0: Чен Ын заслужил доклад Главного управления ракетостроения о свободном плане по повышению производительности баллистических и крылатых ракет. Израиль не исключает нанесение оборонительных ударов по Ливану, несмотря на возобновившееся прекращение огня, об этом сообщает местный портал. Уточняется, что в рамках эксперимента ливанская армия должна завершить разоружение шиитского движения Хизбалла в одной из деревень на юге Ливана, чтобы показать, что контролирует эту территорию. По словам чиновника, если эта попытка увенчается успехом, то программу расширят на другие деревни. Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта. Отработка пройденного материала должна стать более практикоориентированной. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. И нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, замотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать, добавил Анзор Музаев. Пока это все. К данной минуте мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник» «Африканское турне». С вами работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». В необычном формате наш сегодняшний эфир будет осуществлен. В формате радиомоста московской студии и петербургской студии по следам КМЭФ-26 будем рассказывать сегодня о важнейших событиях форума с точки зрения Африки, российско-африканских отношений, сотрудничества, кооперации, перспектив. Есть о чем поговорить. Я так понимаю, что этот форум в Петербурге может вполне себе называться рекордным с точки зрения участников из стран Африки. Ну и во второй части поговорим про Танзанию. Здесь можно совершенно точно сказать, что мы находимся на уровне наших отношений, который не был нам достижим с этой страной аж с советских времен, а, возможно, даже во времена Советского Союза такой кооперации и таких перспектив у нас в Танзании не было. Сегодня весь эфир с нами из Петербурга будет Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации «Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки». Любовь, приветствую.
3: Рада слышать, Турал.
2: Рад тебя слышать, видеть. Спасибо, что нашла время. Знаю, что у тебя много новостей, есть о чем рассказать. Ты принимала участие в форуме, встречалась с африканскими коллегами. В принципе, стратегическое агентство по развитию отношений с странами Африки не от форума до форума свою деятельность осуществляет. Прекрасно знаю, что ты постоянно в делах африканских. Ну и на практике занимаешься тем сотрудничеством, о котором мы очень часто рассказываем. Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от ПМЭФ, от африканской повестки, от сессии «Россия-Африка» той же, от участников из стран Африки. Кстати, какие страны были представлены на государственном уровне, на уровне делегаций, бизнес-делегаций, на уровне частной инициативы. У меня есть список, но хотел бы услышать от тебя, с кем тебе удалось пообщаться, о чем говорили в основном наши гости из стран континента, какие у них ожидания, ну и чем этот ПМФ, ну, помимо своего количества, наверное, в качественном смысле отличается от предыдущих петербургских форумов предыдущих лет с точки зрения наших перспектив на африканском направлении, ну и в вопросе развития отношений с африканскими государствами. Их много, более 50, континент большой, более 1,5 миллиарда человек. Огромное количество экономических перспектив связано в будущем с этим континентом. Во второй части эфира процитируем президента Танзании. Она на пленарном заседании прекрасно описала, на самом деле, это все. Там тоже есть о чем поговорить. Передаю тебе слово.
3: Спасибо большое. Что хочется сказать? Прежде всего, у нас прошла сессия «Россия-Африка», российско-африканский диалог, бизнес-диалог на полях питерского форума 4 числа. Обсуждали много вопросов. Конечно же, прежде всего, торгово-экономическое взаимодействие. конечно же, говорили о предстоящем саммите Россия-Африка, который будет у нас в конце октября этого года. И очень большие надежды все возлагали на этот саммит. Ну, в общем, в целом в кулуарах тоже обсуждается именно саммит в контексте России и Африка, если мы говорим в контексте сотрудничества России и Африка. Вот, что хочется отметить еще, значит, по повестке на бизнес-диалоге Россия-Африка. Большое внимание уделялось вопросам создания совместных производств, потому что, наконец-то, наш бизнес понял, что если мы хотим серьезно и надолго работать с Африкой, то нужно создавать совместные предприятия, производства, так или иначе входить, скажем так, надолго, и вот отказываться от схемы «купи-продай», которая до недавнего времени была очень популярна у нас. Большое внимание уделили вопросам безопасности, в том числе продовольственной безопасности. Коллеги из компаний, которые занимаются поставками удобрений на континент, рассказали о своих успехах. В этом году Фусагро, например, поставила порядка 900 тонн своей продукции на африканский рынок. В общей сложности, если я не ошибаюсь, они занимают 40% поставщики среди российских компаний на африканский рынок. И, по-моему, 10% среди всего мировой поставки на континент. Ну, конечно, 10% — это не очень много, но, как говорится, мы, я думаю, продолжим расти в этом направлении. Соответственно, также вот один из коллег сказал такую фразу, что российский бизнес наконец-то поверил в Африку. Я его поддержу. Да, российский бизнес не весь, наверное, но есть часть российского бизнеса, которая действительно поверила в Африку. Вот, поняли, что действительно с Африкой можно работать. Но теперь хочется сказать, надо, чтобы и африканский бизнес поверил в возможности российского бизнеса, потому что, к сожалению, на данном этапе на континенте присутствует достаточно малое количество средних российских предприятий. Ну, о малых мы вообще не говорим, потому что их там в общем и целом практически нет. Да, то есть все равно большую долю торгового оборота составляет крупный бизнес. Да, и среди, скажем так, стран по торговому обороту тоже у нас превалирует небольшое количество. То есть мы не можем сказать, что мы в равных долях со всеми странами осуществляем торговый оборот. Да, то есть среди лидеров у нас как был, так и остался Египет. Ну, я надеюсь, что у нас, скажем так, вектор немножечко сместится, и сотрудничество будет расширено и с другими странами в плане торгово-экономического взаимодействия. Но пока что на данном этапе вот как есть.
2: Тут, кстати, по странам, Люб, я посмотрел список, да, ЮАР, ну, про Танзанию мы сказали, Египет ты упомянула, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Руанда, Гвинея, Того, Сейшельские острова. И я так понимаю, что это только официальные делегации, потому что есть еще бизнес-делегации. И были еще, значит, на уровне частной инициативы участники ПМЭФ, которые сами зарегистрировались,
3: да,
2: приехали.
3: Африканцы действительно были среди участников. Я, например, общалась с делегацией из Намибии. Коллеги приехали, скажем так, изучить обстановку. Ну, нет, не по собственной инициативе, это была государственная делегация. Вот, то есть, соответственно, видела делегацию из ЮАР, она достаточно обширная была. Конечно, самая большая делегация из Танзании. Там, мне кажется, приехали все.
2: Ну да, но там госвизит, 8 министров, по-моему, кабинета. Второй в истории отношений наших госвизит с этой страной. Там первый за последние более чем 50 лет, и об этом во второй части еще расскажем обязательно. Если говорить про субрегиональное представительство африканских стран, много было разговоров, ну вот из того, что я видел, слушал, в том числе по трансляциям смотрел, о том, что нужно развивать отношения с Африкой южнее Сахары. Это все-таки пока еще на уровне разговоров или какие-то практические подвижки-то уже имеются на этом направлении?
3: Нет, ну, коллеги действительно работают в этом направлении, да, то есть мы наконец-то обратили свой взор не только на Северную Африку, но и на Африку к югу от Сахары. потому что мы прекрасно понимаем, что взаимодействие у нас практически все время ведется с Северной Африкой, да, а к югу от Сахары у нас там товарооборот не особо большой. Вот, то есть коллеги действительно делали упор на то, что нужно развивать сотрудничество, нужно более активно взаимодействовать. Конечно, пока что нам, ну, скажем честно, особо нечем похвастаться, но уж коль мы начали об этом, как говорится, говорить всерьез, начали рассматривать реально механизмы, которые будут рабочими, которые будут помогать в том числе нашему бизнесу выходить на рынки стран Африки к югу от Сахары, то я думаю, что не за горами тот момент, когда будут практические результаты.
2: Там, на самом деле, огромные перспективы имеются с учетом того, как многие африканцы говорили о том, что у них огромные проблемы есть не то чтобы со взаимодействием даже с Россией, а с элементарной инфраструктурой. Я вот поразительные вещи слышал, они как бы не являются каким-то открытием, чем-то новым. Эта информация, казалось бы, по умолчанию всем известна, и поэтому, наверное, уже даже подзабытая. Представитель, значит, да, Африксимбанка заявил о том, что многие страны Африки, ну, практически ничего-то и не производят. То есть огромное количество их товарооборота — это импорт. Производят они в основном товары с очень маленькой добавочной стоимостью. Очень часто это товары первой необходимости. Очень часто это кустарное производство. Отсутствие какой-либо промышленной базы. Отсутствие инвестирования. Отсутствие государственного планирования, поддержки, какой-то стратегии развития. И в этом смысле очень интересное предложение было, значит, озвучено о том, что нужно приходить России не только со своими товарами, не только со своими услугами, а со своей стратегией развития для Африки.
3: Да, совершенно верно. Конечно, вот во всем вице-президент Африксимбанка прав. Не могу его не поддержать. Конечно, если мы говорим о чисто африканских производствах, ну да. В основном это иностранное производство, иностранные компании, которые приходят, производят там что-то, да, но и производят они для себя по большей части. Он также упомянул о том, что они планируют и они уже развивают специальные особые экономические зоны на территории африканских стран, планируют еще больше их развивать. И вот здесь-то как раз-таки нашим компаниям можно активно принять участие, потому что участие в таких свободных зонах дает определенные преференции, льготы, как резиденту. Да, и на это стоит обратить особое внимание, лично вот мое мнение, потому что, конечно, к сожалению, российские товары не особо конкурентоспособны, и из-за того, что логистика очень дорогая, мы проигрываем по этим направлениям, потому что наша логистика дороже в разы, нежели там Европы или того же самого Китая. Мне кажется, дешевле контейнер привезти из Китая, чем из России. Хотя, как бы, да, то есть, соответственно, нам нужно вот вливаться в эту схему, и тогда, возможно, мы сможем конкурировать и, как говорится, наращивать наше присутствие там в том числе, что, конечно, скажется очень хорошо на дальнейшем взаимодействии.
2: Вот еще один интересный момент я для себя подчеркнул. Мы постоянно говорим о том, что Африка в целом так или иначе, ну, разве что, ну, не то чтобы там прям поделили ее, да, на сферы влияния, и больше туда некуда залезть, везде кто-то присутствует, свободных мест нет. Оказывается-то, что вполне себе глубина проникновения, она далеко еще не достигла своего максимума. Что есть там куда идти, есть чем заниматься, с учетом того, как ежегодно потребность так или иначе в развитии каких-то определенных секторов экономики, сферы областей государственного развития, опять же, инфраструктурного развития, системного развития, оно кратно увеличивается, то те, кто приходят на континент, и те, кто предлагают там свои услуги, они не поспевают за скоростью роста спроса. То есть Африка далеко еще не поделена. Туда нужно идти, ею нужно заниматься. Надо занимать конкурентоспособные, собственно, позиции, несмотря на те трудности, которые имеются. Я, кстати, вот, Люб, ты правильно сказала про транспорт и логистику, да? Я вообще всегда говорю, последние 5 лет вот просто, наверное, не переставая повторяю, о том, что для нас Африка — это еще возможность нашего внутреннего развития. Предоставляя те или иные возможности Африке, мы будем развиваться и сами изнутри. Вот самый банальный пример, ну, я уже, наверное, 100 раз его в наших эфирах точно озвучивал, о том, что у нас самая большая в мире, значит, площадь территорий, которые годятся под сельское хозяйство, да, посевных площадей. Какая часть из них задействована? Ну, естественно, не на максимум, не все, что можно было бы. Просто потому, что у нас большой, но ограниченный внутренний рынок. На международном уровне поставки осуществлять тоже тяжело. Ну и плюс нужен стабильный спрос. Ну неужели вся Африка обеспечена продовольственной безопасностью? Потому что некуда это поставить. Да, я понимаю, они там многие неплатежеспособны. У нас очень много примеров ежегодно, когда Россия на гуманитарной основе безвозмездно поставляет или удобрения, или зерновые, или какие-то другие продукты питания. Но это же не системная история. То есть туда можно идти в самых разных сферах. Это и в том числе и транспорт, и логистика. И свой транспорт, и логистику также развивать. Символично, что и некоторые авиановости были с ПМЭФа и по поводу Объединенной авиастроительной корпорации, новых наших самолетов, которые должны прийти. Там, кстати, в Африке тоже огромный, да, рынок, который нуждается в нормальных самолетах, которые являются конкурентоспособными по цене и которых, собственно говоря, можно будет купить много, не дожидаясь какой-то там огромной очереди. У нас обычно что говорят? Ну, нам дорого производить, потому что у нас рынок тоже внутренне ограничен, а без достаточного спроса стоимость продукции будет дорогой. Да вот, пожалуйста, Африка целая, предложите им хороший товар, они придут и купят. И будут рады этой инициативе, что не нужно клянчить что-то у Европы, у Америки или там ждать чего-то у Китая. Ну, то есть примеров очень много. Ну, и здесь, я думаю, что очень хорошо, что ПМЭФ в этом году наглядно, действительно наглядно это демонстрировал. Не какие-то там цифры, статистики, брошюрки, отчеты, сухие заявления и прочее, а на уровне практического взаимодействия.
3: Ну, я с тобой частично соглашусь. Но вот насчет того, что Африка не поделена, я бы тут бы поспорила, потому что все-таки, к сожалению, лобби других стран там очень сильное. И чтобы зайти в ту или иную сферу деятельности, нужно очень активно лоббировать интересы наших предпринимателей в той или иной африканской стране. Конечно, население Африки растет и растет очень быстро. Соответственно, конечно, появляются новые рынки сбыта, увеличиваются в объеме, скажем так, да. И мы должны это использовать, мы должны обязательно на это ориентироваться. У некоторых коллег бытует мнение, что Африка, ну, не перспективный континент. Причем это мнение бытует не столько среди бизнеса, сколько среди ряда там госструктур, но не федеральных там, да, а больше в регионах как-то не особо, вот, не, в некоторых регионах, скажем так, да, не особо верят вот в возможность вот этого взаимодействия. Но я думаю, что это мнение складывается от недостаточного количества информации. И в связи с этим, наверное, надо просто как-то с коллегами больше взаимодействовать, больше им рассказывать о возможностях, больше информации давать в регионы. Потому что если мы говорим о федеральных центрах, то здесь, скажем так, полностью есть понимание, что такое африканский континент, как можно там развиться, скажем так, развить сотрудничество, как там можно закрепиться. Но если мы говорим о регионах, то, к сожалению, я вот заметила вот такую тенденцию, что не у всех регионов, к сожалению, есть понимание действительно, насколько можно эффективно взаимодействовать, какие механизмы можно применять при работе с Африкой, да, то есть для них все-таки это все еще остается очень такое экзотическое направление, да, но хочу отметить, например, из Воронежа компания, которая занимается обжаркой кофе, мы и закупкой, соответственно, зеленого кофе из стран, не только африканских, но и других, мы провели ряд переговоров со странами, такими как Бурунди, Уганда. И компания наша российская крайне заинтересована в закупке зеленого кофе, и робуста, и арабики. И в общем и целом нацелены очень серьезно И я надеюсь, что ничего им не помешает. Они действительно произведут закупку, и не одну, а будут наращивать обороты. В планах у них и поехать в эти страны, изучить, скажем так, производство воочию. Они уже пригласили делегации и Бурунди, и Уганды к себе на предприятие, чтобы показать свои возможности. Компания достаточно серьезная, крупная, да, то есть с неподдельным интересом, что очень радует. Потому что, насколько я знаю, в больших промышленных масштабах, да, вот у нас из Бурунди, например, кофе, к сожалению, не закупается. Хотя бурундийское кофе — это одно из вкуснейших продуктов на маркете
2: кофейном. Так, теперь мы знаем, что пьет Любовь Демидова. Так, окей.
3: Да, но, к сожалению, мне только вот посольство дарит пачки с кенийским кофе, с бурундийским кофе, ну, и с кенийским тоже, посольство Кении, да, и с угандийским, то есть я уже все возможное кофе попробовала, вот, соответственно, и вот среди всех, вот, конечно, мой фаворит — это Бурунди.
2: Что-то мне подсказывает, что теперь уже посольство Уганды и Кении больше не будут присылать свои после того, что ты сейчас сказала в эфире. Ну, по поводу регионального взаимодействия. У нас в плане гуманитарного сотрудничества, я знаю, есть поступательное развитие университеты, допустим, да, в сфере образования. Там Сибирь та же самая. За Уралом очень много предпринимают попыток наладить контакты с Африкой. Новосибирск идет в авангарде этого процесса. Да и не только. Ну, то есть у нас не только крупные города, не только столицы, не только экономические центры все-таки, да, занимаются этим? Или же это только поверхностно так?
3: То, что касается образования, действительно, ты прав абсолютно. Коллеги очень плотно работают, заключают соглашения о сотрудничестве между институтами, университетами. Даже, наверное, какой-то обмен производят. Вот здесь у меня нет информации, да, студентами, но я думаю, что он есть все-таки, потому что если в рамках соглашения как бы это должно быть прописано, это одно из основных моментов, да, соответственно. Действительно, ведется большая кампания по привлечению африканских студентов в Россию не только на квотированное обучение, но и на коммерческой основе. Вот недавно совсем в РУДН, да, в Российском университете дружбы народов, был подписан меморандум или соглашение, я боюсь ошибиться, по сотрудничеству вот как раз с Танзанией, да. То есть, соответственно, ну, вообще РУДН — это, скажем так, передовик в этом вопросе, да. Ну, им, конечно, сам Бог велел быть первыми.
2: Ну, имени-то Патриса Лумумбы, да.
3: Да, да, да. Вот. Но надо отметить, что коллеги действительно очень-очень активно работают в этом направлении. Вот у них стоит поучиться всем, насколько у них все слажено, качественно и результативно. Да, то есть не только Танзания, но и другие страны Африки очень хорошо работают, плотно работают с РУДН, и постоянно происходят какие-то визиты и послов, и других высокопоставленных чиновников из африканских стран в РУДН. То есть это действительно такая серьезная, качественная работа, ну, которой можно только восторгаться.
2: Ну, да, конечно,
3: и, конечно же, наш...
2: Да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Да, наши русские дома в странах Африки тоже очень активно работают, продвигают повестку российскую, да, и вот это гуманитарное сотрудничество, оно так или иначе продвигается, поэтому здесь только коллегам могу выразить благодарность за их труд.
2: Ну, тут я скажу, почему я делаю на этом упор, не только потому, что Международный день русского языка, да, или Пушкинский день в России, мы знаем, что язык Пушкина русский, а вот корни Пушкина африканские, и тут как бы такой симбиоз, сам Бог велел об этом говорить, но то, о чем, Любовь, ты тоже сказала буквально, да, пару минут назад, о том, что есть вопрос лоббирования. И это лоббирование должно быть постоянным, систематизированным и стратегически выверенным. Делать это без, ну, некого своего комьюнити пророссийского такого сообщества на континенте, в странах континента, невозможно. А оно не появится, если у нас не будет этого гуманитарного сотрудничества, этого гуманитарного обмена, если мы не будем общаться напрямую с представителями африканских государств, если они не будут приезжать в Россию, не будут получать здесь образование, если наши специалисты не будут заниматься Африкой, находясь в Африке и понимая Африку изнутри, зная ее, понимая ее проблемы и на этой основе предлагая решения и для нашего сотрудничества, и для решения вопросов Африки на взаимовыгодной основе, это все, конечно, огромные перспективы открывает, и я уверен, что этими перспективами мы совершенно точно воспользуемся. И надеюсь, что не в среднесрочной, не в долгосрочной, а именно в краткосрочной перспективе это все начнет реализовываться. Первый блок наш завершается. Вернемся. У нас сегодня, напомню, такой радиомост между Москвой и Петербургом. Говорим о ПМФ, об Африке. Гость эфира сегодня Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки. Для вас работает Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». Через несколько минут вернемся с африканским турне. Оставайтесь с нами.
1: Африканское турне. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

знать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне. В Москве для вас работает Урал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня не просто так я сказал, что в Москве, потому что у нас сегодня радиомост с Санкт-Петербургом. Там у нас в студии из северной столицы гость эфира Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации «Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки». В первом блоке говорили о ПМЭФ, во втором блоке будем говорить полностью про Танзанию, про визит, государственный визит, первый визит государственный после избрания президента этой страны за рубеж. Сами Сулуху Хасан в Россию она приехала, не только на ПМЭФ, до Петербурга была в Москве. Сейчас обсудим наши отношения, что значит этот госвизит, чем отличаются отношения с Танзанией от отношений с другими африканскими государствами. Ну и какие у нас теперь перспективы? Любовь, еще раз приветствую, спасибо, что пришла. Ну и такая вишенка на торте, да, сегодняшнего эфира, Танзания. Не терпится о ней поговорить, хотя не раз в эфирах африканского турне ее обсуждали, эту страну. Страна большая, интересная. Многие, я думаю, даже не зная, что это Танзания, но про нее слышали. Например, про Килиманджаро. Крыша Африки находится в Танзании, или остров Занзибар. Кстати, родина президента Сами Сулуху Хасан. Остров интересный, о котором многие слышали. Со 2 числа следующего месяца прямые авиарейсы возобновляются между городами России с этим островом. А с июня ближайшие 6 месяцев там в самом разгаре туристический сезон. В общем-то, если кто-то думает, куда бы поехать, море, солнце, песок, необычный антураж, экзотика, Африка с нотками Ближнего Востока, Южной Азии, с такими специфичными мотивами. Это всем туда, короче. Но про политику и экономику все-таки. Да, это Восточная Африка, да, это крупная экономика. Кстати, Танзания одна из немногих африканских стран, которые не нуждаются в помощи. Да, что важно. Стабильная страна, страна, которая растет, страна, у которой в последнее время не такие уж и складные отношения, как мне кажется, с Западом, в частности, с Европой. Ну и страна самодостаточная, которая уважает себя и которая любит говорить на равных, а это именно тот посыл, который многие годы транслирует российская дипломатия, не только на африканском направлении. Скажи, пожалуйста, что это все значит, этот многодневный государственный визит президента в Москву, в Петербург, участие в пленарной сессии. Кстати, по-моему, впервые на ПМЭФ в пленарной сессии говорили на суахили. Ну, это же, я думаю, что это победа, на самом деле, африканская в каком-то смысле на международном уровне.
2: Да, Турал, это, конечно, грандиозное событие. Ну, вот для тех, кто занимается Африкой, абсолютно точно. Честно, вот очень радостно, что госпожа президент посетила Россию, причем она посетила ее прям вот обширно, и Москву, и Санкт-Петербург, и действительно приняла участие в форуме. Была мини-сессия России-Танзания. Мне посчастливилось на ней побывать. Я была вообще очень впечатлена президентом, ее энергетикой, ее уверенностью, ее желанием сотрудничать с Россией. Она вот с такой теплотой говорила о взаимодействии, что серьезно, очень вот прям вот радостно на душе стало. Вообще Танзания одна из моих любимых стран. Я ее проехала с запада на восток. Я очень вообще рада, что я там была. И это был деловой визит. Соответственно, я не как турист туда ездила. И могу сказать, что люди в Танзании очень гостеприимные, очень такие приветливые, приятные. И самое главное, что действительно Танзания развивается очень быстрыми темпами. Дар-эс-Салам — это экономическая столица страны, да, политическая — это Додома. Так вот, Дар-эс-Салам действительно вот показывает ошеломительные темпы роста. Там строятся небоскребы, развивается инфраструктура. И если вы туда приедете, вы, в общем-то, почувствуете комфорт в пребывании там. Если мы говорим о сотрудничестве между Россией и Танзанией, оно не могло не состояться, скажем так, да? То есть Танзания — это одна из тех стран, с которой нужно работать очень эффективно. По всем направлениям, начиная от культурного взаимодействия, заканчивая торгово-экономическим. Не будем забывать, что Танзания находится у большой воды. Там существует несколько портов. И один из них — Багамоя, который стремительно развивается. И вчера госпожа президент тоже об этом упоминала и приглашала нас, Россию, в качестве вот страны, которая будет участвовать в развитии порта и во взаимодействии там на земле. И в общем и целом есть, скажем так, предпосылки к созданию так или иначе транспортно-логистического хаба России на танзанийской земле и, возможно, даже специальной экономической зоны. Все это сейчас, конечно же, прорабатывается, все это в стадии проекта, скажем так, да, но это обсуждается. Вот. И если это вдруг наконец-то случится, то мы получим очень хорошую платформу для входа российского бизнеса на территорию не только Танзании, но и других африканских стран. Танзания в этом вопросе, конечно же, очень, скажем так, качественный партнер, потому что она предлагает нам условия очень выгодные, и этим надо пользоваться. Надо не упустить момент. Это вот прям призыв коллегам: давайте работать. Потому что мы очень долго думаем. Пока мы будем думать, кто-нибудь присядет на наше место. Вот. Потому что неоднократно так уже случалось в других странах.
1: Я
2: надеюсь, что...
1: Да, да, пожалуйста.
2: Я просто хотела сказать, что я надеюсь, что данный визит уже, да, президента и такой большой делегации, значимой, я надеюсь, что он все-таки вот даст вот тот импульс, как говорится, вот как африканцы говорят, don't speak, but do. Вот я надеюсь, что мы начнем наконец-то делать.
1: Это правда. Я ленту смотрю новостей буквально за последние там сутки, двое суток. Танзания ведет переговоры с Росатомом о строительстве малых АЭС. Российские инвестиции в порт Дар-эс-Салама могут повысить его эффективность. Это вот прямо официальные заявления, да, идут. Танзанийские и российские. Танзания является одним из перспективных партнеров РФ в Москве. Это сейчас вот заявление на уровне президента, министров. Далее. Танзания планирует к 30-му году принять до 500 тысяч российских туристов ежегодно. Танзания заинтересована в локализации производства российских удобрений на своей территории. Товарооборот России и Танзании составляет около 400 миллионов в год, что недостаточно. Ну и так далее, и тому подобное. Огромное количество заявлений о том, что нас ждут абсолютно во всех сферах, готовы сотрудничать во всех областях, призывают тесно интегрировать возможности, внешнеэкономические возможности, призывают воспользоваться теми возможностями, которые у Танзании есть на африканском континенте. Кстати, на сессии пленарной были же цифры из первых уст, да, и президент Танзании заявил о том, что к середине столетия, а я напомню, что до середины столетия ближе теперь уже, чем до его начала, да, 26-й год все-таки к 50-му ближе, чем к 2000-му, каждый четвертый на планете будет африканцем. Африка является единственным континентом, который будет предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне. На нашем континенте будет 9 из 20 самых быстро развивающихся экономик. Средний класс в Африке превысит 1 миллиард человек, африканская зона свободной торговли будет крупнейшей в мире. Это не прогноз, это арифметические расчеты. Вопрос, с какими партнерами и с какими моделями роста. Я вот сейчас прочитал цитату, да, прямая цитата президента Сами Сулуху Хасан. Но это прямое приглашение. Туда нужно просто вставать и идти. Я честно скажу, я настолько воодушевлен, что готов просто после эфира встать и пешком пойти уже до Танзании. Тем более, что там по цифрам от Сочи до Танзании по прямой, если не ошибаюсь, по-моему, 1500, извините, до Танзании, до Африки, конечно, там, до египетского побережья, 1500 там плюс, ну, может, 1600 километров. А вот, допустим, от Египта до Танзании там еще 4500, да, чтобы понимать просто масштабы, о чем идет речь вообще. Ну, и что еще нужно для того, чтобы мы наконец-то начали этим заниматься, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь?
2: Вот ты воодушевлен, я надеюсь, наш бизнес тоже воодушевится, да, и пойдет тоже работать в Танзании. Конечно, все не так просто. Взаиморасчеты, ну, А7 вроде как предлагает решение, не только для Танзании, но и для всего африканского континента. И они озвучили то, что в общем и целом их предложение вызвало интерес на африканском континенте. Соответственно, что нужно? Нужна поддержка качественная, грамотная, сбалансированная и стратегически выверенная. Потому что сейчас у нас, к сожалению, бывает так, что правая рука не знает, что делает левая. И бизнес просто теряется, к кому подойти, кого попросить, чтобы все случилось как надо, а не как обычно. Вот. Конечно, у нас есть российский экспортный центр, который поддерживает не сырьевой экспорт. Да, то есть коллеги действительно работают очень активно. И вот было недавно

0: обсудить уже проработанную стратегию, да, и что-то начать делать. Но до саммита, я надеюсь, какие-то еще будут взаимодействия и реализованы какие-то договора, соглашения, да, то есть в практическую плоскость мы перейдем. Но вот ты правильно сказал, что будет скоро у нас прямой рейс до Танзании, до Дар-эс-Салама и до Занзибара. Госпожа президент это тоже озвучила. К слову сказать, на МЭФе был стенд Танзании, где присутствовали представители из агентства по туризму. Они очень воодушевлены тем, что будет наконец-то прямой рейс. Вот, я надеюсь, они вскоре поедут в Москву обратно, будут там проводить переговоры. Вот, я надеюсь, что они проведут переговоры с рядом компаний туристических наших российских. Вот, знаю точно, что будут проводить переговоры с такой компанией, как Тест-Тур, одной из крупнейших наших российских компаний. Надеюсь, у них получится грамотное взаимодействие, и действительно вот, туристический поток хлынет на африканский континент, в Танзанию, в частности, и на Занзибар. Потому что на континенте, вот на континентальной части Танзании, да, там тоже прекрасная, скажем так, туристическая возможность есть. Посетите Килиманджаро и национальные парки, где можно увидеть множество разных животных в живой среде. То есть, ну, прекрасно. Но не надо забывать о малярии, кстати говоря, которая там, к сожалению, есть на континенте. И вот я хочу призвать всех, кто ездит не только в Танзанию, но и в другие страны Африки, относитесь серьезно к своим поездкам, обязательно покупайте тесты на малярию, которые есть в наличии в Африке, и обязательно покупайте таблетки от малярии, потому что инкубационный период там порядка 2 недель может быть у малярии, и вы можете вернуться в Россию и понять, что вы заболели. А здесь вот как бы таблеток от малярии у нас нет. То есть это очень серьезный момент, о котором многие забывают. И, к сожалению, некоторые, даже вот мои коллеги, ушли из жизни из-за этого, из-за малярии. Поэтому вот это серьезный очень вопрос.
1: Ну вот эти вещи действительно нужно проговаривать. Они уже должны на каком-то таком базовом уровне восприниматься. И информирование должно быть постоянным, действительно. Любовь, спасибо большое, что об этом говоришь. Танзания, соглашусь, фантастическая страна. 30% территории занимают национальные парки. Страна при этом огромная, да, она там сопоставима по территории там, с сразу несколькими крупными африканскими государствами в этом смысле. Плюс Танзания, она же еще имеет преимущество и среди соседних африканских государств, не только соседних, а вообще в целом такое преимущество на континенте, потому что на территории Танзании можно встретить так называемую «большую пятерку». Да, ну, имеется в виду биоразнообразие. Это лев, леопард, слон, носорог и буйвол. Все они там обитают на территории Танзании. Серенгети — национальный парк, один из крупнейших, один из самых известных. Здесь сразу же рядом там практически находится по африканским меркам гора Килиманджаро. Тоже, пожалуйста, кто любит трекинги, значит, и активный отдых, вам также можно туда, там, Килиманджаро, если не ошибаюсь, более 5000, почти 5900, да, там, высота, чуть-чуть они не дотягивают.
0: Я, честно, не знаю, правда. Этот аспект Танзании не изучал пока что.
1: Огромные возможности, и в этом смысле действительно очень хорошо, что эти возможности для нас открываются, и в контексте, кстати, вот о Танзании мы говорим, хотел бы вернуться к одному из элементов речи нашего президента Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании, где было особо подчеркнуто, что на самом деле, ну, изоляция-то она не получилась, она изначально была дырявая, она как бы на уровне каких-то заявлений, возможно, и была, а на практике ее не было. И вот это вот взаимодействие, а сама пленарка, она была очень в интересном формате. Президент России, президент Узбекистана, высокий представитель Китая, президент Танзании, ну и модератор, наша коллега с RT, известная журналистка из Индии. Ну то есть афроазиатское такое представительство-то там было, по сути дела. Ну а это большая часть мира. И территориально, и демографически, теперь уже экономически, и по своим возможностям в самых разных сферах. Ну и в этом смысле, естественно, я думаю, что нам нужно отталкиваться не от того, что у нас нет изоляции, ее нет, но от того, что нам и самим нужно выходить в мир, да, как бы активно это делать.

0: быть. А тут, естественно, Африка в этом смысле, ну, наверное, только Латинская Америка находится как-то от нас дальше в плане не только доступности, но и в плане, ну, такого по-хорошему освоения, да, нами этого региона, понимания этого региона и взаимодействия с этим регионом. Скажи, пожалуйста, по итогам ПМЭФ в 26-м году и по итогам, собственно говоря, такого финишного участка до саммита «Россия-Африка», что нам нужно подчеркнуть для себя?
1: Наверное, если с нашей стороны смотреть, да, то есть с российской,
0: да,
1: нам все-таки нужно выстроить стратегически, скажем так, шаги. Потому что сейчас они, конечно, есть, да, у нас есть общее какое-то понимание. Вот на прошлом саммите был подписан документ, итоговая декларация, форума партнерства «Россия-Африка» 23-26. Да, то есть там были прописаны шаги, конечно же, там они были прописаны по всем возможным направлениям. Но, на мой взгляд, там вот был один недочет. Там не были прописаны конкретные исполнители. Вот нам нужно, наверное, все-таки прописать конкретных исполнителей, задуматься, по крайней мере, об этом, да? И чтобы эти конкретные исполнители по итогам все-таки смотрели на количественные и качественные показатели, не только эти исполнители, но еще и руководство их, да, там. То есть и понимали, где у нас узкие места. Это не для того, чтобы там кого-то наказать, там, да, или там как-то, а просто для того, чтобы мы поняли сами для себя, что мы делаем где-то не так, почему у нас товарооборот растет, он, конечно, растет, да, я не спорю, достаточно хорошими темпами, но хотелось бы лучше. Да, и, ну, давайте не будем греха таить, товарооборот растет за счет экспорта сырьевых продуктов. Да, то есть, а нам нужно, чтобы он рос не только за счет экспорта сырьевых продуктов, а за счет и другого взаимодействия. Да, то есть нам нужно понять, что мы делаем не так, нам нужно честно посмотреть на ситуацию, осознать это, принять и сделать работу над ошибками. Чтобы у нас третий саммит прошел под эгидой «Приступаем к активным действиям», да, к реализации, да, к активному взаимодействию практическому и получению результатов. Вот, я думаю, что это основной такой мотив, который надо, скажем так, протянуть, реализовать, не знаю, еще какие синонимы подобрать. Потому что очень хочется все-таки, чтобы вот это вот сотрудничество, особенно с Африкой к югу от Сахары, вышло на качественно новый уровень стратегического партнерства, как любят говорить мои коллеги вышестоящие. Вот это стратегическое партнерство, оно, конечно, должно быть очень продумано. И вот то, что ты говорил, лоббирование интересов России и все остальное, оно должно быть собрано все воедино. И все-таки, наверное, должен быть какой-то единый контролирующий орган. Да? У нас работают различные министерства, ведомства, другие структуры в африканской повестке, прекрасно выполняют свои задачи, но должна быть координационные структуры все-таки, которые все это дело координируют. Потому что у нас бывают моменты, когда, ну, не совсем скоординированные действия, скажем так, да. Хочется все-таки качественной, постоянной координации. Вот, как-то так.
0: Я вот, у нас остается полторы минуты. Присоединяюсь к тому, что ты говоришь, и когда вот мы говорим про Африку, Южнее Сахары, я понял, что мы, наверное, не расшифровывали, да, ни разу, что это значит, ну, в каких-то там хотя бы базовых цифрах. Население Африки 1,5 миллиарда, постоянно об этом говорим. Южнее Сахары, да, население Африки, 1,3 миллиарда человек. То есть большая часть Африки — это южнее Сахары. Демографически. Это 2,4% демографического роста в год или около 30 миллионов в год минимум. Да? Более 40% жителей Африки, южнее Сахары, населения там моложе 15 лет. Данные на 26-й год. Средний возраст чуть менее 20 лет. В этом контексте к, значит, 50-му году 20% населения Земли там будет проживать. И, естественно, мы не можем игнорировать этот факт. Люба, спасибо тебе, что пришла. Любовь Демидова, наш гость эфира сегодня из петербургской студии, была с нами на связи. председатель правления Ассоциации стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки, подвели итоги ПМЭФ на африканском направлении, о государственном визите госпожи президента Танзании тоже поговорили, рассказали. Из Москвы для вас работал Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Ну и на сегодня завершаем наше африканское турне, вернемся через неделю. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Спутник», с нами всегда интересно. Увидимся и услышимся. We'll be right back.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
2: Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений.
4: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
4: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
4: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
4: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
4: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд.
8: 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни, сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре утра в российской столице, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Германии заявили о катастрофической деиндустриализации из-за санкций. СМИ узнали, как долго флот Британии следил за российскими подлодками. Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня. Об этом мы не только через несколько секунд. Санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии. Об этом заявил депутат Бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Катре. Он считает, что немецкие компании снова вели бы бизнес с Россией, если бы могли. Но из-за давления со стороны Соединенных Штатов Америки они этого не делают. Катре отметил, что с 2018 года Германия потеряла около 15% промышленного производства. Это катастрофическая тенденция деиндустриализации, вызванная высокими ценами на энергию. Он добавил, что свою роль играют и другие факторы, но санкции дополнительно усугубляют ситуацию, из-за чего немецкие компании несут убытки и сталкиваются с серьезными проблемами. Более трети времени британского военного флота в прошлом году было потрачено на отслеживание якобы активности российских подлодок у британских берегов. Об этом сообщила газета «Таймс». Утверждается, что в прошлом году британские ВМС десятки раз реагировали на якобы действия российских судов вблизи своих берегов. Ранее, напомню, президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Об этом сообщает китайский телеканал со ссылкой на заявление Министерства транспорта КНР. Операция нацелена на утверждение административной юрисдикции Китая в этих водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства в этом районе. Отмечается, что операция была начата в ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппина о начале переговоров по делимитации границы в этом регионе, что КНР считает серьезным нарушением своего территориального суверенитета, морских прав и интересов. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эрл Маск, призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России, и не обращать внимания на санкции. Маск-старший также отметил, что ситуация в Европе гораздо хуже, чем в России. Она завидует нашей стране, и европейцы хотели бы быть похожими на Россию, добавил Маск. В Магаданской области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область в марте вошли в число российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей. А всего таких объектов в России по итогам месяца было 20, выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. Также больше 100 тысяч рублей в марте получали россияне в Мурманской области, Санкт-Петербурге, Московской области и Хабаровском и Красноярском краях, а также в Забайкалье и Калужской области. Меньше всех в двадцатке регионов заработной платы меньше сотни получали жители Амурской и Иркутской областей 104 и 103 тысячи рублей соответственно. А также Приморье и Республики Коми, где трудовые доходы лишь немногим превысили 100 тысяч рублей. Больше информации, фото и видеоматериалов есть в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Если это радио «Спутник» на наших замечательных волнах, то это, несомненно, писатель и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева, которые вас будут сопровождать в течение этого часа. Вы нас можете слушать в машине, в кафе. Короче говоря, дайте волю своей фантазии, потому что мы будем говорить о том, о чем не говорит никогда никто. И сегодняшняя первая тема, о которой почему-то в России считается, ну, как-то вот, ну, это само собой разумеющееся, ну, вот как-то так. Это тоска. Почему тоска? Почему хандра? Откуда она берется? Я нашла причину. Я вспомнила Евгения Онегина, которого описывает Александр Сергеевич «Наше все». Собственно, сегодня его день рождения, не будем забывать, как и день русского языка.
3: С праздником, Лена.
2: С нашим праздником, потому что русский язык – это наше все, как известно.
3: И Пушкин «Наше все».
2: И Пушкин «Наше все». Так вот, «Наше все» в энциклопедии русской жизни описал то, чем страдал Евгений Онегин. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора. Подобный английскому сплину, короче, русская хандра. Говорят, что сейчас история с исследованием феномена русской хандры завирусилась во всем зарубежном интернете. У нас был слайвик «Вайб», когда русские красотки ходили в мехах. Потом был слайвик «Стер», когда наш загадочный взгляд тоже подвергался, значит, вивисекции определенной. И вот сейчас «Russian хандра». И, конечно, Вики есть то, что сказать.
3: Ну, меня заинтересовал этот феномен. Действительно, русская тоска. Вот для нас это настолько привычно, да? Вот стоит на закате выйти в русское поле и посмотреть, как солнышко садится далеко-далеко в бескрайнем небе. Все, понятно, о чем речь идет. Комары жужжат, сумерки сгущаются. Вот она, классическая русская тоска. Но русские блогеры выяснили, что своим иностранным подписчикам, своим иностранным друзьям, они не могут толком объяснить, что это такое. И пошел вал каких-то вот роликов, каких-то вот стендапов на эту тему, объяснение, что такое русская тоска. Может, тут какие-то кадры из твоего любимого Тарковского, знаешь, где вода течет, и там такие травинки в воде шевелятся, и это бесконечно совершенно. Знаешь, вода течет, а травинки шевелятся. Или это, как ни странно, может быть, кадры из фильма «Брат», потому что там тоже есть какие-то грустные песни. Или это какая-нибудь песня группы «Кино», как ни странно. То есть вот какие-то вот такие парадоксальные вещи, да, русский рок, какие-то фотографии, может быть, 90-х, какие-то фотографии, может быть, советского быта. И в результате вот эта русская тоска, она стала так вот расползаться, знаешь, как дрожжевое тесто ползет, когда вот ты про него забыла, оно ползет вот из миски по столу. И уже она стала включать в себя прям все, и русскую литературу, и Достоевского, и Чехова, и нашу архитектуру, и печальные вот эти мрачные православные церкви, где все так грустно стоят, не поют веселые песни, как протестанты, да? Пришли, значит, в светлое такое здание, сели, взялись за руки и стали петь эти свои спиричуэлс, эти свои смешные песни. Нет, у нас грустно, конечно, все. Лен, а вот как тебе вот по-честному весь этот вайб, как молодежь говорит, да? Вот тебе близка русская тоска или русская хандра? Или тебе не нравится? Да, вообще ты позитивная, ты улыбаешься.
2: Это вообще это просто какой-то маркетинг. А Россия не имеет никакого отношения к тоске. Я попросила бы не трогать ни Федора Михайловича Достоевского, ни Андрея Арсеньевича Тарковского, потому что Тарковский энергичен и энергетичен в каждом своем кадре. То, что они медленны, это не имеет никакого значения. Они созерцательные. Он рассказывает о плавном течении жизни, в которой, естественно, есть хорошее, плохое, доброе, злое, отвратительное и прекрасное. Но каждый кадр Тарковского насыщен энергией. Что касается Федора Михайловича Достоевского, то он был, извини, жизнелюбом. Мы про него почему-то думаем, что он какой-то упоротый депрессант, сидевший на каких-то там депрессантах.
3: Ты не путаешь Достоевского с Пушкиным, точно?
2: Я не путаю Достоевского с Пушкиным, потому что если мы открываем, например, «Белые ночи», там финал, хоть, конечно, он грустный, он теряет свою прекрасную возлюбленную, этот главный герой, но он же абсолютно позитивен, говорит, я миг, я жизнь отдам за миг счастья.
3: «Преступление и наказание» тоже очень позитивно. Взял топорик, пошел покрасить.
2: Это начало, это завязка.
3: Потом бедная Сонечка пошла продавать себя.
2: А
3: дети
2: потом,
3: плачут.
2: Да, но я еще раз повторяю, это жизнь. Мы почему-то все время путаем какие-то грустные стороны жизни с некой только нам почему-то присущей. То есть русские — это водка, пельмени, я не знаю, там медведь, лапти и хохлома с балалайкой, а вот теперь еще русская тоска. Да и нет русской тоски. Если бы мы были тоскливыми персонажами, у нас не было бы ни такой литературы, ни такой звенящей музыки, мы бы страну не освоили, Вик.
3: А, по-моему, наша тоска — это хорошо, это драйвер великого искусства. Я сходила тут на концерт дирижера Игоря Симонова. Я в полном восторге от того, как он дирижирует оркестром Московской филармонии. И они давали Чайковского. Первый концерт для фортепиано с оркестром и сюиты из балетов Чайковского. И особенно, когда я слушала сюиты из балетов, я думала, господи, вот эти глупенькие сказки про лебедей каких-то там, про щелкунчика. Ну, то, что вот на Западе, если бы стали бы делать балет, ну, была бы глупенькая такая простенькая музыка для 6-летних детей. Но какие же глубины? Сколько горечи вложил Чайковский, сколько отчаяния вложил Чайковский в эти, ну, простенькие сюжеты для балетов, да? Принц какой-то что-то бегает за лебедями, А скрипки в оркестре так плачут, так надрываются. Я сидела, у меня слезы наворачивались. Симонов еще совершенно потрясающий дирижер. Он доносит музыку каждым движением, каждым взглядом. Он танцевать начинает в какой-то момент. Особенно вот когда балетная музыка дирижирует. Да? И несмотря на то, что эта музыка яркая, динамичная, гениальная, но какая же глубокая тоска во всех музыкальных созвучиях Чайковского. Ну, это типичная русская тоска, которая есть и у Чехова, например. Ну, прости меня. Со школы я не понимала. Нас пытались мучить этими якобы смешными рассказами Чехова. Я видела в них такую грусть, такую мизантропию, такое, ну, какое-то глубокое отчаяние человека, понимающего ничтожность и бессмысленность человеческой жизни. И за это Чехова-то и обожают. И за это Чайковского обожают во всем мире. Вот за то, что мы умеем выжать слезу там, где никто даже в голову не придет выжимать слез.
2: Но слеза не есть тоска. Слеза есть эмоция. Если есть эмоция, значит, уже нет тоски. Потому что тоска – это что-то безнадежное, это что-то суглинистое.
3: Лена, я обожаю твои эпитеты.
2: Но это так. Сплошной суглинок, значит, и постоянная грязь. Да? На самом деле это к России не имеет никакого отношения, кроме как художественного. Но мы же не будем принимать художественное произведение как один в один отражение жизни. Ну, просто это не так. Чехов свои самые пьесы, которые считаются там, не знаю, тоскливыми, сплошным сплином и хандрой, назвал комедиями, да? То есть он что-то в этом понимал. Ну, действительно, ситуация комична. Действительно, когда Константин Гаврилович застрелился, и в этой связи нужно увести его маму, значит, подальше, конечно, печаль светлая, разумеется, возникает. Но это не значит, что вся пьеса, я о «Чайке» сейчас говорю, не наполнена каким-то фантастическим, фарсовым, комедийным вайбом. Да, вот можно это слово употребить. Вот этим вибрациями.
3: Слушай, а одно ведь не исключает другого. Смех сквозь слезы. Вот как очень точно Гоголь сформулировал, смех сквозь слезы. Всегда так. Я вспоминаю прекрасный, совершенно культовый спектакль «Русская тоска». Театр, который назывался «Около дома Станиславского», а сейчас он называется «Театр около». Там главный режиссер Юрий Погребничек, он сейчас так и скрутился.
2: Великий.
3: Да, да, сейчас вот он преподает в ГИТИСе, да. И великий. А я-то помню там начало 90-х, когда, ну, это все было странно, смешно, это казалось какими-то авангардными поисками. Так вот, спектакль «Русская тоска» абсолютно прекрасный. Если он идет, его, конечно, стоит посмотреть. Он у них получился в театре около, ну, конечно, и грустный, и с долей хандры, но ужасно смешной при этом. Вот смешной, какое-то русское кабаре такое. Ну, слушай, а вот наши эти цыгане, да, которые так заведут, заплачут, и прям вот этот дым, туман, струна звенит в тумане, и такая вот какая-то, ну, тоска такая летящая. А сколько вот этой летящей тоски, у нее уже много оттенков, не обязательно суглинистые, прям не могу, ты сказала, я сразу представила эти сапоги, знаешь, и на них вот эти комки грязи. Нет, тоска может быть летящей, как в стихотворениях Александра Александровича Блока. Русская тоска в его стихах, разве нет? Она прям вот, знаешь, она летит куда-то, как птица, и ведет нас за собой. То есть очень много оттенков у нашей русской тоски. Есть хандра, есть светлая меланхолия, есть ностальгия, кстати сказать, очень актуальная для наших бегунков, которые с границы сейчас уехали. Вот я думаю, они нас слушают с тобой, предаются ностальгии. Уж не знаю, насколько кислая, сладкая и так далее. То есть есть много этих оттенков, и то, что вот русская литература, русское искусство дает это все миру, это наш уникальный вклад, мне кажется.
2: Здесь я с тобой абсолютно согласна. Но я что хочу сказать, что русские, не французские, не британские, даже не итальянские, не греческие, а вот русские, они, несмотря на то, что нас, еще раз повторяю, щемили как каких-то там грубиянов, каких-то там людей странных, там, с вывертом и так далее, на самом деле абсолютные оптимисты. Потому что без оптимизма и без, да, принимаемой тоски как просто способа рефлексии, осознавания себя, мы бы страну не построили, понимаешь? Ну, ее бы просто не было. Мы бы сдались, вы сказали, а... Вы знаете, ну это, в общем, все вокруг серо, сплошной Федор Михайлович Достоевский. И вообще, давайте уже просто веселиться и пить баварское. А мы сказали нет.
3: Между прочим, именно что на русской тоске, прям такой густой, настоянный твое любимое советское кино 60-х, 70-х. Сколько там меланхолии. Сколько там меланхолии. Видишь, мы хором говорим, да? То есть это очень грустное кино. И причем чем дальше заканчивался уже Советский Союз, тем больше шло этой депрессии, депрессивности, этой вот чернухи. Причем это было не только в кинематографе. Обратите внимание на прекрасную советскую живопись. Как раз вот появился суровый стиль в 60-е годы. Ну вот суровый стиль — это что такое? Очень скудная колористическая гамма, да? Какие-то грустные пейзажи такие печальные, полные той же самой меланхолии. Суровые рабочие или задумчивые ученые или такой интеллигентный средний класс, который сидит и мрачно смотрит в окно, да? То есть вот это как-то подпитывало людей. И вот лично я, вот честно говоря, в своей юности эту тоску уже терпеть не могла. Вот она меня, вот эта вот советская казенная тоска, которая каждым кадром говорила тебе: ты ничего не добьешься в жизни, расслабься, сядь, смотри в окно, мрачно смотри в окно. В жизни ничего не будет. В жизни только будет течь вода, и вот эти листики у Тарковского будут плыть, все, и больше в твоей жизни не будет ничего. На меня это наводило тоску, и как противовес этому я очень полюбила советское искусство 1920-х годов, которое было абсолютно позитивным, с этой музыкой Прокофьева, с фильмами Дзиги Вертова, Эйзенштейна. Это я все просто обожала. И до сих пор, вот, когда мне хочется, ну, отойти от нашей классической русской меланхолии, я подпитываюсь этим роскошным советским искусством 20-х. Это навсегда, по-моему, заряд позитива.
2: Да, оно было настолько привлекательным, что, в общем, мы им заразили весь мир. Да. Ты не одинока. Я хочу сказать, ты здесь в очень хорошей компании, потому что это распространилось по миру, и весь мир начал нас копировать. Я это обнаружила, сходив на выставку пастелей. Очень рекомендую, в Третьяковке, называется «Хрупкое искусство». Что-то потрясающее. Я такого чуда не видела. И там есть, что самое потрясающее, портрет женщины, купчихи из Плёса, кисти Левитана, точнее, мелка Левитана. Левитан очень редко, по-моему, практически никогда не рисовал портретов. И вдруг эта женщина. И я там шушукалась со смотрительницей. Я сказала, ну, не иначе, как его зазноба. Потому что, ну, уж очень она хороша, с такими высокими скулами, с пухлым ртом. И да, это исполнено в каких-то там серовато-бежевато, таких лиловатых тонах. Но хороша она необыкновенно, от нее просто искры сыпятся. И мы понимаем, что у Исаака, это нашего всего, наверное, там что-то к ней было.
3: Так он же был красавчик и вообще невероятный секс-символ. Кстати сказать, как Антон Павлович Чехов, с которым у них были сложные отношения двух секс-символов, которые безумно друг друга ревновали. Вот про это мы часто забываем, да? Автор самых грустных пейзажей, да, Левитан, на самом деле был тем еще жеребчиком, тем еще секс-символом, мягко скажем. То же самое с Чеховым, да? Сколько женщин, сколько романов. На самом деле жизнь-то кипела, да, у Лены сразу глаза загорелись.
2: Но я просто хочу сказать, что Антон Павлович Чехов был выше 1,90 м, атлетически сложен. На нем действительно висли разнообразные гражданки. Он всю жизнь любил Лику Мизинову, но эта любовь, так сказать, не была консумирована по целому ряду причин. И вот, собственно, «Чайка», о которой мы говорили, она про их отношения, потому что, естественно, Константин Гаврилович — это Чехов, Тригорин — это его друг, который увел у него из-под носа Лику, собственно, Нина Заречная, Лика и есть. Но что я хочу сказать, что у нас другая тема тут тоже полыхает, а поскольку я начала с Пушкина, с поэмы, с романа в стихах, то закончу я тоже стихами. Это будет блок, это будет на поле Куликовым. И там блок дает абсолютно точное определение русской тоски. Итак, наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Александр Александрович сказал по этому поводу все, и этим четверостишием мы завершаем эту тему, чтобы перейти к истории, которая у нас тут, так сказать, на страницах мониторов, где угодно. Мы боремся с коррупцией. Коррупция отвратительна, омерзительна. Она может разъедать общество. Мы это видим на примере массы других стран, в том числе и Европы. В России с этим борются, и борются очень жестко. И мы видим кадры обысков. И вот эти кадры обысков рождают, например, ассоциация, Век очень точно это сказал, с безудержным стремлением себя обеспечить, да, как вот в прорву, да, вот зачем, так сказать, там 15 автомобилей, да, зачем золотые слитки, зачем бриллианты, а, собственно, корень-то не здесь и не сейчас, корень, наверное, в конце 50-х, когда русские люди озаботились уютом и стали скупать мебель. По этому поводу были написаны две абсолютно прелестных пьесы. Одна принадлежит перу Виктора Розова, называется «В поисках радости», а вторая — это маленькие комедии «Большого дома», где один из эпизодов, там прелестный абсолютно Андрей Миронов, Наталья Защипина, там оба раза про мебель. Почему про мебель? Что там случилось с мебелью? Почему нужно было 5 диванов в одну комнату ставить друг на друга? Вот у Вики, по-моему, есть на этот счет своеобразное такое очень важное наблюдение.
3: Да, оно очень простое, Лена, на самом деле. Наблюдение в том, что прекрасно эти авторы, и Розов, и поставивший его пьесу «Эфрос», и Натансон и «Эфрос» поставили потом фильм по этой пьесе Розова. Получился фильм «Шумный день». Я очень рекомендую ее всем нашим слушателям посмотреть. Вот этот «Шумный день» — обычная советская драма, даже комедия скорее, там легкий фильм такой. Конца 50-х, начало 60-х годов, да. Бытовая просто история семьи. И прославился этот фильм кадром, где юный совершенно Олег Табаков дедовской шашкой кавалерийской рубит мебель, вот ту самую мебель. И авторы этой пьесы, ну, так как-то забавно на тот взгляд. Я помню, я смотрела этот фильм где-то в 70-е, он, в 80-е уже даже, наверное, да? И он казался каким-то устаревшим, смешным. Я думала, авторы смешно борются с вещизмом. Ну, вещизм — это же такая ерунда. Но мне кажется, в Советском Союзе вот это вот зародилось, вот как, знаешь, «Чужой», да, зарождается, у него такой зародыш страшненький такой в фильме «Чужие ходят». А когда наступили 90-е, он вылез уже вот как монстр такой настоящий, он принялся просто пожирать страну, потому что из этого вещизма, из этой одержимости, вот как прорва, да, там реплика такая очень хорошая, ты никогда не будешь довольна, потому что ты прорва. Вот из этой прорвы пошли все эти кошмарные Березовские, Гусинские. У Березовского в поместье, кажется, был жираф или слон, или жираф и слон одновременно. И дом приемов Лаговаза, вот здесь недалеко от радио «Спутник» был, да? Там, говорят, икра лежала какая-то черная на блюдах, там, и какая-то дикая нездоровая роскошь. И вся же эта роскошь, она оплачивалась кровью людей, на самом деле. 90-е годы — это жуткая демографическая яма, и там войны велись, и страшные конфликты были. И страна разорялась. И вот эти люди, они вот жировали, вот пухли на всем этом. И вот этот такой невинный, казалось бы, вещизм, который начинался: «Ой, я хочу ГДРовскую стенку! Ой, давай купим!» А помнишь, «Берегись автомобиля», да, вот эти смешные жулики, Миронов этот, который носится со своей машиной, как будто это вот его сердечко такое. Как Зенит Сока ее любит. Вот началось это с таких смешных вещей, а выросло в нечто чудовищное абсолютно. Как вот этот человек вечно неудовлетворенный, гомункулус, который вывели ученые в понедельник, начинается в субботу. Он вечно неудовлетворенный, он все жрет, а потом, когда он нажрался уже совсем, он взрывается. Кстати, вот 90-е, прям вот Стругацкие все-таки великие были люди, они как бы предсказали вот эту эпоху дикого какого-то вещизма, дикого вот этого первоначального накопления капитала, которое шло, ну, абсолютно кровавыми, жестокими методами. И вот этот вот монстр жрал, и он в 98-м году так взорвался дефолтом. И я думаю, как-то вот закончилось с этим. Хотя вот, ну, последние коррупционные дела говорят, что не совсем закончилось, что еще вот люди страдают этой болезнью.
2: Понятно, откуда это все растет. Это все растет, потому что нам показывали Дольче Виту. Вот Делон в белом плаще, там Катрин Денёв в каких-то потрясающих ажурных чулках, в каком-то там грандиозном бюстгальтере. Это все хотелось купить. Западники умеют визуал. Они умеют перенастроить восприятие человеческого мозга так, что все это немедленно начинает хотеться. Не будем отрицать роль рекламы, того же самого маркетинга. Короче говоря, ситуация заключается в том, что умные люди, люди рефлексирующие, а несмотря на то, что Борис Абрамович, например, Березовский был человеком талантливым, безусловно, незаурядным, прекрасным математиком.
3: Но мерзавцем необычайно.
2: Но чудовищ, конечно, он был абсолютным монстром. Я понимаю, откуда это прет. Это прет от комплекса неполноценности, потому что Борис Абрамович, когда он был математиком, он ходил в ботиночках «Прощай, молодость» и в пальто, которое было перешито из какой-то там папиной дохи.
3: Да мы все ходили в таких ботиночках, и мой папа в 90-е годы ходил в таком тулупчике, потому что не было денег на нормальное пальто. Но какие-то люди, ну, сохранили честь и совесть. И, как бы сказать, даже не только это, а вот просто равнодушие к этому, ко всему. Потому что, когда я смотрю, что там силовики изымают у этих граждан, ну, я не верю, что Ален Делон в своем прекрасном плаще виноват в том, что какой-нибудь там замгубернатора, ну, купил себе 150, или там достал, не знаю, получил 150 или 180 квартир. И у него там 25 каких-то Porsche, Ferrari, Lexus'ов. И его жены, там, любовницы, они обвешаны уже бриллиантами до такой степени, что уже, наверное, сгибаются под этим весом. Я не понимаю, куда это все. Как в прорву, действительно. Меня Меня потрясла деталь, когда обыскивали поместье, по-моему, одного из заместителей губернатора Краснодарского. Он получил предупреждение и успел вывести на грузовиках большую часть, так сказать, ну, полученного. Да, я не могу употреблять слово награбленного пока, он пока не осужден. Ну, так, полученного. Увезли грузовики. Но что-то там забыли, потеряли мелочь. И когда вот силовики уже вошли в его дом и стали вот эту мелочь по углам собирать, там какие-то валялись доллары, евро, рубли. Ну, это бросили в попыхах, это вообще никого не интересовало. Ну, просто, ну, в книжках, знаешь, открываешь собрание с чем Бальзака, а там, ну, заначка. Ты знаешь, насколько силовики набрали вот этой мелочи, брошенной в попыхах, Лен? Они набрали ее на 1 000 000 000 000 рублей. Это только один человек, и это то, что он бросил в попыхах. 1 000 000 000 рублей валялся по его поместью, вот так вот просто. Нам с тобой не хватит 10 жизней, чтобы заработать 1 000 000 000 рублей, да, вот если объективно.
2: Даже 100 жизней не хватит?
3: Наверное, да, потому что, ну, просто мы честно работаем, как говорится, от трудов праведных не построишь палат каменных. Не то, что я этому завидую, нет, мне кажется, это какое-то чудовищное извращение человеческой психики. Куда тебе это все? Зачем? Что? Ты детей, внуков уже обеспечил всех. Зачем эти золотые унитазы? Объясни мне, золотые батоны, это все.
2: Ну, это привет капитализму на самом деле. Потому что если бы люди не покупали, то капитализм как строй, он бы обанкротился. Потому что основа капитализма – это потребление. В отличие, например, от нашей системы ценностей, которая всегда стояла за созидание, ну, если бы у нас во главе угла не было созидания, мы бы не построили ни ГРЭС, ни ГЭС, ни заводы, ни комбинаты, не освоили бы страну. Да, мы жили тяжело, да, мы жили трудно, временами холодно и голодно. И иногда, в общем, нищенствовали, но был дух и была идея. И идея была в том, что нужно созидать. А капитализм — это нужно потреблять.
3: Ты знаешь, вот мы с тобой часто спорим, ты говоришь, там, хорошо бы в Советский Союз, обратно. Я говорю, нет-нет-нет, я не хочу Советский Союз. Но почему я безумно ностальгирую? Вот почему у меня русская тоска? Это по социальной справедливости, которая была в Советском Союзе. Ты говоришь, жили бедно, но при этом был энтузиазм. А почему был энтузиазм? Да потому что все жили примерно одинаково. У кого-то там был жигуленок маленький, а у кого-то там даже какая-нибудь старая дедушкина Волга там была. Но все жили примерно одинаково. Потому что даже человек, который ездил в это время на электричке, он не чувствовал себя прям как-то адски ущемленным. И это было здорово. В Советском Союзе была потрясающая социальная справедливость, которая именно оставляла людям простор для того, чтобы заниматься творчеством, заниматься созиданием, писать прекрасный роман, снимать прекрасные фильмы. В их мозгах не стучал все время вот этот вот калькулятор. Ой, сколько мне надо заплатить по кредиту. Ой, сколько мне сейчас надо заплатить по чеку в магазине. Ой, мне надо оплатить то. Ой, мне надо оплатить это. А у Пупкина больше денег. А у Пупкина дороже машина. Ой, боже мой, мне надо срочно где-то что-то украсть, чтобы быть не хуже Пупкина. И вот это вот не хуже Пупкина, оно, мне кажется, прям разъедающе действует на психологию людей. Может, мы им предложим какой-то, я не знаю, способ, ну, отрешиться от этой вечной гонки? Там, не знаю, походить, подышать. Вот ты прогулки предлагаешь всегда. Я предлагаю попить воды. Может, просто сесть, попить воды и убедиться, что жизнь прекрасна. Она создана для нашего творчества, для нашего созидания. А не для того, чтобы мы хватали как безумные, потому что иначе мы превратимся в прорву и никогда, собственно говоря, не будем счастливы. Никогда ничего вот этого не нахватаем достаточно. Правда, да? Вечный голод будет нас снедать, да, как этого мифологического героя у греков. Он снедал вечный голод, да, и он не мог ни напиться, ни наесться. Давайте как-то отдохнем от потребительства.
2: Ну, я считаю, что просто нужно понять. Кстати, миллиардеры это даже начинают понимать, например, Галицкие. Есть люди, которые просто отказываются от своих богатств, отдают их людям, на эти деньги строят парки, сады, спорт организуют и так далее, и так далее. Мне кажется, что это на самом деле потрясающий пример созидательного капитализма. Мы не отказываемся от капитализма, мы отказываемся от того ада, который нам предлагал западный капитализм. У нас будет русский капитализм. И на этом мы первую часть завершаем.

знать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Секс, культ, просвет.
1: И снова на волнах радио «Спутник», «Секс, культ, просвет» и его ведущая – политолог, драматург и писатель Вика Никифорова. Уж когда ты, в общем, нам свою книгу представишь? Мы в нетерпении.
2: Скоро, скоро. Ждем. Типографию скоро поедет и сразу представлю.
1: Потрясающе. И журналист Лена Караева. Мы русские абсолютно женщины, и мы поэтому относимся к тому, что нас касается, с очень большим интересом. И тут одно из рейтинговых агентств, организаций, как угодно, выпустило, что называется, классификацию женской красоты. Мы оказались на 4-м месте, но это понятно. Почему? Потому что они не могли нас поставить в текущей внешнеполитической ситуации на 1-е место. Просто одна бы страна, те территории, что остались от незалежной, просто там сошли бы с ума и сразу бы нам проиграли. Короче говоря, русские женщины на 4-м месте, и мы сейчас с Викой попробуем разобраться, почему мы всегда такие красивые, даже когда мы бедные, даже когда мы тоскуем, даже когда, может быть, мы переживаем не лучшее время в нашей жизни, но мы всегда красивые.
2: Знаешь, я смотрела на этот топ, там нас обошли Колумбия, Греция и Польша. Ну, Польша – это часть Российской империи, извините. Там тот же тип славянской красоты, абсолютно светлые глаза, светлые волосы, да. Очень ухоженно вот это с волосиками, ноготочками, то, что только славянские девушки умеют. Насчет Колумбии и Греции, извините, друзья, как бы много поездила по Греции. То, что когда-то это была обитель античной красоты, была 2500 лет назад. Сейчас нет. Я думаю, Лена согласится со мной. Колумбию тоже не поняла, извиняюсь.
1: Много усатых женщин. Извини, конечно, если я что-то не то говорю, но...
2: И с монобровью еще. То есть как бы у нее усы сверху, ну, в общем, да, извините за имперкорректность, мы можем себе позволить. А во-вторых, поразил какой-то, ну, расизм составителей списка, потому что, извините, ну, объективно, самые красивые люди, независимо от пола, возраста, происхождения, живут в Иране. Ну, любая фотография из Ирана, любое видео из Ирана, мы видим невероятное количество очень красивых мужчин и женщин, и детей, и стариков, и старух. Ну, просто нация живописнейшая. Честно, вот если бы я составляла свой топ, я бы Иран поставила бы на 1-е место. Потом мне очень показалась недооцененная Индия. Там, во-первых, огромное количество национальностей в Индии, ну, сотни буквально, сотни языков, сотни вот этих племен, национальностей. Нет вот такой, как бы сказать, вот просто вот индусы. Нет, такого нет. И они, конечно, необычайно интересны. Для меня в Индии вот главным, просто самым прекрасным времяпрепровождением было сидеть где-нибудь на открытом кафе, вот повыше так, и на улицу смотреть, как вот это все кипит, как эти люди ходят, как они поют, как у них глаза блестят, вот эти белки, у них огромные же глаза у всех, да? Индию я обязательно тоже в топ поставил. Совершенно какая-то недооцененная Африка. Африку вообще, по-моему, она где-то там сползла на нижние места. Ребят, вы с ума сошли? Африканские модели всегда были, ну, в топе, они очень красивые. Сейчас какая-то странная тенденция, когда чернокожих женщин, согласно повесточке, тащат в кино и в модельный бизнес, но выбирают не красавец, а, честно говоря, не пойми что. Ты видела эту женщину, которая будет играть Елену Прекрасную в «Одиссею» Нолана? Ну вот Лена закатывает глаза, и я закатываю глаза. Ну, извините нас за неполиткорректность, но это смотреть невозможно. Но я вспомнила красивейшую Иман, которая была возлюбленной супругой Дэвида Боуи.
1: Одна из лучших, самых крутейших моделей.
2: С инопланетной внешностью, просто невероятной красоты. Она была из Сомали. Я вот Сомали поставила бы этот топ на самом деле. Вот тут мне не хватило как раз расового разнообразия, разноцветия и так далее. По-моему, вся повесточка сейчас заключается в том, что вот брать максимально некрасивых, неприятных, несексуальных женщин и мужчин и вот пихать их нам. Еще какие-нибудь эти искусственные прыщи налепят, как на этого Тимоти Шаламе в этом фильме. Вот смотрите, вот какие все уродливые. Вот ужасно просто.
1: Ну, слушай, по поводу Колумбии, я думаю, что они посмотрели, может быть, статистику какой-нибудь Мисс Юниверс, Юниверсум, знаешь, Мисс Мир, Мисс Галактика.
2: То есть она представляла всю как бы Южную Америку с Бразилией,
1: да,
2: там с Аргентиной.
1: Да, вот это вот. Почему-то не оказалось, кстати, бразильянок, потому что бразильянки, они же просто, ну, огненные, они же смешение рас.
2: Да,
1: смешение рас.
2: Да, да, да, да.
1: Понимаете, в чем дело, дорогие наши товарищи, подруги, сестры и братья. Почему мы такие красивые? Почему русские женщины такие красивые? Потому что смешение генофонда. Колоссально богатый генофонд. Колоссальное количество народов, этничностей и так далее, и так далее. И когда это смешивается, получается что-то, от чего просто сходишь с ума. Например, ну, сейчас она уже, так сказать, там, женщина в возрасте, но я считаю, что одна из красивейших актрис мира – это, конечно, Анастасия Александровна Вертинская. О, потому да. что, извините, но там смесь грузинской мамы и русского папы. Причем мама была сильно моложе папы. И мама была, значит, жгучей брюнеткой. Папа был блондином с голубыми глазами. И получилась Анастасия Александровна, на которую просто смотришь в «Алых парусах» или в «Человеке-амфибии» и думаешь, ну, инопланетянка. Таких женщин просто, ну, нет в западной культуре вообще такого лица, такого цвета глаз, сочетания с волосами, фигуры и так далее. Вы не найдете. Есть еще пример. Наталья Аренбасарова. Грандиозная красота и актриса. Балерина в прошлом. Одна из жен Андрея Сергеевича Кончаловского. Необыкновенной красоты женщины.
2: Скулы порезаться можно, так говорят.
1: Скулы. А вот лоб и вот пропорции лица стать... Слушайте, а наша Алиса Бруновна Фрейндлих, а наша потрясающая поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина. Понимаете, мы берем сейчас, конечно, топовых женщин, но они не все спектакулярны, они не все были в шоу-бизнесе. Мы просто говорим о том, насколько разнообразна русская красота в отличие от...
2: Ну, а есть же типичная русская красота, например, Татьяна Васильевна Доронина, которая была абсолютным секс-символом. И вот сейчас, наверное, современники, вот если вы сейчас посмотрите, наверное, фильмы с ее участием, наверное, вы даже не поймете, в чем секрет ее обаяния. Но она считалась, ну, невероятно сексуальной женщиной, вот с этими ее придыханиями, с этим ее грудным голосом. И она сводила всех мужчин с ума, ну, гораздо круче, чем Мерлин Монро, например. Да? По сравнению с ней Мерлин Монро, ну, такая немножко пластмассовая, немножко такая пустышечка. Но уж Татьяна Васильевна как задышит, как вот это вот все, как заговорит своим грудным голосом, как выкатит глаза. Когда смотришь, как она взаимодействует с партнерами на экране или там, в старых спектаклях на сцене, но видно, все мужчины просто сходят по ней с ума. Извините, просто вожделеют ее вот в тот момент, когда видят ее.
1: Да уж давай скажем, ну просто кончают практически,
2: ну,
1: когда
2: хотят,
1: ее видят.
2: Хотят, да, есть такое. А Нонна Мордюкова? Ну вот тоже классическая русская красота. Вот тут никакого смешения нет, мне кажется. Вот такая вот казацкая русская красота. Причем не такая типичная, вот когда вот блондинка там со светлыми волосами, с голубыми глазами, а наоборот такая жгучая брюнетка, да, такая статная женщина. Но очень сильное впечатление производила тоже на людей. Помнишь, какая красивая пара была, когда они оба были молодые, Мордюкова и Тихонов, да? Вот они поженились и были... Ну это просто самая красивая пара была тогда. Вот, то есть интересно, да? А вот Людмила Зыкина, как потом, она была красивой?
1: Очень, невероятно, фантастически.
2: Причем... А кто-то смеялся?
1: А, ну, хорошо, ну, так сказать, смех без причины – признак дурачины, как мы знаем. Ты знаешь, я еще бы добавила, конечно, среди наших первейших красоток – это Элина Авраамовна Быстрицкая, которая, в общем, будучи этнической еврейкой, сыграла казачку Аксинью.
2: А Майя Михайловна Плесецкая, ну, вообще самая красивая женщина Советского Союза. «Близкие нечто куртизанок» у Бальзака есть такой смешной персонаж, банкир Нусинген. Он списан с главы дома Ротшильдов,
1: да,
2: французского, говорит с таким специфическим акцентом. И он влюбляется там в проститутку еврейскую необычайной красоты. И он все время говорит с своим акцентом: «Пиплейский красота! Пиплейский красота!» Вот про Майю Михайловну абсолютно можно сказать. И, кстати сказать, про Михаила Казакова. Вот такой же классический тип еврейской такой пиплейской красоты, да, где, с одной стороны, невероятно правильные черты лица, вот эти огромные горящие глаза, эти очень тонкие такие правильные черты, а с другой стороны, какое-то непонятно откуда берущееся выражение вдохновенности, духовности, интеллектуальности. Я уж не буду говорить там про моральные качества Михаила Казакова. Он все о себе написал так откровенно, что уж лучше было и не писать, наверное. Но вот это вот выражение интеллектуальности и духовности, свойственное пиплейской красоте, меня всегда вштыривало просто необычайно. По-моему, это очень красиво.
1: Кстати, вот я хочу сказать, что если мы посмотрим Голливуд, да, или если мы посмотрим, например, французское кино, там, итальянское кино, мы увидим, что там тип женский, чаще всего, ну, он одинаков. Ну, так сказать, есть вариация с очень небольшой амплитудой. Но, в принципе, это почти всегда блондинка или шатенка, чаще всего светлоглазая, намазанный рот, такая фигура песочные часы. Потом это немножко изменилось. Но, в принципе, женщины со значительной внешностью в Голливуд-то пришли только под влиянием, конечно, советского кино, которое было в этом смысле гораздо более демократичным и показывало разные женские типы. Но, возвращаясь к русской красоте, что я хочу сказать, что вот я сейчас, поскольку ты моя ролевая модель, хожу в фитнес. И я там вижу женщин, молодых женщин, которые мне годятся в дочери и даже во внучке. Какое же разнообразие потрясающих внешностей. Луков, как говорят эти зумерки, И я думаю, какие же мы счастливые. Только эти женщины, конечно, должны найти себе пару, немедленно начать рожать детей, потому что, ну, это должно быть продолжено, на мой взгляд.
2: Я в фитнес-зале, в тренажерном зале стесняюсь, когда вижу красотку, одетую откровенно так, что дальше уже просто ехать некуда. Когда все прелести наружу, снизу, сверху, я, честно говоря, смущаюсь. Я отвожу глаза. Мне становится несколько некомфортно. Я думаю, ёлки-палки. А я, значит, такая тут... У меня, знаешь, эти штаны обвисшие, майка такая потная, футболка. Так-то по жизни я нормально одеваюсь. Но в тренажерный зал я прихожу потеть, у меня физиономия раскраснеется, вот волосы растрепаются. А она такая ходит вся из себя. У нее вот эти лосины, знаешь, паутинки. Это как вот колготки, да? Женщина в этих лосинах выглядит более обнаженной, чем если бы она вообще ходила бы обнаженной. Вот эти вот там мини-лифчики. Я с изумлением смотрю, как вообще мужчины-то умудряются как-то заниматься, когда такая красотка там. И она, конечно, она ничего не делает обычно. Она или делает такие упражнения, где ее формы хорошо видны, или снимает себя постоянно на селфи и на видео. В фитнес-зале, вот, может быть, ты недавно ходишь, но вообще это такая вечная проблема в тренажерных залах, есть две касты женщин. Одна каста в потных футболках с раскрасневшимися лицами, другая каста — это вот эти прекрасные девушки с ногтями, волосами, которые вот это вот все. Ну да, хорошо бы, если бы они много детей нарожали, это правда, была бы красивая нация.
1: А что плохого в потной, разгоряченной женщине? Она значительно более сексуальная, чем та, которая с ногтями.
2: Спасибо. Приободрила.
1: Нет, ну правда, ну, мужчины, если вы есть в нашей аудитории, а вы наверняка есть, ну, подтвердите мою правоту. Потная, прекрасная женщина, потому что она горяча и замечательная, она естественна. А здесь эта гражданка пойдет в душ, все это будет смыто, и останется моль белая.
2: Мышь белая.
1: Или мышь белая. Ну, моль бывает белая тоже, наверное, бессмысленная. Знаете, все-таки вот это женский шарм, употребим слово, пришедшее из иностранного языка в русский. Сегодня, кстати, день русского языка. Еще раз напоминаю, это наше сокровище. Мы должны его беречь и говорить себе, насколько нам посчастливилось жить в пространстве, которое окормляет русский язык. Так вот, женский шарм, наш русский женский шарм, он безошибочно, идешь по улице какого-нибудь там Рима, Венеции и так далее, видишь русскую сразу, просто сразу, и это поразительно. Вот англичанку вы не увидите, француженку не увидите, испанку не увидите, а вот гречанку можно отличить действительно монобровь и усы. Колумбийку, потому что она будет такая вся плотная в рюкзачке и во вьетнамках. И говорит, естественно, по-испански с таким латиноамериканским жаром. А русскую вы увидите всегда. И не потому, что мы холёные, и не потому, что мы ухоженные, а потому, что мы смотрим на мир с добром.

0: Нана. Нана входит в огромный цикл романов Золя. Я его не осилила, называется «Ругон Макаре». Там 20 романов. В общем, это такая очень прихотливая французская история. Очень все кучеряво. Короче говоря, Нана – это история женщины, так же, как Анна Каренина. Вышли они практически одновременно, ну, разница в 3 года. То есть эпоха одна и та же. Ну, боже, какие разные женские типы, Вика.
1: Да, меня это заинтересовало. Я решила придумать такую практику параллельного чтения. И стала читать эти романы, ну, вот буквально одновременно. Там главу из одного, главу из другого. Интересно, что, несмотря на то, что роман Толстого «Анна Каренина» вышел чуть пораньше, чем «Нана» Золя, Золя ее прочитать не мог, этот роман наш русский, потому что еще не было перевода. И поэтому, ну вот получилось, как бы одновременно они написали на схожую, волновавшую всех тогда тему. Вот женщина, у Золя она откровенная проститутка, а у нас, ну, это Анна Каренина, несчастная женщина, оступившаяся один-единственный раз в жизни. Вместе с тем они обе вот такие изгои общества, да? Общество их, ну, травит, преследует. Ну, какие же вот разные вещи получились, но там есть странные параллели, странное вот то, что сближает эти романы, хотя вот стиль писателя абсолютно разный, да? Вот Лена начала читать «Нана», ты не закончила, да?
0: Нет, я не смогла закончить, потому что он просто устарел. Он просто трагический, устарел, просто морально устарел.
1: Почему? Описание длинное?
0: Нет, я сейчас не говорю об искусстве Золя как литератора. Я говорю о том, что этих конфликтов просто больше нет. Просто его не существует. Эти конфликты уже разрешены. И женщина никакая уже не изгой общества, да? А вот с Анной Карениной и вообще с мыслью семейной это по-прежнему актуально на самом деле. Конфликт чувства и долга, например, да? Конфликт между женщиной-матерью, женщиной-любовницей. Что есть женщина? Это женщина, которая предается любви, или для того, чтобы предаться этой любви, она должна предать, в общем, свои семейные обязанности. Вот тут все абсолютно актуально, как будто это из сегодняшнего дня. Более того, язык как будто из сегодняшнего дня, он не архаичен.
1: У меня, наоборот, совершенно другое впечатление сложилось, когда я «Нана» перечитывала. Я абсолютно вижу эту историю вот как сегодняшнюю историю. Да, дорогостоящая эскортница, которой нет других источников существования, кроме как продавать свои сексуальные услуги. И вот она их продает. И вот она наживает себе состояние. И многие люди разоряются на этом, как вот, ну, сейчас есть многие люди, которые там как лудоманы разоряются. Да, кстати, тоже, ну, совершенно какая-то бальзаковская или для Золя коллизия. Только тогда играли на рулетке, а сейчас вот немножко иначе это оформлено. Сейчас бы это Нана сидела бы где-нибудь на OnlyFans и продавала бы там, значит, свои прелести. Она уже не бегала бы вот так вот по улицам, да, а скорее вот онлайн работала. Но суть-то бы не изменилась. Она также разоряла бы людей, разоряла бы целое семейство, сводила бы там людей в могилу, потому что там люди из нее стреляются, там погибают. Почему нет? Мне кажется, очень актуально. Я поражаюсь, почему французы не сделают какие-то большие фильмы, сериалы по Золя. Все время этих несчастных трех мушкетеров туда-сюда, в хвост, в гриву. Уже, я не знаю, наверное, больше 100 экранизаций есть во Франции. Почему не сделать? Золя же необычайно кинематографичен. Невероятно кинематографичен. Он, кстати, был любимым писателем Сергея Михайловича Эйзенштейна, режиссера нашего. Потому что Эйзенштейн читал ее и прям видел вот эти вот его в роскошных этих описаниях, он видел то, что должно было быть в кадре. А как ты думаешь, почему французы мало ставят Золя?
0: Ну, во-первых, потому что это очень дорого.
1: Ага.
0: Это не бюджетное кино, потому что трех мушкетеров, в общем, ну, там пошили костюмы, замки-то все сохранились и так далее. А здесь нужно эпоху воссоздавать. Это значительно дороже. Это раз. Второе. Французские актеры сейчас желают лучшего. Да, нет таких женщин-актрис. Вот, например, я думаю, кто мог бы сыграть Нана из тех, кого я люблю просто, да? Ну, наверное, это была бы Жанна Муро. На мой взгляд.
1: Сколько ей лет-то, матушке моей?
0: Не, она давно уже умерла.
1: А,
0: просто. Я просто говорю, что вот по масштабу темперамента, по внешности, по этой открытой сексуальности, по цинизму, вот по умению играть в эту холодность, на самом деле оставаясь, в общем, такой жаркой штучкой, я думаю, что это Жанна Муро. Кстати, посмотрите прекрасный фильм, она там сводит с ума двух мужчин, называется «Жюль и Джим», да. Вот она там играет, так сказать, такую роковуху, фамфаталь. Но сейчас таких женщин нет, потому что если эпоха политкорректности, где вы будете и как вы будете описывать сценарно, так сказать, этот потрясающий альковные утехи? Просто культура ушла вот из описания. Вот у нас она никуда не делась, да?
1: У нас никаких альковных утех Толстой даже близко не описывал. По сравнению с романом «Золя Нана», Анна Каренина необычайно целомудренна, викториански, высоко отстойный роман, всегда неприятно шокировавший меня вот этой вот метафорой, когда впервые Вронский и Анна наконец получают шанс уединиться и заняться

0: с любовью. Они до этого были влюблены друг в друга очень долго, да, они ухаживали друг за другом. Лев Николаевич сравнивает их занятие любовью с тем, как убийца хватает труп и тащит его куда-то расчленять, потому что с ним надо что-то делать. Ну, то есть, вот по моему мнению, в Анне Каренине уже есть такой эмбрион крейцеровой сонаты, где уж Толстой прям на полную говорит, что секс — это гадость, физическая любовь отвратительна, размножаться человечеству не нужно, вообще ничего не нужно, этого ему все это гадко становится. Вот мне кажется, уже вот это отвращение к сексу, оно началось у него в период Анны Каренины. И по сравнению с этим, кстати сказать, Золя, несмотря на то, что написывает там всякие извращения в романе «Нана», да, и все это довольно патологично так старается представить, все-таки, мне кажется, у него более здоровое отношение к сексу, потому что он его показывает, он говорит, да, вот так вот это все происходит, вот люди любят так, люди любят сяк. Конечно, это может там кому-то казаться неприятным, там грязноватым, но вот я вам все опишу, потому что это часть жизни, это есть. А у Толстого такой прям испуганный пуританизм, он прям вот уходит в свою эту психологию, в свои там вечные проблемы, тут все, он уходит в них, потому что он боится этой темы, мне кажется, ужасно. А еще Толстой очень боится темы денег. Вот если роман «Нана» весь пропитан темой денег, там эти франки, су, состояния летят, все подсчитывается. Вот все время калькулятор стучит на каждой странице. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сколько она заработала, сколько она отдала своему любовнику, сколько у нее выцегнил другой любовник. Опять пошла зарабатывать там на панели, естественно, она зарабатывает. Толстого тоже вот такое пуританское отношение к теме денег. Хотя Анна Каренина в сущности так же зависима от мужчин, как несчастная проститутка Нана. У Анны Карениной нет ни копейки собственных денег. Но Толстой вот так деликатно эту тему не поднимает. Но ведь Анна Каренина или зависит от мужа материала, или она потом переходит к любовнику Вронскому и полностью зависит от него. Она нищая на самом деле. И на нее вот эта вот судьба там выйти на панель, начать зарабатывать собственным телом, она и грозит, эта судьба. Как сказать, на она бросает отблеск на Анну Каренину. Она придает, так сказать, размах этой истории, показывает, что, в принципе, могло бы ждать несчастную Анну Каренину, если бы она не бросилась под поезд.
1: Ну, во-первых, Толстой аристократ. В аристократических семьях на протяжении многих-многих-многих поколений очень богатых, а Лев Николаевич принадлежал к богатейшему семейству высшей аристократии русской. Просто, ну, зачем говорить о деньгах? Потому что они всегда есть.
0: Это
1: и всегда
0: так, Золя буржуа, Толстой аристократ.
1: Они конечно всегда были, ну, так сказать, ну, мы с тобой не будем говорить про горячую воду, потому что она всегда есть. Второй момент, с которым я, в общем, с тобой абсолютно не готова согласиться. Дело в том, что у Нана нет любви, а тут любовь. И эта любовь, она незаконна. Они не знают, что с этой любовью делать, понимаешь? Они не понимают, что и как им предстоит преодолеть. И именно поэтому метафора с убийцей, который тащит труп, мне кажется, абсолютно оправданной, потому что эта любовь, она пожирает их, оставаясь абсолютно запретным плодом. Понимаешь, какая
0: история?
1: Ну,
0: я не понимаю, почему любовь, вообще физическая любовь, может быть запретным плодом. Но когда двое человек, мужчина и женщина, сильно любят друг друга, и, наконец, у них появляется возможность, значит, остаться наедине. Ну, это счастье концентрированное. Это то, к чему любой человек стремится всю свою жизнь. Описывать это такой ужасающей криминальной метафорой, ну, не знаю, по-моему, очень противно. Не нравится мне это. Ты не обращала внимания, что вот Анна Каренина аристократка, интеллигентная, очень утончена, и парижская проститутка Нана, очень простая, глупенькая девушка, они еще схожи по типажу, несмотря на то, что там одна блондинка, другая брюнетка, но они обе полненькие, они толстушечки. Вот ты сказала, Жанна Моро сыграла. Жанна Моро была очень худенькая, как принято в современном кинематографе. Но в эпоху Золя и Толстого оба писателя, не сговариваясь, да, считали, что самая красивая женщина – это полненькая, пухленькая, толстенькая, со всеми этими складочками, там, кудрявчиками и так далее. Скажи, вот это забавно, да? То есть это эпоха, когда еще, собственно, память о голоде, вероятно, сохранилась в людях, и красивая женщина должна была быть толстой.
1: Ну, я хочу сказать, что сходство не только в их корпулентности, но и в том, что Нана – это анаграмма Анны, как и Анна – это анаграмма Нана. То есть из одних и тех же букв составлены два разных имени.
0: Это французская анаграмма, и в одном из ранних вариантов Толстой хотел героиню назвать Нана, как это ни странно.
1: Да, вот видишь, ты для меня открываешь.
0: Действительно, сказать, у него было где-то 9 редакций, и в одном из вариантов он хотел героиню назвать Нана, причем она у него должна была быть, ну, совсем толстой, некрасивой, вульгарной женщиной. Это вот его ранние такие поиски. А еще один из вариантов названия был, ну, это, я думаю, ты знаешь, «Молодец, баба». Он хотел так назвать Анну Каренину. Вот такие поиски были.
1: Ох. бедная Софья Андреевна, которая вынуждена была все эти редакции переписывать. Она же была его переписчицей. Помимо того, что она была жена, мать его детей, и выносила все его метания.
0: И еще цензором его она была. Ты знаешь, как она ему «Войну и мир» отцензурировала, например, знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Здрасте, это известная история. Элен Безухова и Анатоль, брат и сестра, по замыслу Льва Николаевича Толстого должны были состоять в связи, и это было в одном из ранних вариантов «Войны и мира». Но, конечно, жена Толстого сказала: «Дорогой, это будут читать девушки, убери это немедленно». И он убрал эту тему такую.
1: А, то есть она, в общем, имела право голоса, да. Помимо... Да. Ну, так хорошо. Что я думаю? Смотрите, мы поговорили про очень важные, на самом деле, темы. Мы поговорили про женщин, про вещи и про русскую тоску. И мы желаем всем вам, Вика Никифорова и Елена Караева, которые прощаются, чтобы в вашей жизни было поменьше вещей, побольше любви, побольше женственности и поменьше страданий, потому что лето — это маленькая жизнь. Так живите ее на полную катушку.

знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали, 5 утра, в Уфе 7 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В посольстве России в Центральноафриканской Республике ввели дополнительные меры санитарной безопасности. Российским спортсменам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта. Стрельба произошла рядом с фестивалем в Огайо в США. Есть пострадавшие. Подробности далее. Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что из-за отсутствия дипотношений семьи умерших бойцов, проживающие в другой стране, не могут получить справки для выплат от государства. Лантратова ранее сообщила о том, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом. В посольстве России в Центральноафриканской Республике введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за вспышки эболы в соседних странах. Об этом сообщил посол России Александр Бекантов. Проведены разъяснительные мероприятия в коллективе с привлечением медицинских специалистов, указал посол. По его словам, поддерживаются рабочие контакты с Минздравом ЦАР и центральными медицинскими стационарными учреждениями, включая госпиталь миссии ООН в Банге. Российские спортсмены допущены выступить с флагом и гимном страны в 12 олимпийских видах спорта. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди видов спорта, как уточняется, дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тэквондо и фехтование. Чернышенко отметил, что Россия видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Военные США сбили 2 американских дрона, якобы угрожавших морскому движению в Ормузском проливе. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС страны. Там также отметили, что американские силы остаются развернутыми и готовыми продолжать оборону от иранской агрессии. 12 человек пострадали при стрельбе в городе Толедо в американском штате Огайо. Об этом сообщают местные СМИ. О стрельбе рядом с фестивалем в Толедо ранее сообщали в местной полиции. Там уточнили, что предварительно стрелявших было 2. Они устроили перестрелку между собой. При этом представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан. Израильное медико-биологическое агентство разработало инновационный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых. Его регистрация завершится в 2026 году. Об этом сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова на полях МЭФ. Она также отметила, что препарат синтезирован в научном институте гигиены, профилактики и экологии человека. Производителем выступает предприятие «Фармзащита». Более 100 человек, как говорящих по-русски, так и только изучающих русский язык, приняли участие в конкурсе чтецов «Родные рифмы» в Буэнос-Айресе. Это передает корреспондент РИА Новости. Участники были разделены на несколько возрастных категорий. Они выбрали произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других великих русских поэтов. В этот раз в жюри были представители российских вузов. Конкурс проводится ежегодно, а в Русском доме в Буэнос-Айресе 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации найдете в Макс-канале радио «Спутник».
0: Вы слушаете радио «Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем привет, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Тратить ли деньги на одежду? А может, ну его? Да и зачем? Ну, вроде, что-то висит в шкафу и нормально. Ну, пока типа до дыр не протерся. А если протерлась, можно заштопать. Я вот помню, как мы штопали. Короче, вот что мы сегодня будем обсуждать. Что ж с одеждой-то делать? Покупать ее или нет? И помогут мне разобраться в этой непростой теме мои сегодняшние гости, эксперты. Это организатор пространства, декоратор Александра Трибунская. Здравствуйте, Александра.
3: Здравствуйте.
2: И стилист-блогер, а по совместительству мой друг любимый, Алексей Сухарев.
4: Привет, здравствуйте.
2: На самом деле, деле, давайте начнем с себя. Мне кажется, что так проще расположить к себе наших слушателей и зрителей, у кого сколько вещей в гардеробе.
3: Главное, лучше с меня не начинать.
4: Не, у меня очень рациональное количество. Я, в принципе, минималист, но с изюминкой, скажем так, все равно нравятся разные вещи, но очень разумно поступаю.
2: А что значит минималист? Ну, это что, вот одна рубашка, одна юбка, одни брючки, два платья летние и коктейльные, одно вечернее, или как?
4: Не, это очень сурово, нет. Я вообще, как организатор пространства, всегда выступаю за то, чтобы количество вещей вмещалось в шкаф, который есть в конкретной квартире. Ну, например, в моей собственной. Поэтому я смотрю то, чтобы мне было удобно пользоваться системой хранения. Если я понимаю, что мне уже некомфортно, значит, что-то лишнее. И тогда я провожу расхламление.
2: Сейчас моя Рая, которая живет со мной 20 лет, подумала: боже, какой приличный человек. Юля, пообщайся с ней побольше. Когда ты уже поймешь, что надо исходить из объема шкафа, а не думать о том, где бы взять новый шкаф и куда бы его запихнуть.
3: Леш, но... Да, ну у меня с этой рациональностью все плохо, поэтому... Но это, я думаю, профессиональная черта.
2: Я думаю, что да, у тебя, конечно, это профессиональность.
3: Да, если бы на самом деле не моя профессия, то, скорее всего, каким-нибудь одним такой среднего размера шкафом бы, может быть, все и ограничилось. Вот. Но так это ограничивается одной комнатой среднего размера.
2: Ну, я, кстати, тоже думаю, что вот на меня отпечаток накладывает профессия, потому что я бы из одежды, вообще вот все, что я в последние 6 лет покупаю из одежды, вот так, чтобы мне хотелось самостоятельно это купить, это все, что касается походных вещей. Вот тут я, да, куртка, гортекс, трекинговая обувь, какая удобная, какая неудобная, брюки, футболки. Это прям то, что я хочу. А все остальное, это, мне кажется, все-таки накладывает профессия. Во-первых, принесут на съемки кучу одежды. Ну, так думаешь, вроде ничего. Там, да. Я вот не помню, когда я последний раз вообще, в принципе, ногами пошла в магазин, чтобы что-то себе там купить. То есть мне кажется, что у меня, как у тебя, тоже такая... профессиональная деформация.
3: Да, 100%. Потому что твоя жизнь состоит из выходов в свет различных, ведения мероприятий. И для каждого случая нужна своя одежда. А поскольку мы еще не вошли ментально в эру, когда можно появиться в одной и той же вещи месяц подряд, значит, на всех мероприятиях, потому что люди подумают, а что это такое? С денежкой у нее плохо или как? Угу. Что-то случилось. Потому что зритель, как мне кажется, уже привык к тому, что звезды, ведущие радуют их все время самыми разными выходами. И мы уже как будто бы живем в этой реальности, что вот надо что-то, значит, новенькое, что-то оригинальное. И таким образом это вот все перерастает вот в такие масштабы, как у Юли.
2: А вы, кстати, вот как считаете, как человек, который занимается организацией пространства, можно ли человека перевоспитать? Были у вас такие случаи в практике?
4: Я не считаю, что человека нужно перевоспитывать. Я вообще считаю, что пространство должно адаптироваться под нужды и жизнь человека, под его особенности.
2: Да если тогда мы превратимся в плюшки.
3: Да-да.
4: Но, кстати, между прочим, есть лайфхаки, которые помогают поддерживать баланс на удобных полках, потому что в наших шкафах всегда есть места, которыми удобно пользоваться, да, а есть места, которые неудобны для ежедневного использования. Это верхние полки, нижние полки. Поэтому, например, для того, чтобы поддерживать этот баланс и было удобно доставать что-то со штанги, с полки, мы можем с вами использовать, например, сезонное хранение. Сейчас уже у нас тепло, солнце радует, мы зимние свитера, какие-то теплые вещи можем сложить с вами в красивые короба на молнии, да, и убрать на верхней полке.
2: На антресоль, как у меня было, да.
4: Совершенно верно. Сейчас, тем более, шкафы делают в потолок, согласитесь. Вот эти вот верхние самые полки, ну, до них очень сложно добраться. Поэтому туда убираем месяца на 3-4 все теплое, с чистой совестью, а освободившееся пространство используем с вами для того, что хотим носить сегодня.
3: Ну, вот я этим и занимался как раз на майских праздниках. Вот один из дней был посвящен...
2: Перебирал.
3: Смене сезона. Да, вся зима пошла наверх, а лето спустилось ниже.
4: Удобно, да, потому что место освобождается. И плюс мы в этот момент с вами можем провести актуализацию вещей.
2: А вот тут мнения у специалистов разделились. Это как раз-таки был мой следующий вопрос. Что делать с платьем, которое вроде уже не модно, не актуально? Все-таки прибрать его куда-то и подождать, пока оно опять станет актуальным? Или почистить пространство для того, чтобы появилось что-то новое? Ну вот мнения сейчас сильно разделяются. общаются в интернете, кто-то выступает за разумное потребление, что это платье все равно вернется, мода циклична, я в этом ничего не понимаю, это вопрос скорее к тебе. Вот все-таки что делать вот с этим пластом одежды?
3: Я думаю, что если позволяют, скажем так, территориальные условия, то пусть оно живет себе просто где-то в рубрике, значит, личный музей моды и ждет своего часа, потому что рано или поздно действительно оно вновь обретет в какой-то степени свою актуальность. Может быть, в другой стилизации, потому что, когда говорят, что мода циклична, это не значит, что все вернется в том же виде, в каком было. Все равно будут какие-то наверняка изменения, но основа примерно будет такая. Поэтому, если позволяют условия хранения, то храним. А если вдруг нет, тогда действительно сегодня очень популярны различные сервисы перепродажи вещей, благотворительные всякие истории. То есть я вот, при том, что, казалось бы, мне позволяют условия хранения все это у себя хранить и как Плюшкину накапливать, но я все равно обновляю в любом случае вещи. Почему? Потому что, ну, я уже понимаю, что это вот 158-й какой-нибудь пиджак, ну, лучше я его сдам куда-нибудь либо в благотворительность, либо я его просто перепродам, а тем самым у меня освободится место. Поэтому здесь нет правильного ответа, здесь все зависит, мне кажется, от человека. Я знаю, Юля, что ты хранишь все свои платья.
2: Но это вот, мне кажется, если это любимое, то можно оставить,
3: да? Я соглашусь.
2: Если ты как бы к нему не расположен, ну, то есть если любимое, оно все равно в какой-то момент станет опять актуальным, допустим, да? Ну вот, а есть, в принципе, классические, которые никогда, которые просто на все времена. А если не лежит душа, то лучше с этой вещью расстаться.
3: Конечно, конечно. И более того, если вы, например, вот так вот во время расхламления, значит, или там смены сезона поняли, взяли в руку вещи, поняли, что за 5 лет вы надели один раз, или два даже, или даже 3, окей.
2: Ну, то есть уже точно никогда она не будет ходовой,
3: да, скорее всего, ну, вероятность того, что она будет чаще носиться, очень мала. Поэтому от нее можно, в принципе, избавляться. Каким-то экологичным способом. Я это должен подчеркнуть, это перепродажа, либо дать ей каким-то образом вторую жизнь.
2: Я сегодня, кстати, когда ехала на эфир, много чего прочитала, касательно того, что, ну, там одна из девочек-дизайнеров выступила с таким мини-обращением у себя в блоге, типа, дорогие бренды, хватит ныть. Все мы понимаем, что кризис сейчас непросто, туда-сюда, но хватит ныть, тем самым привлекать к себе покупателей, вот у нас ничего не продается, вот поныли, и к вам побежали, что-то купили, отстаньте от людей, лучше придумайте что-то, почему покупатель в такие непростые времена должен остаться с вами и покупать именно у вас, а не давите на жалость. Вот видите, интересно, как вы относитесь к такому заявлению? Прям правда интересно. Я подумала, что я вот не могу понять, права она или нет.
4: Это манипуляция получается.
2: Да.
3: Ну, своего рода, да, своего рода манипуляция. И то, что действительно есть определенный кризис, в том числе в модной индустрии, это 100% с этим вообще никто не спорит. Но
2: какой кризис?
3: Кризис того, что, ну, во-первых, если мы говорим, например, именно про российскую моду, если вы обратили внимание, то брендов сегодня российских стало раз в 100 больше, чем их было, например, в 2020 году. То есть это в какой-то момент была, во-первых, освободившаяся, безусловно, ниша, и внимание к модной индустрии у рядового пользователя, не у такого, который погружен в это во все, а который действительно вот там иногда 2 раза в год обновляет гардероб. То есть его внимание к российским брендам повысилось. И, соответственно, многие пришли в этот бизнес. И в какой-то момент, как мне кажется сейчас, опять же, и ты, мне кажется, вот эти слова девушки, которые ты привела в пример, это подтверждают, что брендов стало слишком много, и люди как будто бы насытились тем, что есть. Тем более, что в основном сегодня производится плюс-минус одно и то же примерно всеми. Почему это происходит? Потому что руководство брендов стремится делать то, что обязательно продастся. То есть творчество в их работе, минимальное количество, они смотрят на то, что люди обязательно приобретут. Здесь в ход идут мировые тенденции, здесь в ход идут лидеры мнений, опять же, просто посмотреть на людей на улице, понять, что примерно люди приобретают. Различные есть исследования статистики покупательской способности, что популярно, что не очень. Так как, например, вот условно, да, брюки спортивные, треники так называемые. Вот те, которые имеют резинку внизу, они продаются гораздо лучше в России, чем широкие, которые будут волохаться по полу, очень модные, очень классные. Все стилисты говорят, да, покупайте именно такие, но неудобно такое носить. Люди не любят подметать.
2: А, то есть треники должны быть на резинке, тогда продадутся.
3: Подметать, да, вот, например. Или, как мне сказала дизайнер Маша Цыгаль однажды. Она говорит, если ты хочешь произвести вещь, которую не купит вообще в России никогда и никто, то с шеи фиолетовый комбинезон. Потому что комбинезоны у нас, например, не любят, а фиолетовый цвет на самом последнем месте в топе любимых цветов. Вот,
2: ого!
3: Например. То есть есть свои особенности рынка всегда.
2: Угу.
3: И просто люди, во-первых, наелись модой, в принципе, в большом смысле, таком глобальном смысле слова. А во-вторых, покупательская способность, мне кажется, чуть-чуть
2: снизилась. Да, да.
3: И даже если она, например, у кого-то не снизилась, то просто перераспределилась в другую сторону. То есть люди не хотят тратиться на одежду, они хотят вкладываться во впечатления, не знаю, в путешествия, в образование, в конце концов,
2: угу.
3: Что стало действительно модно еще, как мне кажется, со времен коронавируса. Да, самообразование какое-то, может быть, там не какое-то высшее там степень, а там хотя бы даже онлайн-курсы самого разного толка. Поэтому просто вот такое перераспределение. Набор факторов случился. И девушка, которая вот обратилась, я ее прекрасно понимаю, потому что владельцы бизнеса, как мне кажется, особенно модного бизнеса, это не первая необходимость. Они сегодня переживают, конечно, не лучшие времена.
2: А вы это чувствуете, вот когда пространство организовываете, что говорят, давайте уже шкаф поменьше.
4: Поменьше, нет,
2: такого
4: шкафа,
2: отрезка. Вообще без шкафа, обойдусь одну вешалку, давайте, вот, и все, нет?
4: Нет, нет, обычно хотят шкаф побольше. Почему? Потому что у нас, наверное, это как-то из поколения в поколение передается склонность к накоплению, да?
2: Угу.
4: Хорошая вещь, еще пригодится, поносим.
2: Ну, либо,
4: как вы сказали, подштопаем, да?
2: Либо, да, вот это я прям с детства помню, никогда не было вопроса, выбросим, нет.
3: Нет,
2: ой,
3: нет.
2: Все, старье на дачу. Ну, то есть я как бы живу с этим же...
3: Ощущение. Нет, там сначала было это кому-нибудь из родственников.
2: Да.
3: Если ни на кого это не налазит, то это потом дача. И потом уже следующий этап, финальный, это, видимо, утиль.
2: Тряпки, на тряпки.
3: Да, на тряпки.
4: Нас же воспитывались бабушки, родители, да, то есть и послевоенные годы, советские времена. Сложно было достать что-то интересное, оригинальное. Потом, когда доставали, это носилось, передавалось. И, конечно же, сейчас наше поколение уже испытывает на себе вот этот переизбыток. У нас агрессивный маркетинг, да,
3: mm-hmm.
4: И поэтому, конечно же, мы с легкостью можем купить себе любую вещь в магазине, онлайн. Это все сейчас очень просто, легко доступно. Скидки, акции, в принципе...
2: Ну, и, в принципе, одежда стоит от и до. То есть я смотрю, ну, как бы есть действительно сегмент очень дешевой одежды, но которая выглядит, ну, очень симпатично. Может быть, качество ткани будет, конечно, не то, как бы хотелось, но так, в принципе, нет такой разницы, как мне кажется, вот в моем детстве, вот ты четко понимаешь, что это было на рынке куплено,
3: да.
2: Когда надо было на картоночке mm-hmm. в осколок зеркала что-то на себя примерять, и мы все знали точно, а вот это на том же рынке куплено, а вот это там уже в каком-то магазине. Ну, то есть сейчас я лично, ну, ты как специалист, понятно, да, но простой обыватель, мне кажется, не отличит вещь, с рынка она или она...
3: Это правда.
2: Ну,
3: так
2: да,
3: и есть действительно, да, безусловно, особенно это стало сильно актуально с приходом маркетплейсов, потому что там действительно есть как качественные вещи, так и очень много вещей плохого качества, но весьма симпатичных по приятной цене. А поскольку многие люди, точнее даже, пожалуй, наверное, большинство, приобретают вещи не по причине того, что надо наготу прикрыть, просто скрыться от холода, а для того, чтобы все-таки произвести какое-то впечатление, что-то о себе сообщить, они готовы пойти на, там, условно, низкое качество, но зато вау-эффект на один раз.
2: Uh-huh.
3: И это, опять же, агрессивный маркетинг, как вы сказали, и то, с чего мы начинали, что вся поп-культура, медиа-поле приучило нас к постоянному обновлению. То есть нужно постоянно что-то новенькое, постоянно обновляться. Но я все равно считаю, что если человек взял под контроль свой гардероб, сделал его компактным, но функциональным, и, опять же, если это не его работа...
2: То он молодец.
3: То он супер молодец, да, потому что это, во-первых, позволяет сэкономить. Ты не подвластен всем этим трендам, которые меняются каждые 3 дня, условно, да, и как-то нащупав там свой персональный стиль...
2: Как это сделать? Вот давай вот так. Как это сделать, нащупать персональный стиль? И как все-таки сделать так, чтобы... Ну, что такое вот этот минимальный гардероб? Mm-hmm. Что в него должно входить?
3: Я думаю, что, ну, долгое время его называли базовым,
2: uh-huh.
3: и туда разное количество вещей по версиям разных модных экспертов входило.
2: Я так понимаю, что это вот ваш стиль, ну, это вот ваш образ жизни, да? Именно тот, который Алексей сейчас описал, да? Ну, судя по тому, как вы начали.
4: Mm-hmm.
2: Что у вас есть какой-то, ну, не базовый, а вот этот вот набор вещей,
3: да.
2: И вы с ним очень классно живете.
4: У меня есть определенные жизненные сценарии,
2: uh-huh.
4: У меня есть гардероб, в котором я снимаюсь, есть гардероб, в котором я езжу к клиентам на uh-huh. проект, и есть гардероб, в котором я гуляю с детьми, ну, то есть под свои задачи, конечно.
2: Uh-huh. Ну, то есть вы вы не сходите с ума, чтобы его все время менять.
4: Нет,
2: ну, то есть
4: нет.
2: Это вот да, как раз-таки мы говорим про это.
3: А, да. Да, и мне кажется, что это такой действительно набор вещей, которые вне времени, что важно. Что, например, голубая...
2: Что вне времени?
3: Вне времени. Вот есть
2: ну,
3: вещь такая, которая будет актуально смотреться и сегодня, и послезавтра, и через 5 лет тоже. Вот, например, голубая рубашка, в которой вы сидите. Абсолютно базовая история, которая была популярна и актуально хорошо выглядела в 2015 году и в 26-м сегодня, и через 5-10 лет, скорее всего, с ней ничего не случится, не изменится. Поэтому это действительно вещь, в которую можно вложиться. Или, например, хорошо скроенное пальто, которое тоже никак не сигнализирует о том, в каком году оно было выпущено. Да? То есть оно никакими трендами не окрашено. То есть это простая базовая вещь какого-то нейтрального цвета, которые прекрасно будут подходить под разные задачи. И с ребенком, например, погулять, и съездить по работе куда-то, и, например, накинуть сверху на какое-то коктейльное платье для того, чтобы сходить на день рождения или там кому-нибудь на свадьбу. Есть цвета, которые из моды никогда не выйдут. Это,
2: какие?
3: Мне кажется, черный, темно-синий, бежевый, серый в разных своих оттенках. И, может быть, для любительниц поярче, мне кажется, это пастельная группа, которая каждую весну объявляется трендом. Хотя, на самом деле, это уже жанр целый, как мне кажется, в моде. И каждую весну есть все цветочный принт, например, и пастельные цвета. Вот это то, что всегда, на чем зиждется, мне кажется, маркетинг. Потому что весной хочется обновления, новых красок, серость уходит, хочется какой-то праздничный цвет какой-то, да. Поэтому, наверное, вот эти цвета мы выделим. И что важно, уже там при помощи, например, аксессуаров, при помощи трендовых каких-то вещей, которые актуальны именно сегодня...
2: Так вот, я обратила внимание, да. Вот у вас голубая рубашка,
3: вот.
2: А извините, вот эта булавка, мне кажется, это же вот то, что сейчас свитера все закалывают на булавочку,
3: вот,
2: да?
3: Вот, именно оно. Угу. То есть при помощи какого-то маленького элемента, который может ничего, по сути, не стоить, да, но будет как-то вот именно сегодня очень актуально выглядеть. Например, аксессуар какой-то или украшение, или... Если мы говорим про какой-то острый тренд, вот, например, кислотный какой-нибудь цвет, типа вот этот зеленый, как флуоресцентный маркер, тут тоже очень популярен будет опять этим летом. Или, например, леопардовый принт. И вот если, например, женщина чуть-чуть стесняется это носить или понимает, что, ну, в целом, как будто бы очень хочется, но как Катрин Денёв, например, в пальто в леопардовом сен-лорановском, да, и не вижу себя, то это стоит все пробовать в зоне аксессуаров. Ремень, сумка, оправа очков, обувь.
2: Заколка какая-нибудь.
3: Заколка, балетки, не знаю, какой-нибудь ободок для головы. То есть в зоне аксессуаров это самое безопасное, как мне кажется, попробовать какой-то тренд, который актуален именно сегодня. Но при всем при этом основа должна быть очень понятной и вневременной.
2: Ой, как удобно.
3: Да.
2: То есть ты как бы имеешь какой-то определенный набор вещей, а дальше, исходя из тренда, просто меняешь аксессуары. Причем эти же аксессуары в какой-то момент опять вернутся.
3: Да.
2: Ну, то есть когда вернется леопард, ты опять достанешь этот свой бантик из леопарда или ремень, или сумку, и будешь
3: именно
2: в тренде.
3: Именно так. Но при этом твой гардероб состоит, например, из вот такой голубой рубашки, из брюк какой-то универсальной формы. Формы, да, не очень узких, не очень широких, вот каких-то средних таких, классических.
2: Но
3: вот
2: тогда, если ты собираешь все-таки такой гардероб, мне кажется, очень важно вниманию уделить именно качеству.
3: Да.
2: Потому что это уже тогда не с маркетплейсов за 3 копейки, да?
3: 100%.
2: Как бы условно, если ты действительно все время обновляешь гардероб, то тут, мне кажется, прокатят такие вещи. Ну, 2 раза одел и выбросил.
3: Да.
2: А если ты все-таки, ну, такой консерватор, да, тебе вот нравится, чтобы у тебя был определенный набор одежды, который ты можешь украшать аксессуарами, как ты описал, все-таки они должны быть, мне кажется, качественные, нет?
3: Да, 100%, я уверен. То есть здесь надо обращать внимание на состав, и этот состав, собственно говоря, укажет, сколько вещь проживет.
2: Угу.
3: Как мне кажется, не всегда цена об этом говорит, о сроке службы,
2: ну,
3: конечно.
2: Ну, потому что цена может еще от бренда зависеть. Вы на что обращаете внимание, покупая? На бренд, на состав, на, я не знаю, какой-то любимый магазин. Вот для вас что самое главное при покупке одежды?
4: У меня есть любимые бренды, которые хорошо садятся на мою фигуру. И, конечно же, мне нравится состав, который близкий к натуральным тканям. Причем свои, да, профессиональные 5 копеек, опять же, хочу вставить, что когда, если у нас небольшой шкаф, да, и мы его организуем, то на самом деле после этого, когда люди видят вот эту прелесть понятного, комфортного в использовании пространства, они начинают покупать меньше, но более качественные вещи, потому что не хочется нарушить эту структуру понятную, потому что начинаешь жить в другом уровне комфорта, открывая шкаф, нет этих виноградных гроздей, и уже когда идешь в магазин, Понимаешь, да, у меня осталось там немножко пространства, но я лучше куплю, да, там, одну хорошую классную вещь, один хороший костюм, нежели, да, там, пять на распродаже, которые вот опять же все испортят, всю систему. Это уже последствия, которые я вижу действительно на фактически реализованных кейсах.
2: Хотя я никогда не была шопоголиком, и на самом деле, вот я сейчас вспомнила про вещи купленные, да, и как они висят в шкафу, чтобы их было видно, это все здорово. Я помню вот этот контраст, но все-таки давайте так, я выросла в голодные бедные времена, и детство мое было далеко не самым радушным, потому что были времена, когда мне просто стыдно было идти в школу на экскурсию, потому что просто не в чем. Ну, потому что на экскурсию можно было поехать в свободной одежде, а не в школьной форме. А мне просто было не в чем, и прям было, ну, вот такое... ну, такая неловкость. Все-то наряжались, чтобы перед друг другом выпендриться, а мне прям было не в чем. И когда начались времена гуманитарной помощи, и нам стали привозить вот эти вот шматье, которое потом продавалось в секонд-хендах или еще что-то, сначала как гуманитарная помощь выделялась. То есть меня это прям спасало, потому что там были классные вещи. Прям в самом начале они были суперклассные. Я сейчас не беру барахолки, где надо было ковыряться, и вещи на вес продавались. Нет. В такое не ходило даже при своей бедности. Но вот когда нам выделяли гуманитарную помощь, как в многодетной семье, я прям помню, что она меня стала спасать, у меня прям настроение поднималось, я уже могла как-то, ну, по-другому себя презентовать. Кстати, не стесняюсь этого совершенно. Но вот это вот ощущение перехода от рынка, где все напихано в палатке, и ты толком-то и не понимаешь, что там висит, и вот это вот, да, каждое вот этот... Вы помните этот рынок?
3: Или только да, я? Конечно, я помню. Да.
2: Ну, а дальше бутики в Париже. Ты заходишь, огромный магазин, и как-то, как будто бы он пустой. И я долго к этому, я не могла понять, почему в огромном магазине...
3: Висят три вещи.
2: Висят три вещи.
3: Да.
2: Вот, и у тебя такое просто... В смысле, что больше не сделали или что? То есть, как бы, ну, то есть вот из такого голодного детства перейти вот в этот мир люкса, и ты понимаешь, что ты еще можешь себе это позволить, но почему же все-таки три вещи на таком огромном пространстве? Сразу поняла, вот когда вы сейчас этот шкаф описывали. Почему, кстати, в таких дорогих бутиках именно так устроено пространство? Объясни мне.
3: А я думаю, что это связано с вот этой всей витринистикой, так называемым мерчендайзингом, который, в общем-то, тоже прописан у каждого бренда. Кстати говоря, сейчас некоторые бренды, французские в том числе, они, сама знаешь, вдохновляются эстетикой советского и постсоветского пространства и вот этим вот всем, потому что уже красотой они вдохновляться не могут, им надо чем-то удивлять все время людей, поэтому вот эта самая уродливая мода, так называемая, и появилась, потому что надо было захватывать новое молодое поколение, которое будет брать у своих родителей деньги и покупать у них, собственно говоря, вещи.
4: Юль, ну смотрите, ведь минимализм — это вообще на сегодня новая роскошь. То есть это про что? Это про отсутствие страха перед будущим. То есть то, что я всегда могу достать то, что мне нужно.
2: А, точно.
4: У меня
2: да,
4: нет...
2: это накопительство мое, это мое из детства точно же, да? Ну, вдруг магазины все закроются и...
4: Да, и мы не сможем достать то, что нам хочется. Так что сейчас вот эти вот висящие простые вещи...
2: Минимализм — это роскошь.
4: Да, минимализм — это новая роскошь нашего времени.
2: Ого! Вот мы в данный момент очень не хотим с вами расставаться, поэтому скоро вернемся.

знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.

0: «Запоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Всем привет, мы продолжаем. С удовольствием еще раз представлю сегодняшних моих гостей, экспертов. Тему мы разбираем, про шмотки, короче, говорим, покупать их или нет. Если так, по-простому. Это организатор пространства, декоратор Александра Трибунская. Здравствуйте еще раз. И стилист, блогер, дружочек мой любимый Алексей Сухарев.
2: Здрасте.
1: Продолжаем говорить про одежду. Вот если все-таки дело касается каких-то юбилеев или еще что-то, вот как правильно купить платье так, чтобы оно еще тебе потом где-нибудь пригодилось? Или костюм? Наверное, мужчинам проще, да, все-таки?
2: Вообще я помню, что когда был мой выпускной, больше 20 лет назад, тогда была схема какая? Вот ты в одном костюме, значит, тебе его покупают, это потом тебе еще на свадьбу, если он еще доживет, то, может, еще куда-нибудь потом. На все самые значимые случаи жизни один костюм. Но я думаю, что сегодня в идеале, конечно, сделать бы так, чтобы действительно эта вещь потом еще как-то пожила. И гораздо проще
1: это все
2: гораздо проще, например, делать с вещами, которые выгуливаются на корпоратив новогодний или там встречать Новый год условно, да, которые там блестящие, там что-нибудь с пайетками, с блеском, и потом можно при помощи каких-то, не знаю, кожи, шерсти, как-то эти пайетки пригасить и носить в повседневной жизни. А вот что касается именно выпускных платьев, это вот как маленькая свадьба, мне кажется, у девушек сегодня. Они все равно хотят обозначить этот случай, этот день календаря каким-то особенным платьем, и чтобы оно было только в этот день и больше ни в какой.
1: А если у родителей все-таки другие планы на это?
2: Это тоже важно, но здесь опять же, насколько я знаю, спасают маркетплейсы, потому что вот у моего приятеля, младшая его племянница, заканчивает школу, и он говорит, что она уже целый месяц каждый день в этом ПВЗ заказывает себе, там все меряет, выбирает то самое идеальное платье. И мне кажется, что многие девушки юные так сегодня себя ведут. Но мне все-таки кажется, что пусть уж на выпускной идет в чем-то, в чем хочется, даже если это будет сильно про сегодняшний день. Потому что детям можно сколько угодно и подросткам рассказывать про то, что, пожалуйста, не надевай это, потому что это послезавтра будет немодным, а ты фотографии свои будешь смотреть через 10 лет и будешь всем предъявлять, почему же тебя не остановили от этого поступка. А пытаться им объяснить, что вот, выпускной, это такой особенный день, тебе нужно думать о том, чтобы ты потом смотрела эти фотографии, себе там сильно нравилось, это они еще все успеют сами познать, поэтому пусть носят то, что хотят. Ну, конечно, понятно, и не сильно бьют по кошельку родителям.
1: Все-таки, мне кажется, сейчас все-таки можно выпускное платье купить от и до разброс цен. Даже за очень небольшие деньги, честно, можно купить очень достойное платье. Просто надо потрудиться, правильно, позаказывать, попримерять.
2: Конечно.
1: Да, как бы. Ну, то есть надо на это потратить время. Ну,
2: да.
1: На мой взгляд, что все-таки сейчас одежда стала, конечно, гораздо более доступной, и при этом она не выглядит как именно той одежды, за которую тебе немножко неловко.
2: 100%. И действительно, в разных сегментах есть возможность произвести впечатление, а это именно то, чего хотят, как мне кажется, выпускницы.
1: Ага.
2: Выпускники в меньшей степени, безусловно. Но, опять же, очень сложно ребенку, там, которому 16 лет, объяснить, что вот, пожалуйста, давай вот это розовое безумие какое-нибудь полиэстера оставим в покое, давай вот подумаем в сторону там вечной классики. Вот платье, там, похожее там, на New Look Dior, например, или вот это чуть-чуть похоже на платье Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани». Им это все сегодня не нужно. Они это все будут постигать чуть позже, как мне кажется.
1: Вы помните свое выпускное платье?
3: Да, конечно.
1: А вы его потом куда-нибудь еще пристроили?
3: Я не знаю, мне кажется, какое-то рациональное звено во мне было всегда с рождения, поэтому это был шелковый, красивый, натуральный шелк, роспись, сарафан, который я потом вполне летом носила и в ресторан, на мероприятия.
1: То есть все-таки вот таким человеком надо родиться.
2: Да, это от человека зависит. 100%. 100%. Потому что я помню свой выпускной, там был, конечно, просто бразильский карнавал. Там чего только не было. Были и Золушки, и Белоснежки, и кого только не.
3: А если костюм? Вот я сижу, мне интересно. Платье — это же цельный, да, такой продукт. А вот если, допустим, топ и юбка, топ и брюки, мне кажется, потом это легче разбить на какие-то другие интересные образы. И
2: конечно. Я думаю, что многие выпускницы даже в брючных костюмах свои получают аттестаты наверняка и медали. И сегодня это вполне нормально. Это я помню, что, например, в 2004-м, когда я школу заканчивала, моя одноклассница и близкая моя подруга пошла в белом костюме на выпускной. И, конечно, это был просто шок и скандал, как так, в брючном костюме идти на выпускной. Она среди кринолина воинов там, значит, пробиралась. Но, а сегодня, мне кажется, это вполне нормально, потому что мода приучила нас к тому, что женский брючный костюм — это не про бизнес-вумен, это про повседневность, про комфорт, про удобство, про элегантность и про какую-то простоту, как мне кажется. Поэтому вполне почему бы и нет. То же самое про юбку с топом, к примеру. Действительно, такой конструктор, который потом можно разобрать.
1: И собрать заново.
2: Да, да, да, да. Даже если предположить, что юбка какая-то очень нарядная, потом впоследствии ее же можно как-то угомонить простой рубашкой, например, белой или голубой, или свитером, или кардиганом каким-то таким спокойненьким, или тельняшкой.
3: Избавить градус.
2: Да, да, да.
1: А вы, кстати, вот, потому что вот хочется про женщин, в принципе, поговорить, а все-таки, мне кажется, есть такое некое деление. Кто-то за брюки, а кто-то всегда за юбки и платья. И вот, мне кажется, сложно такой микс делать. Или вы как раз про микс? Ну, судя по вашей рациональности, наверное, и то, и другое, да?
3: Если говорить лично обо мне, о моем гардеробе, у меня, да, это микс, безусловно. Причем, наверное, платье у меня минимальное количество, а скорее вот эта комбинаторика: юбка, блузка, джемпер, брюки, ну, причем самые разные модели из разного материала. Мне это нравится, играть образами. И получается, я вообще всегда за, ну, это, наверное, во мне за многофункциональность. То есть вот чтобы можно было, да, трансформировать, попробовать там другой
2: слой. Ну, это вот тоже отпечаток профессии на вас.
3: Да, скорее всего,
2: все,
3: да.
2: Организовывать и рационализировать, и в целом все
3: логично. Последствия, да.
2: Было бы странно, если бы вы приезжали к клиентам, не знаю, в каком-нибудь жакете из пайеток, знаете, в юбке со шлейфом. Ага. Правильно? Нужно же как-то все равно о себе рассказывать при помощи внешнего вида.
3: Да, безусловно.
2: Особенно это сегодня. Инструмент. Особенно сегодня, когда у нас вообще нет времени друг с другом общаться, знакомиться, и многое говорит именно внешний вид.
1: А вот, кстати, если бы к вам обращались когда-нибудь организовать пространство какого-нибудь бренда, магазина одежды?
3: Магазина одежды нет. Ну, были бизнес-площадки, но это больше салоны красоты.
1: Можно ли вот правильно организовать пространство в магазине одежды так, чтобы и люди покупали?
3: Ну, во-первых, нужно, скорее всего, отталкиваться от удобства. Удобства клиентов, если магазин заинтересован, да, в привлечении. То есть я бы здесь, наверное, собрала одежду по образам, да, чтобы человек, который не профессионал в сфере стиля, моды, мог подойти и сразу собрать себе одежду подходящую, которая бы сочеталась друг с другом. Он бы уже видел этот образ. Не только на манекенах, но и даже вот на рейлах. И, опять же, оставить пространство между ними. Можно, чтобы человек, подходя, я немножко повторюсь, да, уже мог. А юбка, брюки, кардиган, все это вместе прекрасно миксуется. И, мне кажется, таким образом и покупать человек, купить сможет сразу больше. Потому что он, допустим, уже купит не просто рубашку, которую он увидел.
1: А увидит полный набор.
3: Он купит, да, уже рубашку, юбку, ага, и, допустим, да, там, кардиган. Ну,
2: вообще сегодня перед брендами стоит задача продавать образы именно, а не вещи. Ага. Продавать смыслы в том числе. А потому что одежда уже у всех есть на самом-то деле. А вот какая-то концепция, как это модно сегодня говорить, обязательно должна быть вот у бренда. И, собственно говоря, она заложена, как правило, именно в образы. И они так, собственно говоря, это, как это правильно называется, мерчендайзинг все-таки. Да. По-моему, такое слово. Они так и продумывают все. Но мне все-таки думается, что бренд всегда отталкивается от своей эстетики. То есть если это про что-то черное, может быть, там чуть-чуть неформальное, готичное, мы обязательно увидим, не знаю, какой-нибудь бетонный интерьер, угу, с большими окнами, высокий какой-нибудь потолок, много камней, чего-нибудь такого. Но это из того, что я просто сегодня вижу там у российских брендов в том числе. А если это про какую-то натуральность, естественность, то там, конечно, будет совершенно другая история. Тоже минимализм, скорее всего, но уже меньше какой-то брутальности в интерьере. То есть все зависит всегда от, собственно говоря, мысли, которые бренд несет.
1: И но он... мне бы вот как покупателю, конечно, бы очень хотелось, что какую бы мысль ни нес, угу, бренд, чтобы обязательно были собраны полностью луки. Для меня это очень важно. И когда впервые в жизни это увидела, после того, как я привыкла, на рынке тебя особо луки не собирают,
2: да,
1: вдруг в магазине.
2: Ну, тетя могла какая-нибудь.
1: Ну, вот это вот все ты наблюдаешь, я вот понимаю, вот ты заходишь в магазин, но у тебя это твоя профессия. Ты сразу понимаешь, у тебя из магазина, знаешь, ну, я прям представляю, как работает твоя голова, ну, как бы все это слетается на один манекен, да? Я так не могу. Ну, то есть я не представляю, вот видя тут ряд рубашек, здесь ряд брюк, здесь юбок и жакетов, у меня они, к сожалению, не слетятся, ну, вот так вот быстро. То есть я реально люблю, когда очень много манекенов, когда очень много образов, причем это касается даже и спортивных магазинов, пожалуйста, делайте это и делайте этого как можно больше. Ну, потому что это сильно облегчает жизнь покупателей. И мне кажется, правильно вы сказали, больше вещей купишь.
2: Но именно по этой причине бренды сегодня привлекают стилистов все чаще к работе. Потому что даже, например, если мы смотрим какой-то показ любой, будь то, не знаю, какая-то высокая мода, например, или какой-то показ прет-а-порте, неважно, российский бренд или западный, все равно после того, как дизайнер создал эти вещи и попытался донести свою мысль, он приглашает стороннего стилиста для того, чтобы был свежий взгляд на то, что он сделал. Потому что он может уже чуть-чуть как будто бы сойти с ума в процессе делания, и ему нужно как-то верифицировать, что есть какая-то актуальность, свежая мысль в том, что он сделал. Поэтому, собственно говоря, приходит стилист и начинает уже работать с тем, что есть. То же самое происходит и в пространствах уже, где продается одежда. То есть приходит какой-то... Сегодня это продавец-консультант-стилист, может быть, легко, такой бейджик у человека, где все перечислено сразу, который, собственно говоря, соберет эти луки и будет в состоянии оказать вам в магазине помощь какую-то. То есть не просто размер принести или как-то прокомментировать, как вы в этом выглядите, а именно вам помочь собрать, дособрать этот образ. Это его задача, которую он поставил, скорее всего, руководство бренда, чтобы продавать образами. Не просто одну кофточку, а чтобы клиент ушел с полными пакетами.
3: Но при этом это будут образы, которые будут работать на человека, на его задачу, ну, да, с которой он хочет прийти в идеале. Ну, да. Я так это вижу. Да. Потому что, окей, я куплю эти вещи, да, вот этот образ, но он должен работать на меня, да, а чтобы у меня не было там 45 разной по цвету одинаковой рубашки, а чтобы это было интересно при ежедневном использовании.
2: Именно поэтому мы возвращаемся к вопросу, который ты, Юля, задала. Как найти свой персональный стиль? Да. Для этого нужно, во-первых, хорошо себя знать, понимать.
1: Не врать себе,
2: правильно же? Не врать себе. Не питать каких-то иллюзий, что там что-то там сильно изменится завтра, например, фигура.
1: Ну, а если
2: или
1: я люблю, не я, а вообще, ну, вот как бы вот сейчас я понимаю, что спрашивают по ту сторону экрана. А если я люблю леопардовые лосины и сверху розовую кофту? Ну, вот я такая, что...
2: И зебровое пальто.
1: Да.
2: Ничего с этим не делать. Жить дальше и наслаждаться жизнью. Я вообще, на самом деле, против того, чтобы
1: всех...
2: Ну, это
1: можно назвать? Это мой стиль.
2: Да, безусловно.
1: Тогда прекратите меня обижать и говорить, и тыкать пальцем, что я городская сумасшедшая.
2: Я вообще, на самом деле, радуюсь этим проявлением сегодня, потому что, может быть, мне уже поднадоели такие вот люди, которые...
1: Вылизанные,
2: да, на общем знаменателе как-то все, да? И вот я очень радуюсь, когда вижу, как люди себя проявляют, выражают и не боятся этого, не стесняются. То есть, чем разнообразнее мы будем, тем, собственно говоря, интереснее нам будет жить, как мне кажется. Поэтому я всегда за то, чтобы честный диалог с собой, это во-первых, честно ответить себе на вопросы. Что я хочу сказать о своим внешнем видом? А поможет ли он мне в достижении моих каких-то целей? Будь то карьерные высоты, личные какие-то цели.
1: Ну, надо понимать,
2: или
1: что если ты в леопардовых лосинах и розовые
2: да,
1: кофточки.
2: Не надо устраиваться топ-менеджером в банк, например, как вариант. То есть надо для каждого случая жизни и для каждой ситуации есть своя одежда, это нужно всегда помнить. И с этим идти в магазин уже. И когда у тебя там человек-стилист или продавец-консультант спросит, что вы хотите вообще, нужно мочь дать ему ответы на эти вопросы, и тогда будет хороший результат. А не уйти опять с кучей вещей, которые просто в припадке импульсивного шопинга приобрели, и они повисли мертвым грузом в шкафу, пусть и на верхней полке.
1: Я, кстати, себя сейчас про пространство еще поймала на мысли, что как-то, наверное, даже в моем детстве обои переклеивались чаще, нежели даже я сейчас

0: Да, конечно.
1: Да?
0: В принципе, даже если немножечко взять, да, сейчас
1: так.
0: Уйти в эзотерику, фэншуй, васту, это даже хорошо иметь возможность иногда что-то поменять в пространстве, передвинуть мебель, если мебель позволяет, конечно, это если это какие-то модульные,
1: так,
0: да,
1: так,
0: системы.
1: Так, и что это там у нас?
0: Да, мы запускаем новую энергетику в дом, да. То есть
1: но это же можно немножко передвинуть.
0: Да, конечно,
1: ну,
0: немножечко.
1: Кресло,
0: хоп,
1: да.
0: Там места им поменять. Да, ну то есть это целая наука, сейчас есть эксперты в этой области, и если это интересно, этим можно заняться.
1: Я подумала, в какой-то момент поймала себя на мысли, как же все-таки это интересно происходит. Ну вот я тоже много раз слышала, что надо все-таки избавляться от старых вещей, освобождать место для нового туда-сюда. Я правда выкинула очень много вещей, какие-то выкинула, какие-то отдала, и правда освободилась, но они тут же заполнились новым, но я подумала, господи, ну это же не просто, они же мне сверху через крышу не упали.
2: Да.
1: Я просто пошла их и купила. Так я могла бы не выбрасывать и все равно купить. Ну, как бы, немножко, как будто бы чуть-чуть тебя обманывают. Ну, чуть-чуть.
2: Есть такое.
0: Ну, тут, наверное, даже избавляться, Юль, не от старых вещей, а от вещей, которые больше не носятся. Ну, то есть, бывает, вещь давно куплена, но она
1: носится и любится, да.
0: Да, носится, любится, уже там с дырочками затертая.
2: Да, да, да.
0: Как родная, как вторая кожа. Это любимая вещь.
1: То есть,
0: вещь.
1: Не бояться расставаться с тем, что тебе не нужно.
0: Что не используется.
1: Не используется.
0: То есть, по сути,
1: да.
0: Это, если вот многие не любят это слово, это хлам. То есть вещь, которую мы не используем,
1: это хлам.
0: Это хлам, да.
1: Все, выкину весь хлам, все. Выкину.
2: Ну, часто же бывает такое, что вот была куплена какая-то вещь, приятная цена, я не знаю, распродажа, или в каком-то путешествии была приобретена.
1: А на распродажах вообще надо 1000 раз подумать.
2: Конечно же, да, да, да. И вот она может
1: повиснуть. Потому что ты покупаешь исключительно из-за цены.
2: Да.
1: Типа стоило 1000, а сейчас за 100?
2: Да, да, да. И для тебя это для тебя это дофамин, для тебя это впечатление.
1: Что
2: ты как будто
1: выиграл лотерею.
2: Да, да, да, именно так. Это твой трофей, который ты с этого, значит, уносишь домой, но он может захламить пространство. И мне кажется, что вот таким образом часто эта вещь висит, и это может быть какое-то абсолютно безумие, например. И ты потом еще думаешь, а что, с чем я это надену вообще, куда, представится ли такая возможность в этой жизни, выпадет ли шанс. И поэтому, может быть, не стоит. Но вообще очень хороший вопрос, который нужно себе задать перед тем, как вот, например, припадок шопинга. И висит вот эта вещь за 100 вместо 1000. И вот нужно задать себе вопрос. А есть ли у меня, например, 4 или 5 комплектов, с которыми я это надену? И вот пока бродишь по магазинам, выйти надо, погулять, пройтись. И вот когда ты насобираешь эти 5 комплектов в своей голове с тем, что уже есть, тогда, окей, можно попробовать ее взять. Если не насобиралась, то надо погулять еще и уже только потом идти.
1: Так, мне кажется, что нашим слушателям и зрителям сейчас очень интересно все-таки, что надо переставить в пространстве так, чтобы за шмоток больше стало. Чтобы открылась новая энергия, новый поток,
2: денежная,
1: деньги, значит, новый шопинг. Как вообще можно менять пространство очень с пользой для себя? И как часто это надо делать?
0: Юль, ну я не эксперт в сфере фэншуй и васту, но однозначно знаю, что обязательно мы должны расхламляться, ну или проводить актуализацию вещей. Потому что когда, вот удивительно, когда мы избавляемся от неактуального, то, что не подходит по размеру, то, что устало, каким-то магическим образом, да, появляется, во-первых, ну, понятно, место, появляется возможность, появляется желание приобрести новую вещь, да, и уже, соответственно, наслаждаться ею в своей жизни. Я не знаю, как это работает, но это работает.
1: Ага.
0: Опять же, например, если, допустим, вот это страшное наше вдруг пригодится, да, ну, очень хочется, да, допустим, обновить пространство в шкафу, новыми вещами. А что мы можем здесь с вами сделать на этот случай? Мы можем собрать буферную коробку. Это те вещи, которые мы понимаем, что уже год, может быть, даже чуть больше не использовали, но жалко. Не могу расстаться. Мы с вами в эту коробку складываем эти вещи. На коробке подписываем, там, допустим, приму решение через полгода, предположим, такого-то сентября. И в смартфоне ставим себе напоминалку. И эту коробку с вами убираем на антресоль, под диван, на балкон, куда угодно, только чтобы мы ее не видели. И поверьте мне, наверное, в 97% случаев уже из опыта, да, работы со своими клиентами, люди удивляются, видят эту напоминалку, понимают, что они полгода, год, ну, все по-разному, кому сколько надо, прожили без этих вещей, все у них прекрасно. Мы уже морально отпустили эти вещи, и эта коробка покидает пространство. Так что в шкафу у нас должны висеть только вещи, которые мы
1: носим.
0: Используем.
1: Угу.
0: Да. Опять же, вот совершенно верно, мне очень понравился комментарий, что у нас может быть такой маленький музей ретро-вещей, любимых вещей, может быть, которые мы больше...
2: Важных.
0: Да, не будем носить, но это, знаете, как шкаф

0: памяти.
1: Да.
0: Да? То есть так открыть вечером, там, насладиться, что-то, может быть, померить. Но они должны храниться отдельно, не в вашем гардеробном шкафу, который вы используете вот в повседневной жизни. Ага. Это уже не одежда, это память. Вот. И таким образом у нас остаются с вами очень хорошее, рабочее и удобное в эксплуатации пространство.
2: У меня есть ощущение, что, ну, я, конечно, в своем детстве максимум, что могла взять у мамы, это какой-то свитер. Но сейчас я даже смотрю по своей дочке и думаю, может быть, все-таки со мной что-то не так, но я понимаю, что у нас с ней платье, разница типа в 20 лет даже больше, а платье можем одно и то же. Это что, как-то вещи как будто бы молодеют, или я стараюсь, старая кошелка, молодиться? Как к этому относиться? Но это же правда.
1: Да, я был свидетелем. Да. Более того, как Юлина дочь носит ее вещи уже совершенно спокойно. И я считаю, что это вообще надо тебе сказать себе спасибо за то, что ты, во-первых, в такой форме прекрасной находишься. Что,
2: ну, то есть это не странно? Да, ведь это же
1: нет,
2: этого
1: конечно.
2: Много сейчас. Раньше это было немыслимо. Ну, то есть мою маму в моем возрасте сейчас представить в такой юбке, как я даже, ну, это просто, это немыслимо было.
1: Ну, у нас исчезают какие-то стереотипы.
2: Ага.
1: То есть
2: это не про моду. Это
1: нет,
2: совершенно
1: нет,
2: не про
1: нет.
2: то, что сейчас это, мини кажется... в тренде. Ну, как бы в каком бы мини не было тренде, но моя мама в моем возрасте, вот как я сейчас, никогда бы в жизни в этом мини не пошла.
1: Ну, потому
2: же?
1: Что это как-то общество, мне кажется, движется вперед. Ага. Пропадают какие-то стереотипы. Если раньше, я не знаю, там и моя мама тоже, по наступлению там определенного возраста или статуса, такая, ой, нет, это уже мне не по возрасту, не по статусу, не могу там позволить себе то-то или то-то, например. Сегодня все это с этим гораздо проще, и мне кажется, что и мамы, и дочки как-то между собой обмениваются, собственно,
2: но
1: какими-то вещами, советуют друг другу. Мне кажется, что да, угу. Вполне. Это значит, что нету вот этого разрыва между поколениями. Мне кажется,
2: ну,
1: это здорово.
2: Я понимаю, что есть, конечно, те... еще комментаторы, что говорят, что все-таки это не меня mm-hmm. лично касается, но я, ну вот, наблюдаю, что все-таки не, ну куда в 50 лет в такой юбке или еще что-то, ну, а ты смотришь, человек в 50 лет выглядит так, как многие 20-летние не выглядят, и почему только из-за того, что типа в паспорте стоит, ну, вот эта дата рождения, ты должен себя в чем-то ограничить? Я не могу этого понять, честно, но я вижу, что все-таки периодически такая волна может возникать. Это, мне кажется, на нее не надо реагировать.
1: Мне кажется, не надо реагировать любой комментарий — это всегда не про того, кому его оставляют, а про того, кто его оставляет. Mm-hmm. Это первое. А второе, просто сама тенденция, связанная с переменой отношения к возрасту, особенно к возрасту женщины, она просто коснулась не всех, увы. Mm-hmm. И это тоже нормально. Есть люди, которые с этим не согласны, которые считают, что вот нельзя... Ну, то есть до сих пор есть это слово «молодиться». Вот оно до сих пор присутствует. Я его раньше слышал гораздо чаще, сегодня его слышу реже, но тем не менее все равно слышу. И когда вот
2: пока
1: кто-то...
2: еще есть,
1: позволяет себе
2: просто
1: действительно
2: да,
1: в 50
2: вот.
1: Показать
2: типа
1: колени.
2: Да.
1: Но я считаю, что... И тоже раньше говорили модные эксперты разные, что женщина по наступлению определенного возраста должна перестать показывать свои колени. Кому должна? Зачем должна? Если есть колени, которые красиво выглядят в 75, почему их нужно прятать? Я не могу понять. Она сама решит, в конце концов.
2: Вот, ура! Все. Давайте послушаем вопрос.
3: Все реже вижу мужчин в галстуках, только на официальных мероприятиях. Галстуки когда-нибудь вернутся в моду, как думаете?
1: Галстук, кстати, это самый модный аксессуар, мне кажется, уже пару лет. Но это больше касается женского гардероба все же. И галстуки носятся везде. И вот здесь, и на поясе, и в качестве головного убора, как повязка, завязываются, и на сумку вешаются в качестве обвеса. То есть это прямо такой модный предмет гардероба. И мужчины просто... Есть определенные дресс-коды, которые диктуют обязательное наличие галстука. Но в целом сегодня это все чаще не обязательно, как мне кажется. Если только ваш мужчина не какой-то супермодник, который в курсе того, что сегодня там актуальна определенная эстетика, особенно после сериала «Американская история любви» про Каролин Бесет и Кеннеди-младшего, где вот эта эстетика старых денег, и вот они там тоже, он в галстуке всегда, вот в широкую такую полоску, и это тоже сегодня есть определенная тенденция, которая повлияла на моду в том числе.
2: То есть какой-то сериал, который становится культовым, либо кино, тоже...
1: Да. Да, безусловно.
2: Влияет на то, что
1: безусловно,
2: мы носим.
1: Потому что как раз часто мне в том числе задается вопрос, только ли подиум влияет на то, что люди будут носить потом на улицах? Конечно же, нет. Он это все производит, потом это все засовывается в мясорубку поп-культуры и социальных сетей. Там это все перемалывается, чуть-чуть видоизменяется, упрощается часто и выдается публике.
2: Спасибо большое моим гостям. Спасибо, что нашли время и пришли к нам на эфир. Ну, а мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро, через неделю, на радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

Ограничение военных полномочий Трампа в Иране. Контекст. Палата представителей одобрила резолюцию о конфликте США с Ираном. В документе указано, что Дональд Трамп должен либо завершить его, либо заручиться поддержкой всего парламента. И тогда продолжать применять военную силу. Не спасло очередное заявление президента, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к заключению превосходной сделки. По словам Трампа, иранские власти готовы отказаться от ядерного оружия. Но это вызывает сомнения. Несколько дней назад Тегеран заявил, что открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах. Но тема обогащения урана обсуждению не подлежит. Так что мирное соглашение может опять забуксовать. В который раз? А вялотекущие боевые действия в регионе продолжаются. КСИР сообщил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота. Центральное командование армии США, в свою очередь, заявило, что военнослужащие атаковали иранский остров Кешм и уничтожили несколько баллистических ракет и дронов. Понятно, что резолюция – документ символический. Он показывает, что общество устало от конфликта. И политики его слышат. Впрочем, даже если документ одобрит Сенат, президент вправе наложить на него вето. Но звоночек прозвучал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, в Ереване, 7 в Калининграде, 5 часов, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Мария Захарова прокомментировала взрыв дрона ВСУ в Румынии. Омбудсмены России и Украины договорились о выдаче справок для выплат. Глава Рособорнадзора предложил изменить формат домашних заданий. Подробности далее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя взрыв морского украинского беспилотника в румынском порту, поинтересовалась, когда МИД Румынии планирует закрыть представительство или выслать украинских дипломатов. Кроме того, представитель российского МИД спросила, когда власти Румынии попросят прощения у граждан за бесконечное русофобское вранье, а также когда страна перестанет финансировать киевский режим. Напомню, 5 июня пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанция взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Сообщалось, что изначально дронов было 5, один из них взорвался на украинской территории, еще 3 дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии. Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что из-за отсутствия дипотношений семьи умерших бойцов, проживающие в другой стране, не могут получить справки для выплат от государства. Лантратова ранее сообщила о том, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом. Для запуска «Северного потока» не хватает политической воли ФРГ. Технические проблемы можно устранить. Об этом заявил депутат Бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Катре. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Американский журналист Сеймур Херш позднее опубликовал расследование, в котором заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за правила искусственного интеллекта, из-за развития искусственного интеллекта. Отработка пройденного материала должна стать более практикоориентированной. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, замотивирует к какому-то действию, что он что-то должен сделать, добавил Музаев. Фестиваль музыки, технологии и творчества ВК-фест пройдет в Казани 7 июня. Для гостей со всей республики и других регионов подготовлено 14 тематических зон от лектории и кадрового центра до площадки знакомств, экстрим-парка и мобильной бани. Об этом сообщают организаторы. Кроме Казани, ВК-фест 2026 пройдет в июле в Санкт-Петербурге, Сириусе и Москве. В прошлом году ВК-фест посетили более 205 тысяч человек в 5 городах. Фестиваль был занесен в Книгу рекордов в России по количество выступающих артистов. Это 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, это «Радио Спутник», исторический ликбез с Егором Яковлевым в студии. Егор Яковлев и Игорь.
3: Неожиданно, да? Игорь, привет, дорогие друзья. Как все?

0: Всегда наша программа, и сегодня мы будем разговаривать про самую западную область Российской Федерации, Калининградскую, которой исполняется скоро очень 80 лет. Напомню, что это бывшая территория Восточной Пруссии, которая по итогам Великой Отечественной войны, по договоренностям, достигнутым союзниками, перешла в состав Советского Союза. А Восточная Пруссия была разделена, в принципе, между Польшей и СССР. Ну, вот самая северная часть, а примерно 1/3 Восточной Пруссии, стала советской. Но несмотря на то, что произошло это только в 1946 году, исторически эта территория очень связана с нашей историей, с нашей страной. И вот сегодня, накануне большого праздника, в Калининграде будет большой праздник, я предложил бы поговорить о русском прошлом этих территорий. Тем более, что на эту тему у нас с Александром Цыпкиным, замечательным писателем, написана, на мой взгляд, любопытная книга.
1: С чего начать и куда уходят корни тогда, получается, истории русского Калининграда?
0: Ну, корни уходят очень глубоко, они уходят еще в средние века, поскольку взаимоотношения с этими землями когда-то это была территория Тевтонского ордена. Тевтонский орден — это государство, и там, в Кёнигсберге, находилась столица Тевтонского ордена. Но, конечно, вот такие интенсивные контакты начинаются с царствования Петра Великого. Петр Великий в 1697 году впервые, русский государь впервые покидает территорию своего царства и направляется в Европу. И вот первый крупный город на пути Петра – это, конечно же, Кёнигсберг. И Петр очень интересуется этим городом. Петр прибывает туда на корабле. Вот основное посольство, оно двигалось по суху. Но Петр, как фанат плаваний, он отправляется морем и прибывает на корабле. Он, напоминаю, в Великом посольстве был инкогнито под именем урядника Петра Михайлова. Но, правда, это инкогнито было скорее секретом Полишинеля, потому что Петру нужно было скрывать свою личность для того, чтобы избегать утомительных, но необходимых официальных церемоний. А так, конечно, все знали, что в составе посольства находится царь, и именно поэтому герцог Пруссии, еще тогда не король, а только герцог Фридрих, отправился в Кёнигсберг для того, чтобы встретиться с русским царем. Почему отправился и откуда? Дело в том, что Фридрих был владетелем сразу двух немецких государств. Он был герцогом в Пруссии и курфюрстом в Бранденбурге. Бранденбург, столица которого является Берлин, да, будущей столицей общей Германии, это было курфюршество, то есть формально оно входило в состав Священной Римской империи и подчинялось императору Вене. А вот Пруссия была независимым герцогством, и там Фридрих чувствовал себя более свободно. И потом, когда он станет королем именно Пруссии, а точнее его титул будет звучать королем в Пруссии, потому что в Бранденбурге он королем не был, он там подчинялся формально, во всяком случае, императору Священной Римской империи. И вот Фридрих приезжает на встречу с Петром, и у них, в общем, задалось. Они друг другу понравились. Фридрих был старше, но Петр энергичнее и смелее, и они станут союзниками на много лет вперед. Ну, как союзниками. Конечно, Фридрих очень осторожничал, и есть любопытный историографический вопрос вообще, с какими целями, точнее, с какими целями понятно, что Петр хотел обсудить с Фридрихом с точки зрения политики. Традиционно долгое время считалось, что Петр отправлялся в Великое посольство для того, чтобы найти союзников против Турции. Он воевал с Турцией, и мы знаем, что годом ранее успешно закончился второй Азовский поход. Взятие Азова произвело сильное впечатление на Европу, поскольку, ну, в конце 17 века Турция была еще очень серьезным противником, наводила ужас на европейцев, в первую очередь на австрийцев. И, конечно, именно Австрия считалась и была главным союзником московского тогда еще государства, русского царства в борьбе с турками. Вот. Но поскольку это серьезный противник, то победа Петра сразу создала ему репутацию в Европе. Но вместе с тем есть и альтернативная точка зрения, которую довольно глубоко и основательно обосновал историк Валерий Возгрин. Дело в том, что он занимался русско-датскими отношениями и выяснил, что вот когда Петр уехал в Великое посольство практически сразу же в Москву въехало датское посольство с очень опытным дипломатом Паулем Гейнсом, который приехал из Копенгагена для того, чтобы договариваться с Петром как раз о том, чтобы заключить союз против Швеции. Вот, потому что Дания со Швецией тоже имели серьезные противоречия в Северной Европе. Но еще до того, как Гейнс об этом заговорил, ему союз против Швеции предложил дядя царя, который оставался, ну, фактически главой правительства. Это был Лев Кириллович Нарышкин, брат матушки Натальи Кирилловны Нарышкиной, матушки Петра. Он пригласил Пауля Гейнса к себе и сначала намеками, а потом и прямо сказал, что вот может быть война против Швеции, и как отнесется к этому датское правительство и датский король. Гейнс ответил, что датский король всегда, наш монарх всегда помогал другим в правом деле. То есть Петр и, естественно, Лев Кириллович Нарышкин не мог подобные инициативы излагать, не согласовав это с Петром. Поэтому, по всей видимости, они это обсуждали еще заранее, и Петр, отправляясь в Великое посольство, имел в голове вот этот план «Б». То есть речь не шла о том, что вот мы прямо сейчас нападаем на Швецию, но как хороший политик он рассматривал разные варианты. Никто не мешал ему работать и по турецкому направлению, и по шведскому. В этом свете более понятны становятся некоторые поступки Петра по дороге в Кёнигсберг, в частности, его известные действия в Риге, потому что по дороге он оказался в Риге, а Рига тогда была шведским городом. Это была шведская Ливония, и там Петр отправился лично зарисовывать укрепление Рижской крепости. Он был за этим делом пойман, и губернатор Ливонии шведской Эрик Дальберг очень сурово отнесся к этому поступку Петра. Ну, конечно, ему ничего не сделали, там не высекли, не заключили в тюрьму, но его отругали и, в общем, прервали вот это его занятие.
1: Но ты говоришь про секрет Полишинеля. Знали ли они о том, что это все-таки под личиной вот этого простого человека?
0: Да, Петра, понимали.
1: Да? И конечно, именно с этим связано.
0: Конечно, понимали. Конечно, понимали. И, кстати, Петр потом использует вот эти события как предлог для начала Северной войны, оскорбление царского величества.
1: Дальновидно.
0: Вот. Но это, конечно, был именно предлог. Причины были совершенно другими. То есть Петр держал в голове, а что будет, если придется воевать против шведов, и, в частности, вот осаждать Ригу, например. И поэтому его разговор с Фридрихом, он касался в том числе тоже шведских дел, потому что Пруссия граничила со шведской Померанией. Тогда Швеция была значительно больше, чем сейчас, и, в частности, ей принадлежал кусок Германии, вот шведское Померание, с которым граничили владения Фридриха. Вот Петр интересовался, а что будет, если начнется война? Ну, Фридрих очень осторожничал, и, честно говоря, мне кажется, что он имел основание побаиваться шведов, потому что Швеция была сильной в военном отношении державой, тем более, что на престол там готовился взойти, потом зашел Карл XII, который был очень дерзким и, как выяснилось потом, действительно талантливым полководцем, поначалу одерживавшим очень громкие победы. Вот, поэтому ссориться со Швецией было Фридриху не с руки, но и поддерживать Швецию Фридрих тоже не хотел, потому что, ну, в какой-то степени это были конкуренты. Ослабление Швеции было Пруссии и Бранденбургу выгодно, и в конце концов, когда Фридрих все-таки уже после перелома, после Полтавской битвы, когда Пруссия станет полноправным союзником России в Северной войне, пруссаки, конечно, прирастят свои территории за счет Швеции, но не так, как могли бы, если бы вступили в эту войну изначально. И вот эти первые переговоры, они создали, в общем, достаточно прочный и крепкий союз между Петром Великим и тогда еще герцогом, а с 1701 года королем в Пруссии, Фридрихом.
1: Кёнигсберг, Калининград, получается, имел роль вот в этом всем? Или как это происходило?
0: Там это происходило именно в Кёнигсберге. Именно там, да.
1: Это можно считать таким.
0: Да, встреча произошла заранее, а через несколько дней торжественно въехало в Кёнигсберг русское посольство, которое было представлено герцогу. И герцог, прекрасно зная, что в посольстве буквально в нескольких шагах от него находится Петр, поинтересовался у московских послов, как здоровье их государя, и они ответили, что когда они покидали Москву, он был в добром здравии. Вот, то есть это была такая игра. Но вот в политическом смысле это начало союза России и Пруссии, тех хороших отношений, которые будут скреплять Россию и это государство при Петре Великом. Что еще важное? Ну, в Кёнигсберге Петр получил образование. Он, в общем, очень хотел учиться. Это была одна из его целей. И он в Фридрихсбургской крепости прошел курс артиллерийских наук под началом опытного инженера Штейтнера фон Штернфельда. И в результате получил диплом. Ему был прислан диплом, то есть Петр был дипломированным артиллеристом. Любопытно, что в курс обучения входило освоение навыков организации фейерверков, и Петр просто влюбился в это занятие, и вот дальше он из Кёнигсберга поехал в Пилау, это нынешний наш Балтийск, база нашего флота. Там Петр очень любопытно проводил время, он жил на яхте одного купца. Очень любил плавать по морю, причем исполнял самые черные матросские обязанности, но это доставляло ему невиданное удовольствие. Спал на самой жесткой койке и всем своим видом выражал отнюдь не царское достоинство, но интерес к матросскому, а потом и шкиперскому ремеслу. То есть вообще я считаю, что если бы Петр не был царем, он бы точно не потерялся, но из всех рабочих профессий, которыми он владел очень многими, он был и столяром, и токарем, и плотником, но лучше всего у него получалось быть морским капитаном. И если бы Петр не родился вот в семье русского государя, то мы бы получили какого-нибудь мореплавателя вроде Фрэнсиса Дрейка или Фернана Магеллана. Я просто в этом убежден. Но вот там, в Пилау, Петр Великий отпраздновал свои именины, и по этому поводу он организовал сам первый в своей жизни фейерверк.
1: Он успешно потом перевез к нам,
0: да,
1: и
0: к нам.
1: Петерговские фейерверки, да.
0: Да, Петерговские, и фейерверки в Летнем саду, и фейерверки на Неве. Вот, но там во время пребывания в Пилау, вот почему там застрял? Он там застрял, он хотел ехать дальше, но застрял, потому что обострились очень отношения с Речью Посполитой. В Польше там было бескоролевье. Что такое бескоролевье? Происходили выборы очередного польского короля. Поскольку московское государство ограничило с Речью Посполитой, то вопрос о том, кто будет править в речи в этом государстве, он для Москвы был чрезвычайно важен. И Россия, и Австрия, они всегда, они были союзниками тогда на антитурецкой почве, они пытались пропихнуть туда своего кандидата, которым был тогда, вот конкретно в этот исторический момент, Август, саксонский курфюрст, Август Сильный. Да?
1: Егор, скажи мне, даже твое мнение интересно. Вообще, мне казалось, что статус короля или там император и так далее, в общем, любого такого человека, руководящего государством, это что-то передающееся по наследству от отца к сыну, а здесь выборы короля.
0: Да, в Польше, ну, в Речи Посполитой сложилась особая система. Там власть короля была чрезвычайно невелика, она была ограничена волей сейма, и там короля выбирали. Там короля выбирали, и вот, собственно, этой особенностью польской политической системы пользовались ее соседи, которым обязательно нужно было посадить на польский престол своего человека. И в 1697 году было два кандидата. Это был Август Сильный, саксонский курфюрст, который, за которого ратовали император Священной Римской империи Леопольд, и, конечно, Петр Великий. Но его конкурентом был Станислав Лещинский, который был ставленником Франции, и косвенным образом, поскольку вот оплотом Франции, как великой державы в Восточной Европе, была Речь Посполитая, а в Южной Европе Турция. Ну и, соответственно, это было бы в пользу Турции, что России было категорически неинтересно. И поэтому, ну, достаточно острая политическая борьба началась. Пришлось двинуть даже русскую армию к границам Польши под командованием Рамадановского. И Россия очень серьезно оказывала влияние и давление на то, что происходило в Польше. В результате Сейм, который выбирал короля, он раскололся на две половины. Часть голосовала за Лещинского, часть уже даже не голосовала, а провозгласила королем Лещинского, а вторая часть, соответственно, провозгласила королем Августа. Вот. Но Август явился с саксонским войском, в Польшу с деньгами, и это произвело очень сильное впечатление на Сейм. В результате все-таки ему удалось стать королем, Петр успокоился и продолжил свое путешествие дальше.
1: А дальше мы переходим все-таки к тому, что, с чего мы начинали, да, с Калининграда, Кёнигсберга точнее, и вот все-таки я бы хотел вернуться к истории дальнейшего его существования и того, какое он влияние оказывает. Что еще важно?
0: Ну, очень много вещей, связанных с Кёнигсбергом. Поскольку вот уже в царствование дочери Елизаветы Петровны, в царствование дочери Петра, Кёнигсберг на время стал русским городом. Во время Семилетней войны так получилось, что дочь Петра и внук Фридриха, они стали врагами, и они воевали очень кровопролитно и довольно долго. И эта война была в пользу России. Потому что в трех сражениях, которые были между русскими и прусскими войсками, две уверенные победы одержала русская армия. Это сражение при Гросс-Егерсдорфе и особенно важное сражение при Кунерсдорфе, в котором Петр Семенович Салтыков разгромил лично Фридриха II. Фридрих II был талантливейшим полководцем и неплохим политиком, но вот с Россией у него не получилось. Если в битве при Гросс-Егерсдорфе, это, кстати, территория современной Калининградской области, его не было, то в Кунерсдорфе он лично руководил войсками и не смог. Салтыков его переиграл. И было еще сражение при Цорндорфе, которое, ну, скажем так, закончилось в ничью, но тоже для такого полководца, как Фридрих, ничья – это, в общем, не сильные такие достижения. И в результате ведения боевых действий в 1757 году Россия заняла всю Восточную Пруссию, все сердце уже к этому моменту прусского королевства, и население этой провинции присягнуло Елизавете Петровне.
1: Но в том-то и суть, что Семилетняя война, исходя из названия, получается, после смерти императрицы территории вернулись.
0: Да, но вот давайте сначала я пару слов скажу о том, почему потеря Восточной Пруссии была такой болезненной. Я уже говорил о том, что королем Фридрих I стал именно в Пруссии, но между Пруссией и Бранденбургом не было общей границы какое-то время, она только потом появилась. И вот Фридрих II уже убрал это «В» и стал королем Пруссии. Но после того, как русские войска нанесли Фридриху поражение, и Пруссия оказалась в составе России, он фактически королем быть уже не мог, потому что та территория, где он юридически королем был, она ушла в состав другого государства. И он очень это переживал, и после окончания войны никогда больше в Пруссию не приезжал. Всегда оставался в Берлине. Это было чрезвычайно болезненно, но ему повезло, потому что при русском дворе у него был пылкий фанат, это был наследник престола Петр Федорович. Надо сказать, что Петр Федорович, будущий Петр III, по своему мировоззрению и воспитанию, все-таки был немцем. Он был сыном галштинского герцога, вырос в городе Киле на западе Балтики, и все немецкое его привлекало гораздо больше, чем все русское. В отличие, кстати, от его жены Екатерины Великой, будущей, Петр III поклонялся Фридриху II и публично говорил, что считает себя находящимся на прусской службе. И вот когда Елизавета Петровна умерла в декабре 1761 года, Петр III очень быстро начал мирные переговоры с Фридрихом и безвозмездно возвратил ему все завоевания русского оружия. А у него были свои расчеты, он стремился к союзу с Фридрихом, он стремился использовать Россию для того, чтобы отвоевать кусок родной Галштинии у Дании, который был захвачен датчанами давно. Но к интересам, собственно, Российской империи все это не имело никакого отношения. И даже сам Фридрих был несколько обескуражен таким напором своего молодого друга и, как политик опытный, рекомендовал ему снизить резкость. То есть, в целом, Фридрих был, конечно, доволен. Он даже и не ожидал, что такие милости на него упадут, и вот эти события, они именуются в немецкой историографии чудом Бранденбургского дома, потому что если бы Елизавета прожила еще какое-то время, то, конечно же, ни о каком величии Фридриха речи не шло. Он как бы приобрел этот статус Фридриха Великого только потому, что изменилась политическая ситуация в результате внезапной смерти Елизаветы. Но, тем не менее, Петр III все завоеванной России, отдал, то возвратилась, и Россия, кроме моральных преференций, никакой практической пользы от этой войны, к сожалению, не получила.
1: При дворе какие были ощущения, отношения к вот этому дару, так называемому?
0: При российском дворе? Конечно, негативные. И, собственно, именно этим смогла и воспользоваться Екатерина Алексеевна, у которой были с мужем отношения очень тяжелые, и ходили слухи об их близящемся разводе, в какой форме он бы произошел, непонятно. Но положение Екатерины при императоре Петре, оно было непростым. И поэтому Екатерина решилась на дворцовый переворот, использовав своего фаворита Григория Григорьевича Орлова, храброго гвардейского офицера, который как раз прославился во время Семилетней войны. Он был героем Семилетней войны и отличился в битве при Цорндорфе, о которой я упоминал. После этого он приехал в Петербург, и здесь стал известен Екатерине. И вот этот герой Семилетней войны, он поднимает гвардию для того, чтобы возвести на престол Екатерину в июне 1762 года. Петр III, как известно, был свергнут и убит в результате этого. Но вот все-таки Семилетняя война имела такие любопытные последствия. Одно из этих последствий носит несколько курьезный характер, но, тем не менее, о нем любопытно было бы упомянуть. В составе русских войск там воевал Андрей Тимофеевич Болотов, или Болотов, сейчас вроде бы историки решили делать ударение на другой слог. Этот человек служил потом в Кёнигсберге, при дворе, не при дворе, а возле губернаторов оккупированной территории, занятой территории. Первым губернатором был назначен Николай Корф. Это был родственник императрицы по ее матери. И он был человеком очень хлебосольным, очень богатым. Он немедленно привлек к себе все местное дворянство. Надо сказать, что оккупация была очень мягкая. И если бы Петр не умер, то интеграция этих территорий в состав Российской империи могла бы пройти очень легко. Хотя это вопрос, сохранила бы Елизавета Восточную Пруссию в составе Российской империи или нет. Потому что она занимала ее вовсе не с целью присоединения к России навсегда. План был другой. Дело в том, что таким больным вопросом оставался вопрос Курляндии. Курляндия – это герцогство на территории современной Латвии. Петр Великий выдал замуж за курлянского герцога свою племянницу Анну Иоанновну. Ну и вообще хотел так мягко распространить туда свое влияние. Вот. Конечно, задумывались о присоединении Курляндии в первую очередь. Курляндия была вассальная Речи Посполитой. И идея заключалась в том, что мы наносим поражение Пруссии, занимаем Восточную Пруссию, а кусок Речи Посполитой, он как раз вклинивался между Курляндией и Восточной Пруссией. И была идея Восточную Пруссию подарить полякам, а взамен от них получить Курляндию. Угу. Вот такая. То есть все это затевалось ради обмена с Речью Посполитой. Поэтому удержалась ли бы Восточная Пруссия в составе России, непонятно. Но в любом случае уже был опыт интеграции Лифляндии и Эстляндии при Петре Великом, и никакого там, о национальном гнете говорить вообще еще очень рано, потому что нации еще не появились, но, скажем, никакого религиозного гнета, никакого культурного гнета оккупационные русские войска там не делали. Наоборот. Поскольку администрация вся была петербургская, петербургский двор был богатый, а Кёнигсберг был, честно говоря, сонной провинцией, то туда быстро были привнесены столичные нравы, роскошные балы, лучшие актеры начали туда приезжать, очень много денег вливало, все были очень довольны на самом деле. И все авторы, что немецкие, что французские, что русские, солидарны в том, что, в общем-то, Кёнигсберг при русской администрации процветал.
1: Мы продолжим, через небольшую паузу вернемся. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Вставайте с нами, очень любопытная тема к 80-летию Калининградской области.

знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Это «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Еще раз здравствуйте. Продолжаем обсуждать историю Калининградской области в преддверии ее юбилея, 80-летия. Егор, еще раз приветствую. Продолжаем.
2: Приветствую, Игорь, дорогие друзья. Да, вот мы говорили о том, что хотя Калининградская область была создана в 1946 году, но вообще русское присутствие на этих территориях, когда они были еще частью Пруссии и Германии, оно чрезвычайно заметно, я бы сказал. И мы вот поговорили о 18 веке, о временах Петра Великого и Елизаветы Петровны, о Семилетней войне, когда вообще население этой провинции принесло присягу русской императрице, кстати, включая Иммануила Канта, знаменитого философа, но вот в результате скоропостижной смерти Елизаветы в декабре 1761 года эти территории были возвращены Фридриху II и ее преемникам Петром III.
1: Получается, 62-го по какой год она будет в составе? До самого...
2: В составе чего? В составе Германии до 45-го.
1: До 45-го,
2: конечно. Вот. Ну, частично, если мы говорим о фактической ситуации, то частично до 44-го, потому что, ну, собственно, первые красноармейцы, которые оказались на территории Германии, они оказались еще в 44-м, осенью 44-го года в Восточной Пруссии как раз. Mm-hmm. Первый город, который Красная Армия взяла, это город Восточной Пруссии под названием Ширвинд. Но до этого мы еще дойдем. Пока что мы переносимся в начало 19 века, когда идут наполеоновские войны. И вот что очень любопытно, мы иногда даже и не соотносим, что знаменитые битвы, которые упоминаются, допустим, у Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире», они происходили на территории Пруссии, но часто это территория России. Речь идет о двух очень важных битвах наполеоновской эпохи. Это битва при Прессе-Шейлау и битва при Фридланде. Прессе-Шейлау сегодня называется Багратионовск, поскольку Петр Иванович Багратион играл важную роль в этом сражении, а город Фридланд называется Правдинском. Ну и за всем этим последовал Тильзитский мир. Тильзит – это современный Советск, и вот у нас есть такая шутка, что единственный город, где сохранилась советская власть – это Советск, потому что как иначе ее там назовешь?
1: Ну, Советск, кстати, какой-то фильм снимали, по-моему, это уже если современный, в советский период как раз снимали какой-то фильм очень известный. Вспомнить будет.
2: Ну, я должен сказать, что Прессе-Шейлау – это битва, которая вообще сопоставима с Бородинским сражением. Она закончилась примерно с похожим итогом, даже, может быть, более выгодным для русского оружия. Это такая вот классическая военная ничья. Потому что Наполеон ставил целью разгромить русскую армию, просто разметать ее, и это у него не получилось. Чаша весов колебалась там то в одну, то в другую сторону. Именно в этой битве замечательный герой Оноре де Бальзака, полковник Шабер, получил тяжелое ранение, его сочли погибшим. Если кто-то читал эту знаменитую повесть Оноре де Бальзака, или некоторые считают это романом, скорее повесть, там одна сюжетная линия. Полковник Шабер был сочтен мертвым, о нем доложили как о мертвом. Вот спустя много лет он возвращается в Париж, а его жена уже замужем за другим, и его там никто не ждет. Вот он получил это ранение именно в ожесточеннейшем сражении при Прессе-Шейлау, где французскими войсками командовал сам Наполеон, а во главе русской армии был Леонтий Леонидович Бениксон. Любопытный персонаж, ганноверский барон, такой немец на русской службе, который наиболее знаменит своим участием в убийстве Павла I. Он был среди заговорщиков, и именно он вырвал их из оцепенения, когда они зашли в спальню Павла и не нашли царя в постели. А Бениксон подошел к кровати, дотронулся до простыни, почувствовал, что она теплая, и после этого заговорщики поняли, что царь просто спрятался где-то здесь и нашли его за занавеской. Но, несмотря на то, что Александр Павлович, Александр I, да, принимал участие в этом заговоре, хотя ему и не говорили, что отца убьют, он заговорщиков надолго не далеко от трона не отодвинул. И вот Леонтий Бениксон стал главнокомандующим русской армии и с точки зрения исполнения воинского долга довольно честно действовал в битве при Прессе-Шейлау. Правда, там была одна заминка, он в разгар сражения потерялся, он отправился якобы искать подкрепление прусское, которое подходило, но потерялся по дороге, и часть сражения его на поле битвы просто не было. Но, тем не менее, русские войска выдержали, там храбро себя показали очень многие, например, Алексей Петрович Ермолов, будущий герой Отечественной войны 12-го года и покоритель Кавказа. Это был, в общем, один из звездных часов Ермолова. Его эффектные действия, он, конная артиллерия командовал, сумели продержать русскую армию до подхода русского подкрепления во главе с генералом Листоком. В результате Наполеону не удалось того, чего он хотел. Там есть спор о том, кто победил в битве. Русская армия отступила в конечном итоге. Но и французская потом с этих территорий ушла. Так что можно говорить, что если в битве победили французы, то в кампании победили русские. Вот, потому что эта территория была, как бы, вернулась в состав Пруссии. И после этого сражения было доложено о победе в Петербург, конечно. И доказательством этой победы были взяты 6 орлов. То есть знамен французской армии. Это Александра I очень порадовало, и на Бенниксона начали уповать как на сокрушителя Наполеона. У него было даже недолгое время прозвище «Победитель непобедимого».
1: Правда, его потеряшки во время сражения было известно уже, как им донесли?
2: Да, конечно, было известно, но победителей не судят. То есть орлы говорили сами за себя, и все были воодушевлены, и Пруссия была воодушевлена, и Петербурги были воодушевлены, и ждали от Леонтия Бенниксона новой победы. Это сыграло с ним злую шутку, потому что при Фридланде он проиграл. Не так, как проиграли русские при Аустерлице. Все-таки русская армия, хоть ей пришлось отступать, она отступала согласованно. И, как вспоминал тот же Ермолов, ждала нового сражения. Но поражение при Фридланде, оно окончательно изменило ситуацию. И поскольку французские войска подошли уже к Неману, а за Неманом уже это все, уже вся Пруссия занята, а за Неманом была уже Россия, это Александра I напугало, морально надломило, и он решил с Наполеоном договариваться. И поэтому в Тильзите прошли мирные переговоры, они начались с очень символической встречи на плоту на середине Немана, куда приехали в лодках оба императора. Правда, Наполеон ступил на плот чуть раньше, вот, но, возможно, и без злого умысла, и там начались переговоры. И, честно говоря, Наполеон был настроен на то, чтобы решить дело миром и превратить Александра в своего младшего союзника. Именно младшего союзника, который имел бы определенную свободу действий, но должен был подчиняться генеральной линии из Парижа. И основная эта генеральная линия сводилась к тому, что Россия должна разорвать экономические отношения с Англией и присоединиться к континентальной блокаде. Наполеон не мог высадить туда свою армию, его флот был сожжен при Трафальгаре, но он решил задавить англичан экономически и пытался всю Европу заставить перестать с Англией торговать. А для России это было очень болезненно, потому что главным русским контрагентом на мировом рынке были именно англичане. Они покупали пеньку, они покупали русское железо, они покупали зерно, и разрыв экономических отношений с Англией нанес огромный удар по российской казне и по карману русского правящего класса. Поэтому это была вынужденная мера, и ситуация стремительно понеслась к Отечественной войне 1812 года, когда Александр просто отказывался исполнять волю Наполеона и даже принимал под американским флагом английские суда, как бы вот так вот скрыто введя эту торговлю. Наполеон хотел принудить Россию все-таки исполнять достигнутые договоренности и навязать ей второй, еще более жестокий тильзитский мир. Вот. Но наполеоновские войны, они для Восточной Пруссии на этом не закончились. Я хотел бы сделать акцент вот на чем. Если про Кипрессишейлау, про Фридланд и про Тильзит мы что-то знаем, то про участие этих территорий в событиях во время заграничных походов мы не знаем практически ничего. Между тем, Кёнигсберг был первым городом, который русская армия взяла в начале января 1813 года во время заграничного похода. Эта честь принадлежит генерал-майору, который за это стал генерал-лейтенантом, Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву, человеку, который, на мой взгляд, заслуживает памятника в Калининграде, но этого памятника нет. Портрет генерала Шепелева мы можем видеть в военной галерее Зимнего дворца в Петербурге, но вот почему-то в Калининградской области на него внимания не обращают. Между тем, это был человек очень храбрый, гусар, со всеми гусарскими повадками и привычками. Про него ходило очень много анекдотов. Конечно, про Дениса Давыдова Шепелевы ходило больше, но все равно Шепелев не был поэтом. Но это была очень яркая, заметная фигура, и он начинал службу в Гродненском полку, где его просто обожали. Он такой, он был балагур, гуляка, изначально небогатый, но он выгодно женился на внучке миллионщика Баташова, и в результате стал очень богатым человеком, что не испортило его характер. Когда он вышел в отставку, но когда началась война 12-го года, вернулся в армию. И существует такая легенда, ну, это один из анекдотов, что когда он отправился в действующую армию, он взял с собой огромный обоз со многочисленными явствами. И по дороге ему встретился император Александр, который уезжал как раз из армии, и Александр развернул его обратно со словами: «Этот генерал едет пировать, а не воевать». Ну, на самом деле этого не было, конечно. Шепелев добрался до действующих войск, но обоз он действительно привез. И, например, вот Федор Глинка, который был адъютантом генерала Милорадовича, он вспоминал, что пригласил нас генерал Шепелев к себе на обед, и это был просто какой-то пир, как будто какая-то волшебная рука постоянно подкладывала разные вкусности и наливала самые изысканные вина. Вот. Но и генералом он был тоже отличным, отличился в войне 12-го года. А в начале 1813-го он как раз преследовал французские войска по территории Восточной Пруссии, которые отступали в Кёнигсберг. И эвакуация Кёнигсберга была уже решена. Там, честно говоря, возникла паника, потому что Наполеона уже не было. Наполеон уехал во Францию, как известно. Он оставил командовать маршалу Мюрата. Мюрат не обладал той харизмой и тем авторитетом, которым обладал Наполеон. Он переругался буквально со своими товарищами, с другими генералами и тоже уехал. Поэтому Кёнигсберг нужно было уже эвакуировать. Было понятно, что оборона его невозможна. Но даже при таких настроениях Шепелев очень быстро ворвался в город, взял 8 тысяч пленных, включая двух наполеоновских генералов, и брошенную артиллерию, за что и стал генерал-лейтенантом. Вообще, конечно, вот это отступление французов из России, оно было...
1: Ну, каким было?
2: Понятно, мы знаем, каким, да. Оно было ужасным, и Восточная Пруссия, она тоже хранит об этом воспоминание. Вот генерал Матье Дюма припомнил, что вот они сидят в Гумбинене, в трактире, и в это время заходит какой-то оборванец. И они думали, что он зашел попросить милостыню. Он подходит к их столу, и они как-то так пренебрежительно, он был весь в лохмотьях, как-то, значит, смотрел полусумасшедшим взглядом. И они хотели от него отмахнуться, и он крикнул: «Генерал Дюма, разве вы меня не узнаете? Я маршал Ней, я арьергард великой армии». То есть вот так вот маршал Ней вышел к своим, да? Вот, и выглядел он чрезвычайно печально. Это все тоже вот происходило в Восточной Пруссии. Вот это взятие Кёнигсберга, оно в такой исторической памяти не присутствует, и я не встречал в Калининграде каких-то памятников или знаков, посвященных этим событиям. Но между тем, мне кажется, что это важная часть истории, и было бы интересно все-таки это как-то увековечить.
1: Я полностью согласен. Я думаю, что после этого эфира кто-нибудь задумается. Ну, вообще, вода камень точит.
2: Вот. И, кстати говоря, еще один важный момент, еще вот один претендент на памятник в Калининграде, там в Кёнигсберге был освобожден. Вот мы говорили о том, что двух генералов Наполеона, наполеоновских, взяли в плен, был освобожден русский генерал, единственный русский генерал, взятый в плен в Бородинской битве. Это был Петр Лихачев, очень храбрый человек, который оборонял батарею Раевского на последнем этапе боя. У него были больные ноги, и когда французы все-таки ворвались на батарею, он встал, разорвал на себе мундир и двинулся на французские штыки. Но, опознав в нем генерала, его взяли в плен, он выжил. И вот в Кёнигсберге он был освобожден. Правда, к сожалению, прожил недолго, но, тем не менее, это очень храбрый и очень достойный человек. И, кстати, его портрет тоже есть в военной галерее Зимнего дворца, а памятника в Калининграде нет. Я бы поставил.
1: Вот я бы сходил в галерею, на самом деле. Ты меня вот уже все подталкиваешь и подталкиваешь.
2: Ну, дело в том, что в галерее несколько сотен портретов. Мы знаем, конечно, главных героев 12-го года. Мы хорошо знаем там Кутузова, Барклая де Толли. Мы знаем Витгенштейна, мы знаем Ермолова. Те, кто читал «Войну и мир», там

дальше направлялся на запад. Люди, которые ездили, скажем, в Ниццу, они, проезжая, пересекали вот эту границу. На русской стороне находилась станция Вершболова, ныне это литовский Кибартай. На их стороне находился Эйткунан, сейчас это территория Калининградской области. И вот эта вот связка Вершболова-Эйткунан, это был мем второй половины XIX века, это знали все. Потому что это была как бы граница между Россией, не просто граница между Россией и Германией, это была граница между Россией и Европой. И одни воспринимали это, как те, кто негативно относился к Российской империи, воспринимали это как границу между Мордором и эльфийскими землями, а для других все было наоборот. И, например, Федор Михайлович Достоевский, который неоднократно пересекал эту границу, он говорил о том, что там, значит, за Эйткунаном становимся все похожи на собачек, потерявших своих хозяев, значит. То есть он очень тосковал там на Западе. Но мы знаем, что Федор Михайлович был почвенником. Там ему было не очень хорошо, хотя довольно плодотворно он там трудился. И там был написан роман «Идиот», например, один из великих романов пятикнижия знаменитого. Эта связка Вершболова-Эйткунан, много очень приключений происходило на этой границе, и много об этом написано, и Салтыковым-Щедриным, и тем же Достоевским, это очень любопытно. Вот. Ну, конечно, Первая мировая война – это очень важный тоже эпизод, потому что план немцев, я напомню, что именно Германия объявила войну Российской империи 1 августа 1914 года и сразу же парадоксальным образом начала наступать на Францию. То есть объявила войну России, а наступает на Западе. Почему? Потому что Германия руководствовалась так называемым планом Шлиффена. Между Россией и Францией был союз военный. Этот союз носил оборонительный характер. То есть если Германия нападает на одну из держав, то другая должна прийти ей на помощь. И, в принципе, у Германии было тяжелое положение при войне на два фронта, но их немецкий военный теоретик Шлиффен разработал план, как выскочить из этого капкана. Этот план базировался на допущении, что Россия, как страна очень большая, будет чрезвычайно долго мобилизовываться. И поэтому есть шанс разбить врагов поодиночке, если очень быстро выбить Францию, ну, в течение нескольких недель нанести тяжелейшее военное поражение, а потом по прекрасной сети железных дорог очень быстро перебросить в немецкие войска на восточную границу и встретить только отмобилизовавшуюся и такую неповоротливую русскую армию во всеоружие. Вот на этом строился план, и когда война началась, кайзер Вильгельм II, в общем, довольно открыто высказал остроту. Он сказал, что обед у нас будет в Париже, а ужин в Санкт-Петербурге. Но вот это все не получилось, потому что русская армия отмобилизовалась быстрее и зашла на территорию Восточной Пруссии. Там произошло несколько мелких боев и одно крупное сражение, Гумбининское, которое закончилось победой русского оружия. Но сегодня Гумбинин – это город Гусев. Это оказалась единственная победа над немцами, одержанная во время Первой мировой войны. Не удалось русской армии развить успех, хотя, конечно, эта победа породила панику. Командующий немецкой армией, находившийся в Восточной Пруссии, генерал Франсуа, на некоторое время потерял самообладание. Но его сняли. Вместо него в Восточную Пруссию прибыли очень известные люди, Гинденбург и Людендорф, и они переломили ход событий. Вторая русская армия под командованием Самсонова была в Восточной Пруссии разгромлена. Генерал Самсонов застрелился, не вынеся такого позора. Ну, а первая армия под командованием генерала Ренненкампфа была вынуждена отступить. Но, тем не менее, вот это очень такие тоже важные, трагичные события. Многие люди принимали в них участие. Я должен сказать, что это важная часть биографии великого князя Дмитрия Павловича. Были представители семьи Романовых, которые повоевали и вообще в Первой мировой войне, и в Восточной Пруссии в частности. Дмитрий Павлович чрезвычайно очень интересен. У нас на радио «Спутник» была программа с Натальей Карушкиной, которая очень глубоко изучает биографию этого человека. Я напомню, что это один из убийц Распутина. Это двоюродный брат Николая II и его воспитанник, он был значительно младше. И Николай II был человеком, в общем, военным, его чрезвычайно интересовала военная служба, и Дмитрия Павловича он вырастил таким же военным, поэтому, когда началась война, великий князь отправился на фронт, и он храбро повоевал именно в Восточной Пруссии за участие в Каушинском бою, где он совершил подвиг, получил орден Святого Георгия. Вот там кристаллизовалось мировоззрение великого князя, которое привело его, в конце концов, в Юсуповский дворец и заставило принять участие в убийстве Распутина, потому что Дмитрий Павлович на Распутина смотрел как на предателя, как на человека, который чернит, пятнает трон и ведет себя недопустимо в условиях войны, когда страна, напрягая все свои силы, сражается с внешним врагом.

0: И единственный шанс избавиться от Распутина Дмитрий Павлович увидел в его убийстве. Эти выводы он сделал, потому что он реально был на фронте, он видел кровь, грязь, смерть, он знал об этом не понаслышке. У нас надвигается фестиваль в Калининграде, фестиваль исторического сторителлинга, пользуясь случаем, приглашаю всех наших слушателей. 20 и 21 июня в Калининградском драматическом театре у нас будет целый марафон такой исторических рассказов на театральной сцене. И вот там в том числе будет рассказ о Дмитрии Павловиче и его связи с Восточной Пруссией. Она не исчерпывается Каушинским боем, вот, но это очень интересно. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, что в Восточной Пруссии принимал участие в боевых действиях Николай Степанович Гумилев, один из редких поэтов Серебряного века, который отправился добровольцем на войну. Гумилев лично мне очень нравится. Это очень привлекательный персонаж. Он такой немножко авантюрист, харизматичный, брутальный. И его тянуло, конечно, к приключениям. И вот на войну он отправился как на приключения. Писал это в своих произведениях и своих стихах.
1: Надо успеть как раз проговорить важный очень этап возвращения Кёнигсберга, Калининграда, России.
0: Да. Ну и, конечно, Великая Отечественная война, 1944-1945 год. Мне наиболее интересен один эпизод, который произошел 9 апреля 1945 года. Эпизод малоизвестный, он связан не с боевыми действиями, а с переговорами. Дело в том, что утром этого дня в расположение советских войск пришел посланник командующего гарнизоном Кёнигсберга генерала Отто фон Ляша, полковник Гефкер, который сообщил, что гарнизон готов сдаться. И предложил начать об этом переговоры. Но у Гефкера не было никаких полномочий для того, чтобы никаких документов, удостоверяющих его полномочия. И вот что это было? Не провокация ли? Но, тем не менее, советское командование решило рискнуть. И оно отправляет подполковника Петра Яновского, еще двух парламентеров, в логово врага. А выяснилось, что Ляш предпринял это все на свой страх и риск. С командованием это было не согласовано, и слухи о его измене, они разошлись среди эсэсовцев. И вот Яновский с другими парламентерами идет в бункер Ляша, там сейчас музей, а местные эсэсовцы хотят Ляша отстранить от командования, арестовать и, видимо, расстрелять. И вот назревает бой между солдатами вермахта, которые уже не хотят умирать за проигранное дело фюрера, и фанатичными национал-социалистами, которые прошиты и которые хотят умереть, но, значит, не допустить этих красных дьяволов в сердце бывшего прусского королевства. И вот Яновский оказался вот между этими двумя огнями, но он достойно справился со своей миссией, и в результате Ляш капитулировал на тех условиях, которые навязали ему советские офицеры.
1: Я хочу сказать, что я тут заикнулся о фильмах, снятых в советских, кстати, и это часть киноэпопеи, трилогии Юрия Озерова, нашел вот направление главного удара. Это цикл освобождения, получается. Но вообще, первый фильм, который сняли советские кинорежиссеры в Калининграде, уже в Калининграде, это «Встреча на Эльбе».
0: И вот да, да, там «Судьба довольно человека», кстати. Да, да, да, там есть эпизод из «Судьбы человека», тоже снимался. Калининград – это очень кинематографичный город, там до сих пор снимают, там снимали, например, и отчасти фильм «Нюрнберг», к сожалению, неудачный, не устаю об этом говорить, вот фильм Николая Лебедева, который недавно вышел, мог бы быть хороший, но получился нет, не хороший.
1: Повод съездить в Калининград и увидеть воочию всю вот эту богатую историю, которую мы обсудили сегодня в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.
0: Да, друзья, приезжайте в Калининград, приезжайте к нам на фестиваль, приезжайте просто в этот замечательный и гостеприимный край, который стал советским и российским 80 лет назад, но который и до этого исторически очень глубоко был связан с нашей страной и главными героями русской истории.
1: Всем спасибо за внимание. До встречи через неделю.

0: Знать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: Утро в российской столице, в Самаре 8 утра, в Бишкеке 10:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске: на Запорожской АЭС восстановили электроснабжение. В МИД России указали на прозападность ООН. В Аргентине в день рождения Пушкина прошел конкурс среди носителей русского языка. Об этих и других темах подробнее далее. МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС после того, как она была обесточена в результате отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». По словам генерального директора агентства Рафаэля Гросси, это уже 18-й случай потери внешнего электроснабжения станции во время украинского конфликта и один из самых продолжительных. По его словам, это подчеркивает крайнюю уязвимость электросети и срочность проведения запланированного ремонта линии электропередачи при соблюдении режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Эффективные удары российских операторов БПЛА по маршрутам снабжения между Харьковом и Сумами вынудили ВСУ перестраивать маршруты переброски военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там уточнили, что ВСУ кидают в бой освобожденного российскими силами Шевченко в Харьковской области, насильно мобилизованных из 58-й мотопехотной бригады. По словам собеседника, продолжительность их жизни в таких условиях от 2 до 3 месяцев. Россия отказывается от работы с отдельными структурами Организации Объединенных Наций, но ООН в целом безальтернативна, несмотря на прозападность ее секретариата. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. По его оценке, весь секретариат организации сегодня прозападный. Это наряду с линией Запада на отказ от сотрудничества с Россией отягощает работу в организации для Москвы. В качестве примера он отметил, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем Генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне специальной военной операции. Более 100 человек, как говорящих по-русски, так и только изучающих русский язык, приняли участие в конкурсе чтецов «Родные рифмы» в Буэнос-Айресе, передает корреспондент РИА Новости. Участники были разделены на несколько возрастных категорий. Они выбрали произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других великих русских поэтов. В этот раз в жюри были представители российских вузов. Конкурс проводится ежегодно в Русском доме в Буэнос-Айресе 6 июня, в день рождения русского поэта Александра Пушкина. Российские футбольные клубы не примут участие в еврокубковых турнирах сезона 2026-2027. Это следует из документа, опубликованного на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Отмечается, что исполнительный комитет УЕФА 20 мая скорректировал схему допуска команд к Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференции на наступающий сезон с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований под эгидой организации. Напомню, в феврале 2022 года российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет.
5: Привет, Леша, и привет всем слушателям.
4: У нас сегодня, мне кажется, достаточно интересная тема, которая может быть актуальна не только для про-рестлинга. Дело в том, что в любом виде спорта, в любом виде развлечений, вообще в любой области, наверное, культуры, искусства и чего ни попадя, очень важен фактор так называемого «своего». То есть для того, чтобы получить какой-то дополнительный успех, всегда можно зрителю или потребителю, или там, я не знаю, даже избирателю сделать акцент на то, что вот то, что мы вам предлагаем, тот человек перед вами будет сейчас выступать, неважно, с политической речью, экономической программой, юмористическим каким-нибудь номером или с матчем по рестлингу, он вот из вашего города. Он ваш. Извините за политическую аллюзию, но когда на венгерских выборах предложили голосовать за человека по фамилии Мадьяр, венгер, ну вот это в принципе оно. В рестлинге исторически как-то так сложилось, что отношение к своим двоякое. Потому что, с одной стороны, действительно, в каждой территории, в каждом промоушене, вот вплоть, наверное, до 90-х, было очень важно иметь везде своего героя. Чтобы в Канаде выступал канадец, чтобы, там, не знаю, на западном побережье был человек оттуда, чтобы на восточном побережье был человек оттуда. Все так и жило долгое время, пока не появился Винс Макмен, про которого стали шутить, стали рассказывать о том, что вот он, наоборот, людей в своем родном городе, рестлеров в своих родных городах, вот всячески пытается унизить. Вроде бы от этого отошли. В All Elite Wrestling, в TNA стараются иначе. В Ring of Honor вообще нью-йоркские рестлеры просто разрывали Нью-Йорк, и наоборот, Нью-Йорк разрывал в хорошем смысле слова этих самых рестлеров. Но что мы видим? Европейский тур, очередной европейский тур WWE, и, собственно, повод-то как раз поговорить об этом случился именно там. Дело в том, что прошли два шоу в Италии, Pay-Per-View, Clash in Italy и понедельничное шоу Raw. И выступала рестлерша, которая наполовину итальянка. Это та самая Джулия, та самая, потому что про нее очень много интернет говорил, у нее родители японец и итальянка. Она первые несколько дней жизни совсем чуть-чуть прожила в Англии, и потом, собственно, вот у нее начались разъезды, Италия, Япония, и в Италии как раз рассказывали комментаторы о том, как она здесь где-то работала. Но не суть важно. Матча на Pay-Per-View в Италии ей не дали, ее показали в зале, и реакция на нее была тише, чем реакция на Сантино Морелло, канадского рестлера, который изображал итальянца, у него, безусловно, итальянские корни есть, но точно так же он перед этим исполнял и русского, например. На Ро, на понедельничном шоу, Джулия выходит в зал на свой бой, зрители в восторге, такой хорошей реакции она никогда не получала, но свой бой она проигрывает, более того, именно ее в четырехсторонний матч, то есть в котором участвуют четыре человека, ее удержали. Вот такой повод поговорить о том, что вообще значит рестлер для города, из которого он родом, и наоборот, город, из которого родом рестлер для этого самого исполнителя. Скажи, пожалуйста, какое-нибудь отдельное отношение к рестлеру и вот его родному городу может быть, должно быть, потому что, опять же, ну вот я знаю, и, собственно, все могут помнить, кто-то тебя и в других стримах мог видеть. Английский футбол. Очень же важно иметь своего. Более того, не просто своего в составе, а если еще и выпускник из академии, но стадион просто будет качать от восторга и тренера, генерального менеджера и кого угодно. А вот как с рестлингом тут быть, на твой взгляд?
5: Слушай, я бы сначала оговорился то, что с футболом, то, что это не всегда работает, потому что, опять же, если возвращаться к мейнстриму, конкретно к Манчестер Юнайтед, пару выпускников мы недавно отдали, и никто от этого не потерял, и, в принципе, у них и поддержки не было, поэтому важно еще выступление, безусловно. Но, а если же говорить про рестлинг, то, конечно, это всегда будет знаковая поддержка, причем нужно быть своим формально. Ты правильный пример привел Сантино Морелло, например, который к Италии не имеет никакого отношения, но он дебютировал в Италии, изображал итальянца, и поэтому его так дико поддерживают. Можно привести другой пример, например, Джиндер Махал, который тоже классика, как бы канадец, но в Индии его очень-очень сильно любили наравне с Грейт Кали, который все-таки...
4: Уточню только, его до сих пор любят, он в местном, в индийском промоушене сейчас выступает, одна из главных звезд, и никого даже не волнует, что в WWE он был, ну вот как это говорится, за исключением короткого времени, абсолютным аутсайдером, джобером, ну в общем, был на низших ступенях иерархической лестницы.
5: Да, я как раз к этому и говорю, рестлинг тем прекрасен, то, что если ты поставишь какую-то историю, в которую будут верить, пускай так и с оговорками, но хотя бы верить, то действительно ты можешь стать своим, и тогда тебя, безусловно, будут это поддерживать, а реакция от фанатов на трибунах все равно остается важнейшей частью рестлинга, как бы ее иногда не пытались подделывать наши уважаемые компании. При этом добиться можно так негативной реакции, в том числе и на своих, хотя это намного сложнее. Тут мне в голову приходит пример с Бреттом Хартом, который в начале 90-х в США всегда был хилом, вызывал негативную реакцию, но как только уезжал за пределы США, сразу становился фейсом, и фанаты его обожали.
4: Это чуть позже, это прям исключительно 97-й год. Да-да-да, это знаменитый сюжет Бретта Харта против американцев, которых в этом смысле олицетворял Стив Остин.
5: Ну, значит, немножко запутался в годах, но да.
4: Чуть попозже, да-да-да.
5: Но суть в том, то, что, опять же, повторюсь, рестлинг как раз тем прекрасен, что все завязано на истории. Если у вас у персонажа есть история, то это будет работать. Если даже это свой, но без какой-либо истории, это не будет иметь никакого значения. В принципе, примеры изначальной реакции на Джули, он показательный, и мне кажется, как раз-таки на Ро на нее отреагировали таким образом, потому что такие вспомнили, а, у нее итальянка, мать, точно. А перед первым как будто про это не говорили.
4: О том-то и речь, что порой вот такая реакция, она может стать как раз стимулом для новой истории. То есть, в принципе, это можно задействовать, на этом можно ковать железо, то есть подать рестлера в родном городе, на него будет реакция, и таким образом он получает какое-то первичное продвижение. Не знаю, затруднюсь сказать с конкретными примерами, чтобы из недавнего прошлого, но и мы, приученные в WWE, стали это очень активно форсировать, что, ну слушай, Чикаго – это значит CM Punk. Чуть меньше известно, но тоже на это стараются последние годы напирать, Сент-Луис – значит, Рэнди Ортон. И все, даже не принимается никакая реакция другая, кроме как восторга на своих домашних героев. Бостон, значит, Джон Сина. При том, что никогда не устану повторять, что давно уже уехал из Бостона Джон Сина. Несколько раз он уже проговаривался, что все, я болею за Тампа-Бэй, потому что живет в другом, более теплом штате. Но при этом вот оно всегда такое происходит. Приезжают куда-нибудь в Саудовскую Аравию или на Ближний Восток. Ну, в основном на Ближний Восток. В Саудовской Аравии просто непосредственно шоу проходит. Все, Мансур, привет, Сами Зейн, привет, то есть рестлеры вот с этой своей этнической принадлежностью, национальной, с корнями, так точнее будет сказать, с корнями. Приезжают вот даже вот относительно недавно был тур по Европе, в шоу в Испании, обязательно нужно показать Аксиому, рестлер родом из Испании, хотя, да, вообще испанец он, кстати, он не корнями, он непосредственно испанец, но при том, что в сюжетах никоим образом это не задействовано. В качестве такого необходимого элемента, базового, что ли, элемента, насколько это уместно или важно? Почему-то, опять же, спрашиваю, потому что тоже люблю повторять, как в матчах профессионального спорта обязательно скажут, вот этот профессиональный спортсмен, вот он из такого-то колледжа, или он из такого-то города. Обязательно это будет упомянуто. Майкл Джордан – это университет Дюк. Более того, сейчас даже его школу обязательно вспомнят. Северная Каролина, помнишь, может быть, как Джастин Робертс. Я даже не знаю, как сказать, шутил, не шутил. У него была такая фишка, он во время объявления Кенни Омеги постоянно сводил это все к тому, чтобы прокричать «Северная Каролина». Это, собственно, с Майкла Джордана началось. Это как один из небольших примеров.
5: Это он делал не только при Кенни Омеге, но еще началось у него это вообще все с Джеффа Харди. Ну, я бы тут поговорил, на самом деле, про культуру. культуру, потому что, в принципе, в западной, конкретнее даже, наверное, в британской культуре есть такое явление, как лютая поддержка своего района буквально еще. У нас с этим, ну, по моим ощущениям, лично послабее. У нас вся страна болеет за московский «Спартак» и только потом уже за свои местные команды. А вот в Штатах и в Англии это постоянно развито, то есть в Лондоне, например, смотря в каком районе ты родился, ты там будешь болеть за Тоттенхэм, Кристал Пэлас, в Манчестере, где ты родился, за Сити, за Ман Юнайтед, за Юнайтед оф Манчестер и так далее. То же самое в Штатах, абсолютно, это они прям продвигают своих доморожденных, то, что вот в нашем университете, плюс, опять же, нужно не забывать, как у них развита именно университетская работа в профессиональном спорте. У них же все буквально выход из университетов, и матч университетских лиг, ну, не так, чтобы сильно уступают по популярности профессиональным. Поэтому, естественно, это еще очень сильно зависит от культуры внутри. Ну, а если говорить про саудовские шоу, например, то это просто проецируется от того, что WWE изначально американская компания, естественно, они будут на это давить.
4: Насколько, на твой взгляд, это вообще современно? Потому что, опять же, мы, если приводим примеры из других видов спорта, то, условно говоря, вот эта значимость Джордана для Северной Каролины, кстати, да, я там оговорился, конечно же, не Дюк, конечно, Северная Каролина, так университет называется, я чуть перепутал. Но там важно почему? Там важно привести зрителя на свою команду. То есть там каждая команда, вот если это есть этот момент, то вот она об этом заботится. В этом году, кстати, за одну из команд, которую я, ну, за которыми более-менее слежу, из Далласа появился впервые за почти 30 лет, даже, наверное, сколько они, с 92-го, получается, даже больше, у них впервые появился игрок, который родом из Техаса. То есть в техасской команде впервые техасец. Истерики вокруг этого не было, но определенно ажиотаж был. А если мы говорим про рестлинг, контору, которая позиционирует себя как, ну вот, национальная. Это в случае, например, Soul Elite Wrestling, ну все-таки при всем уважении, да? Или в случае с WWE, контора, которая позиционирует себя как международная, вот как мировая, что ли, да? В конце концов, Винс Макмен вот эту свою экспансию вел именно к какому-то мировому господству и прочему. Насколько вот тут это важно? Потому что ты прекрасный пример вспомнил, он хрестоматийный, Бред Харт против Америки. Это действительно тот случай, когда Бретта Харта поддерживал весь мир, кроме Америки. Хотя на телевидении он при этом был хилом, отрицательным персонажем. Но вот, грубо говоря, тогда ездили где? В Северной Америке? Нет, ну тогда были, конечно, туры по Индии и по Германии, и где Бретт Харт тоже был абсолютно героем для всех, абсолютно. По Южной Африке, по-моему, там тоже был тур. А вот сейчас, когда, ну вот когда действительно, когда даже показывают передачи на стриминговом сервисе Netflix, и время премьеры вот того же самого понедельничного шоу привязано к местному времени. То есть в Европе шоу, будьте добры, смотрите по местному времени, если вы, естественно, смотрите по Netflix.
5: Тут спасибо интернету, что у нас вообще есть такая возможность, однако ничего несовременного я в этом не вижу. Человек всегда будет поддерживать близкого себе. Это нормально, и всегда он будет давать предпочтение своим, в первую
4: очередь. Ну, обожди, но ты, получается, сам себе противоречишь. Так важна история или важнее свой? Важна принадлежность настоящая? Или все-таки, вот опять же, как Сантино Морелло, который родом из Канады, или как Мухаммед Хасан, который рестлер североамериканский, с итальянскими корнями, а изображал он вообще арабского, извините, террориста?
5: Ну, если мы говорим про рестлинг, то, конечно, я говорю свой в рамках истории, естественно. Потому что Владимир Козлов у нас тоже как бы украинец, но все его вспоминают как русского рестлера, в первую очередь.
4: Самый известный эпизод Русева далеко не силуэт Болгарии на трико,
5: да.
4: А это танк и российский флаг на стадионе в Сан-Франциско.
5: И опять же...
4: Настоящий танк.
5: И опять же в новостях-то его поддержали прямо. Показали этот момент. Да, и когда срывался флаг, например, России от Биг Шоу, это прямо наоборот осуждали. Поэтому я тут, конечно, когда я говорю про своего, это в рамках истории. Вы можете сделать с рестлером все, что угодно, дать ему какую угодно национальность, если это как-то обосновано, то его будут поддерживать, и никто не будет копаться в этой глубине истории. То есть тут уже... Схоже все равно с профессиональным спортом, потому что есть фанаты, которые глубоко погружены в рестлинг, как, например, мы с тобой. И есть фанаты, которые просто следят за шоу и больше ничего их не интересует. Они даже, например, не знают, что такое AEW, грубо говоря. И поэтому им говорится то, что это итальянский рестлер. Хорошо, это итальянский рестлер. И поэтому я как раз-таки не вижу в этом... Наоборот, это еще более современный. Винс, опять же, в очередной раз сделал что-то более современное раньше, чем многие. То, что он начал вот эту вот мировую экспансию и начал преподносить своих не только для Соединенных Штатов и Канады, а вообще для всего мира.
4: В этом смысле у меня в голове всплывает все-таки о важности, о значимости пример, опять же, тоже футбольный, правда, из другой команды английской, Ливерпуль. Статистика. Статистика городская, статистика полицейская гласит, что после того, как египтянин Мохаммед Салах, Мо Салах, подписал контракт с Ливерпулем, в городе стало меньше преступлений на национальной почве, в городе улучшилось отношение не просто к иностранцам, ну, к иностранцам в целом, но и к лицам арабской внешности в частности. Вот этот момент про значимость на контракте. Героя, рестлера из любой страны, где ты приезжаешь. Куда ты приезжаешь, где ты гастролируешь, где у тебя есть контракт. Это таким образом не ставит... Ну, вот я просто для примера привел, что это значимо, это правда. Насколько это вообще на сюжеты может иметь, на твой взгляд, влияние? Потому что, ну, если у тебя вот европейский тур, значит, у тебя получается что? В каждом городе, в каждой стране должен побеждать или иметь хорошую реакцию, хороший сюжет тот, кто родом отсюда. При этом, опять же, да, абсолютный прекрасный пример. И Русев из Болгарии, и Клаудио Кастаньоли был долгое время, Сезаро, был ведь фактически представителем Европы, хотя и в Германии его позиционировали как своего, частично в Италии, хотя родом-то он из Швейцарии. Насколько это накладывает какие-то обязательства сегодня? Потому что, ну, мы знаем, что туры, вот эти большие туры, гастроли или, опять же, расписание еженедельников планируется заранее. Можно ли, нужно ли прописывать сюжеты таким образом, чтобы матч попадал вот в нужный город? Вот был, например, зимой все-таки пуш-продвижение в All Elite Wrestling у Броди Кинга, а вот вам получите шоу в Лос-Анджелесе, откуда он родом, а вот вам, пожалуйста, тут же шоу в Миннеаполисе, где очень поддерживают леволиберальные настроения, которые, опять же, этот самый Броди Кинг очень хорошо так позиционирует. Или вот, например, Дарби Аллен проводит матч за чемпионство внезапно, совершенно из ниоткуда, в своем родном, вот на северо-западе страны, там где в пригороде Сиэтла или в самом Сиэтле, и, пожалуйста, даже выигрывает титул. Насколько нужно это учитывать, чтобы действительно зритель не просто уходил довольным с шоу, ну, есть такая присказка, что главное в конце зрителю дать какой-то сегмент, может быть, даже который не попадет на телевизионную запись, телевизионный эфир, но вот чтобы зритель ушел домой довольным. А насколько нужно или можно делать так, чтобы он все шоу был довольным. Получается, это и удобно, и прекрасно работает на аудиторию, ну и деньги, опять же, приносит.
5: Касательно нужно, не нужно, мне кажется, именно какой-то экстренной необходимости в этом нет абсолютно, потому что есть большое количество примеров, когда на определенное шоу просто вытаскивали на один матч. Ты опять же привел пример с Аксиомой, мне почему-то вспомнился Людвиг Кайзер в Германии.
4: Он где даже матча не проводил,
5: он просто вышел
4: анонсировать Гюнтера, австрийца, который поддержал там победу, да.
5: Да, и мне кажется, абсолютно нормальная была ситуация, то, что его вытаскивали вот так вот, привлекали к нему внимание отдельно, без какого-либо сюжета. Но учитывать, что у вас есть такой козырь в рукаве, и пытаться что-то придумать хотя бы на одно конкретное шоу или на два шоу подряд, это, я думаю, стоит. Потому что, как ни крути, а это приносит прибыль, это приносит эмоции от людей, которые были на шоу и которые не могут каждую неделю посещать шоу WWE, а могут только раз в год. Мне кажется, это как раз-таки хороший заход на то самое будущее, на будущие туры и на будущие встречи. Вообще интересно, как мы вот Людвига Кайзера вспомнили как немца, но, опять же, в тот же самый момент не вспомнили, что он сейчас мексиканец.
4: Об этом сейчас как раз поговорим тоже. Единственное, я вот тут сделаю такую оговорку, что получается, вот следуя твоей логике, нужно в каждой стране, в каждом городе делать по два шоу. Потому что обычно бывает, ну так, что на первом из шоу, или вот на шоу в городе, рестлер заявляет о себе, его местная публика безумно поддерживает, все радуются, давай вперед, жги. Он даже может получить какой-нибудь титульный матч, который пройдет-то на следующей неделе, а на следующей неделе шоу уже уезжает в другой город. То есть в этом смысле тут, правда, очень сложно нужно с этой логистикой обращаться. Но вот правда, Людвиг Кайзер – это шикарный пример для того, чтобы поговорить и об обратной ситуации. Потому что, ну, безусловно, международная аудитория у WWE есть, и она готова съесть все, что угодно. Особенно в таких регионах, где зритель любит рестлинг исторически, если мы говорим про Мексику. И вот он, правда, пример Людвига Кайзера, он же Марсель Бартель, он же Аксель Дитер, он же Эль Гранде Американо. Второй, который на самом деле является немцем, который делает вид, что он американец, который выступает в мексиканской маске. И мексиканский зритель его поддерживает. Более того, на всех шоу в других странах, в других городах он отрицательный персонаж. Да, проводили какую-то программу, какой-то сюжет, но вот подобным образом обманывать, что ли, можно ли, нужно ли, учитывая, что у WWE есть мексиканцы, у них есть рестлеры в масках, вместо этого вот.
5: Если говорить конкретно про ситуацию с Людвигом Кайзером, то там, скорее всего, все произошло вопреки, что называется, потому что изначально-то это был комедийный сюжет Чеда Гейбла, потом он травмировался, придумали для другого.
4: Его все-таки продвигали, и заткнули им дыру, да, но продвигали, и вот эта идея с тем, как он помогает местным рестлерам, в том числе и вот этим классическим мексиканским экзотико, принадлежащим, ну не принадлежащим, получается, пропагандирующих запрещенные всякие движения из 4 букв и 6 почти радужных цветов. То есть из него пытались продвинуть именно как раз-таки мексиканского героя. Я с большим трудом представляю, как происходит это в Мексике. Ну вот правда не могу представить, насколько это возможно. Ну, я вижу, что это работает. Но я с большим трудом представляю, как русского национального героя будут позиционировать кого-нибудь чернокожего. Хотя Александр Сергеевич Пушкин, все прекрасно. Джей Ар Холден, чемпионат Европы по баскетболу 2007 года, который он в одно лицо выиграл. Виктор Ан, который принес золотые медали на Сочинской Олимпиаде, будучи корейцем по рождению. То есть я все это готов представить. Но в качестве вот такого однозначного героя, мне кажется, это противоречиво. Это в менталитете каждой страны безусловно, но вот опять же для рестлинга мы все-таки ограничимся, наверное, небольшим набором стран и, конечно же, обобщить попрошу.
5: А тут, мне кажется, уже вступает как раз-таки интернационализм в дело, потому что, как ты правильно отметил, он же все-таки американец, который в маске. Он просто на стороне мексиканцев.
4: Нет, да, да. Немец. Он немец.
5: Нет, по сюжету. Говорит, по сюжету.
4: Американец.
5: Да, да, да.
4: Да, да, да, да. И вот в графике, которая была перед их матчем, собственно, за масками, там было, что мексиканец — это не то, что в крови. То есть можно... И при этом, ну вот я не самый главный мексиканец в истории, но это вот, да, вот из того, что я читал, смотрел, это полностью противоречит, потому что как раз-таки латиноамериканский народ — это вива ла раса, это вива ла Куба. То есть откуда ты родом? Ты родом оттуда, ты должен быть. Вот ты должен представлять эту расу, нацию. А тут вот наглядно... И ничего, зритель берет это. Вот как с этим играть? Извини, затянул свои реплики.
5: Ну вот как с этим играть, это как раз-таки уже вопрос к сюжету. Мне кажется, если ты видишь, что это работает, то и чисто со стороны бизнеса, чисто со стороны сюжета, то это, конечно, надо использовать. Другое дело, то, что ты навряд ли угадаешь, когда это сработает. И пробовать можно по-разному. Почему тут не задействовали мексиканцев, возвращаясь вот к этой Viva La Raza и конкретно принадлежности страны, не могу ответить. Возможно, не вызвало бы такую реакцию, кстати, если был бы свой.
4: А почему?
5: Ну, недостаток харизмы, например.
4: Ну, с этой точки зрения, вот, пожалуйста, Феникс выходит, Пентагон выходит, рестлер далеко не самый вот харизматичный в привычном смысле слова, но зритель просто беснуется. Понятно, свои, понятно, опять же, что их WWE дали, а все, что связано с WWE в Мексике, как-то безумно котируется. Там даже Альберто Дель Рио котируется невероятно и до сих пор, но уже не совсем по рестлинговым, кстати, причинам.
5: Ну, возвращаясь, собственно, к основному вопросу, мне кажется, тут... Как ты не угадаешь, что когда стрельнет, в принципе, когда прописываешь сюжет, это очень сложно, так и с этой ситуацией. Это абсолютно непредсказуемая история. То, что нужно просто сторимейкерам, извиняюсь за англицизм, нужно им постоянно что-то пробовать разное, новое, прокидывать и дальше смотреть уже на реакцию, дальше смотреть, что работает, что приносит деньги, что привлекает зрителя. А потом уже, если это работает и привлекает, то какие вопросы? Это нужно использовать, это нужно эксплуатировать. Таковы реалии профессионального рестлинга уже.
4: Ну да, да. И никуда все-таки от этого, от менталитета тоже не уйти, потому что, ну вот серьезно, пытаюсь это все перенести на нашу страну, на наши реалии, и даже пытаюсь вспомнить, каким-то образом пытались ли что-то позиционировать, кого-то как-то продвигать, потому что и хаус-шоу проводили, и это были два шоу, ну как, первое вообще шоу большого международного рестлинга с конца 80-х в нашей стране, когда Нью-Джапан тогда приезжал в 89-м, а здесь вот, получается, спустя, сколько, 20 с лишним лет приехали. И телевизионный контракт они заключали, и рассылали рестлеров по всяким медиаплощадкам, чтобы они интервью давали. и все равно не могу это представить. А вот с Мексикой, правда, действительно взяло и сработало. С другой стороны, тоже можно вспомнить этот очень, мне кажется, хороший пример о том, как вся Австралия влюбилась в Mortal Kombat, фильм, франшизу, потому что исполнитель роли Кано в первом фильме 95-го года, он говорил с лондонским акцентом, он англичанин, но почему-то все подумали, что акцент австралийский. Сделали этого персонажа австралийцем, после этого вся Австралия до безумия стала обожать Mortal Kombat. В общем, о таких вот перипетиях, о таких сюжетных и не очень историях, связанных с национальностью, с гражданской принадлежностью рестлеров и связью их с городами, где они выступают, откуда они родом, побеседовали Андрей Кулязин, Алексей Красильников. Андрей, благодарю.
6: Спасибо, Леш, всем пока.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили минометную позицию ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным оборонного ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие 70-й мотострелковой дивизии обнаружили замаскированную минометную позицию противника, которая была оборудована рядом с заброшенным домом на окраине населенного пункта. Саперы группировки войск России «Север» за неделю уничтожили свыше 60 взрывоопасных предметов, которые они обнаружили в приграничных районах, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным «Суслик». По его словам, большая часть опасных находок была выявлена мирными жителями на сельскохозяйственных полях и огородах частных домовладений. Безопасность Европы возможна только вместе с Россией. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре. Он отметил, что на уровне Евросоюза принимается множество идеологически мотивированных решений, направленных против России. По его словам, представители ЕС, в том числе и в Германии, предпочитают использовать в отношении России агрессивную риторику и пока не готовы выбрать правильный курс. Курс на мирное сотрудничество, в том числе в экономической сфере, дальнейшем и на партнерство в области безопасности. В Армении открылись 2005 избирательных участков на выборах в парламент. В них участвует 18 политических сил, 16 партий и 2 партийных блока. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входит до 3 партий – 8%, для блоков, состоящих из 4 и более партий – 10%. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Избирательным кодексом закреплены квоты для национальных меньшинств – русских, езидов, курдов и ассирийцев. Приставы принудительно взыскивают более 500 000 000 рублей задолженности по налогам с бизнес-коуча Инны Тлеяшиновой, которые вменяют их неуплату и легализацию денег. Это следует из материалов судебных приставов, с которым ознакомилась РИА Новости. В июне суд в Москве выдал санкцию на заочный арест Тлеяшиновой. Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга – глиомы, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. В их основе радиоактивные оптомеры – это синтетические молекулы ДНК. При внутривенном введении оптомеры прибегали к опухоли и четко локализовались в ней, специфически ее подсвечивая. Ученые нашли несколько оптомеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток головного мозга к лучевой терапии и препятствуют миграции клеток в здоровую ткань мозга. Это может продлить жизнь человека.
4: Редактор
3: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
4: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии клинический психолог, психоаналитический терапевт Сергей Насибян. Сергей, я вас приветствую. Меня зовут Наталья. Попробуем сегодня научиться делать то, что хочется именно тебе в данный момент, а именно не быть ведомым. Поговорим мы это, попытаемся разобрать на примере отношений мужчин, женщин, друзей и так далее. Для меня этот вопрос сводится к тому, может быть, даже для большинства людей, а именно, как найти свое место в жизни. Так ли это? Можно ли поставить между «как не быть ведомым» и «как найти свое место» знак равенства?
5: Здесь, наверное, надо определить некую ватерлинию, чтобы мы с вами понимали, на каком уровне, скажу такое высокое парное слово, глубины будем это обсуждать. Потому как? Хочется-то мне ответить вот как. Если человек ищет свое место в жизни, то он его уже адекватно потерял, правда? Ну, и это факт.
4: Ну, если оно было, да.
5: Оно было. В этом-то и смысл. Потому что человек рождается, в принципе, в свое время, в своем месте. И дальше он делает все, чтобы это место покинуть, а потом снова, соответственно, делает все, чтобы его найти. И когда люди задаются такими очень серьезными вопросами, как найти свое место, как найти свое предназначение, что же мне делать, как мне быть, ну, как правило, это делают люди, которые потеряли очень глубинную собственную идентичность. И самое важное, они очень далеко ушли от целостности внутренней. Потому что люди, которые ищут свое место, они не выдерживают напряжения нахождения в том месте, где они есть.
4: Да, приведу пример. Приходит недавно ко мне юноша на встречу и говорит вот буквально следующее. А я вообще-то юрист, потому что мой папа захотел, чтобы я был юристом. Я закончил юридический университет. Но вот я его закончил, понял, что я не хочу этим заниматься, мне это неинтересно. Я сделал то, что меня попросили. Сейчас я хочу быть, ну, условно говоря, журналистом. Вот, ищу себя здесь. Угу. Там я свою миссию выполнил. Теперь у меня другие, ну, скажем так, наверное, поиски себя. И он же в чем-то прав. Он имеет право, возможность, не знаю, что еще, себя поискать в другой специальности, не в той, что ему придумали его родители.
5: Безусловно. Это же один из самых частых вопросов, которые мне задают в социальных сетях и, там, я не знаю, в интервью или на лекциях каких-то, да, как найти себя. Я все время говорю, что сначала нужно вспомнить, где вы себя видели в последний раз. А что значит «я видел себя в последний раз»? Видел себя в последний раз, на самом-то деле, это вопрос к вашим ощущениям себя в этом мире. Вот где и в какой момент себя в этом мире ты ощущал абсолютно целостно? И у этого ребенка, мальчика, юноши, точно есть какое-то такое воспоминание. А дальше мы должны будем смотреть относительно того, что заставило его покинуть это место. Или покинуть эту идентичность, или отказаться, по сути, от самого себя. Да? И понятно же, что не просто так все психологи все время сразу в детство. Ну, кому ни копни в детство, там точно можно найти какую-нибудь причину, из-за которой у человека что-то не складывается. Но можно так не делать. Вот у меня ровно такой же есть кейс. Много лет назад уже, правда, ко мне пришла одна барышня, молодая, ну, можно ее назвать тоже юной, 26-27 лет. Ровно с тем же самым. Я закончил юридически, я работаю юристом в какой-то там компании, не буду называть компании, перекладываю бумажки, делаю какие-то договоры, контракты, но я не хочу. А зачем же ты работаешь? Ну как мама с папой? Вот они меня устроили в институт, они оплатили институт. Окей, зачем ты согласилась? А я не знала, кем я хочу быть в 10-м классе, 11-м классе.
4: Ну, можно предположить, что она не знала.
5: Конечно, не можно так предположить, но мы с вами сразу думаем, что это норма. А это на самом деле не совсем норма. И знаете, что я сказал? Я говорю, а ты чего хочешь сделать? Она говорит, я хочу, ну, там, я начала рассказывать, что, ну, журналист, бизнес, неважно. Мы с ней пошли в магазин, я говорю, вот видишь пачку презервативов? Она говорит, да, у кассы. Я говорю, ты должна украсть их. Человек, который никогда в жизни ничего не воровал, никогда в жизни. Ну, она готовилась к этому минут 30. Она краснела, синела, бледнела, переставала дышать, снова начинала
4: это
5: дышать.
4: Это было прямо в магазине, да?
5: Это прямо был магазин. Эксперимент. Да, это был это не эксперимент, это работа провокативного психолога. Угу. Через какое-то время она выходит, значит, радостно, говорит, я смогла, я сделала, показывает мне, я говорю, ну, здорово, теперь пойди верни и скажи, что ты это сделала. Но я хочу сказать, что она после этого стала успешным бизнесвумен и прекрасно зарабатывает, перестала быть юристом вот тем самым. Потому что смысл заключается не в том, что я хочу быть или еще что-то. Очень часто я хочу быть, потому что папа мне ну, там, сказал быть юристом, а я не хочу быть, как папа мне сказал. А я не знаю, кем я хочу быть. А вот когда человек проходит этот рубеж, Это же я же сделал для чего? Для того, чтобы человек соединился с тем уровнем стыда, который ему необходимо пережить для того, чтобы прийти и сказать: мам, пап, вы зря платили за юрфак. Поэтому здесь вопрос, где он потерял себя, и можно туда не ходить, можно сразу пойти вперед.
4: Вероятно, это свойственно многим молодым людям 25 лет начинать в себе сомневаться в том, что они правильно что-то выбрали в своей жизни. У меня есть тоже еще один кейс. Девочка хотела быть актрисой, заканчивает Щукинское училище. Видно, нет приложений, что-либо еще. Теперь она хочет стать маркетологом. То есть у нее обратный путь — уйти во что-то более рутинное, скучное, не такое яркое, чем ей казалось до этого. Потому что же многие же хотят то, что им нарисовали, то, что они видят на ярких картинках. И они как бы говорят, что они хотят это, хотя на самом деле они, может быть, и не знают, чего они хотят.
5: К сожалению, большинство людей принимает решение не на основании получить какой-то результат, а на основании избегнуть чего-то. Ну, то есть люди идут не к богатству, а убегают от бедности, не к здоровью, а убегают от болезни. И это очень разные мотивы, которые они оба на самом деле невротичные, и тот, и тот. И как вот я говорил, если ссылаться на Карен Хорни, Карен Хорни утверждала, что у невротической личности есть только три направления: от людей к людям и против людей. Четвертого вы не найдете, а значит, вы невротик. Значит, стоять на месте – это здоровая реакция. Но мы не можем этого делать в силу огромного количества причин. И поэтому здесь надо разбираться именно в том, от человека ходит или к. Если человек научился отвечать себе на эти вопросы, научился видеть собственный мотив, да, интенцию, то ему гораздо легче становится, конечно. Но вот когда вы говорите о том, что это нормально, что ребята в 25 лет ищут себя...
4: Я предположила.
5: Например. Но это нормально, когда у тебя в 25 нет детей, а у меня, например, было уже двое. И поэтому тут надо не искать себя или искать себя параллельно, но при этом кормить семью. И уже родители достаточно в возрасте, что за ними тоже надо было ухаживать. И жена. Ну и так далее, и тому подобное. Ну вот, понимаете, поэтому да, у нас сегодня просто взросление сильно отстает. И в этом смысле люди, конечно же, ищут себя в 25.
4: А это можно делать параллельно, я имею в виду, зарабатывать на то, что тебе за что нужно платить, и... скажем так, себя в чем-то реализовать?
5: Ну, я, конечно же, скажу, что это можно как минимум на своем собственном опыте. Я же только в 33 решил стать психологом. Но дело в том, что зарабатывая деньги, я всегда знал, что я не хочу заниматься тем, чем занимаюсь. Сказать, что я знал, чем я хочу заниматься, тоже было бы неправдой. Но в один прекрасный момент я просто понял, что совокупность всех тех знаний, которые я вбирал в себя с 17 лет, читая книги, ну, в общем-то, применимо только вот в этой точке. Тогда не было такой моды на психологов, потому что такая мода на психологов произошла после триггера, к которому я имел отношение. Я открыл этот ящик Пандоры, к сожалению.
4: Да, все мы посмотрели сериал. Ну, да. Ваш метод, который вы рассказали про провокацию, про магазин, как раз очень в этом сериале был распространен.
5: Ну, я сказал просто, что если что-то делать кинематографично, он не мой. Я просто сказал, что это единственный метод, который можно снять в кино. И тогда он будет весело, интересно смотреть.
4: Потому что есть что показать, да?
5: Конечно.
4: Если мы вспомним этот фильм, отец главного героя, он как раз беседовал, да, и просил потом за это деньги. А главный герой этого сериала, он всех заставлял людей проживать, значит, некие ситуации. Но вопрос мой такой. Если я правильно помню сюжет этого сериала, значит, герой он заставлял, делал людям больно. И после этого он становился хорошо.
5: Не совсем. Ну, в смысле, возможно, вы так это поняли.
4: Ну, я так это поняла.
5: Смысл был в другом.
4: То есть они у него плакали, рыдали, что-то там еще делали.
5: Конечно, потому что провокация всегда работает в сторону реакции. Триггер – это как раз то, что запускает вашу реакцию. А реакция, если на нее не давать контрреакцию, то она всегда приведет вас к боли. Всегда. И поэтому, если терапевт способен совершить этот триггер, провокацию, а потом не отыгрывать вашу реакцию, как ее отыгрывают ваши близкие, то вы все равно столкнетесь с болью. И здесь терапевт должен дать вам возможности пространство выдержать. Почему я и сказал, что для того, чтобы не быть ведомыми, надо научиться выдерживать то, что происходит с тобой в моменте. А люди не выдерживают. У нас вообще, в принципе, мы же с вами живем в эру не просто потребления. Мы с вами живем в эру потребления обезболивающих. Любых. Нам в таком количестве продают обезболивающие. У меня болит тут. Показывают рекламу. Я прям смотрю на рекламу.
4: Вы про таблетки или просто
5: таблетки?
4: Про пирожные?
5: Нет, смотрите, про таблетки и про пирожные. Сигареты, алкоголь, все что угодно. Кино, вот в том ширпотребе, которое оно есть. Рилсы. Ну, то есть вот все это все про обезболивание.
4: Не, я согласна, потому что то количество сериалов, которые сейчас смотрят люди, оно просто зашкаливает. И они
5: хорошо
4: готовы
5: сериал.
4: Бесконечно их смотреть, даже сидя на работе.
5: Абсолютно.
4: Я так понимаю. Они же оттуда считывают некие модели, которые вы, как психолог, в том числе вкладываете в эти сценарии, потом пытаются их повторить. То есть они становятся ведомыми, правильно или нет?
5: Да, можно так сказать. Я преподаю в институте, на факультете психологии, преподаю провокативный метод. И туда приходят люди, которые без меня учатся провокативному методу, там целый курс, а я веду один день в году. И я всегда свою лекцию начинаю с того, что я говорю: коллеги, никогда не называйте себя провокативным психологом, потому что не существует провокативной психологии. К вопросу о том, что они посмотрели фильм и решили, что за одну серию можно всех вылечить.
4: Считается, что делать то, что хочется, это единственный способ прожить жизнь правильно. Есть такое утверждение. Вы согласны?
5: Нет. Нет. Что хочется, это значит, что ты ребенок, который хочет луну, хочет это, хочет... Нет, конечно, это детская позиция, абсолютно инфантильная. Другой вопрос, что очень часто, вот в контексте того, о чем мы говорим, ваше «хочу» — это красиво упакованное чужое «надо». И вот ну, тут надо разбираться гораздо глубже.
4: А как отличить вот мое и чужое?
5: Я много лет назад разработал, наблюдая за людьми в тренингах, в группах, в личной работе, обнаружил очень интересную вещь, которую сегодня некоторые тоже как бы начинают это подтверждать. Я это не описывал нигде. Но я имею в виду, там, в диссертации я описываю другой сейчас свой метод анализа. Есть такое понятие, которое я называю темной триадой невроза. Это чувство вины, чувство стыда и страх. Это три эмоции, при помощи которых всех нас воспитывают. Родители, самые любящие, самые лучшие родители. Они пристыжают, они винят и они пугают. И если ваше «надо» хоть каким-то образом отвечает на это, или если ваше «хочу» или ваше «должен» отвечает на то, чтобы ну, либо избежать этих чувств, либо поддаться этим чувствам, то вас в этом во всем пока еще нет. И для того, чтобы прожить свою жизнь, как вы говорите, счастливо, нужно сначала суметь исцелить себя от чувства стыда, чувства вины и постоянной тревоги.
4: Я пытаюсь представить человека без всех этих трех чувств, и он какой-то получается не очень симпатичный.
5: Ну, во-первых, я не сказал, что нужно избавиться от этих чувств, Натыш. Я сказал, что нужно исцелить себя от них, потому что есть понятие невротического страха, есть понятие нормального страха, есть понятие невротического чувства стыда, а есть понятие чувства стыда как результат высшей психической деятельности, что отличает нас с вами от животных. Я видел таких людей, но в психбольнице только, и причем в закрытых учреждениях, поэтому они есть, они существуют. Но вы и сейчас смотрите на человека, который смеет утверждать, что он с этим разобрался. Я смею утверждать, еще раз говорю, да? Что это означает? Это означает, что если вы мной начнете манипулировать через чувство стыда, вины или страха, я это замечу и могу сделать то, что вы попросите, а могу не сделать. Потому что выставить свои границы, сегодня уже вся молодежь говорит,

0: то я контакт прерву. И тогда это будет не очень красиво и не очень хорошо.
1: Такой момент есть еще, когда очень не хочется что-то делать, но надо. Тут же как-то что должно быть? Стыдно, страшно? Или что, вина? Что-то должен ты здесь испытать?
0: Смотрите, как получается. Ведь надо всегда лежит между хочу и должен. То есть надо – это там, где ты берешь должен и переводишь его в собственную ответственность.
1: Угу.
0: Поэтому, когда надо сделать, это не то же самое, что я должен сделать. Вот надо было мне сегодня сходить в спортзал. А должен был бы я, например, там, не знаю, куда-то поехать. А вот я смотрю на эту погоду, мне неохота туда ехать. Я отменяю встречу. Вот если у меня долг висит в невротическом поле, то я буду весь день потом страдать. А если я четко понимаю себе, что я могу себе это позволить, и я это делаю, это означает, что я способен брать на себя ответственность. Вот в книжке, которая за вашей спиной, там есть очень прекрасные слова, что выбор заканчивается там, где начинаются последствия. Как только я соединяюсь с последствиями и говорю, да, человек на меня может обидеться, расстроиться, может никогда меня больше не позвать на эту встречу, но я не поеду. Вот это означает, что я нахожусь в ответственности. Когда человек находится в позиции ответственности за собственную жизнь, он живет исходя из «надо», а не из «хочу». Его «хочу» становится здоровым «надо», его «должно» становится здоровым «надо». Ну, вот так, например, я всегда говорю, что вы же не должны кормить своих престарелых родителей. Бросьте их, пусть они умирают. С голоду, там, не знаю, чего они будут умирать. Все говорят, как так? Я говорю, ну, если вы должны, не делайте этого. Потому что сначала ты отказываешься от долга, потом пауза, которую надо выдержать, а потом появляется вдруг «хочу». И это такое интересное «хочу», что ты приезжаешь к своей маме или к папе и привозишь ему, там, не знаю, клубнику в феврале, да? И папа или мама ест ее, а тебе как будто вкусно. Потому что ты теперь стал это делать не потому, что должен. Вот ответственность – это единственное, что отличает человека.
1: Ну, то есть эту ответственность можно сделать приятной, да?
0: Она
1: а не каким-то чувством долга, которое на тебя висит и давит, и ты делаешь это потому, что тебе кто-то сказал, что это надо сделать.
0: Ответственность – это просто связь с результатом, Наташа. Ничего больше. Да, к сожалению, у нас в Уголовном кодексе записано, что отнесение ответственности – это несение наказания за совершение противозаконных действий. С точки зрения Уголовного кодекса, ну, так и есть. Но весь Уголовный кодекс, так же, как и вся коллективная мораль, построена, к сожалению или к счастью, всего лишь навсего на 10 заповедях Моисея. Но когда у человека спрашиваешь, какова первая, люди всегда говорят, не убей, не укради и так далее. А первая не такая. И поэтому большинство людей не знают этих заповедей. Они как бы живут внутри этого культурного контекста, но не понимают, про что он. И вот это, к сожалению, проблема. Поэтому я в начале нашей встречи сказал, что если люди научатся читать религиозные тексты, там есть все ответы, и психологии не понадобится.
1: Не будем оставлять психологов без работы все-таки?
0: Будем. Я вот читал лекцию, как жить так, чтобы психолог остался без работы.
1: Так, подскажите.
0: Ну, вот как раз я рассказывал про ответственность.
1: Прочитайте...
0: Все то же самое, что я говорю вам, я рассказывал, просто чуть более развернуто, потому что там я был хозяин. Полтора часа что-то говорил, отвечал на вопрос.
1: Ну, я надеюсь, что кто-нибудь прослушает нашу тоже запись и не пойдет к психологу, а найдет ответы. Вот, из того,
0: пойдет ко мне.
1: Пойдет к вам, да. Это будет самый лучший вариант.
0: Ну, ради бога, у меня огромное количество разного рода обучающих программ. Пусть почитают, да. Я пишу очень много совершенно бесплатного контента, пусть люди читают.
1: Так все-таки, вот быть ведомым и вот это чувство, что тобой манипулируют. Это одно и то же или нет? Я пытаюсь понять. Там есть плюсы, там где-то есть минус.
0: Человек, который ведомый, я только что рассказывал перед нашим эфиром, что у меня вот недавно один клиент освободился из местной истории удаленных. Очень умный человек. Я говорю, как самочувствие? Он говорит, хочу обратно. Там все понятно. То есть быть ведомым, иногда действительно ты получаешь удовольствие, потому что не надо принимать решения. Не надо выдерживать напряжение фрустрации. Это очень важно. Я расскажу вам анекдот про ведомых. Корова идет на убой в толпе других коров. И так она тревожится, поворачивается к другой корове и говорит, скажите, вы тоже здесь впервые? Понимаете, дело в том, что мы, оказываясь в толпе, как бы с радостью передаем свои собственные чувства людям, которые находятся справа и слева от нас, а эти люди не в курсе. Они тоже передали. И дальше все это аккумулируется и уходит в то, что Юнг называл коллективным бессознанием. И находиться в этом коллективном бессознательном – одно сплошное удовольствие, потому что ты не имеешь никакого отношения к своему собственному бессознательному. А для того, чтобы ты не был ведомым, для того, чтобы тобой трудно было управлять или тобой манипулировать, нужно не самые лучшие свои черты узнать, нужно узнать всю свою тень. И вот тогда ты поймешь, потому что мой тесть, он был большим генералом контрразведки. Мы с ним много разговаривали о службе. И он всегда говорил, что каким образом они, так сказать, находят для себя агентов, да? Секс, власть, деньги.
1: Угу.
0: А это же у каждого. И все. И поэтому человека можно вывести куда угодно, только поманив его.
1: А ты как вот это себя-то узнать, чтобы не оказаться в коллективном бессознательном?
0: Придется к психологу, наверное, идти. Можно, конечно, не ходить, на самом деле. Можно же ведь просто быть к себе очень внимательным.
1: Я сейчас

0: говорю, знаете, не совсем вот про общественное, да, бессознательное. Все-таки мы многие, допустим, пусть мы выросли, ушли от родителей, уже не пошли в этот юридический или там какой-то театральный университет, как они захотели, мы уже там нашли себя, но мы чувствуем, что нами там пытаются управлять коллеги, знакомые, даже друзья, даже подруги, которые там тебе советуют, какое надеть платье, хотя, может быть, тебе больше идет красный цвет, а ты надеваешь голубой, потому что тебе Маша посоветовала, да? Или там ты прочитал в запрещенном Инстаграме, что вот сейчас нужно сделать такую-то прическу. Ведь все равно тобой кто-то пытается тебя куда-то направить.
1: Да.
0: С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, хочется
1: смотрите,
0: вот как-то вырасти
1: хорошо
0: отсюда.
1: Только тому, кто, направляясь, не чувствует конфликта. Если вдруг человек начинает чувствовать конфликт, то это означает, что в нем начинает пробуждаться семя осознанности. И тогда нужно смотреть. И у меня ответ один, и он действительно будет провокативный. Два варианта только. Либо ты уходишь от чувства стыда и вины, чтобы их не чувствовать, и страха, то есть нивелируешь, анальгируешь их разными способами, либо ты, наоборот, идешь туда, где страшно, где стыдно, и где ты виноват, себя будешь чувствовать, и проходишь сквозь это, а потом смотришь такой вокруг, смотришь, потому что как только ты начнешь жить условно, самостоятельную жизнь, где только ты принимаешь решение, сначала ты будешь чувствовать, как тебя ненавидят все окружающие, они будут против твоего такого уровня жизни, а потом, когда они на тебя, ну, как бы наплюют, а они в какой-то момент должны на тебя наплевать, ты вдруг почувствуешь невероятный, какой, знаете, кричащий, вопиющий в пустыне глаз одиночества. И вот тогда у тебя появится твой собственный пост, да, который Иисус Христос прожил 40 дней свои в пустыне. И вот он поэтому ушел туда, для того, чтобы отойти. Иисус Христос вообще, в принципе, показатель человека, который не идет на пути управления семьей. Мама говорила, не надо. Он сказал, надо. Папа говорил, надо быть плотником. Он сказал, нет, пойду это. Система говорила это. Он же не просто так был на знаменах анархистов в 17 году и в 14. Поэтому у нас есть у всех пример. Можно так жить.
0: Я правильно понимаю, что если человек успешный, то ты одинокий, получается, да?
1: Очень часто такое бывает. Очень часто. Успех, реальный успех, как правило. Ну, просто потому что ты первый, ты бежишь впереди. Что, как бы, куда деваться? Ты все равно, ты даже не смотришь назад, ты смотришь все время вперед. Часто такое бывает. И часто бывает, что люди не справляются именно с этим во время успеха.
0: С одиночеством.
1: С одиночеством, с абсолютным непониманием тех, кто был рядом до этого. Они не могут тебя понять, они не могут разделить твой успех.
0: Они тебе завидуют или что с ними происходит?
1: Конечно, в том числе они тебе завидуют, они не могут этого понять, они не могут осознать. А как так? Вот ты шел, там, не знаю, бизнесмен, да? И с тобой все вместе шли. И вдруг в какой-то момент ты всех почему-то обогнал, и у тебя теперь 100 тысяч миллионов, а у них нет. Конечно же, это они сначала приходят, просят помоги. Ты помогаешь. Они снова приходят, потом ты перестаешь помогать. Потом они говорят, ты зазнался. Я всегда на своих программах, на своих тренингах говорю людям очень простую вещь. Я не продаю никогда успешный успех, потому что я в него не верю. Я всегда говорю очень простую вещь, что если вдруг в какой-то момент своей жизни вы приняли решение покинуть место, в котором вы живете, которое вы можете называть больным, там, я не знаю, несчастным, неуспешным, бедным, каким угодно. Вы решили стать богатым, здоровым, счастливым, каким угодно, то все те люди, которые останутся там, они имеют полное право назвать вас предателем.
0: Есть ли такое, что большинство людей все-таки им нравится быть ведомыми, они
1: конечно
0: совсем не хотят ничего себе придумывать,
1: конечно,
0: как бы вот искать подсознание,
1: да,
0: и прочее? Их большинство или как?
1: Да, конечно,
0: для них все вот эти подсказки существуют?
1: Слушайте,
0: ответы.
1: Их большинство, и, к сожалению, именно они-то и не читают этих ответов. Они как раз их и не читают. Даже если они их читают, знаете, я пишу притчи. Я вырос в культуре притч на Кавказе. Я очень люблю притчи. И вот я недавно написал одну притчу. И вот как раз разбирал ее на своем канале, рассказывая про то, какие там элементы психики затронуты. Человек к истине может относиться как слон, как муравей, как пчела. Вот есть истина. Слон потребляет все, чтобы не упустить истину. Муравей, как только находит истину, начинает ее таскать, такую потихонечку оттаскивает ее куда-то к себе. Так ведут себя люди, которые пытаются Бога из церкви домой принести. Но ни там, ни там его не находят. А есть пчела, которая находит, перерабатывает, интегрирует и, как опыт свой проживающий, приносит вам в виде меда. Вот у людей есть три способа. Процентов 60 живет как слон, процентов 20 как муравей, и только процентов 20 в лучшем случае как пчела. Метафорично, но как мог.
0: Да, поняла. Ну, то есть проще... Как вот проще, пытаюсь понять? Или не нужно искать...
1: Как слон,
0: да?
1: Конечно.
0: То есть дайте мне...
1: Дайте мне еды, зрелищ, и больше мне ничего не нужно. Все.
0: А уже потом и не говорите мне, что делать, пусть оно идет, как идет.
1: А еще очень люди же любят потреблять контент на всех каналах, какие только есть, от запрещенного до самого федерального. Они потребляют контент, который помогает им ответить на вопрос, как я должен думать. И поэтому люди выбирают кнопку, у каждого человека какая-то кнопка, у одного такая, у другого такая. Выбирают, и там есть точно какой-то человек, который им рассказывает, как надо думать относительно того, что происходит в их жизни. И все.
0: Все-таки я спрошу, если я хочу это исправить, что мне все-таки сделать? Вот я не хочу, чтобы за меня выбирали. Но мне немного лень.
1: Я думаю, как ответить, чтобы ничего не рекламировать.
0: Прочитали ваши книги, и все вообще. Все курсы послушали, да, тренинги.
1: А если вы все это сделали, то как бы у вас не будет больше этого ответа, потому что они все направлены.
0: Не будет вопросов, да.
1: Ой, вопросы, простите. На то, чтобы как раз ответ, на найти этот ответ. Но если говорить вот максимально просто, если вы не хотите, найдите свой способ выдерживать напряжение, фрустрации. Это единственное. Вот я разговаривал с человеком зависимым, и я ему говорю, смотри, у тебя в момент, когда у тебя появляется желание, тяга удовлетворить любую зависимость, любовную, там, наркотическую, какую угодно, алкогольную, химическую, любую. Есть, ты как это, кстати, я у вас спрашиваю, как называется расстройство пищевого поведения. Ну, там, неважно, да?
0: Все время хочется есть.
1: Да, например. Ну, причем не хочется, а все время надо есть. Это разные вещи. Так вот, тяга, она длится всего 10 минут. И если выдержать вот эту фрустрацию неудовлетворения вот этого «хочу» детского, то за вас выбор уже даже не сможет сделать химия.
0: Взять паузу, да? Подождать.
1: Хорошая идея. Взять паузу. Но там просто не просто пауза, а смотреть. Там надо все время смотреть на то, а что со мной происходит, вот как я это хочу.
0: Спасибо большое. Клинический психолог, психоаналитический терапевт Сергей Насибян.
1: Спасибо вам.
2: Поговори со мной.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные уничтожили редкий шведский танк. Европейцы переживают кризис идентичности. Русский Халк попытается установить новый рекорд в День России. Об этих и других темах подробнее далее. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили редкий шведский танк СТРВ-103 в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным «Метеор». По его словам, в ходе выявления техники противника в тыловых районах на Харьковском направлении был обнаружен пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты цели передали командованию по штатным каналам связи, после чего к работе приступили расчеты ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Он подчеркнул, что инженеры-саперы оснастили беспилотник кумулятивной боевой частью для гарантированного пробития брони без возможности последующего восстановления техники. Европейцы переживают кризис идентичности. Они не знают, кто они и за что стоят. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, одна из таких стран – Франция. Сейчас она пытается переосмыслить себя как сильную нацию, из-за чего ей потребовался враг. И такого врага она сделала из России, заявил Риттер. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта этого года в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны. В современной Европе не хватает смелых политиков уровня Шарля де Голля или Виктора Орбана, готовых проводить самостоятельную политику в отношениях с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его мнению, именно дефицит политической смелости мешает пересмотру нынешнего курса ЕС в отношении России. Демографическая нагрузка на работающее население Украины может вынудить государство повысить возраст выхода на пенсию. Об этом говорится в статье заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущева. Согласно ранее публиковавшимся расчетам ученого, общие естественные потери населения Украины за 2027-2052 годы составят от 5 до 7 миллионов человек. Даже возвращение основной массы беженцев не изменит общей тенденции. При этом, по его расчетам, во всех прогнозных вариантах группа населения старше 60 лет будет превосходить по численности группу детей и подростков до 15 лет в 3 раза. Администрация Тайваня задействовала корабли береговой охраны в ответ на проведение правоохранительной операции Китаем к востоку от острова, передает Тайваньское центральное новостное агентство. В субботу Министерство транспорта КНР сообщило, что 6 июня организовало проведение специальной операции в сфере морского судоходства в акватории к востоку от острова Тайвань. Береговая охрана острова задействовала 5 кораблей и патрульные катера. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» попытается установить 12 июня, в День России, сложный и опасный рекорд мира по сценическому экстриму, которого никогда не было в мировой истории силовых спортивных шоу. Покорение рекорда запланировано в подмосковном городе Люберцы. Чтобы установить рекорд, Агаджаняну нужно надуть до разрыва не менее 2 грелок. Ассистировать ему будет рекордсмен по силовому экстриму Сергей Буганов. На «Русском Халке» будут стоять его 2 друга. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Продолжаем эфир на радио «Спутник». Прямо сейчас с нами на связи политолог-международник Владимир Оленченко, с которым мы будем обсуждать самые разные темы. Владимир Анатольевич, приветствую.
3: Доброе утро, Александр.
2: У нас есть первая новость, которая, как мне кажется, достаточно любопытна. Уполномоченные по правам человека в России и Украине Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать справки и другие документы от граждан. Об этом стороны договорились во время встречи 5 июня. Об этом как раз рассказала Яна Лантратова. Она привела вот в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат, а вот эти справки получить невозможно или очень очень сложно. И прямо сейчас вот подобные проблемы будут решаться. И вот как вы считаете, это определенный шаг к сближению, ну хотя бы в гуманитарной сфере между нашими странами?
3: Александр, соглашусь с вами, что это, безусловно, сдвиг достижения договоренности. Сдвиг в том плане, что это действительно предпосылки налаживания диалога. Диалог необходим, потому что для того, чтобы двигаться к заключению мирного соглашения, нужен диалог на самых разных уровнях. Я рассматриваю это как один из элементов движения к диалогу о достижении мирного соглашения. Это очень такая чувствительная сфера, которая касается и судьбы, и жизни военных с обеих сторон, я имею в виду и с нашей, и с украинской. И она является отражением, это была наша инициатива, того, чтобы люди получали своевременную информацию. Естественно, родственники тех людей, которые участвуют на линии соприкосновения, хотят, и это их законное право, знать, если человек не выходит на связь, и что с ним случилось. Поэтому я думаю, что это сдвиг. Хотелось бы, чтобы она была реализована. Почему я так говорю? Потому что мы наблюдали случаи, когда украинская сторона, достигнув какой-то договоренности, зачастую потом ее дезавуировала, то есть отказывалась. Будем надеяться, что это не будет и договоренность будет реализовываться. Вижу также положительный признак в том, что на профессиональных уровнях есть возможности диалога с украинской стороной.
2: Владимир Анатольевич, вот вы справедливо подметили, что очень часто подобные договоренности могли быть прекращены как раз по инициативе украинской стороны. И вот что любопытно, как минимум мне интересно, как это все вот должно существовать, если неоднократно мы слышали о том, что украинские власти пытались, наоборот, скрывать от своих граждан какие-либо известия о погибших для того, чтобы не выплачивать те самые деньги, которые они обещали. А теперь вот подобное соглашение, которое как будто бы не сочетается с их предыдущими высказываниями.
3: Александр, вы правильно говорите, что, к сожалению, слова и дела нынешней украинской администрации, я имею в виду в широком смысле слова, не только руководителей, но и на профильном уровне, зачастую расходятся слова с делом. Справки – это... Я думаю, что там в более широком плане речь идет о справках. Это документы, которые подтверждают права различного рода людей. Я имею в виду в основном там родственников. Ну и для самих военнослужащих, если он оказался, например, в плену, имеет очень значительное, скажем, значение, извините за тавтологию. Вот. И поэтому, я думаю... Здесь будем смотреть, как отреагирует на это руководство украинское. Потому что отказы от договоренности происходили обычно по одной схеме. То есть на профильном уровне были, не буду перечислять все эти случаи, которые мы знаем, были достигнуты договоренности, они были признаны обоснованными и были намечены, перспективы их применения. Однако, когда это было докладывалось уже своему руководству украинскому, то происходил пересмотр этого и отказ. Вы подметили верно, что украинскому руководству какие-то вещи невыгодны, которые его, дезавуируют его пропаганду. Мне, повторюсь опять, хочется надеяться, что эта договоренность будет выполнена и в более широком плане будет означать перелом тенденции не выполнять договоренности.
2: Но будем надеяться. Единственное, конечно, остается прислушиваться и к вашим словам, и неоднократно сказанных в эфире по поводу того, что украинским словам не всегда хочется верить и не всегда получается верить, потому что они очень часто расходятся с делами. Но вот, кстати, что касается вот слов, брошенных, так скажем, на ветер, у нас есть одна вроде бы огромная такая громоздкая серьезная структура, общемировая, ООН, существует, которая продолжает существовать, пытается что-то делать, но по большей части мы слышим только слова и никаких действий не наблюдается для того, чтобы действительно обеспечивать мир во всем мире, как говорится. И вот прямо сейчас есть любопытное еще высказывание, вот как минимум замглавы МИДа Александра Алимова, который говорит, что весь секретариат ООН сегодня имеет ярко выраженную прозападную ориентацию. И вот он подчеркнул, что это вместе с курсом западных стран на отказ от сотрудничества с Россией серьезно осложняет работу Москвы в рамках этой самой организации. И вот что любопытно тогда, а для нас ООН еще существует, да и вообще, какое будущее у этой самой организации? Оно есть или все-таки будут пытаться сделать какую-то альтернативу? А вообще, возможно альтернатива?
3: Вы знаете, вопрос, если говорить о перспективах деятельности ООН или возможности формирования новой структуры, эта тема давно находится в повестке большинства стран, и большинство стран, в том числе наша страна, признает эту необходимость, и идут контакты, идут консультации, и идет, скажем, такая обстоятельная работа над тем, как, во-первых, привести ООН к ее деятельности, к тем учредительным документам, которые были приняты в 1945 году. Мы должны помнить, что у России особая ответственность, так как Россия является правопреемницей СССР, который являлся одним из учредителей Организации Объединенных Наций. Тогда это решение было идеальным в том плане, что оно помогло сохранить контакты между странами, помогло дать, скажем, импульс послевоенному развитию. И до определенного периода в Организации Объединенных Наций действовали нормы международного права, действовали сбалансированные подходы. К сожалению, то, что сказал замминистра иностранных дел Александр Алимов, это соответствует действительности. В настоящее время секретариат ООН, который должен обеспечивать деятельность Организации Объединенных Наций соответственно учредительным документам, к сожалению, стал не столько представительством международным, сколько представительством, скажем, западных стран. Можно на эту тему долго рассуждать.
2: Вот тут, Владимир Анатольевич, прерву на секунду. Просто совсем недавно как раз интересовался некоторой статистикой, и была информация о том, что уже долгое время, что Соединенные Штаты, что, кстати, и Китай, не выплачивают свои взносы, как раз которые помогают финансировать Организацию Объединенных Наций. И вот их взносы обеспечивают 42% необходимых финансовых потоков и всех затрат. И получается, что мы говорим о том, что США вроде бы как и не вкладываются в ООН и вообще хотят себе какую-то свою альтернативу создавать, ну, тот же Совет мира, который все Трамп продвигает, а в то же время ООН является прозападным. Кто тогда прямо сейчас у руля в ООН, кто направляет курс?
3: Ну, вот я хотел как раз сказать, я согласен с вашими рассуждениями, но я понимаю так, что США решила не вносить взнос, поскольку уверилась, или это может служить доказательством того, что они уверены в том, что секретариат ООН и так будет следовать тем идеям и тем, скажем, инициативам, которые генерирует сообщество западных стран. Я так бы расценил, почему они прекратили финансирование.
2: То есть, на чем базируется эта уверенность?
3: Ну, я опять же повторюсь, потому что взнос – это то, что мы вкладываем в деятельность и надеемся, что она будет работать на фактор равноправного подхода и равноценного рассмотрения. А если вы, скажем, уверены в том, что вот механизм этот работает сам по себе, потому что там находятся люди, которые не выдерживают, скажем, ориентир учредительных документов, то возникает вопрос, зачем тогда деньги платить. Это, в общем, не в пользу, говорит ни США, ни нынешнего секретариата ООН.
2: Вот тогда, если мы вот все обсуждаем подобное, связанное с ООН, интересно узнать, а вообще стоит прямо сейчас прислушиваться к решениям ООН? Потому что неоднократно мы наблюдали, ну, достаточно противоречивые, так скажем, высказывания и заявления, которые там были сделаны, и решения там приняты, а вроде бы все равно остается, ну, такой серьезной организацией альтернативы, которой не существует.
3: Дело не в том, что не существует, а дело в том, что по-прежнему это место, или, как любят говорить, площадка, где можно переговорить воочию, можно представить свои аргументы. Эти аргументы будут распространены, их можно распространить, есть специальные документы в рамках организации, в рамках ООН. И распространить среди стран-членов ООН – это серьезный инструмент. А то, что принимается какими-то группами или продвигается инициатива, решение, то неправильно будет и с ними смиряться или их игнорировать. Нет, надо давать нашу оценку, объяснять, почему мы с ними не согласны, и одновременно объяснять, какой должно быть, какой могло бы быть правильное, объективное решение. Когда я говорю объективное, оно как бы на равноправной основе и направленное на подтверждение действий международного права и направленное на то, чтобы добиваться стабильности и архитектуры безопасности.
2: Ну, собственно говоря, такая здравая конкуренция должна быть, но при этом, если вот так просто попробовать сделать выводы из ваших даже слов, это больше действительно становится такой международной медиаплощадкой, не политической, а медиа, где рассказывают о своих идеях, о каких-то ситуациях, и после этого за счет того, что все-таки он продолжает иметь серьезный авторитет в мире, это быстро распространяется. Или я вот здесь все-таки слишком ухожу вот в какие-то не те размышления?
3: Александр, здесь я немножко с вами не согласился бы. Почему? Потому что, ну, называть ООН медийной площадкой, это было бы действовать в пользу сообщества западных стран. Им так хотелось бы это действовать. Мы же придерживаемся и будем придерживаться точки зрения или принципа, что ООН – это международный механизм. Механизм для рассмотрения, решения и воплощения действия по сохранению стабильности в мире и по развитию международных отношений и по развитию международного права. Поэтому я вот здесь, скажем, не соглашусь с тем, что это медийная площадка. Это не медийная площадка. Есть такое намерение со стороны сообщества западных стран сделать ее таким, ну, скажем, не хочется говорить слово пропагандистским, но, скажем, местом, где как бы шел такой просто, скажем, обмен какими-то мнениями.
2: Ну, собственно говоря, и будем надеяться, что такого не произойдет, это останется серьезным политическим механизмом. Но пока что имеем, что имеем, и решения, которые принимаются, особенно в нашу сторону, и давление, которое оказывается на нашу страну, они все еще имеют место быть. Единственное, что даже подобные, ну, скажем, препятствия не мешают нашим спортсменам, в том числе нашей вот теннисистке, победить на открытом чемпионате Франции по теннису. Там как раз наша россиянка Мира Андреева стала чемпионом. Хочется ее в очередной раз поздравить. И вот мне любопытно ваше мнение узнать. Как считаете, какое это значение для нашего спорта имеет? Потому что потихоньку, помаленьку мы наблюдаем, как появляется символика, как все больше российских спортсменов допускают на международные соревнования. Вот эта очередная победа, она больше в плюс нам сейчас сыграет? Или наоборот, там западные посмотрят представители и скажут: ой, опять русские победили, как-то это все нехорошо, давайте-ка опять их будем запрещать.
3: Вы знаете, соглашусь с вами, что в широком смысле слова «да» – это подтверждение того, что когда мы требуем восстановления прав российских спортсменов и прав России в целом в международном спорте, то это лишнее подтверждение того, что у нас для этого есть не только, скажем, международное право и правила взаимоотношения в спорте, но и есть потенциал. Можно здесь, конечно, расценить так, что, скажем, вот те ограничения, которые были и которые частично сняты, я надеюсь, уверены, будут сняты остальные, они носили характер недобросовестной конкуренции. Что касается в более узком смысле, как теннис. Теннис, к сожалению, он монополизирован. Монополизирован странами, которые являются устроителями международных, международных, скажем, турниров. И эти страны, они, в общем, известны. Это Великобритания с Уимблдоном, это Соединенные Штаты Америки с Open USA, это Франция, Ролан-Гаррос, и Австралия с Open Australia. Вообще их когда-то таких турниров было 40, сейчас их осталось чуть больше 10. И монополизация заключается в том, что они получают от этого большую коммерческую выгоду.
2: Но при этом российские спортсмены там принимают участие, причем не одна Мира Андреева там была представлена, а даже огромное количество российских спортсменов, около 23.
3: Вы знаете, мы хорошо там выглядели. Я считаю, что и добивались хороших успехов, и это очень радует. Я горжусь этими успехами. Но я вернусь к той теме, которую затронула, монополизация. Дело в том, что вот эти страны, они образуют большинство в Всемирной организации тенниса, и решения какие-то там принимаются, принимается на основе тех баллов, которыми они обладают. Так вот, эти четыре страны, они обладают баллами, которые обеспечивают им 2/3. Вот с этим надо это преодолевать и добиваться того, чтобы эта организация была открытая. Французы, они чувствуют себя немножко обделенными с Ролан-Гарросом в том плане, что они считают, что мало денег вносят. Для того, чтобы деньги выплатить, их надо внести. И страны вносят. А для того, чтобы вносить деньги, значит, нужен вопрос о правах. То есть я так вот штрихами обозначил эту проблему. И несмотря на такую монополизацию тенниса, мне приятно, что наши спортсмены продолжают там участвовать, продолжают добиваться успеха. И, конечно, успех Андреевой, он, во-первых, закономерен. Она, как говорится, не прибежала и не выиграла, она настойчиво двигалась и пришла к этому. Я уверен, что и на других больших крупных вот этих турнирах она будет, скажем, блистать. Но, опять же, хочу сказать, что, видимо, так получилось сейчас, когда мы говорим о пересборке международных отношений, то это в равной мере относится и к теннису.
2: Да, ну и, собственно говоря, кстати, Миру Андрееву еще и Мария Шарапова поздравила, и хочется сказать, что уже вот в 12 олимпийских видах спорта, как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, он сказал, что российские спортсмены прямо сейчас все больше и больше выступают, мы уже допустимы там в спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжке в воду и многих других видах спорта, и надеемся, что вообще в один момент все эти границы исчезнут. А вот сейчас хочется буквально еще немного поговорить о таких международных проблемах. 3 минуты у нас остается до завершения эфира. А чиновники в США считают, что масштабы шпионажа Израиля за ними на фоне американо-иранских переговоров уже все черты, возможные все преграды перешли, и красные линии, и оранжевые линии, и любые другие, любых других цветов, достигли критического и даже неадекватного уровня. Об этом вот пишет издание New York Times. А любопытно, потому что очень много поступало уже сведений о том, как израильские, значит, спецслужбы неоднократно и подслушивали разговоры, и что-то сливали, и что-то себе забирали. Вот хочется узнать, как изменится отношение американцев и израильтян. И вообще изменится ли, или просто пропустят мимо ушей, да и, ну, занимаются и занимаются, пускай.
3: Вы знаете, Александр, если мы эту тему посмотрим в ретроспективе, то есть как было, то мы увидим, что практика взаимного подглядывания и подслушивания в сообществе западных стран, она была, есть и, видимо, сохранится. Мне кажется, что много было публикаций в свое время Сноудена, были публикации о том, что Соединенные Штаты Америки контролировали, прослушивали практически все руководство Европы, НАТО. Ну и, соответственно, те в ответ прослушивали и хотели прослушать американцев. Я уверен, что и в той мере, в какой и израильтяне, ну, будем так говорить, когда слушаются, это имеется в виду в узком понимании, в широком смысле, то есть взаимные, как говорится, добывание сведений, относятся и отношение американцев к израильским военным и к израильским чиновникам. Поэтому я думаю, что...
2: Это какой-то стокгольмский синдром. Вроде бы, да, нас прослушивают, над нами издеваются, но нам это очень нравится.
3: То это, я повторюсь, это обычная практика. То есть, и, видимо, я так понимаю, это выплеснулось на поверхность, поскольку вышло уже за рамки, скажем, допущенного, как бы, или признаваемого негласно и так далее, и вызывает уже раздражение. Потому что вызывает раздражение, ну, чем? Потому что одно дело, если вы обладаете информацией, но аккуратно с ней используется. Другое дело, если вы обладаете информацией прямо в лицо, там, своему визави, говорите, что вы знаете о том, что он сказал, и попросить его объясниться и так далее. Я этим объясняю то раздражение, которое высказал Трамп Нетаньяху, хотя там как бы говорили о его действиях. На самом деле, мне кажется, есть такие информации о том, что он высказал именно неудовольствие без церемонности израильтян по отношению к американцам. Ну, я не буду говорить о том, как они этого самого... задерживали там журналистов американских и так далее. То есть это обычная практика, и поэтому, наверное, у них и присутствует этот синдром, я не знаю, как его назвать, то есть постоянно, скажем, манипулировать информацией, постоянно...
2: Спасибо огромное, приходится вот немного поторопить, на этом завершаем наш сегодняшний диалог. Политолог-международник Владимир Оленченко был с нами на связи, а прямо сейчас новости.

«Узнать за 90 секунд». До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, микрофон у Дарьи Гущина. Российский морпех на Добропольском направлении сбил с пулемета 6 ударных дронов ВСУ, которые летели на него. Сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Буша». По словам заместителя командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, во время одного из боевых эпизодов на российского военнослужащего одновременно была направлена группа ударных дронов. Боец укрылся в окопе и короткими очередями из пулемета последовательно поражал беспилотники противника. И в продолжение темы операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили украинскую боевую бронированную машину «Новатор» в районе Константиновки, сообщили в Министерстве обороны России. По данным оборонного ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение украинских подразделений на боевой бронированной машине «Новатор» украинского производства. Противник пытался покинуть район выполнения задачи и выдвинуться в тыловую зону. Модернизация судостроительного завода «Северная верфь» начнется в 2027 году. Ориентировочный объем инвестиций составит не менее 350 миллиардов рублей – об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он добавил, что модернизация «Северной верфи» позволит проводить до 11 средне- и крупнотоннажных судов ежегодно. Кроме того, предприятие сможет строить танкеры типа «Афромакс», газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы и другие типы судов. Избирательные участки на третьих с начала 2025 года парламентских выборах открылись в самопровозглашенной Республике Косово. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в Приштине. Всего на 120 мест в парламенте претендуют 17 партий, 3 коалиции и 1 независимый кандидат. По Конституции 10 мест зарезервировано для местных сербов, еще 10 для представителей остальных национальных меньшинств. Россияне при поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы могут столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками, вирусом Эболом. Поэтому необходимо помнить о правилах личной гигиены и вакцинации. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что существует большое количество инфекций в мире, которые передаются комарами. Например, малярия, чикунгунья и целый ряд других лихорадок. Небезопасны сегодня также африканские страны, где распространяется лихорадка Эболы. Именно поэтому необходимо использовать специальные средства, в том числе от защиты от комаров. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
3: Мы продолжаем наш цикл. У микрофона Диана Берлин. Гость сегодняшней программы – легендарный музыкант, певец, композитор, поэт, человек многогранного таланта Игорь Саруханов. Для того, чтобы вы окончательно включились в наш разговор, я хочу вам перечислить хотя бы несколько песен Игоря Саруханова. «Не прячь зеленые глаза», «Желаю тебе», «Скрип колеса». Не буду все перечислять. И, наконец, песня, которую многие, особенно сегодняшнее молодое поколение, считают просто народной. «Дорогие мои старики».

0: Игорь, но все началось не с эстрадных же песен, правда?
1: Конечно.
0: Я думаю, что наши слушатели более старшего поколения хорошо помнят эту роковую группу и вас, таких красивых молодых ребят, потрясающих, и, например, «Кара-кара-кара».
1: Да, это вот, я не знаю, как
0: какой
1: это объяснить.
0: Год?
1: Это, ну, это 81-й год, угу. мы расстались с Стасом Алексеевичем Наминым. Мы решили все вопросы. Я рассказывал, он простил, так что мы друзья, до сих пор дружим. И мы создали эту группу. Это мечта была.
0: Группа «Круг». Группа «Круг».
1: Группа «Круг».
0: Угу.
1: Замечательная группа. Была «Кругомания». Это была культовая команда. По-настоящему культовая, потому что, например, многие коллективы, я уже не буду называть, это очень известные, да, коллективы, приезжали после гастролей домой в каком-либо городе, где бы они ни находились. Они приходили в свой собственный клуб. Там это какой-то подвал, например.
0: Угу.
1: Да? И они первое, что они делали, они включали песню «Круг друзей».
0: Конечно.
1: Вот, потому что это была песня всех песен. Ну, на самом деле, исполнение той мечты, о которой мечтали все, петь свои собственные песни. И чтобы никто не мешал. Но, увы, мешали.
0: Причем на русском языке. Мечтали петь на русском языке.
1: И мы прошли хорошую школу. Мы знали, о чем можно петь, о чем нельзя. Нас многому научили. И все равно были эти горе-цензоры, которые перебарщивали. Даже помню, моя мама как-то спросила, когда я написал первый альбом, почему ты такого землистого цвета? А я пришел с очередного худсовета на фирме «Мелодия». И я говорю, мам, ну вот не приняли, сказали, что нельзя писать свои песни.
0: Ну, потому что вы не были ни членом Союза композиторов, ни членом Союза писателей.
1: Да.
0: А писал и то, и другое.
1: Да.
0: И стихи, и музыку.
1: И я потом скажу спасибо Шафирану, Игорю Давидовичу. Умнейший, который сказал, Игорь, я знаю, как этот вопрос решить. Просто вы молоды. Вот Кахановский, поэтому Игоречек, да, и Михаил Саич Танич. Вот эти потрясающие люди, которые помогли своим авторитетом пройти сквозь эти жернова, потому что нельзя было их не пропускать. Это монстры, это маститые, любимые. Вот Игорь Давыдович говорит, Игорь, давайте напишем песню, все будет хорошо.
0: Я напишу стихи.
1: Я помню, когда мы написали «Любовь», я помню, как проходил второй раз худсовет «Песня за рекой», и он сказал, ну, это мы уже принимали, это прекрасно.
0: Ну, на хитрости мы, конечно, шли.
1: Да,
0: конечно,
1: да.
0: А как же иначе?
1: Вот, и я им очень благодарен, потому что они действительно хотели, они видели, вот, ну что тут рубить человека? Ну, дорогие мои старики, ну разве можно их зарубать такую песню?
0: Вот сейчас даже в это никто не может поверить.
1: Да. Вы знаете, Диночка, я хочу вам рассказать короткую историю, и вы получите удовольствие, потому что я получил удовольствие. И когда мама сказала после землистого цвета лица, так ты стань и тем, стань членом обоих союзов.
0: Конечно.
1: И вот я стою в союзе композиторов.
0: Ну, приняли.
1: Но вы не представляете.
0: Фантастика.
1: Раньше было 12 этапов, 12. В союзе писателей был один. Я уже 15 лет, там и 12 в союзе писателей. То есть я давно уже сюда вступил. Я решал мамин вопрос постепенно,
0: ну,
1: так сказать.
0: Да.
1: И вот союз композиторов пригласили, я пришел. Олег Иванов говорит, друзья, в союзе композиторов праздник. К нам пришел Игорь Саруханов. И говорит, вот мама бы слышала это все.
0: Угу.
1: И вот начинает меня принимать первый этап, второй, третий. И на каждом этапе задает вопрос. Игорь, ну зачем вам это все надо?
0: Да, вот этот вопрос я обожаю.
1: Я говорю, вы знаете, ну как это, зачем? Ну вот у вас все. Что вы, зачем вы пришли? Во-первых, я говорю, меня пригласили. Это первое.
0: Угу.
1: Показал на Олега Борисовича.
0: Угу.
1: Серьезный человек.
0: Угу.
1: Меня попросил к вам прийти. И Павел Яковлевич Слободкин, мой близкий очень друг.
0: Ну, вообще рекомендация уже
1: достаточно. Да,
0: угу.
1: И еще самое главное, знаете, я мечтал именно в этих стенах вам рассказать историю про мою маму. Я сказал, мама, хорошо. И вот я рассказал эту историю, что она сказала, ну, пойди, да и стань просто, и все. И пошла готовить папе борщ.
0: Да.
1: И я сказал, хорошо, мама, и вот, если вы сегодня меня примете в союз композиторов, а членом союза писателей я уже 12 лет, то тогда я возьму два этих удостоверения, возьму маленькую бутылочку водочки, приду на могилу моей мамы и скажу, мам, задание выполнено. Они плакали. Все три раза они задавали вопрос, вы не могли бы рассказать эту историю?
0: Я думаю.
1: Три раза рассказывал эту историю, были аплодисменты, и они меня, конечно, приняли. Но вы знаете, что меня удивило, когда я взъерошенный от того, что мне говорили, а что за песня «Зеленые глаза» вообще? Что это такое? Там до того, я все это испытал. То есть я представил себе, что какая же сдержанность у меня от мамы. Острые углы.
0: Но это у вас было всегда.
1: Если
0: некоторые ваши коллеги не отличались. отличались этим.
1: Да. И поэтому я ходил к Баеву.
0: Да.
1: То есть поэтому я ходил по кабинетам там как-то, вот, видимо, от мамы. Угу. Но я спустился после того, вот этого всего потрясения, иду просто и понимаю, что я делаю. Одно успокаивает, что я выполнил задание мамы. Мотивация шикарная. Все, отлично, я знаю, зачем я здесь. Угу. Хотя это уже ничего не приносит. И вот я спускаюсь в буфет, и там некая какая-то, ну, женщина с каким-то именем, очень обаятельная, говорит: ну что, приняли? Я говорю: да.
2: Программа «Мастера».
0: Что-то потом, при написании всех ваших хитов, дал рок?
1: Это такая изюминка на самом деле. Она выглядит великолепный вопрос, потому что меня никто из-за этого не называет попсой. Потому что у меня в руках типичная, настоящая рок-гитара.
0: А потом у вас в руках гитара.
1: Рок.
0: Вот она, да.
1: Настоящая, которая звучит так, как надо. И когда она дает вот этот вот потрясающий оттенок, да, придает роковое звучание, потому что
0: даже
1: гитара,
0: в стариках.
1: Везде, во всех произведениях, везде гитара. Это правильное звукоизвлечение, то, что нужно. Потому что учили хорошие учителя: Маккартни, Стиви Вандер учил петь нас всех, Эрик Клэптон учил играть на гитаре, Джимми Хендрикс и так далее. Поэтому я не мог не научиться, и я накопил это все, поэтому мне разрешили играть у Стаса Намина, потому что это рок-группа.
0: Конечно.
1: И я был рок-гитаристом всегда. Группа «Круг» была рок-группой. Просто нельзя было называть, но потом...
0: Ну,
1: одна из первых групп, которая, ну, была Стаса Намина, группа. Вообще нельзя было называть. ВИА.
0: А, в «Синей птице».
1: Первая была «Синяя птица».
0: Да-да-да.
1: Я пришел из армии в 79 году, в апреле, 15 апреля меня взяли в группу «Цветы». То есть, конечно же, это другое звучание, и поэтому меня называют поп-рок-певец.
0: А как пришли вообще стихи? Ну, ладно гитара, ну, ладно музыка.
1: Диночка, я не знаю, помните вы или нет. В 6, 7, 8 класс папе предложили преподавать в Самарканде, в любимом городе, где и он, и я родились. Он поехал, значит, в институте преподавал. 2-3 года, конечно, вся семья за ним. В результате меня определили в школу, которую папа закончил. И дальше я в 6 классе организовал ансамбль первый. Школа была в шоке, потому что это было прекрасно. Люди на танцах, у нас каждую субботу были танцы, мы играли. Я стал очень популярным в школе и очень уважаемым человеком. И я мог себе позволить влюбиться в девочку из 10 класса. Она меня какое-то время любила. Для нее было очень важно и престижно быть со мной. Конечно же, потом она влюбилась в студентов какого-то. Но вы не представляете, студента, который учился в физико-техническом институте в городе Долгопрудном, из которого я, в общем-то, приехал в Самарканд.
0: Да, у вас же еще был вуз такой сложный, трудный.
1: Дело в том, что пока я был школьником, я, естественно, и в Долгопрудненской школе открыл какой-то там коллектив. Меня чуть не выгнали из школы за то, что я попытался заработать на струны и на гитару.
0: Ну да.
1: Они думают, что гитара должна с неба упасть. Она стоила дороже, чем зарплата учителя. Ну, папа им объяснил, что они его вызвали, хотели меня наказать, но не получилось.
0: А папа хотел, чтобы вы...
1: Чтобы я закончил МИХМ, Институт химического машиностроения.
0: Ой, боже.
1: А МФТИ – это институт, который, где Капица.
0: Ну, да-да-да.
1: Это другой. Это просто этот институт был в моей жизни, так как меня, известного в Долгопрудном рок-музыканта, пригласили руководить на третий курс института ансамблем. Знаете, как он назывался? «Аквариум». Никто не знал про питерский «Аквариум». Это знаки, постоянные какие-то знаки. И вот нужен был рок-гитарист, а аккомпанировал вот так вот на гитаре Саша Бражников, в которого влюбилась эта девочка.
0: Ну, Игорь.
1: Ну, знаки, постоянно. Я просто... Так это
0: ну,
1: ты,
0: вам
1: что
0: не
1: ли?
0: Было обидно.
1: Не-не-не, мы с вами друзья.
0: Конечно, да.
1: Я говорю: Саш, так это ты, что ли, безумно благодарен? Я потом уже понял, что Господь Бог меня уберег и наделил, чтобы я не сошел с ума, потому что бабушка не понимала, почему я не ем. Она же ушла к студенту. Шестиклассник, семиклассник перестал кушать, перестал ходить в школу, лежал пластом, думал только о ней и не понимал, почему она ушла. И я написал песню, первая песня: «Зачем ты уходишь?»
0: В шестом классе.
1: В шестом классе наивный ребенок пишет: «Зачем ты уходишь?» Папа с мамой не могут объяснить. Никто не может ничего объяснить.
0: И тогда уже были свои слова.
1: И я начал писать. Во-первых, я потом стал думать на другую тему. Угол зрения, он вектор изменил, от нее повернул в сторону творчества, и это меня удивило. Оказывается, я могу писать музыку. Я написал потом вторую песню «Жизнь львенка с обезьянкой». Я стал писать, эти песни стали мы исполнять в школе, она ушла на второй план, и я остался жив.
0: Ну да. Ну потом, вы вообще человек увлекающийся, но зато как-то вот так, полюбил женись, да?
1: Зато прям по-честному.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я тогда понимал, и, слава богу, учителя такие, как мама Роза Шотна, папа Армен Ваганович и дедушки, они всегда говорили, мальчик или мужчина, если берет в жены женщину, для того, чтобы рожать детей, создавать семью. Вот это я четко понимал. И поэтому, когда я женился, не потому, что я из армии пришел, не видел девушек. Нет.
0: Видел.
1: Не потому, что мне надо было убежать из дома, как это многие девчонки, кстати, делают. Посвободнее стать. Это неправильно. Мне кажется, они просто не понимали сути того. Выходишь замуж, это не просто какой-то ритуал, это не ритуал. Это серьезное мероприятие. Ты должна ради детей создать семью. Ради этих детей. Все. У которых должны быть папа и мама. И веди себя прилично. И держи все свои странности при себе. Не нарушая ничего. Покоя. Потому что это уже совершенно другое. Когда ты живешь с кем-то. Это же не брат, не сестра. Если с сестрой иногда разногласия. А тут чужой человек вообще. Шел вчера по улице, ты остановил его.

0: Игорь, ну у меня такой вопрос. Вот каждая ваша песня, вот возьмем «Не прячь зеленые глаза». Они были, эти глаза?
1: Эти глаза были, сейчас скажу, это вымышленный образ, но предложил конкретная женщина, с которой я тогда, на тот момент,
0: ага,
1: у меня были
0: так,
1: отношения,
0: да?
1: Человеческие, она, мы жили как муж с женой, но не в браке, да? Она просто проходила, я думаю, о чем же написать? О чем же? Мелодия вот уже есть. Она-то пробегала мимо по семейным делам каким-то домашним. Да про зеленые глаза напиши. У нее просто зеленые глаза.
0: Ага, значит, все-таки они были.
1: Да, а дальше я уже фантазировал, как и во многих песнях, конечно, потому что вымышленный образ, к счастью, был. Иногда что-то я подсматривал, услышал, увидел воочию, описал эту ситуацию.
0: Ну, у вас были просто философские, да, песни, вот «Скрипка леса».
1: Ну, это вот стихи, да, не мои, а моего друга, с которым мы служили в армии. Он гениальный, конечно, человек. И «Два луча» написал он. И вот «Скрипка леса», люди спрашивают,
0: да,
1: что,
0: да,
1: это такое.
0: Угу.
1: Я говорю, ну, вот написали. Честно говоря, он написал «Скрип колеса». Заходит моя супруга законная, тогда, на тот
0: тогда
1: момент.
0: Тогда еще
1: да,
0: одна.
1: Да, Леночка Ленская, моя подруга нынешняя, да. И вот она заходит, так же, как вот те зеленые глаза, говорит, слушайте, а назовите «Скрипка леса». Потому что фонетически, если говорить, вот, допустим, кстати, вот послушайте, как звучит фонетически. Нету пробела. «Скрипка леса» или «Скрипка леса»? Что я сказал?
0: Да, одно и то же.
1: Одно и то же звучит.
0: Ну да,
1: да,
0: интересно.
1: Вот
0: дело
1: в том, что, получается, мнения разделились. Человечество, извиняюсь, русскоязычное, разделилось на две части. Не знаю, каких больше, каких меньше. Но одни точно понимали, что это «Скрипка», а другие думали, что это «Скрипка».
0: Ну,
1: ну
0: да.
1: Пришлось зарегистрировать оба названия.

0: Я хочу сказать, что эта песня непростая по содержанию.
1: Мы же говорим о том, о тех событиях, потому что злые вороны в нашей судьбе. Это же ведь не просто вороны какие-то, да?
0: Талантливый парень.
1: Все на образах, да, он гениальный. Начитанный, умничка. И помните, давным-давно Легостаев рассказывал.
0: Да, Илья.
1: Илюша. А в поле-то кто был? Сашка, это же его голос.
0: Все понятно.
1: Он брал интервью на улице во время дождя, ветра, снега. Угу. Он такой мощный. Это был Саша. Вот он писал стихи замечательные.
0: Я знаю, в вашей творческой жизни была такая, не знаю, на мой взгляд, обидная история. И, может быть, кто-то из ваших коллег бы обиделся очень серьезно. Знаете, так вот, до отчаяния. Но с вами этого не происходит.

0: произошло. Я говорю о вашем еще одном хите «Позади крутой поворот», который был вами написан, вами исполнен, вами пущен в народ. По всем эфирам песня звучала.
1: Но очень хорошую службу мне сыграл Сопотский фестиваль. Да, меня не позвали на коллегию, как должны были, потому что я не был членом Союза. Они никак не могли переступить, видимо, через психологическую. Ну, да. Кто он такой? Мало того, меня когда объявили, они все страдали, по-моему, неделю после этого. Нельзя было объявлять. Но объявляли там, в Сопоте.
0: Угу.
1: Музыка Саруханова, слова Анатолия Монастырева и Олечки Писаржевской. Это был прорыв. Я проскочил, называется, сквозь кордон.
0: Пела Анне Веске.
1: Анне Веске. Она привезла первую премию. И я могу сказать, что мне очень сильно мешало это, с одной стороны, потому что каждый год надо было, и там 2 года, сдавать программу Росконцерту.
0: Ну да.
1: Да. И вот обязательно находился кто-то, который задавал вопрос в рамках закона, который пролоббировали композиторы, чтобы мы, неучи, имели возможность из своей программы петь только 20% своих песен. Остальные 80 членов Союзов,
0: ну, да.
1: Да. И вот они, зная такой закон, задавали провокационный вопрос и получали удовольствие. И запрещали нас. Последний такой ключевой вопрос. Все, я сдал программу. Я им всем расставил бутылочки с шампанским, я не знаю, ничего. Я взял этот концертный там какой-то зал, арендовал за свои деньги, поставил аппарату. То есть все. Они сидели, пили лимонад, слушали, значит, концерт и в конце задавали вопрос. А почему вы поете свои собственные песни? Я отвечал, потому что они Веске поет, и я тоже, наверное, имею право как автор. Группа «Круг», тогда уже пела «Караком».
0: Я тоже имею право.
1: Ты не Смяги, не последний тогда был человек, представляете?
0: Да.
1: Марью Ляник, Катя Семенова, я называл их, они... Ах так! Оказывается, это их обидело, этот ответ. Ну, каков вопрос, таков ответ. И мне закрыли, мне официально запретили работать, исполнять циркуляр по всем правилам и по всем филармониям. А было написано очень четко и тонко. Прослушали, были такие-то. Постановили разрешить исполнение в 2 отделениях, запретить исполнять собственные произведения.
0: Кошмар.
1: Бумага до сих пор лежит под стеклом, как просто... Как память прошлых.
0: Ну, пусть это будет в прошлом.
1: Может, это в прошлом.
0: Игорь, пусть это будет в прошлом. Но меня поразило тогда, что вы как-то вот эту ситуацию с песней «Позади крутой поворот» очень по-взрослому приняли. Да, Аня поехала, она звучала, и потом, я помню, нам рекомендовали давать в исполнение Ани. Но, тем не менее, песня пошла, и это все равно она ваша.
2: Программа «Мастера».
0: Сегодня у нас в гостях был известный музыкант, певец, композитор, поэт Игорь Саруханов. А завершаем мы нашу программу, конечно же, песней в исполнении автора Игоря Саруханова. Прощаемся на 1 неделю. Всего вам доброго.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Граждане Германии недовольны работой властей. Американская армия казнит военнослужащих впервые за полвека. В Афганистане прошло массовое задержание женщин. Об этом и не только. Подробнее далее. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, задался вопросом о дальнейших действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне крайне низкого рейтинга одобрения его работы. Согласно данным соцопроса для газеты «Бильд», лишь 16% немцев довольны работой правительства и 15% работой Мерца. В то же время недовольных их работой 78 и 77% соответственно. Остальные опрошенные или не определились со своим отношением к вопросу. Американская армия готовится привести в исполнение смертный приговор 4 военнослужащим. Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, это может стать первым прецедентом за более чем полвека, сообщает телеканал ABC. План под кодовым названием «Решительное правосудие» был разослан до внутреннего пользования еще в феврале и касается подготовки к казни 4 осужденных военных в тюрьме в городе Терри-Хот, штат Индиана, где ранее казнили гражданских заключенных. Нескольким подразделениям армии в рамках плана поручено обеспечить исполнение казни не позднее 150 дней с даты одобрения президентом смертных приговоров, заключенные которых собираются казнить, были осуждены за убийство и изнасилование. Массовые облавы на нарушительниц исламского дресс-кода прошли в афганском городе Герат. Десятки женщин задержаны, сообщают афганские СМИ. По их данным, оперативными сотрудниками местного управления Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока лишь в одном из районов города было задержано более 20 человек. По словам очевидцев, махтасибы, вооруженные палками, силой задерживали женщин, которых они обвиняли в несоблюдении требований ношения хиджаба и загоняли их в микроавтобусы. Жертвы облав сопротивлялись и кричали. Облавы последовали за предупреждением, выпущенным местным управлением добродетели, которое заявило, что женщины, появляющиеся на публике без надлежащего хиджаба, в том числе те, кто открывает лицо или пользуется косметикой, будут привлечены к ответственности, арестованы и посажены в тюрьму. Минэкономразвитие передало коллегам из Вьетнама проект соглашения о безвизовом режиме для туристических групп и рассчитывает на переговоры в ближайшее время, рассказал РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Сейчас российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней. Вьетнамским туристам для въезда в Россию пока необходима виза. Первый в Китае крупный круизный лайнер собственного производства отправился из Шанхая в открытое море без запланированных остановок, начав круиз в никуда, передает агентство Синьхуа. Отмечается, что новый маршрут, в отличие от традиционных круизов, предполагает отправление судна из круизного терминала и возвращение в него без каких-либо остановок, совершая плавание исключительно в открытом море. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Эфир продолжит «Живая природа».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Природа с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Всем хорошего настроения. Это Радио Спутник. Мы продолжаем работу. В студии Эдгард Запашный, Александр Бугарев. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро. Я вот тут еще смотрю как раз уже на фотографии первого нашего обсуждаемого лица, так да. Скажем, главного. И у меня вызывает, я бы сказал, опасения даже некоторые. Вот особенно вот эта фотография, да. Вот она выглядит крайне страшно. Вот таком в черном. Где-то находится саблезубый полуолень, полукролик, а это на самом деле кабарга.
2: Вот. О ком говорит Александр? Саша говорит об очень интересном животном. Кабарга – это такой, кстати, надо узнать, кабарга или кабарга. Сейчас мы узнаем у нашего специалиста, как правильно, потому что я слышал несколько версий. Это такой маленький олень, который вдруг резко всплыл на повестке, потому что прямо сейчас на Алтае хотят создать национальный парк для того, чтобы спасти вот этого безрогое существо. Дело в том, что на Алтае вообще сейчас большая работа проводится по выведению тех или иных видов животных. Я посещал Алтай, Горно-Алтайск, был там прекрасное место под названием Карым, есть такое поселение, и вот я видел большие пастбища оленей, там большая работа с пантами проводится, пантовые ванны можно принимать, лекарства делают и все остальное. И вот кабарга, ну вот...
3: Кабарга.
2: Сегодня на повестке, потому что это маленькое, очень уязвимое существо, хотя, как правильно вот ты отметил, странно выглядящее, да?
3: Я бы сказал, пугающее в некотором роде. Ну, действительно, такое саблезубое, вот глаза, я не понимаю, они как будто напоминают даже больше козла или лягушку. Вот и если смотреть у него, потому что вот такая как будто бы легкая перегородка в центре глаза, вот посередине, и при этом вот это сочетание, вроде бы олень с кроличьими ушами вместо рогов, саблезубый и, ну, не знаю.
2: Есть легкое ощущение, что это олень, превращающийся в вампира, нет?
3: Это некий утконос из мира оленей, я не знаю, вот в нем соединили сразу несколько животных, и вот это получилось.
2: Я вижу, как уже улыбается спикер, который сейчас присоединится к нам по видеотрансляции. Дорогие друзья, подключайтесь, пожалуйста, официальный телеграм-канал «Радио Спутник», группа ВКонтакте, в Макс. В общем, у вас будет возможность не только услышать, но и увидеть. У нас на связи председатель Экосовета Алтайского края и глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, коллеги, всем привет, всем доброе воскресное утро. Эдгард, Саша.
2: Спасибо вам
3: рады
2: большое.
3: Приветствовать.
2: Скажите, пожалуйста, почему вдруг решили заговорить о кабарге? Правильно я ударение ставлю?
4: Точно, кабарга.
2: Да, почему вдруг, что случилось, небольшое количество этих оленей или просто решили в этом регионе заняться ими?
4: Эльгард, во-первых, очень важно для понимания, что это Алтайский край, не Алтай.
2: Алтайский край, простите, да.
4: Да, это у нас два региона, да, их путают. И там разница есть, это климатическая разница, географическая.
2: Хотя близко располагаются друг к другу, да?
4: Ну да, соседи, да, и горная система единая. Угу. Уязвимый вид, 200, вот по последним подсчетам посчитали, 239 осталось их просто в таком количестве.
2: 239 головы, не тысяча?
4: Да. Нет, 239 штук. Ух просто ты. Голов. В Советском Союзе их было там больше 100 тысяч. Ну, вот сейчас что имеем. Уязвимый вид, у него очень, очень узкая кормовая база. Они это, кстати, не хищники, это оленята такие, не больше метра. Вы правильно отметили, саблезубые, самцы саблезубые. Да, это уникальный такой тоже визуал такой у них. Сибирская кабарга. Исчезающее, и это привлекло внимание прежде всего жителей Алтайского края. Там есть такое место, горная Колывань. Он очень популярный, очень востребованный у туристов сейчас, экологически чистое место. Но самая главная угроза, коллеги, это то, что у нас налажена система браконьерства, их просто уничтожают ради одной штуки. Это секрет мускусной железы. Это то, что продается, востребовано сегодня в парфюмерии, в здравоохранении. Если мы с вами откроем интернет, вот не будем, конечно, делать рекламу, то огромное количество предложений. Я сегодня специально зашел, посмотрел огромное количество предложений. Как это все, откуда это все появляется? Просто уничтожается животное, добывается вот этот вот секрет, мускус этот. И ради этого уничтожается вид. Жители почему забили тревогу. У нас там сложная ситуация с добычей рассыпного золота. Это вид такой экономической деятельности, который вообще никакого экономики в себе не несет, но огромный имеет эффект разрушительный для экологии, для экосистем. И начали обращать внимание, что уничтожается вот эта природная среда, где кабарга и обитает в таком вот уже ограниченном виде. Обратились в правительство Алтайского края. Мы, как экосовет при губернаторе, поддержали. И сейчас на федеральном уровне принимается это решение. Нацпарк – это, вы знаете, дорогие друзья, нацпарк – это сохранение природной среды, создание защищенной территории, заповедной территории, на которой не разрешена экономическая деятельность, любая. Поэтому это для них будет как минимум такой ореол сохранения обитания. Вот. Плюс к этому, конечно, нужно запрещать браконьерство и запрещать экспорт и продажу вот этой вот штуки, которая очень востребована, к сожалению. Вот уязвимость этого саблезубого нашего олененка небольшого. Они горные, они, у них, почему я сказал, узкая кормовая база, они высокогорно, на высокогорьях питаются, по деревьям лазают, то есть они вот такие вот уникальные у нас ребята, их надо сохранять, но сохранять как? Территорию защитить, это самый оптимальный сегодня, самый оптимальный способ защитить территорию.
3: Ну тут сразу и... несколько как будто факторов сыграло, и экономический, плюс ко всему вот этот секрет пытаются добывать, и мне вот только интересно, а секрет, он прям особенность исключительно вот этих саблезубых оленей, и, или почему?
4: Да. Да, мускусный, да, мускусный, мускус, это то, чем метят территорию самцы, это вот такая уже где-то сакральная даже история, многие в это тоже верят, но это очень раскрученный уже бренд, раскрученная эта история на рынке. Открыто продается, вот в чем проблема, ребят, открыто продается, мы не можем никак это запретить, повлиять, но с этим что-то надо делать.
2: Ну вот скажите, пожалуйста, 239 голов, вы сказали, всего осталось, но это же фактически критическое число, это очень небольшое количество на целую страну или планету, да. Правильно? В общей сложности. Это мы сейчас с вами говорим про край или про вообще мир, что их так мало осталось?
4: Про край. Ага. Эдгард, это сибирская кабарга, и это исчезающий вид, они вымирают действительно. Популяция не сможет развиваться без определенного критического количества. Вы знаете, это закон природы. И здесь нужно, конечно, ну, принимать меры. Мы в федеральном уровне все, что можно, сейчас сделали. Провели исследования, подтвердились, все документы предоставили. Наукой доказано. И краснокнижные, там еще огромное количество краснокнижных растений. То есть вот такая комплексная история, хорошая, красивая, правильная. Ждем от федералов соответствующих решений.
2: Ну, иногда бюрократия...
3: Я вот сейчас, кстати, да, посмотрел, пожалуйста. Общее количество 120-125 тысяч особей в России, а вот как раз в Сахалине 600-800 особей, в Алтайском крае 239 и Северо-Дальнего Востока 230.
2: Ну, то есть дробление идет, да?
4: Да. У нас, да, территориальная привязка, да, именно в этом месте, да, в этом месте их...
2: Скажите, пожалуйста, ну вот помимо человека, как врага, естественные еще враги есть? Ведь в Алтае есть и медведи, и волки. Вот здесь-то как вопрос будет?
3: В Алтайском крае.
2: В Алтайском крае, простите,
4: нет,
2: да.
4: Да. Нет, больше ничего нет. Они достаточно защищены из-за того, что они обитают в недоступных местах. Ага. И в этом их прелесть. В этом их прелесть и особенность.
3: Понятно. А я вот не могу не спросить, ну любопытно ведь, ну саблезубые животные — это такая редкость нынче. А как так вообще получилось, что он, во-первых, травоядный, но при этом саблезубый?
4: Да.
2: И зачем нужны вот эти вот клыки и бивни?
4: Это нужно только для боев со своими соперниками в периоды ухаживания. Да, только для этого.
3: Это замена рогов. То есть рогами-то не получится, уши
4: рогов,
3: ведь?
4: Да, это альтернатива. Это то, что могут мужики вместо рогов использовать для своих забав. Но это... очень серьезная история, потому что и гибнут они от этого, то есть это раны серьезные. Ну, это не просто украшение для такого...
3: А, то есть драки между ними — это распространенная такая
4: да,
3: история?
4: Да. И они это реально приносит серьезный вред, и гибнут из-за этого. То есть это такое оружие.
3: А как вариант подпилить? Нет, нельзя? Для того, чтобы они поменьше друг друга ранили?
4: Если только их жены могут им это сделать или подпилить.
2: Понятно. Спасибо вам громадное, спасибо. Я надеюсь, что все получится, что мы будем услышаны, вы прежде всего будете услышаны, потому что тот вопрос, который вы подняли, чрезвычайно важен. Небольшое количество животных сохранилось, и самое главное, теперь надо не упустить эту возможность и увеличить их. У нас был на связи председатель Экосовета Алтайского края, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Мы продолжаем. Александр, вот скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь боролся с полчищами комаров? Вот прям, чтобы их много было.
3: Не когда-то, а каждый год. Но, ну ладно, еще на самом деле в детстве для меня это воспринималось куда страшнее. Mm-hmm. Я-то как раз в деревне большую часть времени обитал. И вот этих полчищ комаров у нас было настолько много и настолько часто они объявлялись, как раз потому, что у нас там болотистая местность. Mm-hmm. И особенно, я помню, где-то к середине июля ты понимал, что один комар там размером с хорошую такую пчелу или, я не знаю, кого-то такого, и он на тебя нападает, а ты думаешь, что с ним делать, потому что вот так они покусывают, и ты, если побыстрее идешь, то за тобой вот так резко повернутся, если будет вот такое небольшое облачко.
2: Облако, да.
3: Да, и вот я совсем недавно, кстати, с родителями разговаривал, они говорят, да вот сейчас сидим в беседке, тут вставили вот эту вот штуку, которая как раз отгоняет их, и они вот таким ореолом вокруг этой беседки все собрались, то есть они говорят, барьер пока не пробит, но в любой момент он может уже пасть, они могут привыкнуть или еще что-то как-то адаптироваться.
2: Я такое видел в Астрахани, когда ездил на рыбалку, и вот правильно вот сейчас ты описал, вот эту вот туча просто преследует за тобой, как в мультике «Винни-Пух», только там пчелы летали, а это вот комары, и вот они реально летят и ждут момента, да, получается. Но мы все с вами знаем, кто такие комары, что такие комары, но по информации полчища комаров атаковали российские региона.
3: Правда? Вот, кстати, вот такого я ни разу в жизни не видел. Где вот прям полностью застилает все небо и все пространство. Вот как мы можем на видео наблюдать, это, конечно, уже что-то из разряда, действительно, апокалипсиса какого-то.
2: В другом телеграм-канале, энтомологи опровергли это заявление, говорят, что это фейк. Ведь мы же сейчас в таком мире живем, когда очень легко сделать новость, не выходя из дома. И если ты владеешь еще искусственным интеллектом, то за тебя могут сделать все, что угодно. Давайте поговорим. У нас на связи научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Мариинский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Ну, скажите, пожалуйста, наступило уже время для полчища комаров или нет? Вот лето только-только пришло к нам.
5: Страна у нас действительно огромная, по-другому и не скажешь, поэтому в разных регионах по-разному. Угу. А если говорить про, например, широту центральной части Европейской России, грубо говоря, широту Москвы, то обычно первая партия, первое поколение комаров как раз вылетает в зависимости от погоды весной, в конце мая, начале июня. Понятно, что на югах они появились раньше. А в более северных регионах они либо только начинают появляться первые, так скажем, ласточки, либо появятся через неделю или даже пару недель. То есть все зависит от региона.
3: Но я вот просто сейчас думаю, а вот такого количества комаров, это вообще нормально? Всегда, если мы привыкли, да, конечно, к тому, что комары — это такая летняя беда, с которой ты пытаешься справиться, все разные методы используешь, кстати, о методах тоже надо будет поговорить. Но вот чтобы настолько много, прям смотрит там человек, подъезжает на машине, вот так вот не боится открыть окно, потому что за окном ничего не видно, там только комары.
5: Опять же, для некоторых регионов нашей страны это абсолютная норма. То есть ничего экстраординарного здесь нет. Для некоторых регионов это действительно не такое частое явление, но оно, опять же, очень легко объяснимо. Дело в том, что это взрослый комар, нормальное летающее насекомое, как мы представляем себе насекомых. А личинки кровососущих комаров, они развиваются в воде. И в воде развиваться им нужно примерно в районе 2 недель. На самом деле любой человек, у которого на даче стоит, бочка с водой, накапливающейся дождевой, если в середине лета по ней ударить, там такие смешные маленькие, как запятые, кувыркаются. Это как раз и есть личинки кровососущих комаров. Угу. Так вот, они развиваться могут в любых водоемах, но там, где есть рыба, рыба их выедает. Поэтому эффективнее всего развиваются в лужах. То есть надо, чтобы весна была достаточно влажная, чтобы сформировались большие лужи, чтобы они не пересыхали хотя бы пару недель. А дальше очень интересно. Чем выше температура воды, тем быстрее идет развитие вот этих личинок. Чем ниже, тем медленнее. Эта весна, ну если говорить, например, про, опять же, центральную часть Европейской России, была, с одной стороны, достаточно влажная, а с другой был в конце весны мощный заряд тепла, который нас всех впечатлил. И вот этот заряд тепла, он прогрел те самые лужи и ускорил вылет взрослых кровососущих комаров. И их вылетело просто одновременно много. Ну и, соответственно, когда их вылетает одновременно много, это действительно не слишком приятно.
3: Но вот если об этом заговорили, о температуре, то там же вот буквально пару дней была вот такая прям жара-жара, а после этого, наоборот, резкое похолодание. Это, может, как-то откатило популяцию комаров обратно к нормальным значениям? Ну или должно было?
5: Нет. Скажем так, похолодание, конечно, было, но прям не такое уж, чтобы как-то на них драматически сказалось. А вот такая жара, понятно, что лужи, они прогреваются очень быстро, очень хорошо. И это просто ускорило их развитие, и, соответственно, их вылетело. Вылетели они чуть раньше, и вылетело их действительно одновременно очень много. Mm-hmm. Вот и все.
2: Скажите, пожалуйста, а насколько опасно для человека, ну или для другого существа, ну я не знаю, там кто-то в лесу живет, вот полчища комаров? Потому что когда человек оказывается вдруг резко в каком-то регионе и видит вот такую вот, даже не тучу, а облако комаров, ну, плохие мысли, что его там могут закусать до смерти, наверное, появляются. Это вообще реально или нереально? Вот если заблудиться в это время в лесу, и понятно, что отбиваться от комаров уже не представится никакой возможности, какие-то плохие последствия могут быть или нет? Или все это пережить можно?
5: Ну, человек может умереть от болевого шока. Особенно, если у него на слюну комаров, а дело в том, что когда комар кусает, он впрыскивает слюну, чтобы разжижать кровь, есть, ну, даже не аллергическая, а просто заметно сильная реакция. Я думаю, все замечали, что кого-то комары кусают, он их смахивает и говорит, да, мне и пшикаться ничем не надо, они меня не беспокоят. А кого-то укусит один комар, и он весь исчешется.
2: Да.
5: Поэтому, да, если у человека сильная реакция на комаров, то, к сожалению, они его могут, ну, действительно привести к неприятным последствиям. Но для этого их должно быть действительно очень много. Все-таки, будем честны, вряд ли где-нибудь, не знаю, в якутской тайге человек окажется, не знаю, в шортах и футболке, без каких-то репеллентов, средств защиты и без возможности за пару часов дойти до жилья. Угу. Да, ну, если окажется, то, наверное, у него и другие какие-то проблемы помимо этого есть. А что касается животных, ну, понятно, им-то деться некуда. Да, животные, конечно же, другие испытывают проблемы. Ну, например, в тех регионах, где кровососущих насекомых очень много, известно, что лоси иногда заходят по шею, а то и почти по глаза в реку, просто чтобы немного дать себе передохнуть. Но понятно, что человек-то он млекопитающее голое, его укусить легко. Но другие млекопитающие, которые в нашей стране живут, у них довольно густая шерсть, которая не может полностью, но все-таки снижает, конечно же, урон от укусов комаров.
3: Ну, шерсть спасает, а у нас, вот как вы сказали, мы голые, нам надо чем-то защищаться. Понятное дело, одежда имеется, но они находят открытые участки, да и, кстати, не всегда одежда их останавливает. Футболки и майки, они очень здраво прокусывают. А какие методы есть защиты, помимо, ну, может быть, всем известных? Потому что вот всегда интересовало. Мы прыскались неоднократно вот всеми разными вот этими вещами, которые вроде бы как должны защищать, проходит какое-то время, все, комары как будто бы привыкают. Есть у них такое, что они привыкают то к запаху, то еще к чему-то, и начинают уже игнорировать все вот эти методы защиты?
5: Ну, если мы говорим про репелленты, вещества, которые отпугивают кровососущих комаров, то в целом действительно с некоторыми из них наблюдается не слишком какой заметный, но все-таки наблюдается эффект, что комары к ним чуть-чуть адаптируются. Но в основном все репелленты, которые сейчас предлагаются, они хорошо работают. Главное, пользоваться ими согласно тому, как рекомендовано. то есть если написано наносить только на одежду, только на одежду. Если и на кожу можно, то и на кожу. Ну и смотреть на то, а сколько часов обещает производитель, такой репеллент будет работать. Да? Ну и плюс ко всему важно понимать, что если вы обрызгались репеллентом, пошли на прогулку в лес, допустим, после дождя или после росистого утра, вас исхлестали ветки и трава, то весь этот репеллент с вас, в общем-то, смыло, и ожидать, что он дальше будет эффективно отпугивать, не приходится.
2: А как объяснить то, что каких-то людей действительно комары ну просто-напросто уничтожают своими домогательствами, а кого-то просто не трогают? Ну, есть миф, да, мы между собой говорим, ты такой сладкий, что тебя там комары любят. А кто-то говорит, что я там теплокровный, а ты хладнокровный, поэтому тебя комары трогают или наоборот не трогают. Вот какое-то объяснение есть. Вот мы два
3: голубая
2: родных...
3: кровь.
2: Ну, вот кого-то. Мы два родных брата, я вам честно скажу, я и Аскольд, да, мой брат, всю жизнь вместе в одних и тех же комнатах детских спали, он всегда был искусанный. И он всегда был, он чесался все. А меня как-то не очень трогали. Почему?
5: Ну, это вообще очень интересный вопрос. Дело в том, что комары, помимо того, что обладают прекрасным, замечательным зрением и с большого расстояния могут увидеть движущегося человека или какое-то другое животное, они обладают совершенно великолепным обонянием. Они за несколько, не только десятков, а даже сотен метров могут почувствовать запах веществ, которые выделяются у человека вместе с потом. И стоит отметить, что вот набор этих веществ, их концентрации у каждого человека немножко индивидуально. Да мы и сами, у нас, конечно, обоняние так себе, но мы все равно чувствуем, что люди по-разному пахнут. И вот здесь просто вопрос в том, что некоторые вещества позволяют комарам с большего расстояния вычислить человека и уже устремиться к нему. Ну а если они наметили себе одну цель, зачем им на кого-то переключаться? Да? Mm-hmm. Если вот вкусно пахнущее блюдо, вот оно, вот они все туда летят и все кусают. Поэтому на самом деле просто у них очень хорошее обоняние, и они летят на вкусный запах. Вот и все.
2: Спасибо большое, спасибо большое. Буду теперь брату объяснять, почему вот у него такая судьба была.
3: Интересно, какое объяснение, брат мойся, или чаще, или что?
2: Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Маринский был у нас на связи. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, обязательно вернемся. Впереди еще две интересные новости. Лебедь прогнал человека с патриарших прудов знаменитых. Вот. Поэтому будет интересно. Оставайтесь на радио «Спутник».
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Около 12 ударных беспилотников ВСУ атаковали многоэтажное здание в одном из мирных населенных пунктов тыловой зоны Херсонской области. Об этом сообщил старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Сибирской краснознаменной ордена Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным «Грин». Он также отметил, что противник наращивает атаки не столько против военнослужащих, сколько против тыловых районов. Из-за этого страдает гражданское население. Уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что помогла обеспечить лекарствами и должными социальными услугами 310 жителей дома-интерната в Якутии. Она получила обращение от гражданина, который проживает в республиканском доме-интернате для престарелых инвалидов в Якутске. Он рассказал о недочетах, которые связаны с обеспечением лекарствами, медицинским сопровождением и пожарной безопасностью. Ландратова обратилась в прокуратуру Республики Саха с просьбой провести проверку и принять меры. После этого возбудили административные дела, назначили штраф. В итоге все недочеты исправили. Россия в прошлом году поставила свою продукцию химической промышленности и металлургии в Гану, Того, Джибути, Сальвадор и Иорданию, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он добавил, что потенциалом для наращивания российского экспорта обладают и уже известные страны-партнеры, такие как Китай, Турция, Индия, а также государства, входящие в ЕАЭС и СНГ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на парламентских выборах. После этого он, среди прочего, заявил журналистам, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении. В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил, 16 партий и 2 партийных блока. В республике работают чуть более 2000 избирательных участков. Проходной барьер для партий составляет 4%. Для блоков, которые входят до 3 партий – 8%. Для блоков, состоящих из 4 и более партий – 10%. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Россию ждут большие перспективы в области технологических исследований и открытий, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Тримбини. Также он выразил мнение, что разработки военной промышленности необходимо передавать гражданской сфере. Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение команде Гондураса в товарищеском матче без Лионеля Месси. Он провел матч на скамейке запасных. Чемпионат мира 2026 года пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Этот товарищеский матч был последним перед Мундиалем. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Природа с Эдгардом Запашным.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем. Эдгард Запашный, Александр Букарев в студии. И следующая новость у нас связана со знаменитыми патриаршими прудами, которые все чаще и чаще стали ассоциироваться с неумными девушками, да, судя по социальным сетям, да, видео, которые оттуда множатся.
4: Ну, а конечно. Там, кстати, если я не ошибаюсь, в другое место уже переехали вот так потихоньку люди, там патриарши пруды, это уже не круто, это уже не интересно.
3: Да, но с патриарших прудов не переехали лебеди. И появилось видео в одном из телеграм-каналов, где мужик, ну, работяга, вот видно по его структуре, вдруг зачем-то решил поплавать. При поддержке другого работяги полез в воду, и вот тут вот, откуда ни возьмись, взялся лебедь. Красивый, большой, белый, все по классике. И достаточно уверенно попер.
4: Я вот прям смотрю сейчас это видео, он, ну вот как раз мужчина плавно заходит в воду, и лебедь, вот это как крейсер на перехват просто идет, мгновенно включился, у него, значит, мотор заработал, он к нему приплывает, даже вон тяпнул его немного.
3: Укусил, да, он ущипнул, наверное, в случае лебедя, правильно говорить. И мужик ретировался, если не стал продолжать конфликт, очень корректно себя повел, вышел из воды, конфликт как бы окончен. Вопрос, что двигало лебедем? Защищал ли он территорию или там кто-то его обитает, семья просто...
4: А может, поиграть захотел?
3: Да, может быть, это форма игры, почему бы нет? Не всегда, кстати, животные, когда атакуют, является началом конфликта. Это может быть и игра такая. Вот, давайте поговорим, у нас на связи. Присоединяйтесь, друзья, к нашей видеотрансляции. Кандидат биологических наук, орнитолог Александра Василевская. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну вот скажите, пожалуйста, вот атака такого красивого животного, она всегда имеет оправдание?
5: Ну, в данном случае точно имеет оправдание. Насколько мне известно, сейчас там в домике у этого лебедя сидит дама на гнезде. Так что, соответственно, это четко совершенно защита территории, защита вот дамы на гнезде. Причем такая поза еще характерная, вот, наверное, обратили внимание, такие приподнятые крылья, это такая именно вот поза угрозы. То есть уже издалека лебедь на самом деле показывает, что уходи отсюда, а то будет плохо. Вот. И так что это он по-серьезному все на самом деле. Хотя, ну, такой достаточно вежливый все равно лебедь.
4: Но он после этого поконтролировал немного обстановку. Вроде бы сразу не уплыл, так еще хвостом повилял, головой покрутил, вот все показал. А это вот он так, кстати, просто демонстрирует, что все, я тут победитель, или это, так скажем, воду стряхнуть?
5: Ну, и то, и другое. Ну и вообще хвостом виляют птицы и от возбуждения, и, ну, даже перед тем, как, ну, извините, облегчиться, тоже такое вот, есть, такой элемент.
3: Скажите, пожалуйста, как долго лебедь будет находиться вот на этой работе? Он же защищает, как вы сами сказали, домик, там мама сидит или, может быть, уже выкармливает птенцов. Вот сколько по времени вот такое гнездование может быть на одном месте? И улетят ли они в конце концов?
5: О, ну это дело надолго. Это высиживание яиц длится больше месяца. Потом еще несколько месяцев пара с лебедятами возятся. Ну, они их не выкармливают, это выводковые птицы. Uh-huh. То есть они им просто показывают, так сказать, всем кормиться, а лебедята сами это делают. Uh-huh. Вот. Насчет улетят, не улетят, но так это лебеди-то не дикие. Это лебеди откуда-то из каких-то там питомников. И, опять же, не знаю... Может быть, у них даже подрезаны маховые перья, не знаю, есть такое или нет. Обычно у таких вот лебедей, которых выпускают в декоративных целях на пруды, обычно им подрезают маховые перья, чтобы они не улетали. Насчет этих конкретно не знаю.
4: Но он, по крайней мере, защищать может точно. Но вот, кстати, вот еще сказали, что достаточно, ну, так аккуратно он себя повел. А что значит неаккуратно? Ну, вот вроде ущипнул. А если бы мужчина остался, скажем, давайте сражаться за территорию?
3: Если бы
4: конфликт продолжился, да. Что, какие последствия могли быть? Ну, обвился бы вокруг шеи, задушил или что?
5: Нет, тогда бы так покусал просто поосновательнее и крыльями бы начал бить.
4: О, вот, даже
5: это,
4: так.
5: Еще вот такой вот есть еще элемент в птичьих драках. Это удары крыльями. Вот такой крупной, сильной птицы можно очень хорошо огрести. Ну уж я молчу про эти укусы. Вот, это, во-первых, на клюве есть роговые пластинки. Еще есть на языке тоже такие достаточно острые роговые пластинки. Так они служат для отцеживания всякой мелочи из воды. Но если ими ущипнуть, это должно быть больно.
4: Ну вот, кстати,
5: не знаю,
4: еще...
5: Меня лично лебеди не щипали, не знаю.
4: Ну вот лебеди не щипали, а вот гуси щипали. Вот мне просто перед эфиром любопытно стало, насколько гуси и лебеди друг на друга похожи. Потому что я вспоминаю просто вот свое детство, когда полчища гусей атаковали меня, я пытался от них сбежать. Ну, на самом деле, потому что действительно страшно. Летит на тебя целая куча раскрывших вот так вот в разные стороны свои крылья гусей, пытающиеся тебя, я не знаю, съесть, покусать и все остальное сделать. А лебеди, они похожи в этом плане на гусей, или все-таки гуси поагрессивнее будут?
5: Ну, вообще, я бы сказал, похожи. Тем более, это одно семейство. Вот. И я даже больше скажу, раз уж заговорили о гусях и лебедях, сказка «Гуси-лебеди» не так уж и врет. Известны гибриды.
4: Угу. А гибрид, он...
3: гуся с лебедем.
4: Да, он в какую сторону больше? Он больше в сторону лебедя?
3: Что получится?
5: Ну, я бы так сказала, он действительно похож на что-то среднее. Можно вполне нагуглить такие картинки. Действительно, что-то такое среднее. Ну, я бы сказала, такой лебедь с чуть укороченной шеей, что ли.
3: Ну, это дворняжка, правильно? Это без продолжения.
5: А вот врать не буду. Не могу сказать, есть продолжение или нет. По идее, не должно быть, ага. Но может быть.
4: Называется обратно... даже СВУЗ, бывает. Вот как пишется. СВУЗ.
3: А, отдельное название, да уже, СВУЗ. Значит, это уже понятно. Скажите, пожалуйста, лебедь, который будет находиться там, дети, которые будут появляться, они вообще к людям как относятся? Вот в дальнейшем начнут к себе подпускать? Или в это озеро уже точно никто не зайдет?
5: Ну, скорее всего, когда уже птенцы так окрепнут, то уже агрессия снизится, уже скорее будут они так потолерантнее к людям. Вот, тем более, что, опять же говорю, это поскольку лебеди не дикие, они, в принципе, к людям уже, в общем-то, привычнее. Вот. Но просто сейчас такой прям вот особо острый такой опасный период. Дальше, конечно, будут потолерантнее. Но все равно это не значит, что надо там купаться.
4: Ну вот что значит, а хочется, ну ладно, ну на самом деле не хочется, но сам вопрос, конечно, да, любопытный. А если вот мы бы вот, ну, уже объяснили, как лебеди работают, тут гусей затронули, есть еще птицы, вот, которые, скажем, настолько готовы большую территорию защищать, в том числе и от людей, вообще не опасаясь, ну я вот просто не припомню других настолько, ну скажем, храбрых птиц.
5: Почему же? Они есть и даже прямо рядом с нами, и они распространены даже шире, чем лебеди. Это на самом деле очень даже простые дрозды и рябинники. Ну, то есть, конечно, не стоит опасаться укуса дрозда-рябинника, но у них есть очень оригинальный способ защиты. Они гнездятся колониями, они на любого хищника налетают, как правило, всей толпой. И самое главное, что они делают, так это они устраивают бомбардировку.
3: Вот. Да. Специально, да?
5: Это именно специально, намеренно, чтобы, ну, потому что обычно это от пернатых хищников они защищаются. Соответственно, чтобы им, грубо говоря, перья склеить таким образом, в общем... Мало не покажется.
3: Скажите, пожалуйста, насколько это миф или нет? Потому что очень часто девушки своим парням говорят, вот лебеди однолюбы, возьми с них пример, одна пара на всю жизнь. Вот это миф или это правда, что вот животные находят друг друга и остаются верны друг другу на долгий срок?
5: О, обожаю развенчивать этот миф, потому что да, это таки миф. Значит, да, конечно, есть лебеди, которые могут себе, да, выбрать пару на всю жизнь, и оставаться с ней, такие есть. Но даже есть такие пары, у которых вроде бы все хорошо, а либо самец, либо самка ходят налево. Было интересное наблюдение, точнее, целое исследование, такое большое, там, с хорошей выборкой, на черных лебедях, вот этих австралийских. На самом деле, в 40% выводков присутствуют чужие птенцы. Запросто.
4: Она как? Да, надо ДНК-тест для них придумать.
5: А так уже и проделали, как и определили, собственно, что чужие птенцы. Именно по ДНК. Все отработано, технология уже.
4: Да, у них-то страсти даже поинтереснее получается. И вот этот знак как раз объединенных голов лебеди, который образует сердце-то, оно вон как, понятно.
3: Миф развеян.
4: Но все-таки лебеди-то как-то надо, ну я не знаю, что ли, приручить, прикормить. Можно это сделать в краткие сроки или все-таки он, ну, трудновато поддается подобному?
5: Да нет, приручить-то можно, прикормить, только вот чем будут прикармливать, это вот другой уже вопрос, потому что, ну, обычно ассоциация с тем, чем кормить водоплавающих птиц, это обычно хлеб.
4: Да.
5: Вот, и желательно целый батон в воду кинуть, чтобы не голодали птицы. Не надо так, не надо.
3: Ну, вот смотрите, знаменитый балет «Лебединое озеро» и, ну, по драматургии, значит, белый лебедь – это хороший, черный лебедь – это плохой, это злой, это там агрессивный, да? Вот вообще эти животные по своему характеру из-за цвета перьев отличаются или нет? Или это все тот же лебедь, но просто один белый, другой черный?
5: Ну, не, нет, таких уж прямо диких различий нет. Они различаются скорее даже не только внешним видом, а географией. Черный лебедь австралиец, вот, а белый, ну вот этот белый у нас шипун, а есть еще несколько белых лебедей, вроде там кликуна или тундрового. Угу. Вот, это вот, Евразия, соответственно, больше их разделяет география. Впрочем, если возникают условия, когда география не разделяет, ну, скажем, на одном пруду живут и белые, и черные, но тут тоже они будут скрещиваться. Вопрос о лебединой верности, да.
4: Не, ну здесь можно понять на самом деле черного лебедя. Когда ты в Австралии живешь, там сколько всякой опасной живности-то, надо быть пожестче, иначе можно получить.
3: Спасибо вам громадное, спасибо большое, очень интересно. Кандидат биологических наук, орнитолог Александра Василевская была на связи, мы говорили про лебедей, но прямо сейчас будут кошки, мы продолжаем. Ну, кошки, самые, наверное, популярные животные в нашей стране, потому что по статистике домашних кошек гораздо больше, чем домашних собак.
4: Я вот полностью за кошек. Да? Со мной очень многие поспорят, но я полностью за кошек. Потому что я собак люблю, но собака, особенно если нет частного дома, это, во-первых, большая нагрузка для нее, для ее владельца, потому что ее надо выгуливать, это, ну, все равно это время, это силы определенные. Плюс, ну, какую собаку можно в доме, ну, или в квартире, там, не знаю, завести? Маленькую, наверное. Ну, с большой будет неудобно, да и самой собаке как-то некомфортно. А кошка, вот она ходит где-то здесь под дивану, прошла, еще куда-то прошла. За ней ничего, в принципе, ну, как-то какого-то особого ухода она не требует. Живет себе спокойно, и все.
3: Ну, в общем, разговоры про кошек были, есть и будут, потому что поведение этих удивительных животных всегда интересует людей. И вот, значит, когда коты ложатся на ноутбук, например, что это значит? Кто-то говорит, что, здесь тепло, хорошо, удобно. Второе, ограниченная площадочка, которая некий пьедестал для кошки, четко отведенное место. Третьи утверждают, что таким образом кошка показывает свое доминирование, что вот она захватила,

0: Добрый день.
1: Здравствуйте,
0: да. Небольшая ошибка. Я не Светлана Пономарева. Светлана очень хороший эксперт. Я Макарова Людмила Алексеевна.
1: Людмила Алексеевна, простите, пожалуйста, это чисто техническая ошибка. Ну вот скажите, пожалуйста, почему у нас кошки вот так себя ведут?
0: Потому что они себя чувствуют членами одной семьи. И им надо быть рядом с человеком, им надо быть в курсе всех семейных дел. Даже если хозяин занят чем-то другим, не обязательно компьютер, все равно кошка хочет быть рядом. Даже если хозяйка гладит белье, то кошка будет сидеть рядом, смотреть, а потом спокойно ляжет на стопочку выглаженного белья. Это потому, что ей надо быть в курсе всех семейных дел.
2: Ну, а вот тут любопытно все-таки, да, есть коты и кошки, которые вот, ну, так сказать, социальные. Ну, по крайней мере, вот мы так своего кота называем, потому что куда мы, туда и он. А есть, ну, скажем, менее общительные. Они любят там где-то одни побыть, куда-то уйти, и потом вот такой неожиданный жест в виде того, что они ложатся на какие-то ваши вещи или вообще мешают вам работать. Это может быть, ну, какое-то, я не знаю, требование, возмущение, помимо того, чтобы просто побыть со своим человеком.
0: Но это такой своего рода конкуренция с тем, кто отвлекает внимание хозяина. Если я сижу за компьютером, значит, кошка меня в это время теряет как своего собеседника, своего как партнера по играм, по общению.
2: А, то есть это все равно такая некая демонстрация, что внимание может быть только мое и ничего, никого больше.
0: А все зависит от того, как вы воспитывали котенка. Если котенок был воспитан целиком, ну как ребенок, вы воспитываете его целиком как небожителя, а если это просто нормальный член общества, это немножко по-другому. Кот хочет участвовать в вашей жизни, хочет быть рядом и делать то, что делаете вы.
2: Людмила Алексеевна, а вот еще есть всегда, конечно, вопросы по действиям кошек и котов, не только потому, как они там ложатся на ноутбуке и что-то еще, а в принципе потому, как они себя располагают относительно своего хозяина. Очень многие говорят о том, что вот там, если на спине кот лежит, то есть живот демонстрируя, или вообще максимально расслаблен там на руках и где-то еще, то он полностью доверяет и вообще готов со своим хозяином и в огонь и в воду. А если вот его на руки берешь, а он пытается там кусаться, вылезать, то он вообще не уважает и готов продать за горсть монет.
0: Думаю, что это не совсем так. Видимо, какие-то были в детстве обиды, которые запомнились. Наверное, котенка много тискали, таскали, и ему некомфортно в человеческих руках.
2: А вот это давайте... как-то можно, вот, можно это как-то вообще, вот эту как-то обиду, что ли, убрать, извиниться, я не знаю, предоставить что-то, что могло бы загладить вину?
0: У кошек очень хорошая память. И если кто-то кота обидел, то это будет уже положено в голову.
1: Вот давайте поговорим с вами про воспитание. Ну, это слово... К кошкам, на мой взгляд, не часто применяется. Все-таки кошка вот как будто просто существует где-то с тобой в одном пространстве. Да, научилась ходить в лоток и все остальное. Но вы произнесли слово «кошку надо воспитать». Как воспитывать собаку, наверное, всем понятно. Поводок, ошейник, пошел погулять, команда, фу, ко мне, место, все дела. А вот с кошкой-то какие действия надо провести? Потому что сейчас нас наверняка слушают люди, которые либо захотят получить себе котенка, либо, может быть, скажут, о, я, оказывается, все неправильно сделал. Давайте небольшой мастер-класс по воспитанию кошки.
0: Никогда не сравнивайте кошку с собакой. Угу. Они совершенно по-разному воспринимают социальную жизнь. Собака – это подчинение, а кошка – это уважение. Угу. Это надо запомнить сразу. И тогда отношения будут правильные.

0: уважение.
1: Уважение? А вот что значит уважение? Потому что это такая любопытная достаточно категория для домашнего животного. Все-таки, ну, это же питомец. В любом случае, есть хозяин, а есть сам, ну, так сказать, представитель животного мира, которого и кормит, и поет, и все для него делает.
0: Даю вам пример. Даю пример. У кота любимое кресло, в котором сидит только кот. Приходит посторонний человек, гость в семью, садится в это кресло. Кот залезает за спину этого человека очень спокойно, очень осторожно и начинает, упираясь спиной в спинку кресла, ногами выталкивать этого человека, почему он сел в его кресло. Вот как вы это расцените?
2: Ну, защита собственной территории.
0: А как вы должны поступить? А вы должны уважать его. Правда, это член вашей семьи. Угу. И нарушили его права.
1: Ну, а если этот член семьи, покушается на то, чтобы залезть на стол, ну, или там сбросить что-то со стола, да или как-то по-другому, насолить, то, нельзя же сказать, хорошо, мы уважаем твой выбор, продолжай этим заниматься, надо же тоже как-то, приструнить.
2: Интерес.
0: Опять даю пример. Коту запрещено залезать на стол. Просыпаюсь среди ночи. Кот сидит на столе. Он хозяин сейчас. Понимаете, у него мозги работают, что никого нет, все спят, а теперь он хозяин стола.
1: Ну вот это тоже любопытно.
2: Но это
1: все
2: надо
1: спят,
2: поощрять,
1: да,
2: или нет?
0: Простите?
2: Это надо поощрять такое поведение? Или все-таки сказать, что ночью тебе тут тоже делать нечего?
0: Нет, извините, я сплю, я ничего не вижу.
2: Ага.
0: Поэтому я предпочла уйти от разрешения этого конфликта.
1: Ну вот это да,
0: я
1: это получается.
0: Своего кота.
1: Получается, я хозяин в то время, пока я бодрствую, как только я сплю, ты хозяин. Ты теперь следишь, ты ответственный.
2: Дежурство.
1: Ну а что? Да, вот такое распределение обязанностей. Ну, а на самом деле, если вот поговорить еще немного о кошачьем здоровье, просто тут тоже такая отдельная тема. Совсем вот недавно столкнулись с такой, я бы сказал, небольшой бедой. Кот очень сильно переживал из-за того, что на долгое время оставался один. И вот когда он оставался один, он прям начал потихоньку и худеть, и очень мало есть из той миски, в которой у него было достаточно еды, там, на целый, табун кошек, а тут мы приезжаем, смотрим, ничего не съел, какой-то весь уставший, плохо себя чувствует. Насколько сильно вот сказывается на кошке, потеря хозяина из вида на какое-то время
0: очень
1: или что-то с этим связано?
0: Очень сильно, да. Коты очень переживают. Однажды я уехала в командировку, мне было 3 дня, кот все 3 дня плакал, и мужу приходилось носить его на руках, укачивать, уговаривать, успокаивать, а кот очень переживал.
2: Угу.
0: И это многими людьми подтверждается.
2: А это говорит о том, что кошка привязывается к конкретному человеку, но вот вы сказали, мужу пришлось. А значит, все-таки кот скучал конкретно по вам, да?
0: Да, да, но потому что я больше внимания ему уделяла.
2: Ага.
1: Ну, то есть у него присутствует вот это разделение как главный хозяин и второстепенный хозяин. Ну, как есть
0: конечно,
1: некоторые
0: конечно.
1: Забавные видео, где особенно, кстати, девушки снимают, говорят, вот есть основной хозяин, который вроде бы кормит, там, убирает и все остальное делает, но он неинтересный. А есть вот любимый хозяин, который играет и там просто бесится вот с этим котом. Они разделяют, так сказать, на тех, кто вот просто обслуга, и на тех, кто действительно взаимодействует.
0: Ну, все члены семьи признаются членами семьи. Всех уважаем, всех любим. Но, разумеется, кто-то самый любимый.
2: Спасибо
0: вам большое. Даже в человеческой семье это наблюдается.
2: Спасибо вам большое. Специалист по кошкам Людмила Алексеевна Макарова у нас была на связи. Ну, соглашусь, конечно, что кошки продолжают, во-первых, радовать нас своим присутствием, а во-вторых, влюблять в себя и все еще давать нам почву для подумать.
1: Ну, вот почву для подумать не знаю, это в какой момент.
2: Ну, что мы продолжаем их изучать.
1: Тоже вот. Верно. Да. Да, это верно.
2: Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Ну, а я, Эдгар Запашный, Александр Букарев, с вами прощаемся, мы переходим дальше.
3: «Живая природа» с Эдгаром Запашным. Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Никол Пашинян заявил о неготовности Армении к вступлению в ЕС. Туристическая отрасль Евросоюза страдает от нехватки российских туристов. В Москве пройдет фестиваль воздушной гимнастики. Об этом и не только. Подробнее далее. Российский морпех на Добропольском направлении сбил из пулемета 6 ударных дронов ВСУ, которые летели на него, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Буша». Боец укрылся в окопе и короткими очередями из пулемета последовательно поражал беспилотники противника. И в продолжение темы операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили украинскую боевую бронированную машину «Новатор» в районе Константиновки. Об этом сообщили Министерство обороны России. По данным оборонного ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение украинских подразделений на боевой бронированной машине. Противник пытался покинуть район выполнения задач и выдвинуться в тыловую зону. Координатор миссии СНГ на выборах в парламент Армении Жаки Пасанов отметил спокойную обстановку в ходе голосования на избирательных участках в Ереване. Парламентские выборы проходят в Армении, в них участвуют 18 партий и политических блоков. Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян уже проголосовал. После этого он вышел к журналистам и заявил, что Армения объективно пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Около 7% военнослужащих на Украине мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку. Об этом заявил украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью украинскому телеканалу. По ее словам, основными причинами непредоставленной отсрочки являются некачественное проведение военно-врачебной комиссии и неучет имеющихся у военнообязанных документов, наличие троих или более детей, оформление опеки над кем-либо из близких родственников. Также, по словам Решетиловой, право на отсрочку должно предоставляться ближайшим родственникам погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих. Как сообщила военный омбудсмен, проблемы незаконно мобилизованных в результате ложатся на плечи государства и командиров. Резкое сокращение числа российских туристов оказывает негативное влияние на туристическую отрасль Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Бернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, европейский туризм уже ощутил огромные последствия сокращения числа путешественников из России. Российское виноделие больше никак не зависит от импортных саженцев, заявил РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. Сейчас же, по его словам, в России избыток собственного производства саженцев на внутреннем рынке. При этом, как отметил Титов, в России есть разные сорта винограда. Фестиваль воздушной гимнастики «Ты – сердце воздуха» пройдет на ВДНХ в Москве с 12 по 14 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Гостей города ждет уникальная программа с выступлениями лучших гимнастов, которая сочетает цирковое искусство, спорт и красоту. Участники фестиваля продемонстрируют зрителям гибкость, грацию, артистизм, превращая свои номера в зрелищное шоу. Удивительные трюки на головокружительной высоте раскроют грандиозные возможности человеческого тела. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это «Зарядка с шейхом Тамиром». Как всегда, всем рекомендую подписаться на наши соцсети «Рутуб», «ВК», «Телеграм» и «Макс». В вашем распоряжении можете зайти прямо сейчас, написать что-то в чате, может быть, задать какой-то вопрос, а может быть, высказать свое мнение по тем темам, которые мы обсуждаем, а также включить трансляцию. А шейх Тамир, я приветствую. Доброе утро.
3: Привет. Приветствую, Александр. Приветствую зрителей и слушателей.
2: Так, ну что ж, начнем с таких достаточно серьезных событий, которые у нас совсем недавно наблюдались, а это атака на Ленинградскую область во время Петербургского международного экономического форума. Ничего не останавливает абсолютно украинцев, ну, возможно, и тех, кто эти удары в том числе направляет, и удары наносятся даже во время такого важного события. И, казалось бы, там находились представители многих стран. Это все равно не останавливает. Что же тогда может остановить? Или они специально это делали для того, чтобы показать, вот Россия небезопасна, теперь вы не можете туда приезжать, и вообще уезжайте оттуда, все мы, вот, значит, можем долететь вот своими беспилотниками до любой точки.
3: Ну, это же террористическо-фашистский режим, и они могут допускать любые действия, и, конечно же, прежде всего, чтобы это выглядело как-то в медийной сфере, да, как вы правильно говорите, показать, типа международному сообществу, что вот не могут защитить делегатов, якобы, которые приезжают на соответствующий форум. При этом пытаться раскачивать российское общество, вбрасывая какие-то дебильные нарративы. Давайте немножко шире посмотрим, а украинцы ли это атакуют? Почему? Потому что сейчас кто управляет Украиной? Можно сказать, фактически Франкенштейн, по факту. То есть это сборная такая. Своего рода. Зеленский вроде формальный руководитель этого террористического фашистского государства. Образование, даже государство нельзя назвать. Второе. Палантир, частная компания, которая отрабатывает на Украине определенные технологии применения в военной сфере, где сняты все моральные ограничения, в том числе, кстати, в социально-инжиниринговой сфере, а не только в военной он применяется. То есть во всех сферах. Следующее. Британцы, которые имеют свои интересы. Демократы США, которые, соответственно, имеют определенные папочки на Зеленского. Трамп, который тоже, соответственно, давит на Зеленского. Ну и, собственно говоря, Европа, которая также трусит там кулачками, стучит ножками, чтобы посадить их за стол переговоров. И тут же будем воевать с Россией до конца. И вообще в 2030-м, как Стармер заявляет, они начнут войну с Россией. В общем, это Франкенштейн по факту. То есть мы воюем с Франкенштейном.
2: Ну вот этот Франкенштейн-то, он продолжает удар наносить, ну, не только, скажем, с территории Украины, ну ладно, тут не полностью доказано, хорошо, поэтому не буду вот прям максимально, что ли, уверенно подобное заявление делать, но все-таки были мысли о том, что летело в том числе с Прибалтики, вот как раз в то, что, ну вот, в направлении Ленинградской области, и опять же предоставление своего воздушного пространства, или, может быть, вообще оттуда запускалось, кто знает, но Зеленский, конечно, не обошел эту стороной, он свои заявления продолжает делать, сказал, вот мы прямо сейчас, значит, удар наносим, достигаем всех своих целей, и вот такие мы молодцы, красавцы, и дальше будет только хуже. И вот все сопровождалось это письмом Владимира Владимировича, на которое, конечно, все отреагировали, в том числе, кстати, и у нас отреагировали на это письмо. А вот какова ваша реакция была на это? Как считаете, что это такое было и есть?
3: Ну, странное письмо, мягко говоря, оно явно было направлено не на то, чтобы стремиться к миру, а для того, чтобы очередной раз, в принципе, получить отказ и, значит, начать орать на весь мир, что вот, смотрите, они не хотят договариваться.
2: Но отказ они получили, уже орут.
3: Да, для Зеленского мир не нужен и его хозяевам. Соответственно. А письма, конечно же, они могут писать для того, чтобы создавать определенный фон, что якобы Россия не хочет договариваться. Хотя известны российские условия, известны договоренности в Анкоридже, о которых постоянно говорят. И именно Зеленский является препятствием на пути к миру, о чем говорят, ну, Дональд Трамп тот же говорил, да, некоторые западные политики. И вообще этот фашистско-террористический режим, он опасен прежде всего для собственных граждан, ну и, конечно, для всего мира. Потому что кроме атак на Ленинградскую область, была атака на Румынию. Дважды, я напомню, беспилотник прилетел в жилой дом. А также безэкипажные катера пришли в Констанцию. Также был потоплен какой-то турецкий рыболовецкий сейнер. Ну и, собственно говоря, тоже, значит, погиб азербайджанский экипаж на одном из сухогрузов. Это просто, вот я перечисляю вам несколько всего примеров. То есть атакованы были и страны Прибалтики, я напомню, в Латвию прилетали беспилотники Зеленского. Поэтому он и тех, кто стоят за ним, они просто хотят размыть этот конфликт, его границы, и желательно втянуть еще какие-то страны в это все.
2: Ну вот любопытно, какие? Понятное дело, что те, которые рядом с Украиной находятся, но, может быть, и всех остальных. Тогда есть, ну, такой резонный вопрос. А кто, вот если мы говорим о Франкенштейне, этим управляет? Потому что, я думаю, очень многие из стран Европы как раз не хотят, чтобы они были напрямую в это втянуты. Поставлять оружие? Без проблем. А, там, не знаю, денег отправлять и потом жить на откатах? Тоже только приветствуется. А вот уже воевать напрямую? Ну, как будто бы не хочется. Поэтому кто руководит-то тогда?
3: Каждый по чуть-чуть, я бы назвал, имеет свои интересы. Но в общем, можно, конечно, общей фразой сказать, что глобалисты, которые пытаются развязать дальше, в принципе, мировой пожар, продовольственный голод, энергетический голод. Конечно, им хотелось бы, чтобы Россия типа спровоцировать ее, чтобы она там на страны Прибалтики или же там Польша и так далее. То они Беларусь обвиняют в том, что Беларусь хочет там тоже что-то куда-то войти. А им это бы хотело бы достичь. Но так как Россия проявляет терпение, то многие их планы срываются, несмотря на то, что понятно, что эмоционально хочется ударить, да, по некоторым, скажем, обидчикам. Но в данном...
2: Ну вот контекст, я просто, да, я вот вдохнул вот этот вдох, да, к сожалению, прервал на секунду. Но я просто подумал, если они вот прям уж так хотят, ну что им мешает сделать какую-нибудь очередную провокацию, сказав, что вот мы, ну, например, Россия напала уже на страны Прибалтики, там, не знаю, запустить самим в себя ракету, самим в себя несколько беспилотников или что-то еще, и под этим предлогом, ну, предположим, организовать ту самую блокаду или нападение на Калининградскую область, которой они все пугают. Что их останавливает?
3: Я думаю, что разлад внутри самого блока НАТО, Соединенные Штаты Америки навряд ли придут им на помощь. Это они тоже понимают. Самостоятельно они справиться не могут. А Стармер не просто заявляет, что нужно готовиться к 2030 году, а Зеленского уговаривали, если так это можно назвать, как это писали западные СМИ, что нужно еще повоевать пару лет для того, чтобы накопить те самые беспилотники, другие средства, ну, чтобы уже воевать с Россией. Они же думают, что не ядерная война будет, поэтому в конвенциальном оружии как бы они имеют определенное превосходство там, по экономике, как они думали. Но очень в мире все быстро меняется, турбулентность, хаос. Я вам больше скажу, я думаю, что если бы... вот Зеленскому все прощают, обратите внимание. Коррупционные огромные скандалы, террористические акты, он уже превзошел в принципе, того самого террориста Бен Ладена, по факту. Потому что столько, сколько он принес горя всему миру, ну, это трудно даже, как говорится, понять. А если бы даже, вот такой фантастический, конечно, сценарий, Зеленский вдруг бы там убил Урсулу фон дер Ляйен и съел ее на глазах у всех, тоже бы ему простили, скажем. Главное, чтобы с Россией дальше сражался. Вот посмотрите, что ему все сходит с рук. Вот эта мобилизация, которая происходит в Украине, воровство в огромных масштабах, атаки стран НАТО, как мы видим, беспилотники, опять вспомним, и Турцию, и Румынию, и Латвию. Все прощают, все нормально.
2: Ну, конечно. Так если мы вот говорим о том, что это руководство Франкенштейн, но вот хотя вот у нас слушатели пишут, предлагают вообще не Франкенштейн, а Франкепштейн называть подобное руководство. Да, очень хорошо звучит, мне тоже понравилось. Но в любом случае, конечно, они будут ему все прощать, ведь он под их дудку танцует. Тут вот что любопытно. Я вот немного хотел назад вернуться, поговорить еще о письме. Если уж оно написано, ну, настолько прям очевидно в оскорбительной форме, там нельзя не усмотреть подобное настроение, то как будто бы это странно. Одно дело, когда ты медийно пытаешься, там, ну, например, направить официальное письмо, уважительное, которое действительно ведет к тому, чтобы мир как-то приближался. Так нет, здесь прямо четко понятно вот это, что ли, агрессия в отношении Зеленского к нашему президенту. А зачем? Весь мир же увидит эту агрессию. Ну и все поймут, что ни один здравомыслящий руководитель страны, а особенно России, не будет отвечать на подобное. Ну, имеется в виду согласием или чем-либо-то еще. Просто вот как бы обычный ответ мимоходом, что ну, письмо и письмо, и все, и дальше пошли.
3: Нет, это же схема. То есть для Запада сам факт письма для Европы, да, и Британии. Для нас с вами содержание, так же, как и для граждан Украины и России, тоже содержание. Все понимают, что оно оскорбительное, никуда к миру оно не ведет. Владимир Владимирович очень мастерски парировал это письмо и фактически показал всю сущность Зеленского, я бы так назвал, его нутро все. При этом, ведь в этом письме фактически и в адрес Трампа тоже высказываются определенные косвенные вещи, что тоже было озвучено Владимиром Владимировичем. И здесь как раз-таки формально, да, а план был еще такой, что, конечно же, ну сначала вот эти атаки беспилотниками, потом письмо, а потом еще более мощные атаки, в том числе попытки, я об этом всегда говорил, что прежде всего они будут атаковать Крым пытаться, значит, и Северное, понятно, Балтийское море тоже британцев очень интересует, поэтому Питер, поэтому Ленинградская область. Ну и Москва. Но Москву, скорее всего, что не получилось по определенным обстоятельствам, ну, непробиваемое, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить ПВО, фактически. И поэтому избрана такая стратегия расшатывать как бы на двух направлениях. И скопили соответствующие беспилотники, и Зеленский как бы показал свою потужность, как он считает, и Запад, после вот отказа Владимира Владимировича на это письмо.
2: Да, он еще там такие эпитеты использовал как слабый ответ. Но чего ты, хочется спросить, ожидал подобное письмо, написав нашему руководителю? Но вот по поводу Москвы, кстати, это вообще отдельный вопрос. Я совсем вот недавно тут просматривал некоторые украинские паблики. Там все пестрит рассказами о том, что вот-вот они там собираются какие-то тестовые запуски по Москве делать. Это что еще за такие у них интересные начинания? И просто мне интересны последствия. Если действительно они решат по Москве бить там ракетами, еще чем-то, то к чему это все приведет? У нас тут разговор не то, что о мире закончится, а в принципе о существовании мира может закончиться.
3: Смотрите, кто давал это интервью? Шпилерман, ну я его называю Шпилерман, да, который глава компании Firepoint, которая обвиняется в расхищении средств, в том числе на ракетных программах и на беспилотных программах. Я напомню, что давно уже они заявляли о том, что они будут производить, если я не ошибаюсь, по 3 ракеты в день, и уже бы их должно быть там 1000. Их нет. Интервью давал этот персонаж жене террориста-экстремиста Гордона Бацман. Там все на платной основе, чтобы вы понимали, у террориста-экстремиста Гордона все за деньги. Там ничего бесплатно нет. Значит, Шпилерман просто хочет, соответственно, потужности внести и оправдать свою деятельность, да, вот этими рассказами о баллистике некой украинской, якобы, которая полетит по Москве. Там же он упоминал о том, что якобы вот, что Путин знает, мы можем произвести ядерное оружие, но пока это не производим. Я не знаю, после таких слов, как бы, может еще по-серьезному действительно прилететь, потому что ядерное оружие – это уже угроза, ну, не только России, а уже всем остальным членам ядерного клуба, по факту. Потому что Зеленский, как мы видим, как любой террористический режим, он всегда может атаковать своих хозяев и благодетелей, и в том числе ядерным оружием, если оно у него появится.
2: Так вот тут, я вот все-таки вот хочу разобраться. Он является исполнителем приказов или он сам все равно является каким-то лицом? Потому что вот мы говорим о том, что руководство на Украине это вот как раз Фрэнк Эпштейн, а при этом Зеленский может тут развернуться в сторону хозяев. Так как он развернется, если у него ресурсов нет? Он кто? Он
3: хозяева руководитель? Разные.
2: А то про каких хозяев говорим?
3: Ну, допустим, я имею в виду, что британцы захотят там разжечь пожар конфликта. Значит, нужно спровоцировать какую-то из стран Европы, правильно? Атаковать, к примеру, Прибалтику. А вот развернул или Румынию. Это с одной стороны. С другой стороны, как-то Трампа, соответственно, подсидеть. Напомню, что Трамп для них такой же враг, в принципе. Да? Хоть он и дает им спутниковые данные, хоть США сейчас там какие-то деньги тоже выделяет, правда, непонятно.
2: Не, ну небольшие, как, но тут же Рюте говорил, или вот надо вот это уточнить, или Рубио, или Рюте говорили о том, что что как раз они уже выбрали сторону, потому что он сказал, мы России ничего не предоставляем, а наоборот санкции на них накладываем, а Украине предоставляем и оружие, и разведданные, соответственно, мы со страной определились в этом конфликте, но там все равно стремимся к его решению.
3: Это странная, да, позиция, одновременно как бы участник конфликта и переговорщик.
2: Ну да.
3: Ну, оставим это. В лице Трампа все возможно, мы уже видим. Но возвращаемся к ракетам. Если они полетят, то явно это не, конечно же, украинские ракеты. Британцы и те, кто стоят за Зеленским, они всячески хотят оказаться, что они вне конфликта, чтобы, понятно, по ним не прилетело. Но вы же понимаете, те же системы Patriot, тоже вот они заявляют, что они создадут свой аналог Patriot в Украине. Разрабатывались американские системы, неважно какие, немецкие, там, Тау, Торос или Ристе, если противоракеты брать, десятилетиями. Каким образом вдруг Украина сможет произвести в течение, там, скажем, как это Шпилерман уже говорит, что уже летом полетят баллистические ракеты на Москву? Откуда они возьмутся? То есть это разработки, это очень серьезные технологии, то есть их могут только передать им, понятно, поставить опять же клеймо, так же, как на безэкипажные катера. Все знают, что они фактически британские, но якобы не украинские. Но касаемо, естественно, угрозы Москвы, ну, ответ может быть очень, очень серьезным.
2: Так вот тут как раз это и волнует. Понятное дело, да, у них, может быть, своих баллистики и нет, да и не будет. А вот то, что передадут эту самую баллистику, нам-то какая разница уже будет? Летит до нас ракета с надписью «Украина» или летит с надписью, там, не знаю, какой-нибудь европейской, на немецком или на английском? Тоже, ну, больно-то легче от этого не становится. Вот сама вероятность вот этой поставки подобного вооружения, она имеет место быть или нет?
3: Ну, заявление службы внешней разведки России, вы же помните, что в том числе и шли разговоры о передаче ядерных материалов.
2: Это да, это вообще уже отдельный разговор.
3: Да, поэтому мы же видели на протяжении всего этого конфликта, что они постепенно увеличивают ставки. Поэтому такого исключать, конечно же, полностью нельзя. Но все равно все решается на поле боя в Украине, потому что там сражаются фактически интересы как России, как всего мира против вот этой коалиции Эпштейна, Франк Эпштейна в данном случае. И мы видим ожесточение этого сражения по логистическим уже направлениям. А касаемо, что Британия может прилететь, может, но если уже действительно дойдет до каких-то серьезных вещей, потому что я думаю, ну даже самоубийцы должны понимать, что ядерное оружие, ну это уже последний, как говорится, предел, который они могут перейти, да, и тогда Россия, естественно, вынуждена будет ответить на такие вызовы. Ну и касаемо баллистики, я же говорю, сейчас предположить что-либо сложно. Но заводов, которые бы в Украине могли, соответственно, производить вооружение, можно сказать, что нету, или они серьезно уже повреждены. А если будут переданы какие-то ракеты, ну, я не знаю, какой будет ответ России.
2: Ну, вот будем надеяться, что вообще, конечно, этот ответ и не потребуется, и ударов по нам тоже не будет нанесено. Но дальше будем смотреть. Но вот раз заговорили немного о логистике, хочется упомянуть, что там происходит на линии боевого соприкосновения. Говорится о том, что результативные удары операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России серьезно нарушили логистику украинских боевиков на направлениях между Харьковом и Сумами. Вот насколько там критична вот эта ситуация? Что говорят в украинских, может быть, СМИ, а есть ли упоминания, да и вообще это, ну, серьезная такая проблема, или как-то быстро найдут обходной маршрут?
3: Вернемся, с одной стороны, логистики Крыма, да, которую Зеленский пытается использовать сейчас как некий, опять же, аргумент потужности. Но Крым переживал, напомню, и энергетическую блокаду, и водную, и продуктовую. И думаю, что с этим будет то же самое. Насчет с топливом, то в эту же игру можно играть вдвоем. И украинские уже группы пишут о том, что просто массово выкашивается логистическая инфраструктура на юге, а в частности Николаев-Херсон-трасса. А в херсонские микрорайоны вообще залетают там беспилотники и косят вообще ВСУшников там везде и где только они находятся. А, конечно же, харьковское направление, которое вы упомянули, и другие направления. Да, современная война, она использует беспилотники. И я об этом говорил, и мы с вами в эфире обсуждали, что есть малый воздух, средний воздух, высокий воздух, так называемый. А сейчас Зеленский пытается продемонстрировать в среднем воздухе, как они называют, middle strike. Да, то есть, когда беспилотники летят на некие средние расстояния. Здесь используются американские хорнеты, а также технологии с шарами. То есть, они на шарах запускают беспилотники, которые потом падают, ну и, соответственно, ищут цели. Им с помощью искусственного интеллекта внедряют цели типа, значит, там, фура, бензовоз и так далее. Но, в общем, конечно же, Россия нашла уже противодействие этому и только масштабирует, и также наносит соответствующие удары, которые у России, конечно же, будут в несколько раз больше, исходя из возможностей. А Зеленскому плевать на собственную логистику и на собственных людей. Поэтому, ну, уничтожат, но ничего страшного.
2: Ну, тоже верно. Пригоним еще из Европы. Тут уже тоже подобные заявления были о том, что пора бы возвращаться. Но об этом мы еще поговорим в следующей получасовке. А прямо сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», послушаем новости и вернемся уже через пару минут.

знать за 90 секунд. Художник-баталист Василий Верещагин получил мировую известность благодаря эпическим полотнам, посвященным теме войны. Он и сам был свидетелем многих ратных событий, а за участие в Самаркандском сражении получил Георгиевский крест, став единственным живописцем, удостоенным столь высокой награды. Свое творчество он считал миссией и не допускал в нем небрежности. Но не менее бескомпромиссно Верещагин относился и к тому, как он выглядит в глазах общественности. Его выставка в Нью-Йорке в 1888 году вызвала фурор. Местная пресса писала, что экспозиция стала самым театрализованным представлением в городе, а посетители попадали в иной мир, созерцая искусно подсвеченные картины. Этот яркий отзыв настолько понравился Верещагину, что хвалебные статьи о других выставках он правил лично. По воспоминаниям Михаила Нестерова, его друг читал еще не опубликованные тексты и часто высказывал недовольство. Брал в руки карандаш и эмоционально записывал правильные фразы. Авторы смущались, но принимали правила игры. Отредактированные отзывы выходили в печать, и публика выстраивалась в очереди на новые выставки. Ей было невдомек, сколь ревностно Верещагин относился к своей славе. Она любила его за другое.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгара на границе с Крымом. Движение через пункт пропуска Джанкой временно перекрыто. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, проезд автотранспорта осуществляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Профильные службы работают на месте, о сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно. И в продолжение темы, объехать временно закрытый пункт пропуска из Херсонской области в Крым Джанкой можно по двум маршрутам. В инфоцентре подчеркнули, что обе трассы, Армянск и Перекоп, имеют отличное покрытие, а на пункте пропуска Перекоп очередь зачастую меньше. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что избирательные процессы в республике проходят в рамках законодательства. Ранее он проголосовал на выборах, после этого ответил на вопросы журналистов, где, в числе прочего, сказал, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении. Кроме того, он добавил, что Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Демографическая нагрузка на работающее население Украины может вынудить государство повысить возраст выхода на пенсию. Об этом говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра Российской академии наук Сергея Сущева. Согласно ранее публиковавшимся расчетам ученого, общие естественные потери населения Украины за период с 2027 до 2052 года составят от 5 до 7 миллионов человек. Даже возвращение основной массы беженцев не изменит общей тенденции. При этом, по его расчетам, во всех прогнозных вариантах группа населения старше 60 лет будет превосходить по численности группу детей и подростков до 15 лет в среднем в 3 раза. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев заявил РИА Новости, что у игроков нет проблем с мотивацией. Сборная России в пятницу в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. Эта победа стала второй в 6 последних играх. Помимо этого, национальная команда дважды сыграла в ничью и потерпела 2 поражения. В игре с африканцами подопечные Валерия Карпина прервали безголевую серию длиной в 200 минут. Ночной забег пройдет в Москве 20 июня. Участники пробегут 10 километров по городским набережным, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке столичного департамента спорта. В этом году была подготовлена новая трасса. Она пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережной, улице Косыгиной и завершится около Университетской площади. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. В очередной раз напоминаю про наши соцсети «Рутов», ВК, «Телеграм», «Макс» в вашем распоряжении. Заходите, там все актуальные новости, там возможность написать в чат, написать комментарий, посмотреть трансляцию прямо сейчас или посмотреть запись любой другой трансляции. Все, как говорится, открыто и доступно. А мы будем продолжать, и вот я бы хотел сейчас такие две темы объединить в одну. Почему? Потому что это очень забавно звучит именно в этой, что ли, группе. Когда сначала мы скажем о том, что Мария Захарова, а именно вот как раз представитель МИДа России, говорит о том, что у нас в Румынии вроде бы как прилетел беспилотник, происхождение этого беспилотника выяснили, и тут оказывается, что ну, он украинский. Как бы МИД Румынии с вопросами некоторыми начал решать этот, ну, подходить к этой проблеме, начали выяснять, а почему так получилось, а как так получилось. Мария Захарова порекомендовала, ну, действительно, как-то озаботиться подобными проблемами, принимать какие-то решения против этого. Я вот думаю, а почему бы пятую статью НАТО-то уже не задействовать? Ну, пора бы уже. Украина атаковала и Литву, и там другие прибалтийские страны. Румыния теперь. В том числе, вот мы упоминали, турецкие корабли были атакованы. Ну все, пора. Они нападают на НАТО. Они не являются членом НАТО. Что ж на них-то не распространяется эта пятая статья?
6: Вопрос риторический, да? С учетом того, что 7 стран атаковано НАТО. То есть 3 страны Прибалтики. Раз. Турция, Румыния. 5 уже, да? Греция, где был обнаружен безэкипажный катер, начиненный взрывчаткой. 6. А Финляндия, та же, опять же, через которую тоже пролетала.
5: Прямая угроза руководителю Венгрии была, ну, бывшему руководителю.
6: Да, да, вот уже 8. А еще же и Польша, вспомним, тоже туда залетали ракеты, и да, попали по трактору, и беспилотники, которые пытались выдать за российские. Кстати, сегодня один из беспилотников Зеленского, как передают СМИ, прилетел в хранилище ядерных отходов в Киеве. Вроде, ну, в смысле, в Чернобыльской АЭС. Вроде бы. Сейчас надо посмотреть уже там дополнительно. Ну, они, понятно, будут рассказывать, что якобы это российский прилетел. Но я напомню, что накануне Мюнхенской конференции тоже атаковал беспилотник хранилище, саркофаг, в частности, там потом неделю горело. Ну и, в принципе, американцы потом сделали вывод, что это был украинский беспилотник. Ну, это тоже как-то тихонечко замолчали, да. Почему это происходит, вот вы спрашиваете, как? Вот почему не включается пятая статья НАТО? Погибли люди. Я напомню, что, допустим, в Польше, да, там, скажем, еще при атаках, значит, были травмированы, потому что они сторона конфликта.
5: Потому что Россия виновата, да.
6: Да, они, да, конечно, выходят, это потому что с Россией связано, с конфликтом. Но если бы вы не поставляли оружие, то, наверное, к вам бы ничего не пролетало, если бы вы не поддерживали Зеленского. Террорист — это как наркоман, ему постоянно нужно увеличение дозы. И Зеленский гораздо превзошел террориста Бен Ладена, потому что, ну, он опасен для всего мира. А про украинские жертвы внутри государства я вообще молчу. Просто от политических репрессий, от расправ. Это мы видим тоже каждый день. Поэтому, конечно, вопрос риторический, почему не применяют пятую статью? Потому что они в конфликте.
5: Ну вот да. Но на самом деле, вот как раз какая вторая новость на фоне вот этой? Можно было первую вот так озаглавить. А Украина атаковала Румынию, а вторая — Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян. Их планируют ввести в 2027 году. Вот в этом объединении звучит действительно прекрасно. С одной стороны, у них тут Украина пытается на всех напасть и всем мешает нормально жить. А с другой стороны, нет, россиян мы пускать не будем, потому что они все злые, плохие, приезжают, деньги оставляют, на достопримечательности смотрят и спокойно и домой уезжают. Нам это не нравится. Пустим всех украинцев, вот они пусть тут беснуются, прыгают, скачут и отправляют всех на войну и заставляют нас еще больше денег тратить. Вот такая логика присутствует. Как вам такой расклад, что вот действительно новые визовые ограничения для россиян готовят?
6: Ну, логика идиотов, она трудно объяснима, если вы сами не идиот, да, то есть, хотя тоже навряд ли, тоже поймете. А тем более люди, которые там висят на таких же веществах, как Зеленский, вы же понимаете, что у них восприятие пространства уже искажено. Ну плюс изначально они просто ненавидят Россию. Это уже на протяжении столетий продолжается. Потому что у нас есть ресурсы, а у них их нету. То есть они же в основном на привозных всех ресурсах. Я так скажу, что мы их тоже можем не пускать, когда у них начнется энергетический кризис, и так, чтобы, скажем, покупаться и погреться, вдруг захочется поехать в Россию, а мы их не пустим. Просто напросто. Хотя я напомню, что Владимир Владимирович тоже упоминал, что Северный поток-то, в принципе, может быть восстановлен. Но такое ощущение, что они сами себе постоянно эту ветку пилят. Причем сам Макрон когда-то заявлял, а давайте создадим единое пространство от Лиссабона до Владивостока, и российская армия будет участвовать европейской системе безопасности. Так хочется спросить, а кому это все мешало? Когда могла быть единая система безопасности, дешевые ресурсы для Европы, да, и, как вы говорите, щедрые россияне, которые приезжают тратить деньги. Потому что вот украинцев запустили. Первая волна, которая поехала, это я вам как киевлянин могу сказать, это различные аферисты, мошенники, бандиты, которые, и, конечно, славятся сейчас все аферистические схемы, торговля оружием, а различные другие криминальные операции, это все украинцы в основном делают. Вот та первая волна, так называемая. Понятно, что те, которые потом поехали работать, это нормальные украинцы, которые работают, конечно, существенно дешевле и бесправнее тех же граждан Европы. Поэтому, когда они вводят визы против россиян, ну, мне, честно говоря, смешно, потому что Москва уже по своему социальному статусу, комфорту, но она гораздо превзошла все европейские столицы. Ну, о чем можно говорить?
5: Ну, посмотреть-то многим тоже хочется. Хотя, на самом деле, вот по поводу ужесточения вот этих визовых, что ли, ну, в принципе, виз, визовых мер для россиян. Да я вот недавно слышал, как у меня знакомый спокойно себе оформил визу. Да, может быть, есть некоторые сложности, но это работает. И прямо сейчас и не говорится, а какие именно меры планируется ввести. Главное, что планируется. Меры будут... Все, ни один россиянин к нам не попадет. А вообще, как это появилось-то? Поводом для вот этих новых мер стало письмо 11 стран, которые выразили глубокую тревогу из-за отдыха российских туристов на европейских курортах. Глубокая тревога, это вот цитата. Я просто, ну, в очередной раз повторяю эту фразу, потому что она меня, ну, во-первых, забавляет, а во-вторых, ввергает в ужас, потому что людей тревожит, что у них находятся русские. Интересно, как еще распознали, потому что многие россияне-то и не больно... громко разговаривают для того, чтобы их заметить. Сидят себе спокойно отдыхают. Но вот такие меры предпринимаются. Европа борется, Европа сражается. Непонятно для чего, непонятно зачем. Но вот так вот. Им так, видимо, нравится. А вот предлагаю еще одну тему затронуть, которая касается больше именно самой Украины и внутренних проблем, хотя не знаю, тут проблем, не проблем. Полковник ВСУ Валерий Драгайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году ракетами .у, умер после встречи со служивцами. Об этом сообщил представитель российских силовых структур. Вот чуть подробнее прям вот само заявление зачитаю. В Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах скончался полковник Виктор Драгайцев, командующий 19-й ракетной бригадой, отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года. Сердце украинского военного преступника остановилось после встречи с бывшими сослуживцами. Вот это как-то может сказаться, ну, я не знаю, что ли, на морали украинских войск, на, в принципе, вообще, как это произошло и почему это произошло, и имеет ли это вообще какое-то значение?
6: Значение имеет все, в принципе, и... Карма, хоть это и слово, понятно, что не научное, но настигнет всех. Не желая того себе, вернее, не желая другому того, что не желаешь себе. Булгакова, видимо, они тот же не считали, которого памятник снесли киевлянину в Киеве, что человек может быть внезапно смертен. И здесь вот это как раз история того, что столько, сколько они натворили преступлений. Кстати, очень многие, кто были там на Майдане, в одесских трагических событиях, участвовали 2 мая, их уже нет живых. То есть их карма настигла. Мало того, я вам расскажу, что...
5: Вот тут любопытно, карма или те, которые не хотели разглашать информацию о том, что происходило тогда, их настигли?
6: Разные причины. Есть и, в принципе, просто в боевых действиях погибли. Есть, которые погибли, как вы говорите, для того, чтобы эта информация не расходилась. Ну, достаточно даже посмотреть все равно. Фарион, Ганул, Порубий. Ну, они же были убиты, опять же, фактически. Потому что, ну, не желает другим того, чего ты не желаешь себе. Они всегда желали, вы же знаете чего. Они, лозунги у них впрямую звучат и кричалки их. Поэтому то, что происходит с ВСУшниками, ничего удивительного нет. Просто история, жернова ее крутится медленно, но неизбежно. В итоге, естественно, достигнет это и этих всех организаторов тоже.
5: Да, хотелось бы, чтобы достигло абсолютно всех вот этих организаторов, потому что параллельно с тем, что они продолжают свое сопротивление на линии боевого соприкосновения, кроме того, еще и в нашу сторону тут ракеты-беспилотники направляют, так еще и занимаются, как они сами называют, деколонизацией. Вот, видите ли, их колонизировали, такие страшные, ужасные колонизаторы, строили школы, заводы, электричество, дороги, да и, в принципе, вообще всю инфраструктуру людей обучали, а теперь они вот этой, от этой колонизации пытаются избавиться. А о чем я говорю? Я говорю как раз о уничтожении, о переносе, да даже не переносе, а просто о том, что снесли памятник Булгакову. И тут был такой любопытный момент. Один молодой человек вслух зачитал отрывок из «Белой гвардии» Михаила Булгакова на месте демонстративного памятника писателю в Киеве. И вот многие местные жители возмутились от этого поступка, там начался скандал, его обвинили в том, что он не поддерживает Украину, испортил им репутацию, даже там намусорил, говорили, что вот что-то такое. И вот непонятно, чью репутацию он испортил, потому что отрывок был следующего характера. Думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. Собственно говоря, вроде бы ничего такого, если бы даже мы трактовали это с точки зрения там, руководства нынешнего Украины. Но все равно подобный вот скандал возник. Как вот это отражает ситуацию на, даже на бытовом уровне, что ли, украинском, не только на государственном?
6: Это очень интересный вопрос, потому что Булгаков коренной киевлянин. Его отец занимался развитием украинской письменности, в принципе, украинского языка. А написал он гениальнейшее произведение, которое в том числе имеет мистический подтекст, да, то есть, скажем, религиозный подтекст. И те, которых вчера представили как местных, это не местное, естественно, вот рагули всевозможные, кугуты, как их вот в Киеве называют, кастрюли, шариковые швондеры, у них сейчас это просто место паломничества. Им удалось скинуть автора, который их вот раскрыл, их всю сущность. Булгакова будут помнить всегда, он уважаем во всем мире, поэтому снос памятника ничего не решает, но есть важный момент. А этот момент заключается в том, что эта борьба не просто с русской культурой, как они говорят, или с российским влиянием. Это борьба и с украинским культурным кодом, украинской культурой. Потому что, а как можно отделить Булгакова, опять же, представить его как российского какого-то, русского, да, хотя он к Украине имеет прямое отношение. Или как Гоголя можно отделить, а как Пушкина можно отделить. А самое главное, а Шевченко как можно отделить, если он писал свои дневники на русском языке? То есть это выпад против украинской культуры.
5: Я не, ну можно же всегда сказать, что он писал под давлением, потому что так было надо. И вообще он с радостью писал бы на украинском. Да и Булгаков бы с радостью писал на украинском. Да и вообще все писали бы на украинском, если бы другие языки не придумали. Ну вот такое объяснение, такого рода объяснение я постоянно слышу и натыкаюсь на, в том числе даже официальное объяснение.
6: Да, 80% Киева говорят на русском, а те, кто говорят на украинском, тоже подавляющее большинство уважают Булгакова. Но я знаю реакцию.

0: Но это уже тогда вообще какой-то определенный уровень маразма, когда вы пытаетесь говорить о какой-то там независимости Украины и все в этом роде, но при этом уничтожаете не только советское наследие, русское наследие, но и свое наследие, оставляя только нацистское наследие, которое как раз, кстати, очень много вопросов вызывает у тех же поляков, которые говорят: так, мы скоро перейдем исключительно на коммерческие какие-то выгодные, скажем, решения, потому что вы пропагандируете тех людей, я не буду их называть, которых пропагандировать не надо, в честь них там улицы называете и все остальное. Да, вот любопытный, конечно, у нас тут момент возникает, но пока что имеем, что имеем. Денацификационный процесс идет, хоть его и было сложно выговорить, но он таковым является. Но я предлагаю ненадолго отключиться от того, что происходит на Украине, оставить их со своими бедами в голове и поговорить о немного похожей ситуации, но иного характера. Все-таки памятники могут сноситься не только на Украине, но потенциально, может быть, и в Соединенных Штатах. Тут просто заговорили, что возможно, в случае, если Дональд Трамп, ну и вообще администрация президента, решит бульдозером снести статую свободы, ничего нельзя будет сделать. И почему вообще пришли к этим, ну, вариантам событий? Здесь, значит, в ходе апелляционных слушаний юрист Министерства юстиции США Яков Рот заявил, что суд не имеет права останавливать действия администрации президента Дональда Трампа по возведению бального зала в Белом доме. Ну, конечно, это вызвало некоторую настороженность других людей и юристов, потому что это уже заходит слишком далеко, и действительно, в случае, если там будет принято решение этот самый бальный зал, ну, предположим, расширить на несколько десятков километров, статуя свободы может пасть. Поэтому вот это, конечно, любопытная картина. Здесь даже, наверное, разговор уже не о какой-то идеологии, что ли, а слишком большой свободе? Странно звучит, да? Слишком большая свобода для снесения статуи свободы. А у них дефранцуризация, вот так вот зовем, да? Это же французская статуя.
1: Вы знаете, ну, в принципе, если Трамп строил только бальные залы, можно было бы приветствовать только, да? То есть, что в этом плохого? Да по всему миру строят эти бальные залы. В Африке, к примеру, да, только еще и воду подводит, продукты. И тогда действительно все будут его помнить и уважать. А то, что в Белом доме там расширяют что-то, ну, это их дело. Хотят расширяют, хотят не расширяют. Но свободы в США тоже уже давно нету. И, в принципе, то, что нам всегда демонстрируют как некий принцип свободы, на самом деле это просто доминирование над другими странами. Да, и, в принципе, жизнь за счет того, что высасывать все ресурсы со всего мира. На что может пойти Трамп, сложно сказать. Вот, к примеру, подтвердилась информация, которую я всегда говорю, что нет никакой ссоры Трампа и Маска. Вдруг они помирились, и где Трамп говорит, что 80% Маск гений, только на 20%. У него бывают странные ситуации. Хотя я думаю, что у Трампа тоже бывают на 80% странных, наверное, ситуаций, на 20% гений. А поэтому это не самое большое зло, которое мог бы совершить Трамп, если снес бы памятник статуи свободы. Ну, конечно, я против, конечно, снесения каких-то, в данном случае, памятников, которые исторически сложились.
0: Нет, ну, может быть, внутри США ничего в этом страшного нет. Но когда намерения Дональда Трампа переходят уже на другие страны, в том числе, ну, например, на Кубу, тут у нас сведения появляются, что на Кубе раздают оружие гражданам и на фоне растущих опасений по поводу нападений Соединенных Штатов. Вот Дональд Фредович решит там, значит, построить бальный зал. Придет, скажет, вот здесь будет стоит бальный зал вместо ваших домов. Как будто бы возникнут вопросы у жителей, но это, конечно, наверное, не слишком уместная была шутка, но действительно, похоже, может произойти. Почему нет? И вот любопытно, конечно, перейдут все-таки к подобному или не перейдут, как считаете?
1: Ну, конечно, Куба в очень сложном положении. Действительно, такая очень знаковая страна, она очень много помогла той же Украине, кстати, я напомню, с лечением детей после Чернобыльской катастрофы, оздоровлением детей. А, ну, понятно, что Зеленский тоже в этом деле поднагадил им, ввел санкции и так далее. Ну, больно за этим всем наблюдать, потому что, мне кажется, Трамп, как лидер такой сильнейшей страны, наверное, мог бы наоборот снять блокаду, организовать свободную торговлю, построить бальные залы, да, там, скажем, опять же, какую-то инфраструктуру и показать, что США могут быть не только захватчиками, да, но все-таки строителями, что больше, конечно, демонстрировал Советский Союз. А здесь

0: опять какие-то хищнические вот эти все интересы. К сожалению, Куба не Иран, да, которая может, в принципе, дать серьезный бой, и логистика осложнена. Но точно это не будет для Трампа легкой прогулкой. Ну и не факт, что он решится, конечно же, атаковать Кубу. Но уже давно пора вот как бы снимать эмбарго, блокаду с Кубы, потому что на самом деле это остров свободы.
1: Ну, на самом-то деле, да, но все-таки у них-то, у американцев есть некоторые, ну, скажем, не то что предпочтения, намерение расширить свои территории, обладать чуть большими ресурсами и возможностями, да и вообще просто избавиться от, возможно, не самого приятного соседа. И там даже обсуждалось уже, кто мог бы стать руководителем Кубы, ну вот на замену, скажем, тех, кто прямо сейчас занимает руководящие должности в этом государстве. Вот как считаете, это может произойти, ну, если мы будем рассматривать все-таки вариант эскалации, в ближайшее время или пока с Ираном не закончат разбирательство, к этому не приступят?
0: Трампа предсказать сложно, а еще если он зайдет вдруг в искусственный интеллект, где он любит генерировать всякие картинки себе
1: Но он
0: и
1: видео последний раз генерировал, даже не картинку.
0: да, видео, где он там великий и все его любят,
1: Да.
0: то можно ожидать чего угодно. Но с точки зрения, конечно же, военных моментов, ну, с Ираном он не справится. Может попытаться отыграться на Кубе. А если там не получится, что тогда? В этом дело.
1: Гренландия. Ну
0: А там
1: или...
0: тоже не получится.
1: Ну, тогда на ринг сам выйдет, вот в этом как раз бальном зале в UFC сам устроит и будет победителем, как всегда. Ну, а на этом сегодняшнюю программу будем завершать. Спасибо, как всегда, огромное за комментарии, а мы будем переходить к новостям на радио «Спутник». Дорогие друзья, кстати, еще раз напоминаю, наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Не забываем подписываться, подключаться к трансляции и к чату. Новости.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна, вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные ликвидировали пункты управления беспилотников и временной дислокации подразделений ВСУ. Российский хоккеист получил престижную международную награду. В столице запустили еще один маршрут регулярного речного электротранспорта. Об этом и не только. Подробнее далее. Министерство обороны России опубликовало кадры поражения пункта управления беспилотников в районе Днепропетровской области и пункта временной дислокации в Херсонской области подразделений ВСУ с применением российских авиабомб ФАБ-500, сообщили в оборонном ведомстве. По данным министерства, в результате разведывательных мероприятий вооруженные силы России в районе населенных пунктов Днепропетровской и Херсонской областей обнаружили пункты управления БПЛА и пункты временной дислокации украинских подразделений. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов в Белгородской области более 90 раз. 9 мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что ВСУ 15 раз обстреливали артиллерией и реактивными системами залпового огня. Также 5 раз были сбросы взрывных устройств с беспилотников. По его данным, над регионом сбит и подавлен 91 аппарат. Кроме того, по информации оперштаба региона, в субботу в Валуйскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Кукуевка 5 июня. Министр иностранных дел Армении Рарат Мирзоян надеется обсудить вопросы в отношениях с Россией в спокойной и конструктивной атмосфере, считая, что эти отношения нуждаются в выздоровлении. По его мнению, оснований для напряженных отношений между странами нет. При этом он добавил, что стороны должны взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельное решение. Четвертые маршруты регулярного речного электротранспорта «Лужники-Киевские» запустили в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Столичный градоначальник вспомнил, как 3 года назад они с президентом России Владимиром Путиным открыли первый регулярный маршрут речного электротранспорта. По словам Собянина, 4-й маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. На данном этапе будут работать 2 остановки – новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский, где можно пересесть на первый речной маршрут. Глава города уточнил, что в этом году будет продлен 3-й маршрут – Новоспасский ЗИЛ. Новая остановка будет расположена на Космодемьянской набережной и получит название «Красные холмы». Завоевание престижной награды Национальной хоккейной лиги «Везина Трофи» является очень серьезным достижением российского вратаря команды «Tampa Bay Lightning» Андрея Василевского. Лига объективно называет лучшего игрока, невзирая на его гражданство, заявила РИА Новости олимпийского чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова. НХЛ в субботу сообщила, что Василевский во второй раз признан лучшим вратарем регулярного чемпионата лиги. Россиянин по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ набрал 114 очков. Вторым стал также наш соотечественник Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс. Третьим американец Джереми Свейман, представляющий Бостон Брюинс. Журова добавила, что если бы этот трофей вручили 2 нашим вратарям, то это было бы здорово, потому что и Андрей Василевский, и Илья Сорокин его достойны. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Изолента Life.
2: Давай попрошу, чтобы в эфир набрать.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты, 7 июня. Первая неделя лета заканчивается прекрасным эфиром лучшего утреннего шоу «Изолента живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Анатолий Кузичев, Трофим Татаренков. Доброе всем утро.
2: Доброе.
4: Доброе.
2: Доброе утро. Я хотел бы начать с рассказа о современной журналистике. Я вчера, значит, друзья, как говорится, прислали, рубрика такая, значит, газета «Телеграф» британская. Ну, таблоид, конечно, но тем не менее, она пишет, там у них, значит, корреспондент, там написано, значит, вот у нас есть корреспондент, который освещает Россию, значит, корреспондент, это женщина, ее даже зовут как-то, значит, она находится в Киеве и из Киева освещает Россию. Вот. И, значит, газета «Телеграф» нам сообщает. Значит, там картинка такая у них красивая, там Путин нарисован такой зловещий. И написано, что, значит, Россия возродит советские трудовые лагеря, снизит возраст, с которого можно работать, до 12 лет, и отправит детей в трудовые лагеря. Все это связано с тем, что в стране не хватает рабочей силы. Вот. И, значит, естественно, конфликт с Украиной, всех отправили на фронт, и, значит, поэтому рабочей силы не хватает, и собственно, вот. И надо решать проблему нехватки трудовых ресурсов, катастрофы. Я думаю, ничего себе, но это как-то они вообще лихо, так они, значит, лихо выступили, конечно. Вот. Дальше, значит, там идет ссылка, где-то там, значит, в середине текста. Об этом не открывается ничего, к сожалению, приходится по памяти. Значит, ну ладно, не важно. Об этом, то я поэтому имена не помню, к сожалению, не открывается текст, но не важно. Об этом заявила, значит, в эфире радио, одного из радио, уполномоченная по правам ребенка Москвы. Я думаю, ну ладно, ну там уже понятнее, как бы, да, ну ладно, там человек высказал. Ну, перехожу по ссылке, естественно, там уполномоченный по правам ребенка города Москва, который не является, значит, естественно, там даже заместителем этого самого премьер-министра, и так я просто высказал мнение. Мнение там, например, такое. Вы знаете, говорит она, сейчас вот у многих детей лето, и многие из них с 14 лет, они, ну, хотят подзаработать чего-то, им нужны деньги карманные. Было бы здорово, ну, как-то им разрешить это делать, потому что вот, ну, заработок – это, ну, здорово для детей. Не все родители могут им обеспечить праздничную фиесту на протяжении 3 месяца. Для кого-то они могли бы как-то подрабатывать. Интересная мысль. Вот, говорит, я в Советском Союзе, когда я росла, воспитывалась, у нас тут, например, были трудовые лагеря. Так вот, мы поехали там какую-то картошку собирать, и я заработала 120 рублей, вернулась, было круто. Вот, и была рада. Все. Как тебе, Толя? Мощь заголовка и вывода, что всех российских детей отправляют работать в лагеря с 12 лет. Почему с 12, я так и не понял. И лично Путин приказал, потому что все идет не по плану.
4: Потому что до этого, ну, сейчас у нас есть норма, что дети могут работать или подрабатывать с 14, а я так понимаю, что уполномоченный по правам ребенка высказал соображение, что может с 12 разрешить. Ну, видишь, там, на самом деле, это правда, это чуть более даже тонко, чем может показаться, потому что там же, ну, то есть... Есть, значит, факт, трудовые лагеря. Окей, да. Записали.
2: Есть, но факт, опять же, она не предлагает даже их... Она просто делится воспоминаниями.
5: Она просто вспоминает.
4: Есть идея уполномочить правом ребенка разрешить детям работать с 12 лет. Слепляем это воедино, и получается такой образ. Трудовые лагеря с 12 лет. Поэтому, к тому же, что такое трудовые лагеря? Представьте себе для западного читателя. Лагерь трудовой. Я, кстати, хочу поделиться. Я вот ездил в
2: трудовой. Там лагерь. Написано Soviet style labor camps. Это советского стиля, значит. Да.
4: Советского стиля. Вот я ездил в лейбор. Как там? Labor camp Soviet style.
2: Labor. Да. ГУЛАГ, в общем. ГУЛАГ это был.
4: Мы ездили, значит, это была Ростовская область. На Новочеркасск, по Новочеркасском, не помню, хутор Ёлкин. Кстати, вот до сих пор помню. Вот, там я впервые попробовал, уже сейчас можно, наверное, сказать, мама, надеюсь, не смотрит, моя розовый вермут. До такой степени гнусный.
2: Ужас какой.
4: Это надолго отбило у меня всякое желание, так сказать, вот, попробовать подобные напитки нам долгие-долгие годы. Ну вот я был в трудовом лагере, представляете себе? Угу. И ничего, выжил.
2: Да. Вот я сейчас расскажу, да, более страшную историю про трудовой лагерь. Я был в трудовой лагере, не побоюсь, в трудовом лагере, не побоюсь этого слова, в совхозе или колхозе, в совхозе, по-моему, Бориспольский, под Киевом. И на стогу сена я ночью пил алкогольные напитки вместе с киевлянкой в коллективе. Да, и мы с ней обсуждали тогда, казалось бы, это 86-й год или 85-й, наверное, 84-й, вот так вот. И мы с ней обсуждали вот какую тему, тоже близкую журналистике. Значит, что, значит, я ей говорю, слушайте, ну вот вы говорите, а она говорит, москвичи говорят с акцентом, говорит она. Я говорю, как, с каким акцентом, вы с ума сошли, это вы тут говорите, извините, с акцентом по-русски? Она говорит, нет, мы говорим как надо. Я говорю, хорошо. Давай тогда вот наш спор, дорогая, выпьем, и наш спор пусть рассудит справедливость. Вот дикторы по телевидению, программу «Время» смотришь, она говорит, смотрю. Дикторы по телевидению, они как говорят, как мы или как вы? Она говорит, конечно, как мы. И это я тут понял тогда, что вот оно мастерство диктора, да, то есть они умели говорить так, что всем казалось во всей великой стране, что дикторы говорят вот так вот, как мы. А я, оказывается, говорю там с акцентом.
4: Видно, она имела в виду местных дикторов, наверняка же было.
2: Нет, нет, я говорил именно, нет, почему местных, я им говорил, что да, по Первому каналу.
4: Значит, она тебя троллила.
2: Нет. Да. Нет, это был искренний разговор двух любящих 14-летних сердец.
4: А, да?
2: Что там троллить? Да. Ну, да, вот так троллить, вот интересно. Господи, да. Сегодня я просто предупрежу, у нас сегодня у нашего друга и коллеги Алексея Тимофеева день рождения. Я попросил, если получится, набрать ему, он тоже ведущий радио «Спутник», работает здесь, и мы с ним ведем замечательную программу «Словом по столу». И более того, Анатолий Кузичев с ним работал раньше когда-то, когда еще не было телевидения.
4: И еще не было телевидения, да и радио только-только зарождалось. Вот там были что, я, да. Попов.
2: Лёшка. Попов! Попов, Маркони, ты, Лёшка.
4: Да. Да, да, я Лёшка и Попов. Не, Маркони мы не брали в контору свою, так сказать. Вот,
3: ну, просто... На троих все делали.
2: То, да. Да, я просто предупредить хотел, что мы его выведем в эфир в какой-то момент, да, чтобы не пугать.
4: Официальная просто, официально признанная, литературная, так сказать, каноническая норма русского языка. Ну, так уж так вышло. Я прошу не обижаться, Трофима и 14-летнее любящее сердце. Ну, сейчас ей уже сколько, под 100? Вот той девушки. Вот.
2: 56. На самом деле,
4: это московский говор. Извините, пожалуйста. Вот как кто к этому.
3: Ну, вот так. А он сохранился, Толя. Там носителей-то осталось нет, да нифига.
4: Ну, пока я.
2: А ты шо, конечно, сохранился. Ну, что ты говоришь? Ну, послушай, как мы разговариваем, Толя.
3: Ты, говорит, откуда? Из Москвы, а до этого.
2: Конечно, вот он. Ну, слушай каждый день, пожалуйста. Вообще никаких проблем. Включил радио и слушай, нормально.
4: Правильно, не из Москвы, а с Москвы. Ты сам откуда?
2: С Москвы. С Москвы, конечно.
3: Это для тех, кто с Москвы, понимаешь? А кто из Москвы? Для тех из Москвы.
4: Ну да. Ну, пока мы с Петей живы, Трофим, ты можешь за великий и могучий не волноваться. Вот они мы.
3: Вчера, кстати, был день русского языка, Анатолий.
4: Потому что, да, приурочено к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот.
3: Да.
4: Так что, я не знаю, что...
3: Мы всех поздравляем с этим.
4: Скажи что-нибудь клевое по-русски.
2: По Пушкину.
3: Хочешь, руку заломаю.
2: А мы вчера уже стихи читали с Трофимом.
4: Молодцы.
3: Да.
2: Ну, я должен сказать, что заканчивая тему с журналистикой, пока жива вот эта вот газета «Телеграф» и журналистка Антонина Лэнгфорд, Антония Лэнгфорд, вот. Не умрет журналистика.
3: Антонина Лэнгфорд, короче.
2: Антония Лэнгфорд из Киева освещает. Алексей Тимофеев у нас на связи. Алексей, доброе утро.
6: Ура. Доброе утро, ребята.
3: Здравствуйте, Алексей.
6: Здравствуйте.
2: Алексей, мы специально сегодня в эфир позвали человека, который, ну, в каком-то смысле определил судьбу российского радио. Это Анатолий Кузичев. Вы попросили, чтобы он поздравил тебя с днем рождения.
4: Да, Лёш, привет. Послушай, я рассказывал людям, что вот когда-то мы начинали, стояли у истоков, ты, я до Попов. Да. Вот, я считаю, что у нас неплохо получилось, Лёшка. У нас неплохо получилось. Пользуйтесь, товарищ, пользуйтесь потомками. А тебе хочу отдельно и персонально сказать большое спасибо. Ну, на самом деле, если без шуток, правда, было большое удовольствие работать с тобой. Какое же было время чудесное.
6: Очень приятно, большое спасибо и правда... Это было чудесное время, и я много раз говорил и подчеркивал. Толя, между прочим, я всегда, так сказать, пытаюсь дипломатично. Значит, Толя лучший начальник, помимо существующего, вот в моей жизни. И это было действительно...
3: Красиво ты съехал, Леш, красиво, молодец.
4: А вот они еще не такие умные, тонкие, деликатные. Леш, с днем рождения, правда, от всей души. Поздравляю тебя.
3: Леш, с днем рождения, и от зрителей наших.
2: Леш, с днем рождения.
6: Спасибо, спасибо.
2: Поздравляем тебя, и хорошо тебя отметить.
6: Спасибо, дорогие, спасибо. Ура. Очень приятно. Спасибо. Не знаю, я растерян, так сказать, не знаю, надо какой-то алаверды сказать, но горжусь быть современным.
2: Ну еще бы, не каждый день в прямом эфире-то, наверное. Понятное дело.
3: Ну да, довольно часто. Нервничаешь, небось.
6: Нет, а вы знаете, по субботу, по воскресенье. Звонят с радио, то автоматически определяется и пишет телерадиовещание. И это, конечно, дополнительное какое-то волнение.
4: А правда?
6: Тебе звонят, да, с телерадиовещания. Это большая...
3: Мощно.
6: Да, все.
4: Ладно, Лёх, с днем рождения.
2: С днем рождения.
3: Спасибо, Лёш. С днем рождения.
2: Давай. Пока.
3: Пока. Пока. Зрители присоединяются к поздравлениям Алексея Тимофеева. Я вижу, в чате пишут нам. Ну что ж, молодец ты, Петр Алексеевич. Красивую затею придумал, правда. Теперь давайте-ка мы ответим на вопросы, может быть, чуть-чуть. Так, Григорий Л. спрашивает. Вопрос Анатолию. Анатолий, тебе сегодня вопросы. В основном. Можете помочь найти объяснение, как людям доносить информацию, что вести торговлю и бизнес с потенциальными врагами это нормально, и им можно доверять, что не подложат свинью, не отправят продукты, отдадут товар или не заложат ту же бомбу. Сложная формулировка. Ну, короче, закупая у врага, допустим, продукты питания, как ты можешь быть уверен, что они, например, там, не знаю, не заражены долгоносиком каким-нибудь, или мухой ЦЦ, или ядом каким-нибудь, ну, условно говоря, медленно действующим.
4: Ну... В принципе, конечно, ни в чем нельзя быть уверенным в наше время. Другое дело, что ну, как-то же мы из этого выходим, как-то вот, не знаю, едим же мы импортные продукты немножко, и не все они там, типа, произведены дружественными нам странами. Я думаю, что ну, понятно, что сейчас такое время чудовищное совершенно, что все, что казалось там конспирологией, фантастикой, немыслимым, там, чудовищным и так далее, все вдруг воплощается, это правда, это факт. Но все-таки до такого еще не дошли. Но я думаю, еще и потому, что все-таки торговля – это взаимная история. И кому нафиг надо, так сказать, устраивать это такое? Ну, к тому же это совершенно однозначно и недвусмысленно будет, если это всплывет, просто тебя вычеркнут из, не знаю, тебя, в смысле, как страну, вычеркнут из списка вообще, так сказать, цивилизованных, не знаю, существ. Вот. Поэтому ну, пока этим никто не занимается. Сам факт торговли там типа с теми же, с кем мы воюем, кто требует нашего там, стратегического поражения, кто пытается нас расшатать изнутри и так далее. В этом есть некоторые, так сказать, признаки легкого парадокса. Это правда. Но я не думаю, что сейчас там будут прям подмешивать какие-то цианиды в фуа-гра. Ну, это все-таки вряд ли. А вот, то, что мы с ними, ну, правда, активно торгуем. С другой стороны, есть другая точка зрения, что, мол, ну, хорошо, но мы торгуем, они нам платят деньги. Эти деньги нам нужны для того, чтобы, так сказать, завершить и достигнуть всех целей специальной военной операции. Ну, извините, есть такой подход. Почему бы не бесстрастно, если угодно цинично, не брать их деньги, не использовать на благое дело? Я помню, Миша Юрьев, покойный, царствие небесное, однажды про одного человека сказал. Знаешь, говорит, есть, говорит, кое-какие вопросы, конечно, у всех, и сомнения, и так далее, и осадочек по поводу того, как он про одного человека говорил, как он зарабатывает деньги. Зато нет никаких проблем с тем, как он их тратит. Ну, я там не буду говорить, про какого человека была речь, но вот ну, примерно о такой же ситуации, на самом деле, мы разговаривали. Вот...
2: Ну, да. Мне кажется, вы знаете, мы в некотором роде, нам нужно быть взрослее всем и ну, в каком-то смысле глубже, потому что мы, многие зрители наши, да и мы сами, мы живем заголовками и читаем заголовками, и воспринимаем их за чистую монету. Понятно, что мир гораздо сложнее. Мы вот почему-то абсолютно уверены, что, например, без нашего газа там все умрут. Вот. Или без нашего титана, значит, остановится там какой-нибудь Боинг. Там, да? Ну, вот, даже не пытаемся разбираться. Это хорошие заголовки, они очень нравятся людям, и они классные и кликабельные. Но вот отсюда как раз растет значит, мысль о том, что кто-то там муху ЦЦ подсадит. Я уж не знаю, куда он ее должен подсадить, там, в помидоры или куда-то еще. Почему это должна быть недружественная страна? Недружественная страна может и в продукты из дружественной страны подсадить кого-нибудь. Вот, это, конечно, наивно. Вот, деньги нужны. А стратегия, как мы видим, вот если разбираться, вот с Трофимом у нас тоже дискуссии, он считает, что если кто-то, ну, я не буду говорить, что он считает, но, скажем так, многие считают, что если кто-то враг, то надо сказать, что он враг, и, значит, вот с этим врагом биться. Это не так. Нельзя сегодня определить точно, кто у нас враг, кто друг. В чем-то те же США для нас крайне полезный союзник, в чем-то для нас США крайне опасный враг. Надо четко оценивать стратегию, по которой эти люди работают. И, конечно, их стратегическая цель – это ослабление России. Хотят ли они прямой конфронтации? Ну, конечно, нет. Хотят ли они выгодного сотрудничества и торговли? Зачастую, да, потому что это выгодно всем. Хотят ли они расшатать нас изнутри? Да. Хотят ли они устроить эскалацию? Да, то есть они потихоньку проводят свою стратегию. То есть это системное давление, направленное на то, что когда-то в какой-то момент там, мы не выдержим. На это надо отвечать, с этим надо работать, на это, с этим надо бороться. Там, есть разные вызовы технологические, там, я не знаю, финансовые, экономические, любые другие. То есть мир немного сложнее, чем обозвать всех врагов, запустить по всем ядерную ракету и прекратить существование планеты. Вот, мне кажется, надо просто немножко глубже на два шага копать, чем мы занимаемся в этих наших эфирах.
4: Между прочим, можно обратиться к историческому опыту. Вы же помните, кто стоял, так сказать, за или у, или в нашем, так сказать, чуде индустриализации 30-х годов? Те самые, так сказать, капиталисты, которые под названием Соединенные Штаты Америки, если конкретно именно они. Вот, ну, это может неприятно прозвучить, но именно они сделали возможным это самое чудо, эту самую индустриализацию. По крайней мере, сильно помогли.
2: Да?
4: Понимаете?
2: Сделали ли они это по любви? Нет. Они сделали это за дикие деньги, которые советское правительство им платило.
4: При том, что идеологически, конечно же, они были нашими врагами, и мы должны были их до основания, а затем мы наш новый мир построим и так далее. Понимаете, не мешало.
2: Но когда надо было...
4: Да.
2: Да, вот, например, в 28-м году Советская Республика принимала первого главу государства вообще за все время. Да? Это был, как его там, он был Шах, по-моему, Афганистана тогда, как-то Ахматулла, не знаю, надо посмотреть. Вот, так ничего страшного, плюнули на все, и на царском, так сказать, серебре и фарфоре показали ему и дворцы, устроили прием такой, как там, я не знаю, принцу Чарльзу, Дональд Трамп. И немножко пренебрегли принципами. Почему? Потому что это важно было для того, чтобы показать, что нас кто-то признал, там кто-то приехал, двери открыты. А американцы в то время уже в полный рост работали у нас. Тот же Арманд Хаммер уже там карандаши выпускал, например. Вот. Но это были колоссальные деньги, сверхприбыли и так далее и тому подобное. Только что интервенция закончилась. Поэтому, да.
4: Увы. Да.
2: Хорошо. Жизнь сложнее. Гибко надо.
3: Хорошо. Да. Вопрос еще один тут есть. Как вы относитесь к практике вырезания сцен из фильмов и сокращения текстов в книгах у нас? Не искажает ли это авторский замысел или из произведения убираются важные сюжеты, сцены? Например, на Кинопоиске «Игра престолов», «Бойцовский клуб» представлен только в версиях с вырезанными сценами. Как вы к этому относитесь? Я больше того скажу, извините, два слова буквально добавлю. Есть такая группа, ну, она в 90-е была мега популярна, «Руки вверх» называется, и я ее поклонник, мы с ребятами знакомы, хорошие парни.
2: «Руки вверх»?
3: Вот, да. Ой, «Руки вверх», господи, «Русский размер», простите, конечно же, я говорил.
2: Я так это, сейчас изумился насчет поклонника.
3: Нет, «Русский размер». Нет, «Русский размер», это диджейская, это диджейская музыка танцевальная.
7: «Бери вот, меня и у них скорее, есть песня... уноси за семь морей».
3: Не, это не то, Толя. Нет,
2: я просто Трофиму представил, да.
3: Это с другой оперы. Нет, простите, оговорился, сорян.
2: Может, это фанатов «Зенита», как вот болельщики «Спартака» любят еще певицу Максим, может быть, как-то.
3: Ну, я тоже, для меня это удивительно. Так вот, и у них есть песня. Песня тяжелая, очень кто не знает, называется «Ангел дня». Песня про наркоманов, про то, как это все тяжко и так далее. И там, как бы, припев «Ни один ангел дня не споет за тебя», которая как раз и описывает то, чего будет дальше. Ну, для такой группы это нестандартная песня, она прям реально тяжелая. И вот там есть такая фраза, я не буду ее в эфире, но чтобы я не знаю, какие теперь законы, честно говоря, и за что теперь имеют. Твой приятель после школы покупает там, ну и дальше один препарат, который Кока-кола. В 90-е продавался, ну да, практически, вот, который продавался у каждой школы дилерами, да. И без этой фразы не понять, А они взяли и убрали теперь на разных музыкальных стримингах вот эту вот фразу. И ты слушаешь эту песню и вообще не понимаешь, о чем она. Потому что главный ключевой смысл вот этого страха, ужаса, про который эта песня, он отсутствует в ней теперь. Вот вопрос. Правильно это или нет? Джентльмены.
2: Ну, я думаю, что Анатолий должен ответить на этот вопрос.
3: Анатолий.
4: Я хотел...
2: Или не ходи, я могу ответить.
4: Из дня русского языка хотел вам прочитать стихотворение. Да, ну ладно, из группы «Руки вверх». Я просто сейчас лазю, ничего не интересно. Нет, я считаю, что вообще все эти вырезания, они ни к чему, не просто ни к чему хорошему не приводят. Они приводят к строго противоположному результату относительно того, чего пытается добиться вырезающий. Вот я это утверждаю, это мое твердое убеждение. Повторяю еще раз. Значит, вырезание приводит к строго противоположному результату относительно задуманного. Поэтому я считаю, это глупость, бред и вообще и диверсия. Мне кажется, это тем более, если про это все знают. Ну ладно, там в советские времена мы смотрели фильмы в кинотеатрах, мы просто не знали, что там оказывается Жаклин Бисет в фильме «Бездна» гораздо дольше была в мокрой футболке, чем показали нам, советским пацанам. Вот, понимаете? Ну и так далее. Вот, ну, слушайте, ну, правда, это... Ну, если этого не знаешь, то и ладно. Но когда ты знаешь, когда Штирлиц подходит к окну и задумчиво, значит, сосет смутное пятно, неизвестно чего, блин, ты у тебя, понимаете, мы недооценим. Психологически, мне кажется, у тебя какое-то внутреннее странное ощущение, что все вокруг вранье. И это кино вранье. И это пятно вранье. И все вроде все знают, но делают вид, ну и так далее. Ну, короче говоря, мне кажется, это не просто бредом, а очень опасным бредом.
3: Mm-hmm. И два что аспекта же везет добавлю... маленькая лошадка?
2: Два аспекта добавлю. Yeah. Да, первое, значит, это абсолютный популизм многих законов и идей, которые у нас принимаются. Да? Там депутаты выходят с инициативами запретить вот это, то, пятое, десятое. Это создает им популярность там, отрицательную или положительную, заголовки, все пишут и так далее. И вдруг случайно этот закон проходит, потому что находится там много этих самых людей, которые поддерживают такую мысль. И абсолютно отсутствует экспертиза и понимание, а что хотите добиться-то, какие цели вы конкретно ставите, чтобы что произошло, как, вот каков будет результат вот этих ваших действий. А никакой, а просто так, а вот мы решили. Помимо экономического негативного...
4: Нет, Максим, я тебе могу сказать, они есть, у них есть понятие о результате, нет. Более того, есть даже KPI. Я могу сказать, какой?
2: Какой?
4: Ну, я думаю, что тебе предъявят статистику о снижении количества курильщиков в стране, например. И увяжут тебе
2: это статистика...
4: с крупными пятнами.
2: Хотя, да, эта статистика будет разбита мной примерно за 30 секунд. Потому что они не разбираются.
3: А простым гражданином нет. Он
2: про кем угодно, это как правильно. Вот об этом и речь. Речь идет о том, что мы общаемся с заголовками. Потому что это не приводит ни к чему. Абсолютно. Это просто геморрой, который лишний раз создается там всем. Дальше. Второй момент, что вырезают это...
3: Мы на новости, на рекламу уйдем сейчас, извините.
2: Да, давайте я второй момент расскажу уже без радио. Потом...
8: Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
9: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
8: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
10: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
8: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
10: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
8: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, микрофон у Дарьи Гущина. Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области нет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления объекта уточняются. Более 20 школ и детских садов, поврежденных в Дагестане в результате паводков с марта по апрель, уже восстановлены. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Среди признанных непригодными один детский сад и 6 школ. На их месте планируется построить быстровозводимые здания. Щукин подчеркнул, что к 1 сентября необходимо возвести новые здания, чтобы не срывать учебный процесс. Он добавил, что денежные средства, направленные правительством, поступят уже на предстоящей неделе. В среду премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина сообщил, что правительство направит почти 3 миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт детских садов, школ и колледжей в Дагестане и Чечне после паводков. Трасса между Санкт-Петербургом и Москвой находится в лучшем состоянии, чем автобаны в Германии. Об этом заявил депутат Европарламента от оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. Ранее Быстрон, выступая в ходе ПМФ, назвал бессмысленными санкции Евросоюза против России и высказался за возвращение на российский рынок ведущих немецких компаний. Возможное объединение с Румынией приведет Молдавию к распаду как государство, заявил лидер молдавской оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. Он подчеркнул, что против будет не только Брюссель, но и сам Бухарест, поскольку Молдавии придется давать особый статус, и Румыния превратится в федеративное государство. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту сказала, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии. Она объяснила такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции. Министерство обороны КНДР обвинило Соединенные Штаты в дестабилизации ситуации на Корейском полуострове и в регионе посредством поставок вооружений своим союзникам в Азии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Поводом для такого заявления стало недавнее одобрение Вашингтоном продажи Южной Кореи 708 комплектов хвостового оперения для высокоточных авиационных боеприпасов и 58 систем наведения на общую сумму 106 миллионов долларов. Как говорится в заявлении заместителя начальника Главного управления вооружениями Минобороны КНДР, подобная политика Вашингтона способствует росту военной напряженности. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
8: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
4: Ну да. Ну, да.
2: Доброе утро, продолжаем наш эфир на радио «Спутник». Сегодня у нас 7 июня, воскресенье, прекрасный день. 7 дней лета уже, первая неделя лета позади.
4: Ужас.
2: Анатолий Кузичев, наш гость, известный радиотелеведущий, журналист. И мы с Трофимом Татаренковым, Петр Лидов, Трофим Татаренков, продолжаем отвечать на ваши вопросы, обсуждать то, что вас интересует, то, что было за неделю, ну и так далее. Хорошо, давайте что, дальше, может быть, есть еще какие-то вопросы?
3: Дальше поедем, да, сегодня давайте по новостям чуть-чуть, потому что не только нам на вопросы же отвечать, сегодня... Новость Да, новость утренняя про удар по Чангарскому мосту. Новость достаточно важная, потому что она ложится в список, ну, как бы в два списка. Да? Первый список – это новости по условной попытке блокады Крыма, которая сейчас, они в открытую, кстати, Украина называет это, то, что они делают, блокадой. Ничтоже сумнящийся о том, что блокада у всех людей постсоветского пространства ассоциируется с блокадой, например, Ленинграда. Вот, их это не смущает. И удар по Чангарскому мосту – это один из таких, одна из ступеней в этой блокаде. Они очень сильно гордятся, что попали туда, как говорят они, опять же. Да? И сегодня параллельно была попытка нанесения удара по Крымскому мосту, параллельно с этим. Мост был перекрыт на некоторое время. И, опять же, Украина отчиталась, что с сегодняшнего дня полный огневой контроль трассы Новороссия, ну и так далее. Вот, это с одной стороны, да. С другой стороны, у нас получается интересная история, что мы очень долгое время утверждали, что удары по мостам, они неэффективны, и мы их наносить не будем. И тут уже наша сторона говорит, а как так-то? Они постоянно, начиная с Антоновского моста, очень неэффективно перерезают нам все средства коммуникации, что мы аж из Херсона еле-еле вышли. Тогда, вот, а с другой стороны, вот даже сейчас продолжают бить по нашим мостам. Чангарский мост, кто не знает, это мост, который соединяет Крым с континентальной частью Российской Федерации. Вот, я в связи с этим хотел задать вопрос.
4: А Крымский мост что соединяет? С чем?
3: Крымский мост соединяет со стороны Керчи. А Чангарский мост соединяет со стороны трассы Новороссия, со стороны Джанкоя. Джанкоя, то есть с другой стороны.
4: Просто, строго говоря, с континентальной частью Российской Федерации соединяет Крым еще и Крымский мост.
3: Да-да-да, но я имею в виду Чангарский мост соединяет с той стороны, да, Крымский понятно, с этой. Сегодня да. Одновременно ударили по обеим сторонам, вот по тому и по другому
4: мосту. По Крымскому мосту-то там удары и не прекращались, а вот, ну, как бы это, да. Это у них прямо идея фикс. И они постоянно, кстати, они не только бьют, но и заявляют о том, что, так сказать, они, и, кстати, сказать, британцы тоже, я видел какую-то статью, что они, так сказать, все настаивают на том, что рано или поздно Украина добьется своего и разрушит этот символ, бла-бла-бла. Вот, но насчет, я там это сейчас повторяю, на Первом канале повторяю здесь, я вот, скажем, не считаю себя, так сказать, вправе там советовать военным, так сказать, учить немножко генштаб, что надо делать, но, с другой стороны, будучи гражданином нашей страны, я, конечно, имею право задать вопросы, потому что вообще-то война ведется, получается, и от моего имени тоже. Соответственно, я, если не имею права ею руководить, как и все мы, конечно, нет, но имею право и обязанность даже задавать вопросы. Вот скажем, почему действительно, ну, если логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий, соответственно, можно, ну, предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, там, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали, потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь, ну, там, практически невозможно. Вот. А почему же мы, так сказать, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Ну, собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, знаете, насмешливого «а зачем?». Но это довольно популярный сейчас стал ответ в наших реалиях. Помните, производители машин так иногда говорят, можно, а зачем? Ну вот, повторяю, да, что касается мостов, есть большие вопросы. Правда, я просто искренне, глубоко не понимаю, почему вот этого не происходит. Правда, у меня нет ответа никакого.
3: Ну да, наверное. Причем я добавлю еще два слова по Курской губернии, когда мы же помним, как все было, мы мосты не уничтожали, когда все началось, потому что мы говорили, что они нам потребуются, а Украина подорвала опоры, когда уходила оттуда. То есть они нам, конечно, потребуются, но в живых они не останутся ровно в тот момент, когда мы до них дойдем в своем наступлении или контрнаступлении, например. Да? То есть это тоже такой момент, который мы уже проходили с Украиной. То есть тут
2: Это уже о каких конкретно мостах идет речь? Какие вы считаете?
3: Мосты, ну, когда мы слушаем наших зрителей, первый вопрос, почему до сих пор не уничтожены Москвы, мосты через Днепр, которые абсолютно очевидны, понятны, и у нас есть все технические средства, как мы сами же доказали, чтобы эти мосты перестали функционировать как мосты. Потому что любая безмостовая... Их там, ну, сколько, 7 их там, я не помню, можно посчитать. Их не так много. Вот, и их можно посчитать. Я могу, кстати, этим сейчас заняться, пока вы будете говорить.
2: Ну, да, ну, просто я просто смотрю...
3: Антоновский-то уничтожили же через Днепр.
2: На карту, правильно? Украины.
3: Уничтожили.
2: Ну, да, просто это огромное... Днепр, ну, сколько он длину-то вот течет там? Ну, 1000 километров-то есть точно. Просто тут-то узкие два горлышка фактически, понятно, да, и значение их понятно, и символизм понятен. Да. А вот с Днепром я как бы не очень понимаю. Ну, хорошо, надо в Киеве там. Ну, пока, вот я, насколько понимаю, эскалация объявлена, и она будет реализована, ну, наверное, что-то будет происходить. Просто это много, и насколько это подорвет логистику. Ну, то есть, с Крымом ясно, что, конечно, если ты уничтожишь два этих моста и трассу и так далее, ну, это серьезная проблема. А там, в общем, как бы не очень очевидно. Нужно, наверное, кого-нибудь позвать, может быть, специалиста, который бы на это посмотрел. Просто вы гляньте на территорию, какая огромная она и какие... Не знаю, я тоже... Тут мне сложно советовать что-то и тем более защищать кого-то, но... Может быть, это имеет символический какой-то, символическое
3: значение. На Украине, извини, да, отвечу на вопрос. На Украине 28 мостов и дамб через Днепр. Это вот официально.
2: Это много.
3: 28 мостов и дамб. Ну, просто понимаешь, как в Херсон... Вот идет война в Херсонской губернии, да, и если, допустим, там не остается мостов, то подвозить через Киевскую губернию боеприпасы в Херсонскую становится сильно сложнее. Ну, просто плечо длиннее.
2: Я не думаю, что в Генштабе не знают об этом, как бы, это для них откровение, либо как бы мы намекаем, что у нас вот есть какая-то пятая колонна или что-то такой, просто не очень понятно тут. Либо символизм нужен какой-то. Вот, мне кажется, это последнее.
3: Ну, может быть, может быть, может быть.
2: Символизм нам обещан.
3: Может быть.
2: Вот, но может, эскалация может, тоже. Может, соответственно, символизм. И в нас полетит тоже больше.
3: Вот, это надо... Ну, а в нас вот сейчас рекорды все побили. У нас ни по одному региону, как позавчера по Питеру, никогда одновременно так не стреляли. 153 единицы по некоторым данным. 144 по другим данным. Просто единомоментно за 3 часа прилетело в последний день Петербургского международного экономического форума. Да, перекрыто два района города полностью были перекрыты. Это Кронштадтский и Ломоносовский районы. Вот. Ну и, в общем, вот так. То есть, туда не впускали, не выпускали. Такое впервые вообще. Такого нигде в стране не было. То есть, это эскалация.
2: Что еще может быть больше эскалации? Мне кажется, не помогут в этом случае. Есть проблемы?
3: Наверное. Наверное. Просто тогда люди еще радикальнее выскажутся, если скажут, не поможет по мостам, уничтожайте Киев. Не поможет по Киеву уничтожайте.
2: Я думаю, что такие планы уже, мне кажется, в работе.
3: Я надеюсь. Я тоже очень на это надеюсь. А, ладно, так, что у нас 15 минут? 15 минут. Давайте еще. Ну, и комментарии я потом почитаю. Это, наверное, сейчас не самое важное. Если, не дай бог, Украина нанесет успешный удар по Крымскому мосту, учитывая тревожные сообщения о сухопутном коридоре в Крым через новые регионы, можно ли ожидать пересмотра или снятия ряда ограничений на удары по ее территории? Ну, мы только что об этом поговорили. Кто-то, если что-то хочет добавить...
2: Мои уже сняты, просто идет работа по подготовке.
4: Ну да, если вы обратили внимание, на самом деле они действительно... Ну, я уж там не, в голову к Путину не залезу и к нашим руководителям, но, очевидно, было какое-то внутреннее ограничение по поводу таких полноценных, настоящих таких массированных ударов по Киеву. Вот оно было до последнего времени. Вы все это, наверное, заметили. И заметили также, что теперь этого внутреннего ограничения и там любого другого нету. Мне кажется, мы действительно... Это, ну, как бы радоваться этому, там, скакать и в воздух щепочки бросать тоже, я считаю, не очень правильным. Потому что получается, что мы пошли... Что мы сыграем по чужому немножечко сценарию. Ну, правда. Да. Потому что нам навязали эскалацию, мы ее вынуждены были, так сказать, подхватить и, так сказать, идти в их русле. То есть мы играем по сценарию, мы отвечаем. Мы отвечаем, а это всегда чужой сценарий. Отвечать – это чужой сценарий. Навязывать свою игру – это гораздо сложнее, мне кажется, гораздо правильнее. Но сейчас пока, к сожалению, мы играем по сценарию, который нам навязывают.
2: Тут, да, мне кажется, это очень важный, Толя, момент отметил, потому что для Запада в целом, для США и для Европы, эскалация – это, собственно, их стратегия. То есть, им выгодно, чтобы мы били больше, по нам летело больше, мы больше бы туда ресурсов вкладывали, больше людей туда, значит, привлекали. То же самое будет делать Украина, но им не жалко ни нас, ни Украину. Им совершенно без разницы. Будут там мосты? Ну, хорошо, но уничтожим мосты от Киева. Они отойдут за Киев, будут оттуда дроны запускать. Это совершенно для, там, не знаю, Великобритании, Франции, Германии не имеет никакого значения. Им важно, чтобы мы максимально втянулись. Максимально, значит, сделали этот конфликт долгосрочным. Они играют долгую, сами влезать не хотят. Поэтому вот тут, наверное, обсуждать стоит, надо ли нам их втянуть жестко. Но тогда это будет означать, что мы вообще втягиваемся так, что ядерное оружие, а ядерное оружие – это уже 50 на 50. То ли мир погибнет, то ли, так сказать, погибнет наполовину. Вот, потому что сценарий ядерной войны…
4: Живые позавидуют мертвым.
2: Да, она состоит в том, что после обмена ядерными ударами стран, вот, нас и Запада, это неизбежно, там не будет победитель, неизбежная гибель всех. То есть, нету ни одного сценария, который сказал бы, что если мы жахнем там по Берлину, то Москва останется стоять. Нет, такого нет, все погибнут.
3: Ладно, мы сейчас...
2: Так устроена система ядерная вот этой вот...
4: такие приказы Владимира там... Владимировича Путина, все-таки они сдохнут, а мы отправимся в рай, на всякий случай.
2: Да, но это то же самое, потому что у них есть своя формула на это, которая, наверное, прямо противоположна.
4: Я понимаю, я просто процитировал нашего президента.
2: Да. Да, да.
3: Ну, я вам не буду спорить, да, потому что это надолго и всерьез, но я напомню вам, что с 67 по 75 год у нас регулярно проводились учения по применению, по ограниченному применению ядерного оружия в Европе, и сценарии все прописаны, миллион лет как просчитанные, с участием США, без участия США, если это не переходит в стратегическую фазу, у нас есть десятки учений и изысканий на эту тему, военных, серьезных, советских.
2: Можно, хотелось почитать.
3: Вот. Я пришлю тебе. Проблема. Оно у меня прям есть сохранено, одно из них. Я тебе пришлю.
2: Но, да. Опять же, я по современным больше ориентируюсь.
3: 3 часа на все про все, да. У Европы нету, как
2: тогда
3: считалось.
2: Ну, 75-й год.
3: У меня много чего есть.
2: Ну, подожди, ты говоришь о ситуации, которая в ядерном, так сказать, арсенале существовала сколько лет назад? Сейчас ситуация другая. Сейчас посмотри, насколько на запасы ядерного оружия, сколько у нас, сколько у них.
3: В Европе?
2: Ну, в Европе в том числе. А почему Европа?
3: Ну, там нет ничего практически.
2: Будут сидеть бамбук
3: курить. А если
2: курить?
3: США... Вот тут, смотри, вот тут есть нюанс. Если США вписывается в локальный ядерный конфликт, то она тут же свою территорию ставит под удар. Зачем им это?
4: Я уверен, на самом деле, не только я.
2: Затем, что у них есть обязательства.
3: Для чего им это?
2: Потому что они понимают...
4: Большинство экспертов все-таки склоняются к тому, что США, так сказать, если в Европе ограниченный ядерный конфликт с использованием тактического ядерного оружия и так далее, то США в этот конфликт, конечно, ни в коем... Нет, они, конечно, будут риторически...
2: кто большинство экспертов?
4: ...участвовать, ну, с которыми я общаюсь.
2: Например?
4: Фамилии перечислить.
2: Да.
4: Ну, например, Дрозденко Дмитрий Витальевич. Я не знаю. Шурыгин Владислав Владиславович. Кто там еще?
2: Ну, это же умозрительное заключение. Там
4: все,
2: же есть...
4: все заключения умозрительные, Петя.
2: Нет. Есть протоколы прописанные, которые и у нас, и у США. Есть протоколы, которые зафиксированы в планах генеральных штабов на предмет действий. Они не знают. Там проблема-то в том, что они не знают, и они отвечают превентивно. Они не знают, вот ракета взлетает, они не знают, куда она летит. И они исходят из того, что она летит по ним. И в этом случае они обязаны реагировать на нее так, как она летит по ним. Ну, умозрительное заключение, они испугаются. Так, да так нет, не работает.

0: Слышите меня, нет? Я что-то пропал
1: Да,
0: куда-то.
1: слышим,
0: Вот.
1: слышим, конечно.
0: Не, я
1: Слышим,
0: хотел сказать,
1: слышим,
0: что
1: Анатолий,
0: просто,
1: слышим.
0: во-первых, ну, коммуникация между военными, американскими и российскими, она есть, и она вот это самое, и никогда и не прерывалась, собственно. И понятное дело, что перед тем,
1: Есть.
0: как вот по этому мощному образу Петра Алексеевича ракета, когда стартует, поднимется из шахты, понятно, что американцы уже будут знать, что это не в их сторону привет.
1: А
0: То есть
1: как
0: это...
1: они будут знать?
0: Повторяю, за счет коммуникации
1: Это
0: русских
1: что,
0: и
1: ну, как по
0: американских военных.
1: конкретно? Им позвонит кто-то и
0: Да.
1: скажет: ребят, не бойтесь, это не по вам?
0: Да, именно так.
1: И они поверят.
2: Конечно.
0: Да.
2: А что
1: Они
2: нет?
1: не
2: Да,
1: имеют
2: конечно.
1: права
2: Именно
1: поверить.
2: они же на учениях-то верят.
1: Им нельзя по...
2: Подожди,
1: На
2: на учениях
1: учениях
2: они же...
1: верят. На учениях они верят, потому
2: В
1: что это
2: чем разница?
1: учение. А когда это
2: В чем
1: реально,
2: разница?
1: они скажут: нет, ребята, если вы это сделаете, мы по вам ударим. Они ответят в этой
2: Тогда мы ударим
1: коммуникации.
2: по вашей территории, ответят наши. Вам
1: И,
2: это
1: а мы
2: надо?
1: ударим по вашей, все, конец
2: Ну,
1: планеты.
2: все.
0: Послушайте,
2: По нашей и так, и
0: ну
2: так
0: это
2: не
0: не
2: работает.
0: вот это
1: Ну, знаешь, вот
0: есть.
1: звонит, говорит: вы знаете, мы тут хотим уничтожить Лондон, вы не бойтесь, это не по вам. Они там вообще нормальные люди-то, они с ума там не сошли, давайте-ка мы сами по ним жахнем для начала, прежде чем будут Лондон уничтожать. Толь, ну это детский сад коммуникации.
0: Нет.
1: Я тебе говорю, что эта система прописана, она так работает.
0: Дай мне слово-то вставить. Я не знаю, откуда ты знаешь, что там
1: Пожалуйста.
0: прописано. Но повторяю, мне кажется, что, и вот, кстати, сказать, даже о применении орешника. На самом деле мы же извещаем американцев перед тем, как мы его запускаем. Ну, чтобы не было ни у кого никаких там, мало ли. Потому что на самом деле, когда летит орешник, ты же не знаешь, с боевой частью он летит или не с боевой. Понятно, что это оружие, так сказать, среднее, не межконтинентальной дальности, но тем не менее.
1: Ну, в
0: Так
1: том-то
0: вот,
1: и
0: да,
1: дело.
0: я считаю, да, я понимаю, но тем не менее, я считаю, что да. Что за счет коммуникации, если вдруг, не дай бог, эскалация подойдет к такому опасному краю, как обмен тактическими ядерными ударами, к сожалению, там да, там всегда есть слово «обмен». Никогда не бывает, так сказать, в одностороннем порядке. Но, тем не менее, я считаю и убежден, что да, что военные между собой, американские и российские, поговорят, и да. И одной стороне, а именно американцам, придется поверить в том, что этот
1: А
0: удар не по ним.
1: тогда вопрос такой,
0: Да?
1: вопрос такой. А мы
0: Уверен.
1: готовы, например, в ответ на, ну не знаю, там какой-то вот удар, который мы считаем что-то решит, потерять, например, город, не знаю, Калининград полностью вместе с жителями?
0: Нет, ты меня так спрашиваешь, я же говорю это не
2: А
0: как
2: чем мы его
0: желание.
2: потеряем-то?
0: Сейчас, я же не
1: Ну,
0: говорю,
1: потому что по
0: нет,
1: нему нанесут
0: об
1: удар ядерным оружием, например, там
0: понятно, повторяю,
1: тактическим.
0: это всегда обмен ядерными ударами. Я про это говорю
1: Ну,
0: не
1: так
0: как
1: в том-то и дело. То
0: желательный
1: есть
0: сценарий.
1: нам...
0: Я считаю, что это сценарий чудовищный, катастрофический и неприемлем. Потому что, опять же, вот там, а кто кого уничтожил, что не обязательно даже все, что планета раскололась. Есть такое понятие, на несколько частей имею в виду, есть такое понятие, как неприемлемый ущерб. И на самом деле, условно говоря, и почему я считаю, что американцы, конечно, будут контактировать и будут подробно общаться с нашими военными, потому что не обязательно полностью уничтожить страну. Достаточно нанести тот самый неприемлемый ущерб. Несколько миллионов жертв, вы вдумайтесь на секунду, блин, вот сейчас в наше время, несколько миллионов жертв, а то и десятков миллионов, это, конечно же, неприемлемый ущерб, который для любой страны, да, который заставит ее, конечно же, так сказать, ну, трижды подумать и так далее, не просто обменяться там ударами, бабах, шарах, мы в вас, вы в нас и так далее. Это неприемлемый ущерб. Никто не хочет его получать. Нет
1: В
0: понятия
1: том-то и дело.
0: победить. Нет понятия победить. Понимаете, в чем дело? Поэтому я, собственно, у нас это совпадает с Петей, так сказать, это видение, этот ракурс. Но я считаю, ну, выводы мы делаем разные. Я считаю, что именно это заставит американцев внимательно и подробно с нами разговаривать и не влезать в подобный конфликт, который может в перспективе принести им неприемлемый ущерб.
1: Правильно, так они так и делают. Я о чем пытаюсь сказать весь эфир, что они ведут тактика на стратегическую эскалацию. Если хотите, тактика, там, я не знаю, тысячи порезов, да? Они втягивают нас максимально, максимально, максимально, эскалируя, эскалируя. Дроны по Питеру, это туда, здесь вот так. Мы больше, они больше. А письмо Зеленского договорились, но он сделал таким, что невозможно на него положительно ответить. А, соответственно, только... Поэтому они как раз не хотят никаких ядерных ударов, и не надо им. Вот.
0: Да, конечно, не хотят,
1: Поэтому...
0: никто не
1: Да и
0: хочет.
1: нам не надо, честно говоря. Может быть, все считают, что нам надо, но если кто-то готов лично погибнуть вместе со своим населенным пунктом, детьми и родителями, ну, я, например, не хочу. Вот, поэтому так вот.
0: Никто не хочет.
2: Никто не хочет, да. Так, ну что, ладно, да, так, можно.

0: Можно ли в современных условиях без использования авиации наносить масштабные разрушительные удары по крупным городам, как Киев, исключительно ракетным вооружением? Но это, наверное, не к нам, это к военным, наверное, вопрос. Как мы тут ответим-то?
1: Тут, знаете, какой аспект есть, что сегодня уничтожение зданий каких-то, оно, в общем, не вот как по Ирану, да, мы видели, они же ударили там по зданиям, по штабам, по всем центрам принятия решений. Там более эффективно, конечно, уничтожение руководства, которое, кстати, находилось совсем не в штабе там, да, из бетона, а оно находилось там в каких-то бункерах и прочее. Вот это бы научиться делать, было бы хорошо.
2: Да, так знаешь, в чем дело? Тут дело даже не в бункере. На днях, видимо, там все-таки есть какие-то еще как бы основания и ограничения, не только и не столько даже технологического там, или технического характера, потому что на днях Зеленский совершенно демонстративно провел какое-то совещание. Там был, по-моему, Сырский, еще там кто-то, ну, какая-то тусовка. Они сидели на лужайке, повторю, демонстративно и издевательски, да, да. Столом, на улице, посматривая на голубое небо и, так сказать, и усмехаясь в камеру. Это было явно сделано, вот как раз вброшено для дискуссий общественных в России. Вот правда, я ни секунды не сомневаюсь. И сидели они абсолютно издевательски, свободно и спокойно. Это как бы, вот это в этом есть некая необъяснимость, ну правда. В этом есть...
1: Да, я полностью согласен.
2: Ну вот какая-то странная история. Да.
0: Да, есть такой момент. Так, вопрос Анатолию. Зеленский, понятно, что клоун, которого контролируют. Как думаете, как долго он еще продержится?
2: Неприятно это говорить, но я считаю, что Зеленский, ну, так сказать, по первому образованию, конечно, клоун, так сказать, и так далее. Это не могло не нанести там отпечаток и т.д. Но, понимаете, в чем дело? Я считаю, что Зеленского надо воспринимать серьезно. Потому что клоун не клоун, помните, как как-то обезьяна. Дура не дура, а тридцатку в день имею. Какая-то обезьяна, которая сидела на какой-то реке. Вот. Так вот, клоун не клоун, но на самом деле, как он, так сказать, умело манипулирует, требует, получает и так далее, так сказать, от европейцев все, что хочет, как он хамит Трампу. Может себе позволить, и посылает его, и так далее, и пишет письмо и Трампу, и Конгрессу, потому что, слушайте, ребят, Трамп ненадолго, а вы навсегда, ну и так далее. Я бы воспринимал его все-таки всерьез. Это в любом случае лучше. Это в любом случае как бы полезнее и перспективнее.
1: Про письмо Конгресса очень круто ты сказал. Сейчас вернемся после этого. Извини, пожалуйста, я прервал просто.
2: Да, нет. Я, собственно, слушай, я просто сказал бы, что да, конечно, понятно, что дело. Тут вот там большое количество переплетений всяких интересов. И понятное дело, что если Зеленский умело, понимая, что он в центре, так сказать, что он узловая часть этого переплетения всех этих интересов, понятно, что он умело свое, так сказать, со свое место, свою позицию конвертирует и в деньги в том числе, и во влияние, и в вес, и все прочее. Поэтому я говорю, я бы все-таки на всякий случай относился бы к нему серьезно. Это в любом случае лучше, чем относиться несерьезно, потому что врага нельзя недооценивать. Это чревато, сами понимаете, чем. Я бы так сказал.
0: Ну да, минута эфира у нас. До конца эфира.
1: Давайте добавлю тогда коротко. Вообще, это крайне интересная ситуация. Трамп и Рубио, мы видим, они сейчас высказываются в пользу к Зеленскому. В пользу Зеленского. Это потому, что началась подготовка к выборам. А в США большая часть, во-первых, конгрессменов, сенаторов, они поддерживают Украину, они любят Зеленского. Да и электорат тоже, в общем. И Трампу сейчас, в ближайшие месяцы, значит, наезжать на Зеленского крайне невыгодно. И Зеленский эту силу чувствует. Именно поэтому такие вещи и пишет.
2: Да, абсолютно.
1: И эти высказывания, да, скорее всего, они будут просто отходить от конфликта и как бы говорить в пользу Украины больше. И даже, скорее, что-нибудь еще и примут какие-нибудь эти самые...
0: Ну, санкции уже вводят дополнительные. Санкции, да. Ну, это прощаемся такое, с радиослушателями, с нашими. До завтра, в 10 утра завтра вернемся. На 2 часа будем с вами на радио.
3: Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. биометрические персональные данные, уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В Ереване час дня. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Последняя информация о работе Запорожской АЭС после атак ВСУ. Лидеры армянской оппозиции встретили аплодисментами на избирательном участке в Ереване. Толстой без бороды. Ясной Поляне готовится отметить 105-летие масштабным фестивалем. Об этом и не только. Подробнее далее. Запорожская АЭС на фоне атак ВСУ на «Энергодар» работает штатно. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Напомню, ВСУ минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС «Энергодара», сообщили ранее в пресс-службе администрации города. Украина, сделав ставку на Евросоюз, выбрала ложный путь интеграции. Об этом заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, путь евроинтеграции принес Украине только хаос и разрушение, а также спровоцировал военный конфликт. Большие делегации иностранных гостей на Петербургском экономическом форуме показали провал европейской политики, заявил в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что в нем приняли участие представители 142 стран мира. Впервые за много лет на форум приехала официальная американская делегация. Ее возглавил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Крупный армянский бизнесмен, один из лидеров оппозиции, Самвел Карапетян, проголосовал на выборах в парламент Армении. Сторонники встретили его овациями, передает корреспондент РИА Новости. Глава избирательного блока «Сильная Армения» Карапетян находится под домашним арестом. Однако это не помешало ему прийти на избирательный участок рядом с домом. Он голосовал в Ереване. Около участка его ждали многочисленные сторонники, которые встретили его овациями. После процедуры голосования они также проводили его аплодисментами. В Армении 7 июня проходят выборы в парламент. В них участвуют 18 партий и блоков. Жители Молдавии стали платить за электроэнергию в два раза больше. Однако доходы населения не выросли. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего в республике энергопоставщика. Снижение тарифов для потребителей остается главным вызовом для энергосектора Молдавии, который переживает затяжной экономический кризис на фоне энергокризиса и разрыва связей с Содружеством независимых государств. Местная оппозиция неоднократно обвиняла власти в неспособности справиться с падением уровня жизни. 8 июня в Международном мультимедийном пресс-центре России сегодня состоится пресс-конференция, приуроченная к 105-летию со дня основания Государственного музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна». На мероприятии расскажут о таких проектах музея-усадьбы, как фестиваль «Толстой без бороды», в котором молодые люди переосмысляют наследие Толстого в разных формах. Хореографии, комиксы, ленд-арте, модный проект «Цилиндр. Толстовка», в котором дизайнеры создадут модные коллекции, вдохновленные личностью и бытом Толстого. Также будет представлена летняя школа для учителей русского языка и литературы. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Ключи Захара.
2: День добрый, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Филологи и литературоведы. И говорим мы, как обычно, о филологии и литературе. И литературоведении. А в июне мы не можем не говорить про наше все, про Александра Сергеевича Пушкина, солнце русской поэзии, прозы, литературной критики, философии и вообще русской мысли как таковой. 6 июня наш гений национальный, дарованный нам всеблагим Господом, родился на белый свет. Но то ли происходит так, то ли не происходит так. Сейчас мы разберемся, что Пушкин заслоняет собой как минимум, всю современную ему словесность. И мы попытаемся разобраться, так ли это, так ли сложно современному человеку кого-то увидеть в лучах Пушкина, разглядеть. Ну вот для меня, допустим, ситуация совершенно очевидная, что Гаврил Романович Державин — гениальнейший просто литератор, великий поэт, и просто если бы не было Пушкина, то представить невозможно. Но, тем не менее, если бы не было Пушкина, конечно, в основании нашей литературы поставили бы Державина. Вот, и от него бы шли все вот эти токи. И тем более, что они и шли от него, потому что современный человек, может быть, не до конца понимает значение Державина, но его влияние на Маяковского, что там для многих неожиданно, на Игоря Северянина, там, на самые...
3: Бродского. А? На Мандельштама.
2: На Бродского, на Мандельштама, да. Просто огромный и сопоставимо с пушкинским, да? И вот и биографии увлекательнейшие, там, и если надо, я о нем отдельно поговорю, ну и так далее. Там и Дельвик, Кухельбекер, Батюшков, Боротынский, Бестужев-Марлинский, Рылеев, Катенин, плеяда уникальнейших людей с удивительными биографиями, которые, конечно, зачастую даже у филологов сливаются в какое-то единое пятно. Я часто иронизирую, говоря о российских политиках, что отличить современный политик Батюшкова от Боротынского, их обоих от Бестужева-Марлинского не может ни один, а Ленин знал всех, и причем и наизусть еще, вот, чтобы было понятно. Ну, в общем, мы постараемся в этом разобраться, и я передаю слово своим коллегам, чтобы они начали эту ниточку потихонечку тянуть. Возможно, от родителей, да?
4: Да, мы затронем и родителей, и родственный круг, но я сначала сделаю такое, может быть, философское вступление о том, что вот вторая позиция, в которой наиболее рельефно, полно и выпукло отражается гениальность Александра Сергеевича, помимо его, естественно, произведений, помимо его литературы, это дружбы, это дружеский круг. Я не знаю, правда, я не знаю, но сейчас попробуем как бы кого-то сопоставить. Ни одного литератора ни в 19-м, ни в 20 веке, в 21-м знаю. Вот, который бы так умел дружить и захватывать вот свои, вот это вот свое поле, вот своего обаяния, да, вот, людей из совершенно разных поколений, совершенно разного круга, совершенно разного рода занятий, и всех людей чрезвычайно достойных просто. Это там, что ни на друга посмотришь, сам по себе он памятник, помимо того, что он как бы у пьедестала.
2: И как безупречно находил в них те или иные одаренности. Катерину говорил, пиши критику, да, поменьше стихов лучше, побольше критики. Этому то, этому все. Раздавал всем задания, и все исполняли, и создал, по сути, базис русской литературы. Извини.
4: А да, может быть, как-то можно сопоставить. Я не сравниваю масштабов, разумеется, а исключительно вот эти вот широту и объем творческого круга Владимира Высоцкого. Ну, как мне кажется, там другая история. Там в людях уже проявлялось и тщеславие, вот, и какие-то материальные интересы. Очень много людей объявили себя, так сказать, не являясь таковыми по факту. А в 21-м, конечно, очень напоминает всю эту историю. Вот дружеский круг Захара Прилепина.
2: Знаешь что, Горького, конечно, надо называть. Ну что уж, ей-богу. Конечно, Максим Горький вел работу соразмерную пушкинской в смысле пересобирания литературы.
4: Там меньше было вот этого огня, тепла.
2: Ну да, тепла. Там дружеского было меньше.
4: Да, больше революционного, да. Политического, да, литературного, да. Делового.
3: Я бы вспомнил Сергея Есенина, но вспомнить опять-таки, как он умел и ссориться со всеми, и прерывать отношения, ну, потом восстанавливать.
2: Все равно. Масштабы не то. Есенин соревновался, а Пушкин нет. Есенину надо было доказывать без конца, что он все-таки первый, а Пушкину ничего не надо было доказывать.
4: И что интересно, да, что интересно. И Пушкин включал своих друзей. Ну, как мне кажется, вот этот вот переход из детства в лицейскую юность, мне кажется, во многом друзья включили того самого Пушкина, которого мы знаем. Потому что вот готовясь, я посмотрел очень много как бы соприродных воспоминаний, документов и, в общем, обнаружил с некоторым удивлением, раньше я этот момент пропускал, что до лицея Саша был такой, в общем, уволень, такого какого-то зен-буддистского плана. Сестра Ольга вспоминает, что он убегал от мамок, садился на обочину дороги и мог день сидеть, глядя на проезжающих.
3: Не, ну, читал. Книжки читал, был одиночка, это безусловно. Если говорить о семье, то и отец Сергей Львович Пушкин, и мать Надежда Осиповна мало обращали внимания на детей.
4: Конечно, они были заняты. Конечно, Надежда Осиповна выделяла Ольгу. Оба они обожали беспутного Левушку. Вот о Левушке мы еще скажем два слова, потому что он не только беспутный, не только брат, но и друг достаточно близкий, сохранивший это дружество при всех их там высекании, обоюдном высекании искр периодически, да? Ну, как мне кажется, вот этот блестящий, блистательный лицейский круг, прежде всего, Иван Пущин, Антон Дельвик, Кюхельбекер несчастный, да? Вот они Пушкина включили, зажгли вот на ту мощь, вот потому что вот с этого момента, с 10, наверное, лет Пушкин становится полной противоположностью себе в детстве. Он становится такой абсолютно энергетически заряженный такой. То есть вот он бегает, он их заряжает. Он начинает работать, вот это вот, и вот к шалостям склонность, да? И склонность к трудолюбию, ну, знаменитую оду «Воспоминания в царском селе». Вот, когда он узнает, что будет не Жуковский на этом экзамене, а Державин, а ждали Жуковского. Она была сделана в стиле Жуковского. С напевностью такой, с романтическими мотивами. Вот, он в два дня ее переделывает под Державина.
2: Молодец.
4: Вот это уже такой профессионал. Это в 15 лет уже абсолютный профессионал, абсолютный работяга. Да, и здесь как бы в этом смысле лицеистский круг, конечно, как мне кажется, его серьезнейшим образом включил. Мы еще к этому кругу вернемся.
3: Давай пока вот ты сказал 15 лет, это 1814 год, и мы скажем, что именно в этом году происходит поэтический дебют Александра Сергеевича Пушкина в журнале «Вестник Европы», который начинался с Карамзина, который продолжался Жуковским, а Пушкина напечатал писатель и цензор Владимир Измайлов. И Пушкин публикует под псевдонимом Александр НКШП, перевернутое согласное Пушкин, да, посвященное Кюхельбекеру, опять-таки, стихотворение другу стихотворцу. А там сюжет этого стихотворения строится на том, что есть диалог с другом и одновременно диалог с самим собой. Насколько ты вообще поэт как таковой? Насколько ты достоин стоять в ряду великих? Насколько ты выдержишь все это соревнование? В том числе и не снесет ли тебя ветром истории, да, и все это обращено так несколько со смехом к Кюхельбекеру. У них вообще отдельное отношение, но об этом еще скажем.
4: Да, конечно. И, соответственно, значит, вернемся к ближнему кругу, к родственникам, чтобы потом на каком-то новом этапе перейти к лицеистам. А здесь очень интересно, потому что совершенно верно, и мы уже замечали, что в родителях Пушкин вот этого тепла и кровного, и тепла домашнего, и тепла вот просто вот такого вот как бы обоюдного кровотока только не находил. Вот, потому что вот Надежда Осиповна, когда уже позднее, в предсмертном году, когда она сильно заболела, Пушкин за ней ухаживает трогательно, очень занятой, очень своей семью погруженной. Тут уже начинаются вот эти вот как бы преследуют его вот эти вот дурные настроения и предчувствия. Но он, тем не менее, каждый день к ней заезжает, подолгу у нее сидит, с ней общается. И она испытывает, наконец, этот комплекс вины, да, что вот не додала в свое время. Что-то было ли подобное у Сергея Львовича, я не знаю, да. Ну, в общем, как бы...
3: Пушкин тогда сказал, что, по сути, у него мать была ровно год последний.
4: Да, вот это как раз тот самый 36-й год, да. Ну, он нашел, конечно, именно друзей, больше, чем родственников, в дяде Василия Львовича. Вот, и в Левушке. С Василием Львовичем забавная история, значит, Василий Львович такой, ну, классический московский барин, сибарит, франкофил, библиофил, такой весь тусовщик замечательный. Поэт интересный, я вот перечитал его самую знаменитую вещь «Опасный сосед». Вот, это забавно, да, это как бы такая фривольная поэма, конечно, потому что действие происходит в борделе.
3: Но это ни разу не Иван Барков.
4: Это не разу не Барков, это уже поэзия, и уже как бы оттуда вышел, уже понятно, почему оттуда вышли вот эти вот срединного периода михайловские поэмы Пушкина. «Граф Нулин», вот очень похоже.
3: Ну, Нулин просто списан с Василием Львовичем.
4: Пушкин, конечно, блестящий, Василий Львович не столь блестящий, но если бы он серьезно занимался, из него мог бы выйти очень интересный как бы поэт. И вот это тоже, вот парнасским отцом его Пушкин называл, да, и вот никаких обид не держал. Там как бы смешная история, когда Пушкина провожали в лицей, тетушки, мамушки насовали, значит, денег, ну, около 100 рублей там считается, да. Василий Львович повез Сашу.
3: Не как... отец, не мать, дядя.
4: Не отец, не мать, Василий Львович. Да, и заметим еще один момент очень важный. Ни Сергею Львовичу, ни Надежде Осиповне, ни строчки у Александра Сергеевича нет. Тогда как есть стихи, посвященные всем друзьям абсолютно. Угу. Василию Львовичу, Левушке очень много. Девушкам, женщинам это само собой понятно. Мать, отец отсутствуют.
3: Ну это как у Есенина опять-таки. Да, отцу не помню. Деду, пожалуйста, письмо матери. Там под матерью мы понимаем, что это про...
4: Один раз отец упоминается, которому надо штаны привезти, порты. Порты, да?
5: У меня отец крестьянин, я крестьянский сын. Но в целом отца нет тоже, да?
4: Пушкин. И, соответственно, Василий Львович говорит, Сашенька, а вот я как бы не смотрю в чужие карманы. Ну, ты маленький, мало ли что, дай вот эти 100 рублей мне. Я, у меня надежнее. Вот, и все. И заиграл что-то там. Значит, и когда Сергей Львович приехал навестить Сашу, тот говорит, пап, дай хоть 10 рублей там на орехи, на конфекты. Вот, потому что ребята там покупают лавочки, делятся. Вот он говорит: Сашенька, ну 100 рублей же тебе мамушки наложили там. И он сдает Василия Львовича, который, по-моему, за всю жизнь так и не вернул. И тут трогательным образом Александр Сергеевич в последний год Василия Львовича тоже, в общем, прикладывает все усилия, чтобы достойно уходил Василий Львович, берет на себя. Пушкин, который нуждается, которому тяжело, но он берет на себя все заботы по похоронам Василия Львовича. Вот. И, в общем, как бы вот такое какое-то невероятное благородство проявляет по отношению к дяде своему, прямо скажем, человеку не самому нравственному. Вот.
3: Про его франкофилию пару слов, да? Была история такая. В то время тоже было не очень просто выбраться за границу, да? Во-первых, нужны какие-то накопления, а у Пушкина с деньгами всегда были проблемы.
4: У всех
3: Пушкиных, да. Вот Василий Львович оказался в трудных обстоятельствах, у него была жена, но одновременно появилась девушка, в которую он просто влюбился, ничего не мог с собой поделать, взял ее и убежал в Париж.
4: Молодец.
3: Нашел все варианты, да, и в Париже, так как он общительный, так как он дэнди, так как он сибарит.
4: Французы его страшно полюбили.
3: Да, его страшно полюбили французы. Одна какая-то известная француженка отдала свою ложу в театре, чтобы он посещал все премьеры. Он успел добиться посещения Наполеона, когда тот был еще не императором, а консулом, или как это у них правильно называется. И когда французы в 12-м году подошли к Москве, сожгли все его имение, всю его библиотеку.
4: Библиотеку, сам
3: он
4: говорил.
3: Ужасался, ну как это, французы такие галантные, такие, ну, европейцы,
4: так,
3: и сжигают
4: любили,
3: книги.
4: Да.
3: Ну,
4: а мы их так любили.
5: И так
4: да.
5: 200 лет у нас это не прекращается, этот вопрос. Как же так? Это же французы.
4: Лев Сергеевич, это еще интереснее. Вот, еще раз скажу, что Левушку, конечно, Левушку забаловали в детстве. Ну, он был красивенький такой, кудрявенький, это сам, светлый. Вот, причем, как это, что тоже что-то африканское, негритянское проглядывало в лице, но он был блондин. Это, конечно, такое было сочетание вот, яркое очень. Вот, Лёша Лапай абсолютный, значит, и когда ведет дела Пушкина, когда тот на юге находится, в южной ссылке, так называемый, начинает путать тоже, как Василий Львович, в свое время свой карман с карманом Александра Сергеевича, то есть выручает какие-то деньги на продаже пушкинских рукописей, но далеко не все до Александра Сергеевича доходит. Того это страшно, выбешивает, конечно, но при этом Лёвушке все вот сходит с рук абсолютно. Другое дело, что у него, конечно, есть заслуги перед русской литературой, потому что у Льва была совершенно феноменальная память. Пушкин в силу самых разных причин не все хранил в виде рукописей. Иногда просто Льву начитывал готовые произведения, чтобы они у него хранились. И таким образом была спасена пятая глава Онегина, которую Пушкин проиграл.
3: Проиграл, отыграл, потом вновь потерял.
4: Снова проиграл. И срамная сказка, забавная очень, «Царь Никита и 40 его дочерей», которую Лёва тоже запомнил.
3: А вот это уже ближе к Ивану Баркову, да? По поводу пятой главы Евгения Онегина, опять-таки, надо понимать, что это за глава и какой главы мы лишились бы, да? Там и знаменитые строчки «Зима, крестьянин торжествуя», «Надровня обновляет путь», про Татьяну, которая видит сон с медведем.
4: Там, конечно, да, конечно. Да. Там уже там весь Достоевский.
3: И в пятой главе, вот мы говорим о дружбе Пушкина со всеми остальными его друзьями-поэтами, там полно отсылок к самым разным людям. Боротынский, Вяземский. И вот, пожалуйста, специально, раз про Василия Львовича говорим, отсылочка к Василию Львовичу. «Своей супругой удородной приехал толстый Пустяков, Гвоздин хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, скотининой чета седая, с детьми всех возрастов считая, от 30 до 2 годов уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, пуху в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут». Буянов — это, собственно, тот самый опасный сосед.
4: Опасный сосед? Нет, конечно, конечно. Здесь уже такая постмодернистская игра совершенно начинается с Василием Львовичем и со всем дружеским кругом, конечно, все там друг друга понимают и узнают. Вот, Левушка удаман, вот, хотя храбрый офицер, воюет на Кавказе, заслуживает достаточно серьезные награды. Ну, если Александр Сергеевич тоже играет в юности, и, в общем, как бы, ну, когда Пушкин взрослеет, когда становится мужем и отцом, все это потихонечку, вся эта история у него сворачивается карточная. А Лёва остановиться не может. Самый грандиозный Лёвин проигрыш – это 30 тысяч рублей.
3: Ух.
4: 30 тысяч рублей. Вот это, я не знаю, как это на современные деньги перевести. Это миллионы и миллионы просто-напросто. Да? Все, когда Пушкины узнали об этом, они поняли, что все. Александр Сергеевич понял, что наследства у него не будет никакого. А Соболевский, по-моему, пишет, ну да, вот теперь Александр Александр Сергеевич еще и Левушку кормить. Ну, кормить Иван полбеда. А вот поить это уже тяжело. Лев любил дорого. Поесть, замечательно выпить. Снимал всегда самые дорогие номера в гостинице. Ну, в общем, там все как бы было великолепно. Вот такой как бы братец. И друг при этом. Друг, который был не только другом своему брату, но и большой, очень друг сблизился потом с Лермонтовым на Кавказе. Что-что, а дружить Лев умел. Видимо, вот у всех Пушкиных это было свойство. И у Сергея Львовича это были друзья, его очень ценили. При том, что как бы с сыном там холодные отношения, но вот тот же круг старших друзей Пушкина, и Жуковский, и, по-моему, Карамзин, очень ценили разговор и беседу Сергея Львовича. Это как бы вот это, видимо, у них у всех был, у Пушкиных, дар дружить. Вот, который особенно, конечно, проявился у Александра Сергеевича, но вот и Лёва был хорошим, надежным другом. Да, когда Александр Сергеевич погиб, есть легенда, а может и не легенда, что Лев рвался ехать в Париж, вот, вызвать на дуэль Дантеса и его убить. Начальство об этом узнав, просто не дало ему отпуска. Иначе могло все пойти как-то совершенно завернуться. Лев был замечательный стрелок, тоже бритер, такой парень, в этом смысле тоже серьезный.
6: Само описание, которое блистательно сейчас дал Алексей Коломбров, показывает, как много для русского народа, хотя бы путем экранизации, не открыто восхитительных сюжетов в русской поэзии, в русской классике. Ну, бери и снимай просто фильм про братьев Пушкиных или Пушкина и его родителей. Тут все как бы вмещается: дружба и война, и мир, и государь, и французы, и все что угодно.
4: Да, что интересно еще. Вот в Левиной жизни, правда, сюжетов, я вот говорю, последнюю неделю как-то плотно им занялся. Лев был на Сенатской площади. Все его видели, шумел, кричал. Ничего ему за это не было.
6: Порази.
5: Как с гусем водой. Это Пушкин. Это Пушкин.
4: Нарушил, ввязывался. Все его видели, все его запомнили. Ничего.
3: По поводу Лермонтова, по поводу вояк. Тут, наверное, уместно перейти уже к друзьям и начать с Антона Дельвига. Может быть, самого близкого его друга, тоже поэта.
4: Ты понимаешь, вот секунду, ремарочку. Я тоже, когда вот в эту тему погрузился, у меня был соблазн самыми близкими. Вот я по одному посмотрю как бы материалы. О, вот он, наверное, был самый близкий. Ну, вот, наверное, Соболевский в последние годы. Нет, получается, что и Нащёкин там где-то.
3: Нащёкин,
4: вот,
3: да.
4: Дельвиг, да. Нет, Пущин. Вот тут, вот, тут.
3: Все по чуть-чуть, все по чуть-чуть. Но пока у нас есть немного...
4: Все по ногу. Все по ногу. Не тут чуть-чуть никак не годится.
6: По чуть-чуть, это можно сказать про Катенина там и про Бестужева-Марлинского. А Пущин с Дельвигом и с там еще рядом по многу. Как у Пушкина хватило жизни на такие огромные дружбы. Языкова Николая забыли. Тоже блистательнейший поэт.
4: Батюшка, которому он очень сочувствует, болезни, которую он навещает. Боротынский, в котором он признает поэта первого ряда, безусловно. И там действительно достаточно плотная и крепкая дружба, совершенно лишенная всякой литературной зависти.
6: Ну, сейчас мы просто увлечемся. Я просто единственное сделаю эту ремарку и передадим Олегу слово про Дельвига. В том числе и когда работал над книгой «Взвод офицера и ополченца русской литературы», обратил внимание на вещь, вот не имеющую аналогов в русской литературе, что для всех крупнейших величин предпушкинского, пушкинского и отчасти постпушкинского времени Пушкин так или иначе оказывается центральной фигурой в их жизни. То есть это нельзя сказать про Есенина или про Маяковского или про Горького. При всей любви к ним этого не скажешь. Но, конечно же, Пушкин у того же самого Языкова, Пушкин у Дельвига, Пушкин у Бестужева, у Батюшка, у кого угодно, и, конечно, у Вяземского особенно. Ну, просто они не могут, они так или иначе в его кругу не сказать, что они там могут зависимы быть этим, а могут независимы, могут как Катенин пытаться отталкиваться. В любом случае, он центральный персонаж. Вся их биография, куда ни пойди, все время утыкаешься в Пушкина, к Пушкину, от Пушкина, вокруг Пушкина, для Пушкина и ради Пушкина. Вот какая магия фигуры. Причем его уже нет, уже 10, 20, 30 там лет, а те, кто еще живы, они все равно с Пушкиным.
4: А это, понимаешь, происходят поразительные мировоззренческие переломы. Когда Пушкина не стало, Вяземский пишет знаменитое свое стихотворение, по сути, эпитафию поколению «Я пережил и многое, и многих, и многому изведал цену я». Ну, кажется, после этого не живу. Он еще живет столько лет, все время в этих воспоминаниях. Да. И резко, как по щелчку из знаменитого либерала, Паванофиева, ну, Вяземский, да, вдруг становится консерватором, охранителем. Вот это примерно один рубеж начала, вернее, конец 30-х, начало 40-х.
6: Про Вяземского отдельно поговорим, а пока про Дельвига нам расскажет.
3: Я, собственно, хотел показать, как их воины друзей Пушкина у нас происходит. У Дельвига войны как таковой не было, насколько я помню.
4: Ну, Дельвиг,
3: но были русские песни. Этих русских песен у него понаписано десяток, наверное, да? И вот одна из них 1812 года вдруг, неожиданно, пока я готовился, у меня запараллелилась с Константином Кавафисом, с его самым известным стихотворением «В ожидании варваров». Да, там...
6: Объясни слушателям, кто такой Кавафис.
3: Известный греческий поэт рубежа 19-го, начала 20 века, которого любили многие наши поэты Серебряного века, Бронзового века, которого много переводили и переводят. Он известен в переводах Софьи Ильинской, известен в переводах Геннадия Шмакова, Иосифа Бродского и многих-многих других. Да? «В ожидании варваров» — это такая история, где... Давайте я лучше прочитаю. «Чего мы ждем? Собравшись здесь на площади, сегодня в город прибывают варвары. По что бездействует сенат? По что сенаторы сидят, не заняты законодательством? Сегодня в город прибывают варвары. К чему теперь сенат с его законами? Вот варвары придут и издадут законы. Зачем так рано император поднялся? Зачем уселся он у городских ворот на троне при всех регалиях и в золотой короне? Сегодня в город прибывают варвары, и император ждет их предводителя, чтоб свиток поднести ему пергаментный, в котором загодя начертаны торжественные звания и титулы». Стихотворение длинное, длится еще и длится, и длится, и длится, а заканчивается вопросом, сначала констатацией фактора, что варвары не пришли, а потом вопросом, а вот варвары не пришли, и что нам теперь делать? И как нам жить?
4: Как нам жить без варваров?
3: Да?
4: Оказались нам подобием выхода.
3: Это такой европейский философский вопрос самим себе, да, как вообще жить без
4: это
3: противостояния?
4: Это на самом деле.
3: Нет, нет, вот русский ответ как раз-таки дает Антон,
6: есть те самые...
3: Антон Дельвиг в русской песне 1812 года. Угу. «Как разнесся слух по Петрополю, слух прискорбнейший россиянину, что во матушку Москву каменно взошли варвары иноземные, то, услыхавши, отставной сержант подозвал к себе сына милого, отдавал ему свой булатный меч и, обняв его, говорил тогда: „Вот, любезный сын, сабля острая, неприятелей разил кое я, бывал часто с ней во сражениях, умирать хотел за отечество и за батюшку царя белого, но тогда уже перестал служить, как притребио коленое ядро, оторвало мне руку правую, вот еще тебе копье, меткое, с коим часто я в поле ратовал, оседлай, мой друг, конья доброго, поезжай разить силы вражески под знаменами Витгенштейна, вождя славного войска русского. Не пускай врага, разорите Русь, или пусти его через труп ты свой». Вот русский ответ. Во что бы то ни стало защищать свою родину, передать сыну, чтобы сын точно так же наследовал русскому духу, как постоянно говорит Захар, быть как передние князи, быть как свои отцы, деды, прадеды.
4: А давайте еще про Дельвига скажем. По сути, Дельвиг у нас основоположник школы русского романса.
3: Да,
4: потому что это первый, и по сути эстрады, ну уж давайте огрубляя, так скажем, это первый русский поэт, стихи которого пишут все тогдашние композиторы, самые знаменитые, Дорогомышский, Алябьев. Кстати, знаменитый Соловей живой, до сих пор посвященный Пушкину.
3: Посвященный
4: Пушкину. Вот, это Глинка. И до сих пор десяток, наверное, романсов вот продолжают звучать. Они не просто как бы предмет какого-то изучения, они в жизненном обиходе. Это Дельвиг.
6: Понятно, что это еще и Пушкин, конечно же, поется ряд романсов на Пушкина. Дельвиг, и я бы назвал еще поэта Федора Углинкова, на которого тоже есть 3-4 знаменитейшие песни.
4: Живых до сих пор.
6: Живых до сих пор.
4: Учится тройка удавая.
6: Да, да, и про сидящего в тюрьме. И на шестуку у часового горит какая-то там луна. Вот эти пушкинские волны разнообразные расходились во все стороны и касались его товарищей, и преображались в какие-то еще творческие вещи. Мы об этом будем говорить в следующей части нашей программы. «Ключи Захара». Не покидайте нас, скоро вернемся.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
7: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
7: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
8: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
9: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вооруженные силы России поразили катера, склады горючего, используемые ВСУ, объекты транспортные, портовые и энергоинфраструктуры. Места запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Как уточнили в ведомстве, российские войска нанесли поражение противнику оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военных ВСУ, бронеавтомобиль «Казак», 222-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщило Министерство обороны России. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы завершится до конца 2026 года. Она позволит принимать все виды воздушных судов и поспособствует росту туристического потока. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин. Строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью свыше 3 километров – это ключевой объект второго этапа реконструкции аэропорта. На сегодня полоса готова на 98%. Помимо этого, проект предусматривает реконструкции, расширение перрона с увеличением мест стоянок до 16 воздушных судов, а также модернизацию других систем. Также, по словам Щукина, активно развивается и железнодорожный транспорт, и Махачкалинский морской торговый порт, где строится новый зерновой терминал мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Ведется капитальный ремонт и реконструкция действующих причалов, строится четырехполосная подъездная автодорога в порт протяженностью свыше 6 километров. Лесопожарные службы в 13 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 334 гектара, сообщает «Авиалесохрана». Отмечается, что к полуночи в 9 регионах действовали 19 лесных пожаров на площади 1806 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Томской области. Там действовало 5 пожаров на площади свыше 1500 гектаров, уточнили в «Авиалесохране». Лидер партии «Сильная Армения» предприниматель Самвел Карапетян пообещал в случае победы на парламентских выборах соблюдать баланс в отношениях с Россией и Западом. Ранее Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении. Сторонники встретили его овациями. В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент. В них участвует 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никол Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии, по их словам, в сумме могут набрать порядка 49%. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
6: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
6: И Алексей Колобродов.
4: О, здравствуйте.
6: Филологи и литературоведы. И сегодня, в силу того, что пришел июнь, будем говорить, продолжаем говорить о Пушкине, об июньском нашем гении. Что любопытно, ну, лично мне во всей этой истории. Пушкин не застал огромной войны. Ну, то есть он его застал, но не смог стать ее участником. Рожденный в 1799 году, соответственно, в 1812 году он был подростком, и так или иначе, как подросток, все это воспринимал. А потом война выкатилась за пределы Российской империи, и 13-14 год она продолжалась в огромнейших сражениях по всей Европе. И, да, это изучается, кстати, этому уделяется огромное внимание со стороны историков, но она, кстати, в национальной памяти не так сильно, не так ярко, не так глубоко отображена. Зарубежный поход 13-14 года, как события 43-44-45 годов в Европе. Вот что-то там такое огромное происходило, но для Пушкина это был предмет зависти, вот такой как бы ностальгии по несостоявшемуся, тоски о том, что вот он не угодил на войну. Пушкин всю последующую жизнь, вот начиная с тех пор, как он немного повзрослел, как только начинается любой военный конфликт, Пушкин рвется туда изо всех сил. Как-то Господь части и государя российской власти предусматривали, они его старались туда не допускать. Вот. Но, тем не менее, он несколько раз туда попадал, и Пушкина на всех основаниях можно называть участником, как минимум, одной русско-турецкой войны. То есть, там, когда люди говорят, ну, он там пробовал всего месяц, там полтора, ну, друзья мои, давайте я свожу на месяц-полтора на войну. Что это за... Вот это меня поражает, на самом деле. Вот человек там когда-нибудь однажды в жизни там чуть не утонул, или там был в драке, где вытащили нож, он всю жизнь про это рассказывает, и тот же самый человек начинает говорить, что а вот там месяц, он на войне был коротко, там месяц, два, три. Ну, друзья мои, на войне коротко, это
4: минуты хватит.
6: Ну, да, иной раз там, да, чтобы тебя убили, мало времени надо.
3: Эрих Мария Ремарк тоже месяц, полтора-два пробыл, а потом всю жизнь об этом писал.
6: Да, ну и было что сказать. Так вот, 1819 год, начинается то самое восстание греков за независимость. Естественно, греками болеет все российское общество, так или иначе воспитанное на античности, на Гомере, на всем остальном. Пушкин в это время находится в ссылке на территории Молдавии. Там у него еще одна дружба наиважнейшая. Мы не упоминали этого поэта замечательного, преддекабриста Владимира Раевского. Вот он с ним ближайшим образом общается. Он узнает, что его собираются арестовать. Тогда он еще был офицером. Он его предупреждает об этом Раевского. Вот Раевский отказывается куда-то прятаться, убегать, подает под арест и так далее и тому подобное. Но в любом случае начинается война. Она в целом, друзья мои, совершенно идентична восстанию на Донбассе 2014 года. Вот там вот как бы вот начинается восстание, и из России рвутся туда разнообразные персонажи. И как у нас был причастен, отчасти причастен к началу этого восстания на Донбассе Игорь Иванович Стрелков, бывший офицер Федеральной службы безопасности, там и так был, также был причастен к греческому восстанию бывший полковник российской армии, грек Испиланти, по-моему, фамилия.
4: Испиланти,
6: да-да-да. Вот, и Пушкин, как только узнает, что грек там, наши туда уже тянутся ручейками, туда наши добровольцы, он мечется по границе в Российской империи, в Молдавии. Как мне туда попасть? Пишет стихотворение. Война классическая, что вот скоро я увижу эти кровавые битвы, эти реки крови. Болеет этим, как первым свиданием юноша. Болеет идеей войны. И, кстати, не перестанет болеть этим никогда. Не перестанет так или иначе описывать войну, описывать свою тоску по состоявшимся или не состоявшимся боям до самой смерти, до самых последних стихов. По сути, последнего крупного стихотворения посвящено как раз 1812 году. Достаточно быстро подавили тогда восстание. Россия не вела войска, так же, как у нас в 2014 году. Тогда требовало все русское патриотическое общество. Государь, веди войска. Государь, веди, пожалуйста, войска. Веди скорее, вводи войска. Вот. Но государь не вел войска, и это все отложилось освобождение Греции и всех иных под Османской империей находившихся территорий отложилось на потом. Тем не менее, вот эта история вспыхнула в Пушкине. Я не очень люблю эти все наши двойственные для нашего, так сказать, простонародья попытки совмещать и сравнивать Пушкина и Высоцкого как двух гениев. Конечно, это несоразмерные величины, но вот тут уж точно у них есть схожесть в том, как Высоцкий тосковал по войне, которую он не застал. Вот как он всю жизнь про это писал, как он в своих песнях, в своих стихах, в своем бесконечном размышлении об этом сделал себя фактически фронтовиком. Там, да, фронтовики воспринимали Высоцкого как своего. И здесь в пушкинской истории тоже вот такая важная вообще в целом для русских ветеранов, как войны 19-го года, так и советских ветеранов войны 45-го года, отсутствие чувства дедовщины по отношению к молодым литераторам, которые этого не застали. Ну, то есть после войны 2012 года Денис Васильевич Давыдов там, и ряд литераторов, которые имели к этому прямое отношение, они могли бы просто смотреть на всю эту шелупонь детскую и разговаривать с ними через губы.
4: Пацанята какие-то.
6: Да просто, да, дети, что вы видели вообще в своей жизни, да? Тем более Денис Давыдов, который просто воевал не переставая, начал до 12 года, в 1807, по-моему, году, вот, и на всех фронтах какие-то туда возникали, воевал везде просто, и причем...
4: Ну, и превратил себя просто в архетип воина. Во всех домах, да, от крестьянских до, да, княжеских, да, висели его портреты. Да, да. Это был как бы архетип русского воина.
6: Невероятная популярность и народная.
4: Не Кутузов, да, не Суворов, да, да, на тот момент.
6: Да. И то же самое произошло и после Великой Отечественной войны. Тоже обратите внимание, что поколение фронтовиков и Ваншенкин, и Орлов, и Винокуров, и там, ну, чуть раньше ушедший Шубин, кто угодно, любую фамилию называйте, вплоть до Симонова там и так далее, они, ну, так спокойно отошли, когда явились шестидесятники, и не пытались прикрикнуть, типа, что вы тут эти клювы свои раскрывали там, да, имеете совесть.
4: Не положено.
6: Не положено. Нет, нет, нет, нет, этого не было ни тогда, не было ни после этой войны. Я, кстати, предполагаю, что и сейчас тоже не будут явятся фронтовики, в том числе, которые пишут блистательные стихи, но тут же явится какое-то новое поколение, и они будут так на них поглядывать, ну, как бы, ну, что поделать. Ну, вот, пришли мы, будем сидеть в своем стариковском, как бы, углу, вспоминать свои раны. Это хорошая черта для фронтовиков, не очень хорошая для тех, кто после них приходит. Но в случае Пушкина там тут другое, потому что Пушкин, конечно же, испытывал абсолютный пиетет ко всем этим персонажам. И тут мы еще одну фигуру не назвали, тоже огромную для русской культуры, которую периодически пытаются использовать там наши сотоварищи, вернее, оппоненты по либеральному лагерю, это, конечно, Петр Чаадаев. Философ замечательный, и мыслитель блистательный, и гусар. Вот про это мало кто помнит, что он, его воинский путь, его смелость, его мужество, его участие в боях, оно, ну, то в русской литературе такого уровня бесстрашных бойцов поискать еще. И это, конечно же, говорит о том, что действительно там был золотой век. Тогда в одном человеке могли совмещаться такие вещи. То есть один из умнейших людей Европы, прочитавший все, что только возможно, говорящий на каких угодно языках, центр вообще интеллектуальной пульсации страны, и при этом бесстрашный, беспощадный...
4: Гусар-спецназовец.
6: Да, спецназовец, да. Вот это просто, вот, представьте сегодняшнего полковника спецназа, и то, что он одновременно еще и Чаадаев. Это невозможно. А тогда было. И
4: вот костюмом занимается по часу, по два.
6: Да-да-да.
4: Ногти полирует.
6: Да-да, при этом, да, он светский человек, он там, да, он шутит, он всегда в центре любых там интеллектуальных или танцор при этом, и досуговых каких-то встреч, балов и всего остального. И Пушкин на него смотрит, конечно, с завистью. И он тоже, он с ним начинает советоваться. Я тоже хочу быть, как Леша выразился, спецназовцем-гусаром там, да. Но тогда это, просто надо понять, что тогда это было ужасно дорого. Там, гусар должен был сам не просто оплачивать лучшую лошадь там, да, или там несколько лошадей, там, но форма сама по себе.
4: Да нет, там, конечно, когда Александр Сергеевич заявил, молодой, выпустившись из лицея, что пойдет в гусары, у Сергея Львовича ум.
6: Конечно, да.
4: Ну, Сергей Львович вообще был прижимец. Ну, и были основания, они действительно были...
6: Ну, я один факт просто приведу, тогда... Положено было, кстати, вот тоже нынче не положено, а по факту гусарам было положено посещать все, в том числе и театральные мероприятия, потому что они должны находиться в курсе, в центре культурной жизни, быть в курсе всего. Так они были обязаны сидеть только на первых трех рядах. Если гусар сидит на четвертом, пятом, это вообще не гусар, как бы тебя выгонят сразу. И Пушкин говорит, ну, там лошадку найдем, там оденем. Ты на театр просто спустишься, что ты зарабатываешь. Просто...
3: Извиняюсь, еще плюс понты и выпендрешь. Без этого тоже никуда.
6: Ну, да, гусар. Все, конечно, и там и напитки, и все остальное, и вот как бы включая театр. Поэтому вот так Пушкин не попал в гусары, вот, но, тем не менее, там все дальнейшие события, какие бы они ни происходили, они продолжали увлекать Пушкина на войну. Сейчас я передам свое слово товарищам, просто еще один факт напомню, про который я всегда люблю рассказывать, и не грех про него еще раз напомнить. Тогда состоялось очередное русско-польское восстание, а уже это было после восстания декабристов, это... 1829 год, да, если не ошибаюсь?
4: 29-30.
6: 29-30, совершенно верно, да. И тут надо понимать, что такое, откуда вообще, во-первых, взялась Польша в составе Российской империи. Польша досталась нам по результатам, соответственно, зарубежного похода 1813-14 года, то есть как еще дополнительная часть Польши, первая часть Польши досталась еще при Екатерине, это была просто русская земля, это была Украина и Белоруссия. А после зарубежного похода Польшу разделили между тремя европейскими странами и Российской империей. Вот, и царство польское забрали уже целиком, потому что они самым активнейшим образом участвовали в походе Наполеона в Российскую империю. Воевали, зверствовали, там поставили мощнейший состав своего уже польского гусарского там спецназа. И за это Российская империя их наказала. Ну и вообще ее в целом, Польшу, надоевшую всей Европе, решили разделить, поэтому Россия взяла себе, там Пруссия взяла себе, все там взяли себе.
4: Кто, Венгрия.
6: Да, кто был рядышком, все взяли себе. Поляки поднимают восстание, и вдруг оцените европейское фарисейство и, как бы, что называется, двойные стандарты. Они все знают, что Польшу разделили на троих, но они говорят, Франция и Британия, Лондон, начинают говорить, русские проклятые, типа, покорили свободный польский народ, давайте поможем полякам, как бы, давайте поляков спасем, давайте вообще введем войска. Надо понимать, что такое 1629 год. Это прошло всего, ну, там, сколько, 13, 14, 15 лет после войны 1612 года. Только что мы их всех погнали до самой Франции, все эти 2 на 10 языков, которые к нам приперлись, мы их туда загнали туда, нас везде встречали, потом уже по итогам наших побед, как освободить Европы, в Лондоне, нашим солдатам руку плескали, офицеров обожали, и проходит всего полтора десятилетия, и они вновь решаются переться в Россию, чтобы якобы спасти поляков. На самом деле они как бы посидели эти 15 лет и поняли, что русские их унизили. Ну как, они же великие, прекрасные, белые, христианские европейцы, а тут пришли какие-то варвары, и их спасли от Наполеона. Нет, так не может быть, надо вернуть.
4: Калмыки,
6: какие-то башкиры,
4: казаки, бородатые, да.
6: Давайте мы сейчас спасем поляков, и заодно как бы русским устроим там им как бы передел, новый территориальный передел. Надо обратить на это внимание. Не только в пушкинские времена уже сложилось, спустя 15 лет после войны, в высшем свете, в высшем обществе определенный круг полонофилов, весьма очень серьезный, которые сразу начали болеть за Польшу. Обратите внимание, 15 лет прошло после войны, как у нас примерно расстояние от 45-го года до шестидесятников, и они уже проевропейские.
4: Царской семьи, Константин.
6: Конечно.
4: Брат, государь
6: говорит, как мои, как он говорит про поляк, как мои замечательно воюют. Давайте, ребята, вообще не убивают русских людей, брат государя болеет за поляков. Ну, вообразите себе там, да? Вот, и то же самое было после Великой Отечественной войны, когда наша вот эта розовая шестидесятническая интеллигенция болела, естественно, за Прагу, за Венгрию, там, за все, что восстает против Советского Союза, прям чуть ли не под нацистскими знаменами, они за всех болеют. И так же было в 19 веке. Вот великий парадокс какой. Ну, естественно, весь этот круг Акуджав разнообразных, они и в том восстании, которое было в 1829-30 годах, они тоже втайне болели за поляков. Вообще, полонофилия, она была характерна для послевоенного советского поколения. Это Станислав Куняев в своей книге, по-моему, «Предательство таинственное», как это называется?
3: «Предательство таинственная страсть».
6: Страсть, да-да-да. «Предательство таинственная страсть», он это описывает, как любили Польшу вот эти советские шестидесятники. И тогда то же самое. И Пушкин, по сути, когда он сочиняет «Клеветникам России», смысл которого, что вы опять собрались сюда идти, вы опять претесь сюда, тут не чуждые вам гробы, мы вас тут похороним опять. Как бы он же узнает прекрасно про то, что и французы, и британцы собираются поддерживать, далеко не только они, собираются поддерживать Польшу. Денис Давыдов отправляет сюда воевать, начинает там этих поляков крушить. Тут еще важно, что еще надо отметить. Это же было не просто польское восстание. Польша претендовала на Украину и Белоруссию. Они хотели вернуть Киев. Они сказали, мы восстали, мы не просто Варшаву освободим, мы заберем
4: всю Украину. Берем под Днепру, конечно.
6: Да-да-да, все туда забираем себе обратно. То есть это была, по сути, очередная, вполне себе претендующая на отечественную война. И они поначалу поперли, прям мама не горюй. Они начали ломить, они начали давить российские войска. И Пушкин рвется, значит, сначала там на фронт, рвется просто, его не пускают. Он говорит, ну дайте я хоть как-то буду участвовать, дайте я буду выпускать журнал, дайте я буду выпускать газету. Я хочу, причем не с поляками хочу воевать, а хочу с Европой, лживой, распространяющей фейки, фарисействующей, подлой Европой, которая относится к нам совершенно безобразно. Мы их спасли, его прям бесит это. Мы их спасли, мы им подаровали свободу, они вот это вот творят и как бы и собираются опять к нам вернуться. Это, друзья мои, конечно, это абсолютно похоже на наше время. Когда разнообразные демагоги начинают говорить, что вот, как бы не надо путать одно с другим, завоевательные войны, ля-ля-ля, как бы Пушкин еще неизвестно, как себя повел, все известно, как повел себя, все написано по этому поводу, все есть, как бы все можно проследить. Вот, ну, здесь, на этом месте я остановлюсь и передам слово товарищам, потому что я еще долго могу
4: прочитать. Я хочу сказать, в общем-то, о двух людях, про которых говорили, что находись они в Петербурге, дуэли бы не было. Вот, это младший друг и очень близкий друг Сергей Соболевский, которого мы уже упоминали. Да, и вспомним, что расстроил, скорее всего, смертельную для Пушкина дуэль в 1829 году, незадолго до свадьбы, со знаменитым бритером Толстым американцем. Вот, когда Пушкин вызвал Толстого американца, расстроил эту дуэль как раз Соболевский. Приложил все свои дипломатические усилия, потому что понимал, что толстой американец — это очень серьезно.
6: Расскажи про Соболевского, просто люди могут...
4: Да, Сергей Соболевский — это круг как раз Льва Сергеевича. Вот это ребята младшие, вот и упомянутые на щеке.

0: И в этом плане, потому что Пушкин пользовался и кредитом его, и он ему обеды устраивал, и все. И, собственно, вот говорили, что да, вот не было Соболевского, он бросил его эту дуэль с Дантесом. Вот. И про Пущина говорили, Иван Пущин. Иван Пущин в лицейские годы просто, ну, мало того, что соседи, они по кельям, и ему посвящено «Мой первый друг», «Мой друг бесценный», да? Человек ослепительного совершенно благородства. Это признавали, опять же, все. Вот в тот век вот этих светских сплетен, болтовней, скажем так, обоюдной иногда, в общем, такой агрессии, да, все признавали за Пущиным какое-то невероятное благородство, храбрость невероятную, потому что во время ссылки в Михайловское Пушкин прям опальный-опальный, за ним следят. Естественно, следят, кто его посещает. И вот в начале 25-го года совершенно спокойно Пушкин заброшен. Еще как бы вот народной тропы-то нет. Еще вот нет этим летом, понятно, там Тригорская, вот эти вот девушки, сестры Осипова. А зимой и вот Пушкин приезжает.
1: На день всего лишь.
0: На один день. Три бутылки «Вдовы Клико». Вот поэма, да, «Горе от ума», только что вышедшая последняя сенсация. И просто дружеские объятия. Кусок тепла там он ему передает. Вот, и Пушкин, который вот, ну, реально в депрессии, тоже неизвестно, что могло быть, вот это его как бы посещение Пущина, его слово возвращает к жизни. И Пушкин рассказывает, что там у них происходит, рассказывает про общество, рассказывает, что вот как бы готовимся, да. Вот, и как раз вот под влиянием этих рассказов, узнав о смерти государя Александра, вот, Пушкин пытается выехать в Петербург, и, собственно, его ждут на квартире Рылеева, где все как раз затевается, происходит. Ну, тут вот эта история с Зайцем, вот он не попадает. А Пущин, участник, активный участник восстания, отказывается бежать. Причем Горчаков, их лицейский товарищ, с Пушкиным он не сильно дружил, а с Пущиным они были близки. Горчаков – карьерист. Он уже делает сногсшибательную совершенно карьеру, он дослужился до канцлера, как мы помним, да? Вот, Горчаков приходит к Пущину, ну, вот после разгрома восстания, говорит, Иван, вот загранпаспорт, вали, вали.
1: Загранпаспорт Горчакова, что удивительно.
0: Да, самого Горчакова. Вали, я рискую, но я не могу по-другому. Горчаков, карьерист, вот, слуга, преданный все. Вот, Пущин отказывается. Пущин отказывается, не могу ни тебя подставлять, ни товарища. Вот, и тоже, собственно, вот как бы последующее уже после возвращения с каторги ссылки жизнь Пущина, это тоже как бы определенное служение, он записывает воспоминания, он живет Пушкиным, он живет вокруг него, не доживает. Кюхельбекер, там тоже вот это отдельная трагическая история. Кюхельбекер, конечно, это человек, которому не везет тотально.
1: Угу.
0: Он вступает в общество, Рылеев его принимает за 3 дня до восстания.
1: Угу.
0: На площади мог бы отличиться, застрелял Михаила Павловича, великого князя. Михаил Павлович, засечка. Стрелял, нет, не в Милорадовича, какого другого генерала, а Сеч. Ну, как бы по всем заслугам его должны были повесить. Вот, он бежит, в отличие от Пущина, Вильгельм бежит. Вот, там все это тоже ворох приключений. Вот, ну, ловят его уже где-то в Варшаве как раз. Вот, и вот, собственно, его не в Сибирь гонят, а через Шлиссельбург.
1: Прибалтика.
0: Прибалтику, да, через Шлиссельбург в Прибалтику, в Латвию. Вот эти его мытарства по тамошним казематам. А потом чудо происходит. В 31-м году его этапируют как раз вот туда, в Сибирь. Они встречаются где-то между Петербургом и Тверью. Они встречаются с Пушкиным. 31-й год. Это их последняя встреча. Вот. Ну, Вильгельм не доживает. Чахотка. Вернее, Пушкина-то он переживает. Но вот, по сути, вот как бы он совсем в тени как поэт. А ведь он писал очень интересные, как бы, очень интересные стихи, очень интересные.
1: Но Кюхельбекер в 46-м году умер.
0: В 46-м, да.
1: Он сначала слепнет, да, его переводят из Прибалтики в Баргузин. Это по сегодняшним меркам ближе к Улан-Удэ.
0: Да, Забайкалье.
1: Да, да, да, определенное Забайкалье. Потом его переводят...
0: Курган.
1: В Курган.
0: А потом умирает он в Тобольске уже.
1: Да.
0: Ну, то есть
1: да,
0: так он и не вернулся.
1: Вот, а по поводу Пущина чуть-чуть добавлю, насколько благородный человек, всеми уважаемый. Мы все были в Чите, все любим Забайкалье, и там стоит отдельно декабристская церковь, в которой венчались многие-многие декабристы, да?
0: Например, Анненков со своей француженкой.
1: Да, да, да. И Пущин вот с 26-го года в Шлиссельбурге, потом его переводят как раз-таки в Читинский острог, и там он становится распорядителем малой артели, то есть казначеем, и ни у кого никаких вопросов никогда не возникает. И в Чите они из маленькой, по сути, деревушки создают прототип будущего города. И сады разбивают, и огороды, и занимаются школами, и другим просвещением. То есть декабристы облагораживают это место, да, создают все для будущего прорыва технологического.
0: Знаете, я тут, пользуясь случаем, все-таки произнесу.

0: монолог, который у меня все время кипит на зубах, потому что у нас периодически возникают вот эти вот новейшие турбопатриоты, охранители высшего порядка, которые валят все в одну кучу. И они без конца рассказывают про то, что декабристы – это вот нынешние буквально иноагенты, английские просто шпионы и все остальное прочее. Во-первых, декабристы, по словам Пушкина, это Пушкин подтвердил всей своей жизнью, всей своей позиции, это наиважнейшие, честнейшие, чистейшие люди эпохи. Там, конечно, бывали разные персонажи, но в целом, если говорить о сообществе этих людей, это удивительные молодые юноши, действительно желавшие свободы своему русскому народу, который вы так любите, русскому народу, который переживал там, ну, некоторые сложности, так мягко говоря, в связи с крепостным правом и некоторым беззаконием, в котором он пребывал. Кроме всего прочего, для декабристов характерно. Вот то, что сказал Олег, они необычайно мощнейшие...
1: Образованные.
0: Мощнейший вклад внесли в развитие территории, в просветительство. Кроме всего прочего, как только началась любая очередная война, огромное количество декабристов просились на фронт и отправлялись на фронт и воевали. Ну, то есть сравнивать их с нынешними иноагентами, чтобы... Да, ну, пускай бы иноагент попросился бы воевать куда-нибудь. Ну,
2: это... Они патриоты России больше, чем двор.
0: Абсолютно. И в этом вся эта туфта, навязшие в зубах про английских шпионов, про то, что они такие же, как там Гарри Каспаров, недавно получивший иноагента, и все остальные прочие, это бесстыдная просто подлятина какая-то, это неуважение к огромному пласту русской национальной культуры, потому что там, как минимум, из числа сосланных все в Сибирь декабристов, там порядка 20-30 поэтов было, и там замечательные величины, и художники, и философы, и кто угодно, люди, составляющие свет нашей русской национальной культуры. Ну и в том числе и те, которые были и повешены, тоже не последние персонажи в русской культуре, в том числе и Рылеев, о котором мы сегодня не упоминали. То есть я хочу сказать, что когда вы такое произносите, вы на самом деле не декабристов тупите, вы Пушкина. Пушкина выставляете недостаточно разумным человеком, недостаточным, в отличие от вас, патриотом. Вот вы-то такие умные, все знаете про английскую разведку, а он такой был дурачок, негритянин, который написал им послание в Сибирь. Хватит нести эту свою чертову ахинею. Уважайте, в конце концов, нашего национального... Уважайте нашего национального
2: гения.
0: Но при этом учитесь и Пушкину, потому что в одном человеке может блистательно сочетаться и бунтарь, и вольнолюбец, и патерналист, и государев-человек, и патриот в самой высшей степени, и все остальное прочее. И человек, верующий в Бога, и моралист, и при этом хулиган, шутник и затейник. Не бегайте с совком и с веником за каждым человеком и каждым литератором, способным на какое-то особое поперечное слово, потому что у нас вообще культура не останется с вашими мракобесными заходами в качестве цензоров русской литературы, русской классики. Пушкин, мерило всего. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захарова» на радио «Спутник». Со мной были мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
1: Всем пока.
0: И Алексей Колобродов.
2: Всего доброго.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Знать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 2 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют: не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны представило отчет с линии фронта за сутки. Дагестан готов к началу летнего туристического сезона. Атлеты-богатыри установили 2 рекорда России. Об этих и других темах подробнее далее. ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действия сил российской группировки войск «Север», которые улучшили тактическое положение. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированием 10 украинских бригад. Противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в оборонном ведомстве. Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка являются городами, где осталась основная линия укреплений противника, заявил интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он добавил, что подразделения вооруженных сил России продолжают продвижение, несмотря на попытки со стороны ВСУ оттянуть время, насколько это возможно. По словам Пушилина, 110 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в республике за минувшую неделю. Строительные работы начаты в Дагестане на участке в 10 гектаров, на котором будут возведены жилые дома для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкалам в Дербентском районе, сообщил интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. При этом семьи, которые не захотят оставаться в поселке, по словам главы республики, получат компенсационные выплаты за поврежденный дом из расчета 81 тысяча рублей на квадратный метр. Он подчеркнул, что популярные туристические локации Дагестана не повреждены в результате весенних паводков. Республика готова к насыщенному туристическому сезону и ждет гостей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении. По его мнению, определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между странами, но это не получится, так как у него налажены тесные отношения с российским лидером. Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов, контакт с которыми может привести к проблемам со здоровьем, стремительно распространяются по немецкой столице, захватывая все новые районы Берлина, сообщает издание «Бильд». Волоски, которыми покрыты тела гусениц походных дубовых шелкопрядов, содержат токсичный белок туметопетин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок. Как указывает газета, несмотря на постоянную борьбу местных властей с гусеницами, число зараженных деревьев продолжает расти. В 2025 году было зафиксировано более 5000 зараженных дубов в 881 локации в Берлине. И эксперты ожидают, что в 2026 году их число продолжит расти. Атлеты-богатыри установили 2 рекорда России. Один по жиму гигантской гантели, второй по удержанию богатырского молота, сообщил президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. В частности, по его словам, богатырь Рамиль Рамазанов установил рекорд в жиме гигантской гантели весом 100 килограммов на 6 повторений за 60 секунд, а Валентин Акимов в удержании богатырского молота весом 25 килограмм за 50 секунд. Следующий выпуск уже через 30 минут.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Как обычно, напоминаю подключиться к нашим соцсетям Рутуб, ВК, Телеграм, Макса. Заходите. Прямо сейчас можно уже включить трансляцию, написать комментарий в чате. А в том числе, если пропустили какой-то выпуск, какую-то программу, также зайти, пересмотреть. Ну и актуальные новости всегда в вашем распоряжении. А прямо сейчас будем говорить о некоторой достаточно тревожной ситуации, которая возникла вокруг Китая и Тайваня. А будем это обсуждать подробнее с руководителем Центра исследования Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Синакоев. С нами на связи. Сергей Феликсович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Я для начала немного обрисую ситуацию. Тут сразу несколько событий, каждое предшествует другому, но в итоге приходим к нынешнему результату. Так вот, ранее Китай организовал специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Операция как раз стала необходимым ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин, как заявили в Китае, о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от острова Тайвань. Что, конечно, там серьезно подрывает территориальный суверенитет, морские права Китая. И у нас вот есть некоторые еще последствия. Прямо сейчас Тайвань развернул патрульные корабли в ответ на эту самую операцию Китая. Кажется, что вроде бы что-то назревает. Ну, по крайней мере, серьезного такого ощущения опасности пока не предвидится. Но вдруг, вот как вы смотрите на это? Это может привести к какой-то эскалации, к действительно уже серьезному конфликту, когда начинают территорию, так скажем, разделять? И Китай в том числе подвергается ущемлением его территориальных прав.
5: Ну, хочу обратить ваше внимание, что эскалация как раз она уже началась и начинается каждый раз с вмешательства извне. То есть вот если бы речь шла о том, что разобраться должны сами между собой китайцы по обе стороны пролива и на Тайване материком Китая, то это уже давно произошло. Они друг к другу ездят в гости, летают. Они там все идет мирно и нормально. Но вот именно снаружи всегда пытаются каким-то образом спровоцировать ситуацию. Это очередной раз было вызвано действиями, прежде всего, конечно, Японии. И тут уже присоединились и нынешние власти Филиппин, потому что, напомню, что в целом эта страна никогда так против Китая особенно не выступала. Но вот японцы здесь, да, не зажигают и опять пытаются поднять эскалацию и спровоцировать китайцев. Да, но я считаю, это вполне адекватные меры, когда китайцы проявляют свою бдительность в этом вопросе. Но я не думаю, что вот эти прецеденты привели к какому-то серьезному столкновению. В целом я вижу процесс по Тайваню, вижу таким образом, что он пойдет мирным путем.
4: А вот неоднократно просто в эфире тоже слышал о том, что это все будет осуществляться мирным путем. А каким образом? Потому что мирный путь, он тоже предполагает несколько развитий событий. Может быть, там вообще через шантаж, через что-то еще, экономическое какое-то давление, блокаду. Но, кроме того-то, мы понимаем, здесь основной, наверное, интересант всего этого происходящего, это американцы, которые с той самой Тайвани получают полупроводники, которые им необходимы для вооружения, для техники и для всего остального. А как американцы-то будут относиться к такому мирному, что ли, варианту развития событий? Не предполагается вообще возможной, ну, именно горячей фазы, когда будет происходить все не, ну, скажем, где-то на рынках, а действительно с оружием в руках?
5: Александр, здесь важно отметить для всех, что существующий статус Тайваня, статус-кво, заключается в том, что это часть Китая, и это признано всеми странами в мире. Поэтому китайцам особенно делать ничего не нужно для того, чтобы мирно продолжать и развивать процесс, потому что он и так идет сам по себе по налаживанию отношений, исторически сложилось так, что по обе стороны пролива напряженные отношения, и поэтому, конечно же, вопросы, которые надо решать, есть, но они решаются мирным путем, самим процессом, ничего особенного предпринимать не нужно. Что может произойти для того, чтобы произошло столкновение? Для этого сами китайские власти всегда подчеркивают два принципиальных момента. Первый момент, когда Тайвань начинает юридический процесс отделения, то есть сепаратизм, да, побеждает и отделение от Китая, но для этого даже существующие власти на Тайване, которые правят, являются правящей, не хватает соответствующих голосов в парламенте, а перспективы такие, что они не будут набирать это большинство, а наоборот будут все время терять свои позиции. Так вот, этого им своей власти не хватает для начала этой процедуры. Но даже если себе это представить, что они начнут такую процедуру, и это само по себе не является достаточным условием для начала военных операций. А второе условие, если силы извне, например, конечно же, Соединенные Штаты Америки, потому что здесь уже надо понимать, ни Япония, а уж тем более никакие Филиппины не способны каким-то вооруженным образом начать какие-то действия против Китая. Так вот, если представить себе, что на помощь этим сепаратистам придут американцы, вот тогда только Народно-освободительная армия Китая начнет свою военную операцию. Но это практически нереальное такое выполнение этих двух условий. Поэтому я как раз и говорю, что я вижу только мирный процесс развития событий.
4: Угу. Ну, все понятно. Спасибо огромное за комментарии. Спасибо, что разъяснили. С нами был руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Синакоев. Еще раз спасибо, Сергей Феликсович. А мы будем потихоньку двигаться к другим новостям.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: А прямо сейчас, дорогие друзья, поговорим о спорте. Ну а как же о нем не говорить? Всегда хочется, чтобы его было больше, чтобы он был представлен нашими спортсменами, чтобы мы могли болеть, переживать, и как можно больше спортивных мероприятий было, на которых наши ребята могли бы участвовать вместе с символикой, вместе с флагом, вместе с гимном, в нашей красивой форме. К сожалению, долгое время мы не могли этого наблюдать. Но прямо сейчас у нас вот как минимум уже есть список из 12 олимпийских видов спорта, в которых наши спортсмены могут принимать участие вместе с той самой национальной символикой. Эти виды спорта — это дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тэквондо, фехтование. Вот такие были перечислены в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьером Дмитрием Чернышенко виды спорта. И вот прямо сейчас поговорим, обсудим, возможно ли расширение этого перечня со спортивным журналистом Борисом Ходоровским. Борис Матвеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр.
4: Расскажите, пожалуйста, вот можно вот эти виды спорта, ну, все-таки расширить как-то, добавить и 13-й, 14-й, 15-й, или это вот пока что закрепилось именно за этими видами спорта по каким-то особенным критериям? Да и вообще, почему именно эти виды спорта, а не какой-либо другой, ну, не знаю, кёрлинг, например, да что угодно?
6: Побывал на Петербургском международном экономическом форуме в своем родном городе, наблюдал за панельными дискуссиями, внимательно слушал спикеров. Давайте по порядку. Прежде всего о том, почему именно эти виды спорта. Давайте вспомним, что еще несколько лет назад у многих российских спортивных функционеров преобладало несколько, скажем так, неправильное понимание роли России в международном спорте и значения международных соревнований для российских спортсменов. Ну, преобладало такое мнение, что да зачем нам все эти участия в международных соревнованиях? Мы сами свои организуем, вот игры БРИКС, Всемирные игры дружбы. А получилось все с точностью наоборот, что вот это добровольное самоизоляция российских спортсменов крайне негативно сказалась и на них самих, и на их положение в международных федерациях. С приходом на руководящие должности министра спорта и по совместительству президента ОКР Михаила Дегтярева позиция кардинальным образом изменилась. Если раньше мы говорили, что мы ни в коем случае не пойдем без флага и гимна, ни на какие соревнования, мы не будем оформлять никакой нейтральный статус, то сейчас позиция изменилась. Шаг за шагом, как говорят, степ-бай-степ, российские спортсмены возвращаются на крупнейшие международные соревнования. Сначала оформляя нейтральный статус, а затем уже с флагом и гимном. Как это все происходит? Ну, первыми, я напомню, вернулись с флагом и гимном.
4: А вот на секунду, вот пока не перешли к конкретике, а почему в итоге к этому пришли-то? Почему в итоге решили, что нейтральный статус не так уж плохо, а что ограниченное количество видов спорта тоже не так уж плохо?
6: Потому что поняли, что, условно говоря, те соревнования, которые мы организуем внутри России, они, ну, скажем так, не способствуют прогрессу наших ведущих спортсменов. Когда ты варишься все время в своем соку, то поневоле уже теряешь мотивацию. Вот, допустим, даже фигурное катание, где Национальная федерация придумала массу интересных форматов, обеспечила солидный призовой фонд. И то появилось ощущение, что мы варимся в собственном соку, уже все это неинтересно ни спортсменам, ни зрителям, ни потенциальным спонсорам. Есть еще один очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Смягчилась и позиция руководителей международных федераций и Международного олимпийского комитета, прежде всего его после избрания на президентский пост Кирсти Ковентри, многократной олимпийской чемпионки по плаванию, которая заявила о том, что нужно возвращать российских спортсменов. Изменились требования к нейтральному статусу. Вот это очень важный момент. Сегодня уже никто не требует гневного осуждения специальной военной операции, никто смягчаются требования к принадлежности спортсменов к спортивным организациям армии и силовых структур. И очень многие компромиссы, к которым мы приходим во взаимоотношениях с Международной Федерацией, позволяют возвращаться. Давайте по конкретике, да, значит, если можно, да?
4: Конечно.
6: Александр. Да, первыми у нас вернулись представители дзюдо. В разговоре со мной президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин, у которого сегодня, кстати, день рождения, с чем его, наверное, стоит поздравить, упомянул о том, что когда вот узнали об этом российские спортсмены, это было на этапе Кубки мира в Абу-Даби, выяснилось, что у них даже флага нет. И они специально нашли выходы на наше посольство в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы российский флаг присутствовал на соревнованиях. Какие федерации сумели добиться, какие не сумели, и в чем тут проблема? Все шаги по возвращению российских спортсменов на международные соревнования осуществляются в юридической плоскости. Очень серьезную работу проделывают наши юристы и зарубежные юристы, которые наняты нашими спортивными функционерами, чтобы все вот эти правовые документы были оформлены. И не случайно где-то это получается лучше, как, допустим, в водных видах спорта, где вернули даже нашу команду по водному поло, потому что в рекомендациях Международного олимпийского комитета специально отмечено, что прежде всего нужно возвращать индивидуальные виды, а в командных видах все гораздо сложнее. Очень многое, конечно, зависит от личности руководителя той или иной международной федерации. Допустим, возглавляющий World Gymnastics японец Моринары Ватанабе, когда он баллотировался на пост президента МОК, он был единственным из пяти кандидатов, кто приезжал в Москву для переговоров с российскими чиновниками. И тогда был уже затронут вопрос возвращения наших гимнастов.
4: Борис Матвеевич, я вот, разрешите, немного потороплю. Можно вот задать вопрос, касающийся возможных перспектив. Вот как считаете, какие виды спорта в ближайшем будущем, может быть, ну, в любом случае, следующими, станут доступными именно с символикой для наших спортсменов?
6: Я могу сказать, какие виды спорта последними вернутся.
4: Давайте последними.
6: Это легкая атлетика и биатлон.
4: Почему так?
6: Там руков... там руководители международных федераций занимают, ну, по-настоящему непримиримую позицию по отношению к России. И тот же президент World Athletics, британец Себастьян Коэ, заявил, что пока он будет возглавлять федерацию, российских спортсменов не будет ни с флагом, ни гимном, ни даже в нейтральном статусе.
4: Жаль. Очень... А было так приятно смотреть и болеть, я помню, вот за наших биатлонистов. Спасибо огромное. Вынужден, вот, к сожалению, завершить наш диалог.
6: Надеюсь, что первыми вернутся наши фигуристы.
4: Вот, да. Вот
6: сейчас этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие буквально дни на конгрессе международных конькобежцев в Испании. И есть вероятность того, что мы вернемся.
4: Очень приятные новости. Спасибо огромное. Ждем подобных результатов. Спортивный журналист Борис Ходоровский был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся к следующим новостям. Некоторый мини-скандал, назовем его таким образом, произошел как раз на ЕГЭ. Рособорнадзор рассмотрел информацию об опечатке в слове «позвала» в задании 4 ЕГЭ по русскому языку. Там в ведомстве заявили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Но в любом случае проводятся проверки, и есть еще некорректная формулировка задания ЕГЭ по литературе, который прошел 1 июня, и вот прямо сейчас тоже проходит разбирательство. Но вообще это достаточно любопытная тема, касающаяся ошибок в экзаменационных материалах. Предлагаю поговорить с доцентом кафедры русского языка МАРХИ, членом орфографической комиссии РАН, Мария Равинская с нами на связи. Мария, приветствую.
7: Здравствуйте.
4: Расскажите, пожалуйста, вот очень интересно, а что же делают на самом деле, когда вот такие ошибки, ну, находят, замечают, да и вообще, как может быть такое, что в экзаменационном материале оказывается ошибка, хотя, мне кажется, они должны перепроверяться по миллиону раз, все-таки понимая ответственность и понимая, насколько серьезно это может повлиять на будущее выпускников?
7: Ну, как говорил Лейбниц, все возможно в этом мире лучше из миров. И мир ЕГЭ от нашего мира в этом смысле не отличается. Там тоже все возможно, в том числе, к сожалению, ошибки. Конечно, авторы экзаменационных материалов, авторы, которые готовят эти вопросы и все проверочные материалы к экзамену, должны чувствовать огромнейшую ответственность, потому что это не просто важный этап в жизни юного человека. Мы должны помнить, что мы имеем дело именно с юными, они очень болезненно на все реагируют, и для них это действительно очень-очень-очень важно.
4: Но это такая серьезная нервотрепка. Но вот все-таки касательно ошибок, они вообще часто вот происходят? Или это такой, ну, скажем, случай один на 100 раз, ну, хотя 100 раз, наверное, еще не наблюдалось? Ну,
7: скажем так. Ошибки вот прям явные, типа этой опечатки в слове «позвала», не часты, очень редки, но, увы, как мы видим, встречаются. Они довольны вопросами, заданиями ЕГЭ, и учителя, и родители, конечно же, каждый год.
4: Ну, тут сложно спорить.
7: Что-то люди... не нравится.
4: Ну, конечно, это всегда так, всем не угодишь. Но есть все-таки возможно, предположим даже, получилась критическая ошибка. Ну, та, которая действительно может повлиять на результаты, хотя вроде бы, ну, ничего не должно было предвещать подобного. Ну, например, формулировка. Вот, как говорится, формулировка задания ЕГЭ по литературе. Расхождение, какие-то там, не знаю, различные трактовки. Вот в случае, если подобного рода критическая ошибка допущена, написали уже ученики работу, как дальше вот с этим, ну, работать? Что, вот один получил там, скажем,
7: я,
4: больше
7: баллов,
4: второй меньше?
7: Не знаю, как это регламентируется, но, видимо, пока таких случаев, чтобы ошибка была безусловная, определяла результат испытания, таких случаев вроде бы не было, потому что, конечно, такая ситуация предполагает аннулирование экзамена, и его нужно будет проводить еще раз. Ну, если такая ошибка в задании, которая 100% определяет неправильный результат.
4: Но вот,
7: ну, вроде бы таких случаев не было.
4: Ага. Угу. Я просто, если не ошибаюсь, ну и сам тогда как раз узнавал об этой теме и знал, что там можно подавать апелляцию практически вообще на все. Захотел там перепроверить свои результаты. Единственное, предупреждают, что если вы решите подать на апелляцию, то могут баллы-то и снять, потому что найдут какую-то там еще ошибку именно в ваших ответах. И насколько вот эта проработанная вообще сфера с тем, чтобы ребенок не боялся, ну или даже наоборот, иногда важно, там, отправлял работу на апелляцию, чтобы ее вот повторно проверили, чтобы убедились, что все четко, все правильно, ну или наоборот, что где-то допущена ошибка.
7: Насколько я знаю, апелляции поступает немало, то есть, как правило, дети не боятся или мотивированы, вдохновлены родителями, то есть, если они чувствуют, что где-то с ними поступили несправедливо или где-то есть возможность балл все-таки пересмотреть и повысить, они довольно уверенно на это идут, и это хорошо, это правильно. И за годы существования экзаменов все-таки вроде бы вот эта вот система апелляций отработана неплохо. Правда, вот так вас развлеку, апелляционная комиссия жалуется, что апеллируют экзамен по русскому языку ученики, при этом пишут заявление на эпиляцию, что немножечко расшатывает их.
4: Ну, это...
7: Их права на повышение балла по русскому.
4: Ну, тоже вопрос. Дети еще, возможно, не столкнулись с подобными словами-то. Это уже слово, так скажем, из взрослого мира. Поэтому есть объяснение.
7: Ну, почему? Если вы его используете, если вы подаете заявление, то это ваша задача узнать, как оно правильно пишется, чтобы не попадать вот в такие комические ситуации.
4: Ну, тоже верно. Но в любом случае это в задание не входило, поэтому вроде бы как и не должно оцениваться. Спасибо вам огромное за комментарии. Очень было приятно пообщаться. Доцент кафедры русского языка МАРХИ и член орфографической комиссии РАН Мария Равинская была с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, в очередной раз напомню вам подключиться к нашим соцсетям. Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. И также зайти посмотреть новости, зайти в чат, посмотреть трансляцию. А мы будем переходить к новостям.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».

Ограничение военных полномочий Трампа в Иране. Контекст. Палата представителей одобрила резолюцию о конфликте США с Ираном. В документе указано, что Дональд Трамп должен либо завершить его, либо заручиться поддержкой всего парламента. И тогда продолжать применять военную силу. Не спасло очередное заявление президента, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к заключению превосходной сделки. По словам Трампа, иранские власти готовы отказаться от ядерного оружия. Но это вызывает сомнения. Несколько дней назад Тегеран заявил, что открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах. Но тема обогащения урана обсуждению не подлежит. Так что мирное соглашение может опять забуксовать. В который раз? А вялотекущие боевые действия в регионе продолжаются. КСИР сообщил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота. Центральное командование армии США, в свою очередь, заявило, что военнослужащие атаковали иранский остров Кешм и уничтожили несколько баллистических ракет и дронов. Понятно, что резолюция – документ символический. Он показывает, что общество устало от конфликта. И политики его слышат. Впрочем, даже если документ одобрит Сенат, президент вправе наложить на него вето. Но звоночек прозвучал. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 120 военных и 2 танка, сообщает Министерство обороны России. До 40 военных и 16 автомобилей ВСУ лишились в зоне действий группировки войск «Днепр». Владимир Зеленский мог найти другой способ передать письмо президенту России Владимиру Путину, а не использовать мегафон. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Песков сказал, что Владимир Зеленский хотел бы напоминать главного героя фильма «Рэмбо. Первая кровь», но ему это не удается. Кроме того, Песков отметил, Россия принимает во внимание заявление, что Соединенные Штаты на стороне Украины. Ранее госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку Вашингтон поддерживает Киев. Глава ведущей в Европарламенте партии Европейская народная партия Манфред Вебер призвал Евросоюз ужесточить торговые меры против Китая и заявил, что в противном случае Пекин якобы парализует европейскую промышленность. По словам Вебера, Европе нужно больше ограничительных мер против Китая, таких как введение пошлин на импорт китайских электромобилей. Глава политсилы также заявил, что ежедневно возрастающий на миллиард евро дефицит торгового баланса между Евросоюзом и Пекином якобы ставит под угрозу европейскую промышленную базу и рабочие места, сообщает Bild. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку обвинявшемуся в читерстве американцу Хансу Ниману перед началом международного шахматного турнира, который пройдет в Ташкенте. На видео Непомнящий в фанатской футболке московского футбольного клуба «Спартак» и шортах по очереди жмет руку каждому участнику соревнований, игнорируя Нимана. Американский шахматист в ответ кивнул неодобрительный взгляд в спину россиянина. Непомнящий сыграет с Ниманом 14 июня в 8-м туре. В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа турнира после поражения от Нимана. Он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Нимана подозревали в жульничестве более чем 100 онлайн-партиях. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США. Непомнящий в этом скандале поддержал Карлсена. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Москва, 91.2 FM.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости. Напоминаю про наши соцсети. Роту ВК, Телеграм, Макс. Для тех, кто забыл, можно подключиться в любой момент, зайти, подписаться, смотреть актуальные новости, подключиться к чату и трансляции. Мы вас ждем. А прямо сейчас обсудим ситуацию, которая касается маркетплейсов. Суд в Москве обязал маркетплейс вернуть 139 тысяч рублей женщине за случайно заказанные товары. Как это произошло? В корзине у женщины было 102 товара. Ее полуторагодовалая дочь случайно нажала в приложении на кнопку оформления заказа. Женщина попыталась заказ отменить, но ей отказали, заявив, что он был сразу передан на сборку и отправку. Общая стоимость товаров составила 139 тысяч рублей. Но в итоге суд все вынес в пользу покупательницы, и ей эти деньги вернули. Но вот сейчас стоит, я думаю, обсудить, насколько это все опасно и какие могут быть, я не знаю, меры, может быть, введены маркетплейсами для того, чтобы подобных случаев не повторялось. А с нами на связи Тигран Вартанян, предприниматель. Тигран, приветствую.
5: Добрый день.
4: А вот расскажите, пожалуйста, вообще, вот подобные ситуации, это часто, что, ну, вот с этим могут часто столкнуться маркетплейсы, и вообще бывает такое, что люди, ну, скажем, немного додумывают причины, по которым подобное произошло. Ну, скажем, там, полуторагодовалая дочь не нажимала, а просто нажала, а потом передумала.
5: Хороший вопрос. Как и у всех у нас, заказами нашими занимается моя жена. Честно говоря, я уже не знаю точно, есть ли такая защита на стороне площадки приложений. Вот. Я обычно заказываю одну вещь раз в месяц, поэтому с этим не сталкивался. Но в целом здесь можно сказать следующее, что дети, они сейчас, скажем, гаджеты — это сейчас часть наших детей, их жизни. И они с года уже знают, что такое свайпать, тыкать, тапать и так далее. Поэтому потенциально это могло бы случиться.
4: Но если представить, ну вот да, хорошо, такое случилось. Но вот даже с точки зрения логики, маркетплейс же может поставить, ну, может быть, в будущем, для того, чтобы не повторялось подобных ситуаций, какую-то плашку, какой-то там, не знаю, код, который, да, бывает сложновато самому пройти, написать, но в любом случае, да, вот как своего рода защиту от детей и вот от подобных нелепых случаев.
5: Ну, здесь можно ответить так. Во-первых, мы все находимся в одной лодке. Продавцы, селлеры, маркетплейс и клиенты. И здесь нельзя никому выходить из рамок баланса, потому что есть как потребительский терроризм, который, скажем, специально пользуется разными, скажем, лазейками, и это может быть использовано в рамках конкурентной борьбы. В любом случае, чтобы всем было понятно, за логистику в основном всегда платит тот, кто продает там товар, то есть не площадка. А площадка выступает как связующим звеном. Поэтому с точки зрения, что там суд обязал маркетплейс оплатить, это в целом по закону все правильно, но с точки зрения, скажем, маркетплейса, это не поражение, на самом деле это сигнал к тому, чтобы обезопасить работу всего процесса сквозного. Потому что в конечном счете страдают все. Потому что, видите, когда, если реально такое произошло, и женщина столкнулась с такой ситуацией, она не виновата. Это действительно, вот, скажем, в приложении была возможность сказать, ребенок этим воспользовался не специально. С другой стороны, маркетплейс должен выплатить эти деньги этой женщине. С третьей стороны, тот, кто поставляет товар, он оплатил по-любому за логистику этих товаров, доставку до клиента и от клиента обратно на площадку, для того, чтобы другие клиенты смогли заказать. Поэтому с вами согласен, плашка, но это так вот утрированно можно назвать, но точно защита от того, чтобы такой большой объем, 102 заказа, это, конечно, просто что-то баснословное. Поэтому, да, защита нужна точно.
4: Ну да, это вот из разряда как будто должно появиться уведомление. Вы точно собираетесь купить больше 100 заказов? И там нажимаешь «да», и там еще один вопрос. Точно вы уверены? И вот только после там нажатия нескольких раз, пока еще мышкой догонишь ответ «да», только после этого получится. Но вот на самом деле, вот вы как предприниматели, как считаете, вот прямо сейчас та ситуация, которая сложилась вокруг вот того самого потребительского терроризма, вы его вот указали, напомнили, он ведь как будто только прогрессирует, все больше и больше людей начинают этим пользоваться. Я вот тут посмотрел, кто-то, честно, сам первый раз об этом узнал, берут в аренду фактически на один день, то есть заказывают, забирают, после этого опять, ну, сходив на какое-то мероприятие, возвращают, говорят, там фасон не подошел, еще что-то, и таким образом, получается, все потеряли деньги, кроме самого покупателя, который остался довольный, сходивший на мероприятие в какой-то там красивой одежде и вернув ее обратно маркетплейсу. А вот с этим будут как-то бороться, ужесточать это, или пока что нет возможности просто с этим ничего сделать, еще не продуман настолько маркетплейс, чтобы вот все вот эти заковырки как-то закрыть?
5: Очень полезный и актуальный вопрос. В действительности я это встречал многократно. А особенно те, кто занимаются фотосъемками, для того, чтобы собрать имидж в фотосъемке, заказывают позиции, а потом их возвращают. Или люди берут, там, например, мы столкнулись у себя перед Новым годом, сделали классное вечернее платье, их заказали под Новый год. Такие, ура, как поперло, классно, сейчас заработаем. А в итоге в январе все возвращается обратно. Это нормальная история. То же самое происходит во время выпускных. С моей точки зрения, вот та логика, которая есть работа в обычном магазине, вот когда в офлайн, да, человек приходит, покупает, потом делает процедуру возврата, в любом случае некоторые вот эти вот сложности, они заставляют человека дважды подумать, стоит ли это того или не стоит. И многие просто говорят, да, ну нафиг, пускай останется, не стоит того мое время, чтобы я вот этим всем занимался. Площадки упростили все до, скажем, такого момента, что очень легко можно прийти, вот там, типа, выкинуть товар, типа, ну, я утрирую, да, все равно говорю, и его вернут. Конечно, со своей стороны площадки ужесточили контроль возврата товаров, но в любом случае здесь нужно работать, и здесь нужно действительно копать. Я думаю, что это, наверное, одна из важных вещей, которую надо будет там с 1 октября, когда вот...
4: А вот это, кстати, это вопрос к маркетплейсам, к продавцам, к покупателям или вообще к законодательству? Здесь, может быть, вообще говорить стоит не даже о таких, ну вот скажем, уровнях вот той самой лодки, а о человеке, который на мачте сидит.
5: Вы правы, я согласен. Здесь нужно этим всем, этой всей, скажем, симфонией управлять. То есть нужен дирижер, который будет понимать, да, что есть, скажем, справедливость во взаимодействии со всеми, что не должно быть перекоса или компромисса. Нужно решение, которое сбалансирует всю эту экосистему. И это должен быть кто-то извне, потому что если мы будем, как селлеры, что-то там решать, тоже не вариант. Клиент будет решать, мы уже видим, что происходит, да, и других новостей достаточно было, как происходит, например, тот же самый потребительский терроризм. Он имеет место быть, к сожалению. И то же самое со стороны площадки. Площадка тоже может в одностороннем порядке что-то решить, и в итоге это плохо оборачивается для всех. Поэтому тут нужен как бы внешний судья, который это все вот разбалансирует. Согласен с вами.
4: Ну, соответственно, вот этого внешнего судью и будем ждать. А есть еще один момент, который, ну, конечно, любопытно понять. Вот если мы сейчас говорим, в принципе, о огромнейшем развитии маркетплейсов, буквально захвате территории, там, как пожирает просто все вокруг, то мы вообще когда столкнемся с той ситуацией, что вместо всех магазинов, которые мы прямо сейчас наблюдаем, ну, кроме, возможно, продовольственных, и то вряд ли, окажутся только там какие-то пункты выдачи и все остальное. Потому что я прямо сейчас смотрю вот по сторонам, в каждом практически доме пункт выдачи. И заходя в торговый центр, я наблюдаю, что есть уже чуть побольше вот этих пустых арендных помещений, где, ну, никого нет, просто потому что, ну, не покупают. Людям удобнее там заказать где-то вот на маркетплейсе, чем зайти в магазин, и там, хотя кому-то, наверное, все еще остается приятным прийти, примерить и после этого купить. А вот как смотрите на подобную перспективу?
5: Очень хороший вопрос. Здесь тогда надо смотреть две плоскости. Я не буду лезть в первую плоскость, это экономика. Экономика нашей страны в нынешнее время и в целом кризис мировой, который сейчас мы наблюдаем, он, скажем, свое влияние сильно окажет на то, какая будет картина в реальности. В действительности, по второму слою, да, вопроса, будет ли такое, что маркетплейсы заберут все, нет, такого не будет. В любом случае останутся и другие e-commerce проекты, там интернет-магазины, всякие соц, скажем, магазины, которые через соцсети оформляются. и в том числе там ВКонтакте, допустим, да.
4: Но вот конкуренция не задавит? Маркетплейсы же все равно, ну, такие относительные монополисты в некоторых сферах, где, ну, вроде бы можно было бы и продавать там, ну, не знаю, блокноты. Но вот твой блокнот, например, выйдет в 15 рублей, а на маркетплейсе его можно будет найти за 10. И люди будут спрашивать, да зачем тебе этот за 15 рублей, если купишь за 10? Вот тебе и потеря во всем. В выручке и в остальном?
5: Очень, очень интересный вопрос. Ответ неоднозначный. Я думаю, что нет. Всегда останется офлайн. Офлайн будет иметь место быть, пока мы не превратимся в людей, которые сидят на кресле и за нас все делают роботы. Принеси, подай. Мы ничего не делаем, кроме нажатия одной кнопки. Вот тогда да.
4: Ну,
5: тогда офлайн не нужен.
4: Это вообще все. Это полностью бытовые инвалиды все станем. Но в любом случае остается, конечно, вот эта мысль, вот эта дума о том, что действительно, ну, страшновато смотреть на всю ситуацию с тем, что меняется полностью рынок. И любопытно, каким образом предприниматель под это подстраивается. Ну, предположим, вот вы вот прямо сейчас работаете в одной сфере, но, скажем, через несколько лет резко все поменяется, особенно с развитием нынешних технологий, искусственного интеллекта и всего вот этого. Вот насколько активно идет внедрение новых технологий, в том числе в ваши проекты, или тут нет такого прям серьезного скачка, который нам кажется, вот мы наблюдаем?
5: Отвечу, как есть, актуально в текущем времени. Для работы любой компании, особо малого бизнеса, в текущем нынешнем времени необходимо увеличить эффективность труда. И мы используем искусственный интеллект для этого. Вместо того, чтобы разрабатывать с IT-отделом там, год-полтора какую-то платформу внутри компании, которая поможет там, системе принятия, помощь принятия решений, или быстрый эффективный анализ, например, тех же самых продаж, товара, эффективности каждого товара в рамках, скажем, всего пакета ассортимента матрицы, мы используем искусственный интеллект однозначно и для разработки, и для анализа. Кроме прочего, здесь надо сказать следующее, что есть одно направление, которое я до конца не изучал, но есть и агенты, которые ты им задаешь вопрос, например, я хочу одеваться красиво. Давай-ка ты под мой стиль, вот я, подбери товар. И он сам уже бегает по площадкам, отовсюду, скажем. По сути, это такой некий источник трафика, в который все валится, и он является таким неким уже передовым.
4: А вот это не станет инструментом в руках, ну, так скажем, заинтересованных сторон, которые смогут, ну, некоторые, скажем, определенные алгоритмы ввести в этот искусственный интеллект, и он выводил четко на те сайты, четко на вот те магазины, откуда надо купить тот самый товар?
5: Вы все правильно говорите, есть опыт Амазона, если я не ошибаюсь, я уже слышал неподтвержденный факт, у них есть такие уже разработанные или в рамках теста агенты. Это 100%. Там везде, где коммерческий интерес, самые большие игроки будут стараться получить свою долю, и это правильно, потому что они в это вкладываются и развивают. Без них бы как бы все этого не получилось бы.
4: Не, ну вот, кстати, тоже, вот эти коммерческие гиганты, они как будто и становятся все больше и больше, вот эти их капитализация. И на этом фоне любопытно, как вот сейчас малому бизнесу, да и, в принципе, даже среднему бизнесу существовать, когда вроде бы вот эти действительно мастодонты захватывают все, что можно и нельзя. И после этого, кажется, ты занимаешься вроде бы важным делом, также там продаешь какие-то вещи, те, что нужны людям, но они обращаются вот к этому гиганту просто потому, что у него больше, у него там скидки больше и все остальное. Насколько сейчас свобода предпринимателя имеет место быть вот в плане, там, не знаю, выбора направления или в плане установления цен?
5: Здесь надо сказать, что достаточно сложно работать на площадках однозначно. Это не то, что было там несколько лет назад. Здесь нужно уже думать головой, серьезно думать, да, не просто головой, а нужно иметь уже данные и еще проанализированные по 10 раз для того, чтобы принять решение. Потому что ситуация сама складывается так, что только грамотный предприниматель, реально обученный, у которого есть понимание, что такое день плюс, там, или через неделю, через месяц, через три, через полгода, что будет происходить, чтобы он под это подстраивался. Потому что любое решение сейчас влияет на будущее. И вот все, кто, скажем, занимались деятельностью, типа вот давай там темка, да, как говорят у нас в простонародье предприниматели, есть темка, заработать денег, да? Темки
4: конечно.
5: Закончились. Темки закончились. Остался чисто бизнес.
4: Эх, мы потеряли поколение темщиков, получается. Ну что ж, придется смириться.
5: Оно по-любому никуда не денется, темки всегда будут. Только вопрос в том, риск и выигрыш, да, опцион. Сколько ты ставишь, сколько ты можешь выиграть, какой риск. Да, вот это в этом плане, конечно.
4: Но это, кстати, получается и для потребителя более, ну, скажем, ответственный будет продавец, и, соответственно, потребитель будет спокойнее за те товары, которые покупает. Правильно понимаю?
5: Все верно. В номинале так. В реальности всегда немножко оказывается, теория так, а в практике немножко кажется иначе. Ну да, основная канва такая. А второй момент, прыткость, сила ума нашего русского предпринимателя, ну, никто никогда не заменит, потому что то, что он может выдумать, сделать, ни один корпорат или внутри корпорации наемные сотрудники сделать не смогут. Во-первых, потому что они ограничены корпоративными нормами, много-много чем. А здесь, получается, человек свободен с какой-то точки зрения, и плюс его изначальные таланты позволяют что-то всегда выдумывать и придумывать.
4: Ну да. Будем надеяться, что вот этот человеческий фактор будет всегда оставаться. Спасибо вам огромное за столько комментариев, за столько интересной информации. Тигран Варданян был с нами на связи, предприниматель. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться к следующим новостям. Такая интересная новость, касающаяся движения молодежного, ну или молодежного тренда, как это правильно назвать, вот сейчас будем выяснять. В настоящее время среди молодежи вот набирает популярность направление, известное как монастыринг. Он заключается в том, что молодые люди временно селятся в монастырях, чтобы пожить по их уставу, а затем публикуют отчеты о своем опыте

0: Если честно, эта тема такая довольно щепетильная, да, там у нас есть кемпинги, избинги, там еще всевозможные бинги, приставки, а вот монастыринг, ну вот язык не поворачивается, как бы.
1: Сложно выговариваемое слово, да.
0: Да, трудно выговариваемое раз, потом, мне кажется, все-таки с христианином православным, наверное, это тоже никак не связано, скорее всего, это такая дань моде, и борьба за лишние лайки, хайпинг и все остальное. Вот мне кажется, что это не может быть популярным направлением в туризме, с одной стороны, да, а с другой стороны, монастыри и паломничество – это про душу, это про мысли, про душу, про все остальное. А вот монастыринг, наверное, всего – это дань моде, и я думаю, что это не может быть таким массовым направлением, ну, может быть, какие-то молодые люди ездят. А потом, вы знаете, не каждый монастырь еще примет кого, как, каких-то людей, которые хотят там пожить и посмотреть, как это изнутри происходит. Вот, мне кажется, вот так вот.
1: Ну, тоже верно, но все равно такая группа людей присутствует, и, как указывается, молодых людей. Но я тут вспоминаю просто вот к слову о том, что зачем им лезть и фактически испытывать себя в некотором роде. Хотя были новости, что многие молодые люди вообще хотят там направиться в тюрьмы, ну, или даже в отели, которые там, скажем, сделаны под тюрьмы для того, чтобы почувствовать эту атмосферу. Кто-то хочет полежать в психбольнице там, или просто в больнице для того, чтобы отдохнуть и от всего там отгородиться. Это может быть тоже один из таких вариантов, что ли, попробовать себя именно с точки зрения там успокоения. А отключение от всех соцсетей, от всего, вот, что постоянно вызывает некую тревогу. Вот с этой точки зрения, если смотреть, возможно?
0: Ну, наверное, да, но мне кажется, что этим должны заниматься подготовленные люди, да, и все-таки я бы вот остерегался, как бы, не то чтобы рассуждать или популяризировать это направление, а, допустим, ну, вот люди едут для того, чтобы познать себя изнутри на Афон, ну, в основном только мужчины, к сожалению, да, там женщин туда не пускают. Вот пожить 3 дня в келье на Афоне, да, это одно осознание. А вот пожить где-нибудь в монастыре для того, чтобы потом выложить это изнутри, я еще раз говорю, монастырская жизнь, она такая довольно-таки аутентичная, да, и не каждый монастырь разрешит, примет, и тем более как бы просто неизвестных посторонних людей. Хотя, с другой стороны, понимаете, может быть, и так люди приходят к Богу, может быть, это тоже на благо, на пользу. Ну, не вот занимаются хулиганскими делами.
1: Вот хочется верить, что это больше в... Да, вот хочется верить в то, что это больше вот в положительную сторону ведет, но все-таки, если рассматривать отрицательную сторону, ну, скажем, у многих молодых людей есть, ну, вот такое, что ли, стремление испытать себя именно в виде челленджа, вот такого, скажем, международного. И получается, что они пытаются не погрузиться в религию, не прийти к чему-то святому, действительно духовному, а просто вот, как сказать... Ну, попробовать посидеть в таких условиях и после этого выйти довольными и рассказывающими всем и вся, каково это было. Вот, может быть, как-то это все равно надо тогда порицать или запрещать, ну, вроде
0: я
1: бы.
0: Я думаю, да, что вот, если честно, против такого вот воздействия, да, там, если вы хотите испытать свою судьбу или свою силу воли, да, там, или что-то другое, да, но ну, не монастырь должен вас привести к этому. Вот, вот в чем вопрос-то. В первую очередь, потому что по одной простой причине любой монах, который живет в монастыре, он выполняет обязанности по работе, по молитве, да, никто не освобождает от ночных молитв, от вечерних, утренних и всего остального. То есть и глумиться над этим, вот мне кажется, что я бы порицал бы вот такие всевозможные попытки, да, испытать судьбу. Ну что значит испытать судьбу? Ну, у нас сейчас есть прекрасная возможность проявить свой патриотизм и испытать судьбу. Напишите, подпишите контракт, идите в зону СВО. Вот. если вы мужчина, да, там, или вы хотите испытать себя, а оттуда уже смс-очками или соцсетями.

0: в соцсетях, наверное, все-таки будет сложновато делиться. А здесь вот, ну, мне кажется, вседозволенность. Но мне кажется, что сама церковь должна это порицать в первую очередь. Хотя, с другой стороны, я вот на вашей радиостанции слушаю священника там, в четверг Островского, по-моему, да? Там, он достаточно спокойно размышляет на все возможные темы. Вот его бы мнение хотелось бы тоже услышать на этот счет. Но с моей точки зрения, храм, монастырь и душа – это немножко о другом.
1: Ну вот тоже верно, но в любом случае эту тему мы, конечно, будем поднимать, я думаю, еще неоднократно в эфирах, но любопытно вот что, все-таки молодые люди, они, да, они действительно склонны к тому, чтобы, ну, пытаться казаться какими-то другими, особенными, испытывать себя и не идти по той же колее, по которой шло другое поколение, но вот если прямо сейчас на зумеров смотреть, на альфа смотреть, на вот эти поколения, они в какие стороны идут с точки зрения отдыха? Вообще, какие направления предпочитают, какими вещами предпочитают заниматься? Ну, вряд ли сидеть дома, а может быть, кстати, и сидеть дома.
0: Не, ну, смотрите, как бы это все-таки больше не туристы, а путешественники, да, вот у меня как бы очень много примеров, когда люди ездят там по стране автостопом, да, там, но они путешественники. Они не покупают путевки, они пытаются сократить расходы на свой отдых, да, там есть всевозможные площадки в социальных сетях, где можно обменяться отдыхом с разными людьми, там вы едете к ним в дом, они едут к вам, да, ну, забыл, как это правильно называется. Но всевозможные.
1: Глэмпинг.
0: Не глэмпинг. Вы находите страну, куда вы хотите поехать, кто-то хочет приехать.
1: Каучсерфинг?
0: Да, вот что-то в этом роде, да. Понимаете, но еще раз повторюсь, да, вот я бы все-таки как-то вот монастыри, храмы как-то выделял из этой общей массы, понимаете, это все-таки прийти к вере возможно, да, но не обязательно начинать вот таким вот образом. А молодежь на сегодняшний день, она распространяется в лучшую сторону, допустим, по путешествиям, там тем же, да. Допустим, поехать отдохнуть на Камчатке очень дорого, а поехать автостопом до Владивостока это возможно. Тем более, что как бы есть такая площадка «Попутчик.ру», по-моему, она называется, и там можно выбирать людей, которые едут в ту сторону и так далее.
1: Ну, это вот интересно, да. Да. Вот и находят такие варианты. Просто, к сожалению, эфир завершается. Хочется сказать вам огромное спасибо. Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голуб был с нами на связи. А прямо сейчас новости.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре и Ереване 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. 110 террористических атак по мирным жителям предотвратили в ДНР за минувшую неделю. Один человек погиб в результате стрельбы на автозаправочной станции в центральной части Израиля. В Москве рабочая неделя начнется с 30-градусной жары. Подробности далее. 110 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвратили в ДНР за минувшую неделю. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки АЗС в Донецке. В Макеевке сбит ударный дрон. Также противник предпринял атаку по людям на городском рынке в Горловке, добавил глава республики. Строительные работы начаты в Дагестане на участке, на котором будут возведены жилые дома для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей в Дербентском районе. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в РИО главы республики Федор Щукин. При этом семьи, которые не захотят оставаться в поселке, по словам в РИО главы, получат компенсацию за поврежденный дом из расчета 81 тысяча рублей на квадратный метр. Один человек погиб и несколько получили ранения в результате стрельбы на автозаправочной станции в центральной части Израиля рядом с границей с западным берегом реки Иордан. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля. Полиции считают, что инцидент можно назвать терактом. Позднее обнаружен автомобиль, предположительно причастный к нападению. Глава ведущей в Европарламенте партии «Европейская народная партия» Манфред Вебер призвал Евросоюз ужесточить торговые меры против Китая. Он уверен, что в противном случае Пекин якобы парализует европейскую промышленность. Зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сужерне ранее заявил, что объединение расширит использование квот на импорт и пошлины, чтобы защитить целые секторы своей промышленности от угрозы импорта товаров КНР. Позднее официальный представитель МИДа КНР Мао Нин заявила, что Пекин примет ответные меры, если Евросоюз введет новые ограничения в отношении китайских товаров. Лидер партии «Процветающая Армения», которая участвует в парламентских выборах республики, предприниматель Гаги Царукян заявил, что с утра были задержаны 50 сторонников движения. Об этом сообщает «Спутник Армения». Политик отметил, что людей задержали без причины. В Армении 7 июня проходят выборы в парламент. В них участвует 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%. Горнолыжный сезон закрыли в Магадане спусками со склона в бассейн. Это самое позднее завершение сезона в России. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию компании-инвестора спорткомплекса Петр Голубовский. Участники праздника закрытия горнолыжного сезона показали мастерство и выдумку, делали сальто, спускались в паре, удивляли зрителей маскарадными костюмами. В Москве рабочая неделя начнется с 30-градусной жары. В столичном регионе в понедельник и вторник объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Возможны кратковременные дожди. Отмечается, что практически на всей территории Центральной России начался антициклон. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Приветствую, дорогие друзья. Политклиника Шурова. Как всегда, с вами Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Прекрасные наши наркологи, психологи, психотерапевты, которые будут разбирать интересных личностей. Кто сегодня?
3: Сегодня у нас не просто одна единственная личность, как принято было в программе, мы разбираем какого-то одного человека. Мы сегодня поговорим о целом семействе.
2: Династии.
3: О династии. О них существует много теорий, заговоров. А многие считают, что эта семья стоит за многими историческими процессами. От убийства президента до геноцида палестинского народа. Мы поговорим сегодня с вами о семействе Ротшильдов.
2: Да, очень часто.
4: Сразу тень заговора.
2: Да-да-да, очень
4: часто.
2: Ну, потому что очень часто они упоминаются, как вот что-то произошло, это Ротшильды. Что-то опять произошло, это Ротшильды.
3: Ротшильды или Рокфеллеры.
2: Да, вот Ротшильды или Рокфеллеры.
3: Либо они.
2: Да, мыши или как, ну, крысы.
3: Или крысы.
2: Или крысы.
4: Или жабы.
2: Рокфеллер, тоже, он мышь был? Или кто? Ну ладно, Рокфор.
4: Ну, похож на мышь.
2: Рокфор, мышь вроде. Ну ладно, не суть. В общем, давайте разбираться. Пойдем по, я так думаю, династии с начала, да? Начнем.
4: Ну, начало там далеко, это еврейское гетто во Франкфурте на Майне. Где-то за 200 лет там предок осел. Мы знаем о них от основателя рода, это Майя Рамшель Ротшильд. Понятно, что в то время не было маркировки домов, не было фамилий, вообще не положено было евреям на территории гетто. Ну вот, была меняльная лавочка, и ориентиром был красный щит. Да, не скажешь, на такой-то улице, такой-то дом, этого понятия не было. Ну вот, красный щит, по-немецки Ротшильд. И люди уже со времен Майера, когда они стали там служить кошельками для вельмож, тоже получили право носить фамилию. И вот он, памятуя об этой вывеске, стал родоначальником очень известной семьи.
2: Любопытно, если бы они были не Ротшильд, а Ротшильд, тогда
4: бы... Да, тоже было бы отлично и многое бы объясняло. Ну вот, началось все с Майера. Он с детских лет показывал недюжинные способности и в математике, и проявлял интерес к торговле. Но папа очень хотел, чтобы он стал раввином. То есть первый год он учился на раввина. Потом он переехал к семейству Оппенгеймер, это банкиры. Все-таки победило его любопытство к финансовым операциям. Ну и папа держал меняльную лавку. Логично, что, конечно, раввин — это высшая степень почета, но как-то бизнес, он ближе. Семье надо выживать. Когда ему 11 лет было, родители умирают. Там случилась оспа, какая-то инфекционная заболевание.
3: Отец в 11 лет умер, мать через год.
4: Мать через год, да. Фактически он достаточно рано осиротел. Продолжил изучать это банковское дело. Надо сказать, что он у Оппенгеймеров 8 лет служил. Обрастал там, ну, как положено, определенными знаниями. Там чем он себя проявил? Во-первых, великолепно все считал. Проценты... Все прочее. Тут еще надо сделать небольшой экскурс, что христианская церковь запрещала христианам сужать под проценты. Это считалось дело позорным. А евреям, соответственно, запрещали там земледелие, еще что-то. Им, по сути, осталось очень мало ниш. И вот они заняли эту финансовую нишу. Ну, фактически, в очень многих европейских городах финансовыми занимались. Что такое меняльная лавка? Германия — это множество всяких графств. Огромное количество. У всех своя валюта. Монета весит по-разному, имеет разный номинал. Ну, как обменник валют. И, собственно, вот иди гетто, там будет красный щит, там тебя Майер не обманет. То есть изначально человек строил свое имя на репутации. Он действительно очень честно отработал на этих банкиров, потом вернулся, продолжил это меняльное дело, жил очень экономно, крайне экономно, во всем отказывал, при всем при том, что он женился на очень богатой девушке. Она родила ему 19 детей, на минуточку. Но времена суровые, 9 умерли. 5 сыновей, 5 дочерей осталось. Но, тем не менее, он умудрился скопить еще денег для того, чтобы открыть антикварный магазинчик. Потому что увлечение монетами, наградами. И он стал потихонечку собирать уникальную коллекцию. Ну, что-то выкупать у людей, что-то целенаправленно ездил, если где-то узнавал, что вот какая-то уникальная вещь появилась, предлагал наилучшую цену. Но этого мало. Он очень хотел построить карьеру. Вот тогда было понятие «еврей при вельможе». То есть, когда вельможа не хотел заморачиваться своими доходами, еще чем-то, он управление финансами отдавал определенному грамотному специалисту. У нас тоже было понятие «еврей при губернаторе». То есть, тоже и при царе, и все. Ну, вот эта история.
2: Да, я пока
4: нас
2: слушаю.
4: Нас, знаете, семитизм вот не обвинят.
2: Прям по всем стереотипам, что ли, евреи прошлись, где приверженность к подсчетам.
4: Да, очень скрупулезный, прекрасно знал курсы, на вид определял монеты фальшивые, настоящие, там, на зуб, вот как нам показывают, сколько там золота, еще что-то. Ну, профессионал своего дела. Вот создает уникальный каталог этих монет и начинает рассылать... Кого зацепит? У него случается джекпот, на него обратил Вильгельм, один из самых богатых ландграфов. Он в дальнейшем унаследовал огромное состояние. И Вессенкассель — это такое княжество, оно по всему миру славилось солдатами. Он солдат давал в найм за огромные деньги. Они участвовали там в американской борьбе за независимость. Еще там и получал. И, соответственно, у него постоянно шел приток денег. А там в чем проблема? В доставке, в курсах, опять-таки, в безопасности вот эти денежные средства.
5: В общем, перевозить. Работы много.
4: Да, и он его приглашает. Тот в знак крайней признательности подбирает ему коллекцию самых уникальных монет. Он ему ее дарит. Он ее даже не продает. Вот молодец. Очень продуманный человек. Он его берет к себе, ставит на финансы. 26 лет он работает за символическую плату, за репутацию. Постоянно демонстрирует исключительную бухгалтерию, где все там совпадает. Копейка в копейку, получает потом эту придворную должность. Ландграф вообще уезжает по делам, путешествует, все прочее. Полностью садится на финансы. И таким образом он скапливает определенные деньги. Потому что еще как он выходил из ситуации, да, вот, допустим, в Америку послали воевать. Ну, просто тупо оттуда везти деньги опасно. Он закупает там несколько кораблей хлопка, самого ходового товара, на эти деньги, которые за солдат полагаются, везет. И здесь перепродает с двойной, с тройной выгодой, чем если бы это просто тупо были деньги оттуда.
6: Да? Ну, то есть их переводят в товар, а товар...
4: Да, а товар уже... Ну, это было достаточно инновационное событие по тому времени, естественно. Он ландграфу показывал все деньги, но он честно говорил, что это мне стоило вот таких-то нервов. Я там привел такие переговоры, он ему платил больше процент. И в итоге он с этих денег к 1810 году скопил, ну, такие богатства с этих огромных оборотов, что он смог открыть собственный банк. И получается, как раз Наполеон приходит к власти, ландграф куда-то сбегает, где этого Наполеона нет, ему доверяют свои деньги в управление. Плюс Майер придумывает такую схему, ну, пять сыновей, потом мы его завещание отдельно обсудим, он отправляет их в финансовые центры. В Лондон, в Париж, в Австрию, одного зачем-то в Неаполь заслал, ну, там в то время нормальная была история с торговлей, со всем, и он, ну, и одного при себе оставляет во Франкфурте, чтобы он там дело перенимал, в общем... Вот эти движения денег можно решить по-другому. Можно просто параллельно он придумывает собственный шифр, фельдъегерскую службу, когда там послания моментально отправляются отгрузить тому-то столько-то денег. Я гарант. Вообще ничего не надо перевозить. Но даже этого мало. Собственный флот, который позволяет... Он первый додумался, что колебания курсов валют, деньги, деноминации, бумажные, очень сложно... А что бы золото в слитках-то не хранить? Вообще отлично, оно будет каждую войну дорожать. Все классно. В общем, я к чему эту историю рассказал? Вот очень продуманный, исключительно ума человек, но это мне чем-то напоминает Салтыкова-Щедрина, господа Головлева, когда один очень успешно создает, а дальше мы видим, как это потихонечку растекается, где-то приумножается, где-то наоборот. Ветвь пресекается, потом там Вторую мировую часть людей репрессировали, ограбили, что это вот всегда турбулентность. Да, ну, само по себе вот эта история восхождения, как совершенно бедный меняло из гетто нищий, который к этому ландграфу приехал, у них договоренности, если ты мне денег не будешь приносить, я тебя просто тупо убью. Вообще, да, я вроде бы ты хороший человек, но мне очень нужны деньги. И он 26 лет, как на галерах, все отработал, свой банк. А дальше уже вот эта эпоха нестабильности, когда они начали прекрасно зарабатывать, спекулировать, потому что один во Франции сужает Наполеона, другой, самый успешный Натан, платит армии Веллингтона, который воюет с Наполеоном. Да, Георг не потянул транспортировку золота на континент. Но там же братья. Ну, мы договоримся между собой, деньги найдутся.
6: Ну, паутину раскинули.
4: Да, вот так вот формируется паутина, и риски, они размазаны. Если где-то в одной что-то не так, получается, что другой прикроет, защитит, а в слитках золото лежит, ну, надо будет, мы его извлекем.
6: Ну вот тут любопытно еще как-то вот так подстраховать. Не каждый же ребенок будет обладать таким же уровнем ума, способностей и находчивости. Все равно должны были быть, возможно, какие-то, я не знаю, лайфхаки, методы, которые вот он им сказал для того, чтобы давайте вот в такой стезе работаем.
4: А вот он умирает в 1810-м, еще Наполеона не разбили, и он оставляет завещание. Какие там принципы прописаны? Первое, что дочери не имеют никакого права к управлению бизнесом. 18 лет, пошла вон, даже содержание не обязаны платить. Второй момент. Разделяется равномерно между сыновьями, но они выбирают все равно старшего, главного, у которого вот доминирующее право голоса. Это самый умный, самый авторитетный, тот, кто демонстрирует успехи. Чтобы деньги не уходили, вот близко родственные браки. Как это построено? Да, вот девочка выросла, все, тебе содержание. Хочешь тот же роскошный образ жизни, выходи замуж за дядю, например. Да?
3: У них и было. Четыре женщины вышли за кузенов, и одна вышла за собственного дядю. Так формировались...
4: Ну да, не за дядю, да, понятно, что там дяди, тети, у них дети, они уже между собой, это кузен, кузина, вторая степень родства.
3: Так сформировался инцухт. Не путать с инцестом, это разные понятия.
6: Инцухт – это инцухт. Именно когда это с близкими родственниками.
3: Родственниками, да. При дворянствах очень распространено было, не только в семье Ротшильдов.
4: Но это Габсбурги,
6: ну, да.
4: Они так выродились. Если мы возьмем Птолемеев, там вообще брат-сестра, и тоже очень много урос там на Клеопатре закончилось. Ну, вся проблема в том, что в 1800-х годах такой науки, как генетика, не было. А вот семейные денежки, чтобы они не растекались, потому что он прекрасно просчитал, если там давать приданное или куда-то уходить из семьи, соответственно, капитал будет дробиться, и власть потеряется. У них на гербе там этих 7 стрел, что вот мы должны быть едины, объединены, тогда с нами никто ничего не сделает. Более того, абсолютная тайна, никаких, как это, завещаний. Никаких споров по суду, вот чисто мафиозная структура, все решается внутри семьи. Никто никогда не должен знать, сколько у вас денег. Если сделка опасная, от нее лучше отказаться, лучше вот как я, за 2%, но стабильно и с большими суммами с оборота зарабатывать. Действительно феноменальный человек. Единственное, что, повторюсь, генетики это не было, и мы там увидим, что были проблемы.
6: Он фактически просто придумал план для всего
4: для захвата мира, да, вот по мужской линии передается. Хочешь, ты можешь уйти из семьи, но денег ты больше не получаешь. И все время старше. Вот следующий выстрелил Натан, потому что как раз Великобритания вела войну с Наполеоном. Огромное финансирование, риски, никто не брался. Ну, по-семейному он все эти вопросы решил. Потом для себя он стряс право, чтобы его вексели, бумажные деньги ходили наравне с Центробанком Лондона. То есть ему принадлежит фраза «разрешите мне печатать деньги, мне плевать, кто будет писать законы». То есть он тоже чуть-чуть ума отца
6: перехватил.
4: Перехватил, да. И они в этот момент, решив эту проблему с финансированием Веллингтона, там придумывают, даже фильм сняли, что он панику посеял, скупил бумаги. Это все полная мура, ему это ничего не требовалось. Информация, что Веллингтон победил, пришла достаточно быстро. Но он создал кризис золота, и потом вот эти векселя, бумаги просто Банку Англии предъявил и попросил, рассчитайтесь со мной, пожалуйста, золотом, я не хочу там фунты в руках держать, я золоту доверяю больше. Золота не было, поэтому ему разрешили печатать свои деньги, первое условие, и второе, он стал бароном де Ротшильд. С точки зрения английской аристократии полная мура, чуть выше сэра, ну вот его тщеславие, вот этот герб... Стрелы, рука, ему даже королевскую корону еще разрешили нарисовать, но это полные понты, нонсенс, аристократия не положена. Ну, как бы вот есть такой выскочка, который финансирует, нас немножко за горло держит в рамках наших проектов, колониальной системы, там, Ост-Индийской, там дальше же опиумные войны, он много во что лез, ну, из каждого выходил со своей выгодой.
6: Деньги зарабатывать умеют. Так, вот он выстрелил дальше как...
4: Дальше получается австрийская ветвь и французская. Ну и следом возникает научно-технический прогресс. Это железные дороги, это уголь, это нефть. Ну вот еще могу привести пример по влиянию Ротшильдов. Я думаю, все знают нашего этого революционера Герцена. Декабристы разбудили Герцена. Да, такая известная история. И он вначале в России попадает под суд, потом уезжает в Европу. В 1948 году Николай издает приказ, что все русские должны вернуться домой. Очень сильно уже идет к Крымской войне, нагнетается такая непростая ситуация в Европе. Он отказывается вернуться. Его лишают всех званий с конфискацией имущества. А у него огромное количество как раз бумажных векселей, когда он одалживал деньги правительству. Ему говорят, ну все, мы тебя по суду, ты никто, живи там в Лондоне на что хочешь. Он идет к Ротшильду, перепродает ему там, ну, естественно, с дисконтом эти бумаги. И Ротшильд начинает разгонять панику, что вот России нужны заемные деньги, не дадим, они не платежеспособны, своих граждан кидают, очень нехорошая ситуация. И что ты думаешь, царь все ему выплачивает лично? Он строит огромный дом, там газета «Колокол», все революционеры у него пасутся. И он издает такой издевательский пасквиль. Он пишет, что купец первой гильдии Николай Романов по высочайшему уведомлению Ротшильда вернул мне мои деньги на копейки. Мотивируя это тем, что он просто не знал законов, вот просто о влиянии, да, что беглый дворянин, лишенный денег всего, просто обратился. И в дальнейшем он потребовал, чтобы вся почта Герцену приходила на личный адрес Ротшильда. То есть в России это был один из немногих адресов, когда почта не просматривалась. Ему там и революционеры писали, и все кто угодно, и эти письма доходили. Их никто не трогал. Вот про степень влияния. Просто на минуточку.
5: Это великолепная степень влияния. Просто это даже не назвать огромной, это сумасшествие.
4: Да, человек просто держал за горло, он выполнял роль кошелька. Он вроде бы там не супер дворянство, но есть и повыше, но у тех столько денег и возможностей нет. А дальше они еще начинают, ну, понятно, что в Австрии он свои там титулы получил, они начинают скупать недвижимость и заполнять это предметами искусства. То есть, если там посчитать все эти картины, Гоя, Рембрандт, у них очень большая коллекция, то там инвестированы огромные деньги, которые они в любой момент могут превратить. Хочешь в бумажные, хочешь в золото, с этим никаких проблем нет.
5: Так, но не может же быть такого, что постоянно только вперед и в рост. Есть же, ну, должны быть какие-то кризисные моменты, моменты, когда не срослось, не получилось.
4: Моменты не срослось, да. Вот во Франкфурте первая ветвь прервалась, там оказался бесплодный, может быть, в силу как раз вот этих всех имбридинговых вещей. Там просто зачахло, вот на родине они первые прекратились. Дальше у них было несколько таких очень опасных моментов, когда они, допустим, вступили в противостояние с Рокфеллерами, как раз когда появилась нефть, керосин. Вот наша бакинская нефть — это Нобели, братья Альфреда, которые премию с этих денег фактически. И Ротшильды в складчину все это развивали, порт в Батуми. Первые танкеры, танкерный флот — это как раз Ротшильды. Они наняли человека, предок которого торговал ракушками. Он построил им этот флот. Поэтому компания называется Shell. На минуточку.
5: Ну да.
4: Танкерный флот. Дальше вот представь Суэцкий канал. Французские Ротшильды финансово контролируют строительство Суэцкого канала со стороны Англии. А английские, зная уже политическую ситуацию, что будет противостояние, что у французов это отожмут, финансируют ветку железнодорожную от Каира до Суэца. Потом возникают проблемы. Францию оттуда вышвыривает Англия, потому что это очень перспективный торговый порт. И Ротшильды, да, султан хочет продать за долги свою часть, и королю приходит, даже не королю, а наоборот, премьер-министр Дизраэля приходит к Ротшильдам и говорит, вот нужно быстро очень купить эту часть акций. Ну, стоит 4 миллиона там золотом. Он говорит, ну, хорошо, завтра будет. Ну, собственно. И чудесным образом через Суэц поначалу танкерам запрещали ходить из-за пожара опасности. Кому разрешили? Чьим танкерам?
5: Картина любопытная. Любопытная. А если, ну, хорошо, вот, предположим, у них все-таки на территории Великобритании здесь вообще вопросов нет, все в порядке. Ну, единственное, что вот прервалась линия.
4: Ну, франкфуртская.
5: Ну,
4: и
5: да.
4: В Неаполе они разорились, там не пошли южные дела, итальянцы оказались еще большими жуликами.
5: Там тоже мафии сидели.
4: Там своя мафия.
5: Да, там своя мафия.
4: Своя семья.
5: А
6: А вот в других странах все равно, как это происходило? Вот даже если вернуться в самое начало, где вот только начали эту сеть раскидывать, как они закрепиться смогли? Понятно, здесь это, ну, такой долгий процесс.
4: Он же не посылает сына вот просто с напутствием, с какими-то
6: грамотами. Понятно, он...
4: Да, он выбирает, да, хорошее здание, это филиал банка семьи Ротшильдов. Уже репутация вот этот марграф, супербогатый человек.
6: Вот я про это и говорю, что возможно в том же Великобритании люди понимали, так, у него очень много влияния. Те, видя то, что имеет основной, что ли, хаб, главное влияние, но не опасались ли давать здесь тоже какие-то возможности?
4: А получалось, что он заходил снизу. Вот в Англию он поехал в Манчестер, там первый скупил все эти суконные мануфактуры, то есть инвестировал в это. Потом перебрался в Лондон, потом очень своевременно появился Наполеон. И война потребовала огромных финансов. А это ж как удобно. Ты деньги можешь перекидывать в тот регион, где они нужны, и предлагать их за больший процент. Потому что там дефицит.
6: Ого.
4: Катя заскучала, ну извини.
3: Это я думаю, что вы слишком много говорите о мужчинах семьи Ротшильдов.
6: Давайте поговорим о женщинах.
4: Я за.
6: Давайте поговорим о... Там 5 дочерей было.
3: Женщины играли определенную роль.
6: Так.
3: Несмотря на то, что в их обязанности входило обязательно рожать большое количество детей, среди которых должно быть 1-2 мальчика, 100%.
4: То есть будет рожать, пока мальчика не родят?
3: Да.
4: Ну, это такое потребительское отношение к женщине. Мне крайне даже жалко.
3: Ну, к сожалению, да. Так.
6: Тут не
3: зря
6: даже.
3: Же в своем завещании в 1812 году...
4: В 10-м.
3: В 10-м.
4: В 12-м уже 2 года не было.
3: Он отметил, что женщин нельзя допускать ни в какие финансовые истории. Нельзя.
4: Да, под запретом. Но мы увидим, как они это нарушили туда дальше.
3: Да, слава богу, нарушили. И женщина должна была управлять... большими домами, должна была управлять загородными домами и устраивать светскую жизнь. И очень часто...
6: Что входило в это устраивание светской жизни?
3: Балы,
4: вечеринки,
3: светские
4: пьянки.
3: Вечера. Вот как это у нас сейчас называется? Ну, не голые вечеринки,
4: тусовка.
3: Да? Ну, вот тусовка.
4: Нет, слушай, там по утекшим фотографиям во Франции и голые вечеринки, и все, мы еще скандал с Эпштейном коснемся. Там они не чужды ничему.
6: Там, кажется, особенно в те годы это пострашнее могло быть.
4: Стопрот, так оно и было так.
6: Конечно.
3: И, в принципе, женщины семьи Ротшильдов, они отличались достаточно хорошим умом. Например, Ханна Ротшильд, жена Натана Ротшильда, она отличалась литературным талантом. И когда ее дочь умерла при родах, она написала серию эссе, где отмечалась глубина ее переживаний, где отмечались ее такие вот, ну, трудные, тяжело переживаемые чувства. Она же в значительной степени, сейчас грубо скажу, продвигала еврейскую эмансипацию и помогала своему супругу в этой эмансипации. Она писала статьи, она писала манифесты, она в Лондоне раздавала листовки. То есть она проводила такую достаточно листовки. Мощную агитационную кампанию. И, в принципе, вот во многих источниках они так и пишут, что она была политическим мозгом.
4: Феминисткой
6: первой. Ну вот тут можно пока остановиться на секунду, пауза, а после этого продолжим обсуждение. Еще много интересного.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
7: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
7: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Киев, атакуя Запорожскую АЭС, похоже, поставил задачу окончательно вымотать и закошмарить сотрудников станции. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он указал, что с точки зрения здравого смысла, логики и непонятной цели киевского режима. В пятницу глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссі и Лихачев заявили о начале действия режима тишины вокруг Запорожской АЭС для ремонта одной из двух ЛЭП «Днепровская», которая была повреждена в результате боевых действий и не работает с марта. Через несколько часов после начала действия режима прекращения огня украинские войска нарушили его и нанесли удар по территории станции. Люди в масках пытаются проникнуть в офис оппозиционного блока «Сильная Армения» в Гюмри, который возглавляет предприниматель Самвел Карапетян. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь политсилы Мариана Каграманян. В Армении сегодня проходят выборы в парламент. В них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%. Евросоюзу грозит массовая безработица, если он не проведет дерегулирование экономики. Об этом заявил гендиректор шведско-швейцарской транснациональной корпорации ABB Мортен Вирет в интервью газете Financial Times. По его мнению, план Евросоюза по введению правил для снижения зависимости от иностранных технологий может иметь непредвиденные последствия, привести к росту затрат. Кроме того, Вирет добавил, что Евросоюз будет получать газ по более высокой цене и в следующем году, и это повлияет на его конкурентоспособность США, у которых есть собственное сырье. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявит на встрече глав МИД Турции, Грузии и Азербайджана о необходимости поддержать дипломатические усилия для завершения украинского конфликта. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. 10-я встреча министров трех стран запланирована на понедельник в Стамбуле. Лидеры внешнеполитических ведомств обсудят внешнюю политику, энергетику и транспортную инфраструктуру. Подавляющее большинство жителей Молдавии выступают за сохранение и развитие дружественных отношений с Россией. Несмотря на западные санкции и цензуру, об этом заявил в интервью РИА Новости лидер партии социалистов Игорь Дадон. Политик осудил решение парламента о прекращении работы Российского центра науки и культуры в Кишиневе, назвав это ударом по двусторонним связям. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Рокфеллера хотел сказать, а это Ротшильды. Ну, недалеко ушел.
4: Это на одной полочке по степени.
6: Я прям рок... Да, вот захотелось прям Рокфеллера. Ну, в общем, Ротшильды. И говорим о женщинах-Ротшильдах.
3: Говорим о женщинах. Возвращаемся к Ханне Ротшильд. Когда Натан умирал, он своим сыновьям завещал советоваться с матерью во всех финансовых вопросах.
4: Это классика. Слушать мамочку. Таки да.
3: Потому что мамочка обладала очень хорошей финансовой хваткой. И она Натану помогала.
4: А вот это опять мы возвращаемся к Майеру. Он сказал, что бухгалтерию лучше, чтобы вели жены. Это они все, их всех
3: нельзя, а бухгалтерию
4: к управлению,
3: ведите.
4: Да, но к подсчету, чтобы ничего из семьи не утекло, лучше допускать верную еврейскую жену, это которая как... каждую копеечку посчитает.
5: Это как есть пословица, ну или даже не пословица, а просто вот такое сказание народное о том, что если хочешь, чтобы твоя женщина меньше тратила, отдай ей все свои деньги, тогда они станут ее, она не будет их тратить. Ну, может быть, я ошибаюсь.
4: Ну, по количеству дворцов и произведений искусств так и есть.
5: Ну вот, да.
3: Кстати, еще одна знаменательная личность из Ротшильдов. Это Мириам Ротшильд. Она была, кстати, первой защитницей окружающей среды. Отказывалась носить...
4: Зеленую повестку?
3: Да, отказывалась
5: феминизм,
3: носить...
5: Зеленая повестка.
3: Кожаные вещи. Была викторианкой. И именно благодаря ее участию произошла декриминализация гомосексуализма в Великобритании в 1970
5: году. Все повестки. Экстремистская организация ЛГБТ. Так, у нас весь перечень собрали.
4: Можно я тогда от себя добавлю? Еще они стояли у истоков сионизма, они финансировали первый конгресс, они первые купили в Палестине очень большие земельные угодья и способствовали переезду туда переселенцев. То есть закладывали основу, я уже молчу о том, что Кнессет, парламент Израиля в чистом виде построен на деньги Ротшильдов и вообще постоянно консолидирует инвесторов, всячески вот эту идею продвигает. Ну, вообще сама идея сионизма, потому что все думают, что она существовала всегда, нет. Это уже там 1890 год, там первый конгресс, первые эти все боевики поехали туда территорию готовить. Вот это тоже эти прекрасные ребята.
5: Ну вот возвращаясь к женщинам, не закончили, не ушли. А есть, меня немного смутило. Максимально потребительское отношение с точки зрения рождения детей, плюс ко всему еще и запрет на какие-то уходы куда-либо, то есть это если хочешь оставаться здесь в семье с деньгами, тогда или дядя, или кузен, или кто-то еще.
3: За все надо платить.
5: Сурово, но приемлемо. В дальнейшем получается как так, что они, помимо того, что вроде как должны следить за огромным количеством детей, они еще и бухгалтеры. Это же, ну, как-то...
4: Ну, прислуга, все прочее, инфобат вообще работать нельзя. Там с этим проблемы нет.
5: А, ну, нет такого, что в еврейской семье-то вроде бы...
4: Люди, которые не экономят на образовании, там это максимальное тоже количество гувернеров, всех прочих, все эти ассамблеи, учителя. То есть люди максимально пытались вписаться в светскую жизнь. Вот, кстати, о принципах Майера Амшеля я, может, чуть-чуть вперед забегу, но сейчас вообще обратная ситуация. В Швейцарии идет огромный судебный процесс. Там свекровка Надин де Ротшильд судится с невесткой. И у свекрови умер муж, и у невестки умер муж. И сейчас они делят богатство. Мама хочет, естественно, все эти замки, дворцы забрать себе и частично там передать швейцарскому правительству, там самые ценные произведения Го и все прочее. Но они как-то очень интересно передают. Вроде бы это будет и Швейцарии принадлежать, но жить в этих замках будут по-прежнему они, будут всем пользоваться. Ну, очевидно, налоги меньше платить. А та как раз встала на дыбы, подала в суд, обвиняет ее в том, что она как вот эта Бетанкур владелец Орифлейма находится под влиянием, ни в жизни в семье Ротшильдов не принято оглашать, какие у вас богатства, официально передавать. Она, правда, забывает упомянуть, что женщины не допущены ни к дележке, ни к управлению. Ну, а та в ответ сделала утечку и максимально сакцентировала внимание на ее связях как раз с Эпштейном. Причем там в утекших письмах максимально педалируется вот этот факт, что он ее приглашает и говорит, вот я для тебя приготовил чудесное мороженое Орео. А Орео, мороженое именно на их языке, это как раз несовершеннолетние мальчики. То есть вот так они любезностями обменялись. Свекровка с невесткой, швейцарская ветвь, делят имущество. Все, вот завещание Майера можно забыть. Все сделано с точностью, да наоборот. Они вступили как раз в управление.
5: Ощущение, что мы хронологически какой-то кусок пропустили.
4: Я понимаю, ну просто мы говорим о женщинах, да. С одной стороны, он категорически против. Вот бухгалтерия, дети, рожай и следи за деньгами. А сейчас мы видим, что как раз семья нарушала, начала активно все это нарушать и... Скорее всего, это приведет к определенным последствиям.
5: Ну так а почему? Это, получается, женщины стали сильно вовлекаться во все эти процессы? Или допускать их стали, или они сами стали пробиваться? Как вот это происходило?
3: Женщины стали активно вовлекаться.
5: Активно вовлекаться? Своими мужьями?
3: Они помогали своим мужьям.
5: Так.
3: Уровень доверия рос, и, соответственно, мужья привлекали их к к финансовым делам, к политическим делам. Они не афишировали, конечно, мужья, что это жены в некоторой степени им помогали. Но, тем не менее, в тех исторических документах, которые сохранились, жены активно фигурировали как помощники.
6: Дети, они до определенного момента вообще не вовлекались? Или был вот все равно какой-то, ну, такой, что ли, подготовительный процесс, где все равно немножко показывали деятельность? Или сразу, вот, скажем, готовили-готовили их, там, учили?
4: Тут смотри, можно я на себя возьму внимание? Тут смотри, какой принцип. Самый умный должен быть главным.
6: Так.
4: Понятно, что они с тех пор размножились гораздо больше, там уже не пятеро братьев, все много. Идет такая легкая конкуренция, они выбирают, кто будет на финансы, а кто там благотворительностью, вот этими всеми. Все равно принцип отбора. Плюс вот за счет этого имбридинга мы понимаем, что у них свои клиники, постоянно засекречена медицинская документация. Они же показывают, что это вот можно таким образом вот эти все близкородственные браки вступать без последствий, хотя мы знаем, там и шизофрения присутствовала, и много всяких заболеваний. Просто это все максимально маскируется, вы нигде не найдете документы об их финансах, нигде вы ничего не раскопаете о количестве больных, проблемных потомках и о всех последствиях. Нигде вы не найдете, вот как они явно прямо спонсируют войну, хотя мы знаем, что даже во Второй мировой там они поучаствовали. Опять поначалу все стороны спонсировали, пока не разобрались, что такое фашистская Германия. Какие могут быть последствия?
6: Ну, кстати, вот по поводу участия в войнах тоже любопытно. В каких войнах? Кого поддерживали? Каким результатом привело? На ком заработали?
4: Ну, британские Ротшильды — это вот опиумные войны. Вот да. Это несправедливая жестокость в отношении Китая. Крымскую войну он спонсировал, и там постройку железной дороги, и ограбление Севастополя, и все прекрасно. Во всем участвовал. Все колониальные войны, потому что это ресурсы. Они с какого-то момента начали инвестировать там в австралийскую металлоплавильную промышленность, в угольные вещи, алмазы. Там в ЮАР скуплена очень большая часть активов. И они к нашим алмазам свою лапку тянули очень активно. И амстердамские биржи алмазные. Вот золото, алмазы, сырье в основном. Вот бакинская нефть. Круто, залезли с нобелями. Нобели не успели соскочить. А у них инсайдерская информация. Они перед революцией все свои активы там впихнули. Шеллу, Рокфеллеру. То есть вышли без потерь. Тут в чем еще огромный плюс? Что вхожи в виде советников, в виде всех этих билдербергских клубов к высшим чиновникам, они более-менее могут предвидеть, куда развивается ситуация, и вовремя из каких-то опасных активов выходить. Такие ребята очень продуманные. Они, с одной стороны, спонсоры этих катаклизмов, но когда уже деньгами не пахнет, а проблемами, умеют соскочить.
6: Насколько глубоко они вовлечены в политическую жизнь? И вообще, правильно ли говорить, что они вовлечены или управляют? Но все-таки же это супер дипстейт.
4: Тот же уже Натан, ему были положены аудиенции у Эдуарда, они там как-то совместно у короля. Премьер-министры просто напрямую в кризисные ситуации обращались. Они предпочитают немножко держаться в тени, их устраивает титул советников. Но это вот умение продвинуть свои интересы, плюс подкрепить это деньгами. То есть явно они ответственность, вот как там Рокфеллер там был вице-президентом и помогал брату приобретать активы, это одна история. Мы помним, что американский ФРС, это тоже деньги этих прекрасных людей, когда Кеннеди их захотел отстранить, он как-то чудесным образом через месяц. Ну, понятно, что там очень много было интересов. Но похожая история была и с Вашингтоном, который тоже очень хотел их убрать из этой истории финансовой. Тоже как-то он чудесным образом получил пулю на спектакле буквально через некоторое время.
6: Но здесь мы не говорим
4: люди
6: только...
4: Люди интересные.
6: В том-то и дело. Мы же не говорим только об экономике. Мы же не говорим не только о заработке.
4: А это неотделимо.
6: Ну, хорошо. Да, это неотделимо.
4: Дайте мне печатать деньги, мне плевать, кто будет принимать законы. Вот это база.
6: Но на какие-то все равно политические решения, помимо этого, они идут. В том числе, конечно, войны вот мы описали. А с точки зрения, ну, там, неугодного какого-то представителя, скажем, убрать. Или...
4: Ну, представь, им BBC принадлежит. Затем Телеграф. Они владеют большинством СМИ прямо или через аффилированные структуры. Как ты думаешь, вот какого-то неугодного в нужном ключе показать информацию? Можно и физически, можно и просто на уровне репутации уничтожить.
6: Ну вот какие самые громкие прецеденты были вот такого уничтожения или на уровне информации, или буквального?
4: А им не надо это демонстрировать явно. Когда там какой-то кризис возникает, мы понимаем, что а, не дали вовремя денег, эту дырку заткнуть, б, показали это в газетах. И правительство снесли, соответственно. Если мы вспомним ту же самую Вторую мировую, вот этот Леопольд Ротшильд сидит там уже арестованный, у гостиницы ждет, что с ним будет. К нему приходит гестапо, ему говорят, ну, ты нам сам расскажешь, сколько у тебя денег. Как ты думаешь, что он им ответил?
5: Нет.
4: Нет, он им ответил, вы, конечно, можете посчитать, но на это у вас уйдет очень много времени. На что немцы сказали, ну, ладно, мы просто тогда все заберем, а там разберемся. Так вот, за него американские Ротшильды заплатили 21 миллион долларов. По тем деньгам, вот, чтобы его просто вывести из-под ареста, чтобы он не отправился в концлагерь. Вот. Немцы сочли эту сумму достойной, чтобы забыть о его еврейских корнях и отпустить этого человека. То есть они деньгами могут решить вообще все. Там, где даже очень богатые люди поехали в концлагерь, и ни у кого таких привилегий не было, потому что они принципиально относились к этим расовым своим теориям, вот на них даже эти законы не распространялись.
3: Ну вот они богаты, у них есть власть, у них есть деньги. Но есть еще другая сторона их жизни, это последствия кровосмесительных браков. Самая известная на сегодняшний день Либерти Ротшильд, которая...
4: Вот у нее шизофрения, по-моему.
3: Да, она страдала шизофренией. У Натана Ротшильда, как-то сейчас по классификации можно охарактеризовать, была рекуррентная депрессия.
5: Это что?
3: Возвращающаяся депрессия, длительная, существующая. Он практически все время был в депрессивном состоянии.
5: Неприятно.
3: Неприятно. Тщательно скрывались все заболевания, которые находили место в семье, чтобы, не дай бог, никто не увидел.
5: Ну, собственно говоря, вроде достаточно
4: удачно получилось. Еще пример. Вот я вспомнил, мы недавно с тобой вспоминали, ну, снимали Ходорковского.
5: Так.
4: Да, иноагента, террориста, экстремиста. Он чем там гордился, что у него лорд-протектор, барон Ротшильд Дэвид, недавно умерший. Вот у него в доверительном управлении акции, и вот государство уже ничего с ними сделать не может. Вот такой великий Ротшильд. И Россия объяснила, что он может национализировать. Даже не посмотрит на то, что Ротшильд. Да, но у него была полная иллюзия, что он этого человека пустил. Сейчас он продаст Шеллу 25 миллионов, выведет и там миллиардов, и там станет миллиардером, и еще запустит сюда американцев с англичанами. То есть вот такая вера. И человек ему дал гарантии. Да, он там облажался. Да, ему все-таки ресурсов бороться с государством, когда это принципиальный вопрос, не хватило. Но он максимально через суды пытался испортить нам жизнь, все прочее. Как тот
5: Леональд с Герценом.
4: Я думаю, что эта сила как раз это сила денег, сила информации, сила СМИ. Ну, уже отличить, где государство, где они, это вот некий конгломерат. Мы как-то представляем, что есть персонифицированное зло, вот один человек что-то там решает, а сейчас мы понимаем, что это корпорация, все эти билдербергские клубы, все эти советники, финансирование, открытые Макрон. Эти все Макрон из банка Ротшильдов. Вот они это юное дарование подцепили, дали ему 4 миллиона за непонятные сделки, типа он финансовый гений. Но это такая форма взятки, что он сейчас... Потому что они помнят, что Миттеран, по-моему, у них банк отнял вообще, национализировал кто-то из французских президентов. Они устроили экономический кризис, его снесли, и банк им вернули потихонечку вот к вопросу о влиянии. А сейчас у них просто президент, который у них клерком работал. Как ты думаешь, какое они влияние оказывают на политику?
5: Максимально. Так, ну хорошо. Я даже не знаю, как теперь это назвать, скандалами или не скандалами. Это, скорее всего, по большей части были скандалы в сторону их выгоды. Ну, кроме, конечно, проблем с женитьбой на своих кузинах и всем остальном. А вот что касается разговора об Эпштейне, мы как-то так упомянули, но сильно...
4: Ну вот Ариана, это женевская, очень много мероприятий проводила, тоже занималась инвестициями, через Эпштейна пыталась в Америку попасть. Тут надо сказать, что американские Ротшильды как-то лучше знали его репутацию, с ним не чуждались. Ну вот она туда влезла по полной, сейчас вышла эта переписка. Сейчас мы живем во время, когда нет этого принципа. Вот это старший глава дома, а все остальные ветви слушаются, и у них одинаковая политика. Мы видим, что они могут судиться, могут где-то показывать часть своих богатств. У них опять-таки идет конкуренция за какие-то ресурсы. Вот та же швейцарская, отпочковавшаяся ветвь, там человек с небольшим количеством денег выкинули, но он просто оказался очень талантливый, смог там в Швейцарии хорошую банковскую систему построить. Уже они отошли от принципов Майера.
5: Но все равно остаются невероятно богатыми и влиятельными.
4: Это правда.
5: Но, хорошо, а Палестина? Что с ней?
6: все-таки они мы упомянули.
4: Основные спонсоры — государство Израиль, потому что мы видим раз за разом, что очень огромное лобби в каждой стране. Вот даже та же самая Европа расколота, Германия все равно продолжает гнуть свою линию. Часть там Польши, Венгрия все равно поддерживают Израиль, несмотря на все, на то, что там Испания стоит на ушах. Вот очевидно, испанской ветви не было. Там влияние, соответственно, поменьше. Британия, изначально это же была британская колония. То есть вот эти договоренности о том, чтобы большое количество земли купить частному лицу, хотя это такой объект рядом, там Суэцкий канал, очень много торговых путей, все, он был принципиальный. Британия бы просто так, достаточно вспомнить, какая там была война с Роммелем, со всем остальным в Северной Африке, во всех этих местах. Поэтому это именно личное влияние, когда человек вначале запустил эти идеи сионизма, что там евреям нужно собственное государство, потом активно там помогал их транспортировать туда. Они налаживали различные каналы поставки оружия, в том числе, как ни странно, через социалистическую Чехословакию и все прочее. Ну вот

0: проглотила ежа в этот момент, она ничего внятного не могла сказать. Ну, журналиста следующим днем уволили, просто чтобы он не задавал неудобные вопросы.
1: Да, так и работает. Так, хорошо, но вот если мы возьмем вот всю эту картину с точки зрения того, что вот прямо сейчас, немного в политику иду, многие страны строят, ну, некоторые стены, что ли, вокруг себя. А кто побольше стены, кто поменьше, но все равно вот ощущается, что идет как будто политика в сторону, ну, таких национальных интересов. Сейчас мы понимаем, что интересы Ротшильдов, в том числе, они завязаны как раз на глобализме, на возможности свои руки вытягивать как можно дальше.
0: Они крайне не заинтересованы в национальных государствах.
1: Вот. И в случае, если сейчас будет это все ужесточаться, вот эти пальцы будут обрубать, обрезать, как они будут действовать?
0: Я думаю, что они будут этому активно противостоять. Сейчас все молятся на то, что дотянуть там Трампа, и опять вернутся демократы, и опять перевернется повестка.
1: А им так сильно важен прямо сейчас Трамп?
0: Им общая тенденция важна, потому что Америка зашаталась, и вот эти центростремительные силы, действительно, как ты говоришь, как-то люди вспомнили, что национальные интересы могут быть важнее этого дебильного глобализма, бесконечных мигрантов, ЛГБТ-повестки и всего остального, что приводит к вымиранию и деградации.
1: Ну, собственно, да. И вот, получается, они прямо сейчас этому... Ну, вот как будто слабовато противостоят. Надо тогда вот это все на корню, что ли, пресекать. А
0: ну, как слабовато? Вдруг... Посмотри в Англии, что творится. Там уже Мухаммед распространенное имя.
1: Это да, что творится, мы видим.
0: А было самое строгое законодательство по миграции. Прям жесточайшее. Ты еще доплыви до этого острова.
1: Нет, я согласен. Но сейчас как будто уже не справляются, уже не хватает сил. Люди там миллионами выходят на улицы.
0: Ну,
1: Стармерова...
0: выходят, а где результат? Стармер еще не ушел. Он только объявил о намерении.
1: Убирают. Возможно, убирают.
0: Посмотрим, кого выберут.
1: Ну, возможно, да, такого же, который будет...
0: Кого поддержит BBC?
1: Под маскировкой всего этого будут делать то же
0: самое. Иск Трампа, вырезали его речь, как будто он напрямую зовет штурмовать. Да, он их дрюкнул, конечно, по полной, но это же такая подтасовка очевидная.
1: Конечно. Но все равно мне любопытно. Очень много сейчас европейских лидеров обладают самыми низкими рейтингами за всю историю.
0: И ничего, нормально, смотри, сидят, держатся, и Макрон свой год досидит.
1: А Мерц?
0: Да, низкий рейтинг, но они все равно это АДФ загонят под плинтус, кого пересажают, кого убьют, там 6 или 8 людей, просто они убиты в последнее время.
1: Сейчас просто как будто ощущение, что Британия уже не самый главный миграционный хаб, а вот Германия как раз. Так, ну хорошо. Любопытно еще вот как раз по поводу прямого взаимодействия с Соединенными Штатами. Вот если мы смотрим про общую повестку, здесь понятно. Здесь они не хотят просто, чтобы...
0: Они все инвесторы в Белгороке теперь. Трастовые фонды, наш любимый BlackRock, который владеет всеми перспективными компаниями контрольный пакет акций.
1: Вот я хотел как раз спросить. У них там... конкуренция? У них совместная
0: деятельность? Нет, это финансовая элита. Я начал с того, что это кошелек.
1: Так.
0: Да, это банковский сектор, который обслуживает определенные интересы и очень сильно не забывает себя. Их не назовешь номером один, но их слово очень значимо. Если там какой-то важный кусок для них, они добьются, что это будет принадлежать им.
1: Угу. Ну вот тут, дорогие друзья, вам скажу сразу о том, что есть выпуск как раз про BlackRock. Кто не знает, что это и как это, спокойно. Заходите, все расскажем. Так, ну у нас такая картина складывается очень мощная. Сама вот эта династия представляется такой, что ли, нерушимой какой-то крепостью, которая пока что вот завладела всем, чем можно. Как ее
0: все,
1: подвинуть,
0: что смогла
1: непонятно.
0: Переварить.
1: Ну да, только вот непонятно, как ее теперь подвинуть. Не может
0: быть. Ну, у нас ее нет.
1: Династия
0: вышибли, и даже лорд-протектор по пятой точке получил.
1: У нас-то и нет. Ну поэтому против нас... Поэтому против нас вся Европа и воюет. Какие вопросы? У вас нет? Ну почему? Но дальше-то как эта династия существовать будет? Ну, не может же она быть вечной.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты за них переживаешь в каком контексте? Хочешь, чтобы она была вечной?
1: Нет, я хочу...
0: наконец отлепилась.
1: Да, я хочу обратное, вот как раз обратную
0: душить сторону. Душить людей.
1: Я сейчас в голове пытаюсь найти варианты. То есть у меня первый вариант был, что национальные вот интересы задавят. Не получилось, потому что они в обратную сторону будут давить. США задавят, не получилось.
0: Есть очень большие перспективы. У них не получилось в России, у них не получилось в Китае.
1: Так.
0: Очень многие страны сейчас смотрят и задаются вопросом, что если вот так вот можно под эту повестку не подписываться, не разрушать свою страну, не передавать активы там непонятно кому, так что тебе в своей стране ничего принадлежать не будет, то почему бы нам так не сделать? Поэтому вот есть очень яркие, хорошие примеры, на которые надо ориентироваться и не переживать за эту семейку, которая уже там скоро три столетия чувствует себя весьма

0: комфортно.
1: Вот мы до этого сказали, что там была одна представительница такая интересная.
2: Это то, о которой мы знаем. А сколько на самом деле там представителей с психическими расстройствами?
1: А это же не про психические расстройства. Я про то...
0: понравился феминизм.
1: Там ЛГБТ. В купе феминизм, ЛГБТ, сионизм и что-то там еще. Что я не упомянул? Что-то.
0: Основные...
1: А, зеленая повестка. Точно. Да. Вот. Вот как будто бы вот эти даже... Ну ладно, сионистскую можно убрать. Вот эти три... Они настолько активно продвигались, настолько сильно проталкивались. А зачем? Зачем это Ротшильдам? Что это им дает? Женщинам понятно. Женщинам, ну, именно про феминизм, я говорю, вопросов нет. А все остальное для чего? Это что им дает с точки зрения...
0: Ну, мы с тобой опять обсуждаем глобализм, когда страны будут попадать в зависимость от того, у кого деньги, у кого власть...
1: Ну, они зеленую-то зачем толкают?
0: Зеленую повестку, потому что очень удобно. Вот у тебя есть атомная станция, да, у тебя энергетическая независимость.
1: Так.
0: Тебе предлагают ветряки. Ты станцию закрываешь. И все, ты покупаешь энергию за большие деньги, у кого есть.
1: Тоже верно.
0: Классно же.
1: Абсолютно.
0: И следом у тебя загибается промышленность, потому что энергия уже... неконкурентоспособная, у тебя товары дорогие, все, ты на подсосе, ты на дотациях. Ты сам своими руками грохнул энергетику, вот поляки свои расконсервируют, карьеры угольные пытаются хоть из угля.
1: А, ну да, Франция единственная с АЭС сидит, да?
0: Франция единственная очень хитрая, которая атомную энергетику не грохнула, сейчас торгует с большим дисконтом. Я не удивлюсь,
1: и Макрон сидит довольный.
0: Одна семья там имеет свой гешефт.
1: Возможно, ну потому что, да, выглядит очень забавно. Европа, которая всех АЭС лишилась, и одна Франция. Ну ладно, в общем, такая у нас картина получилась этой страшнейшей и мощнейшей династии. Я все пытался найти варианты, как их сместить, но пока...
0: Сместить? У тебя таких ресурсов нет.
1: Сместить. Ну, в общем, смещаем. Ротшильдов, Рокфеллеров, всех остальных. У нас такой масштаб. Ну, я шучу, конечно. Дорогие друзья, на этом будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Конечно же, пишите комментарии. А с вами были Василий Шуров, Екатерина Шурова и Александр Букарев. Всем пока.
3: Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Трое мирных жителей получили ранения при атаках ВСУ в Энергодаре. Разминирование проводится на участке автодороги в Ленинградской области. Памятник Николаю Гоголю открыли в центре Симферополя. Подробности далее. Мирных жителей получили ранения при атаках ВСУ в Энергодаре Запорожской области. Двое госпитализированы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. В результате ударов по жилой застройке повреждения получил многоквартирный дом. Одна из квартир полностью выгорела. Повреждения также получили два отделения банка. Разминирование проводится на участке автодороги, прилегающей железнодорожной ветке между Большой Ижорой и Лебяжьей в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. До завершения работы саперных групп движение по дороге закрыто. Дрозденко сообщил, что организованы альтернативные маршруты, запущены пассажирские автобусы по объездному пути. Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 13 часов по московскому времени составила почти 34%. Об этом сообщила член ЦИК Армении Сильва Маркосян. В Армении сегодня проходят выборы в парламент. В них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%. Между тем, во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам. Против ряда оппозиционных политиков были заведены уголовные дела. Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что в части поддержки российских вагоностроителей министерство совместно с Минтрансом России разработали и утвердили план мероприятий по поэтапному обновлению парка грузовых вагонов. По его словам, такая мера будет стимулировать операторов грузового подвижного состава по окончании назначенного срока службы грузовых вагонов переходить на использование парка с улучшенными техническими характеристиками. Он отметил, что в части строительства локомотивов и пригородных электропоездов по поручению премьер-министра Михаила Мишустина планируется в ближайшую трехлетку ежегодно выделять по 20 миллиардов рублей для продолжения программы обновления подвижного состава РЖД. Президент Финляндии Александр Стуб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией. При этом на вопрос о том, готов ли он выступить в роли посредника, Стуб отвечать отказался. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами Евросоюза подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Памятник писателю Николаю Гоголю открыли в центре Симферополя в дни, когда столица Крыма отмечает 242-летие 242 года со дня основания. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. На открытии памятника присутствовали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов, общественники. Инициатива установки памятника исходила от митрополита Тихона. Сам бронзовый памятник был создан выдающимся советским российским скульптором-монументалистом Сергеем Меркуловым в 1948 году. Так вышло, что все эти годы памятник находился на складах в Москве. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». С вами в студии работает Урал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня восточный час нас ожидает. Два блока, как обычно. Традиционно обсуждаем важнейшие события, темы, новости, происшествия. Ну и актуальные вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего, Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Центральной Азии. Ну, то есть у нас тем всегда много. Времени всегда мало. Не буду долго рассказывать. Сразу перейду к сути. Петербургский экономический форум все еще остается в топах. Обсуждаем мы итоги этого главного экономического события в нашей стране, да и не только. В этом году большое количество было участников, принимающих участие в работе форума, ну и иностранные делегации, делегации из Азии. Казалось бы, форум в Петербурге, Петербург – вторая столица, или такая самая европейская, наверное, столица России за всю ее историю, но при этом на форуме по большей части мы наблюдали очень-очень активное участие азиатских государств, стран Ближнего Востока. Сейчас направимся в Азию прямиком, тем более, что с нами на связи Владимир Николаевич Колотов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, человек, который непосредственно принимал участие в работе ПМЭФ, ну и может рассказать нам много чего из-за кулис. По крайней мере, мы на это надеемся. Владимир Николаевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
3: Добрый день, Турал. Рад вас видеть.
2: Спасибо, что нашли время. Ну и традиционно, на самом деле, уже не первый раз мы с вами подводим итоги и ПМЭФ, и ВЭФ. Ну, ВЭФ — это в начале осени. Если ПМЭФ — это начало лета, то ВЭФ — это начало осени. К ВЭФу мы еще через 3 месяца придем. Китай, Индия, Монголия, Вьетнам, Мьянма, Лаос, ряд других государств, стран, в том числе постсоветского пространства, Казахстан, Узбекистан. Узбекистан был, кстати, представлен на пленарной сессии. Президент страны Шавкат Мирзиёев приезжал с большой делегацией. Китай был представлен на высоком уровне. Также принимал участие Китайская Народная Республика в пленарной сессии. Ну и очень много было сказано об отношениях Российской Федерации с ключевыми партнерами в Азии. Конечно же, это и Китайская Народная Республика, это и Индия, это ряд других государств. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, акценты, которые были на этом ПМЭФ расставлены, о чем они говорят, что нам нужно иметь в виду? Я всегда обращаю внимание на то, что не все, что происходит, естественно, публично озвучивается. Ну и большая часть отношений, двухсторонних отношений, многосторонних отношений между разными странами, и наша страна в этом смысле не является исключением, остается где-то за закрытыми дверями. Ну, как айсберг, да, только 1/10 его видна над водой, над поверхностью воды, а 9/10 находится в глубинах. Так вот, что этот айсберг, который мы наблюдали на ПМЭФ, нам говорит в этот раз?
3: Ну, у вас, как всегда, очень глубокие вопросы, отвечать на которые приятно. Дело в том, что у меня такие очень нестандартные впечатления от работы на ПМЭФ, поскольку зачастую мне приходится принимать участие в 2 или в 3 ипостасях. То есть это как спикер, просто как участник и как переводчик, причем как переводчик-синхронист. И, соответственно, формируется такая вот 3-мерная картина. В этот раз я больше переводил, и если очень кратко выразить впечатление от форума, это 2 слова – динамика и энергетика. То есть чувствовалось, что жизнь бьет ключом. Все вот эти истории про изоляцию России и так далее, они полностью провалились. Причем даже на пленарной сессии мы видели, что выступали представители, в том числе и Соединенных Штатов, были из Евросоюза, причем им в зал были предоставлены микрофоны, у них была возможность выступить. То есть, когда речь идет о мероприятиях, где принимают участие главы государств, там все сценарии расписаны поминутно, если не посекундно. И когда появляется возможность просто вот человеку из зала поднять руку и сказать несколько слов, это как раз говорит о том, что как бы, организаторы совершенно не боятся того, что что-то может пойти не так. Пожалуйста, хотите выступать, выступайте. Ну и, конечно же, больше всего главное событие этого форума, помимо там, многих миллиардов, на которые были подписаны контракты, инвестиции, планов на будущее и так далее. Самое основное, это, конечно, выступление президента Путина, его ответы на вопросы, в том числе на вопросы такого провокационного характера, в хорошем смысле пытались ведущая, в том числе пыталась провоцировать. Тем более, что несмотря на языковой барьер, многие шутки проходили очень хорошо. В частности, вот ее шутка всем понравилась о том, что мы очень любим нарушать традиции, давайте предоставим слово кому-нибудь из зала. И как раз получил возможность выступить министр энергетики Саудовской Аравии. Это ключевая страна в мире по скажем так, запасам нефти, по влиянию на энергетические рынки, которые сейчас, в общем, лихорадят из-за нестабильности в Ормузском заливе. То есть масса вопросов экономических, которые в том числе зависят и от геополитики. И все вот эти вопросы геополитического характера, экономического характера, они обсуждались. Ну и, конечно же, на пленарной сессии Центральная Азия была очень сильно представлена президентом Узбекистана, который очень хорошо выступил. Ну и, в общем, мне тоже было приятно слушать, поскольку вот свою службу еще в советской армии срочно я как раз начинал в краснознаменном Туркестанском военном округе в Самарканде. Помню экскурсии в минареты, знаменитые минареты и так далее. И вообще, конечно, приятно, что республика динамично развивается и рассматривает Россию как своего ключевого инвестиционного партнера. Разумеется, в зале были представители ведущих российских компаний, как принято говорить, капитаны российского бизнеса. И в том числе в кулуарах на такого рода мероприятиях тоже обсуждаются очень серьезные вопросы, связанные с планами на будущее, с инвестиционными проектами и так далее. И это все является очень важной составной частью Петербургского экономического форума. Ну, еще один немаловажный момент, что наконец-то в это время у нас установилась теплая солнечная погода. Там, на прошлой неделе было достаточно холодно, поэтому все гости чувствовали себя очень комфортно. Начинается период белых ночей, город практически на пике своих туристических возможностей, поэтому, как говорил губернатор Петербурга и президент, и многие гости это отмечали, в том числе вот представитель Соединенных Штатов, что ему в городе очень комфортно, приятно, спокойно себя чувствовать, несмотря, конечно же, на попытки, в том числе с украинской стороны, обострить ситуацию с помощью атак беспилотниками. Участники отмечали, и вот на пленарной сессии профессор Санкт-Петербургского университета, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсе сказала, что война ведется без каких бы то ни было правил. То есть цинично наносятся удары по студенческим общежитиям, убивают детей. И, ну и там был такой вот крик души, как это можно все остановить и так далее. Ну, как сказать, остановить можно только самым простым традиционным способом в формате «работайте, братья». То и было сказано президентом на пленарной сессии. Я, честно говоря, вот после форума настолько серьезный был накал всего этого, до сих пор не могу в себя прийти, в таком вот состоянии нахожусь. Поэтому, если вы будете задавать вопросы в формате, что вам больше всего интересно, я, может быть, более конкретно буду отвечать.
2: Владимир Николаевич, не хотелось вас прерывать.
3: Очень хорошо получается очень, вопросы задавать.
2: Да, очень эмоционально вы сейчас рассказали свои впечатления. Пока вы говорили и про Ленинград, и про белые ночи, про комфортную погоду, я поймал себя на мысли, что Россия является единственной европейской страной глобального большинства. Представители глобального юга, кстати, нашу северную страну относят к глобальному югу. Это очень приятно на самом деле. Я сейчас говорю не про уровень развития, естественно, потому что несопоставим. Россия все-таки... Ну, я бы отнес нашу страну со всей, скажем так, ответственностью к развитым государствам. Хотя на Западе очень не хотят этого делать, и это очень странно. Призываем не ориентироваться на их классификацию. Но многие государства глобального юга — это, к сожалению, страны, которые занимают топы мировых рейтингов с конца и в вопросах развития, и по самым другим, значит, и по самым разным другим сферам и областям. Скажите, пожалуйста, по нашим союзникам в вопросах формирования нового мира. Да, я сейчас говорю не про военно-политических союзников, а про единомышленников, которые, собственно говоря, в основном там и были представлены. Причем это не только те страны, с которыми у нас есть традиционно хорошие отношения. Китай, Индия, кстати, особо, да, Владимир Владимирович говорил и об отношениях с Пекином, и об отношениях с Нью-Дели. Много есть спекуляций о том, что, мол, отношения России и Китая почему-то неравноправные, и вот эта вот старая игра столкнуть, собственно говоря, две державы и на их противоречиях пытаться каким-то образом пропихнуть собственные интересы. Со второй половины 19 века, на самом деле, вот уже почти 200 лет, ничего не меняется, да, более 150 лет уж точно. С Индией та же история. Надавить на Индию, заставить ее отказаться от собственных интересов во благо эфемерного представления стран коллективного Запада о том, как другие государства должны коммуницировать друг с другом, просто потому что, собственно говоря, кто-то считает их отношения элементом большой игры на международном уровне. И подчеркнуто было, что Индия является нашим привилегированным стратегическим партнером. И, ну, получается, почти 80 лет, да, эта история, она идет по возрастающей, и в этом контексте, естественно, хотелось бы узнать у вас про те государства, про которые, возможно, не так громко говорили, но которые также были там активно представлены. И Вьетнам, и Мьянма, и Индонезия, и Лаос, и Филиппины, и Таиланд. А это государства в совокупности, в которых живет, ну, тоже практически 500 миллионов человек, да, если так посчитать. Вообще Юго-Восточная Азия — один из самых динамично развивающихся, если по каким-то, значит, параметрам, не самый динамично развивающийся регион в мире. Что говорили они, какие у них представления, какие у них впечатления, какие у них посылы, ну и... Петербург — это все-таки Европа, это далеко от Юго-Восточной Азии. Я уверен, что многие из тех, кто присутствовали на форуме, были впервые, ну, если не в России, то точно в Петербурге. Как вот этот симбиоз, синергия между нами, нашими государствами, людьми на гуманитарном уровне, на уровне бизнес-сообщества сейчас вот развивается?
3: Ну, я большей частью, так получилось, что в этот раз общался с представителями политических кругов, а также крупного бизнеса. И хотелось бы сказать следующее, что, конечно, они очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, потому что вот эта система, как звучало уже на форуме, такое определение, что однополярный мир умер, а многополярный еще не родился. И если сейчас страны, в том числе глобального юга, будут принимать активное участие в такого рода форумах, то они смогут практически влиять на создание нового многополярного мира, который был бы более справедливый, чем тот, который уходит. Если говорить про страны Юго-Восточной Азии, практически все страны, ну, юридически за исключением Таиланда, в прошлом Сиама, они имели колониальный статус. То есть они были завоеваны в жесткой открытой конфронтации европейскими странами, и их жестко эксплуатировали в самом прямом смысле. То есть их грабили, унижали, эксплуатировали многие десятки лет, а некоторых многие сотни. И когда этот процесс начался, они друг другу не помогали. То есть наоборот, даже смотрели, а вот там, значит, так, с таким злорадством, что вот эту страну, значит, сейчас подчинили, совершенно не просчитывая, что следующими под удар могут попасть они сами. В 13 веке, когда, кстати, было монгольское нашествие, такого не было. И страны Юго-Восточной Азии, которые либо уже попали под удар, либо находились на грани, они друг другу помогали. В том числе направляли боевых слонов. Это единственный фактор, который мог остановить и жестко повлиять на монгольскую конницу. В 13 веке. В 19-м такого уже не было. И вот сейчас, пройдя вот этот этап грабежа, эксплуатации, унижений, последние несколько десятилетий регион является локомотивом экономического роста. Связано это прежде всего с тем, что эти страны прошли процесс, первое, деколонизации, который проходил с прямым участием нашей страны. Без вклада советского никакой деколонизации бы не было. И так же и продолжали бы грабить. И, во-вторых, первоначально за счет дешевой рабочей силы, благоприятного географического положения, они стали привлекать прямые иностранные инвестиции. И на этой базе стали сами развивать технологии. Копировать, покупать, развивать, создавать что-то свое. И в настоящее время этот регион состоит из 11 стран, населением больше 700 миллионов человек. То есть Вьетнам уже в прошлом году, у меня как раз была встреча в ЦК партии с генеральным секретарем, он сказал, на встрече нас 105 миллионов человек. Там 305 было Индонезия, самая крупная мусульманская страна мира, она находится в Юго-Восточной Азии, кстати.
2: И, да, соответственно, вот с Индонезией...
3: этот регион... С Индонезией. Быстро развивается.
2: Владимир Николаевич, я прошу прощения, прерву вас, буквально ремарка. Индонезия в этом смысле, вот в конфессиональном смысле, это такая Россия наоборот, да, если в России мусульмане. Автохтонное население, как Владимир Владимирович сказал, люди, у которых нет другой родины, кроме нашей страны, это 10-15%, скорее 15%, как президент нашей страны сказал, то в Индонезии наоборот, там действительно где-то 80-85% населения это мусульмане, да. Остальное население, большая часть, да, 15-20% это христиане. И в этом смысле мы действительно чем-то похожи. То есть мы можем говорить на языке тех посылов, которые понятны нам всем. Кстати, то, что мы сближаемся с Индонезией последние полтора года, явно происходит переформатирование наших отношений. Это тоже очень важный фактор. Есть и другие государства, там те же Филиппины. О чем я хотел вас отдельно спросить, если вы не против. Я слежу за новостями из Юго-Восточной Азии. Не могу сказать, что они у меня на первом месте всегда, но так или иначе за теми процессами, которые там происходят, я вообще рекомендую всем это делать. Почему? Потому что вот Владимир Николаевич, как и вы тоже подчеркнули, это регион, который по многим параметрам превосходит тот же Евросоюз. Я понимаю, что Евросоюз у нас за границей, условно говоря, да, на некоторых участках нашей государственной границы, но будущее все-таки не за ним, будущее все-таки за Азией, за Юго-Восточной Азией. Так вот, на Филиппинах происходят процессы интересный, там нынешний президент, значит, Маркос-младший был в тандеме с дочерью бывшего президента Дутерте, Родриго Дутерте, да, и теперь получается, что у него рейтинги меньше, чем у, если не ошибаюсь, ее зовут Сара Дутерте, чем у нее. Скажите, пожалуйста, что там происходит? Я помню, когда только-только Маркос-младший стал президентом, а его отец, Маркос-старший, 40 лет назад тоже был президентом, там вообще была интересная история и с коробками из-под обуви, и с тем, как это называют первой цветной революцией, революция зонтиков, если не ошибаюсь, да, она там была желтая. И в этом контексте, что там сейчас происходит на Филиппинах? Будет ли там какая-то, значит, обстановка, которая, возможно, приведет к внутриполитическому столкновению? Есть ли там какой-то элемент внешнего давления? Потому что как только Маркос-младший стал президентом, он сразу же стал демонстрировать такую явную, открытую проамериканскую политику. Видимо, ну, для того, чтобы был какой-то контраст с Дутерте, который, я помню, называл Барака Обама. Бараку Обама, прошу прощения, это цитата, сукиным сыном. Да? Это вот то, что он сказал в свое время. Ну, то есть, что там происходит? Как это влияет? Вообще, какая сейчас обстановка в Юго-Восточной Азии? Раз мы уж стали об этом говорить, немножко оттолкнемся от ПМФ, потому что, ну, все-таки интересно узнать.
3: Оно на самом деле очень тесно связано с ПМФ, потому что на ПМФ и президент России Путин, и зампредседателя КНР Хан Джен, они говорили, что российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран. А в Юго-Восточной Азии с подачи Соединенных Штатов подконтрольные им структуры, в том числе в области СМИ и кое-кто, скажем так, на персональных контрактах, прокачивают тему старую, как вот это было в 50-х, 60-х годах прошлого века, про советско-китайский или российско-китайский блок, который хочет там едва ли не захватить Юго-Восточную Азию. И, соответственно, в Юго-Восточной Азии, в США видят потенциал для того, чтобы создать некое подобие азиатского НАТО. И Филиппины, как пограничная страна, имеющая морские границы с КНР и территориальные споры по Парасельским островам, и там кое-что в Спратли тоже, значит, они спорят друг с другом, соответственно, рассматривается как такой еще один непотопляемый авианосец для того, чтобы ограничить работу Китая на южном направлении. И, соответственно, через Маркоса-младшего они пытаются усилить именно этот формат. Проводятся постоянно военно-морские учения американо-филиппинские, настроенные против Китая, разумеется. постоянно раскачивается ситуация в Тайваньском проливе. Поставляются туда оружие, строятся военные, то есть модернизируются старые, строятся новые военные базы. Ну, мы все прекрасно понимаем, для чего это делается. В свое время, вот еще в 2007 году на своей исторической речи в Мюнхене Владимир Владимирович Путин задал вопрос нашим европейским и западным в целом партнерам. А против кого происходит расширение военной инфраструктуры на восточном фланге НАТО? Да, вот сейчас прошло почти 20 лет.
2: Ну как против кого? Против Ирана тогда нам говорили.
3: Да, да, ну, против Ирана в том числе. И Иран тоже задействован, про него тоже не забыли. Но опять-таки речь идет о чем? Нам пытаются создавать проблемы. Причем руками каких-то прокси. И своими, в частности, если прокси где-то там не дорабатывают. Но, соответственно, ведь у нас же некоторое время на предыдущем ПМФ много говорилось про коридор север-юг. На саммите БРИКС про это говорилось, про коридор север-юг из России в Иран. Ну вот мы видим, что там в Иране происходит. Сейчас об этом уже так особо не говорят, хотя вот президент Путин сказал, что Иран не обращался к России за военной поддержкой, такая поддержка не оказывалась, но это был прямой вопрос, что там вот в Иране происходит. Но, разумеется, мы очень заинтересованы в том, чтобы ситуация там нормализовалась, чтобы Иран остался независимым государством, чтобы с него сняли санкции, для того, чтобы заработал этот коридор север-юг. Потому что, согласно классике геополитики, нам пытаются законопатить выходы во все моря. Балтийское, Черное, Средиземное, Индийский океан.
2: Ну, Арктика.
3: Северный ледовитый.
2: Арктика. Владимир Николаевич, вот вы как раз сказали, что российско-китайский тандем, оказывается, еще Юго-Восточную Азию старается или пытается захватить, или планирует. Я, если честно, у меня уже как-то, не знаю, у нас же есть же...
3: жители этими сказками.
2: А когда это там произойдет? Это после захвата Гренландии будет или после захвата Кубы? Ведь на Кубе же тоже пугают, в смысле, американцы. Пугают, по вопросу, да. Кубы пугают Китаем и Россией всех. Это вот где? Между ними где-то как-то или что это будет? Ну, такой
3: более
2: риторический
3: того,
2: вопрос.
3: На одной конференции я в свое время цитировал, в январе как раз у нас была очередная конференция по евразийской системе дух нестабильности, как раз тогда вышла вот эта стратегема от Дональда Трампа из четырех слов. Ну, не будем в эфире повторять там такие жесткие выражения.
2: Полминуты у нас, Владимир Николаевич. Да, да.
3: А?
2: Полминуты у нас.
3: Да, поэтому современный мир видит, что российская повестка имеет ярко выраженный конструктивный характер. Мы настроены на взаимоуважительный диалог. Причем диалог, который подразумевает выгоду всех, кто к нему
2: имеет отношение.
3: Да, кто в нем принимает участие?
2: Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Спасибо за участие. Владимир Николаевич Колотов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, один из лучших специалистов по Вьетнаму современности, был с нами в первом блоке. Говорили про азиатский вектор в ПМФ-26. После выпуска новостей вернемся в эту студию. Продолжим. С вами работает Турал Керимов. Оставайтесь с нами, спутник.
0: Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Трое сторонников предвыборного блока «Сильная Армения» задержаны в Гюмри. Об этом сообщил советник главы МВД республики Артур Худинян. Ранее пресс-секретарь политической силы Мариана Каграманян заявила, что люди в масках пытаются проникнуть в офис блока. В Армении сегодня проходят выборы в парламент. В них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%. Глава МВД Пакистана Махсин Накви передал иранскому министру иностранных дел Аббасу Аракчи послание от премьер-министра Шахбаза Шарифа, адресованное верховному лидеру Исламской республики Маджтабе Хаменеи. Об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство. Саудовский телеканал Аль-Арабия ранее сообщал, что Накви должен был обсудить в Тегеране возможности достижения соглашения между Ираном и США. По информации источников, премьер-министр Пакистана передал главе МВД специальные указания относительно переговоров в Иране перед его отъездом. Запланированный на понедельник визит Владимира Зеленского в Будапешт и встречу с премьер-министром Венгрии Петром Мадьяром не смогли согласовать и отложили. Об этом пишут местные СМИ. МИД Венгрии сообщил, что переговоры о месте и времени продолжаются. Отмечается, что главной темой встречи будут двусторонние отношения Венгрии и Украины в свете недавних заявлений Мадьяра о том, что в результате переговоров удалось добиться восстановления прав закарпатских венгров, а взамен Венгрия пообещала не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Благотворительная акция «День белого цветка» началась в Самаре. Собранные во время мероприятия средства пойдут на поддержку участникам СВО. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Акция «День белого цветка» стала частью проекта «Императорский маршрут», к которому присоединится Самарская область. Мероприятие открыл молебен в Струковском саду. В рамках акции организовали благотворительную ярмарку местных производителей, а также выступления творческих коллективов. Япония и Южная Корея провели первые почти за 10 лет совместные морские учения по отработке поисковых и спасательных операций. Об этом сообщает агентство Киода. С японской стороны в маневрах принимал участие эсминец, управляемым ракетным оружием Конго, система «Иджис», с южнокорейской десантный корабль «Чхон-Джабон». Учения перестали проводиться после инцидента в декабре 2018 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Разворот на восток.
2: Продолжаем «Разворот на восток». В эфире «Радио Спутник». Для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня говорим про ПМЭФ и не только. Но все-таки не можем в этом контексте не упомянуть, что страной-гостем в этом году на Петербургском международном экономическом форуме была Королевство Саудовская Аравия. 400 квадратных метров павильон этой страны. Достаточно красочно она была представлена. Министр энергетики был во главе делегации. Ему дали слово во время пленарной сессии. Очень красиво было сказано и однозначно об отношениях и о том, какой характер они носят между Москвой и Риядом. С учетом того, как они складывались исторически с момента создания королевства, а там тоже столетия отмечали отличается Саудовская Аравия с момента своего появления? Ну, не как та страна, которую мы знаем сейчас, там все-таки история того, как формировалось единое государство, тоже достаточно интересная, мы о ней не раз рассказывали. Ну, и были разные периоды, сближения и активного сотрудничества во время формирования молодой Советской Республики и Королевства. Советский Союз, кстати, был первой страной в мире, который признал Саудовскую Аравию в качестве независимого государства. Потом был период замораживания отношений, он длился очень долго, эти отношения были, ну, на самом таком уровне, я бы не сказал бы низком, а неудовлетворительном, вплоть до конца 80-х. Там разные геополитические процессы также сопровождали формат отношений между двумя странами. Это все-таки и конец холодной войны, и распад двуполярной системы, распад Советского Союза. Это и кризис в Персидском заливе. Ну и то, как королевство стало постепенно открываться миру. Процесс этот продолжился и в нулевые, и в десятые, с 2015-го совершенно новая эпоха началась в Саудовской Аравии. И в саудовско-российских отношениях тоже. О том, как арабские государства представляли арабский мир на ПМЭФ, о чем шла речь, что нужно подчеркнуть. Ну и про важнейшие события региона тоже пару минут на это уделим. Поговорим. С нами сейчас уже в эфире наш гость Дмитрий Бриджей, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Дмитрий, приветствую. Рад, что нашли время. Спасибо.
4: Добрый день. Спасибо большое за приглашение на вашу программу.
2: В контексте ПМЭФ арабские государства и Саудовская Аравия, и Арабская Республика, Египет, и Султанат Оман, и Катар, и Объединенные Арабские Эмираты, и Бахрейн, и ряд других стран традиционно играют заметную роль. Это не первый форум, когда страны залива, страны Ближнего Востока приезжают на ПМЭФ, активно участвуют. И в данном контексте, естественно, говорить о том, что они только-только знакомятся с Россией или же пытаются каким-то образом создать для себя впечатление о нашей стране, мы уже не можем. Это впечатление уже существует. У нас есть активное инвестиционное сотрудничество, политическое сотрудничество, экономическое сотрудничество, культурное, гуманитарное сотрудничество. В этой форме, которую сейчас приобретают современные международные отношения, ну и, естественно, в контексте тех событий, которые наблюдаются на Ближнем Востоке. Что арабские друзья, арабские гости говорят о России и об отношениях стран региона с Россией, своих стран с Россией? Как они оценивают перспективы?
4: С моей точки зрения, конечно же, очень важный аспект того, что Россия сближается с странами Персидского залива, или даже, как говорят в арабском мире, это Арабский залив, всегда арабы не очень доброжелательно относятся, когда говорят Персидский залив. Вот. И, конечно же, сближение с королевством Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия тоже меняется под видением 2030 принца Амира Мухаммеда бен Сальмана, который также видит приоритет сближения с Российской Федерацией в экономическом вопросе, в энергетическом вопросе. И тут, конечно, в главе энергетического вопроса, наверное, больше будет взаимодействовать с королевством Саудовской Аравии Росатом, но и также и в рамках культурного обмена некого, культурного взаимодействия с Российской Федерацией, потому что сейчас все-таки безвизовый режим с королевством Саудовской Аравии, что позволит многим предпринимателям и туристам посетить королевство Саудовской Аравии без проблем. Прямые рейсы до Рияда из Москвы, это тоже дает возможность развивать российско-саудовские отношения. Ну и традиционно, конечно же, с Объединенными Арабскими Эмиратами, это страна, которая и так уже много лет имеет хорошие отношения с Российской Федерацией во многих направлениях, и большое количество российских предпринимателей инвестируют в Объединенные Арабские Эмираты, в недвижимость, в те или иные отрасли. Поэтому сейчас вопрос, конечно, стоит во главе, как будут дальше развиваться отношения с королевством Саудовской Аравии в рамках тех реформ, которые возглавляет премьер Мухаммед бен Сальман, потому что это все-таки приоритет для королевства. И тут, конечно, во многом стоит вопрос энергетики, атомной энергии, которая во многом сейчас в приоритете для королевства Саудовской Аравии. Вопрос связан с агроиндустрией, как дальше будут развиваться отношения в этом направлении. Ну и, конечно, современные технологии, IT-сфера, искусственный интеллект, это тоже вопрос, который в приоритете для королевства Саудовской Аравии, потому что все-таки сейчас королевство Саудовской Аравии переходит на альтернативную энергию, старается решить вопрос, связанный с экологией, потому что экологическая сейчас проблематика, она все-таки в приоритете для стран залива. И в рамках, конечно, ПМФ было подписано около 30 соглашений партнерстве, сотрудничестве между российскими и саудовскими компаниями. Это, конечно, открывает большие возможности для российского бизнеса, малого и среднего, взаимодействия с королевством Саудовской Аравии. Уже многие компании сейчас стараются выйти на рынок Саудовской Аравии, на рынок Жедда, Рияд и других городов королевства Саудовской Аравии и встроиться в Витиме 2030, потому что все-таки для королевства Саудовской Аравии приоритет — это национализация той или иной компании, которая заходит на их рынок. Ну и, конечно, мы наблюдаем, сейчас видим, как многие саудиты, эмирации посещают нашу страну, изучают рынок Российской Федерации, узнают о российской, о русской культуре, о российских городах. И это, конечно же, тоже важно для Российской Федерации, для привлечения инвестиций, потому что во многом сейчас решается экономический вопрос. Та задача, которую поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин для развития российских городов и регионов, это тоже в рамках этих взаимоотношений является тоже приоритетом, потому что тем больше будут посещать жители там, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната от Российской Федерации, узнавать о возможностях, узнавать о регионах России, и тем, конечно же, лучше будут улучшаться отношения между странами, это тоже в рамках межкультурной коммуникации стоит в приоритете. Ну и образовательный сектор тут тоже должен подключаться, потому что, если мы вспомним, в Советском Союзе многие жители арабских стран, Сирии, Ирака, Ливана и даже стран Персидского залива обучались в российских вузах, изучали русский язык, получали образование в России. Это тоже помогало развивать отношения между странами, между Россией и арабским миром. И тут, конечно, это Россия может использовать как мягкую силу, soft power, для решения тех или иных задач и для, конечно, сближения с этими странами. Ну и, конечно, приезд большой делегации, около 20 представителей королевства Саудовской Аравии посетили ПМФ, было подписано 3 соглашения. Это, конечно, тоже важный этап в развитии российско-саудовских отношений, столетие этих взаимоотношений. Советский Союз — первая страна, которая признала королевство Саудовской Аравии. И в этом, конечно же, это говорит о том, что Россия, как наследница, можно сказать, Советского Союза, политики Советского Союза в каком-то смысле, должна сохранять эти отношения и должны быть правильно поставлены приоритеты для решения тех или иных задач, чтобы эти отношения, чтобы эти соглашения перешли в реальную, как бы, в реальные сделки между российскими и саудовскими компаниями. И это, конечно, в этом должны, как бы, хорошо работать в этом направлении российские дипломаты, МИД Российской Федерации, для того, чтобы было, как бы, эффективно выстроено это отношение. Потому что во многом тоже бывают проблемы, вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией, и это тоже, когда российская компания взаимодействует там с саудовской компанией, многие ожидают быстрый результат, все-таки там по-другому выстроена культура бизнеса, и это тоже усложняет некоторые процессы между российскими, арабскими, как бы, странами, компаниями и предпринимателями.
2: Дмитрий, действительно, кросс-культурная коммуникация — это важнейший элемент любых контактов. И конечно, в данном контексте без этого, и не только вообще в целом, да, говорить о каких-то связях, международных, внешних связях, без этого невозможно. Но невозможно об этом говорить и без, так или иначе, нормальной обстановки, международной, региональной обстановки в сфере безопасности мира, да, в конце концов, да, в том числе на Ближнем Востоке, и в первую очередь, я бы даже сказал, на Ближнем Востоке. ПМФ в этом году прошел буквально через месяц после прекращения активной фазы военных действий между США и Израилем с одной стороны, Исламской Республикой Иран с другой стороны. Удары наносились в том числе и по территории арабских государств, практически все арабские страны региона, за исключением, как бы это ни казалось странным, по-моему, только Сирии и Йемена подвергались ударам и атакам. Хотя мы привыкли, что последние 15 лет Сирия, Йемен, ну, были, извините за цинизм, главными поставщиками подобного рода новостей для нас. Что говорят представители арабских государств о происходящем в регионе? Как они оценивают нынешнюю обстановку? Какие, на их взгляд, перспективы у Ближнего Востока геополитические? И в контексте тех заявлений, которые были сделаны президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на пленарной сессии, он сделал действительно важные заявления касательно и Ирана, и роли России на Ближнем Востоке, и тех вариантов выхода из сложившейся ситуации. Как арабский мир дает свою оценку происходящему?
4: Конечно же, да. Заявление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина говорит о том, что Россия имеет осознанную политику по отношению к тем событиям, которые наблюдаются на территории Ближнего Востока между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Это важно, и это все-таки решает многие вопросы, все-таки правильная политика России в этих вопросах. Ну и, конечно же, мы видим тоже некую конкуренцию на территории Ближнего Востока. Нельзя отрицать то, что даже в странах залива происходит конкуренция между Объединенными Арабскими Эмиратами, Королевством Саудовской Аравии, между Риадом и Абу-Даби в рамках вопросов, связанные с безопасностью, в рамках экономических вопросов, потому что чем больше будет укрепляться роль Риада в регионе, тем это больше также будет усложнять отношения между ОАЭ и Королевством Саудовской Аравии, потому что все-таки некоторые страны Персидского залива решили подписать Абрамические соглашения в 2020 году. Это тоже меняет политику, архитектуру безопасности на территории Ближнего Востока. Ну и конфликт, конечно, показал, что пока Соединенные Штаты Америки стараются решать те или иные вопросы военным путем, вместо того, чтобы решать дипломатическим путем, все равно то, что мы наблюдали и сейчас наблюдаем, например, скажем, тоже в Ираке, это ослабление роли прошиитских, проиранских группировок в Ливане, где Хизбалла также теряет свое влияние, укрепляется роль государства и армии Ливана. То есть, в принципе, архитектура безопасности в течение нескольких лет полностью поменяется, и даже с точки зрения интеграции Ближнего Востока в другие организации, в тот же самый БРИКС, скажем, Объединенные Арабские Эмираты, которые также являются важным игроком в рамках БРИКС, также и Королевство Саудовской Аравии, которое до сих пор не отказалась от своих взаимоотношений с Российской Федерацией, несмотря на то, что мы тоже очень хорошо понимаем, что страны залива очень взаимосвязаны с Соединенными Штатами Америки в рамках вопросов, связанных с безопасностью. Потому что когда Иран атаковал страны Персидского залива беспилотниками, и конечно же, страны залива стали больше взаимодействовать с Израилем и Соединенными Штатами Америки. То есть это тоже определенный вопрос, который нужно понимать, что страны залива не смогут отказаться полностью от взаимодействия с Соединенными Штатами Америки в рамках вопроса, связанных с безопасностью, потому что система ПВО, Патриот и все как бы сами системы, вся система безопасности, она очень тесно связана с Соединенными Штатами Америки и с Израилем. Поэтому, с одной стороны, да, страны залива стараются взаимодействовать с Россией, но с другой стороны, они также не могут отказаться от своего взаимодействия с Соединенными Штатами Америки и с западными странами. Но все больше они осознают то, что нужно как бы искать альтернативы и в рамках некого сближение с Россией в БРИКС и в рамках торговых взаимоотношений, потому что должен быть некий баланс сил в регионе, не только гегемонии Соединенных Штатов Америки, но и также сближение с Турцией, сближение с Россией, сближение с Китаем, также помогают региону решать те или иные экономические вопросы, потому что во многом многие страны стали понимать безумие Трампа, что Трамп не может соглашаться, не может договориться с Исламской Республикой Иран, не может решать некоторые вопросы дипломатическим путем, поэтому страны понимают, осознают то, что мы все больше переходим к многополярному миру, где не только Соединенные Штаты Америки будут диктовать те или иные правила, но и также Россия, Китай, и Индия и другие страны, которые имеют иную позицию по тем или иным вопросам. Поэтому в рамках ПМФ мы видим это очень хорошо. Мы видим, что страны Персидского залива осознают важность роли Российской Федерации в мировой экономике, понимают, что российская экономика будет развиваться в течение 50 лет, потому что мы это можем видеть даже по торговому обороту с королевством Саудовской Аравии, которое к концу года, по крайней мере, по разным источникам дойдет до около 4 миллиардов долларов США. Это тоже определенный показатель того, что товарооборот увеличивается странами залива. Ну и тут тоже также с Объединенными Арабскими Эмиратами, Султанатом Оманом, с Катаром и с другими странами залива. Поэтому это для России важно, и важно для того, чтобы решать те или иные экономические вопросы, потому что до сих пор страны Запада стараются использовать экономику для того, чтобы надавить на Россию, для того, чтобы заставить Россию поменять позицию по украинскому вопросу. Поэтому, конечно же, России нужно именно решать свои экономические проблемы. И это, конечно же, возможно только если взаимодействовать с дружественными странами по отношению к России.
2: По взаимодействию с дружественными странами, вот если говорить, опять же, о Ближнем Востоке и нашей стране, ведь у нас же недружественных стран на Ближнем Востоке нет. Наша дипломатия выстроена таким образом, что у нас достаточно ровные и стабильные отношения сейчас и с важными основными игроками в регионе, и со странами, которые, возможно, не имеют того экономического или политического веса и влияния.

0: ситуацию вокруг Ирана, был же достаточно четкий конкретный ответ. Не про две стороны конфликта, не про Трампа и Исламскую Республику, но и про Израиль. Вот в этом контексте, что сейчас происходит в регионе, что происходит в заливе, что происходит на Ближнем Востоке в целом, есть ли какое-то изменение статус-кво помимо саудовско-эмиратского раздрая, если да, это можно так назвать, ведь все-таки, вот сегодня, кстати, по-моему, 100-й день, да, с начала бомбардировок, вторых бомбардировок США и Израиля по Ирану, и регион не вернулся в то состояние, в котором он находился до войны. И это касается не только арабских монархий, это касается и Ирака того же, это касается, естественно, и Ирана. Ну и в целом региональные коммуникации, региональная экономическая, финансовая связанность, вопросы, которые касаются, естественно, и энергетики, в том числе глобальной. Как они видят происходящее, и что они говорят о том, как ситуация будет развиваться, какой взгляд у арабов, в частности, на это?
1: Ну, у арабов, конечно же, взгляд то, что Иран угрожает национальной безопасности многих стран залива, то есть у них очень резкая позиция по отношению к Исламской Республике Иран, это мы больше наблюдаем в Объединенных Арабских Эмиратах, которые видят то, что нельзя пойти на компромиссы с Ираном, потому что, по крайней мере, сейчас замороженные активы Исламской Республики Иран будут использоваться для восстановления экономик стран залива, для решения тех или иных экономических вопросов, по крайней мере, об этом заявляет американская сторона. Поэтому, конечно же, страны залива пока что не могут решить вопрос, связанный с Ираном, потому что Иран каждый день атакует Кувейт, Бахрейн, ну и Объединенные Арабские Эмираты беспилотниками, поэтому, конечно же, для них это тоже неприемлемо, потому что они считают, что эти атаки, они являются террористическими, поэтому тут, конечно же, вопрос не очень простой, потому что, с одной стороны, мы видим, опять же, эту конкуренцию между Риадом и Абу-Даби, эта конкуренция все больше и больше увеличивается, мы наблюдали за этой конкуренцией и за некой конфликтной ситуацией, которая произошла в Йемене, и также и даже она наблюдается и в Судане. Поэтому она пока что не решилась, потому что есть разные приоритеты у стран. И, конечно же, укрепление роли Риада в регионе тоже будет усложнять ситуацию взаимоотношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевством Саудовской Аравии. Но мы видим, что Иран теряет свои позиции. По крайней мере, он теряет свои позиции в Ливане и в Ираке, потому что чем больше будет укрепляться власть государства Ирака и Ливана, то есть ослабляться роль местных группировок, тем сложнее будет Ирану потом взаимодействовать с этими государствами. Но для России важно сохранить это взаимоотношение с разными сторонами конфликта, потому что мы знаем, что Россия имеет взаимоотношения и с Израилем, и с Хамасом, и с Фатхом, ну и также и со всеми странами региона. Поэтому, мне кажется, все-таки арабы сейчас раздражены от атак со стороны Исламской Республики Иран. Они хотят, чтобы эта ситуация быстрее решилась, потому что это усугубляет экономическую обстановку в регионе. Да, и усугубляет, конечно, с точки зрения взаимодействия с внешним миром. Поэтому сейчас предлагаются альтернативные экономические пути через Сирийскую Арабскую Республику
0: Иран.
1: Дмитрий,
0: спасибо большое. Спасибо. Я предлагаю нам договорить в ближайшие эфиры. В наше время, к сожалению, заканчивается. Дмитрий Бридже был с нами на связи. Говорили про арабский мир, про ПМФ, разворот на восток на сегодня заканчивается. С вами был Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.

Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых

0: быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Санкт-Петербурге и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В Одессе сотрудники ТЦК забрали клирика Троицкого собора УПЦ. В проекте изменений в бюджет Украины не заложено обещанное ранее увеличение зарплат военным. Армия обороны Израиля в скором времени расширит контроль над сектором Газа. Подробности далее. Российская сторона пытается донести до Армении, что Евросоюз уже давно стал военно-политическим союзом, настроенным враждебно по отношению к России. Об этом заявил вице-премьер Алексей Верчук. Он уточнил, что наша страна продолжает обращать внимание армянских коллег, друзей и союзников к этому вопросу, чтобы они подумали, что они делают. 2 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата. Однако в день выборов сегодня он сказал, что страна пока объективно не готова к статусу страны-члена Евросоюза. В Одессе сотрудники ТЦК забрали клирика Троицкого собора УПЦ протодиакона Николая Мазурца. Об этом сообщил Союз православных журналистов. Как рассказали родные, у священнослужителя диагностирован ряд хронических заболеваний. Однако военкомов наличие медицинских документов не остановило. Несмотря на это, комиссия признала протодиакона годным для военной службы. В день задержания его отправили в Винницкую область. Позже он сообщил, что его отправляют служить в Николаевскую область. В проекте изменений в бюджет Украины, голосование по которым должно состояться в Верховной Раде на следующей неделе, не заложено обещанное ранее увеличение зарплат военным. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. При этом, по его словам, в документе содержится строка о повышении заработной платы тыловым сотрудникам Службы безопасности Украины. По информации Железняка, на понедельник запланировано заседание комитета, где будут рассматриваться почти 2000 правок. Армия обороны Израиля в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70% территории анклава с нынешних 60%. Об этом заявил премьер Бениамин Нетаньяху. Он также пообещал ликвидировать всех высокопоставленных командиров Хамас. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением в секторе Газа вступило в силу 10 октября прошлого года. В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку плана президента штата по урегулированию ситуации в секторе Газа. В Брюсселе после массовых акций протестов студентов и профессоров вузов собираются бастовать школы. Об этом сообщают СМИ. Профсоюзная организация в сфере образования призвала школы выйти на акцию протеста уже завтра. Основной темой акции должно стать полицейское насилие в отношении несовершеннолетних. Тем временем прокуратура бельгийской столицы проводит проверку кадров, на которых местные полицейские на последних студенческих акциях протеста размахивают перед протестующими баллончиками со сосредоточивым газом, а также выкрикивают российские и сексистские оскорбления в адрес демонстрантов. Массовые акции протестов студентов и профессоров брюссельских вузов прошли в минувший четверг и пятницу. Студенты и недовольные утвержденной на этой неделе программой экономии в отрасли, в соответствии с которой студентам повысят плату за обучение. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkarea.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Гурун».
3: Всех приветствую. Мой позывной «Гурун», спецподразделение «Ахмат». Нахожусь на белгородском направлении. Хочу пожелать для всех, кто находится в зоне специальной военной операции, сил духовных и телесных, ангела-хранителя, Божьей благодати, защиты Всевышнего. Прошу поставить песню Олега Газманова «Два орла».

0: Это была композиция «Два орла» в исполнении Олега Газманова для бойца с позывным «Гурун». Такое лирическое начало эфира у нас сегодня. Говорить мы будем про музыку и про то, как она влияет на боевой дух наших ребят. Сегодня у нас снова в гостях Андрей Михеев, руководитель проекта «Рэп-взвод», продюсер патриотического рэпа. Привет.
1: Привет.
0: Рада видеть тебя снова у нас в эфире. И в гостях у нас сегодня Анна Сайга-Толстоусова, участница проекта «Рэп-взвод» и инструктор по противодействию БПЛА. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Рада вас видеть. Как дела у «Рэп-взвода»? Мы не виделись чуть больше полугода, и я, судя по социальным сетям, вижу, что у вас все развивается, новые песни, новые артисты.
1: Очень много дел. Действительно, на удивление, все резко интенсифицировалось после нашей прошлой встречи, после нашего эфира.
0: Это мы так хорошо влияем на все проекты, так
1: спасибо.
0: Часто говорят.
1: Мы выпустили в конце прошлого года первый альбом, который назывался «Слава России», и я, если честно, думал, что это будет единоразовая акция, и на этом проект спокойно закончится, так как он получился, можно сказать, даже чуть более успешным и резонансным, чем я ожидал. А оказалось, что, конечно же, надо продолжать, и поэтому мы в начале этого года снова выиграли конкурсный отбор президентского фонда культурных инициатив и получили поддержку на запись второго альбома, которым мы сейчас активно занимаемся записью. Второй альбом будет называться «Рэп-взвод 2.0. Без границ». Под заголовки зашифрована не только цитата Верховного про то, что границы России нигде не заканчиваются, но и некоторое мое желание расширить границы как стилевые, так и тематические и аудиторные. На этот раз, если первый альбом был чисто рэпом и только для военных, прежде всего для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, то второй альбом будет уже для более широкой аудитории, для, скажем так, всех людей, которых коснулось, затронули происходящие события, и ветеранов войны, и родственников, и гуманитарщиков, и волонтеров, всех людей, которые так или иначе участвуют в происходящем.
0: И фронт, и тыл.
1: И с точки зрения стиля это будет такой интересный эксперимент по слиянию рэпа с другими жанрами музыки, то есть будет и рок, и электроника, и классические жанры музыки, будет, например, коллаборация с оперными певицами. Ну, то есть будет довольно экспериментальная история с точки зрения музыки. Но на самом деле даже работая над вторым альбомом не ограничивается, как ни странно, деятельность рэп-взвода в этом году, потому что мы действительно взяли какие-то безумные темпы, и помимо этого мы плотно занимаемся несколькими артистами военными и...
0: В смысле, ребята, которые вернулись в сезон специальной военной операции и...
1: Ну, а как сказать, вернулись? Некоторые не вернулись. Вот, например, 5 июня вышел мини-альбом «Сомальона Батали», который называется «Пристрелочный». Это... А «Сомальон Батали» — это действующий майор Вооруженных сил Российской Федерации.
0: Вернулись в лучшем смысле, продолжают боевую службу.
1: Да. Мы записывали материал для этого альбома, когда у «Сомальона» был короткий отпуск. В марте он смог приехать в Москву, и мы с ним активно засели в студии и написали несколько новых песен. Там 10 песен. На мой взгляд, «Сомальон» — один из самых ярких, один из самых талантливых именно военных музыкантов, которых я знаю. Также мы плотно работаем с Пашей Нейро. Паша Нейро — это как раз тот, кто вернулся. Это ветеран СВО, медаль за освобождение Солидара. Вот в конце мая, 29 мая, вышла интересная коллаборация с группой «Лампасы» у рок-группы панк-рок-группы «Лампасы». Был практически хит в 23-м году, назывался «Герои». Он был посвящен, естественно, бойцам СВО, но в нем как раз не хватало, на мой взгляд, непосредственно героев. И мы решили добавить туда куплет Паши Нейро. Получилась такая интересная коллаборация.
0: А вот про героев. Скажите, пожалуйста, во-первых, когда мы говорим про героя, мы говорим про какого-то конкретного героя, конкретного человека, или это все-таки собирательный образ, модели поведения, какие-то обстоятельства, какие-то преодоления, качество, характер, или мы говорим все-таки, подвиг, струна условно, да, и вот поем про Владислава Головина.
1: Слушай, у нас есть в песнях рассказы про какие-то конкретные эпизоды. То есть, например, тот же Паша Нейро в основном рассказывает в треках свою биографию, свои приключения, скажем так, на войне. У «Сомальона Батали», например, есть трек «Мариуполь 22-го», где произносятся имена Воробья, Бойкота, Воробей — командир роты, первый штурмовой Сомали. Бойкот на тот момент командир батальона Сомали. Батальон Сомали принял активнейшее участие в освобождении Мариуполя. А там речь идет про конкретные события.
0: Конкретных людей, да?
1: Конкретных людей, конкретные события. Чаще все-таки скорее это собирательные образы. Собирательные образы, опять же, не из пустого места, а, например, примере конкретных наших знакомых, на примере людей, которых знаем мы, знают исполнители, те случаи героизма, которые они видели сами, были свидетелями и так далее.
0: Интересно, а расширение рамки — это вообще такое, мне кажется, ваш становится фирменный стиль, Анна. Вы максимально расширяете мою личную картину мира, то есть вы инструктор и исполнитель. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как это сочетается в вашей жизни, но до этого все началось. Вы сначала стали исполнителем и оказались связаны с зоной специальной военной операции, или вы сначала были инструктором и потом начали писать песни?
2: Если прям совсем
0: да,
2: начинать...
0: Да, откуда есть пошла земля русская?
2: Сначала жила-была девочка Аня, очень любила петь. Работала периодически то на студиях, то есть не училась толком, получилось, что сразу, что называется, в бой ринулась. На концертах бэк-вокалисткой, пела в кавер-группах. Ну, такое все для души такое было, прямо отдушина моё, очень такое активное хобби. Через какое-то время в моей жизни появился спорт, практическая стрельба. Я пыталась это совмещать, честно, пыталась долгое время и поняла, что не получится. Если у тебя есть какая-то цель, какая-то доминанта, то надо на ней сосредоточиться, если говорить о каких-то ультраконцентрированных достижениях. И мне пришлось поставить на стоп вокальную всю историю. Думаю, ладно, дружочки, попозже к этому вернемся. Уверена, что когда-то я к этому вернусь. И сосредоточилась на спорте. Шел спорт в моей жизни, все замечательно.
0: Это в смысле профессиональный?
2: Да, профессиональный, спорт. Да. Я выполнила мастера спорта, я выиграла чемпионат России.
0: Я прям представляю вас в детстве. Такая голубоглазая, блондинистая
2: Похожая
0: девочка.
2: На мальчика. Очень сильно.
0: Да?
2: Я была пацаном. Ну, потом пацаном с девочками, то есть это выдавало во мне девочку.
0: С
2: розовое пальтишко.
0: Да?
2: Да, два хвостика, а все остальное.
0: И вот что-то стрелковое в руках, да.
2: Да, мне всегда очень нравилось, потому что до стрельбы в юности у меня была и современная пятиборья, там, где стрельба тоже входит, но там пневматический пистолет. И какое-то время стрельба из лука в моей жизни была. Но мне нравилось все, что стреляет. Но не якорило меня как-то вот сильно. А вот когда появилось ружье, я поняла, что да, вот это все прям мое, жить не могу вообще прям. И когда я добилась вот того, что я на тот момент хотела, могла бы и пойти дальше, но там чемпионат мира повис уже, что надо ехать, но нам сказали, ребятки, едем, Ань, едешь на чемпионат мира, но ты не можешь выступать под флагом России, будешь выступать под флагом Казахстана. Я говорю, ребятушки, ну, вы нашли, кому
0: это
2: предлагать такое.
0: Казахстана.
2: Как бы да, с чего вдруг я и Казахстан. Как
0: ну,
2: бы.
0: Это неочевидное решение.
2: Как-то да. Но были долгие разговоры, и я понимаю и тренера, который говорил, Ань, ну мы так долго к этому шли. Я понимаю.
0: Какой год?
2: Это был 22-й год. И я понимаю его как спортсмена и других спортсменов, да, там люди жизнь отдают на это, и начинаются действительно вот эти взвешивания очень серьезные. Но поскольку я не отдала всю жизнь на это, да, мне, ну, наверное, не знаю, поэтому или не поэтому, но мне легко давалось это решение. Оно для меня очевидно было. Ну, где я, где Казахстан? Почему вдруг? Даже вот не
0: или
2: знаю.
0: Под Россией, под флагом России, или вообще
2: или
0: я
2: никак.
0: Не поеду.
2: Я говорю, мне такой чемпионат мира не нужен. Зачем он мне нужен? Что для меня одна страна Россия. Я в ней родилась, она мне дала то, что я имею, и только так, и не иначе. Ну, и в итоге тормознула я спортивную историю. И как раз в этот момент, ну, ничего же в этой жизни просто так не происходит, в этот момент появляется Сергей Паршиков, позывной Лыня. Мы знакомимся с ним на армии России. А знакомимся с ним, потому что на тот момент у меня начались уже гуманитарные движения. Я, как неравнодушный человек, начала заниматься гуманитаркой. Угу. Ну, хоть чем-то помочь. И вот эта вся тема гуманитарная мне стала интересна. Начала обрастать друзьями. И на армии России знакомимся с Сережей. Все, мы друг друга увидели, обозначились. Он понял, кто я поняла, кто он, и все. И какое-то время мы не общались. Ну, как-то не надо было. И вот в конце 24-го года он вдруг мне звонит под Новый год. Прям совсем под Новый год.
0: Прям совсем.
2: У меня корпоратив был на работе в этот момент, чтобы вы понимали.
0: Вы вот. Где работали в этот
2: момент? Я работала в торговой компании менеджером проектов. То есть прям совсем офисный планктон. Вот. Но из-за того, что у меня в одном месте кое-что, у меня вот это вот постоянно тяжело
0: надо
2: на работе
0: делать,
2: было.
0: Делать,
2: да, что-то такое, что-то я
0: делать,
2: не могу вести.
0: Да,
2: Аня, нет. Успокойся уже. Нет, надо что-то делать. И, слава богу, мне как раз там отдали и гуманитарка, и там, и сям. И я хоть как-то вот это свое вот это туда направляла в нужное русло. Звонит мне Сережа и говорит, Ань, слушай, там надо съездить в Курск, там оптоволокно появилось, рэп не помогает, а ты же вроде как с 12-м калибром. Ребятам это оружие чуждо.
0: Можно для девочек?
2: Да.
0: 12 калибр.
2: А, ружье.
0: Ну, такое, да,
2: то есть мой профиль это дробовое ружье 12 калибра.
0: Дробовик.
2: Дробовик.
0: По-русски,
2: да.
0: Дробовик.
2: Да.
0: Так.
2: Почему привлек Сережа меня? Они как бы, ну что, они же там стреляют, все же нормально. Оружие нетипичное. Это оружие повышенной отдачи. То есть это тоже штатное вооружение, как калашников. Ну, если мы говорим о форм-факторе, как калашников, мы отдельно там затронем, что у оружия в принципе очень много форм-факторов, включая дробовика, как в кино, вот это вот с ширканием,
0: я
2: да,
0: сейчас примерно это себе представила.
2: Да, да, да, переломки, то, что вот классическое у стендовой стрельбы. И поскольку это оружие повышенной отдачи, Сережа позвонил мне и говорит, давай сгоняем, проведешь пару занятий, просто расскажешь ребятам.
0: Им сложно пользоваться, нужен навык.
2: Нужно, да, чуть-чуть привыкнуть к его отдаче, потому что тут же вопрос не одного выстрела, да, а ребятам надо показать, как надо сделать 10 выстрелов подряд, чтобы тебя не отбрасывало, не разворачивало от отдачи. Он говорит, поехали, базу покажешь просто хотя бы.
0: А как?
2: Ну,
0: это, кстати, я понимаю, что, наверное, ртом сложно, но просто...
2: Как объяснить?
0: Да.
2: Это сочетание тонуса мышц правильного.
0: Угу.
2: Где-то перья, где-то можно чуть-чуть подотпустить, но именно нужным сочетанием мышц и пониманием баланса тела нужным.
0: Угу. И баланса
2: это,
0: оружия.
2: Ну, оружие тоже там как баланс и баланс, да. А свой,
0: всей конструкции.
2: Да, а свой, да, ты можешь корректировать
0: угу.
2: свое положение в пространстве тела, да, правильно так подвести. Плюс сочетание мышц. Конечно же, все это, если говорить в перспективе, в принципе, нужна физическая сила для
0: угу.
2: этого. И поэтому мы поехали. Я говорю, приехали туда, дали занятие пробное. И я говорю, Сереж, ну, то есть к тому, что он мне звонит, корпоратив, он говорит, через 3 дня выезжаем. Прямо накануне Нового года. Я говорю, ну, погнали. То есть решили, надо делать. Я вот так всегда живу по такому принципу. Потому
0: смотрю,
2: что...
0: у вас кольцо есть, вы замужем?
2: Да, да. Муж со мной работает, он тоже инструктор.
0: Я представила, что я прихожу к мужу так перед Новым годом, говорю, дорогой, все хорошо, но я сейчас с дробовиком поеду в Курск, чуть-чуть пацанов там получу. И...
2: Он на тот момент еще не был моим мужем, мы даже не были знакомы.
0: Ага,
2: это отдельная романтичная,
0: это романтичная
2: история,
0: как история
2: мы с ним
0: любви,
2: познакомились. Боже, так
0: люблю.
2: Что, Андрей, вы можете пока покурить, попить кофейку.
0: Так.
2: Да, звонит Сережа, значит, мы с ним съездили. Я говорю, так, через 3 дня поехали, и я позанимались, я говорю, здорово. Конечно, мы с ним увидели, что есть потенциал у этой программы, она действительно нужна, потому что если рэп бесполезен, то только старая добрая охотничья ружья.
0: А как парни отреагировали? Вот приезжает такая вот девочка с косичками и с дробовиком, и как бы говорит, сейчас я вас стрелять научу.
2: Тут главное не говорить эту фразу, сейчас я вас стрелять научу.
0: Понятно.
2: Я приезжаю к уважаемым людям, как я к ним всегда отношусь и всегда буду относиться. Я приезжаю к ребятам и говорю, ребят, я спортсмен, мне до вас далеко, и я не привыкла, что мишени отстреливаются, поэтому ваш опыт мне в первую очередь нужен. Но у меня есть некие знания, которые я вам сейчас расскажу. Если вам они по душе нужны, забирайте. Все.
0: Угу.
2: Поначалу предвзятости не было. Было, да, вот удивление, и они стояли и смотрели на меня, пока я вещала, с таким неким недоумением. Но недоумение длилось, наверное, полчаса. Все, пока мы не начали стрелять, и все развеялось. То есть нормально все. И после этого я говорю, Сереж, все здорово, давай тогда набирать инструкторов из стендовой стрельбы, потому что вся наша программа нынешняя базируется на стендовой стрельбе. Я-то из практической,
0: угу.
2: то есть какая разница между практической и стендовой стрельбой? Практическая стрельба — это стрелок двигается, мишени стоят, то есть мы бежим с перезарядками, все там, вот, декорации. А стендовый стрелок стоит, а мишени двигаются в воздухе. И говорю, нам нужны, потому что программа будет строиться именно на их.
0: На подвижности мишени.
2: Да, на то, что нам надо работать с летающей мишенью. И все, нам начали подключаться потрясающие инструктора. Там дядя Сережа с сыном подтянулся из Невского к нам пришел потрясающий просто уровня международного. Он, помимо того, что инструктор, он еще судья международного уровня. Вот он первое время с нами также гуманитарно, бесплатно катался первые полгода. Там еще одного инструктора я подтянула из 333-й бригады. Он ушел оттуда, чтобы потом вернуться туда с нами и сказать, как теперь надо работать.
0: Класс.
2: И его портрет теперь там висит в коридоре. Я говорю, надо было вот уходить оттуда, чтобы твой портрет нам повесили. А еще один инструктор замечательный. Даже не инструктор, а он спортсмен, но он не в штате у нас, он такой человек обеспеченный, угу. ему очень нравится просто наш движ. И когда он не замучен работой, он выныривает к нам как в отпуск и с нами ведет курсы. Просто потому, что
3: отличный
2: ему
3: отпуск.
2: По кайфу.
3: В зоне специального
2: да.
3: проведения.
2: Да, ну вот он такой, да.
3: Неожиданно.
2: Вот, да,
3: неожиданно.
2: Очень мощный человек. И мы начали обрастать серьезным пулом, и через полгода нас, то есть все это тащил Серега Лыня, все на себе тащил, все финансирование искал. И через полгода он нашел компанию «Гагаринг». Это лаборатория электроники. Они знамениты тем, что они изобрели кузнечика. Это передатчик, на котором летают угу. всякие FPV, чтобы облетать рэп. Сова, видеопередатчики. В общем, вот это все на фронте ребята хорошо их знают. Они создали учебный центр, помимо БПЛАшной, создали и контр-БПЛАшной. И взяли нас.
3: Логично.
2: Нас под крыло полностью. И мы теперь их сотрудники. И благодаря чему у нас получилось нарастить еще большее количество тренировок, благодаря их спонсированию, да, продолжительность, написание очень серьезного методологического материала. Соответственно, мы работаем сейчас в сотрудничестве, опять же, с 333, то есть это ГУБП, боевая подготовка наша. Мы сейчас с ними вместе работаем, пишем и с ними методический материал, и наш большой, наш прям фундаментальный, угу. серьезный. Соответственно, это все вылилось в очень серьезный
3: образовательный процесс.
2: Образовательный,
3: проект.
2: Да, проект.
3: У меня здесь вопрос к Андрею. Как вы познакомились? Андрей, вот вы рэп-взвод. Вы вообще, короче, разные планеты пока в моей голове. Есть очень крутой тренер. Есть о чем все понятно, я час могу с вами разговаривать, есть музыка, с вами тоже я могу час разговаривать, потому что я понимаю, что это... А как вы вот это...
1: Ну, я вот сейчас, например, слушал Аню, я не все знал про ее биографию. Мы с тобой, например, вполне могли познакомиться на армии, например, до этого, в 22-м
2: да,
1: году. Потому что я тогда работал в Калашникове, и, например, ну, на многих соревнованиях по практической стрельбе, которые
2: потрясающе.
1: Проходили там. И так далее,
3: мир.
1: В нашем центре. Ну, то есть мы могли пересечь, на самом деле. А до рэп-взвода я вообще-то все-таки же был журналистом, был военкором, и, скажем так, по этому направлению я был знаком с Акимом Апачевым, а Сайга некоторое время была бэк-вокалисткой у Акима Апачева. Мы познакомились через Акима. Я был на первом, по-моему, если не ошибаюсь, выступлении Сайги вместе с Акимом на стадионе. Но на одном стадиончике в комплексе «Локомотива», там «Испаньол» организовывал праздник для детей, и там Аким Сайго выступал. По-моему, тогда мы познакомились первый раз. Это было год назад, прошлым летом.
3: Когда вы успеете петь? Ну, то есть, в смысле, как это работает?
2: А с Акимом мы познакомились. Мы с ним познакомились.
3: Вот он, тыл. На самом деле, все всех знают. Я прекрасно понимаю,
2: да.
3: У нас очень маленькая. Конечно. Мы с вами через одного всех знаем.
2: 100%. Вообще 100%. С ним мы познакомились в Донецке. Просто мне нравилась его музыка, и я была знакома с Георгием Мамсуровым. Ну, и сейчас знакома. Mm-hmm. И он нас свел, и общение у нас с Акимом было просто такое дружеское, из разряда там поздравить с праздником друг друга, и никаких точек нет больше, и я к нему не приставлю. Я, в принципе, боюсь к людям приставать. Люди серьезные, все вокруг заняты. Вот, но в Донецке, когда мы были, мне Сережа говорит, напиши Акима, пусть приедет к нам на курсы, постреляет денечек, ему полезно тоже будет. Я говорю, ну, что я буду ему писать? Человек занят. Напиши ему. И он на следующий день к нам приехал. Поработал с нами чуть-чуть, пострелял, ему понравилось. И вечером, когда мы уже сели там, после каждых занятий у нас проходит типа брифинга, угу. там обсуждать сели, его тоже пригласили с нами провести время, пообщаться, нас всех узнать поближе. И я обозначилась, что мне нравится его творчество, там песню ему одну спела, после чего он очень удивился, почему я вдруг пою песню «Финис», и вкратце рассказал свою биографию. Он говорит, слушай, а давай попробуем сделать проект, потому что ему же люди интересны не только вот как там вокалистка или еще кто-то, ему интересны еще люди с историей. Mm-hmm. И он говорит, я в тебе вижу человека с историей. Это очень здорово. И вот началось наше некое сотрудничество, которое продлилось почти год. Мы записали альбом, мы дали два прекрасных концерта «Москва-Питер», не считая концертов туда, у ребят. И, собственно, было хорошее плодотворное сотрудничество, и на этом сотрудничестве мы познакомились с Андреем.
3: Рэп-взвод.
2: Да.
3: Вот тут все у нас и сошло.
2: Вот, вроде да.
3: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и у нас в гостях Андрей Михеев, генеральный продюсер проекта «Рэп-взвод». Прервемся на новости.
4: «Позывной спутник». На волнах полевой почты.
5: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
5: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
5: Изолента Лайф. На ней все держится. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
8: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
5: И быть в ладу с самим собой.
9: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
5: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. На парламентских выборах в Армении фиксируется множество нарушений, связанных с репрессиями, нарушениями электорального кодекса, а также технические нарушения. Об этом сообщил представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян. Ранее блок «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Качарян, сообщил о случаях вноса и выноса бюллетеней из избирательных участков в день парламентских выборов. Лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Самвел Карапетян, также заявил о массовых арестах своих сторонников в день парламентских выборов. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуацию вокруг притязания США на Гренландию удалось разрешить. По словам финского лидера, есть два пути выхода из ситуации. Это трехсторонние переговоры между Гренландией, Данией и США, а также усиление безопасности в Арктике. Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. На Украине обсуждается возможность внесения американского актера Брэда Питта в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило издание «Абзац». Поводом для критики в адрес голливудской звезды стала его реакция на победу российской теннисистки Миры Андреевой в женском одиночном разряде на турнире «Ролан-Гарос». На кадрах в соцсетях Питт одним из первых поднялся со своего места и начал аплодировать спортсменке после завершения матча. Часть украинских пользователей и активистов расценили этот жест как поддержку России. На этом фоне в соцсетях появились призывы рассмотреть вопрос о внесении голливудского актера в базу «Миротворца». В Брюсселе после массовых акций протеста студентов и преподавателей собираются бастовать школы. Об этом сообщает издание СОЭР. Профсоюзная организация в сфере образования призвала учебные заведения выйти на улицы уже завтра. Основной темой акции должно стать полицейское насилие в отношении несовершеннолетних. Тем временем прокуратура бельгийской столицы проводит проверку кадров, на которых местные полицейские на последних студенческих акциях протеста размахивают перед протестующими баллончиками со слезоточивым газом, а также выкрикивают российские сексистские оскорбления в адрес демонстрантов. Массовые акции протеста студентов и преподавателей прошли в минувший четверг и пятницу. Люди недовольны утвержденной на этой неделе программой экономии в отрасли, в соответствии с которой педагогам урежут выплаты по больничным и отпускам, а студентам повысят плату за обучение. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Андреем Михеевым и Анной Сайгой Толстоусовой, участницей проекта «Рэп-взвод», инструктором по противодействию БПЛА. А давайте сейчас послушаем еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции и продолжим. Мне очень интересно с вами, вот вообще фантастика просто. Привет от бойца с позывным «Элай».
4: Друзья, приветствую вас. Мой позывной «Элай», спецназ «Ахмат». Хочу передать братьям, которые сейчас находятся на СВО, отстаивают и защищают честь нашей Родины. Не падайте духом, братья. Победа будет за нами 100%. Хочу попросить вас, чтобы вы поставили песню «Каспер не зря». Спасибо.
5: Победа России нужна. Перестать лгать, перестать воровать и перестать думать только о своем благополучии и собственном.

0: Это была композиция «Не зря» в исполнении Каспера для бойца с позывным «Элай». История любви.
1: История любви очень прекрасная. Как раз на тот момент, когда Гагарин нас взял под крыло, мы еще больше начали расширяться, и Сережа пригласил к нам в группу своего очень хорошего друга, который на тот момент, ну, он и сейчас действующий, Вагнер, работал в Африке активно. То есть и на тот момент он вынырнул оттуда в очередной отпуск, краткосрочный, просто так повезло. И Сережа говорит, поехали быстренько сгоняем, сейчас курс проведем. Ты посмотришь, вдруг тебе понравится. Вот. А он именно по тактике огневой подготовки силен. Ну, то есть, прям специалист вообще лютейший. Потому что именно особенность нашего курса, что мы объединяем спорт, стенд, практику вот именно огневой подготовкой, чтобы это все было прикладное.
0: А вы по реальным, ну, плашкам стреляете?
1: В крайний день, да. И приезжает как раз Артем. Сначала он приехал в Донецк, и он такой был уставший после командировки, он вообще не понимал, на каком свете находится. Он не понимал, какое время года. Настолько он был уставший. Он реально задавал вопрос, а сейчас вообще какой месяц? Я не понимаю. И меня особо не заметил в эту командировку. То есть, и хотя я, конечно, обалдела от того, какой он красивый. И вообще, я думаю, это неприлично таким красивым быть. Но я поняла, что, видимо, я недостаточно хороша. Поэтому, пожалуй-ка, я пойду дальше в уголок мечтать о таких красивых мужчинах. И все, командировка закончилась. Думаю, ну, наверное, больше не увидимся. Но так случилось, что он приехал и через одну командировку еще к нам поработать. Отморозился, все, нормальным стал.
0: Отдохнул.
1: Да, и мы тут же нашли вот эту связь и общение моментально. Это вот как оно пах вот так вот вспыхивает. То есть просто вот к вечеру мы понимали, что мы прям два пазла. То есть невозможно вообще оторваться. И все. И вот с того момента мы вообще не расстаемся. Ну, за исключением, когда мне там надо там куда-то в Москву отскочить, еще что-то. Мы вообще не расстаемся. И работаем вместе. И у нас никогда не бывает с ним каких-то споров ни на тему работы, ничего.
0: Вы ездите вместе в зону специальной энергии?
1: Да, мы с ним вместе преподаем.
0: Как близко вы вообще доезжаете? Вот вы прям там, где горячо.
1: Ну, не скажу, что нас прям вплотную
0: выбрасывают.
1: Да, да.
0: Ну, приходилось работать по реальным мишеням, не по учебным,
1: нет,
0: а по...
1: Нет, нет.
0: А как вы считаете, этот навык вообще в мирной жизни нужен?
1: Мне кажется, да, потому что с каждым днем дроны заявляют о себе как о реальной угрозе все сильнее
0: для
1: и сильнее.
0: Населения.
1: И для мирного населения, и для частной собственности, и для предприятий. Поэтому этой угрозе надо уметь противостоять, в принципе, в мирной жизни, потому что мы не знаем, что будет дальше. Я вот реально, мы с ним пересматривали как раз с Тёмой «Терминатора» недавно, все части. И я смотрела это на какой-то, как на пророческий фильм. Я думаю, боже мой, это как так вообще? То есть, начиная там в какой-то момент, просто мне холодно стало от ужаса.
0: Угу. Насколько реалистичная картина.
1: Да, да. Ну, если, конечно, совсем там не уходить в астрал, то прям да. И насколько угроза все сильнее и сильнее будет, можно только предугадывать. Но они залетают все дальше и глубже, и под угрозой сейчас предприятия всякие важные, а кто его знает, что это и дальше будет, может быть, и на...
0: Не говоря про колледжи, и вообще великая трагедия, конечно, соболезнования всем родителям детей погибших. Это, конечно, невероятная трагедия совершенно.
1: Это ужасная трагедия. Я не знаю, как можно вообще такое пережить. Это ужасно, нет.
0: Но говоря про гражданское население и говоря про, например, вот артистов, которые ездят в зону специальной военной операции, вы сами проходите такое обучение?
2: Нет, я бы хотел, но...
0: У вас есть возможность договориться, я знаю одного инструктора.
1: Давай, ты мне песню?
0: Вот так оно и рождается.
1: Сольную.
0: Про музыку. Как вы увидели в Анне человека, который может входить в взвод? Какая работа стала той точкой перехода, что вот, Тань, да, давай, короче, с нами в взвод, в нашу движуху.
1: У него не было шанса, у меня ружье.
0: Я умею им пользоваться, да?
2: Нет,
0: кстати, вот оно.
1: Да, кстати, вот оно. Ну-ка, Андрей, давай, расскажи.
2: Нет, как Сайга сказал, что Акиму нужны люди с историями, а мне скорее нужны люди, с кем я могу общаться и кто быстро и четко меня понимает, с кем мне приятно работать. Сайга в каких-то треках с Акимом, на выступлениях с Акимом, которых я видел. В Москве я был на вашем концерте, и, наверное, ну, еще где-то показался как яркая, довольно разнообразная вокалистка, хотя, опять же, конкретно, скажем так, ее работа в рамках проекта с Акимом не совсем мне близка с точки зрения там, вокала, но это было перспективно. И на первом рэп-взводе мне очень хотелось с ней поработать хоть как-то. Мы писали песню «Мы весна», но, к сожалению, там роль Сайги была минимальной, это просто был припев, хотя в итоге это один из самых ярких эпизодов, ярких моментов первого альбома, я считаю, не только я так считаю. Поэтому во многом, еще когда мы только записывали в прошлом году эту песню, я захотел убрать оттуда весь рэп и все куплеты и сделать из этого, да. И мы, в общем, так и сделали. В мае вышел электронный ремикс, такой хаос-ремикс, где остался только вокал Сайги. И стало понятно, что, ну, опять же, больше по работе на студии, как раз по каким-то обсуждениям рабочим, что с Аней именно комфортно и интересно работать, поэтому, когда мы записывали сейчас песню «Звезда внутри» с Пашинера, где как раз нам очень был нужен женский припев, я изначально мечтал, чтобы именно Сайга была на этом припеве. Слава богу, так все получилось. Ну, и, соответственно, как-то решили, что вполне возможно и дальше попробуем взаимодействовать и работать, если это взаимовыгодно, взаимокомфортно и интересно.
0: Когда рождается песня? Где она? В какой момент она рождается? Где рождается желание петь? Вообще, насколько музыка важна в такой непростой, брутальной деятельности с риском для жизни? Сколько есть там места музыки и сколько его?
1: Ну, если говорить про меня, мне музыка крайне важна, потому что, поскольку род деятельности такой достаточно брутальный...
0: Тестостероновый.
1: Да. То моей внутренней женщине надо прогуливаться тоже периодически. Но помимо того, что я любимая жена и чувствую, что я любимая жена, есть еще вот моя внутренняя часть, которой надо творить и быть звездочкой. Девочка хочет на сцене петь песенки. И я становлюсь плодотворней, когда все аспекты моего «я» задействованы. И поэтому музыка крайне важна для меня. Я понимаю, что музыка крайне важна ребятам. И если... Вот с Акимом мы давали концерты.
0: Ну, то есть вот сначала вы потренировались, а потом... А сейчас я спою.
1: Именно так и было. Они мы сидели? Заканчивали курс, они не успевали еще там скинуть шмурдяк, и мы говорим, а теперь концерт. Они сидят и не понимают, почему я стою на сцене. Ну, потом стадия вот это удивление, неприятие там, или как что то там, принятие, эти, да, принятие вот этого, да. Все, да, нормально. Поэтому... Если я могу быть полезна и в этом плане, я буду только рада. А насчет того, когда рождается песня, для меня она рождается... То есть я же не пишу музыку, да? Вот честно, там, чтобы никто не подумал, что я такая супертворческая, талантливая. Нет, давайте откровенно, я не пишу музыку, я не пишу песню, но я могу понимать, какую вокальную линию я буду петь. Это могу, когда мне Андрей предоставляет музыку, предоставляет текст, и я говорю, ну ладно, тут я тогда буду петь так. И в этот момент она начинает для меня рождаться. Вот яркий пример был «Звезда внутри». В принципе, всегда я пою от текста. Не от музыки, не от стиля, не от моего настроения, а от того, какой текст и какое оно дает мне настроение именно вот это глубокое.
0: Переживание, да, какое-то?
1: Да, что я чувствую в этот момент. А со «Звездой внутри» было еще интереснее, потому что я изначально вот эту версию, которую ты мне скинул, мы как раз выезжали с курса, как раз в ГБП работали. Я включаю музыку и сразу открываю текст, который ты мне даешь. Супруг начинает слушать, и он ее раз послушал вот этот текст, который уже был начитан, и говорит, слушай, какой глубокий текст, потому что они, когда жили в командировках, а там Африка, жара, то есть Новый год вообще отсутствует, как вот их вот это... понятие изначально наше, да, снежок, елочки, там они пальмы наряжают. И он говорит, ты представляешь, у нас так же было, вот нам дарили вот эти вот посылки, и мы сидим, и вот именно частичка дома, вот это вот. И я вижу его лицо, с которым он это рассказывает, и что вот он за вот этот там короткий период, он пропустил это через себя просто снизу наверх и сверху вниз. И я его послушала тоже, помимо текста. И в следующий раз, когда ее ставим, мы уже едем, я смотрю на текст, и припев сразу начинаю петь, как я его вижу. И уже вот с тем настроением, которое он мне тоже в том числе заложил, и я говорю, ну как ты считаешь, вот так же нормально? Он говорит, а как ты это делаешь? Я говорю, слушай, ну музыка есть, текст есть, посыл есть.
0: Вокалист есть.
1: Да, вот прожитость некая есть. Все, когда тебя замурашило, музыка сама польется. Как только ты это вот так вот ощутил. Вот поэтому вот «Звезда внутри», она вообще была очень ярким примером. И что мне нравится как раз в этом проекте, что, как я уже говорила, музыка остается еще такая очень подвижная, пока мы ее не записали. Каждому музыканту дается возможность превознести что-то свое, а не так, что вот давай, вот здесь такая вокальная линия, и только так, и никак иначе. Причем я пришла с одной, мы ее по ходу чуть-чуть подправили, изменили. И никто не оказался против, и все довольны. Класс. То есть прям классно, да, очень мне нравится.
2: Давайте еще. Не каждому дается такая свобода, только тебе, может быть.
1: Ты то, что у меня ружье, да?
2: Конечно, что ружье, да. Я тебя боюсь просто.
1: Все, поняла, хорошо.
0: Давайте еще один музыкальный привет послушаем от бойца с позывным «Терех».
3: Мой позывной «Терек». Передаю привет своей семье, нашему добровольческому отряду «Барс-32» и всем тем, кто сейчас защищает нашу родину. Особый привет терским и кубанским братьям-казакам, которые сейчас стоят на защите Отечества вдали от своих семей. Хочу пожелать всем Божьего благословения, крепкого здоровья, душевного спокойствия, крепости духа и скорейшего возвращения домой с победой. И хочу заказать песню группы «Кино» «Спокойная ночь».

0: Это была композиция «Спокойная ночь» в исполнении группы «Кино» для бойца с позывным «Терех». Этот год – год единства народов России. И такая важная история, важная, но понятная каждому по-своему, очень на кончиках пальцев. Вот как вы чувствуете, что такое единство народов России? Как вы его вот в жизни чувствуете внутри
1: мы
0: себя?
1: Мы с тобой об этом говорили в прошлой осенью,
0: поэтому... сейчас еще раз поговорим.
2: Не-не-не, давай-ка, дай списать, подожди, начни.
0: Может быть, произошло какое-то переосмысление. Прям, да, может быть, ля в этом смысле. Говорят, что, ну и не только говорят, что специальная военная операция – это и есть та самая лакмусовая бумажка, через которую мы осмыслили, поняли, что это и есть вот единство народов России, и оно проявляется, когда ребята друг друга поддерживают в самых неожиданных моментах, вроде бы должны быть антагонистами по многим факторам, а вот на фронте они одно братство, одно плечо, и в этом смысле музыка — это тоже такой фронт.
1: Ну, ты абсолютно права.
0: И чувствую, спорить.
1: По-моему, я примерно об этом же и говорил прошлой осенью в этом эфире, что как раз на СВО лично я совершенно по-другому осознал, прочувствовал именно народное единство России. Ну, потому что до войны были разные эмоции по поводу многонациональности России. Когда ты живешь в Москве, когда ты выезжаешь в какие-то другие города и смотришь, что там происходит, эмоции можно было испытывать разные. А когда ты едешь на броне, на которой рядом с тобой сидит чеченец, русский, лезгин, азербайджанец,
0: армянин,
1: украинец и армянин.
2: Буддист еще, может быть,
1: да,
2: бурят еще.
1: Обязательно кто-то, да,
2: обязательно.
1: Азиат. И при этом они все друг другу братья, и ты при этом понимаешь, что...
0: Ну, все за одну страну воюют?
1: У всех одна цель, и если начнется там обстрел, то, грубо говоря, вы все будете вместе прыгать в один окоп, и они тебя будут прикрывать вне зависимости от как бы национальности и даже вне зависимости от вероисповедания, на каком языке кто разговаривает. Чувствуешь намного больше сердцем чувствуешь подобное единство, и мне кажется, что до СВО как раз люди в целом этого не ощущали, а на СВО я абсолютно уверен, я же со многими общаюсь, у многих ровно такое же основное впечатление, что вот как раз именно военный опыт кардинально поменял отношение к народному единству.
0: Интересная история, я знаю, что у вас готовится какая-то композиция к 12 июня, к Дню России, которая вот уже на следующей неделе. Я предлагаю в финале нашего эфира, когда Анна ответит на этот вопрос, мне интересно ваше мнение узнать про единство тоже, поставить кусочек, фрагмент из этой композиции.
2: Меня поразила в Курске история, тем летом преподавали. Там есть отец Сергей, и он приехал, чтобы поговорить со всеми ребятами, провести беседу, такую небольшую службу. А там и Ахмат, и еще подразделение. Он собрал всех, вне зависимости от вероисповедания, и начал со всеми вести беседу. Мусульманам он подарил какую-то книжечку специально мусульманскую. С православными он свою беседу вел. Но он никого не изолировал друг от друга. Я была поражена, я даже не представляла, что такое возможно. И я стояла со стороны на это все, смотрела и думаю, вот это да.
1: Знаешь, у меня очень похожий опыт был, и тоже для меня это было абсолютно шоком, связано с религией в Руси, в Российском университете спецназа, как раз добровольцы, которые отправляются потом в спецназ Ахмат, и к ним тоже приехал православный священник. И то же самое, они все перед ним стояли, несмотря на то, что там много мусульман, и он тоже со всеми общался, и каждому что-то говорил. Вижу по глазам, что это действительно всем важно, вне зависимости от вероисповедания.
0: Потому что ценности, они общие.
2: И с таким уважением одинаково.
1: Да.
2: Он к другим религиям, а они в ответ к нему с уважением, да. Потому что он уважает, и все пропитано таким бесконечным уважением друг друга. Да, конечно, когда какие-то таинства, уже тогда, ребят, если вы не против, я сейчас здесь, а потом к вам вернусь. И безмерное уважение к религии друг друга, как и к вот именно братству, я поняла, вот в чем наша сила. Это просто...
0: В единстве.
2: Да.
0: Спасибо вам большое. Это правда классно, что вы находитесь друг друга, что рождаются такие проекты. Я очень желаю удачи и искренне надеюсь, что еще через полгода-год мы снова встретимся в этой студии, и ты мне опять расскажешь, что у вас изменилось, и познакомишь с новыми исполнителями. Это была программа «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Андрей Михеев, генеральный продюсер проекта «Рэп-взвод», и Анна Сайгат Толстоусова, участница проекта «Рэп-взвод», инструктор по противодействию БПЛА.

0: Позывной «Спутник». На волнах полевой почты. Радио «Спутник». Узнать за 90 секунд.
1: Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 5 часов вечера, в Донецке и Цхинвале. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США в проекте резолюции требуют от Ирана раскрыть МАГАТЭ данные о ядерных объектах. Евросоюз может в ближайшие дни ввести очередные санкции против израильских поселенцев. Предопида могут внести в базу украинского сайта «Миротворец». Подробности далее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о том, что эксперты приступили к мониторингу работ по разминированию, необходимых перед началом ремонта ЛЭП «Днепровская» на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении агентства. Ранее оно сообщило, что проинформировано о серьезном инциденте во время разминирования в рамках локального перемирия неподалеку от станции. Согласно сообщению пресс-службы, в результате атаки ВСУ в районе ЛЭП «Днепровская» ранения получили 5 военных. США подготовили и разослали проект резолюции к заседанию Совета управляющих МАГАТЭ, в котором потребовали от Ирана предоставить Международному агентству точную информацию о ядерных объектах и запасах обогащенного урана на иранской территории, а также доступ для проверки этих данных. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее президент США сообщил, что Вашингтон недоволен ходом переговоров с Исламской Республикой. Удары израильской армии пришлись по 2 квартирам в жилых домах в южном пригороде Бейрута. Есть информация о раненых. Об этом сообщает Ливанское национальное агентство ННА. Ранее канцелярия главы правительства Израиля заявила, что Цахал нанес удар по южному пригороду ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболла». Евросоюз может в ближайшие дни ввести очередные санкции против израильских поселенцев, причастных к насилию на западном берегу реки Иордан. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Баро. Ранее агентство Рейтер передавало, что ряд европейских стран, включая Францию, скоро объявит о новых санкциях против Израиля из-за деятельности его поселенцев. При этом отмечалось, что речь идет о скоординированных национальных санкциях на фоне отсутствия общего мнения по этому вопросу на уровне Евросоюза. В Одессе сотрудники ТЦК забрали клирика Троицкого собора УПЦ протодиакона Николая Мазурца. Об этом сообщил Союз православных журналистов. Как рассказали родные, у священнослужителя диагностирован ряд хронических заболеваний. Однако военкомов наличие медицинских документов не остановило. Несмотря на это, комиссия признала протодиакона годным для военной службы. В день задержания его отправили в Винницкую область. Позже он сообщил, что его отправляют служить в Николаевскую область. На Украине обсуждается возможность внесения американского актера Брэда Питта в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило издание «Абзац». Поводом для критики в адрес голливудской звезды стала его реакция на победу российской теннисистки Миры Андреевой в женском одиночном разряде на турнире «Ролан-Гарос». На кадрах в социальных сетях Питт одним из первых поднялся со своего места и начал аплодировать спортсменке после завершения матча. Часть украинских пользователей и активистов расценили этот жест как поддержку России. На этом фоне в соцсетях появились призывы рассмотреть вопрос о внесении голливудского актера в базу «Миротворца». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Здравствуйте, друзья! У микрофона Алексей Осин. Очередной информационный час на «Радио Спутник». И гостем нашим станет Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник. Он на прямой связи со студией «Радио Спутник». Эдуард Александрович, я вас приветствую.
5: Добрый день, Алексей.
4: Ну, давайте начнем с противоречивых высказываний из разных башен американской администрации, о чем рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отреагировав на слова Рубио, что Вашингтон вряд ли может считаться беспристрастным в конфликте, поскольку он поддерживает Киев. Дмитрий Песков сказал, что в команде есть разные точки зрения. Трамп говорит одно, Рубио, получается, говорит другое. Вот есть ли эти самые башни, с вашей точки зрения, в американском руководстве? На руку ли это нам или вообще все равно? Идем своей дорогой, не обращаем внимания.
5: Мы перекидываем на них свои башни. В этом смысл. Есть вектор влияния различных людей.
4: Ну, в принципе, да.
5: Мы об этом же говорим. Ну, я думаю, что в том виде, как у нас, она не существует, этих башен. В любом случае, там просто идут свои политические игрища. Выборы в Конгресс, в Сенат, которые должны быть. В принципе, Рубио как бы сейчас на это заточен. Единственное, то, что Дмитрий Песков сказал в своем ответе фактически, о том, что непонятно, с кем разговаривать. Вот об этом же речь идет. Если вы хотите чего-то достигнуть, надо, значит, сесть и разговаривать. А с кем разговаривать? Песков об этом говорит.
4: Ну, видимо, с Трампом. Это он же главный начальник.
5: Ну, на данный момент он. А завтра кто будет?
4: Ну, 2 года еще он. Будем надеяться, что ничего не произойдет. Нет, правда, искренне желаю.
5: Я понимаю, я не говорю, только с ним что-то случится. Ну, наш пресс-секретарь, пресс-секретарь нашего президента, он, в принципе, об этом говорит. О том, что непонятно различные заявления, как мы говорим, различных башен, да, или политических фигур американской политики. Кого слушать и с кем разговаривать. Вроде бы хозяин сказал первый о том, что все хорошо, и Владимир Владимирович у него лепший друг. А Рубио заявляет, да нет, он не лепший друг, потому что не может быть лепшим. Мы помогаем Украине убивать русских. Поэтому тут, я не знаю, вот эти заявления, которые делают американские политики, на что они основываются. Может, Рубио правду сказал за многое время? До этого же они старались об этом никогда не говорить, а сейчас он возьми, да что-то ляпни.
4: Ну, если не оценивать исключительно слова, да, то и давайте попробуем разобрать другую ситуацию. Что имеем? Вроде бы прямое финансирование из Вашингтона Если не прекращено, то сократилось. Тут давеча парламент американский одобрил, по-моему, 1 миллиард. Ну, в сравнении с теми сотнями, десятками, которые администрация Байдена присылала по тому же адресу, это все-таки мало. С другой стороны, конечно, это искусственный интеллект, это вот Карп, который приезжал, да, компания Palantir, помогающая наводить на наши объекты их дроны и ракеты и так далее. Потом спутниковая связь Илона Маска и так далее. То есть ощутимая помощь. Я думаю, если бы этого не было, могу ошибаться, но киевский режим продержался бы очень недолго, мне так кажется. Как считаете?
5: Не, ну, Алексей, ты правильно все говоришь. В принципе, об этом и Венц говорил, и Рубио сколько раз говорил, и Трамп говорил. Ну, если мы берем эту троицу, да, о том, что без поддержки Соединенных Штатов бы Украина не продержалась там несколько дней или несколько суток. Все правильно ты говоришь. Если чисто в деньгах измерять, да, американцы вроде бы на войну, на поддержку Украины для того, чтобы она воевала с Россией, они уменьшили. Но это только из бюджета, назовем, США. Но при этом же Трамп сделал еще заявление. Это ж буквально вчера сделали там, если говорим вот ту часть полушария, сегодня, о том, что они на этом зарабатывают. Деньги платит Европа, мы производим оружие, которое поставляется на Украину. Поэтому как тут считать? Деньги, которые из бюджета США уходят, да, их стало меньше. Но при этом суммарно, я думаю, сумма эта не уменьшилась. Поэтому все здесь, как говорится, на тоненького. Это все на словах. А на деле, ты правильно перечислил, космическая разведка, Palantir, многие другие составляющие, которые помогают воевать с Россией. А это никуда не ушло. Это так осталось.
4: Ну вот единственное, что, может быть, здесь, ну, хочется позитива какого-то поискать, это то, что американская экономика, она, в общем, здоровее не в размере, а в смысле состояния, чем европейская. То есть если они еще, так сказать, у них более-менее нормальное состояние вот дел, то у европейцев как-то все сложнее, и все сложнее и сложнее эти самые деньги находить. Они вроде там 90 миллиардов одобрили, а теперь почему-то говорят, что 30 дадут там сами, 40 на основе двусторонних договоров и так далее, а еще 20 где. То есть, ну вот какие-то непонятные вещи, хотя, может, я не до конца разобрался. Что скажете?
5: Леш, ну давай вспомним классику «Свадьба Малиновки». Когда персонаж сказал о том, что добери все, я тебе еще, себе еще нарисую. То же самое. Ну, это же деньги какие, это все виртуальные же. Цифры в компьютере. Их-то можно напечатать сколько угодно. Единственное о том, что ты правильно заметил, что экономика США, она сильнее и больше, чем экономика ЕС. Но при этом все заказы, которые делаются, это делаются на оборонных предприятиях Америки. За счет этого они эту экономику дальше поддерживают. Я не говорю о том, что часть денег дается через резервный фонд американский, который дается кредиты европейцам. Ну, там система финансовая так устроена. Что они дают в кредит, эти деньги тратятся в Америке. Ну, все счастливы. В принципе, американцы как с Первой мировой войны зарабатывали, так они продолжают зарабатывать. Если из позитивного говорить... Единственное, что я делаю отсылку к коляске, когда встречались наш президент с Трампом, то после этого вот эти изменения, которые ты перечислил, да, самое главное, которые начались о том, что прямой поставок оружия нет, и оружие стало поставляться меньше. Потому что производство различных вооружений американцев все равно не поспевает за нынешней войной. Но они не успевают это делать. Плюс они израсходовали то, что там на Ближнем Востоке. Пытаются еще дальше расходовать. Поэтому в этом плане, да, это большой плюс. Второй плюс. Ну, в принципе, Трамп, в принципе, честно сейчас говорит, да, о том, что он хочет, ну, не то, что дружить с Россией, но, по крайней мере, найти точки соприкосновения, которые бы помогали дальше существовать двум великим нациям. Он же об этом говорит. Поэтому заявление Рубио здесь правда в том плане о том, что Америка задействована в этой войне, и они сейчас пытаются как-то оттуда выйти. Но при этом...
4: Но продолжать зарабатывать при этом.
5: Да, зарабатывать раз, и тот политический класс, который борется с Трампом, они же в открытую говорят, да, нам война на Ближнем Востоке не нужна, нам нужна война в Европе, в Евразии. Поэтому деньги будут перекидываться. Вот ты назвал сумму 90 миллиардов, сейчас дополнительно обсуждается, чтобы выделить Украине еще 70 миллиардов.
4: А, то есть 90 это уже дадут, а 70 это другая сумма какая-то.
5: Еще дать 70. Ну, опять же, это же циферки, нолики в компьютере. Это бумага. Не более того.
4: Ну, вот в этой связи мы на неделе обсуждали очень активно письмо, открытое письмо Зеленского Владимиру Владимировичу Путину. И сам президент дал, в общем, исчерпывающий ответ. Я обращал уже в эфирах внимание на то, что Владимир Владимирович на фашистское приветствие, вот это «Слава Украине», да, которое было в ходу у членов ОУН, да, и УПА, запрещенных в Российской Федерации террористических организаций. Так вот, на это он ответил словами героя дагестанского Магомеда Нурбагандова. Он сказал: «Работайте, братья». А вообще, вот если рассматривать эту ситуацию, как считаете, много было мнений, вот хотелось бы ваше выслушать, что это было за, как говорил президент, за бумажка? Вот какова была цель этого выступления, с вашей точки зрения?
5: Ну, в принципе, цель-то понятна здесь. Цель заставить пойти на переговоры на тех условиях, которые интересны Украине, Европе и американцам. Ну, цель это была, да. Единственное, вот ты все правильно заметил, но самое главное, президент на что сказал? Ну, не хочу ругаться, да, там, я, в принципе, называю ПОЦ президента Украины.
4: На том языке, который вроде бы должен он знать, да?
5: Да, кто понимает, тот понимает, что это значит, да. А о том, что он с ним вообще встречаться. Кстати, это впервые он заявил. До этого же он не говорил.
4: Да, до этого говорил, пусть приезжает в Москву.
5: Ну, да. А сейчас в открытую сказал, ну, это хамство. Во-первых, как была составлена эта пасквиль, да, можно по-другому его нельзя назвать, как она была составлена. И Дмитрий Песков по этому поводу тоже четко отметил, да, есть какие-то вещи публичные, а есть какие-то непубличные. Если вы хотите о чем-то договариваться, значит, напрямую тогда обращайтесь к нам, а не делайте это публично. Ну, а здесь же, давай, ну, серьезно, ну, для чего они написали, да, и публично это все сделали? Показать о том, что мира хочет Украина, а Россия не хочет. В контексте этого Европа вооружается до 30-го года, Германия же заявляет, Англия заявляет о том, что Россия нападет на Европу в 30-м году. Поэтому это письмо больше адресовано для внутренней аудитории, чем для России. А Россию тем самым они хотят, ну как бы, честно скажу, знаешь, это унижение. Это просто унижение, в каком виде она, пасквиль этот был написан, и с этими требованиями, потом с его высказыванием. Меня единственное насторожило высказывание Поца, когда он сделал позже, когда услышал официальный ответ с российской стороны. О том, что я хотел по-хорошему договориться, а теперь мы будем принуждать Россию к миру на тех условиях, как я хочу.
4: Ну, последуют санкции, я сказал, если прямо уж точно говорить. Мы, значит, с нашей стороны последуют санкции. Ну, и да, и продолжает он, да, обстреливать, пытаться что-то сделать.
5: Ну, это же мы на себе ощущаем, о том, да, что последствия этих обстрелов, ну, то, что происходит в Крыму, да, это фактически происходит блокировка всей территории. Наземный транспорт в том объеме проезжать не может, по разным причинам, да, что по суше, что через мост. Остается только что морем доставка туда продуктов хотя бы, да, там топливо, плюс отдыхающие, которые хотят сорвать сезон отдыха, как говорить, нагадить, чтобы люди еще больше возмущались. Поэтому они четко выполняют ту задачу, которую для себя поставили. Гадить как можно больше и заставить Россию пойти на те условия, на которые хотят они. Вот об этом идет речь. И письмо об этом. И заявление Руби об этом. Условия, на которых мы хотим, как они говорят, мира. У нас на Донбассе давно уже такая поговорка. Мы не хотим мира, мы хотим победы. Потому что мир у нас с 2014 года идет. с Минских соглашений, у нас все время был мир. Поэтому слово «мир» для нас – это чуть другое понятие. Мы хотим победы.
4: Ну, а потом, действительно, ну, представим на сегодня, он же ведь писал о линии соприкосновения, то, с чего надо здесь остановиться, начать переговоры и так далее. Слова эти есть. Но ведь это не изменит-то суть этого режима, по которой еще довольно-таки плохо, с моей точки зрения, управляется. В каком смысле? В том, что могут отдельные какие-то структуры, люди вести свою собственную деятельность, и в том числе на нашей территории. И поэтому для нас это будет постоянный источник угрозы. Давайте представим, что сейчас все закончилось, что-то подписали, да, якобы у нас мир. И вы же, так сказать, на своем опыте знаете, что было в Донецке, да ведь? Мир 2014 года. И что, он был, этот мир? Нет, конечно.
5: Ну, ты сейчас сделал аналогию того, что мы сейчас помним еще, да?
4: Да, конечно, да.
5: Давай уйдем чуть-чуть дальше, на 100 лет назад. Вспомним нашу Первую Отечественную войну. Когда русская армия подошла к границам Российской империи, стал вопрос, что делать дальше? На тот момент главнокомандующий Михаил Кутузов, он написал письмо императору Александру Первому о том, что он считает нецелесообразно вступать на европейскую землю и освобождать ее, и там убивать, давай там, французов назовем, да?
4: Ну там и до французов еще надо было дойти, да-да.
5: Не, он причину объяснил, уже не просто рассказал, усталость армии о том, что не хватает, протяженность логистики увеличилась, ну, снабжение, все это существует. На что Александр Первый приехал к нему в Ставку, Вильню тогда еще, по-моему, Вильню сейчас. Когда с ним поговорил, и он ему объяснил, что если мы это сделаем так, то война опять вернется. Поэтому войну нужно в зародыше уничтожить в Париже. Поэтому наши войска в Париже оказались. Нужно из этого исходить. Аналогию истории. Историю нужно свою тоже знать. Поэтому линия соприкосновения, не линия соприкосновения. Но вот Лавров сделал интересное заявление в честь русского языка. Да, о том, что они предпримут все усилия, имею в виду власть. О том, что люди, проживающие на других территориях, в частности на Украине, у которых есть гонения по языку, а мы этого не будем допускать. Ну, уже есть понятие денацификации, в общем, да, это смена власти. А еще одна из причин, потому что идет гонение, еще идет уничтожение русского человека. Мы этого не имеем права допустить. Ну, понимаешь, сейчас иногда появляются некоторые высказывания, которые раньше не было. Поэтому заявление нашего президента о том, что с этой выскочкой ему встречаться нечем. Поэтому можно вести диалог, но при этом прекращение боевых действий, вот эта отсылка, которую ты сделал, да, работайте, братья, вы занимаетесь своим, а мы будем заниматься своим. Только на наших условиях, а не то, что вы хотите нам навязать.
4: Ну, во второй половине обязательно об этом поговорим, это тоже интересно. А вот те слова о том, что в Киев ездил некий известный всем крупный бизнесмен, Владимир Владимирович его не назвал, и он через этот разговор обставил, собственно говоря, вот эту последнюю часть, когда он сказал, что, значит, вот наши ребята все решат на линии соприкосновения. Время разговоров закончилось. Работайте, братья, он подвел итог. А вот вы считаете, что это за история была? Что за поездка? Ведь не Путин же посылал вот этого неназванного бизнесмена крупного. Вроде как своя инициатива была, или что это такое было? Как вы думаете?
5: Ну, здесь давай так. У нас же официальных нет никаких точек соприкосновения с украинским там, правительством, властями, политиками. Ну, официально нет, да, потому что на Украине принято положение, закон о том, что они не имеют права с нами разговаривать. Поэтому появляются посредники. Мы говорим о знаменитом нашем человеке, да, который с самого начала участвовал в этих процессах, в обменах, которые были первые. За Абрамовича, я имею в виду. Речь же о нем же идет. Ой, прошу прощения. Да, за ним, за Абрамовича. Вопрос-то в другом. Там же Владимир Владимирович еще же одну приоткрыл страницу, о которой он же не любит никогда говорить, но он же ее приоткрыл, что, назовем, неназванный человек, который приехал на переговоры, он приехал по просьбе Зеленского.
4: Да, то есть их пригласили, да.
5: Да, о том, что Зеленский хотел сделать предложение о прекращении боевых действий на определенные дни. И наш же президент же на это указал, о том, что он сам предложил и сам же после этого все это нарушил. Тут же в этом еще была его логика ответа. Что, ну, о чем с ним разговаривать? Он сам идет на поклон, вроде бы как, да? Ну, давай так, не на поклон. Он идет на определенные политические уступки, чтобы разговаривать с нашим президентом. Но при этом сам же свои намерения нарушает. Старобельский. Вот этот же момент, это связано со Старобельским.
4: Угу. Но это же не... Эдуард Александрович, это же нелогично. Ну, действительно, он вроде приглашает, давайте приезжайте. Вот, уважаемый бизнесмен, приезжайте, начнем разговаривать. Значит, происходит какой-то разговор, и после этого он начинает вот эти вот действия, да? Или вот как это можно объяснить с точки зрения логики?
5: Здесь можно, политической. Так, с психологической точки зрения это раздвоение личности. Или он играет чужую игру, скорее всего, игра англичан. Затянуть время. Потому что на этот процесс больше здесь влияет англичане, чем американцы. Поэтому-то это вот и происходит.
4: Ну, вот, да, я слушаю.
5: Понимаешь, Леш, ну вот давай так. Уже было сказано, с кем разговаривать на Украине. Это первая часть. Одно время поднимали вопрос о том, что легитимность украинской власти, потом она как-то ушло, сейчас обратно об этом говорят, да, легитимна ли власть. С юридической точки зрения. С кем разговаривать? Потому что они говорят, что легитимность власти мы можем сделать после того, как будет подписан договор о мире и через полгода. Соответственно, бумагу кто-то подписал, а эта бумага будет иметь силу. Ну, тут все в комплексе идет.
4: Не, если за этим будут конкретные действия стоять, то бумага бумагой. Но, предположим, если они вот прямо сейчас уберут войска из Донецкой области, да, то это уже никуда не денется, чтобы они там не подписали и от чего бы они не отказались. Разве нет?
5: Ну, давай так. Если мы... До этого же тоже не звучало ни из уст президента, ни из уст министра иностранных дел, ни из уст Пескова. О том, что они должны выйти только с территории Донбасса, и на этом все заканчивается. Там же сейчас же звучит о том, что они должны выйти с территории Российской Федерации.
4: Угу.
5: Донбасс как бы теперь уходит в сторону. Остается теперь у нас еще вопрос, это Херсона и Запорожье, который до этого официально вроде как бы не обсуждался. Но по Конституции России эта территория принадлежит Российской Федерации. И там же продолжение идет о том, что безопасность. Мы можем гарантировать безопасность только той территории, на которой не будут находиться украинских военных. Ну и опять же, где эта линия, да? Ну, я говорю, эта линия в идеале должна идти по Днепру. Ну, в идеале.
4: А Одесса?
5: Тогда можно говорить о том, что...
4: А Одесса?
5: Ну, Одесса, это... понимаешь, здесь даже нельзя об этом говорить. Это аксиома. Николаев, Одесса – это два города, которые созданы русскими, ну, русскими. Потому что если бы не императрица Екатерина, то неизвестно, что там вообще было. Поэтому это даже я не называю эти два города, они автоматом туда входят. Херсон, Николаев, Херсон, Одесса. Но водораздел – это по Днепру. Потому что тогда безопасности мы себе не можем гарантировать.
4: А в этом плане, да, вот водная артерия, это как преграда, да, если с военной точки зрения смотреть.
5: Ну, это не только преграда, это, во-первых, еще питьевая вода.
4: Для,
5: ну, я не
4: для
5: люблю
4: Донецка.
5: К этому возвращаться, но, в принципе, питьевая вода необходима для Донбасса, для Ростова и для Крыма. Это Днепр. Ну, другой артерии водной, пригодной для питья, пока не существует. Ну, это сельское хозяйство, это промышленность, производство, ну, все вместе, слагаем.
4: И вот, чтобы закрыть первую часть беседы, спрошу так, на минуточку, ответ даже чуть-чуть меньше. Вот факт этого письма, вот эти вот судорожные атаки, так сказать, бравада Зеленского, говорят ли они о том, что ситуация для него сейчас не очень хороша? Или он в порядке, как считаете? И говорит с позиции силы?
5: Но мне трудно сказать, какая у меня ситуация в голове, какая каша. Я думаю, в принципе, вот эта встреча, которая происходит сегодня в Англии, да, может, она уже прошла, где президент Франции, премьер Германии, премьер Англии и Зеленский какие-то обсуждали дальнейшие шаги, как они говорят, по урегулированию этого конфликта.
4: Как всегда, нет, без нас, там... да. Эдуард Александрович, да. Новости.
5: Просто, если кратко, я тебе так скажу. У Зеленского, у Поца все хорошо, как он считает.
4: Ну, дай ему, так сказать, чтобы было похуже. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник в эфире «Радио Спутник». После новостей продолжим беседу. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
6: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
6: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
6: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
6: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 4 человека погибли и 1 пострадал в результате ДТП с 3 автомобилями в Ставропольском крае. Об этом сообщила госавтоинспекция региона. Отмечается, что одна из машин выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с 2 автомобилями. Уточняется, что личности участников автоаварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 16 часов по московскому времени составила почти 49%. Об этом сообщил член ЦИК Армении Жирай Карапетян. В Армении сегодня проходят выборы в парламент. В них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%. Президент США Дональд Трамп исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном. Глава Белого дома допустил, что это последует за достижением сделки, если Тегеран проделает хорошую работу. Ранее агентство Reuters сообщило, что США подготовили и разослали проект резолюции к заседанию Совета управляющих МАГАТЭ, в котором потребовали от Исламской Республики предоставить Международному агентству точную информацию о ядерных объектах и запасах обогащенного урана на иранской территории, а также доступ для проверки этих данных. Франция и Кипр подпишут соглашение, по которому французские войска получат право на размещение на территории острова. Об этом сообщает газета «Политика». В конце апреля президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Франция разместит войска на Кипре в гуманитарных целях. Подчеркивается, что документ будет подписан министрами обороны Франции и Кипра. Договор определит условия, на которых французские войска будут размещаться на острове и проводить там учения, в том числе и совместные, а также ряд других аспектов партнерства в области обороны. Армия Британии выделила около 24 миллионов долларов на борьбу с наркоманией среди военных на фоне растущих опасений из-за злоупотребления военными кокаином и стероидами. Об этом сообщает издание Sun. Отмечается, что средства пойдут на тестирование. В частности, планируется проводить до 125 тысяч тестов в год, а также на образовательную антинаркотическую программу. По данным издания, в последнее время в британской армии растут опасения по поводу злоупотребления кокаином, а также стероидами для набора мышечной массы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
10: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Продолжаем разговор с Эдуардом Басуриным, общественным деятелем, политологом, полковником. Я Алексей Осин в студии. Эдуард Александрович, ну давайте теперь к тому, что на Земле происходит. Может, к политике большой еще вернемся. Возникло ощущение, не знаю, поддержите вы меня или нет, что лед немножечко тронулся. Пока не теми темпами, которые были в начале года, но что-то на линии боевого соприкосновения начинает происходить. Там нарушена логистика между Сумами и Харьковом, например. Взято там же село, которое называется Шевченко. Через него на казачью Лопань можно давить, скажем так. Ну и, собственно говоря, и в ДНР тоже тяжелая для ВСУ обстановка. Там, где Константиновка, и в Харьков, то есть, простите, в Запорожской области тоже некоторые продвижения. Вот если в целом все это попытаться оценить, что бы вы могли как эксперт военный сказать?
5: Ну, ты правильно заметил о том, что из тех пунктов, которые ты назвал, лучше всего ситуация сейчас происходит, это вот Славянск, район как бы Харьковское направление, да. Там у нас реально продвижение, и фактически мы теперь ствольная артиллерия, обычная ствольная, не спецартиллерия, обычная ствольная артиллерия может доставать до окраин как Краматорска, так и Славянска. Красный Лиман, там то же самое. Если говорить за Константиновку, ну, в Константиновке идут очень тяжелые бои в черте города. Вот в этом, да, в этом проблема. В охват у нас не получается сделать. Давай так, маленький кусочек дегтя. Часофьер в полном объеме мы сейчас не контролируем. Противник смог в свое время зайти, и он... А Часофьер – это возвышенность перед Константиновкой. Почему стратегическое значение имеет этот город. Вот здесь вот есть небольшие сложности. Если говорить по Запорожью, ну по Запорожью то, что подходит к водохранилищу Каховскому, есть небольшие успехи у противника. То, что сюда между этой частью и Донецка, да, мы начинаем их продавливать. Вот если мы говорим с военной точки зрения. Да, наш президент говорит о том, что везде идут бои, везде есть продвижение. Но они не такие, как хотелось бы обычному обывателю. Ему хочется каждый день слышать о том, что победное шествие идет, мы освобождаем населенными пунктами, пачками. Но пока этого нет. Но вот если мы брать северную часть, как Донецка и примыкающую Харьков, вот из этих всех пунктов самая лучшая ситуация по продвижению происходит именно там.
4: И ваш, если можно, я понимаю, что здесь о прогнозах говорить не приходится, но тем не менее, если посмотреть ближайшую перспективу, чего можно ожидать? Такая пауза. Тяжело, да, я понимаю, ладно, поставил в тупик немножечко.
5: Нет, не в тупик, нет, я же всегда отвечаю на любой
4: вопрос. Нет, вы абсолютно откровенно, за что вам спасибо большое, кстати.
5: Ну, перспектива в чем заключается? В принципе, я не скрываю о том, что нужно изменять тактику ведения боевых действий. Ее нужно видоизменить. Тогда у нас и продвижение станет лучше быть, и, соответственно, потери у нас будет тоже меньше. Если мы не изменим тактику ведения боевых действий, это будет идти очень долго. Потому что война изменилась, и, в принципе, беспилотниками сейчас Украину просто закидывают. Различные модификации, и с каждым разом больше, больше и больше. И фактически они сейчас воюют не живой силой в том виде, как мы сейчас и подразумеваем, да, операторами, который может управлять уже не одним дроном, а там до 10. Ну, за счет тех же американцев и других фирм, которые опробовывают различные схемы управления беспилотными аппаратами с какой-то удаленной точки. Поэтому в этом плане нельзя сказать, когда она закончится. Да? Мы закончить можем ее сами, если мы этого захотим. Знаешь, вот есть такое выражение интересное. Когда объявляется отечественная война, мы побеждаем сразу. Когда объявляется государственная война, как получится. Это опять же из русской истории.
4: Нет, но отечественная война, это значит, что под ружье должны встать миллионы наших соотечественников. Если я правильно понимаю.
5: Это не только об этом речь идет. Нет, я как раз не об этом сейчас веду.
4: А что вы имеете
5: в виду? Я веду о том, что консолидация у граждан, общества и власти, тогда происходит этот... И, соответственно, принцип управления этими процессами, он видоизменяется. Я об этом веду. Просто сейчас кто-то будет говорить о том, что нужна мобилизация. Опять же говорю, если в том виде, как идут сейчас боевые действия, мобилизация вообще никакая не нужна. Оно, смысла в этом нет. Вот просто нет. Люди должны это понимать. Вот если будет видоизменена тактика определенная, что я подразумеваю? О том, что нужно уничтожать противника на глубину до 30 километров, выжигать. И тогда не будет очагов сопротивления. И тогда противника можно быстрее заставить капитулировать. Темпы продвижения просто тогда быстро увеличиваются. И он будет не успевать латать те дыры, которые будут все время образовываться.
4: Ну, просто вы в прошлый раз, если я правильно помню, говорили о том, что можно использовать вот те мощные там ракеты, типа Ярса и Тополя, которые меняют сейчас на новые модификации, но, собственно, они в рабочем состоянии. Но у меня тогда вопрос к вам. Ну, вот смотрите, это действительно такая жуткая штука, даже не в ядерном исполнении, а просто в простом, в конвенциональном, как говорят. Если на линии фронта там несколько бойцов на километр сейчас, как говорят, могу ошибаться, то тогда какой смысл использовать вот такое оружие? Оно, видимо, будет полезно, если там какие-то скопления будут военнослужащих и техники, или я что-то не понимаю, я как обыватель спрашиваю.
5: Нет, ты правильно понимаешь, все правильно ты говоришь. Нечего гоняться с булавой за комаром, да? Это смысла нет. Но здесь нужно две вещи разделить. Во-первых, чтобы она прилетела там, где есть ППД, назовем, да? Или логистический хаб какой-то. А второе, это чисто психологическое. Ну, ты правильно сказал, потому что мощное взрыва будет такой степени и разрушение в округе, что это будет эффект, это будет не красные линии, о которых мы говорим, да? Это будет эффект, который уже будет на земле. Просто здесь у нас произошел один разрыв, когда в свое время был завод, сейчас это уже не секрет, они брали старые боеприпасы, доставали оттуда тротил и потом создавали так называемую активную защиту для танков. И это поставлялось тогда в Россию. Вот делалось на Украине. И там были запасы где-то порядка 12 тонн в тротиловом эквиваленте в одной точке. И он взорвался. Форточки у людей вылетели на расстоянии 40 километров.
4: Ну да, это, помните, по-моему, в Бейруте какая-то емкость с чем-то взорвалась. Ну,
5: что-то из этой серии, когда взорвался та называемая селитра.
4: Селитра.
5: На теплоходе, на корабле. И сколько было пострадавших и радиус. Там же был громадный радиус. Я об этом речь вел. Их же не нужно запускать десятками. Просто показать о том, что жизнь гражданина России, русского солдата, российского солдата, она выше и ценнее, чем стоимость этого изделия. Я об этом речь вел.
4: Это понятно, но просто вот судя по письму, по вот этим ударам по мирным людям, по Старобельску, нас провоцируют именно вот на это. Значит, рассчитывают на что-то, да, что за этим последует, не знаю, наверное, из Европы, может быть, из США, может, удастся американцев вернуть в конфликт и так далее. То есть мы тогда сделаем то, чего они от нас ждут. Может быть, именно поэтому Владимир Владимирович политическое решение не принимает. Я просто пытаюсь найти какие-то вот объяснения, логику.
5: Ну, почему решение наш президент принимал то или иное, это только он сам знает.
4: Это понятно, да.
5: Да, в принципе, он же чуть открыл, опять же, да, маленькую страничку, связанную с Орешником. Он же там четко указал о том, что боевая часть это была, называемая обманка, болванка. Мы на практике просто продемонстрировали, что какое есть у нас оружие, раз. Второе, посмотрели степень разрушения на земле, два. И он же потом сказал о том, что в дальнейшем мы будем запускать по густонаселенным частям. Потому что выборочно она прилетает туда, куда необходимо. Да? Там, допустим, разброс составляет, там, может, пару метров от точки, куда она должна прилететь. Но, понимаешь, вот почему это все происходит? Это на мой взгляд. О том, что такой противник в лице Зеленского и других политических деятелей мира считает о том, что мы слабы. Мы не будем этого делать. И поэтому они все время ищут где-то точка, при которой все, дальше уже нет, как говорится, сзади Москва, отступать некуда. А прилет такого изделия сразу охладит пыл. Ну, просто сразу пыл охладит и все.
4: Ну, или увеличит визг.
5: А какой риск?
4: Визг, в чем риск? Не риск, а визг. Визг.
5: А, ну, визг, ну, в принципе, для этого, в принципе, все и делается, чтобы визжать. Ну, только так, ну, визжать и все. Ну, давай вот посмотрим на север, да, рядом с Питером Финляндия. Нынешнее политическое руководство Финляндии в страну втянуло в блуд, потому что они как обиженные. А теперь не знают, как с этого блуда выйти. Вот я был в Карелии на Новый год, я разговаривал с людьми, которые там работают, живут в Финляндии, вот. Бывшие наши соотечественники имеют два паспорта, вот они приезжали, я с ними общался. Говорит, ситуация аховая. Не то, что там полупустые города, а недвижимости в продаже свободной до такой степени, ее никто не покупает, оттуда все уезжают. Финны же этого добились, они же этого хотели. Ну вот все, вот понимаешь, вот вокруг нас получается все обижены, поляки обижены. Недоприбалты обиженные, финны обиженные, шведы обиженные. Ну, все обиженные почему-то. Только все забывают, если бы не русский солдат, этой нации вообще бы не существовало. Вообще. Вот эстонцы с литовцами забыли о том, что когда шведы там находились, им было запрещено разговаривать на родном языке. Кто это сохранил? Русский солдат. Ну, за это нужно обидеться на него. Поэтому нет. Сила... демонстрацию, которую мы можем осуществить, но опять же, это политическое решение, это не визг он будет, да, но тогда он начнется не сильно визг, а скулить будут.
4: Скулёж. Ага.
5: Да, а это же чуть-чуть другое.
4: Но вот
5: кстати, это реально это другое.
4: Ступ-то говорит, кстати, президент финский о том, что наши отношения не будут прежними, но они должны быть. У нас с Россией граница 1300 километров, придется поддерживать политические отношения, буквально почти близко к тексту цитата. Ну, то есть он уже не первый раз говорит, что надо бы вообще повернуть назад. А, кстати, если он какие-то шаги предпримет, мы пойдем навстречу, как думаете?
5: Ну, а какие шаги? Они выйдут из НАТО.
4: Границу откроют, например, перестанут там стену строить, взаимоотношения какие-нибудь там экономические опять возобновят. Они же были.
5: А он это сделать? Не, он же это сделать не может. Он же ж в коалиции находится. Он из НАТО выйти не может, да. Он из ЕС выйти не может. Ну, не может он выйти. Поэтому это решение не Стуба или там других каких-то политиков. Это решение коллективное, которое было принято в Брюсселе или там в каком-то другом городе. Он их выполняет. А нравится, не нравится, как говорил наш президент, а теперь по отношению к ихнему населению, терпи, красавица.
4: Не,
5: нет, ну, я честно говоря, да. Ступ, ну давай ступ. На одно лицо на него глянешь и поймешь, что с интеллектом там не очень.
4: Ну да, природа, природа отдохнула. Нет, я же не о том. Смотрите, Турция ведь тоже страна НАТО, а наши люди туда ездят отдыхать. У нас достаточно такие плотные экономические взаимоотношения. Мы им строим атомную станцию, мы им построили Южный поток и так далее. Или это особый случай какой-то?
5: Это особый случай. Во-первых, Турция, она превратилась в хабом. Как экономическим, так и политическим. Энергетическим. Турция решает свои проблемы за счет этого.
4: А Финляндия не может при этом, да?
5: А Финляндия не может. Ну, Турция же не входит в состав ЕС.
4: Нет,
5: сколько там уже? Лет 20 им морковка перед носом водят, а находят какие-то все время причины, по которым это не произойдет.
4: Даже больше, в два раза. 40 лет они стучатся туда.
5: Стучаться одно, когда там было уже решение о том, что пройдет какой-то срок, а не этот, но потом они все время отодвигали по разным причинам, там каким-нибудь экономическим, политическим, но морковка все равно находится. Поэтому Турция здесь, нельзя их сравнивать с другими странами. Ну, во-первых, давай так, Турция это все-таки нация, да? Ну, что бы ни было, это была одна из величайших империй в истории. Османская.
4: Османская, да.
5: Да. Ну, Речь Посполитая еще может снимем чуть-чуть. Кстати, из-за чего поляков, в принципе, ненавидит вся Европа. Потому что они всю Европу топтали, а потом Европа их всех уничтожала. Поэтому здесь сравнения нет. Я к чему о ступе вспомнил? Он, когда приезжает в Англию или в Америку, он говорит о том, что Россия враг. Когда он возвращается к себе в Хельсинки, он говорит, ну, мы вроде уже не враги, но друзьями никогда не будем. Ну, флюгер, ну просто флюгер. Ну просто определитесь, с кем вы. Если вы о народе думаете, тогда границы сами откроются. Тогда они вспомнят, за счет чего Финляндия поднялась экономически. Тот подъем, который знаменитый финский, так называемый феномен, он за счет Советского Союза был. Когда это было как хаб между Советским Союзом и остальным миром. За счет же этого тогда Финляндия поднялась.
4: И, кстати, президент тогдашний Урха Калева Кекканен, он же был у власти, по-моему, 35, что ли, лет. Это к разговору о том, что вот несменяемость, сменяемость. Если хороший лидер, то почему же, зачем же с ним расставаться-то? И Финляндия при Кекканене, она действительно стала процветающей страной. Тут вопросов нет.
5: А в общем-то, уровень жизни Финляндии был очень высокий. Ну, это правда.
4: Правда.
5: И если мы говорим финнам, а зачем было менять, да, тот политический устой, который был? Ну, их все устраивало. Ну, финские товары продавались по всему миру. Качество было хорошее. Они реализовывали весь товар. Он же не в складах находился, он весь уходил. Поэтому то управление старое, это старая школа. Почему наш президент вспоминает Шрёдер? Это старая школа. У них менталитет другой был, восприятие. А эти, что они? Они получили все готовенькое. Ничего, я имею в виду страны в том виде, как они были. Поэтому они ничего не прилагали усилия, чтобы эти страны добивались чего-то хорошего. Они делают все, чтобы эти страны просто исчезли. Физически. Потому что рождаемость там же очень катастрофична. Да, у нас проблема, но у них-то эта проблема еще больше. Ну, и это все слагаемое идет. Ну, поэтому финны говорят, да, граница длинная. Денег дадите, ну, значит, мы как-то будем ее защищать. Может быть. А денег не дадите, мы физически это сделать не можем. Поэтому ступ и говорит об этом.
4: И еще одна важная тема, значит, взаимоотношения между Украиной и Польшей. Тут на неделе привезли кости гнусного бандеровца, Мельникова.

0: Руки идут по поводу ООН, да, и бандеровцев, и мельниковцев. Вот как вы считаете, это игрушечный скандал? Или Польша действительно задумалась о чем-то? А Украина просто откровенно плюет на поляков со своими вот этими деятелями националистическими?
1: Ну, ты выхватил фразу, которую я сказал, хотел сказать, да, наша поговорка, пословица «не плюй в колодец, с которого ты пьешь воду». Поэтому украинские политики наплевали. А со стороны поляков это было не наиграно. Это реально, они как считают, это их душевная боль, рубец на сердце. Потому что даже при независимой Украине этот же вопрос на политическом уровне так и не смогли решить. Начиная от первого президента и заканчивая нынешним. Так они и не пришли к тому, чтобы было покаяние за то, что тогда было совершено. Поэтому поляки и восприняли этот момент так. Они многое могли бы простить, да, но именно это простить они не могут. И последствия, я не знаю, для Украины это может быть очень серьезные последствия, если это будет и дальше продвигаться эта идея. Потому что вот что там сейчас сказал президент, да, он попытался вроде бы как защитить Зеленского, о том, что это нация, которая имеет свою историю, но есть вещи, через которые переступать нельзя, а это убийство поляков. Поэтому нет, мы на это не согласимся.
0: Там даже потребовали ведь изменить название подразделения войскового, там как-то Герои УПА, что ли, оно называется. Ну, не суть важно. Но тут вот у меня к вам такой вопрос. А зачем Украина педалирует эти дела? Ну, хорошо, есть этот болезненный вопрос, ну и молчали бы про него. Они же берут вот эти пантеон героев, перезахоронения, нарочно, прямо вот назло полякам названия дают своим, так сказать, частям воинским. Если бы молчали, может, ничего бы и не было. Зачем им это нужно?
1: А здесь просто, если мы говорим, трагедия этого государства, да, нужен герой, а других нету. Все, которые были, от них они отказались. Или это был советский строй, или это была Российская империя, они от них отказались. Которые там выросли, росли, даже писали, если мы говорим, писатели, поэты или художники изображали пейзажи той части Украины, в которой они жили. Они же от этого все отказались, а герои нужны. Ну, по-другому за собой повести очень сложно. Нужно показать какого-то ватажка, который в те даже времена не боялся, и вот он боролся за независимость самостийной Украины. А других нету. Ну, просто других нету. Не придумали. Из нынешних некого был Саша Белый. Ну, потом выяснилось, что все-таки бандюган. Ну, не получается с него сделать. Из президентов, которые были, тоже не получается сделать. Потому что это было на глазах. А с этого попытаться сделать. Вот поэтому вот этот момент, это трагедия, давай так, того политического руководства, потому что они видят, что им кто-то нужен ватажок, а выбрать не с чего.
0: Осталось у нас...
1: Был там момент, когда они посягнули о том, что Иисус это хохол. Ну, его не приняли. Ну, все, а больше некого.
0: Это просто смешно, да. Минутку у нас буквально осталось. Тут, значит, атаковали автомобиль одного из конструкторов Майдана, Тягнибока, националиста. Значит, в тяжелом состоянии он находится. Плюс там еще на неделе умер, отдавший приказ Белгород в 22-м году обстрелять. Как считаете, это вот началась охота за одиозными украинскими деятелями? Или это так,
1: нет,
0: детали?
1: Нет, с полковником это цирроз печени, надо меньше пить.
0: А, понял.
1: А Тягнибоком он не конструктор, это тот, кто возглавил партию «Свобода» националистическую, официальная, которая была. И они с этими лозунгами тогда еще ходили. Просто хотел бы напомнить, что «Свободу» создала партия регионов. Ну, назовем так, Медведчук, не Медведчук, а Янукович, да, его окружение. Вот они создали этот Тягнибока. Поэтому одного достигла кара, надо меньше пить, а второй договорился.
0: Ну, кстати, Тягнибок, Клич...

Кличко, Яценюк были вот эти три говорящие головы Майдана. Ну ладно, это в следующий раз обсудим. Спасибо большое, Эдуард Александрович. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Самаре и Баку. Семь в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по селу Ближней Белгородской области. Президент США утверждает, что свои операции против Ирана оказывают услугу миру. Французские военные протестируют новую систему управления боем вместо американской. Подробности далее. ВСУ нанесли удар по селу Ближней Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Погибла женщина, мужчина получил ранение. Для атаки боевики использовали FPV-дрон. Уточняется, что машина, в которой находилась пара, получила повреждения. Также в округе в селе Ясные Зори при атаке дрона повреждена кабина грузового автомобиля. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Владимиром Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Лидеры Евротройки и Зеленский планируют провести встречу в воскресенье в Лондоне для обсуждения потенциальных переговоров с Россией. Барро вновь повторил, что Франция якобы никогда не исключала возможности ведения диалога с Россией. Лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с главой киевского режима по поводу украинского регулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели. Президент США Дональд Трамп утверждает, что свои операции против Ирана оказывают услугу миру. При этом глава Белого дома назвал Исламскую республику могущественной и очень опасной страной. Дональд Трамп утверждает, что американский конфликт с Ираном не является бесконечной войной. США заберут уран с территории республики, независимо от исхода переговоров. Американский лидер также добавил, что по-прежнему намерен уничтожить запасы обогащенного урана после того, как США извлекут его с иранской территории, отметив, что пристально следит за попытками забрать ядерный материал в обход Вашингтона с помощью космических аппаратов для наблюдения. Дональд Трамп также выразил готовность к прямым переговорам с верховным лидером Ирана Маджтабой Хаменеи в случае его заинтересованности в этом. Французские военные на июньских боевых учениях протестируют новую систему управления боем на основе искусственного интеллекта под названием «Аркаида», которая была разработана в качестве замены американской системы Maven. Об этом сообщает издание Defense News. Аркадия – ответ Франции на Maven, поскольку использование американской системы членами НАТО поднимает вопросы цифрового суверенитета и заставляет страны задуматься, следует ли им слепо принимать американскую систему или искать другие решения. Официально Кишинев своими действиями не сближает, а отдаляет Молдавию от Приднестровья. Об этом заявил депутат Верховного Совета Приднестровья Вадим Кравчук. Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Кивер ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья. Кравчук считает, что так называемый фонд конвергенции может привести к колоссальной гуманитарной катастрофе, так как остановит экономику Приднестровья, и тем самым государство не сможет выполнять свои социальные функции. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18.04 в российской столице. Начинаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Я всех приветствую. Украинские войска продолжают обстреливать и Запорожскую АЭС, и ее город-спутник Энергодар. Вот буквально 15 минут назад на ленту информагентства поступила информация о том, что Энергодар вновь обстрелян. И на фоне этого эксперты МАГАТЭ включились в процесс для того, чтобы не допустить предотвратить разного рода эскалационных процессов, связанных именно с ремонтом той или иной электропередачи, которая к станции подходит. Теперь они будут следить еще и за разминированием. Обсуждаем, поможет ли это каким-то образом повысить ядерную безопасность. В этом нам поможет эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, я так понимаю, раньше МАГАТЭ следили непосредственно только за тем, когда велись сами работы ремонтные. Теперь они будут наблюдать еще и за процессом разминирования со стороны российских сил.
3: Ну, тут действительно немного расширяется их вроде как функционал. Хотя, опять же, изначально рассчитывали на то, что они станут, по сути, гарантием безопасности станции, что Украина не будет бить по АЭС, если там размещены наблюдатели МАГАТЭ. Но в итоге мы увидели, что Украина и это игнорирует. Во многом, в общем-то, по вине самого МАГАТЭ, потому что их специалисты, руководство МАГАТЭ отказывалось называть сторону, кто обстреливает станцию. Они фиксировали сами обстрелы. Говорили, что да, вот есть опасность ядерной безопасности и так далее, и так далее. Но при этом не говорили, откуда, условно говоря, прилетают снаряды. Хотя очевидно было, что Украина обстреливает атомную станцию, вот, и различные объекты. Вот недавно даже по непосредственно корпусу машинного зала, в общем-то, пролетело. Но при этом МАГАТЭ, опять же, ничего не говорят. И это порождает вот как раз-таки усиление подобных ударов. Но раз вы не называете, что Украина создает ядерную опасность, ну и ладно, как бы мы дальше будем бить. Поэтому то, что они там будут наблюдать за разминированием, опять же, не добавляет непосредственно безопасности станции. То есть это не останавливает обстрелы, которые продолжаются уже, опять же, не первый год. Поэтому рассчитывать на то, что новые полномочия там позволят изменить ситуацию, наверное, было бы, в общем-то, наивно. Но, опять же, хорошо, что они хоть как-то есть, хоть сами обстрелы фиксируют. Это дополнительное такое окошко, некое информационное в мир, который показывает, что Украина спокойно себе обстреливает атомные станции, создает угрозу ядерной безопасности, и в этом плане совершенно это неадекватные действия.
2: А что тогда в таком случае может помочь как раз МАГАТЭ открыть глаза, я не знаю, открыть рот для того, чтобы прямо назвать ту сторону, которая этим занимается? Должны, я, конечно, этого не хочу, никому не желаю, но должны пострадать или погибнуть те наблюдатели, которые там находятся? Вот что должно произойти?
3: Ну вот тут действительно логичный вопрос, что должно уже наконец произойти, чтобы они назвали, значит, сторону, которая обстреливает Запорожскую атомную станцию. У них, кстати, была угроза жизни уже сотрудников. Они же раньше даже, ну как бы, что делали с самого начала присутствия миссии МАГАТЭ, они заезжали в Европу, там в Польшу или в Словакию, в Венгрию, оттуда ехали на машине там всю Украину к линии фронта и перебегали линию фронта. То есть в этом плане, конечно, там договаривались о том, что давайте прекратим обстрел. И пока в итоге не дошло до того, что их, собственно говоря, украинцы при попытке сменить состав этой наблюдательной миссии не обстреляли, вот, они не прекратили перебегать линию фронта и настаивали, нет, мы специально будем заезжать через Украину. Вот это наша политическая позиция. И только после того, как их там чуть не убило, они стали заезжать через Россию. Вот, пожалуйста, как бы отношение, в общем, тут непосредственно МАГАТЭ даже к собственному персоналу. Вот. И после этого они все равно не говорили, в общем, что Украина обстреливает атомную электростанцию. Поэтому тут действительно непонятно, что они готовы на что пойти, там, в угоду чему принести жертвы, чтобы это назвать. Но, опять же, вот такая позиция как бы у руководства МАГАТЭ.
2: Да, и мы пока не особо с ней ничего, к сожалению, сделать не можем, несмотря на то, что там и Гросси регулярно приезжает. Но он приезжает, говорит, что очень обтекаемыми, причем словами говорит, что нельзя допускать эскалации, ядерные станции — это не место для обстрелов, и при этом, да, продолжает умалчивать, кто эти обстрелы производит.
3: Да, да, это их позиция текущая. Они говорят, что надо обеспечить ядерную безопасность, необходимо, значит, прекратить обстрелы, это не место для конфликта и так далее. Но, опять же, мы видим, что Украина-то неоднократно атомные станции обстреливает. И Запорожскую АЭС, тут просто Росатом еще с 22 года сделал все, чтобы там не было ядерной катастрофы. То есть он остановил все энергоблоки, они переведены были в холодный остов. Соответственно, вот этот сам процесс остывания, скажем так, он продолжается же много месяцев, и Росатом все их перевел в холодный остров, поэтому станции сейчас нужно минимум энергии для поддержания каких-то там систем. То есть не нужно, самое главное, что в станции, нужно электричество для того, чтобы работала система охлаждения. Если вдруг система охлаждения при работающих реакторах остановится, вот будет как в Фукусиме. Вот там цунами смыло линии электропередачи, дизельный генератор затопило, и у них в моменте оказалась она обесточена. И все, система охлаждения не работала, топливо оплавилось, вот произошла катастрофа. И куда-то она под землю ушла и до сих пор там лежит оплавленная. Вот чтобы этого не было, Росатом заранее остановил все 6 энергоблоков. А Запорожская атомная станция, она крупнейшая в Европе, в общем-то, по номинальной мощности. То есть в этом плане только благодаря российским действиям мы не видим ядерной катастрофы. А Украина же обстреливала так, что там целый месяц не было электроэнергии, и все работало только на резервных, вот, дизель-генераторах, на резервных. Ну, вот, если бы все 6 энергоблоков были в горячем состоянии, в рабочем, тут непонятно, чем закончилось бы. Ну, вот. Ну, помимо этого, Украина же действующие атомные станции обстреливала, как бы, и, скажем, в старых российских регионах. Ну, вот. И это в этом плане их ничего не останавливает. И позиция МАГАТЭ, в общем, чем более мягче позиция МАГАТЭ, вот эти все обтекаемые формулировки мы слышим, тем больше уверенность Украины, что ей точно ничего не будет. И можно все что угодно обстреливать, в том числе там хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится на территории Запорожской атомной станции. И тоже, это тоже можно обстреливать. То есть в этом плане, опять же, безнаказанность порождает вот такую вседозволенность.
2: Игорь Валерьевич, а сейчас как станции себя чувствуют? Потому что вот эти ремонтные работы, которые, о которых мы говорили в начале нашей беседы, они же тоже нужны для того, чтобы обеспечить функционирование электроэнергии, потому что там и дизель-генераторы включали после очередного обстрела. Были же новости. Как там сейчас обстановка?
3: Да, ну вот сейчас, опять же, после регулярных обстрелов там идут восстановительные работы, но с учетом, конечно, безопасности самого персонала, и в основном станции там немного потребляют именно за счет того, что сами реакторы, в общем-то, не работают. То есть нужно только для сопутствующих систем контроля, в общем-то, запитывать электроэнергии. И проблема в том, что вот эта электроэнергическая составляющая ЗАЭС, она еще и полностью связана с горным спутником, в общем-то, с энергодаром. И вот тут проблема еще в том, что когда повреждения какие-то происходят, там, на линии электропередач, на подстанции и так далее, то, как правило, еще и весь город страдает, а там довольно большое население. И без электроэнергии остается. И была проблема с теплоснабжением зимой, в общем-то, потому что изначально все было завязано именно на атомную станцию. Вот. Поэтому вот тут скорее еще вопрос обеспечения местного населения электроэнергией.
2: Да, благодарю вас, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был в эфире «Радио Спутник». И тут слушатели еще вопросом задаются, для чего тогда это МАГАТЭ. Это вопрос, который пока, ну, лично я отставляю без ответа.

0: Кризис на Ближнем Востоке продолжается, он затрагивает разные отрасли, в том числе и авиационную. И как сообщил глава Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш, из-за резкого роста цен на авиационное топливо рискуют обанкротиться лоукостеры международные. Обсуждаем эту тему с авиаэкспертом Андреем Патраковым. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, насколько велик масштаб проблемы? Там в публикации Рейтер приводится одна уже обанкротившаяся компания. Продолжится ли этот процесс, если все останется вот на таком уровне?
1: Ну, тут, я думаю, я бы сказал, угроза больше для всей отрасли, не только для авиакомпаний бюджетных. Просто конкретно, если брать вот эту американскую авиакомпанию, то у нее была высокая зависимость от вот, цены за топливо, и она стала, так сказать, первой жертвой. Хотя, если брать ее конкретную историю, у нее и до этого были сложности, и вот этот вот фактор войны в заливе и высокая цена на авиакеросин просто ее добили в конце.
0: То есть под угрозой находится непосредственно вся отрасль. Насколько сейчас, вот по сравнению с началом конфликта, выросла цена на керосин?
1: Ну, по Европе, если брать, во-первых, в каждом регионе разное, вот, в Азии еще тоже, вот, то в целом, ну, практически в два раза увеличилась стоимость, а где-то и больше. Таким образом, топливная составляющая в расходе авиакомпании, если она там была условно там меньше половины, там, вот, ну, в неких вот средних соединенных цифрах, то она сейчас увеличилась, и это стало очень существенным ростом. Тем более, что если брать непосредственно операционные издержки, вот то, что тратится на производство полетов, то это иногда составляет больше 70%, а это уже очень критически, вы понимаете.
0: Как с этим могут бороться авиакомпании? Давайте начнем как раз вот с лоукостеров. Какие меры могут предпринять на текущий момент?
1: Ну вот я хочу здесь привести как раз пример, разницу там американские авиакомпании, лоукостеров, у них вот была высокая зависимость от топлива, стоимости топлива, то европейские, например, авиакомпании, та же EasyJet, например, у них есть наоборот преимущество тем, что они закупают топливо сильно заранее, и у них вот эта цена, она более стабильна, так как вот до кризиса эти цены были нормальными и до вот, начала там войны в заливе, и топливо уже авиакомпания купилась и на полгода в вперед, то вот это время еще есть. Но как только оно пройдет, да, вот эта стабильность на европейских компаний лоукостеров, которые закупали топливо заранее на полгода вперед, она тоже уже теперь вопрос под угрозой находится. Потому что со следующие полгода они будут закупать топливо по ценам уже новым. И вот это уже ударит по их экономике.
0: В таком случае можно ли говорить о том, что дешевые авиаперевозки в прошлом, или это не так?
1: Ну, как минимум, до стабилизации цен на мировом рынке нефти и энергоносителей, правильно сказать, и не только тут еще и газ имеет значение, вот, то авиакеросин вот пока что нет предпосылок того, что он станет вдруг сильно дешевле. Я думаю, рынок как-то адаптируется, но принципиально вряд ли мы вернемся к тем уровням цен, которые были до начала войны в Персидском заливе.
0: А Россия как себя в этих условиях чувствует? Наши лоукостеры почувствовали что-то или у нас пока все более-менее стабильно?
1: У нас в этом плане нет вообще практического воздействия, потому что у нас собственное производство, и у нас скорее вот мы сами экспортеры нефтепродуктов, у нас больше ограничивают нас на рынке через санкции. Вот, и при этом авиатопливо у нас собственного производства, и скорее у нас больше вопрос стоит о недостатке самолетов, который парк сокращается, но топлива у нас достаточно.
0: Скажите, пожалуйста, тогда как вот если в ближайшие, условно, как мы говорили, несколько месяцев ситуация не стабилизируется. Возможно ли, что, в принципе, не будут летать самолеты там каждый день между европейскими столицами? Реален такой сценарий?
1: Ну, я думаю, до такого, конечно, вряд ли дойдет, но то, что уже объявлено в том, что есть сокращение летной программы, что мы говорим не о там, низком сезоне, а наоборот о высоком сезоне, это тоже очень большой удар по отрасли в целом. Поэтому я думаю, отрасль адаптируется, вопрос какой ценой. Ну, если, например, будет урезана там в половину летная программа, это значит многие те, кто планировал отпуска, а уже рейсы какие-то были уже проданы, их придется отменять, и уже отмены были. И это значит то, что оставшиеся рейсы рейсы станут дороже, потому что при снижении числа рейсов стоимость одного рейса увеличивается, эффект экономии масштаба играет в обратную сторону. Поэтому это будет удорожание, и оно уже по факту началось, удорожание полетов.
0: А и даже в таком случае санкции с российских энергоносителей снимать не будут?
1: Ну, насколько я слышал, уже обсуждалось, и сама Великобритания уже объявила о том, что они уже готовы закупать и начали закупки авиакеросина, сделанные из российской нефти. Вот, поэтому в какой-то мере уже экономика берет верх над политикой.
0: Хотелось бы, конечно, чтобы так было всегда. Андрей, скажите, пожалуйста, если мы будем брать вот ближайшие перспективы, можем ли мы выйти там со своим как будто бы авиакеросином, нами производимым, куда-то в те места, где он сейчас нужен? Например, в Азию сможем поставлять его?
1: Ну, мне кажется, уже в какой-то мере через косвенное производство нефти и российской, имеется в виду, которую иногда даже не взять по прямой поставке, покупают, уже авиакеросин производится. Потому что, еще раз, при кризис-то вышел не то, что керосина нету, да, нет нефтепродуктов, из которых в том числе производится авиакеросин. Это просто нишевая история, это относительно небольшой объем, если брать во всех объеме всех нефтепродуктов. Таким образом, уже есть, значит, вот этот фактор. С другой стороны, у нас сейчас тоже есть некоторые временные сложности из-за там разных факторов и сезонных в том числе. И насколько я знаю, что авиакеросин тоже у нас правительство ограничило экспорт за рубеж. Но с нефтью, я так понимаю, таких ограничений нет.
0: И последний вопрос к вам у меня тогда будет. Если мы рассмотрим именно те крупные хабы, которые были как пересадочные, это Стамбул, еще ряд, повлияет ли это каким-то образом именно на международную логистику, вот эта ситуация конкретная с топливом, или все останется как было?
1: Ну, я могу сказать, уже это влияет, потому что, например, все, что было связано с перевозками на авиационном транспорте, воздушном как раз, в среднем уже на 30% удорожание произошло. Я просто знаю эти вопросы, связанные там с поставками там, запчастями, например, да, вот раньше запчасти какие-то там поставлялись там по одной цене, сейчас она вот на 30% выросла только из-за составляющей логистики, не учитывая другие факторы. То есть уже воздушная логистика выросла. Это обусловлено и как войной в Персидском заливе, потому что крупнейший хаб через вот этих вот стран Персидского залива, он выпал из воздушного пространства, условно, то и именно еще и цена на топливо увеличила вот этот вот составляющий в цене. Таким образом, суммарно на 30% уже стоимость логистики воздухом выросла.
0: Благодарю вас, Андрей Патраков, авиаэксперт, был в эфире «Радио Спутник».

0: Петербургский международный экономический форум 2026 года подошел к концу, а мы продолжаем обсуждать разного рода заявления, сделанные отдельными персонами в рамках форума. Собственно, сейчас поговорим о том, что сказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивную обувь, одежду, косметику, бытовую химию, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Также Богданов отметил, через какие каналы это реализуется. В общем, поговорим о контрафакте. В этом нам поможет сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин. Алексей Викторович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, в современной России основным каналом для того, чтобы у нас разные недобросовестные продавцы реализовывали свой товар, таким образом стали маркетплейсы? Или я не прав? Или сейчас по-другому?
1: Ну, нет, здесь вы не совсем правы, потому что канал, где реализуется какая-то продукция, ну, не совсем качественная или поддельная, в общем, их достаточно много. И маркетплейсы — это всего лишь один из них. И, в общем-то, они присутствуют даже в обычных традиционных офлайновых магазинах.
0: То есть мы можем прийти, условно, в своем городе в магазин из известной сети, сейчас не будем конкретизировать, и там тоже встретить подделку?
1: Да, конечно. Просто вопрос другой. Что мы называем подделкой? Вот здесь очень большая разница, потому что критерии вот этой подделки, они очень сильно разнятся в понимании потребителя и в понимании правообладателя, например, да, или в понимании налогового инспектора какого-то усредненного. Поэтому процесс такой неоднозначный далеко, да, но давайте лучше вернемся к заявлению. Uh-huh. Мне кажется, что заявление это выпущено в эфир с одной целью — каким-то образом обосновать следующие инициативы по дополнительному сбору денег, например, там с импорта смартфонов, компьютеров, спортивной одежды, обуви, не более чем. Это единственная цель, для чего это заявление было дано. Знаете, я бы хотел сам посмотреть какой-нибудь поддельный смартфон, но это было бы очень интересно, потому что все-таки это в любом случае высокотехнологичное изделие, оно требует обязательно какого-то заводского при участии, да, то есть его просто вот так вот где-то на коленках в подвале собрать невозможно.
0: Тем более, почему? Я вот вспоминаю историю, у меня знакомый приобрел iPhone в переходе в метро, там, правда, не за деньги, конечно же, которые предлагают в официальных магазинах, тогда они еще были, но, тем не менее, да, такой момент был, и потом там разные тоже истории же ходили. Вот, может быть,
1: ну, о таком... Ну, это было очень много лет назад, сейчас уже это не происходит. Знаете, потому что любой iPhone, например, его можно проверить, да, подключиться к сети вот этого Apple и проверить, эта сеть вообще там принимается или нет. Ну и, в общем-то, и в остальных телефонах тоже так. И этого нет, это было много-много лет назад. Сейчас рынок телефонов свободен от таких предложений в большинстве случаев. Может быть, где-то остались какие-то залежи или какие-то такие... пионеры, что вот они делают это все и продают. Но я давно уже не слышал, к нам не обращались, тем более по компьютерам. Вот. А, знаете, я думаю, что актуальность подделок, она на самом деле более важна в другой области. Вот почему-то, например, никто не говорит, что у нас подделывают продукты питания. Да, на форуме заявлений не было. А ведь самый массовый рынок подделок — это продукты питания. Вот подделывают рыбу, например, да, подделывают. И ее продают в огромных количествах в наших магазинах. И не надо никакой здесь таможни и импорта каких-то площадок, маркетплейсов. Обычным образом просто из одной рыбы дешевой делают другую рыбу дорогую. И продается она, и люди попадают на деньги и, в общем-то, не ожидают того эффекта от купленного товара. Вот я думаю, что вот этот рынок подделки продуктов, он для нас более важен и более критичен.
0: Угу. Алексей Викторович, хотел бы вернуться как раз к вашему тезису насчет того, что эта инициатива, она сделана для того, высказана, вернее, для того, чтобы в дальнейшем еще ряд мер озвучить. А каким образом это будет происходить?
1: Ой, ну вы знаете, сейчас очень много каких-то таких странных инициатив, они приживают, что самое удивительное. Да, вот, например, какой-то придумали термин «технологический сбор». Вот технологический сбор для поддержки производителей российских телефонов. Ну, здесь для начала надо пройти какой-то огромный путь, сделать предприятие, которое выпустит этот телефонный чип, вот, или что-нибудь, экран какой-нибудь, да, потом уже поддерживать. Ну, это какое-то несоответствующее реальной цели заявление. Вот вам, пожалуйста, пример. Вторая история – это вот бесконечный контроль, ну, вот с этими марками. Уже все устали от них. Уже даже я в магазине, когда прихожу, я уже не знаю, куда мне на кассу наводить сканер, чтобы у меня оплатился товар. Вот, и вот это уже перевалило за разумный смысл, понимаете? И во всех технологических изделиях то же самое. Поэтому термины придумываются. Технологический сбор, какой-нибудь утилизационный сбор, какой-нибудь там компенсационный сбор и так далее. Просто за этим придумает еще какое-то словосочетание. Оно будет вести только к одному, что товар для нас, для потребителей, будет стоить дороже.
0: Угу. У нас буквально полминутки осталось. Тут в как раз этой инициативе, оно в формате письма реализовано, еще предлагают уничтожать контрафакт, который будет обнаружен. Не кажется ли вам, мне, например, кажется, что было бы логичнее несколько видоизменить эту форму, если он опасности не представляет ни для кого, каким-то образом на благие дела это все направить, может быть?
1: Ну, потому что люди, которые дают эти предложения, очевидно, их зарплата и уровень жизни, он какой-то уникальный и не совпадает с тем, что в большинстве случаев у нас в стране есть. Конечно, для благие цели, для тех людей, которые, может быть, не могут себе позволить вот сделать какие-то такие распродажи этого товара, изъятого, да, если он действительно с нарушением, было бы правильно. А вот уничтожать, ну, это мы уже уничтожали продукты питания. Это называется расточительство, понимаете? Вот расточители, они люди нехорошие изначально, и идеи их нехорошие тоже.
0: Благодарю вас, Алексей Викторович. Время у нас эфирное к концу подходит. Алексей Ягармин, сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей», был в эфире «Радио Спутник».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Иран решительно и больно ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута. Об этом заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской республики Ибрахим Резаи. Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что Цахал атаковал южный пригород ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения Хизбалла. По информации Ливанского национального агентства, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах. Есть информация о раненых. США и Иран очень близки к заключению соглашения. Открытыми остаются пара вопросов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что если сделка с Исламской Республикой не будет заключена в короткие сроки, то Штаты закончат дело военным путем. Глава Белого дома добавил, что американские силы останутся в регионе Ближнего Востока, пока ситуация вокруг Ирана не разрешится. Кроме того, Трамп не считает, что силы США на Ближнем Востоке находятся в опасности. Сохранять присутствие в регионе, по словам президента, для штатов стоит очень немного. Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 16 часов по московскому времени составила почти 49%. Об этом сообщил член ЦИК Армении Жирай Карапетян. В Армении сегодня проходят выборы в парламент. В них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49% голосов. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Владимиром Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Лидеры Евротройки и Зеленский планируют провести встречу в воскресенье в Лондоне для обсуждения потенциальных переговоров с Россией. Барро вновь повторил, что Франция якобы никогда не исключала возможности ведения диалога с Россией. Лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с главой киевского режима по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели. Все британские атомные подводные лодки выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Об этом сообщает газета «Телеграф». Тем временем новые подлодки не поступят на службу еще много лет, подчеркивает издание. В начале июня СМИ писали, что британский авианосец вынужден отправиться на ремонт в порт Норвегии после участия в учениях НАТО. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18.33 в Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Я всех приветствую. На Кубе начали готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. Власти острова начали раздавать оружие гражданам, поскольку 5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти твердо намерены сменить государственный строй на Кубе и займутся этим после того, как завершат все дела с Ираном. Обсуждаем эту тему с профессором Санкт-Петербургского государственного университета, главным редактором журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. С нами на связи Виктор Лазаревич. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, насколько велика вероятность в ближайшие месяцы увидеть нам, помимо громких заголовков из Ирана, громкие заголовки из Кубы, потому что могут ли на них Штаты вот напасть в ближайшие месяцы?
4: Я по-прежнему склонен считать, что пока Трамп делает ставку на экономическое удушение Кубы, а его периодические заявления о том, что он возьмет Кубу, о том, что вот мы зайдем туда, и они сами сдадутся, это скорее элемент давления. Тем не менее, на фоне того, что в Иране у США идет все не так, как Трамп хотел бы, я не стал бы полностью исключать возможность того, что он хочет компенсировать иранскую неудачу успехом в каком-то другом месте, где ему может показаться, что все будет проще.
3: Есть информация, что оружие раздают уже, вернее, мирным гражданам на Кубе. Насколько такие действия могут помочь в случае, если действительно начнется? Потому что одно дело – это наличие баллистических ракет, наличие большого количества дронов, как это было в ситуации с Ираном, а другое дело – Куба. То есть как долго они смогут сопротивляться в случае такого сценария?
4: Во-первых, начнем с того, что на Кубе 2 миллиона резервистов. То есть люди, проходившие призывную службу в армии и умеющие стрелять. А сама-то армия не такая большая, 49 или 50 тысяч человек. Плюс на Кубе есть миллион участников народной милиции. У них уже оружие дома годами лежит. Кстати, один из факторов устойчивости режима. То есть миллион каждый десятый оружие им бывает дома, и тем не менее вход его не пускает. Кубинцы к войне наземной, к отражению наземной атаки готовятся десятилетиями. Если дойдет до масштабного вторжения, здесь они, конечно, могут показать определенное сопротивление, хотя в любом случае мощь американской армии несравнима с кубинской. И я думаю, что кубинцы не готовятся к отражению современной войны с использованием тех же дронов. Кубинская система ПВО рассчитана на отражение самолетной атаки, но я не уверен, что рассчитана, к примеру, на отражение атаки при помощи ракет. В этом смысле кубинская армия может нанести определенные потери американской, но, как мне кажется, в финальном столкновении американская армия выйдет победителем. Иное дело, что никакому американскому президенту, Трамп включительно, не нужны большие потери. А в случае именно наземной операции, у кубинцев шансы нанести большие потери есть. Все американцам. Именно на это, видимо, и строится стратегия кубинского ответа на американское давление. В случае чего мы готовы к наземной операции, мы будем сопротивляться, будут жертвы. А расчет, что Трамп остановится и подумает. Насколько он верен, тут можно только гадать, поэтому я гадать не буду.
3: Угу. Насколько в таком случае устойчива сейчас экономика кубинская? Потому что тут почитаешь новости, простите, я сейчас, может быть, несколько нелицеприятное сравнение, но как от прокаженных бегут иностранные компании от Кубы, как будто бы все всерьез восприняли то, что Трамп сказал.
4: Это точно, в общем-то, достаточно. Знаете, у Высоцкого есть право. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Весь мир, кстати, включая и нашу страну, такое ощущение, что струсил и боится. А вот как бы чего ни вышло. Те страны, которые громко говорят, мы будем независимы, всегда говорят, те же страны БРИКС, где их позиция? Где нефть, доставляемая ими на Кубу? Один танкер пришел, после этого больше ничего не было. Китай нефть не производит, но в состоянии там снарядить свои деньги отправить. Тоже этого не делают, которые считают союзником Кубы. Бразилия громко говорит о самостоятельности, но нефть не везет. Мексика нефть прекратила поставлять в январе. Поэтому испанские компании прекратили полеты, закрывают гостиницы. Это понятно, туристы сейчас не едут, нерентабельно стало. В общем-то, такой сложной ситуации, на мой взгляд, на Кубе не было еще никогда. В 90-е годы было плохо и сложно, но не настолько плохо это было. А сейчас я даже не знаю, как далеко это может зайти. Но не на осликах же они будут и на лошадях перемещаться, хотя такие случаи тоже уже есть. Промышленность без электроэнергии не может функционировать.
3: Там наблюдается полномасштабная гуманитарная катастрофа сейчас, да?
4: Да, это, к сожалению, правда.
3: И как в таком случае Трамп рассчитывает примерно на какой временной промежуток, с вашей точки зрения? То есть, если все в дальнейшем так и произойдет, при этом мы с вами разобрали, что у значительной части населения есть оружие, рассчитывает на какие-то внутренние волнения в связи с этим?
4: Я думаю, что Трамп рассчитывает на внутренние волнения, или, условно говоря, чтобы кубинская экономика деградировала до уровня Гаити. Кубинская экономика обладала определенным запасом прочности, но он давно исчерпан, еще с 90-х годов. Проблема в том, что многие десятилетия реальной модернизации экономики не производилось по разным причинам, и в силу американского эмбарго, и в силу того, что об этом просто никто не задумывался в необходимой степени. Поэтому я не думаю, что у Трампа есть конкретные расчеты, что через столько-то дней или недель или месяцев рухнет, он просто исходит из того, что рано или поздно это не может не дать экономического результата негативного, и он этот результат старается как можно больше спровоцировать.
3: Виктор Лазаревич.
4: Это происходит, видимо, медленнее, чем он хотел бы, поэтому мы видим постоянное усиление санкций.
3: А с вашей точки зрения, насколько сейчас правящие круги на Кубе устойчивы, и все ли они делают для того, чтобы удержать ситуацию под контролем?
4: Они пока, на мой взгляд, гораздо более консолидированы, чем венесуэльцы. Ну, так всегда было. Венесуэльцы, это было время объединения. Но чудес, к сожалению, и к счастью, не бывает. Они не могут полностью игнорировать ситуацию, которая имеет место быть. Протесты нынешние пока, кстати, не достигли масштабов 21-го года, к удивлению. Ну, видимо, скажется то, что очень многие недовольны не только собственным правительством, но и американцами, которые провоцируют экономическую катастрофу. Но, еще раз повторю, невозможно быть изолированным от общества, находясь в обществе. Кубинские и военные в том числе тоже живут не в лучших условиях. Да, правительство старается выполнять социальные функции, но нефть оно из воздуха сделать не может, а кубинская экономика своей нефти, своей нефтью покрывает не более 40% потребностей.
3: Да, и за исключением того российского танкера мы пока не видели того, чтобы что-то
4: ничего
3: туда
4: было,
3: прибывало. Да.
4: Да.
3: Благодарю вас, Виктор Лазаревич. Виктор Хейфец, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка», был в эфире «Радио Спутник».

0: В Общественной палате России предложили создать кодекс российского школьника. В нем намерены прописать нормы этикета. Обсуждаем эту тему с учителем русского языка, автором книг и популярных блогов, руководителем онлайн-школы Юлией Нефедовой. Юлия, добрый вечер.
1: Михаил, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, насколько такая идея найдет поддержку в разных кругах нашего общества, которые к проблеме имеют отношение? То есть с разных сторон. Есть ученики, есть преподаватели, есть родители. Вот с вашей точки зрения, как они на это отреагируют?
1: Вы знаете, мне кажется, ну, все отреагируют по-разному, так же, как и отреагировали на новость о том, что вот с сентября 26 года будут выставлять оценки за поведение. Мне кажется, это точно такая же ситуация, и вот кодекс школьника, скорее всего, он больше будет помогать учителям по определенным критериям выставлять эти оценки. Но тема спорная, и общество, как мне кажется, будет делиться на два лагеря.
0: За и против, которые...
1: Да. За — это в основном, как мне кажется, педагогический состав, учителя и родители, ученики. Но не все, конечно же, да. Есть родители, которые тоже считают, что оценки за поведение, кодекс школьника нужно обязательно вести.
0: А вы к какому лагерю относитесь?
1: Вы знаете, я и там, потому что, конечно, я считаю, что в школе должен быть определенный регламент поведения. Ученики должны знать, что не только за успеваемостью, да, учителя следят, но и за поведением, потому что ко мне часто обращаются коллеги из разных регионов и рассказывают истории, когда у них нет никаких полномочий, чтобы каким-либо образом воздействовать на непослушного ученика. Также ко мне обращаются и родители, чьи дети страдают от плохого поведения одноклассников. И вот, конечно, в таких ситуациях я считаю, что данные меры, они будут полезны. Но опять-таки, как это все будет реализовано, вопрос. Главное, чтобы не пострадали добросовестные, так скажем, ученики, чтобы все было по-честному, да, чтобы учителя по-честному, без предвзятого отношения выставляли подобные оценки и обращались к данному регламенту.
0: Угу. В таком случае, для того, чтобы все было по-честному, может быть, где-то рядом и кодекс российского учителя рядышком повесить?
1: Я с этим согласна. Я считаю, что не только, да, ученики должны следовать кодексу, так скажем, чести, да, но и учителя, хотя у педагогов есть должностные инструкции, где, как во многих школах, да, прописывается, каким образом учитель должен выполнять свою работу и как относиться к ученикам.
0: Юлия, вот вы упомянули как раз инициативу, которая грядет, оценки за поведение. Этот кодекс может стать ее логичной частью, то есть для того, чтобы у учеников, у родителей был некий ориентир, по которому было видно, что вот за нарушение такого-то оценка за поведение может быть снижена. Или это два проекта, которые вроде бы рядом, но друг к другу не относятся?
1: Я точно не могу сказать, но мне кажется, что кодекс как раз-таки это логичное продолжение, да, того, той инициативы, да, того закона, который будет с 1 сентября 2026 года. То есть мне кажется, это одно целое. Ну, по крайней мере, по моему мнению.
0: Я сейчас обращусь как раз к автору инициативы про кодекс, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Вот он отметил, что гаджеты, информационный век нас очень часто отрывают от норм этики и морали, которые были раньше. Вот, Юлия, вы в рамках своей практики замечали, что люди, которые помладше, они несколько иначе, может быть, что-то воспринимают, по-другому себя ведут, насмотревшись чего-то в интернете, или это все очень индивидуально? История.
1: Это все очень индивидуально, потому что я в основном работаю с разными, да, школьниками и вижу, что много идет, конечно, от семьи, и в разные времена и всегда были разные семьи, да, и нельзя сказать, что современное поколение, все, они оторваны от жизни и от норм морали, они не понимают этого, это не так. Я знаю огромное количество молодых девушек, ребят, которые понимают, да, и знают, что нельзя грубить старшим, нужно уважать учителей. Они знают, что такое плохое, что такое добро, что такое зло. И таких детей, поверьте, моему опыту очень много в нашей стране.
0: Все исходит из семьи, на самом деле.
1: Конечно.
0: Я тут с вами полностью согласен. В таком случае не могу не затронуть тему, она тоже не так давно была озвучена, тоже несколько касается нашего сегодняшнего разговора. Предлагают у нас именно на уровне уже министерском, по-моему, в Минцифре, тогда Максуд Шадаев вчера инициативу озвучил, связано с возрастным допуском в интернет, грубо говоря, то есть интернет по паспорту. Поддерживаете такую вещь? Нужно ли нам брать пример с многих государств в мире, которые уже по этому пути пошли? Или, опять же, гаджеты, информация детей наших не портят, и лучше вот ограничиться маркировками, предупреждениями?
1: Я как многодетная мама скажу, да, я за эту инициативу, и хотелось бы, чтобы дети либо в присутствии родителей, да, посещали сайты, интернет, чаты, и хотя бы до 14 лет это делали исключительно под контролем родителей. С 14 лет, когда ребенок получает паспорт, пожалуйста, регистрируйся в социальных сетях и так далее. Я за эту инициативу, потому что моей дочери старше 9 лет, и у нас минимум гаджетов, но даже мне очень сложно объяснить, показать, рассказать, почему у тебя не будет телефона, да, а у твоих одноклассников он есть. И если бы это была повсеместная инициатива, таким родителям, как я, наверное, было бы намного проще противостоять вот массовой моде, когда ребенок постоянно в телефоне.
0: Может быть, это как раз, если не на министерском уровне, то, может быть, где-то именно в рамках школы объяснять, ну, хотя там перемены тоже, потому что у нас
1: нет,
0: вроде бы...
1: Сейчас в школах тоже с этим, так скажем, стараются бороться, контролировать, да, в школах телефоны запрещены, но все равно дети тоже живут в социуме, и когда у друзей постоянно в руках телефон, то детям, конечно, очень сложно понять, а почему им родители запрещают.
0: То есть это момент именно связан еще и с взаимодействием между непосредственно детьми. Юлия,
1: да.
0: У меня тогда к вам, наверное, последний вопрос будет. Вернемся немножко к началу нашей беседы, как раз к этому кодексу. Примут его или нет, вот с вашей точки зрения?
1: Ой, я честно не знаю. Мне сложно, да, судить, я не знаю, как принимаются такие инициативы, но в помощь тому законопроекту, о котором мы тоже говорили, да, мне кажется, что да, должны принять, чтобы у учителей было понимание, за какое именно поведение, какие оценки будут ставить, и родителям, и детям тоже, чтобы было понятно.
0: Благодарю вас, Юлия, хорошего вам вечера.
1: Спасибо.
0: Юлия Нефедова, учитель русского языка, автор книг, популярных блогов, руководитель онлайн-школы, беседовала с радиостанцией «Спутник». Пока наши теннисистки сражаются, выигрывают Ролан-Гаррос, в мире футбола все не так радужно, но не потому, что наши спортсмены как-то себя не так показывают, а потому, что им играть-то не дают. Вот УЕФА продлила отстранение российских клубов от международных чемпионатов. Почему так произошло, как дальше жить будем, обсудим со спортивным журналистом «Российской газеты», автором телеграм-канала «Футбольные темы» Артемом Локаловым. Артем, здравствуйте.
2: Привет.
0: Скажите, ожидали продления бана?
2: Да, конечно. Мне кажется, никаких предпосылок к тому, что его должны были снять, нету.
0: Почему именно с футболом у нас такие сложности? Потому что вот есть теннис, есть отдельные виды спорта, по которым мы уже с лагом, гимном выступаем. Почему на футболе все так однозначно? И уже было понятно, что даже не продлят.
2: Ну, очевидно, что футбол — это наиболее популярный вид спорта, и очевидно, противодействие очень большое в УЕФА по отношению к Российскому футбольному союзу и России в целом. Вот, поэтому большинство стран, наверное, насколько понимаю, выступают против возвращения России к официальным соревнованиям. Соответственно, УЕФА просто не идет на то, чтобы получить какой-то коллапс в своих соревнованиях, а именно бойкот на матче против российских клубов, российских сборных от федерации других стран.
0: Насколько велика в этом роль Европы? Они выступают локомотивом?
2: Ну да, конечно. Несколько европейских федераций являются, ну, собственно, идейными вдохновителями этого бана и того, чтобы он не прекращался. Это, собственно, как я понимаю, Федерация футбола Прибалтийских республик, датская.

0: плейлисте российской музыки не предвидится.
1: Как долго такая ситуация продлится? Я понимаю, что это вопрос такой из разряда гадания на кофейной гуще, но ваше мнение интересно узнать. Пропустим мы ближайшие там, года три такими темпами или нет?
0: Да, у меня ощущение, что да. Возвращение возможно только после прекращения специальной военной операции. Собственно, это и было причиной отстранения клубов российских и сборных от соревнований. Там так прописано в постановлении FIFA и UEFA. Собственно, до разрешения этой ситуации каких-то перемен, я думаю, в этом плане ждать не стоит.
1: Как подобные баны влияют на наши команды? Потому что вот по опыту сборной мы видим, что в этом направлении что-то стараемся делать. И хорошие соперники к нам приезжают, мы куда-то на сборы ездим. А как клубы справляются с такой некой изоляцией условной от крупных турниров?
0: Клубы, честно говоря, себя спокойно чувствуют, как мне кажется. Не слишком они как-то пострадали финансово от того, что они не получают денег от участия европейских клубов. Здесь их неплохо кормят. Ну, я говорю, в первую очередь, конечно, о клубах российской премьер-лиги, потому что, ну, как бы, клубы первой лиги, второй лиги, там, того, что Россию отстранили от участия в Еврокубках, никак не пострадали. А что касается клубов элитной лиги, то ситуация не очень поменялась. Вот я спрашивал на этот счет президента российской премьер-лиги буквально недавно, Александра Алаева. Вот, он говорил, что первый год-два действительно ситуация была сложной, ну, просто потому что и в лиге, и в клубах не очень понимали, как дальше действовать, не понимали там путей финансирования и так далее. А потом все как-то стабилизировалось, и, собственно, все довольно себя спокойно чувствуют. Ну, может, в последнее время вот сейчас, насколько я понимаю, сокращается поступление от букмекеров в связи с законом, который меняет много ситуацию в этом отношении. Вот. Но в целом я не вижу, чтобы клубы как-то страдали от того, что у них нет Еврокубков, нет возможности. Да, есть, я думаю, какая-то некая ностальгия, но столько уже времени прошло, что, мне кажется, уже привыкли к тому, что мы играем и варимся в собственном соку.
1: Есть возможность, раз уж у нас такая переориентация в сторону Азии происходит, есть возможность как-то в их турниры попасть нам?
0: Возможности есть, я так понимаю, что желания нет.
1: Угу. То есть это вопрос именно желания на уровне нашего Минспорта или на уровне желания отдельных клубов, если ему так хорошо?
0: Если вы помните, когда Россию отстранили от международных соревнований, то на протяжении года, может даже больше, шли такие предметные разговоры о том, что мы перейдем в Азию, и даже Александр Дюков, президент Российского футбольного союза, на этот счет высказывался и показалось, что это уже ситуация вот-вот произойдет, а именно переход в другую конфедерацию. И, насколько я понимаю, это был такой шаг... Не то, что запугает, но показать свои серьезные намерения, там, что Россия выйдет из состава УЕФА и перейдет в другую конфедерацию. И вроде бы как это должно было быть одним из инструментов нашей борьбы за возвращение в международные соревнования. И повлияло ли это как-то вот на решение о том, что там вроде бы был такой пробный шар о возвращении юношеских сборных в международные соревнования? Какие-то шаги были в этом отношении сделаны. Вот. Но по большому счету, конечно, ничего не произошло. Все ожидали того, что, возможно, на нейтральном поле сыграют наши сборные клубы, может быть, под нейтральным флагом. Вот. Но ничего этого не произошло. Есть какие-то турниры развития УЕФА, но там наши сборные играют со своим флагом, но с командами, которые нейтрально к нам относятся, а это страны там, бывшего Советского Союза. Uh-huh. А вот, насколько я помню, может быть, там Сербия в каких-то соревнованиях была, и то не уверен. Вот. Вот пока вот все в таком ключе, но пока даже в этом отношении прорыва нету, и даже наши юношеские сборные не могут играть в отборе там, да, на чемпионат Европы тоже.
1: Благодарю вас, Артем. Будем следить за тем, как нас будут допускать именно в футбольных рамках. Артем Локалов, спортивный журналист «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы». Я Михаил Алимов. Выпуск новостей.
2: Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считает

0: находится Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 км в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Саратове и Ереване 8. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент США ушел во время интервью для телеканала NBC News. Жертвами израильского удара в южном пригороде Бейрута стали 2 человека. Валерий Залужный купил в Британии элитную квартиру. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп поссорился с журналисткой NBC News Кристен Уэлкер во время интервью и покинул его. Инцидент произошел на фоне спорной инициативы администрации Трампа по созданию фонда против использования политики в личных целях на сумму почти 2 миллиарда долларов. Фонд вызвал серьезную критику, так как его основной идеей была поддержка жертв политизированного преследования. В интервью глава Белого дома назвал идею фонда отличной и сказал, что будет разочарован, если республиканцы не одобрят его. На вопрос Уэлкера о том, смогут ли получить выплаты из бюджета те, кто нападал на полицейских во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, американский лидер ответил, что не склонен так считать, но ему нужно посмотреть детали. После этого между Трампом и журналисткой разразился спор. Жертвами израильского удара по двум квартирам в южном пригороде Бейрута стали 2 человека. 11 получили ранения. Об этом сообщает Ливанское национальное агентство. Ранее СМИ писали, что удар по южному пригороду ливанской столицы пришелся по двум квартирам в двух зданиях возле заправки Аль-Хашем. Канцелярия главы правительства Израиля, в свою очередь, заявила, что Цахал совершил атаку в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболла». Депутаты Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт» за разум и справедливость вновь отправились в Москву, сообщает немецкая газета «Бильд». Отмечается, что в планах визита встреча с представителями администрации президента России, Госдумы и гражданского общества. Евродепутаты намерены продолжить переговоры, начатые во время прошлого визита, отмечает газета. В предыдущий раз в столицу России депутаты приезжали в мае прошлого года. Согласно сообщению журнала «Шпигель», тогда члены партии прибыли в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Официально Кишинев своими действиями не сближает, а отдаляет Молдавию от Приднестровья. Об этом заявил депутат Верховного Совета Приднестровья Вадим Кравчук. Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Кивер ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья. Кравчук считает, что так называемый фонд конвергенции может привести к колоссальной гуманитарной катастрофе, так как остановит экономику Приднестровья, и тем самым государство не сможет выполнять свои социальные функции. Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, купил в Британии элитную квартиру и накопил миллионное состояние. Об этом сообщило украинское издание insider.ua. СМИ отмечают, что доходы Залужного за период пребывания в должности могли превысить 10 миллионов долларов. При этом официальных объяснений относительно наличия и происхождения этих активов он не давал. Газета New York Times в январе 2023 года писала, что Залужный получил миллионное наследство от родственника в США. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресенье, «Песочный интерес» в эфире. Я Полина Уварова. И не совсем со мной, но тоже с вами священник Павел Островский из студии «Радио Спутник» в Петербурге. Здравствуйте, Павел.
3: Друзья мои, всех приветствую. Здравствуйте. Если кто меня видит по видео, мое красное лицо связано с тем, что дважды сегодня выступал продолжительное время на улице. И Санкт-Петербург не оказался таким серым, а там такое ощущение, что я сейчас в Буркина-Фасо оказался. Надеюсь, это страна из Африки. Простите мою географию. В общем, очень жарко и солнечно в Санкт-Петербурге, поэтому весь сгорел. Но я в строю в студии «Радио Спутник».
2: Ну, мне ваше лицо совсем сгоревшим не видится. Все вообще замечательно. Ну, то есть вы там по делам миссии, скажем так, АЗАПМЭФом вы следили вообще все эти дни долгие?
3: Но мои выступления не были связаны с Петербургским международным экономическим форумом. Вчера выступал в «Буквоеде». И больше так говорили про литературу сегодня, про семью. Спасибо большое, собственно, и администрации города Санкт-Петербург, и Санкт-Петербургской метрополии. Хорошее мероприятие, очень много людей. Вот. А за ПМФом, ну, как следил, как бы не так уж у меня много времени было, но я посмотрел, кстати, полностью вчера ночью в записи IT-завтрак. Так. Он так назывался он, где выступали наши представители IT-отрасли. Мне просто было интересно, куда мы движемся. Ну что ж, я рад, что у ребят такой оптимизм. Вообще, вот если не быть в курсе,
2: но вы чуть-чуть, у нас вообще все прекрасно. Для слушателей наших объясните, оптимизм по поводу чего,
3: что вас зацепило. Там выступали представители Яндекса, Озона, значит, естественно, Минцифры были представители. Ну, всех наших таких крупных всяких гигантов и так далее. И в целом говорили про суверенитет цифровой, который будет, значит, неизбежным, и что мы в эту сторону движемся, и что все будет хорошо. Да, конечно, проблемы есть, но все будет хорошо. Настолько хорошо, что у меня даже появилась мысль, а не переписать ли фамилии всех участников этого IT-завтрака, вот, чтобы, когда, например, через 10 лет у нас будет все хорошо, всех их наградить за такую прекрасную работу. А если нет, то не наградить.
2: Мне кажется, просто, это чудесная мысль. Но вы переписали?
3: Нет. Я, простите, я верю в Бога, но почему-то я буду искренен, да. Почему-то мне кажется, что создать, например, ну, я буду, так скажем, человеком более примитивным, я, конечно, не разбираюсь в таких технологиях, там, может быть, в плане безопасности, да, вот, там, камеры, там, слежения или технологии по типу, значит, создания, там, онлайн-маркетов. У нас, на самом деле, много чего хорошего есть, да, и тот же портал госуслуги, и много у нас где цифровизация внедрена. Но вот если брать то, что вот меня, например, касаемо, там, социальных сетей, или даже, скорее, вот операционных систем, да, вот у нас есть телефоны, это iOS и Android, да, угу. Вот почему-то мне не верится, что мы сможем даже в ближайшей перспективе, и даже не то, что в ближайшей, а в среднесрочной перспективе, что мы могли бы создать не просто какую-то операционку, которая будет еще загружаться на телефоны, да, чтобы это все конкурировало с айфонами, с значит, Huawei, с Google, Хонорами, да, сколько там всех, а Самсунгами, да, чтобы это конкурировало, даже в среднесрочной перспективе. А получается тогда, значит, если мы не можем создать вот в ближайшей или среднесрочной перспективе, то как мы получим суверенитет? Потому что ведь эти все гаджеты, которые мы носим, это телефоны, это планшеты, они же постоянно рядом с нами, это же не то, что компьютеры. Люди вообще большую часть своей сейчас уже жизни и работы в телефоне проводят. Как мы получим суверенитет, если сами операционки нам не принадлежат? Вот как? Вот это вопрос, как бы мне, вот, у меня без ответа, но, впрочем, я сам не айтишник. Но звучало на IT-завтраке ПМЭФа все очень оптимистично, поэтому мне прям, думаю, вот интересно, что вдруг через 10 лет не оказалось так. Да ладно, ребят, ну и получилось, и ладно, что там.
2: Ну, бывает. Поживем, увидим. Может быть, сложится какая-то ситуация, когда у нас другого выхода, конечно, не будет. Я так понимаю, что на этот случай мы стараемся быть наиболее суверенными.
3: А какая может быть ситуация? Ну, даже если вдруг нас захотят отключить, люди все равно, даже вот нас вот много чего отключают, мы же все равно этим пользуемся. В том числе и даже те... Ну, вот я в свободное время, я люблю фотографировать. Угу. Есть такая компания Adobe. Многие знают Adobe Photoshop, в первую очередь, да.
2: Adobe, но они там, ушли вроде Lightroom с официального
3: поля. Они не просто ушли. Я считаю, что они поступили очень неправильно, потому что они могли бы уйти с рынка, но, по крайней мере, сохранить подписки. Люди же деньги заплатили, да? Они людей, которые же им деньги заплатили, они лишили их возможности пользоваться их услугами.
2: То есть даже вот то, что было оплачено, не отработали,
3: да,
2: получается, забрали,
3: да,
2: деньги,
3: да.
2: Ну, вообще негодяи.
3: Да, да, да. Это именно, да, это считаю, что это нечестно, негодяйство и тому подобное. Но, в принципе, люди, те, которые захотели, они могут, несмотря на то, что Adobe ушел с российского рынка, с российской территории, могут этим пользоваться. Поэтому тут как... Но есть, правда, альтернатива. так или иначе, и фотографы нашли альтернативу, где обрабатывать фотографии и тому подобное. А вот что касаемо создания там телефонов, ну, смартфонов, да, создание операционных систем, так, чтобы это все конкурировало, так, чтобы на этих операционных системах шли все приложения, которые мы используем, там, для молодежи и игры и так далее. Вот это большой вопрос. Посмотрим.
2: Ну,
3: как
2: да,
3: сказала Полина, поживем, увидим.
2: Да, но давайте, наверное, еще несколько новостей обсудим, которые связаны с и с МЭФ, и с тем, что вокруг него происходило. Например, вот 3 июня был теракт в городе Инакиево, ДНР. Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус, и в самом начале форума также был атакован Санкт-Петербург тоже достаточно значительным количеством беспилотников. Минобороны сообщало о том, что было сбито, по-моему, 354, если я не ошибаюсь, беспилотных аппарата, но, тем не менее, это все-таки тоже стало таким достаточно крупным медиаповодом вокруг самого форума.
3: Ну, видишь ли, здесь надо разделять все-таки крупные медиаповоды и некую реальность. Реальность, конечно, и слава нашему воинству, то, что на самой территории, на самой линии боевого соприкосновения, тут об этом президент как раз тоже говорил, идет все равно неуклонное продвижение, да, и, значит, территории, они освобождаются. Поэтому вот эти действия украинской власти, которые, правда, подпадают вот уже в полной мере под терроризм, потому что тут дело там не в дронах, которые, знаешь, там пытаются вносить энергетическую инфраструктуру. Понятно, что это, ну, хотя бы как-то можно оправдать даже военными там, значит, целями и так далее, да. Но когда ты дронами атакуешь просто обычные пассажирские, значит, автобусы, то это уже, ну, чисто воды терроризм.
2: Да, конечно.
3: Ничем не оправдываемо. И это не единственный, кстати, автобус. За последние там несколько, по-моему, недели две, около пяти, по-моему, было автобусов атаковано, да. Это уже чисто воды терроризм. Мне кажется, это делается для того, чтобы каким-то образом, может быть, расшатать население. Так же, как, впрочем, и абсолютно мерзкое письмо, которое адресовал Зеленский нашему президенту. Но мне кажется, я свое личное субъективное мнение выражаю, по крайней мере, как я к этому отношусь, меня, например, только это мобилизует. То есть вот эти хамские письма, вот эти террористические всякие действия. То есть если расчет на то, что народ вдруг как-то русский от этих действий как-то испугается или как-то вдруг начнет просить власть, давайте согласимся на мир на любых условиях, выплатим репарации и все остальное, ну, это как-то прямо вот очень-очень наивно. Мне кажется, что, наоборот, это людей начинает злить и мобилизует их. Поэтому это ужасные террористические акты, но которые вместо того, чтобы достичь своей цели, они, наоборот, обратную цель приводят, ну, для Украины, да, то есть, наоборот, только общество начинает мобилизовываться. Вот. Это вот один момент. А что касаемо того, что в инфоповодах это все как-то раскручивается, ну, знаешь, кто какой канал читает, тот те инфоповоды и получает. Я вот, например, в последнее время, ну, вот Полина об этом знает, и стал больше времени тратить на реальное общение с людьми. То есть буквально у себя на приходе ввел онлайн-запись, то, что люди могут через онлайн записаться со мной именно на живую встречу, и много времени трачу на то, что просто вживую с людьми встречаюсь, даже которых вижу вообще совершенно в первый раз. Вот. Считаю, что вот таким образом я как бы в том числе и служу стране, потому что приходят люди не только с вопросами там, к самой духовной жизни, но и семейной жизни и так далее. Вследствие этого я меньше читаю политических новостей. И как-то жизнь, как-то, знаешь, оно как-то лучше стало.
2: Ну а как-то можно, кстати, отключиться совсем от этого? Ведь люди, которые к вам приходят, они, наверное, тоже каким-то образом на них медиаполе влияет. Или нет? Или это только кажется?
3: Знаешь, в меньшей степени влияет. Есть вещи, от которых мы отключиться не имеем права. То есть то, что у нас идет специальная военная операция, и то, что мы помогаем нашим военнослужащим, то, что мы помогаем семьям погибших военнослужащих, раненым помогаем. Это нельзя от этого отлучаться. Это наша обязанность, да, быть максимально вовлеченными. То есть мы, например, вот есть такая добровольческая штурмовая бригада, ветераны. Вот, мы, собственно, вчера только вам перечислили 300 тысяч рублей там, значит, на спальники, на много чего. У нас вот есть группа «Тылфронт». Продолжаем работать. Мы просто, может быть, не так это об этом афишируем. Знаешь, вот я сейчас тебе это сказал, по-моему, первый раз за все.
2: Да, да, да. Но у нас есть каждый месяц
3: об этом сказал.
2: Что-то делаем.
3: Да, но как бы вот в этом смысле отличаться нельзя. Но я не считаю, что это прям политика. Это, на самом деле, наше общее дело. А что касаемо политических новостей, да даже вот то, что там блокировки и все остальное, которое мне, ну, наверное, уже радиослушатели заметили, что меня особо это как бы раздражает. В общем, ну, как-то думаешь, ну, ладно, ладно. В принципе, с момента блокировок в очередной раз скажу спасибо им даже, потому что столько людей через средства обходов подписались на запрещенный мой Инстаграм. Никогда не было такого вала аудитории. За последний месяц охвачено несколько миллионов аккаунтов. Это прям когда такое было.
2: Но я пока призову наших слушателей, во-первых, подписаться на все соцсети, разрешенные Радио Спутник, и сказать им хотела о том, что можно нам оставлять комментарии. Мы их будем здесь читать, зачитывать и, может быть, обсуждать. Если вам хочется какую-то свежую нотку внести в наш с отцом Павлом диалог, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. И во второй половине нашего эфира можно нам еще будет позвонить. Для проформы это нужно было сказать. Ну, плюс нам все-таки люди пишут.
3: Спасибо тебе, Полин. Благодаря твоим вот таким замечаниям мир становится чуть-чуть светлее. Спасибо
2: я тебе. Надеюсь, да, что все-таки я свечусь чем-то, кроме радиации. Давайте еще пару новостей рассмотрим про экономический форум. Во-первых, давайте хорошую новость. Вот глава Росмолодежи Григорий Александрович Гуров отметил, что вопрос «потестить отношения», это в кавычках цитата, для него неприемлем. Там был формат такого вопрос-ответа «Нормстрём». Это достаточно уже старый тренд в соцсетях, когда вас быстро спрашивают, норм это, нормально это или что-то плохое, и вы отвечаете, нормально то норм, если не нормально, то стрём. И вот ему задали вопрос, нормально ли вот, потестить отношения до брака. И он ответил, что для него это вообще неприемлемо, и вообще он человек с Кавказа, и для него как-то странно. Он, правда, сказал, что должно быть... не вижу, к сожалению, сейчас эту цитату, но что нужно соблюсти все формальности, как какая-то там такая была фраза.
3: Ну, что познакомиться сначала с родителями. Если ты хочешь, например, там на девочке жениться, то брать благословение у отца девочки. Да. Я, кстати, с этим согласен. Не, большое спасибо Григорию Гурову. Это, на самом деле, для нашего... так скажем, политического сообщества высшего, да, потому что все-таки представитель уже такого руководства страны, все-таки это глава Росмолодежи, когда вот так вот прямо заявляются именно христианские семейные ценности, потому что, знаете, когда мы говорим про традиционные ценности, а потом при этом люди, оказывается, выступают там или за аборт, или выступают за интимную жизнь до брака, что с точки зрения традиционных нравственных ценностей называется блудом, и никак иначе, то, конечно, когда достаточно крупный чиновник, уважаемый, говорит, что для него это неприемлемо, я это очень поддерживаю. И когда эту новость прочитал, то был искренне рад.
2: Да, да. Да.
3: И, кстати, для молодежи это имеет большой вес, потому что, вы знаете, ребята разные, и авторитет у них разные. Для кого-то авторитет будет там певец эстрады, для кого-то священник, а для кого-то будет, правда, чиновник. И когда вот человек, который достиг что-то в своем политическом там, карьерном, на политической карьерной лестнице достаточно высоко поднялся, он такие вещи говорит, для многих ребят это будет именно иметь большой вес. Так что спасибо большое, что было такое сказано.
2: Ну да, и здорово, что он сказал, что отношения семейные, это все-таки что-то святое, в общем-то. Это те слова, которых нам, наверное, не хватало. Но давайте тогда... в другую сторону этой монеты, уже не про Григория Гурова, а про стоимость квартир. Я думаю, что эти две новости, они напрямую связаны, потому что на экономическом форуме там же что? Там тренды обсуждают какие-то, будущее наши, прогнозы и так далее. И вот шли доклады, и в частности был доклад про то, что самые продаваемые квартиры в России – это квартиры площадью в 43-45 квадратных метров. И что, в общем-то, если дальше продолжать эту новость, то на них, на увеличение количества таких квартир, собственно, застройщики и рассчитывают. 43-45 квадратных метров – это двушка, если что. И я посмотрела среднюю стоимость метра квадратного, например, в Москве. То есть 45 квадратных метров будет стоить примерно 22 с лишним миллиона. Ну, вот такие покупают, и это как-то, знаете, обсуждается как какой-то быстрый, как какой-то, ну, просто вот тренд. То есть никто не говорит о том, что это какое-нибудь крушение семейной политики, о том, что только такие покупаются. Никак это не связывает вообще с семейной какой-то жизнью. Вот что скажете?
3: Ну, во-первых, давайте скажем так, что 43-44 квадратных метра, это если двушка, то очень маленькая. Это первое. Угу. Это чтобы просто было понятно. Это потому что есть однушки такого размера. Просторные, хорошие однушки, где
2: это
3: есть...
2: очень просторные, да, однушки.
3: Не, ну как, но есть, когда у тебя комната там большая, там 25 метров, такая большая, да, у тебя просторная кухня, у тебя хороший санузел, вот тебе, то есть это такая хорошая будет однушка.
2: Ну,
3: хорошая, да.
2: Да.
3: А есть очень маленькая двушка. Да, вот 44 метра, это будет маленькая двушка, крохотная. Потому что я помню, мы с женой жили в доме 56-го года постройки, и мы жили в двушке, которая была 54 квадратных метра. И это вполне хорошая была такая двушечка. Так вот, если говорить про то, что это считается как тренд, я обсуждался на Петербургском экономическом форуме, да потому что с точки зрения экономики, всякие строительные компании, банки, они всему этому радуются. Но у нас вопрос демографии, да, и вопрос семейных ценностей и так далее, он же даже не вынесен как... То есть у нас официально был, да, и там год семьи, у нас есть нацпроект «Семья», да, это был нацпроект «Демография», но у нас даже нет Министерства семьи, Министерства семейной политики. У нас это, в принципе, не выведено в что-то такое. Поэтому все равно так или иначе получается, что нету даже профильного ведомства, и люди этим занимаются, ну, постольку-поскольку. Понятно, что представители там Министерства финансов, они следят там... за финансовыми вопросами, да, Министерство экономическое развитие, да, Министерство, там, не знаю, там, там Россотрудничество, то есть у них свои дела, а демография получается как по остаточному принципу. Вот и выходит так, что, правда, никому не дело. И то, что, как ты правильно, Полин, сказала, что это идет вразрез с тем, что говорил президент, потому что очевидно, что когда такой тренд, и уже устойчивый тренд, вы поймите, это же тренд, который ты уже просто так не сломаешь, потому что люди берут эти квартиры, они берут их в ипотеку.
2: Ну да, на 20
3: они
2: лет,
3: в этих квартирах,
2: на 15 лет,
3: да, они на
2: 30
3: в этих квартирах
2: лет.
3: Будут теперь жить очень долго. Угу. У них мало, то есть, ну, просто буквально там единица, 1-2% смогут потом улучшить свои жилищные условия. А все остальные будут в итоге, правда, ютиться в этом всем, ну, там, знаешь, сарайчике маленьком, 44 квадратных метра. И каким образом вы потом понудите... Даже если у нас вдруг как-то что-то будет меняться, у нас там закончилось СВО, да, у нас пошел там всплеск, знаете, какого-то там экономического развития, все остальное, какой-то пошел оптимизм и тому подобное. Но где людям в итоге жить? И это на самом деле вопрос, который мы обсуждаем, по-моему, уже третий подряд «Песочный интерес»,
2: да,
3: потому
2: да.
3: что банки и строительные компании, они ставятся в приоритет, да, и их светлое будущее, в приоритет, нежели чем многодетность. Понятно, что для многих экономистов, которые у нас руководят в стране, для них есть выход – завозим мигрантов. Они же прям иногда про это говорят, что у нас не хватает рабочей силы, значит, ну, потому что у нас меньше. Они для них вопрос то, что там, значит, вот русская культура, чтобы наша там национальность, да, что там Россия, как вот именно цивилизация, как она сохранилась, это как-то не стоит это во главе угла. Для них, в принципе, ну, как бы, посмотрите, там, ну, Соединенные Штаты Америки, да, ну, отлично, туда ведь они завозят всех подряд, да, у них там и китайцев много, и мексиканцев много, да, и арабов много, да, и русских, ну, и славян-то там очень много, да, у них там такой, ну, Вавилон такой, а коренное население, ну, кто такие американцы, коренное население, там даже уже не поймешь. Там индейцы, ну, где-то когда-то они там существовали, да, и все там не развивается, но мы-то, ну, не США, Но примерно вот экономический подход, он примерно такой, что да, людей будет не хватать, но мы завезем. Но просто те люди, которые будут заезжать, они многие настолько другой культуры, что боюсь, что когда они, если всю какую-то власть в свои руки возьмут, то вот все эти экономисты потом, когда страны сбегут, будут сидеть в какой-нибудь своей вилле где-нибудь за рубежом и говорить, вот, да, вот такой темный русский народ все-таки, mm-hmm. и будут еще всех вокруг винить, считаю, что они такие большие молодцы. Вот. Хотя сами, по сути, все вот так вот. Так что, что здесь сказать? Ну, друзья мои, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да, мое мнение, если мой совет, да, лучше, может быть, где-то чем-то пожертвовать, может быть, где-то каким-то комфортом, может быть, удобством, да, но ищите возможность так, чтобы у вас была большая жилплощадь. Может быть, это будет, не знаю, какой-нибудь там участок земли, где-то найдете, где сможете постепенно расстраиваться. Может быть, сначала будет как-то не очень удобно, но если все-таки у вас было место.
2: У нас, кстати, есть опции даже семейной ипотеки на участок с домом. Проблема в том, что, конечно, это тоже сейчас земля. Вот, например, если ты работаешь в Москве и ищешь землю где-то рядом с Москвой или просто с крупными городами, это тоже очень-очень дорого. И самое страшное, на самом деле, здесь, что... как раз была статья о том, что вот в городах продаются 43-45 метров, а для крупных семей, мол, пожалуйста, вот вам землю и возможности построить в ипотеку дома где-то. Но проблема в том, что как только появляются такие новости, цены на землю и на такие дома, даже пусть быстро возводимые, они моментально вырастают. И это тоже становится недоступным, к сожалению.
3: Потому что у нас, вот, Полин, да. Кто ответственен за нацпроект там, демографии, который у нас был, или кто ответственен за проект, нацпроект там, семья и тому подобное. Это будет целая группа лиц. Mm-hmm. Там, я помню, я в свое время открывал, смотрел, да, там сразу несколько министров, чиновники разного образца и все остальное. Да? Должно быть специальное министерство, где человек, да, будет вот министр, он будет нести ответственность, у него будут там, значит, помощники министра, то есть и они должны будут защищать интересы семьи. Так же, как вот есть там Министерство обороны, они свой интерес защищают, да, то есть они там какие-то, ну, участвуют в совещаниях, у них вот конкретно своя деятельность. У нас нету как бы такого ощущения, что вообще проблем с семьей, потому что как бы все всем этим занимаются, но никто глобально не ответственен. Кстати, ну, чтобы вы понимали, это не какие-то мои мысли. Это достаточно уже много людей на эту тему высказывалось. Ну, вот как-то вот так и живем. И, конечно, люди сегодня рожают детей вопреки. То есть совсем не по той причине, что как-то вот, знаете, у них какое-то воодушевление, смотрят на то, что делает государство, вопреки рожают. В том числе это касается, ну, потому что сколько у меня знакомых, это прям многих семей касается, многодетных семей, которые имели приработок в виде какой-то там частной такой деятельности через соцсети, и когда обрушили массово соцсети, да, они потеряли вот этот приработок, то есть для многих многодетных семей это было конкретно, ну, прям это были реальные деньги, то есть это лишние там где-то 15-20 тысяч в месяц, это реальные были деньги, для них очень важные. Они теперь этого дохода лишились, потому что никакой альтернативы представлено не было и так далее. И, конечно, говорю, сегодня рожают вопреки. Каждый раз, когда у нас вот в храме, у нас вот, я смотрю, ребята рожают детей, мы их там крестим и тому подобное, у меня это вызывает, ну, прям, ну, как бы восторг. Потому что я понимаю, что это ребята вот просто вот они вот любят друг друга, ну, они верующие, они вот это делают, да, вот большие-большие молодцы. Но не по той причине, что, знаете, как-то там какое-то вот светлое будущее нарисовалось, что вам там землю дадут, и кто-то на это ориентируется, или кто-то что-то еще что-то дает. Нет, этого нет.
2: Ну да. Я думаю, что мы еще одну новость сейчас начинать не будем, потому что у нас осталось вот буквально 40 секунд до рекламы. Во втором получасе нашей программы нам можно будет звонить. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью поговорить с отцом Павлом. Можно будет свои новости нам высказывать, можно по поводу наших комментариев что-то
3: я
2: комментировать.
3: Я могу сказать, пока Полина распинается, что сегодня, секунд, кстати, да. на встрече на улице, на площади было огромное количество молодежи, просто очень много, которые интересуются верой. Так что у нас есть будущее, не переживайте.
2: Да, очень надеемся. А так не переключайтесь, после рекламы и новостей вернемся.
0: Песочный интерес.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области. Пострадали 12 человек, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Всего в салоне находилось 33 человека, включая водителя. Губернатор уточнил, что пострадавших госпитализировали. Отмечается, что причины ДТП устанавливаются. Авария произошла в районе деревни Сверчково. Голосование на выборах в Национальное собрание завершилось в Армении. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. Тем временем полиция стянутся в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В частности, полицейские автобусы стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания и около оперы, а также около резиденции премьера. Также много полицейских дежурит по периметру масштабного винного фестиваля, проходящего на улице Сарьяна, что позволит им, по сути, контролировать центр города. В остальном обстановка спокойная, в центре много горожан и туристов. Евросоюзу следует начать переговоры с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стуб в интервью Neue Zürcher Zeitung. Стуб отметил, что в идеале первый шаг должен исходить от Евросоюза. Однако, если этого не случится, то Франция, Германия и Британия должны взять инициативу в свои руки. По словам финского президента, Европе необходимо действовать совместно с США, но осторожно задаваясь вопросом, отвечает ли американская внешняя политика интересам Европы. Уже не первый месяц в Европе продолжается обсуждение необходимости переговоров с Россией. Так, премьер-министр Болгарии призвал Евросоюз пересмотреть политику в отношении конфликта на Украине. К диалогу с Россией европейских лидеров призывали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан. Президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем. Соответствующее заявление прозвучало в интервью молдавскому видеоблогеру Николаю Кику. По словам молдавского президента, у государства сейчас нет необходимых новых технологий и специалистов, в то время как иностранные инвесторы обладают нужным потенциалом. Однако действующий закон запрещает подобное партнерство между государством и частным капиталом в сфере производства вооружений. На вопрос блогера о возможном сотрудничестве с Киевом в этой сфере Санду ответила утвердительно. Еще больше новостей, также фото-видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Песочный интерес».
5: Добрый вечер, дорогие друзья.
6: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский, правда, из Санкт-Петербурга. Ну, а в Москве Полина Уварова, как обычно, на насиженном месте.
5: Да.
6: Вот, просто потому что у меня командировка. У нас вторая половина часа «Песочного интереса», где вы можете задавать свои вопросы, звоните по телефону, все как обычно, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Но также пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник», делитесь своими комментариями по поводу того, что мы уже с Полиной обсудили, ну или предлагайте свои какие-то новости, чтобы мы, может быть, их как-то прокомментировали. Вот. У нас, в принципе, еще много новостей, которые можем обсудить, поэтому если вы звонить не будете, комментировать не будете,
5: мы просто будем болтать. Да, мы просто будем с отцом Павлом мило разговаривать. Но все равно позвоните, потому что чего вы в конце-то концов. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 46 тысяч россиянок отказались от абортов в 2025 году. Это хорошая новость. Я посмотрела вообще статистику по абортам. У нас с 2020 года уменьшается количество прерванных беременностей. С каждым годом все меньше и меньше, но все равно еще число вот в 2024 году это еще все равно практически 400 тысяч прерванных беременностей, даже чуть больше. Но в 2020 вообще было полмиллиона, больше даже полмиллиона. Но вот все больше и больше отказывается.
6: Безусловно, это хорошая новость. Это говорит о том, что все-таки работа по противодействию абортов, которую проводит, в первую очередь, конечно, Русская Православная Церковь, эту работу возглавляет Святейший Патриарх, и уже сейчас, правда, очень многие политики, крупные чиновники тоже к этому присоединились, правительство, да, по крайней мере, в пропаганде антиабортной, да, вот, истории. Но все-таки по поводу статистики давайте все-таки не забывать, что это статистика из официальных медицинских учреждений, а вот частные клиники, да, они в этой статистике не участвуют, да, по крайней мере, те люди, которые ведут противоабортную деятельность, говорят, что там на самом деле цифры никак не уменьшаются, что, в принципе, как было много абортов, так и остается, что прям там буквально там за миллион оно выходит. Я, честно говоря, статистикой такой не владею и, в принципе, не знаю вообще частные клиники, они вообще куда-то, что там вообще какую-то отчетность они ведут, сдают, не сдают. Но давайте так, что, конечно же, вот эти усилия, в том числе и светской власти по противодействию абортов, надо, конечно, категорически поддерживать. То, что с нашей точки зрения этого все равно недостаточно, и что если мы хотим, чтобы в нашей стране, правда, пропагандировались традиционно нравственные ценности, мы должны прямо сказать, что детоубийство, за определенным исключением, оно должно быть абсолютно исключено. И аборты так и нужно называть все-таки детоубийство, а не просто там прерывание беременности и тому подобное. Вот кроме тех несчастных случаев, о которых уже много раз говорили, по типу там внематочной беременности.
5: У нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург. Здравствуйте, отец Павел и Полина.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Сергей.
7: Ну, мы с вами уже общались, да, как-то. Ну, вы вовремя приехали, конечно, в Питер. У нас белые ночи. Это самое лучшее время в году. А вот вы меня слышите?
5: Да, да, слышим.
6: Да, да, все хорошо.
7: А вот, понимаете, вот, по, вот этот конгресс, да, вот это все. Ну вот послушал Владимировича. Ну, это же было и 5 лет, и 10, и 15, примерно одно и то же все, понимаете? Но тогда же не было войны, не было санкций. Тысячи этих компаний зарубежных у нас все это поднимали, да? Но сейчас-то все по-другому, понимаете? Надо как-то менять. Вот почему сейчас большинство народа, молодежи, ну, известные люди, вот, например, Сергей Михеев, тот же Соловьев, ну, люди, которые медийным, они призывают жестко, ну, как бы превращаться в страну такого справедливого терроризма по всему миру, взрывать кабели, уничтожать все, наших врагов, понимаете, спасать свою страну. Вот как относятся, как вы считаете, вот это, ну, православных христиан, это прежде всего борьба добра со злом. А вот если мы будем вот это зло применять по отношению к нашим врагам во имя нашей справедливости, это будет оправдано? Это люди, большинство людей только за это.
6: Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Но я думаю, что точно нельзя на зло отвечать злом. Да? То есть, если, например, у нас, значит, дрон сбросили на пассажирский автобус, погибли мирные люди, это совершенно не дает нам права сделать то же самое и сбросить, значит, автобус, на автобус там, рейсы там, Киев-Львов, чтобы там погибли мирные украинцы. Это однозначно такое делать нельзя. А если говорить про военные цели, которые находятся за пределами Украины, да, то понятно, что такие разговоры уже и раньше велись, да, что, в принципе, ну, как бы это вряд ли будет какой-то там террористической деятельностью и тому подобное. Вот, знаете, тут вспоминаются слова Евангелия, о которых говорил Спаситель Христос. Прежде чем начинать войну, сосчитай войска. Вот насколько мы готовы, я не знаю, это потому что я не владею ни данными Министерства обороны, да, насколько у нас вообще глубина есть наших возможностей, это касаемо там и численности армии, и количества боеголовок всех видов, да, и количества вооружений, количество обмундирования и так далее. Насколько мы готовы вести вот такую войну уже, ну, с большинством стран, включая там НАТО, Европы и вообще по всему миру, который поддерживает там Украину, да? То есть можем ли мы, например, взять и с какой-нибудь там подводной лодки начать запускать ракеты по там кораблям в Канаде, которые активно помогают Украине, да, там оружием и тому подобное. То есть готовы ли мы вот на такую войну, да? Потому что все-таки Христос сказал, что мысли, безусловно, максимально разумные, прежде чем начинать войну, сосчитай войска. Или мы все-таки не имеем такой возможности, что мы понимаем, что если это в такую войну, в такой открытый конфликт мы влезем, то это или потом ядерное оружие, или мы проигрываем. А ядерное оружие, это тоже мы проигрываем, если кто не понял, да? Знаете, на вот эти призывы, давайте сбросим стратегическое или тактическое куда-нибудь, да? Это на самом деле проигрыш, потому что стоит тебе сбросить, да, и, во-первых, мы станем сразу по-настоящему изгоями, а, во-вторых, это может спровоцировать полноценный ядерный конфликт, и кто там выживет, ну, они явно будут не среди выигравших, все проиграют от этого. Так что, насколько мы можем, да, то, что хочется, ну, конечно, хочется, понятно, да, знаете, око за око, зуб за зуб. Вот. Но мне кажется, здесь нужно сохранить какую-то холодную голову. Вот. Наверное, вот если уж как бы допускать какую-то конструктивную критику, вот, вот касаемо нас, я бы только коснулся бы информационного освещения.
5: Вот да, потому я что... хотела как раз вам задать этот вопрос.
6: Да, по той причине, что... Но мне кажется, что это все как-то недостаточно, а там, где это делается, оно не очень профессионально, как будто вот не на современном уровне это сделано. В том числе, мне кажется, что большая именно ошибка, об этом тоже раньше говорили, что когда мы официально блокировали иностранные соцсети, мы при этом сами же из них ушли. Мы — это официальные различные структуры. Да, я понимаю, что блокировали каналы, там, первый, второй, третий, четвертый, RT блокировали и тому подобное. Но все равно, то есть государство должно было свою точку зрения через каких-то, ну, любыми способами доступными их предоставлять. Тем более одно дело, когда блокировал YouTube, а другое дело, например, там запрещенный Instagram, который почти ничего как раз не блокировал. И вот то, что мы не представлены, в том числе официально, да, вот на, скажем, на зарубежных площадках социальных, да, и наша точка зрения зачастую поддерживается только исключительно простым населением, мне кажется, вот это все-таки какая-то определенная ошибка. Кстати, недавно толкнулся на вполне себе добротный Инстаграм-канал, опять же, Инстаграм запрещен соцсеть, да, в России, святейшего патриарха Кирилла, который ведет пресс-службу патриархам. Ну, кстати, вполне там несколько сот подписчиков, вполне себе люди смотрят. Да, все хорошо. Так что вот у нас в церкви с этим все, слава богу.
5: У нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте, меня зовут Сергей Сергеевич. Здравствуйте, Полина, я тебе скажу.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
8: Лет 40 назад, когда развивалось радио и телевидение, расширялось и развивалось, появилась такая забава, как телефонный интерактив. Вот. И тогда с той стороны были Кашпировский или, как его звали-то?
5: Чумак там еще был, я помню.
8: Чумак, да, Алан Чумак. А с нашей стороны, например, был такой Ковдун Кулебякин. Ну а сейчас вот в эфире отец Павел, а с нашей стороны 13-летние девочки с вопросами об однополых браках и прочее. У меня есть такая мысль. Очень много обсуждают традиционные семейные ценности. Что значит традиционные и семейные? Насколько глубоко уходит семья, ну, вглубь, на десятилетия, на столетия? Прошлым летом вычитал одну в одной книжице одну мудрость. Она там числилась как старорусская, старославянская мудрость. Так. Такая. Человек не должен заботиться о настоящем. Об этом позаботились его мама и папа, его дедушки и бабушки. А человек должен заботиться о будущем. Иначе его дети, его внуки его проклянут.
5: Это...
8: Вот прокомментируйте, пожалуйста.
6: Но то, что в этом есть определенная логика, это здесь вообще нет никаких даже сомнений. Безусловно, если мы говорим про взрослого человека, то он, ну вот то, кем я являюсь, это все равно так или иначе не просто я, знаете, вот сам откуда-то вот сам себя слепил. Это, конечно, продукт воспитания. Я просто уже сейчас, когда могу уже осмыслять, вот мне через месяц будет 44 года. Я понимаю, что огромное влияние на меня оказала моя бабушка, мой папа с мамой. Да, мой старший брат, еще определенные люди, так или иначе. И теперь, вот сейчас, когда будучи взрослым, я не думаю о своем настоящем. Безусловно, я, насколько Господь эти силы дает, насколько позволяет мне мои силы, да, я тружусь на благо своих детей и внуков. Да, чтобы они, когда будут уже вот подниматься на ноги, чтобы им это помогало. Так что в этом смысле я с этим согласен. Другое дело, что тут, чтобы не перейти куда-то до границы, чтобы человек не начал находиться именно в фантазиях. То есть одно дело, когда ты работаешь на будущее, это одно. А другое дело, когда ты только думаешь о будущем. И в итоге ты, получается, не в настоящее время не живешь, а только в одни какие-то фантазии. Вот лишь бы этого не было. Кстати, Полин, подожди, кстати, я обязательно должен сказать, я хочу поздравить свою прекрасную Маргариту Александровну Островскую, свою супружницу любимую, которая меня терпит, уже скоро будет как 22 года, с днем рождения.
5: Ура!
6: Дорогая Ритушка, я
5: ура!
6: Тебя очень люблю. Просто. Спасибо, что со мной, ты сегодня тоже в Питере, в этой поездке. Меня не оставляешь, помогаешь, с днем рождения тебя. Вот. И, конечно же, поздравляю Александра Ивановича Коношенко, Ольгу Валентину Коношенко, вот ее родители Маргариты Александровны, моей жены, которые воспитали ее такую прекрасную. Вот, Александр Иванович, Ольга Валентина, вас тоже очень-очень сильно люблю. Это ваш день, потому что вот вы когда-то давно, 40, уже не помню сколько лет, 41 год назад родили
5: Маргариту
6: Александровну, воспитали для меня, вот, теперь она меня радует. Спасибо большое.
5: С днем рождения, Маргариту. Я хотела еще вернуться к вашему ответу на вопрос по поводу вот мысли о будущем. Есть же в Евангелии фраза про то, что довольно с вас забот дня сегодняшнего. И получается тогда, что мы как бы на будущее работаем, если по-божески живем именно сегодня. Я правильно?
6: Ну, конечно, конечно.
5: Понимаю.
6: Речь идет там, не заботьтесь о дне завтрашнем. Вот
5: да,
6: забота,
5: да,
6: это как раз
5: да. Вот,
6: что такое мыслительная фантазия и тому подобное. Но когда я тружусь, то я, ну, что мне нужно? Ну, в принципе, там пару комплектов одежды, да, ну, еда, там, помылся, шампунь, зубная паста. То есть мне как бы много чего-то не надо. А ради детей, конечно, там ты трудишься, да, и чтобы и они образование получили, чтобы они были здоровы. Ну и, конечно, в первую очередь, это чтобы веру им привить православную. И это касается и в целом народа. Это как раз вот работа, не забота о будущем, а работа ради своих детей.
5: Давайте вернемся еще к новостям из Петербурга, где вы сейчас находитесь. Вот как раз наш слушатель звонил и говорил про то, что на экономическом форуме много говорили про то, что, про иностранные компании и так далее. И вот Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к возвращению западного бизнеса. Чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию, страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, подчеркнул пресс-секретарь в ходе выступления. Вот что об этом думаете?
6: Ну, здесь, с одной стороны, все понятно. Понятно, что любая страна в современном мире, она не может быть замкнута сама в себе. Я вот только не могу понять, если мы говорим про суверенитет, например, там, цифровой, да, с одной стороны, вроде все тоже понятно. Но почему, например, в цифре мы считаем, что все должно быть только исключительно наше, а, например, в других вопросах, там, будь то там автомобили, там, мебель, еще какая-то, может, просто электроника, мы считаем, что должны быть тогда... То есть мы уже думаем иначе. Нет, я и правда считаю, что мы во всех вопросах должны думать, именно так сказал Дмитрий Песков, что привлекать, наоборот, инвестиции, удружить и тому подобное. Вот. И уметь вертеться. Примером этого является, на мой взгляд, Республика Беларусь, где отлично проводится суверенная политика, но при этом без всяких каких-то там санкций, запретов со стороны именно Беларуси. Да? Так что я, в принципе, я поддерживаю, что все те, кто хочет трудиться и торговать в России, милости просим. Какие-то преференции давать не нужно, чтобы не было такого, что там сейчас, там, не знаю, Икея возвращается, и мы теперь, значит, те магазины, которые уже раньше были киевскими, а теперь там заполнены, там, предположим, может быть, там другими компаниями, мы теперь их выгоняем, потому что ну, это же Икея. Все такое, нет, ну, то есть они возвращаются на конкурентных условиях, пусть ищут, строят новые себе магазины и так далее. Но будем рады.
5: Вы имеете в виду, что если они возвращаются, то они просто... Просто у нас же наши магазины никто не притесняет вроде бы никак. Вы имеете в виду, что если Икея вернется, то как бы автоматически нашим станет хуже? Или не очень понимаю.
6: Нет, я считаю, что любая конкуренция – это хорошо. Угу. И наши производители должны тоже расти в конкуренции с, в том числе, лучшими представителями, там, не знаю, если мы говорим про мебель, я не знаю, насколько какие лучше, не лучше, ну, но просто условно, конкуренция – это да. Всегда хорошо. Это всегда хорошо. Я к тому, что если западные компании возвращаются, то они должны возвращаться на тех условиях, которые сейчас уже сложились.
5: Поняла.
6: Именно которые сейчас сложились. Потому что если раньше Икея, там у нее были какие-то магазины, она же ушла, теперь эти площади заполнены другими компаниями. То есть мы их не выгоняем, а Икея пусть себе строит новые здания.
5: Ну, вообще они стоят до сих пор, и, по-моему, ничего в них нет. Стоят эти синие коробки, и все.
6: Ну, это просто как пример, да.
5: Да, посмотрим. А, давайте в автотему зайдем. Тут будет и про многодетных, и про немногодетных. Начнем с того, что россияне все чаще берут автокредиты на поддержку машины. За первые 4 месяца 2026 года банки выдали на 42% больше кредитов на подержанные автомобили, чем год назад. Это произошло на фоне роста цен на новые автомобили и постепенного снижения ставок по кредитам. Ну а почему растут цены на новые автомобили? Тут тоже есть несколько причин. Например, там утильсбор вырос.
6: Ну это понятно. Это понятно. Непонятно просто людям, зачем это все было нужно. К утильсбору можно уже как-то особо не возвращаться,
5: да,
6: народ уже
5: да.
6: помучился и проглотил в очередной раз. Да? Но это же делалось для того, чтобы поддержать отечественные производители. Но если мы поддержим отечественные производители, в том числе за наш счет это происходит, да, то есть ты не можешь купить себе машину, которая... Вот у меня один кореец подписан, да, он, значит, живет в Корее и продает машину оттуда, да. Ну и там, значит, вот ты смотришь, там какая-то машина стоит там 2 миллиона, перегоняешь в Россию 3,5, да?
5: Mm.
6: Вот, то есть мы платим сверху там почти 1 000 000 рублей. Но если мы прям такие деньги платим, так-то давайте отчет о наших деньгах. Если это делается для того, чтобы поддержать отечественного производителя, так пусть наши отечественные производители, там АвтоВАЗ, там концерн или Волга, но это же наши деньги. Ну так покажите нам, что вы делаете. Пусть будут какие-то камеры поставьте 24/7, которые обработали, да, показывали там инженеров, дизайнеров и так далее. Покажите, куда идут наши деньги. То есть, мне кажется, это было бы справедливо. Мы же, ну, если верим тому, что у телесбора он идет именно в поддержку отечественного производителя, мы же заплатили, ну, так покажите. Знаешь, как вот пиццу, когда заказываешь, в некоторых магазинах прям там не просто идет отчет, что ваша пицца, вот сейчас мы начали готовить, а прям бывает даже видео, можешь прям трансляцию смотреть, как готовится твоя пицца. Вот я бы здесь бы так же. А то получается как? Люди деньги тратят, в кредиты влезают. Мы уже тут говорили про то, как влезают в жилищные кредиты, да, в ипотеку. Тут еще и в плане автокредита влезают. Причем берут подержанное авто. Потому что подержанное авто в конкуренции превосходит наши отечественные аналоги. А некоторые отечественные машины, ну, как выдают за отечественные, являются на самом деле просто копиями китайцев. Это тоже все знают.
5: Локализованными, получается, да?
6: Ну, в общем, суть в том, что все понимают. Как в известном анекдоте, да, Советского Союза, когда вышел еврей на Красную площадь с белым листочком, вот, ему спросили, значит, сотрудник КГБ, что вы здесь делаете? Так и все знают. Вот. Но вот так же и здесь.
5: Вот тут есть хорошая часть новости про автопром. Даже не про автопром, а про покупку автомобилей. Льготную программу покупки автомобилей для многодетных семей разрабатывают в Минпромторге. По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, один из возможных вариантов ее реализации – специальная рассрочка.
6: Ну, давайте дождемся. Нет, я буду только рад. Просто об этом говорили еще, когда только планировали ввести утильсбор.
5: Угу.
6: Уже тогда, понимаете как, неужели нельзя...

0: какую-то там скидку, да, рассрочку и так далее. Нет, вы сначала ввели утилизбор, люди уже полгода с ним живут, а теперь вы начинаете разрабатывать. Вот мне кажется, что с учетом, опять же, указаний президента нашей страны, поддержки семьи, там, многодетства и все остальное, это как-то странно делается, потому что сначала подумали о деньгах, о заработке наших там автопромщиков и все остальное, а только потом о многодетных. Это странно.
1: У нас звонок. Добрый вечер. Представьтесь,
0: здравствуйте,
1: пожалуйста.
0: Добрый вечер.
2: Да, это Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир.
2: Да, добрый вечер. Ну вот я вот хотел сказать по поводу квартир, что они такие дорогие, вот молодым, вот, да, вот которые поженились, трудно получить это жилье. Вот я никак не понимаю, неужели эту проблему нельзя решить? Ведь у нас в советское время были жилищные фонды, да, вот, предприятия там свои получали квартиры, город получал. Надо как-то вот это на вооружение взять. Ну, эти, что такое квартира? Это же кирпич, цемент, у нас что, цемента в стране нет, кирпича нет. Почему такая дороговизна? Вот у меня, простите, конечно, я не понимаю. Вот. Я,
0: Владимир,
2: вам
0: спасибо
2: пример.
0: Большое.
2: Я, секундочку, пример приведу. Вот в какой-то стране, по-моему, то ли 70-е или 80-е годы, я не помню, то ли в Польше, то ли в Югославии, у них был такой закон. То есть, когда молодые расписываются, да, в ЗАГСе, им выдавали ордер на квартиру. Вот представляете, как бы было бы хорошо, правда? И люди бы, вот молодые бы, рожали бы детей, у них есть квартиры. Вот, вот просто как пример, может быть, у нас это задумается у нас об этом.
0: Спасибо большое, Владимир. Но спасибо. Здесь я тоже, конечно, все это понятно, и не думаю, что кто-то с вами будет спорить. Но, опять же, ладно, у нас было какое-то свое министерство, которое бы эти вопросы лоббировало бы. Там, был бы человек, который может был обратиться прям конкретно, ответственно, вот министр, да, может там какие-нибудь круглые столы с этим министром проводить и все остальное. Министр семейной политики, да, и он бы отставил бы наши интересы касаемо там жилья. Потому что чьи интересы учитываются? Строительных компаний. Кто будет против вашей идеи? Строительные компании. Они будут против, потому что если вот так жилье будут выдавать, да, то у нас цена вниз пойдет сразу. Они, естественно, будут, для них это убыток. Можно ли понять строительную компанию? Ну, понятно. Но с точки зрения экономики, у них же тоже там рабочие, сотрудники, конечно, не хотят получать больше денег. Они свое дело делают. Не хочу здесь как-то их в чем-то обвинять, осуждать и так далее. Они просто ведут свой бизнес. Да, и они лоббируют свои интересы. Но государство, оно должно думать не только о строительных компаниях, не только о банках, которые там ипотеку получают, все остальное, но есть и народосбережения, об этом же неоднократно президент говорил. А если мы хотим сберегать народ, и чтобы у нас эта катастрофа с чадорождением прекратилась, и правда, тогда придется чьими-то интересами жертвовать. И строительные компании, возможно, тоже, да, они не будут иметь такую большую выручку. Но это вопрос, опять же, вот здесь к тем, кто ответственен за решение вопроса демографии. Пока, вот мне кажется, вот такими усилиями, косметическими решениями особо мало что изменится.
1: Ну, это правда. Я думаю, что не успеем мы обсудить еще новостей. Уже 40 секунд у нас остается до конца эфира. Скажете что-нибудь в напутствие, отец Павел?
0: Друзья, трудимся, работаем во благо Господа нашего Иисуса Христа, во благо нашей великой России. Нужно просто трудиться, вот, и надеюсь, что и многие власть имущие будут брать с нас пример. Вот.
1: Дай Бог, да, и берегите себя, друзья, Бог даст, увидимся, услышимся через неделю. Всего хорошего, до свидания.
0: Пока.
3: Песочный интерес.

Ограничение военных полномочий Трампа в Иране. Контекст. Палата представителей одобрила резолюцию о конфликте США с Ираном. В документе указано, что Дональд Трамп должен либо завершить его, либо заручиться поддержкой всего парламента. И тогда продолжать применять военную силу. Не спасло очередное заявление президента, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к заключению превосходной сделки. По словам Трампа, иранские власти готовы отказаться от ядерного оружия. Но это вызывает сомнения. Несколько дней назад Тегеран заявил, что открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах.

0: Но тема обогащения урана обсуждению не подлежит. Так что мирное соглашение может опять забуксовать. В который раз. А вялотекущие боевые действия в регионе продолжаются. КСИР сообщил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота. Центральное командование армии США, в свою очередь, заявило, что военнослужащие атаковали иранский остров Кешм и уничтожили несколько баллистических ракет и дронов. Понятно, что резолюция – документ символический. Он показывает, что общество устало от конфликта, и политики его слышат. Впрочем, даже если документ одобрит Сенат, президент вправе наложить на него вето. Но звоночек прозвучал.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера. В Севастополе, Сухуми, столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. 12 человек пострадали при аварии в Ярославской области. Голосование на выборах в Национальное собрание завершилось в Армении. Евросоюзу следует начать переговоры с Россией, считает президент Финляндии. Подробности далее. Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области. Пострадали 12 человек, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Всего в салоне находилось 33 человека, включая водителя. Губернатор уточнил, что пострадавших госпитализировали. Отмечается, что причины ДТП устанавливаются. Авария произошла в районе деревни Сверчково. Голосование на выборах Национальное собрание Армении завершилось. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. Тем временем полиция стянута в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В частности, полицейские автобусы стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания и около оперы, а также около резиденции премьера. Также много полицейских дежурит по периметру масштабного винного фестиваля, проходящего на улице Сарьяна, что позволит им, по сути, контролировать центр города. В остальном обстановка спокойная, в центре много горожан и туристов. Морская блокада иранских портов со стороны США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута превращают их в базы и активы в регионе в законные цели для ударов иранских вооруженных сил. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мухаммад Багер Галибаф. Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике ирландского парламента Ибрахим Ризаи ранее заявил, что Иран решительно и больно ответит на удар армии Израиля по южному пригороду столицы Ливана. Спикер иранского парламента добавил, что США и Израиль морской блокадой и нарушением договоренности относительно Ливана показали, что понимают только язык силы. Евросоюзу следует начать переговоры с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стуб в интервью Neue Zürcher Zeitung. Стуб отметил, что в идеале первый шаг должен исходить от Евросоюза. Однако, если этого не случится, то Франция, Германия и Британия должны взять инициативу в свои руки. По словам финского президента, Европе необходимо действовать совместно с США, но осторожно, задаваясь вопросом, отвечает ли американская внешняя политика интересам Европы. Уже не первый месяц в Европе продолжается обсуждение необходимости переговоров с Россией. Так, премьер-министр Болгарии призвал Евросоюз пересмотреть политику в отношении конфликта на Украине. К диалогу с Россией европейских лидеров призывали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан. Президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем. Соответствующее заявление прозвучало в интервью молдавскому видеоблогеру Николаю Кику. По словам молдавского президента, у государства сейчас нет необходимых новых технологий и специалистов, в то время как иностранные инвесторы обладают нужным потенциалом. Однако действующий закон запрещает подобное партнерство между государством и частным капиталом в сфере производства вооружений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии. Не только об этом всем мы говорим, в принципе, о мире нас окружающем. Поэтому сегодня у меня в гостях Ирина Мейцнер, главный биолог, руководитель биологического департамента Москвариума. Ирина, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Москвариум – удивительный объект. Приходишь на ВДНХ, там где-то около павильона «Космос», вдруг появляется огромное непонятное нечто, которое и снаружи выглядит убедительно. Я боюсь представить, что внутри.
3: А вы не были?
2: Я был. Я имею в виду за сценой. Потому что, конечно, даже те люди, которые представляют, как выглядит внутри стадион или там какой-нибудь, не знаю, спортивный объект, понимают, что это очень сложная технически задача сделать такое. Что нужно делать, чтобы в огромном комплексе жили подводные обитатели? Все то, что можно увидеть в кинолентах команды «Кусто», которые все люди моего возраста любят, ценят и помнят, и далеко не все способны это увидеть в реальном мире, я вообще боюсь себе представить. Давайте расскажем немножко нашим зрителям и слушателям, что такое вообще «Москвариум», как это сложно и интересно, и, может быть, вы нам расскажете, а кто у вас живет.
3: Ну, кстати, по поводу «Кусто», часто его вспоминают в современности, но на самом деле, если попробовать пересмотреть некоторые фильмы «Кусто» сегодня, в 2026 году, многие методы, они покажутся, ну, как минимум, варварскими. То есть сейчас, конечно, уже так никто не делает. Например, у него... Ну, в одном из его фильмов можно увидеть способ, как биологи исследовали срез океана. И если сегодня это там подводная съемка, подсчет, то раньше просто взрывали динамит и доставали все, что было взорвано, и аккуратно пересчитывали. То есть сегодня уже, конечно, никто так не делает. И в целом подход к животным, к содержанию, сегодня намного более гуманистический. То есть в первую очередь, особенно когда ты содержишь водных обитателей, задача — воссоздать максимально приближенные к естественным условиям параметры гидрохимические, режимы, нормы кормления для того, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно, максимально могли демонстрировать какие-то свои поведенческие паттерны. Поэтому, по сути, все это и есть то, чем занимается команда «Москвариума». То есть ежедневно, безустанно мы воссоздаем для наших обитателей условия, максимально приближенные к естественным, для того, чтобы они могли комфортно у нас существовать.
2: Ну, то есть это не история белка в клетке, это значительно более сложный и процесс. И... То есть это не совсем даже зоопарк, это просто искусственная среда, где они живут.
3: Да, несомненно. Mm-hmm. И, кстати, зоопарки в том числе сейчас идут по пути развития от клеточного содержания к каким-то более таким ландшафтным паркам. Ну и в целом сейчас идет тренд на то, чтобы благополучие животных стояло во главе угла.
2: Давайте мы представим, что мы пришли в «Москвариум». Я уверен, что многие из наших слушателей и зрителей были там одни, с детьми, по-разному. Но тем не менее, вот мы заходим, попадаем в большой прекрасный зал, а дальше... экспозиция. А дальше у нас еще площадка, где происходят концерты, спектакли. Я не знаю, как это назвать, где выступают животные.
3: Ну, по сути, да. Заходишь в «Москвариум», и дальше нужно выбрать, с кем ты пришел, что ты хочешь увидеть, потому что есть выбор. То есть можно пойти в экспозицию аквариума, насладиться водными обитателями. Можно пойти на водное шоу и посмотреть морских млекопитающих в обрамлении какого-то красивого сценария, красивого сюжета. Можно отправиться, если это вечернее время, в пространство моря музыки и насладиться каким-то концертом, опять-таки в присутствии водных животных. Можно пойти в детский театр. Ну, в общем, у нас есть что показать любому зрителю и для того, чтобы опыт был наиболее многогранный.
2: Вот мы с вами так и поступим. Мы сначала пойдем в аквариум. И расскажите нам, что у вас там. Я понимаю, что там, наверное, тысячи видов сейчас.
3: Да, порядка больше 600.
2: Больше 600, это много, да. Это уже почти
3: 12 тысяч особей.
2: Удивительно. А про кого вы хотите рассказать больше всего?
3: Ну, конечно, нельзя так говорить, но у меня, естественно, есть любимчики. Ну, любопытно то, что мои любимчики — это низкоорганизованные животные. То есть я люблю разных беспозвоночных, я люблю сообщество коралловых рифов, очень люблю головоногих моллюсков, то есть всех тех обитателей, которые не являются высокоорганизованными, то есть мои любимчики, в том числе за счет их уникальности, то есть их сложным приспособленческим вот этим свойствам. И особенно они мне интересны тем, что их очень сложно содержать, поскольку они максимально требовательны к условиям среды. Ну, то есть, если мы говорим про рифовый аквариум, и вода в нем не соответствует каким-то критериям, вилка вот этой чувствительности у коралловых полипов, она очень маленькая, то они не будут страдать, терпеть, они просто сразу погибнут. Поэтому, если вы видите морской аквариум с живыми кораллами, значит, там все замечательно. Поэтому мои любимчики — это, соответственно, рифовый зал. Ну и гигантский осьминог, наверное, это поистине удивительное животное. Его, в принципе, ну, не часто можно встретить, особенно в Москве. В природе это сложно.
2: А имя есть у него?
3: Нет, у него нет имени. В целом биологи достаточно...
2: Он считает, что у вас тоже нет имени, я уверен.
3: Ну, кстати, не факт, потому что осьминог узнает всех тех людей, которые с ним работают. Он тоже выбирает своих любимчиков, среди водолазов особенно. Ну и в целом осьминог — это достаточно интеллектуальное животное, несмотря на его низкую организацию. И с ним, конечно, очень интересно работать.
2: Наверное, еще такие условия, которые созданы в москвариуме, они позволяют еще и изучать, вести научную работу, изучать поведение. Давайте начнем, да, с низкоорганизованных, в том числе. Очень хорошее, да, слово, очень мне нравится. Потому что изучать их в море – это отдельная задача, значительно, ну, не знаю, значительно ли более дорогая, но значительно более сложная, естественно. Какие научные возможности дает вот такая форма организации жизни морских животных?
3: Да, вы совершенно правы. Исследования в море, они значительно затруднены, потому что сложно наблюдать за, например, отдельно взятой особью. То есть можно наблюдать за какой-то картиной в целом. Содержание в искусственных условиях, оно, конечно, очень удобно тем, что твой объект, который ты наблюдаешь, он вот, он всегда рядом с тобой, особенно если это какие-то истории, касаемые там поведения животных. Но также мы несем достаточно важный вклад в науку, поскольку мы обладаем огромной материальной базой. Ну, например, у нас содержится такой вид, как серая кошачья акула. И она у нас достаточно активно и стабильно размножается. То есть приплод этой акулы у нас оценивается в сотнях особей.
2: Расскажите, насколько большая эта акула? Все же большую белую представили немедленно.
3: Нет, кстати, это заблуждение. Особенно, когда человеку говоришь слово «акула», все сразу представляют большую белую. Но акулы — это огромная группа животных. Самые маленькие акулы, они там буквально десятки сантиметров, самые крупные, соответственно, несколько метров. Не все они активные пелагические хищники. В частности, серая кошачья — это донный хищник, зубы которой похожи, ну, в большей степени на зубы скатов. То есть это такая сросшаяся хрящевая пластина, которую она удерживает и всасывает корм, который она находит на дне. Ну, по сути, она питается в основном креветками, моллюсками и всеми теми, кого можно найти у поверхности дна. И вот это как раз акула, которая достигает в длину порядка метра, не больше, взрослой половозрелой особи. Они у нас очень активно размножаются, поэтому мы можем обеспечивать соответствующие научно-исследовательские институты материалами. То есть мы передаем яйца, эмбрионы кошачьих акул, мы в большом количестве забираем у них кровь и отдаем их в лаборатории. Поэтому у нас есть коллеги, у которых буквально работа в году запланирована под материалы наших животных. Поэтому мы буквально можем обеспечивать научные организации материалом для исследований. Это достаточно ценно.
2: Вы уже упомянули, что изучается и опыт поведения животных. Это такая, может быть, не самая очевидная сфера, этология животных, не самая очевидная сфера для большой аудитории. Какую-то историю по поведению, что-то, что вам покажется наиболее интересным из того, что на вашем опыте было. То, что мы не знали, например, о каком-то конкретном осьминоге Василии, назовем его так примерно, я думаю, что он не будет против, и вдруг мы поняли, что они это делают.
3: Очень сложный вопрос, потому что таких примеров настолько много, что они, можно сказать, стираются в какую-то такую общую картину. Но если уж как бы мы про осьминогов заговорили...
2: Да? Все знают, что они залезают в условную бутылку, там, но не бутылку, а какой-то сосуд. А может быть, они еще что-то делают? Может, они туда приносят чего-то? Вот.
3: Ну, несомненно, они очень аккуратны. То есть у осьминога есть нора, за которой он очень тщательно следит. И если какой-то предмет ему туда положить, он его сразу оттуда выбросит. Он не любит мусор. Но есть интересная история. У нас был проект, когда школьники в рамках своей проектной работы, они как раз-таки приходили, наблюдали за осьминогом, изучали его поведение, его ритмы биологические. И у них в рамках этого проекта была задача изготовить для осьминога игрушки. Вообще игрушки, они достаточно широко используются для животных, которые содержатся в искусственной среде, для того, чтобы их среда была более разнообразной, для того, чтобы не было проявления стереотипий. И эти игрушки нужно постоянно менять, подбирать их под потребности какого-то вида. Да. Ну и, собственно, осьминог — это то животное, которому игрушки тоже идут на пользу. Наш, кстати, очень любил. У нас дети как-то принесли подводную лодку на дистанционном управлении. Осьминог был в восторге, потому что он чувствует вот это электромагнитное излучение, и он этой лодкой занимался очень долго. Потом
2: ну,
3: ее
2: Управлял ее, я надеюсь.
3: Нет, он ее разобрал на маленькие детали, так красиво разложил. Вот, но больше мы ему такое не показывали, это было не очень дешево. Дети сказали, что больше не принесут. И у них еще, значит, была история, когда они принесли осьминогу игрушку, это же нужно ему каждый раз сочинять что-то новое, потому что он научился что-то разбирать, и дальше ему это неинтересно. Ну, то есть закручивающаяся банка — это самая простая головоломка. И дети сделали такую достаточно сложную стеклянную колбу с отверстиями, ну и там всегда есть корм, то есть задача извлечь кормовой объект. И осьминог, он очень долго ковырялся в этой игрушке, и потом он в итоге он начал злиться, он когда злится, он становится такого багрового цвета, то есть это, ну, не интерпретация, не субъективизм. И он в итоге взял эту игрушку и разбил ее об камень. В принципе-то он решил задачу, ну, таким достаточно оригинальным
2: способом. Как Александр Македонский почти. Здесь действительно осьминог ведет себя как в этом смысле, как почти как ребенок.
3: Примат, да.
2: Да, очень похоже на поведение приматов. Мы все еще находимся в аквариуме, и если я правильно помню, у вас он разделен на часть, которая более-менее мелкие аквариумы, которые показывают определенные биомы определенных регионов, и огромный аквариум в центре, в котором что живет?
3: У нас вся зона, она, можно сказать, разделена по географическому принципу. Там в зоне аквариума есть два крупных тоннельных аквариума, один с амазонкой и другой главный морской танк с акулами, то есть с океаническими жителями. Ну и, конечно же, с экспозиции в том числе видно морских млекопитающих. То есть со второго этажа можно увидеть китообразных через стекло их вольера.
2: Да, вспомнил. Точно. Китообразных тоже можно. И я думаю, что как раз содержание китообразных — это самая сложная часть. Ну, даже для аквариумиста, наверное, понятно, для такого бытового аквариумиста, как содержать морских млекопитающих в городе Москва. Это прям задачка не для слабонервных.
3: Ну, как и любое другое животное, за которого ты берешь, можно сказать, на себя ответственность, это, конечно, непростая задача. Но если мы сравниваем, кстати говоря, с аквариумистикой, то содержание аквариума — это намного более сложная задача, поскольку в аквариуме нужно соблюдать намного больше гидрохимических параметров, к которым в том числе кораллы, например, если это морской аквариум, намного более чувствительны. Чем сложнее организация животного, тем ниже у него потребности именно к микроэлементному составу воды. Поэтому если в рифовом аквариуме мы контролируем 75 показателей параметров, то у китообразных это может быть буквально 10, те, к которым они строго требовательны и толерантны.
2: Я где-то прочитал, что у вас вода из Японского моря, это правда?
3: Ну, конечно, нет. Вообще вода в Японском море, я бы не сказала, что оптимально соответствует требованиям всех животных. Поэтому для наших обитателей мы готовим морскую воду из дистиллированной воды с добавлением химически активной соли, которая после растворения полностью имитирует состав океанической воды.
2: Йодированная, то есть?
3: Нет, она не только йодированная, она как раз-таки содержит в себе 75 элементов, а не только калий и йод.
2: С этим поняли. Теперь с кормлением. Ну, как питаются кораллы, все более-менее понятно. Опять же, а вот теперь про питание крупных морских млекопитающих, акул и всего прочего. Потому что акул надо, мы из фильма знаем, кормить девушками в бикини. Где вы их берете, это непонятно. Расскажите, пожалуйста, про это.
3: Ну, в кастинг, конечно же, на девушек. Но вообще это одна из основных задач наших специалистов, в том числе составление рационов и использование такой кормовой базы, которая будет максимально закрывать потребность всех животных. Ну, кстати, с питанием кораллов я бы поспорила, что там все понятно, потому что у них смешанный тип питания, автотрофный и гетеротрофный, поэтому помимо питания им еще нужен оптимального состава свет определенного спектра, чтобы симбиотические водоросли могли эффективно фотосинтезировать. Но, тем не менее, под каждого обитателя у нас есть нужный корм. Если мы говорим про наших крупных животных, то это, конечно, охлажденная рыба, которую они получают ежедневно. Рыба проходит очень жесткий ветеринарный контроль, то есть есть порядка 15 показателей, по которым рыба отбраковывается. Почему это важно? Когда человек получает в пищу, например, рыбу, мы, как правило, едим ее термически обработанной. И если она, например, долго хранилась и успела обсемениться какими-то бактериями, то термическая обработка, конечно же, сделает свое дело, и рыба не будет для человека опасна.
2: В большинстве случаев, да, назовем.
3: В большинстве случаев, да. Ну, если мы не говорим там про суши или роллы. Когда мы кормим наших обитателей, животных, то рыба, конечно же, термически не обрабатывается, поэтому критически важно, чтобы она была исключительно высочайшего качества, и чтобы никакая бактериальная обсемененность в их организм не попала. Поэтому во всех аспектах, которые касаются содержания, самое важное — это предотвращение предотвратить любые заболевания, любые попадания каких-то патогенов или условно патогенных организмов к нашим животным для того, чтобы не допустить развития каких-то болезней, чем, собственно, неустанно занимается и наша ветеринарная служба, и тренерский состав.
2: Если не секрет, что в меню? Какая рыба?
3: Очень разнообразное меню, то есть мы используем гарпушу, форель, терпугу, селедку, салаку, мойву, минтая. Это вот то, что сразу вспомнилось. Да. Плюс это беспозвоночные, кальмар, мидия, креветка, лангустин. И для наших самых маленьких обитателей мы используем замороженный или, собственно, произведенный планктон. То есть для сложных животных, сложных рыб и беспозвоночных, таких как, например, морские коньки или крокатицы или медузы, у нас есть собственная лаборатория живого корма. Там мы выращиваем собственный зоопланктон, для которого мы выращиваем собственный фитопланктон. И именно благодаря этому они, собственно, могут жить и размножаться.
2: Опять же, мы так пытаемся периодически заглядывать за шторку москвариума, то, что не видят люди обычно. Это прям выращивание зоопланктона. Это что, чан у вас огромный стоит? Что это?
3: Как и не один.
2: Не один.
3: То есть у нас есть достаточно большое помещение. Это наша кормовая лаборатория. Там стоят реакторы, в которых мы сначала вылупляем из цист крошечных ракообразных, ну, планктон, по сути, и который потом в течение месяца употребляет фитопланктон и растет до нужного калибра. И, соответственно, в зависимости от размера ротового аппарата или возраста рыбы, или там медузы, или какого-то другого животного, на определенной стадии этот планктон животному скармливается. Вообще у многих рыб есть, или у креветок, такая особенность, то, что мальки не могут употреблять неподвижные кормовые объекты. Ну, то есть невозможно взять там сухой корм для рыбок, да, вот покрошить и заставить их есть. Кормовой объект должен, подходить по размеру к рту, да, и, он должен быть подвижный. И, собственно, это такая достаточно сложная задача. Например, есть виды морских коньков, которые могут есть до 9 раз в день. То есть ты буквально каждый час подходишь и наливаешь ему вот этот движущийся планктон.
2: Таких людей знаю. Слушайте, а друг друга они едят в москвариуме?
3: Рыбы? Или сотрудники?
2: Сотрудники едят, это понятно. Вот. А вот рыбы, ракообразные, все остальные. Ну, условно, там может где-то кто-то на кого-то напасть.
3: Ну, вообще, как правило, это редкость, поскольку животные всегда сыты, и у них нет необходимости охотиться на своих сородичей. В том числе, если кто-то из рыб в аквариуме заболевает по каким-то причинам, то мы достаточно быстро эвакуируем его из аквариума на экспозиции и переносим в карантинное помещение, там, где их тепатолог быстро оказывает помощь, лечит эту рыбу, ну и дальше мы возвращаем ее на экспозиции. В природе, как правило, хищники крупные, они охотятся как раз-таки на заболевших, на ослабленных особей, поэтому мы стараемся не давать такой возможности нашим акулам в том числе, и наш тепатолог реагирует намного быстрее самой стремительной акулы и вылечивает ее, эту рыбу, до того, как ее успевают расценить как потенциальный кормовой объект.
2: Если не секрет, сколько ученых, биологов, биопатологов там и так далее, можем длинный список перечислять, вообще работает в москвариуме?
3: Ну, если мы говорим о тех людях, которые непосредственно работают с животными, то есть это тренерский состав, это ветеринары, это рыбоводы, это гидрохимическая лаборатория, то это порядка 100 человек.
2: То есть за каждым животным есть определенный человек, который закреплен там.
3: Или несколько.
2: Или несколько. Даже несколько человек. Ну, естественно, если это крупные.
3: Да, конечно, чем крупнее животное, да, тем больше людей за ним закреплено. И, соответственно, эта корреляция работает в одну сторону. Если мы говорим про аквариумистов, то там на несколько аквариумистов животных больше, чем людей положено.
2: Попробуем покинуть зону аквариума и пойти дальше. В шоу, программу шоу, мы несколько раз упомянули слово «тренеры». Не то, что обычно бывает в цирке, а тренеры. Почему так?
3: Ну, опять-таки, мир развивается, и если раньше с животными работали и употребляли слово «дрессура», то сейчас, ну, плавно осуществлен переход все-таки к тренингу. В чем отличие? Дрессировка — это обучение с применением наказания. То есть, когда животного наказывают, бывает положительное, бывает отрицательное наказание. Разница в том, что ты либо даешь это наказание, ну, там это условно может быть там физическое воздействие, либо ты что-то отбираешь, например, там...
2: Игрушку.
3: Да, к примеру. В этом суть наказания, и дрессура это наказание подразумевает. Тренинг подразумевает работу исключительно на подкреплении положительном, ну или, соответственно, отрицательном. Поэтому мы используем слово «тренинг». Наши методы работы, они исключительно, опять-таки, основаны на тренинге. То есть, если животное выполняет какие-то нежелательные действия для тренера, то максимум, что после этого происходит, это игнорирование этого действия. Поэтому мы часто говорим нашим посетителям, что если они не увидели какое-то животное, будь то экспозиция, будь то шоу, то это нормально, то есть мы не будем применять к животным какие-то методы воздействия для того, чтобы оно обязательно появилось. То есть у животного есть возможность не выйти, не показать себя, и для нас это нормально. В том числе существует правило 5 свобод благополучия животных. И, собственно, одна из этих свобод — есть свобода от жажды, от голода, от дискомфорта, от боли. И одна из этих свобод — это, собственно, возможность иметь личное пространство. То есть любое наше животное, оно может уйти в укрытие, как осьминог, например, он может зайти в пещеру и просто не взаимодействовать с нашими посетителями.
2: Это посторонним в...
3: Да, посторонним вход запрещен. И это важная веха их благополучия.
2: Но при этом с ними занимаются, и они участвуют, я имею в виду, ну, например, ластоногих и крупных китообразных, в ежедневных и, по-моему, несколько раз в день шоу-программах.
3: Ну,
2: как вы это совмещаете?
3: У нас, ну, в целом, все млекопитающие, которые у нас содержатся, они делятся на, условно, там, две большие группы. То есть это млекопитающие, которые живут в аквариуме, и это в основном пресноводные животные, животные, которые выходят в чашу на представление. Соответственно, если возникает вопрос, почему капибара не идет в шоу, ответ очень простой, потому что в чаше соленая вода. А животные, которые живут на экспозиции, они пресноводные. Поэтому байкальская нерпа, например, она тоже не может принять участие в большом представлении. Животные на экспозиции, они тоже регулярно участвуют в открытых тренировках. То есть это несколько подходов в день, когда посетители могут непосредственно видеть процесс кормления и тренинга. Тренинг — это очень важная часть в вот этом большом процессе обеспечения благополучия животного, поскольку тренинг бывает когнитивный, медицинский, игровой. И это все обеспечивает животному умственную нагрузку и их безопасность нахождения у нас в том числе. Например, если у нас появляется новое животное, например, кто-то родился или к нам кто-то приехал, то первым делом мы обучаем животных медицинским процедурам, например, добровольно сдавать кровь или добровольно лежать под аппаратом УЗИ. Таким образом, мы имеем возможность в случае необходимости проведения диагностики или диспансеризации не фиксировать животное, потому что все эти действия выполняются добровольно.
2: Очень интересно. Я хочу эту мысль еще подчеркнуть и еще раз ее прогнать, что тренинг — это в том числе обеспечение комфортной жизни животного, потому что он не просто предоставлен сам себе в замкнутом пространстве, он чем-то занимается, они чем-то занимаются, они развиваются, они взаимодействуют друг с другом и с человеком, и это, в общем, создает для них благоприятную среду.
3: Да, все так. Это, соответственно, является факторами благополучия. А есть маркеры, которые можно отследить, прямо посчитать количественно, является ли среда благополучной или нет. Если животное начинает скучать, ему некомфортно, среда недостаточно разнообразна, то есть мало игрушек, мало какого-то обогащения, то у животного можно наблюдать элементы стереотипии. То есть, ну, самый такой классический пример, когда там в условном зоопарке, да, в условной клетке тигр ходит из угла в угол, например, вот, и протаптывает себе буквально дорожку. Это как раз-таки и является стереотипией, стереотипическими какими-то паттернами. У людей это может проявляться в грызении ногтей, в каком-то там почесывании себя, ну, какие-то вот эти вот...
2: В цикле, да, в
3: каком-то. Да, какие-то циклические действия. Соответственно, животные делают то же самое. Поэтому у нас есть протокол, и мы регулярно выходим к стеклам, наши сотрудники это делают, и считают поведенческие паттерны для того, чтобы объективно удостовериться, есть какие-то проявления стереотипии или нет. Важно
2: вот
3: отметить...
2: Вот здесь мы должны сделать паузу, потому что мы на радио, будет реклама стереотипическая, новости, погода, все стереотипическое. Потом вернемся и продолжим про животных.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ДТП с туристами из Москвы произошло под Ярославлем предварительно из-за технической неполадки в автобусе. Об этом сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. Как рассказали в ряде СМИ, число пострадавших возросло до 20. Автобус, который опрокинулся в районе деревни Сверчково, перевозил пассажиров из Москвы в Углич. Среди пострадавших двое детей. Пассажиров автобуса пока размещают в гостинице, некоторых продолжают осматривать врачи в районной больнице. Итоговая явка на парламентских выборах в Армении составила почти 59%. Об этом сообщил глава Центра избиркома республики Ваган Авакипян. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. Тем временем полиция стянутся в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков, сообщает корреспондент РИА Новости. В частности, полицейские автобусы стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания и около оперы, а также около резиденции премьера. Также много полицейских дежурит по периметру масштабного винного фестиваля, который проходит на улице Сарьяна. Морская блокада иранских портов со стороны США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута превращают их базы и активы в регионе в законные цели для ударов иранских вооруженных сил. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мухаммад Багер Галибаф. Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Ризаи ранее заявил, что Иран решительно и больно ответит на удар армии Израиля по южному пригороду столицы Ливана. Спикер иранского парламента добавил, что США и Израиль морской блокадой и нарушением договоренности относительно Ливана показали, что понимают только язык силы. Митинг в поддержку президента Венгрии Тамаша Шуёка и против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который хочет отправить его в отставку, состоялся перед президентским дворцом в Венгрии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Мадьяр призывал Шуёка, а также генпрокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуёка истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит оснований для ухода с должности раньше срока и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные вопросы. После истечения срока ультиматума Мадьяр заявил, что инициирует поправки в Конституцию, чтобы сместить президента. В митинге приняли участие около 2000 человек по подсчетам корреспондента РИА Новости. Толпа заполнила площадь перед президентским дворцом, прилегающие улицы, а также лужайки. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Ирина Мейстер сегодня в студии. Биолог. И мы про москвариум разговариваем, про его замечательных обитателей. Понятно, что те стереотипические действия, о которых мы говорили, закончили разговор в первой части, они наиболее болезненно воспринимаются высокоорганизованными животными, там, начиная там выдры какие-нибудь, дальше понеслось котики, дельфины и все прочее. Игрушки, вы уже сказали. Какие самые забавные игрушки есть у животных в москвариуме?
3: Ну, самые забавные игрушки, наверное, у наших самых сильных животных. Во-первых, это должны быть антивандальные игрушки, потому что условная выдра, она прокусит все, что ты ей даешь, поэтому они проходят тщательный отбор. Но, как правило, это...
2: Выдру не надо дома держать?
3: Выдр ни в коем случае не нужно заводить дома. Это опасное достаточно животное, это хищник. Если это обыкновенная выдра, которая водится у нас на территории Российской Федерации, это красная книга, а это сразу незаконный оборот краснокнижного животного, да, поэтому не стоит. В первую очередь, игрушки должны быть антибандальные, и они должны быть, ну, постоянно должно быть что-то новое. Например, для наших крупных животных мы специально заказываем игрушки из полипропилена для того, чтобы крупное животное могло ими безопасно играть. Кстати, в зоопарке часто для белых медведей используют вот эти оранжевые дорожные конусы, да, или бочки крупные, да. Ну, по сути, мы делаем то же самое. Также часто мы используем какие-то нетипичные элементы обогащения со стекол. Ну, когда какую-то игрушку небезопасно дать животному, потому что животное может ее сломать, съесть, подавиться. Ну, в общем, это не ок. И со стекол мы иногда показываем нашим китообразным светящиеся шары или какие-то фонарики. Им очень нравится
2: играть. То есть свет в окошке такой у них,
3: да,
2: появляется,
3: да, телевизор. Да, такие элементы, они тоже очень охотно на них реагируют. Ну и, конечно, наверное, самое такое для нас важное обогащение – это обогащение живыми кормовыми объектами. То есть для наших млекопитающих мы специально выращиваем кормовую форель, которую мы регулярно привозим им, и она как раз-таки помогает им поддерживать вот эти их охотничьи инстинкты.
2: То есть прям живую запускаете?
3: Да, мы запускаем прям живую. Она, конечно, очень недолго выдерживает нахождение в соленой воде. Но, тем не менее, животные успевают поохотиться, половить живую рыбу, и обычно они очень классно на это реагируют.
2: Поскольку мы находимся сейчас территориально вот в районе чаши, да, где они выступают все, они же выступают в том числе все вместе. Как между собой взаимодействуют дельфины, касатка, белуха, вот ластоногие тоже самые разнообразные, не возникает ли у них конфликтов?
3: Не все группы животных могут одновременно оказаться в большой чаше. Есть группы животных, которые хорошо совместимы между собой. Например, наши ластоногие прекрасно взаимодействуют с дельфинами, и это, кстати, тоже является для них частью обогащения среды. Ну, по сути, они ходят друг к другу в гости. Морж, например, очень любит плавать вместе с дельфинами в вольере. Это для всех абсолютно безопасно, и это в том числе обогащение среды. Но если мы говорим про крупных хищников, то там, конечно же, прямой контакт нежелателен. Но они могут часто взаимодействовать друг с другом через их вольеры, поскольку они прекрасно друг друга слышат, и они всегда могут переговариваться между собой.
2: Сбежать никто не пытался?
3: Только осьминог.
2: Осьминог пытается регулярно. Когда идет представление, животные понимают, что они выступают, или они просто вот как бы рандомно им открыли шторку, они выплыли, поплавали и все? Или они прям понимают, что это часть шоу-программы?
3: Для животных это игра. Они очень любят находиться в большой чаше, там очень много места и достаточно большой простор для того, чтобы можно было применить скоростное плавание в том числе. Поэтому они скорее любят находиться там, чем не находиться. Поэтому, ну, скорее всего, для них нет большой разницы, репетиция это или непосредственно выступление, потому что разница только в наличии посетителей в зале. Более того, если шоу в какой-то определенный день нет, они все равно выходят в чашу для того, чтобы репетировать, для того, чтобы поплавать, немножечко изменить обстановку. Ну, в общем, для них это в любом случае польза, потому что это разнообразие. Поэтому выход в чашу — это регулярное мероприятие, и в любом случае это всегда польза для животных, потому что это разнообразие.
2: Вы сказали, что еще новые форматы появляются. Море музыки?
3: Да, у нас есть очень такой красивый проект, называется «Море музыки». Это акустические концерты на палубе, как раз там, где находятся смотровые стекла китообразных, и оттуда же открывается вид сверху на главный пресный танк, там, где у нас Амазония. Оттуда, соответственно, можно послушать какой-нибудь концерт. Стекла вольеров обычно открыты в этот момент, то есть можно посмотреть на животных и можно остаться в вечернем океанариуме и посмотреть на обитателей в такое ночное сумеречное время.
2: Китообразные не подпевают музыки?
3: Нет, они не подпевают.
2: Не было таких случаев.
3: И, кстати, достаточно популярный вопрос, не наносит ли музыка им какого-то вреда. На самом деле нет, поскольку существуют достаточно жесткие правила о силе и интенсивности звука, который может быть применим в присутствии животных, поэтому мы соблюдаем все эти нормы, и животные, поскольку они в том числе находятся в воде, они, конечно же, не слышат этот звук так интенсивно, как слышим его мы, находясь непосредственно около источника этого звука. Поэтому для них это точно такое же обогащение среды, когда у них перед стеклом добавляются какие-то световые, осветительные приборы, какой-то новый свет, какие-то люди в нетипичное для них время. Поэтому тут еще вопрос, кто кого обогащает, они нас или мы их.
2: Просто как биологу, кого бы вы хотели еще в москвариум? Или кто, может быть, кто-то уже появился, кого вы очень хотели?
3: У нас есть новый обитатель, но я не буду спойлерить, поэтому да, следите. У нас скоро выйдут инфоповоды с нашими обновлениями.
2: Новые прям будут какие-то.
3: Прям новые.
2: Большие? Ну ладно, чуть-чуть.
3: Да не скажу.
2: Хорошо. А какие-то форматы интерактивные? Возможно, сейчас это очень модно, поэтому... Есть ли они, не знаю, детские, взрослые, какие-то особенные форматы такого общения с средой?
3: Ну, общение со средой – это, конечно, очень такой тонкий момент, но у нас, конечно, есть детский интерактив. Во-первых, у нас регулярно проходят и обновляются интерактивные выставки для детей. Там животных нет, то там очень много всякого познавательного контента, в том числе какого-то и визуального, и тактильного. Ну, в общем, там полный интерактив. Но если мы говорим про непосредственное взаимодействие с животными, то у нас есть занятия в лектории, которые посещают разные обитатели, для которых это не наносит какого-то вреда. То есть, например, у нас есть занятия, на которых мы приносим морских звезд, афиур, морских ежиков.
2: Я знаю, куда осьминог сбегал.
3: Осьминога маленького, тропического мы один раз приносили тоже детям. Очень понравилось всем, мне кажется, в том числе осьминогу. Ну, для него это, по крайней мере, было комфортно. Туда же у нас ходят разные рептилии, амфибии, поэтому в ходе этих занятий дети могут прям вот повзаимодействовать с ними. И, наверное, у нас был самый такой трогательный опыт. Это когда к нам приходили дети с ограниченными возможностями зрения. Mm-hmm. И вот для них это была, наверное, единственная возможность прикоснуться к морской звезде, кошачьей акуле, потрогать их руками. И там, конечно, ну, для детей это какие-то непередаваемые эмоции, но там все взрослые были максимально растроганы, потому что смотреть, как восторгаются дети, это, конечно, непередаваемо.
2: Что самое сложное в работе биолога, отвечающего за среду в москвариуме, с вашей точки зрения?
3: С моей точки зрения, самое сложное... Да все сложно. Или все просто. Ну, я не могу выделить какой-то вот самый сложный аспект. Но, наверное, сложно работать в какой-то тревожности, потому что в каждый момент что-то может пойти не так.
2: Высокий уровень ответственности.
3: Конечно, и нужно быть готовым к любым каким-то неполадкам систем СЖО, каким-то форс-мажорам, когда нужно быстро реагировать, потому что от тебя буквально зависит жизнь и здоровье животных. И самое, наверное, сложное — это объяснить это всем тем, кто косвенно относится к работе с животными и, возможно, немножечко недопонимает ту степень ответственности, которая на этом человеке лежит, даже если он не находится в непосредственном контакте.
2: Ну, то есть та часть персонала, которая обеспечивающая работу, что называется, ну, условно, электрик.
3: Ну, наверное. Конечно, да. То есть у нас все наши 700 человек, они, естественно, понимают, что даже если ты выполняешь какую-то абсолютно там не касающуюся непосредственно животных функций, ты все равно косвенно влияешь на наших обитателей. Поэтому самое сложное — это чтобы все вот эти 700 человек были синхронизированы и работали на благо наших зверей.
2: Московский аквариум, он же москвариум, по-моему, самый крупный такого масштаба объект в Европе и так далеко от моря. Где есть еще? И бывали ли вы там? И есть что сравнить? Есть чему научиться, может быть?
3: Мы одни из крупнейших по критерию водоизмещения. У нас 25 миллионов литров воды. Это действительно много. Но мы не крупнейшие, например, по площади. То есть стеклянариумы, которые занимают большую площадь там, по их территории, например. Да, конечно, я была в других океанариумах в достаточно большом их количестве. Сложно сравнивать, потому что разные аквариумы имеют разные проекты, то есть все они сконструированы непохожими способами, то есть это есть отдельно стоящие здания, есть здания, которые являются частью какого-то там парка или зоопарка или комплекса. Но, наверное, из таких ярких впечатлений это океанариум в Китае, в котором содержат китовых акул. Это, конечно, фантастическое зрелище, это невероятное животное, акулы, которые в длину достигают 7 метров, и когда она мимо тебя проплывает, это буквально похоже на космический корабль. Ну, то есть это выглядит просто фантастически.
2: Это правда, что акуле надо, чтобы дышать, нужно плыть?
3: А некоторым видам акулам да. Например, черноперая акула. Она обладает очень слабым жаберным насосом, поэтому ей нужно действительно непрерывно плыть. У нее для этого есть однополушарный сон, когда, извиняюсь, она для этого может плыть исключительно на спинном мозге, на рефлексах.
2: На головной автопилоте. Мозг. Да, я знаю таких людей. Да.
3: Да, именно так. Головной мозг при этом отдыхает. Но если мы говорим, например, про донных акул, то им такая опция не обязательна. То есть они могут вполне комфортно прилечь на дно и дышать жабрами, не находясь при этом в движении. То есть таких акул, кстати, можно у нас в том числе понаблюдать.
2: Кошачьи,
3: или белоперые акулы. То есть они вполне себе могут такой отдых позволить.
2: Слушайте, вы еще капибару упомянули. Я не помню, есть же, да, у вас капибары?
3: Есть, да.
2: Они прям ныряют. Можно посмотреть, как они это делают.
3: Да, но я бы не сказала, что они любят нырять. Они все-таки любят проводить время на мелководье. Но, тем не менее, да, капибара у нас есть. Очень популярное сейчас животное, но в категорию моих любимчиков она все-таки не попадает. Но ее очень любят наши посетители. У нас топ, наверное, животных, к которым посетители стремятся, это вот капибара, выдры, нерпы, осьминог, акулы. Это вот прям топ запросов, зачем люди идут к нам.
2: Да, дельфинам надо работать над собой больше, я смотрю. Бывает ли так, опять же, работать над собой, когда животные содержатся в такой среде, все-таки все равно ограничены. Мы уже обсудили, что мы ее всячески, эту среду обогащаем и так далее, но тем не менее какой-то уровень стресса, уровень апатии наблюдается, не наблюдается у животных?
3: Это всегда путь. Ну, то есть не бывает какого-то вот идеального периода времени, когда вот все хорошо, потому что это всегда закончится, и тебе нужно будет придумывать что-то новое для того, чтобы обитатель не скучал. То же самое можно сказать и про человека. Но, то есть, если постоянно находиться в одних и тех же условиях, будет наступать скука, поэтому среда должна быть изменяемой и пластичной.
2: Это для медиа-среды очень характерно.
3: Ну, в том числе. Да, поэтому, собственно, мы постоянно перепроверяем сами себя, мы постоянно оцениваем, в каком состоянии животное, комфортно ли им, мы изобретаем новые игрушки, мы привносим какие-то новые элементы, обогащение среды. Именно для того, чтобы... Ну, мы понимаем, что у вот этого процесса у него нет конца. Да, по сути, это просто бесконечный процесс.
2: Перебор вариантов, да.
3: Да, перебор вариантов для того, чтобы все чувствовали себя комфортно.
2: Международное сотрудничество сейчас существует у Москвариума или научная среда за рубежом не хочет его?
3: Ну, кстати, международное сотрудничество есть, то есть многие специалисты, они вполне себе лояльны, они понимают, что, конечно, все лежит в какой-то степени в поле политики, но, тем не менее, у нас сохранились практически все контакты с нашими иностранными коллегами, с экспертами в том числе. Мы вполне находимся в тесном контакте, они задают нам вопросы, если это необходимо. Мы точно так же консультируемся у них, если есть какой-то запрос. Мы регулярно участвуем в международных конференциях, это тоже важная часть нашей работы, обмен опытом. Поэтому здесь люди достаточно открыты, и мы сохраняем достаточно тесный контакт.
2: Естественно, Москвариум, поскольку он находится в городе Москва, столица нашей Родины, он, наверное, взаимодействует как-то и с регионами большой нашей страны, и, возможно, проекты у вас какие-то региональные тоже присутствуют, как научные, так и, назовем это там, научно-просветительские, еще какие-то.
3: Мы достаточно тесно взаимодействуем со специалистами, которые оказывают помощь животным в естественной среде, то есть когда происходят какие-то выбросы животных, мы, конечно же, оказываем консультации, поскольку плюсы в нашей работе, их значительно больше, чем минусов. В том числе мы обладаем достаточно большой экспертизой в вопросах ветеринарии, животных, в вопросах их поведения, содержания. Поэтому, если необходимо оказать помощь какому-то животному в естественной среде, то мы с огромной радостью можем использовать этот наш накопленный опыт, накопленную экспертизу для того, чтобы им помочь. В том числе у нас есть проект, который мы курируем. Это работа некоммерческой организации «Сердце Марии» в Калининградской области. И там мы реабилитируем серого тюленя. То есть существует проблематика, когда из-за антропогенного фактора матери могут недокармливать своих детенышей, и они оказываются на побережье в истощенном виде. Их находят, естественно, туристы или местные жители. Такие детеныши попадают в реабилитационный центр, вылечиваются от заболеваний, которые у них есть, доводятся до нужного целевого веса, это порядка 35 и более килограмм, и торжественно выпускаются в естественную среду. То есть в Европе, например, которая страна, которая находится на Балтийском побережье, такие центры существуют уже десятилетиями, они активно работают, очень важную часть составляет именно просветительская деятельность. Но в Калининградской области такого центра не было, хотя она тоже находится как раз-таки на Балтийском море, поэтому мы с огромным удовольствием нашу экспертизу применили для помощи тюленятам там.
2: И это прям постоянная работа, то есть вот это не разовая какая-то история, а это прям длинный проект. Я так понимаю, что ученые Москвариум, они там постоянно летают в командировки, еще что-то. Может, привозите кого-то оттуда?
3: Нет, мы пока только отсюда везем туда медикаменты и прочие необходимые расходники. Это уже второй год, когда идет наш проект, и проект сезонный. То есть тюленята начинают появляться где-то в конце марта, начале апреля. Реабилитация длится порядка 3-4 месяцев. И примерно к августу все тюлени уже оказываются выпущенными, и центр консервируется до следующего сезона.
2: С точки зрения развития самого Москвариума, есть ли план? Хорошо, не в целом у Москвариума, а у биологического департамента.
3: Ну, планов, конечно, громадье, поэтому следите за нашими обновлениями.
2: Ладно, вот. Сдайте нам что-нибудь хотя бы.
3: Не знам.
2: Мы поняли, что кто-то появится, это хорошо. А с точки зрения, не знаю, новых программ, новых еще чего-то, о чем можно говорить сейчас?
3: Ну, мы неустанно работаем над нашей экспозицией, над тем, как мы обновляем наших обитателей, для того, чтобы это был максимально эмоциональный опыт для наших посетителей. Поэтому мы регулярно меняем декорации, мы делаем какие-то обновления, то есть мы перестраиваемся, добавляем какой-то интерактив для того, чтобы каждый раз, когда наш посетитель возвращался к нам, он находил для себя что-то новое.
2: То есть если человек уже был в Москвариуме, это не значит, что не надо идти туда снова.
3: Все верно. Если человек был у нас 5 лет назад, и он придет к нам сегодня, он увидит очень много нового. Ну, не так, конечно, что он прям вот все не узнает, но тем не менее наша задача — это постоянно привносить какие-то новшества для того, чтобы посетитель возвращался к нам и всегда находил что-то новое и интересное.
2: Прочитал я тут недавно на одном форуме, что у вас есть аксолотль. Это правда или нет?
3: Конечно.
2: Дети любят аксолотли, вы же знаете. Они в Майнкрафте.
3: Куда без него. Кстати, не знала, что они в Майнкрафте, но теперь буду знать. Да, то есть в рамках регулярных обновлений мы стараемся менять наши экспозиции. Вот в том числе недавно у нас появились аксолотли, аквариум с аксолотлями. Они сидят там разных цветов, то есть можно понаблюдать за их поведением. Тоже недавно мы открыли новую экспозицию с илистыми прыгунами. Удивительные рыбы, которые практически вышли на сушу, то есть большую часть бюджета своего времени они проводят как раз-таки на берегу. Если мы с вами ныряем на задержке дыхания, воздуха, то они буквально из воды выныривают на воздух на задержке воды. То есть они набирают.
2: Это такая моделька, по
3: воду,
2: сути,
3: да.
2: Выжившая тех первых тетрапод, которые выползали на сушу, когда они вдруг передумали жить в воде и решили стать четвероногими.
3: Собственно, да, вот за ними тоже можно теперь у нас понаблюдать. Mm-hmm. Они живут в большом биотопном акватеррариуме вместе с василисками. Ну, такая достаточно большая.
2: Теми самыми василисками?
3: Не те, которые с Гарри Поттера, которые ящерицы. И таким образом мы постоянно что-то новое к нам привносим.
2: А дети – значительная часть вашей аудитории?
3: Да, дети – это очень большая часть нашей аудитории, и поэтому мы очень сильно работаем над подачей для того, чтобы детям было интересно. У нас регулярно проходят мероприятия для детей, разные квесты, квизы, в которых дети могут в игровой форме познакомиться с обитателями водного мира.
2: что им больше всего нравится? Какие-то опасные животные, какие-то яркие, какие-то раскрученные и популярные, типа капибар, там, выдр. Рыбка Дори, возможно, есть у вас.
3: Ну, у нас есть шутка, что дети идут к нам за огромной красной рыбой с огромными зубами. И жаль, что не в каждый аквариум ты такое не посадишь. Но, конечно, чтобы удерживать интерес, экспозиция должна быть разнообразной. То есть в одной зоне можно посмотреть на травные аквариумы, в другой — на акул, в третьей — на капибары. А поэтому детям, наверное, больше всего заходит вот это разнообразие. Но, конечно, любимцы — это всегда Дори, Немо, те обитатели, у которых были хорошие маркетологи, которых можно увидеть в мультиках, про которых дети читали в книжках. А там, конечно, да. Ну, то есть основное внимание приковано к вот этим известным обитателям.
2: Ну и отсюда же немедленно вопрос. У вас, наверное, есть и экскурсии для детей, которые проводят для ребенка, по сути, огромный такой экскурсионный тур по всему москвариуму.
3: Ну, конечно, да. Есть тематические занятия, есть обзорные экскурсии, есть интерактивные занятия в лектории, поэтому дети всегда могут полноценно посмотреть всю экспозицию в понятной, классной детской подаче.
2: Такой очень современный вопрос. С вашей точки зрения, сколько нужно времени, чтобы...

0: окунуться в море музыки и оставить еще парочку локаций на следующий день. Но вообще я бы рекомендовала разделить поход на несколько приемов.
1: Вы, простите меня, работаете вы не только в выходные, и, наверное, приходить к вам лучше не в выходные.
0: Конечно. Естественно, самый загруз у нас – это выходные, это каникулярные дни. Поэтому, если хочется пройтись по экспозиции с минимальным количеством посетителей, лучше приходить либо пораньше, либо в дни вне детских каникул.
1: В зоопарке есть проблема, днем животные спят. У вас, наверное, не так? То есть с точки зрения времени суток все равно? Или вот,
0: наши
1: или
0: животные, конечно же, тоже спят, но для нас это не проблема, поскольку мы понимаем, что никаким образом нельзя влиять на биологические ритмы животных. Но у нас предусмотрено расписание показательных кормлений, в которые ты достоверно увидишь животное бодрствующим и во всей, так сказать, красе. Поэтому перед тем, как прийти к нам, лучше ознакомиться на сайте в разделе «Спланируй свой визит». Как раз-таки расписание вот этих мероприятий для того, чтобы можно было точно застать осьминога, играющих, бодрствующих выдр, ну или других животных, тех, которых именно хочет посмотреть наш посетитель.
1: Да, иначе у вас получится так, как у нас все время получается с Манулом Тимофеем, который уже третий раз к нам не вышел. Мы очень по этому поводу переживаем коту Тимофею. Манулу Тимофею отдельный привет, естественно. А символ Москвариума кто?
0: Это наше здание, символ Москвариума.
1: А из зверей?
0: Вы не придумали себе еще? Мы не выделяем какого-то обитателя, потому что мы любим всех от мала до велика, одинаково и равно.
1: А что у вас покупают в игрушечном магазине? Нерп?
0: Капибар, кстати, капибар? Они у нас, да, в топе, можно сказать. Капибары, нерпы, осьминог-хамелеон. Это, да, наш топовый продукт.
1: Ну, вот они в каком-то смысле для детей являются символами московского аквариума. Мне очень приятно было сегодня с вами поговорить, потому что я в Москвариуме был раза 4, и я все время понимал, как это сложно, понимал, какой высокий уровень ответственности у всех людей, которые работают в этом прекрасном месте. И, естественно, понимал, что там огромная научная составляющая за этим стоит. И вы меня в этом смысле абсолютно не разочаровали. Я желаю вам огромных успехов и операционных, как принято говорить, да и научных тоже, потому что таких площадок в мире не так много. И это прекрасная возможность не только знакомить людей с обитателями морских глубин, с обитателями вообще, если так подумать, чуждой для человека среды, но и вести серьезную экспериментальную, научную, всю прочую работу, которая в том числе и не только занимается просвещением, но и двигает отечественную науку куда-то в будущее. Ну и, кроме всего прочего, предоставляет рабочие места отечественным биологам. Это тоже немаловажно. Спасибо большое. Ирина Мейстнер была сегодня в студии «Культурной симпатии». Дмитрий Егорченков был с вами, как всегда. Друзья, обязательно подписывайтесь на ресурсы «Культурной симпатии» на всех площадках. И на «Спутники», и на «Метаметрику» подпишитесь. Нас можно увидеть везде, кроме запрещенных сетей, соцсетей. Во всех остальных местах, пожалуйста. Ну и мы с вами увидимся через неделю в нашем проекте и продолжим разговор о чем-нибудь не менее интересном. Спасибо, Ирина. Надеюсь, не последний раз увидимся.
0: Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго, друзья.
2: Узнать за 90 секунд. Приход к власти Михаила Горбачева и начало перестройки привели к потеплению отношений между СССР и США. В Москве решили, что дальнейшее участие в дорогостоящей гонке вооружений чревато экономическим крахом. Холодная война стала сходить на нет. На Западе возникла так называемая «горби-мания». Михаила Сергеевича считали руководителем нового формата, способным вывести страну и ее отношения с капиталистическими государствами на новую траекторию. Советское руководство, в свою очередь, демонстрировало готовность идти на компромиссы. Встречи руководства Советского Союза и Соединенных Штатов стали регулярными. Кульминацией сближения стало подписание в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками. Впрочем, Москва пошла на невыгодные условия, уничтожив в 2 с лишним раза больше ракет, чем Вашингтон. Но это была политика. Простые советские люди активно интересовались американскими товарами и поп-культурой. Им объясняли, что жители двух стран в реальности очень похожи.

0: особую ухмылку. Да, вот, вот такой, какой он есть, он такой и есть. Его нужно принять нам, в первую очередь, и обществу всему, и государству вот таким. И дальше мы хотели все-таки обыграть, что его вот этот внешний вид, он совершенно не говорит о том, что внутри он настолько прожженный бандит, который никогда не поменяется. Мы придумали, мы взяли кошку черную. Как сейчас помню, с ней была целая история, потому что кошка сбежала у нас во время съемок. Потом мы ее, слава богу, нашли. И вот мы его фотографировали с этой кошкой. Кошка была черная, но она такая была невероятно красивая, пушистая и нежная. Мы показывали, что каким бы ни был человек снаружи, он может быть очень нежным внутри, в том плане, что ему больно тоже, когда от него отворачиваются, ему тяжело, когда не дают второй шанс. И вот мы хотели все это обыграть. Я не знаю, чем сейчас его судьба закончилась, потому что в какой-то момент он перестал выходить на связь, но это как раз происходило в период, когда активно шли разговоры о пробации. И я считаю, что изначально вообще главный идеолог закона пробации — это Андрей Бабушкин. Он такой подвижник, невероятный совершенно человек.
1: Выдающийся человек. Я впервые прочитал эту историю у тебя в книжке «Кому на Руси сидеть хорошо».
0: Да.
1: Я просто, ну, даже несмотря на то, что это была небольшая глава, я прям испытал, ну, такую человеческую любовь. Вот всеобъемлющее вот это тепло личности. И там его маленькая фотография, и прям очень его и жалко, и одновременно спасибо, что он был.
0: Спасибо, что он был, потому что он как раз бесконечно общался с бывшими осужденными. У него было такое небольшое НКО, называлось «Гражданские права», «Центр гражданские права», куда приходили все, у кого какая-то беда. Туда приходили там бабушки, у которых воду отключили, там пенсию дали меньше, чем бабушка предполагала, дадут. Но и бывшие осужденные. И они зачастую находили у него там ночлег, он давал им денег на то, чтобы до дома доехать, кормил и просто решал какие-то их проблемы. И он точно знал, что нужно с этими людьми работать, потому что многие приходили к нему после того, как попали второй, третий раз, и они рассказывали, что у них, по сути, нет выхода, кроме как снова что-то украсть или что-то сделать плохое, потому что в противном случае они замерзнут зимой или просто умрут от голода, потому что общество их не принимает, общество не готово к тому, чтобы с этими людьми как-то взаимодействовать. И вот так родилась идея пробации, и Бабушкин зарядил своей энергией, вдохновил нас всех, и мы были, вот я лично была вместе с ним в группе рабочей по созданию этого законопроекта. Спасибо Минюсту, который откликнулся, хотя изначально нам говорили, что шансов никаких, что никто этот закон о пробации принимать не будет. Но вот его приняли, он заработал, и с прошлого года заработала уже его третья составляющая, это постпенитенциарная пробация, которая касается людей, вышедших уже на свободу.
1: У нас есть исполнительная, да. У нас есть пенитенциарная, есть постпенитенциарная.
0: Постпенитенциарная, да. Вот это как раз постпенитенциарная пробация. А в чем она заключается? Она заключается в том, что человек может еще, находясь за решеткой, обратиться и сказать, что ему нужна будет помощь после освобождения. А ему нужна будет помощь с жильем, с работой.
1: Найти родственников.
0: Да, психологическое, юридическое и так далее. И вот этот закон заработал, и, собственно, постпенитенциарная пробация легла на плечи НКО, некоммерческого сектора. Государство ей, по сути, не занимается. Но напрямую обратиться в НКО человек, который уже был там на свободе, там, допустим, несколько месяцев, он не может. Он для этого должен был еще за решеткой все-таки заявить, что ему такая помощь нужна. Вот мы сейчас добиваемся того, чтобы все эти ограничения они были сняты. Так же, как были сняты ограничения по срокам, когда может обратиться человек, освободившийся из мест лишения свободы. Я считаю, что он мог не рассчитать свои силы изначально. Он мог подумать, что он справится, а через 2 года не справится. И должен на любом этапе своего жизненного пути прийти в такой центр и сказать, пожалуйста, мне помогите, а ему должны помочь. Вот это мое четкое убеждение, не нужно здесь, повторюсь, ограничивать никакими сроками. Как бы то ни было, вот приходят эти бывшие осужденные в центр, и там его
1: пытаются... Опять-таки стоит очертить, что какого типа преступления, то есть туда...
0: Абсолютно любые. Любой человек, который освобождается, может стать
1: участником... Просто в других странах есть определенные ограничения, связанные там с насильниками, с убийцами, где им вообще не дают этой возможности.
0: Ты знаешь, дело в том, что поскольку этим занимается, получается, что не государство, а именно общественники, то никаких ограничений нет. Но другое дело, что общественники без государства мало что могут. А все равно нужен какой-то ресурс для них. А и нужно взаимодействие с властью для того, чтобы ну, как-то власть все-таки могла договориться с теми же предпринимателями, с крупными промышленными предприятиями. А поскольку до сих пор, мы должны это признать, с большой неохотой, с большим нежеланием берут на работу бывших осужденных. Да. Вот это как было, так и остается. И только благодаря тому, что НКО договариваются, и что у них есть некий пул работодателей, которые говорят, ладно, мы возьмем, да,

0: Некоторые даже инициативно выходят, потому что считают, что лучше замещать мигрантов бывшими осужденными. Вот такая есть позиция. Собственно, такая позиция есть у некоторых представителей власти. Как бы то ни было, вот они обращаются, и они говорят, что гарантируют трудоустройство вот в какие-то места, сферы. И где-то это работает, где-то нет. Там, где губернаторы вовлечены, это работает. Но таких регионов у нас крайне мало. А там, где власть вообще никак не хочет участвовать и говорит, вот вы НКО только этим занимаетесь, а мы просто будем наблюдать, и если у вас будет все успешно, то, там, не знаю, мы вас поддержим какой-нибудь грамотой и благодарностью, то там, конечно, результаты пока оставляют желать лучшего. И на сегодняшний день что могло бы быть критерием того, что закон о пробации хорошо работает? Это рецидив. Да, если его становится меньше, если людей, которые попадают второй раз за решетку, становится меньше, то мы можем говорить, что все это заработало. Но у нас есть статистика, а статистика, конечно, дело хитрое тоже, потому что вот есть статистика Верховного суда за 11 месяцев 2025 года, которая говорит про повторно осужденных и о сокращении этих людей. Но тут же, например, некоторые эксперты прокомментировали, что это в том числе могло быть связано с введением нового положения в УПК, которое позволяет на стадии следствия человеку быть мобилизованным. Да, и таким образом какое-то количество людей просто в итоге не доходит до приговора, поскольку уходят в зону военных действий. Поэтому со статистикой сейчас сложно, а в целом же мы можем, наверное, работать вот с теми цифрами, которые показывают, как часто человек совершает преступление, и выясняется на стадии следствия, что он не впервые привлекается, что у него уже до этого был срок, может быть, даже условный, но неважно, но он был. И если мы говорим в целом по стране, вот по моим данным, все-таки это приближается у нас к цифре около 60%. Хотя это уже меньше, чем было. Но цифры все равно, повторюсь, большие. И нам нужно работать и продолжать в этом направлении, потому что если общество не будет вовлечено, я думаю, что мы слишком таких серьезных результатов не добьемся.
1: А скажи мне, пожалуйста, вот вовлечение общества, как это должно? То есть благотворительные фонды должны создаваться, которые будут помогать ресоциализироваться преступникам, то есть создавая для них рабочие места, или наоборот поднимая это общественность, или это что, должна быть какая-то инициатива от государства, то есть вот сейчас. Вот
0: ты знаешь,
1: взгляд.
0: Скажи просто, вот ты бы пожертвовал фонд, который занимается бывшими преступниками? Вот лично ты.
1: Я пожертвовал в силу своего опыта, потому что я знаю, что некоторые из них переживают, и насколько им сложно из-за того, что они совершили ошибку по малолетке, хотя они, у них есть все потенциалы, почему я еще и привел в начале «Двое в городе», потому что это история именно про того, что он был молодым, он был шальным, дураком, он совершил правонарушение, он отсидел за это правонарушение, то есть он отдал долг государству, там он отработал на какой-то каторге в то время там французской. Но это общество не дало ему и ни психологических условий, не, потому что вот из-за того, что у него все время эта бумажка, его никто не берет, он все время ходит из одного места. Поэтому в силу моей информированности, я, да, конечно, я за то, чтобы помогать этим людям, чтобы они смогли стать членами этого общества вновь, чтобы они могли жить, чтобы они могли трудиться на благо, платить налоги, зарабатывать себе деньги, строить эту семью. Вот твой пример с Джеком Лондоном тоже отлично, что он хочет такую же семью, чтобы в ней появилась такая же замечательная дочь, которая ему подарит вот свой свет и добро, которое увидела в нем та самая девочка.
0: Да, но большинство людей все-таки считают эту категорию граждан непопулярными, да, вот так, так мягко я называю, и стараются с ними не связываться. И если кому-то и помогать, то они считают кому угодно, там, бабушкам, детям больным, животным, которые брошены, но не бывшим преступникам. Потому что, повторюсь, все-таки в массовом сознании мы еще не переломили вот эту историю про то, что они бывшие преступники, они уголовники, и это означает, что к ним нужно максимально сурово. И здесь крайне важно все-таки рассказывать и их истории в том числе, и доносить, что, собственно, мы и делаем с тобой, что для нас же является ОБЖ, если мы будем помогать им. Почему? Потому что если такой человек, вернувшись из мест лишения свободы, будет иметь работу, жилье и все у него будет благополучно, он не совершит повторного преступления. Соответственно, мы сможем рядом с ним находиться и быть спокойны за свою безопасность. Поэтому нам всем, обществу, выгодно, уж прости меня за такое слово, чтобы у них все было в порядке. Но и в целом это по-человечески. Так вот, возвращаясь вот к этой категории граждан, у нас на сегодняшний день есть большая проблема. Есть служба безопасности почти у каждого предприятия, которые всегда и пробивают, и могут в анкете напрямую спросить, а могут даже затребовать справку об отсутствии или наличии судимости, так и называется эта справка. И в этой справке, которую выдает МВД, в ней указаны все судимости, которые когда-либо были у человека. Более того, там указаны даже все факты привлечения к уголовной ответственности, даже если потом уголовное дело было закрыто по реабилитирующим или нереабилитирующим обстоятельствам. Неважно, все указано. И вот человек с такой справкой сегодня все-таки куда-то трудоустраивает достаточно сложно, если только за него кто-то не поручится. Это, я считаю, вот, кстати, за институтом поручительства, на мой взгляд, вообще будущее стоит. Потому что если когда кто-то появляется, особенно с авторитетом, особенно имеющий какой-то статус, и говорит, что я вот гарантирую, что вот этот бывший осужденный, он будет нормально у вас работать, под мое честное слово, под мое честное имя, возьмите его, пожалуйста. Я думаю, что вот тут бы, возможно, механизм бы запустился. Но вот пока у нас все это только на начальной стадии, уже результаты, повторюсь, есть.
1: Да, надо, очень есть положительная статистика.
0: И я думаю, что нужно, конечно, пытаться изменить эту справку саму по себе. Потому что если человек, например, не привлекался повторно там, лет 10, зачем указывать вот эти обстоятельства?
1: Я сейчас тебе позволю комментарий. Я единственное, что за указание в справках вот этого, потому что у нас есть истории, и у меня есть огромное количество историй в голове, которые я читал, и это во всем мире, что печально, что из-за того, что там по закону было запрещено указывать, то есть там Чехословакия, или не проверялось, что человек был осужден за сексуальное насилие по отношению к детям, потом эти люди устраивались работать в школы, детские сады и учреждения, где дети. То есть, к сожалению, вот, например, моя единственная позиция, я очень, то есть, специфически отношусь, если там исследования по убийцам однократным, то есть есть случаи, что их можно перевоспитать, переучить. То есть серийниками это пожизненный срок. Действительно, там однократные убийства, они могут ресоциализироваться, адаптироваться, они могут измениться и не возвращаться к этому. Потому что, как, ну, в кавычках это обозначим, у них не произошло чувство крови, что от этого. То вот с педофилами и насильниками тут вот все сложно, тут надо...
0: Тут,
1: вот...
0: мне кажется, однозначно, я тебя поддерживаю в этом. Я считаю, что здесь не просто справки не должны быть указаны, которые человек предоставляет по месту требования, но и в целом за ними должен быть надзор
1: вот.
0: Пожизненный.
1: Он есть, но ты сама знаешь, что как
0: какой
1: у нас,
0: он, да.
1: Да, какой этот надзор, к сожалению, потому что он должен сам прийти, приехать, закрепиться за участковым, и дальше этот участковый должен быть подотчетным. И вот это большая, большая беда.
0: Но это вот как раз та категория отдельная, которая совершили насилие и неоднократное насилие по отношению к детям или просто даже другому человеку, если это сексуализированное насилие, я считаю, что нужно их выделять вот в отдельную группу и понимать, что это вот те, кто в потенциале несут в себе угрозу. И максимально стараться наблюдать за тем, как они себя ведут, если вдруг они освободились. И это наблюдение должно быть неформальным. Но что касается всех остальных, тех, кто вот совершил преступление в силу стечения обстоятельств, в силу того, что, не знаю, вокруг было
1: маргинальное общество.
0: Маргинальное общество,
1: малолетка или же условия. То есть, ну, мы объективно понимаем, что все ребята-закладчики в большей степени это не наркозависимые, это люди, которые просто не смогли найти работу, где можно было. А это были быстрые и легкие деньги, а в силу их еще незрелости и глупости, не, опять-таки, не оправдываю, они совершили преступление, они попали, получили свой срок. Но в силу этого, что можно было с ними потом поработать, дать им образование, потому что это тоже очень важно, то есть пост-пост вот эта пробация, очень важен момент, что дополнить образование, получить какие-то факторы. Психологическая помощь — это очень важно, потому что у нас, ну, например, полностью игнорируется. Если еще, ну, более-менее я стал наконец-то видеть в обществе, что алкоголизм и наркозависимость, это у людей стало меняться отношение, что это не слабость, а действительно болезнь, то многие упускают, что клептомания — это тоже, если что, болезнь. Потому что люди живут в зависимости вот от этого паразитического желания украсть, потому что почувствовать этот быстрый, дешевый адреналин, а не потому что им надо что-то украсть. И очень много вот этих подростков, которые в силу своего пубертата, в силу своих проблем с личностью, эмпатией и формированием собственного «я», происходят вот эти истории, когда из-за сникерса они там просто себе рушат всю жизнь, потому что там, опять-таки, возникает жуткая конфликтная ситуация. Когда в первый раз, и мы это тоже с тобой обсуждали, можно провести профилактическую беседу с таким подростком и дать ему шанс. Ты приводила, я помню, пример про телефон, когда ребенок украл, да. И там случилась достаточно тяжелая история для него, что переписывались и так далее,
0: да,
1: и пытались ему...
0: Но шанс-то был дан ему, да. Потому что никто не написал заявление в полицию. Так и здесь. Я считаю, что если человек совершил преступление в первый раз, и уже оно начало расследоваться, если есть какая-то малейшая возможность не доводить этого до суда, нужно постараться это сделать. А в частности, использовать примирительные процедуры, которые сегодня уже у нас используются на разных этапах. Mm-hmm. Затем, если мы говорим про дело, рассматриваемое в суде, у судьи зачастую есть множество инструментов и возможности не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы. Потому что если человек попал за решетку, то это уже большие серьезные проблемы для него и для общества. И это большие затраты для государства. За решеткой его нужно содержать, и затем его нужно ресоциализировать. На это тоже нужно тратить большие ресурсы. Поэтому максимально стараться, повторюсь, вот в качестве второго шанса, здесь уже именно второй шанс. А что касается третьего и четвертого, если мы говорим про наше уголовное законодательство, то оно уже не предусматривает зачастую возможность легкого наказания человеку с рецидивом, человеку, который там что-то совершает многократно. И здесь уже будет вот конкретный тюремный срок, и отправляется он по этапу. Но перед этим получается, что ему давали возможность, ему давали шанс, и общество, и государство, и он его просто не оценил. Да? Он каким-то образом, может быть, посчитал, что все то, что с ним раньше было, это было не так серьезно, и в итоге оказался в местах лишения свободы. И дальше, на мой взгляд, мы уже говорим про вторые шансы после его освобождения. То есть сначала мы давали ему второй шанс за решетку не попадать, а потом уже, раз уж попал, второй шанс после освобождения начать новую жизнь. И здесь я расскажу одну историю, которая меня, честно говоря, потрясла. История про женщину, которая отсидела срок незначительный, отсидела на 3 года, освободилась и трудоустроилась к одному предпринимателю в магазин. И работала замечательно, заведовала складом, все считала, вокруг был товар, все было хорошо. Пока в какой-то момент этот предприниматель не узнал от нее самой в таком открытом, откровенном разговоре, что она была за решеткой. И у предпринимателя изменилось ее восприятие. То есть вот она работала какое-то время, все было совершенно ясно, честно, она ничего никогда не украла, ничего не взяла. Но тут, узнав про то, что она сидела, он стал думать и жить с этой мыслью, что она может
1: что-то совершить.
0: И он установил камеры везде. И он стал все контролировать, он стал все перепроверять. Он стал требовать отчеты там чаще, чем нужно. И она понимала, что вот полностью она находится вот как под стеклом, и ее оскорбило и унизило именно это отношение. И что она сделала, угадай?
1: Она слышала...
0: Она сделала то, что он от нее как будто бы ожидал. Она совершила и попала снова за решетку, но эта вся история очень трагична, потому что он потом это осознал. И он раскаивался, и он сказал, что чувствует, что это он сподвиг ее на совершение преступления. Мне кажется, что общество сподвигает некоторых преступников на совершение повторных преступлений, когда относятся к ним именно как к преступникам, хотя они уже свое наказание отбыли, и хотя они четко для себя решили, что больше не будут противоправных действий совершать.
1: Давай на этой мысли мы сейчас с тобой остановимся и вернемся как раз во второй части к ней.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио Спутник.
1: Докажите, что вы не робот.
2: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Экзит-пол, проведенный правящей армянской партией «Гражданский договор», прочит ей победу на парламентских выборах с 57% голосов. Тем временем посол Евросоюза в Армении Василий Смарагас присутствует в ЦИК Республики на оглашении итоговой явки и ждет первых результатов. Об этом сообщило агентство «Спутник Армения». Ранее глава Центра избиркома Республики сообщила, что итоговая явка на парламентских выборах составила почти 59% голосов. В выборах участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Армении готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%. Около 200 сторонников блока «Сильная Армения» были задержаны с начала вчерашнего дня. Об этом сообщила правозащитница и кандидат в депутаты от блока Гаар Милоян. Она отметила, что по ее оценке число задержанных уже превысило 200 человек. Значительное количество задержаний, как она отметила, было и в день голосования. Сторонников блока задерживали в Гюмри, Масиси и ряде других населенных пунктов. Двое пострадавших в ДТП под Ярославлем туристки попали в реанимацию. Одного ребенка везут на лечение в Ярославль. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Автобус, который опрокинулся в районе деревни Сверчково, перевозил пассажиров из Москвы в Углич. Среди пострадавших двое детей. Всего в салоне находилось 33 человека, включая водителя. Предварительно причина ДТП – техническая неполадка в автобусе. Впервые постановку кукольного театра «Табор уходит в небо» представили на фестивале искусств «Горький плюс» в Казани. В основу постановки легли ранние произведения Максима Горького. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Показ прошел на большой сцене театра «Кукол и кият» в воскресенье вечером. В основе постановки ранние рассказы Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха из Иргиль». Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с командой Украины. Встреча в Оденсе была прервана по ходу второго тайма при счете 2-1 в пользу датчан. Эриксен вышел в стартовом составе. В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке аппарата на сердце, из-за чего датчанину, выступавшему тогда за «Интер», было запрещено играть в Италии. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
4: Приветствую вас снова. Вы на радио «Спутник». Вы смотрите и слушаете «Код преступления». С вами Ева Меркачева, Василий Бейнарович. И мы сегодня обсуждаем достаточно сложную тему. Тему второго шанса, тему третьего шанса и четвертого. Как ресоциализировать, как адаптировать и как помочь людям, которые когда-то однажды оступились, но они внутренне готовы к этим изменениям, но готовы ли к этому обществу. И вот как раз Ева перед концом первой части, она начала приводить пример историю женщины. Но вот понимаешь, вот это тоже сложно. Потому что, с одной стороны, я, как, вот, например, психиатр, я смотрю на это то, что она же тоже психически, психологически сломлена. То есть у нее есть определенные личностные изменения. И, к сожалению, в рамках этих личностных изменений, почему я всегда привожу в пример художественный пример Фореста Гампа, в чем успешность Фореста? Форест успешен, потому что у него нету критики, у него нету внутренней, я имею в виду, у него нету внутренней прокрастинации по каким-то процессам. Ну, ему говорят, ну, дурак ты, Форест, или там, ты там инвалид, Форест. Его не касается. Вот ему сказали там, следи за мячом, беги, спасай, лови креветок. И он это делает до тех пор, пока не станет в этом там просто идеальным. И он становится в этом идеальным, потому что у него нет времени на домыслы. Но, к сожалению, мы все живые, у нас у всех есть чувства, эмоции, и вот это состояние собственного «я», и, ну, обозначим, давай, это своей ватерлинией, которую, ну, можно переполнить. И вот в случае, когда ты пытаешься все сделать, чтобы измениться. Ты признаешь свои ошибки, ты не скрываешь, что ты совершил эти ошибки. Но люди, несмотря на это, все равно продолжают. Да, и говорят, и все тебе говорят, что я это называю. Все говорят, что мне, что я бобр, хотя я не бобр. И ты начинаешь, конечно, сам верить, что ты бобер. И поэтому тут вот такая вот сложная эта история, как переубедить это общество, как достучаться.
5: Сможем ли мы вообще? Наверное, только путем рассказов таких, я думаю, что фильмы, художественная литература, только так. А в целом, как мне кажется, это, конечно, вызов для человека. И несмотря на то, что все вокруг вот-вот ждут, что он совершит очередное преступление, ему нужно иметь внутри такие опоры, которые позволят, что вот он будет все-таки делать свое дело, выстраивать по-новому свою жизнь, верить в то, во что он верит, заниматься своим творчеством, своей реализацией. Но, опять же, не у каждого хватает на это сил. И здесь, конечно, помогают вот эти самые НКО, конкретные подвижники, люди, которые готовы взять определенного там человека, да, конкретного человека там за ручку или там просто говорить ему, что мы рядом, и помогать ему. Иногда это работает, иногда нет. Еще есть, как мне кажется, очень важный момент такой, просто среди многих бывших осужденных люди вот с такой полной атрофией своей собственной ответственности за свою жизнь и с таким наивным взглядом. То есть тюрьма их не сделала такими, какими мы хотели бы, чтобы она их сделала. Она не дополнила те недостатки, которые были у их личности, а наоборот их только приучила к одному – подчиняться приказам. И вот такой выходит человек, и в итоге он все, что может, только жить по распорядку, мы с этого с тобой начинали, а сам планировать свою жизнь, сам взять за себя ответственность, выстраивать ее, он не способен. И он зачастую не способен даже выяснить, там, набрать в интернете, куда ему обратиться за конкретной помощью. Там, не знаю,
4: потому что в тюрьмах даже не выдают списки хотя бы телефонных линий, куда можно обратиться.
5: Стали потихонечку, но все равно это большая проблема.
4: Это знаешь, вот ты сейчас приводишь этот пример. Вот у нас очень хорошо работает система наказания, но не работает система исправления. И, наверное...
5: А можно ли исправить человека? Вот я считаю, что его самого исправить невозможно. Ему можно дать все инструменты, ему можно сделать его более полноценной личностью.
4: Смотри, мы приводили пример из-за того, что простой обыватель, чтобы понял, о чем мы сейчас говорим, в социальном мире вы с этим сталкиваетесь, когда съездили на 2 недели в отпуск. У вас есть четкий режим жизни.
5: Да.
4: Вы встаете на работу, там дети в детский сад, там поцеловать жену, доехать до работы, выполнить работу. И у вас есть вот эти рамки, по которым вы живете. И вы знаете, что если там на выходных себе больше позволите поспать, это может нарушить ваш режим. И когда мы говорим про вот таких людей, у которых, я всегда это еще пытаюсь параллель производить, мы все равно внутренне остаемся детьми. И когда мы воспитываем ребенка, вы не сможете его защитить от ошибок или что-то. Вы можете сделать либо из него закомплексованного человека, который не пытается исследовать этот мир. И пытаться, но это не значит, что вы его хорошо воспитали. Вы просто выстроили вокруг него стены запретов и страхов. И все, что в задаче хорошего родителя, это дать ему арсенал возможностей, арсенал там, инструментария, арсенал эмоций, потому что воспитать эмоции — это тоже важно. Объяснить, что ты испытываешь, радость, грусть, счастье, и показать ему, через какую призму. И в этом задача родителя. А дальше мы уже отпускаем своего ребенка, пусть он плывет на своем корабле, он совершит ошибку. Поэтому вы не защитите ребенка от первого разбитого сердца, но вы можете быть рядом. Вы не защитите ребенка там, от каких-то трагедий, он вольется в эту жизнь, он начнет платить коммуналку, он начнет платить налоги, и он узнает, что такое это страшная взрослая жизнь, где и с радостью будет вспоминать и ценить каждый детский день, когда ты был беззаботен, мог просто бегать и кричать. И, наверное, если это экстраполировать на ситуацию подобных людей, которые потеряли 15-20 лет своей жизни в тюрьмах, которые из-за вот, ну, мы говорим в основном сейчас, в первую очередь, ошибок малолетки, потому что, ну, то есть многие преступления — это примеры незрелости и неспособности адаптироваться в жизни и найти способ заработка. И действительно, мы не можем на них повлиять и заставить что-то. Мы можем дать им шанс. Мы можем показать там, дорогой Иван Иванович Иванов или дорогая Людмила Людмиловна Людмилова. Вот работа. Это достойная, честная работа. За нее ты будешь получать деньги, на которые ты можешь снять вот это жилье, или на первых этапах мы предоставим тебе это жилье. И только в твоих руках, как это будет развиваться. У тебя есть амбиции, у тебя есть мечты там, стать кем-то, выйти замуж, жениться или что-то. Смотри, какие есть варианты. Ты можешь, чтобы реализовать свои амбиции, вот тебе курсы. Ты можешь начать учить язык, там, программирование или еще что-то. Но это сделаешь ты только сам. Мы с тобой не в школе, мы с тобой не в детском саду, за тобой бегать никто не будет. Мы можем там с тобой поговорить, но ты должен сам прийти и поговорить в этой ситуации. Потому что вот этот момент, когда... И это, к сожалению, тоже грешат, но это не у нас. Этим грешат в Соединенных Штатах Америки, когда эти фонды, у них есть крупный JUST, он называется, который занимается вот организацией пост-адаптации преступников, и они прям с ними сюсюкаются. Перебарщивают, отчего уже среди них возникает проблема, которая возникает из, извини меня, приведу пример, иммиграции. Когда иммигрантов из стран принимают другие страны и говорят, что вот вам, мы будем вам платить такую сумму дотации, и там некоторые иммигранты просто переводят всю семью и живут на эту только дотацию. И вот в Америке есть проблема, что они вот устраиваются вот на этих комфортных условиях, где они учатся, где они постоянно там как-то живут.
5: Паразитируют, да?
4: Да. И получают соцподдержку. Вот. Получают социальную поддержку, которую нужно продлевать, и они должны принести 3 отказа, что их не взяли на работу, и на основании этого государства им выплачивают. Вот это. Тут нужно найти этот подход, когда ты взрослый человек, да, если у тебя нет школьного образования, давайте мы это перекроем. Вот тут ты это можешь заниматься. Тебе сложно? Давай усилим.
5: У тебя зависимость, от нее поможем избавиться.
4: Да, поможем избавиться. Но ты, главное, должен хотеть от нее избавиться. Ты должен хотеть изменить свою жизнь. Ты должен хотеть жить. Существовать.
5: Для этого нужно научить самостоятельности людей в период отбывания ими наказания. Это самое важное, потому что как раз если человек выходит с мыслями о том, что он справится, что он знает, куда обратиться, да, ему помогут, есть разные там варианты, но что в первую очередь он ответственен за себя. Потому что у меня за последнее время было несколько обращений, которые как раз демонстрировали инфантильность и вот такой паразитический образ жизни бывших осужденных. Они там звонили и говорили: «Помогите». Я говорю: «А что случилось?» Говорит: «Вот у меня надзор, я явился пьяный». Я говорю: «Ну, а почему вы явились пьяным?» Он говорит: «Ну, я не подумал. Вот, они мне сказали, приходи хоть какой-нибудь, я пришел, и вот теперь они хотят обратиться в суд». Я говорю: «Ну, слушайте, ну вы же нарушили». Я нарушил, ну вот заступитесь. И я там, были случаи, когда пыталась заступиться, и человек, уже зная, что за него один раз заступились, звонит на следующий день, и опять пьяный. И продолжается эта история. И он продолжает, как ему кажется, паразитировать. Да? Может быть, он сам так даже не дает себе отчет, что это именно такой образ теперь уже.
4: Зачастую эти люди очень хорошо понимают. То есть, сколько я исследую вот подобные личности, это не история, знаешь, я девочка, спасайте меня, или я маленький мальчик, спасайте. Это история про то, что они адаптируются так. Это вот как раз созависимые отношения, пример. То есть они очень хорошо подстраиваются и потом начинают манипулировать. Ну, потому что вы же такая заботливая, вы же такая вот всех хотите защитить, а ты такая, ну тут нет. Тут ты не прав.
5: А почему? Ты почему пил? Почему там ты что-то опять украл? И это как раз говорит, что нужно еще работать в такой категории, она, мне кажется, основная. Потому что даже если у нас будут работодатели прекрасные, которые будут брать всех этих бывших осужденных, но после первого же вот запоя, после первого
4: срыва,
5: они просто от них откажутся. И опять, получается, на руки общества передаются вот их...
4: Вот почему, опять-таки, в рамках этих благотворительных фондов я бы еще встраивал, ну, не сказать, что вот эти 7 ступеней, как у наркозависимых или алкоголиков, но групповую психотерапию, где они могли бы делиться своими переживаниями на свободе, потому что, ну опять-таки, извини меня, даже за 10 лет, да даже за 5 лет мир очень сильно меняется. Мир настолько быстро вращается, что страна меняется, события меняются, ковид, СВО и так далее. Все тенденции, которые очень сильно психологически влияют на нас. А меняются там геополитические ситуации. И что раньше еще было все нормально тут, а тут теперь что-то изменилось из-за климата, работы нет и прочее. И я считаю, что... Потому что вот, ну, мой опыт мне доказывает одну очень важную вещь, что групповая терапия — это спасение. Спасение для очень многих групп людей с психическими расстройствами. Потому что, например, не только алкоголики, наркоманы, то есть люди с аддикциями, люди с биполярным аффективным расстройством. Им очень сложно понять, что не все так видят мир, как они. Потому что когда у тебя все время аффективное и маниакальное, то есть вот эти депрессивные скачки переходят типа в эйфорию и подъем, им кажется, что все живут так, и как не жить по-другому. И когда они вдруг оказываются на групповой терапии и слышат, как эти люди мыслят, как они себя чувствуют. Или там люди, оказавшиеся в ситуации потери, там, ребенка, близкого, там, возлюбленного, возлюбленной. И вот как они оказываются на этой групповой терапии, они понимают, что они не одни в этой скорби. Они понимают, что надо постараться научиться жить. Да, это ужасно. Время не лечит. Давайте перестанем говорить эти из романов великие слова. Ничего не... Мы просто учимся с этим жить. Мы адаптируемся к этому. И поэтому мне кажется, что при этих фондах еще должны быть вот эти моменты при этом ресоциализации, при пробации. При том, что... Потому что там в Америке есть, например, определенные штаты, которые их забирают на... перед выходом на свободу. И в Чехии, кстати, это тоже есть. И этот пример впервые в Чехии есть, и мы это обсуждали в той документалке, которую мы снимали в РИП. И где им дают социальную структуру, они живут как в армии, где им показывают, что такое там, какие деньги изменились, как валюта, как оплачивать карты, как существовать, как работать, как ухаживать за домом, как там шторы, не шторы, мыть полы и так далее, чтобы они приучивались к этим моментам. Но знаешь, что я вот сейчас вспомнил? Очень хороший, яркий пример. Ну, это потрясающий роман Кинга «Зеленая», ой, не «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка». И художественный фильм «Дарабонта» тоже. Все почему-то забывают все время его фамилию. «Дарабонта» тоже «Побег из Шоушенка». Помнишь, там был главный герой, ну, не главный герой, вторичный старичок, который сел очень молодым, и вот его почему-то решили выпустить на старости лет. А он вообще к жизни не был адаптирован. Он был мальчишкой, когда еще страна была в 1930 году, и вот его выпускают в 80-м году, он устраивается этим работником в супермаркет, где продукты складируют, и он не может жить, потому что он другой жизни никогда не знал и не может ее понять. Для него весь этот мир, подростки, а тогда это 80-е, значит, уже сегрегация произошла, то есть другое отношение, изменение там российских каких-то вопросов. Да и политика другая. Да и ты другой.
5: И все
4: ты...
5: другое.
4: Да, и вот с этим работать, вот это яркие примеры того, как же тяжело работать.
5: Ты знаешь, я еще тогда одну историю расскажу. Просто было очень интересно, когда ко мне пришла пара, а это бывший осужденный, он... отсидел в общей сложности 28 лет. Он прекрасно выглядел. Он рассказывал, что был на каких-то административных должностях в колонии. Якобы у него там было свое помещение, где он занимался спортом. Вот, и не работал, как все другие осужденные. Но как бы то ни было, вот 28 лет, освободился, нашел девушку. Девушка-предпринимательница. Как мне показалось, немножечко такая наивная. Какая-то она очень была загадочная. И мне показалось, очень влюбленная в него. Вот он жил за ее счет. Пришел пришел ко мне, чтобы показать, что у него все благополучно, что вот у него есть женщина, она купила ему машину, вот, и живет он у нее.
4: Где эти женщины?
5: Где эти женщины, где, господи?
4: Кто они
5: женщины? Вот рассказывайте просто дальше, потому что события разворачивались очень интересным образом. Я у него спрашиваю, а что вы от меня хотите? Он говорит, я хотела вам просто для вас быть примером того, что, возможно, иная жизнь после долгого периода отсидки. Повторюсь, 28 лет. Причем получалось, что он был за решеткой больше, чем на воле. Посадили его первый раз, когда...
4: Это вообще самый тяжелый случай.
5: Да, когда он был еще совсем на малолетке, ему первый срок дали, а потом уже позже, и потом он, собственно, не выходил уже. Но, повторюсь, выглядел он замечательно. У меня есть фотографии его. Он, значит, активно стал заниматься соцсетями, где регулярно постил места, в которых он бывал, свои покупки там, с машиной, он там еще с чем-то. Как будто пытался миру доказать, что он, собственно, благополучен, что вот посмотрите, он может по-другому. Чем это закончилось? Вот угадай.
4: Тут я скажу, что я не знаю. У меня нет вариантов развития. Если часть каких-то твоих историй я могу предсказать, что вот как с этой женщиной, что, скорее всего, ее подтолкнуло это только к совершению преступления.
5: Это что-то раздается звонок.
4: Так.
5: И он говорит, это я. Говорит, я вам звоню из СИЗО. Мне следователь разрешил вам позвонить, а он мой номер выучил наизусть. Я хочу, чтобы вы за меня заступились, потому что меня здесь загребли ни за что. Грабеж какой-то произошел, и якобы его загребли только потому, что он все прошлые разы за этот грабеж, за подобный грабеж, он привлекался. Он говорит, ну я в этом не виноват, говорит, и я не знаю, чем вы мне поможете, но пусть мне дадут еще один шанс. Я докажу, что я могу все-таки продолжать жить по-нормальному, из чего я сделала вывод, что все-таки он был причастен к этому грабежу. И как он потом еще объяснял, еще был один звонок, он объяснял, что он все-таки был на связи с теми людьми, которых точно зафиксировали видеокамеры, и по поводу которых сомнений никаких не было, что это они ограбили. То есть он там оказался как-то в этой связке, и, в общем, его тоже задержали. Но он пытался доказать, что он просто с ними общался, но на преступление не пошел, потому что у него все было благополучно. И он просил от меня ходатайство связаться со следователем и сказать, что он действительно в последнее время вел такой благополучный образ жизни, что у него была вот эта девушка и так далее. Я у него спросила, а что же ваша девушка? Он сказал, говорит, она на меня смертельно обиделась, по его словам. Вот, и что она не хочет ему помогать, отказалась. И потом эта девушка написала мне, и она написала такое письмо кричащее, сказала, что я ему так верила, он так меня убедил, а он взялся за старое.
4: Он предал ее доверие.
5: Да, он ее предал доверие, потому что она была совершенно убеждена, что...
4: Это важный момент тоже в отношениях, когда, да, я могу тебе дать шанс, но если ты...
5: Да, это знаешь, и после этого так случилось, еще была какая-то передача, и меня стали спрашивать, вот что делать девушкам, когда начинают встречаться с парнями, и выясняется, что у них там не одна ход, где есть риски того, что человек просто ее использует. И я сказала, что риски велики, потому что вот эта картина у меня была перед глазами.
4: Да.
5: Риски есть всегда, но мне с самого начала как будто бы казалось понятным, что он ее использует, что она-то действительно влюблена, но он ее использует, поскольку за тот период, когда он находился в местах лишения свободы, у него было свободное время, чтобы изучать психологию. Он, кстати, поделился этой информацией со мной, что он прочитал много книг, в том числе, по манипуляции, женским сознанием. И все в итоге его привело в тюрьму. И я долго думала, что можно было сделать в этой ситуации такого, чтобы он все-таки в тюрьму не попал. И мне показалось, что ничего. Потому что человек изначально вышел с таким ощущением, что он будет использовать других, да, что он будет пытаться как будто, знаешь, вот...
4: Я думаю, тут еще понимаешь, убеждение, если ты... Потому что те, кто всегда привычены к труду, они понимают, что есть периоды, когда можно передохнуть,
5: да.
4: А есть периоды, когда надо поработать,
5: вот.
4: Чтобы получить результат. А я думаю, в его психологии труд — это типа не по статусу, и уже ну, куда мне?
5: Да.
4: 28 лет отрубил, если это больше, чем он жил на свободе. И тут еще вот, ты знаешь, важную вещь очертила, мы о ней не упомянули, это как тоже с наркоманами. Нужно полностью убрать к чертям то окружение, которое было в твоей жизни.
5: Абсолютно.
4: То окружение, которое тебя сподвигнуло к совершению преступления. Вот эти люди, группы, которые... Да там поднимем сейчас по-быстренькому. Потому что я сейчас хочу нашим зрителям порекомендовать хороший сериал с Петровым. Не пугайтесь, это его одна из самых лучших ролей. Он там прям хорош. Он не вызовет у вас опять Петров. Нет. У него интересное. Он там персонаж, который у него амнезия, у него там черепно-мозговая серьезная. Называется «Камбэк». В сериале в большей степени меньше его, там больше история четырех подростков. Но там у одного подростка папа вот только что вышел из тюрьмы. И вот к нему вот прям начинают ходить эти бывшие ребята, которые, ну, давай там одно дельце быстренько провернем, и все. Он такой, нет, нет, я там... И там есть момент, что его прям берут на работу, и ему спрашивают, пиджак есть? Он такой, пиджак, пиджак, быстро, нам нужно пиджак. И то есть он вдруг осознает, что у него есть этот шанс, но там сюжет разворачивается против него, но опять-таки это очень важно, обрубить вот эту связь с людьми, которые... как наркоманы, вот, да давай, чего, выпей с нами или еще что-то, да, употреби, да. Так и эти, да чего ты сейчас быстро поднимешься, да. Вот сейчас этот плацдарм из бабок поднимешь, а дальше живи уже сам. Знаешь, риторика, манера речи вот это начинается. И такая же, к сожалению, проблема, мы, кстати, тоже, наверное, надо будет об этом поговорить, девушки, которые попадают в проституцию, потому что очень много этих историй, которые я читал, психологического падения, что они думают, ну, пока я молодая, у меня есть тело, сейчас я подзаработаю быстрые деньги, с них я начну какое-то свое дело или там это потрачу на образование и уйду от этого. И дальше, если все плохо, они попадают под влияние, зависимость, наркозависимость, и это все усугубляется, усугубляется, и там идет просто вот такое, как падает самолет, крушение полное, типа это как это, бочка, когда попадает самолет, из чего очень тяжело выйти, там, или крутое пике. И поэтому очень важны вот каждые эти элементы, но я тебе честно скажу, это сейчас, может быть, я такой умный, разумный, говорю какие-то вот эти здравые вещи, еще пару лет, пока я не был такой осмысленный, и не был погружен в столь много историй криминальных, пока я не читал биографии, читал эти судьбы, читал их интервью, развитие разных событий, потому что у меня же типа, их история сразу представлена от начала до конца, и я знаю тех, кто мог измениться, и я вижу, как они менялись. И поэтому вот я понимаю, что информирование должно еще заключаться в положительных примерах, в динамике, что вот он перед нами, потому что ну, это же смешно, что там в Соединенных Штатах вы занимаетесь этой адаптацией, но вы лишаете этого человека, потому что у них по законодательству там наполовину работ он не может претендовать. Он не может там голосовать, но участвовать в выборах он может. То есть в чем логика, то есть вот этого действия? И есть вот эта куча дыр в законе, которые не работают, и мы снова с тобой возвращаемся, что закон еще нужно дорабатывать, и есть что придумывать, и есть как... желание того, что нужно говорить с людьми и создавать больше фондов негосударственных, и чтобы они переходили в государственное звено. Потому что, ну, у нас есть прекрасные эти МФЦ, ну так давайте при МФЦ встроим какие-то там места быстрого поиска работы. Потому что эти люди даже не знают, как сейчас работу искать. Они до сих пор газету покупают и ищут в сноске, как найти место. Потому что, ну, у меня была история такая в жизни, я видел этого человека, который, ну, выйду на свободу, газету почитаю, найду работу. Я говорю, так это сейчас там...
5: Сейчас по-другому, да, все сайты, устроено.
4: Да, все работает по-другому.
5: Вот нам получается, что нужно выработать некий баланс. С одной стороны, сделать так, чтобы максимально помочь и заполнить все то, что у него было в дефиците, да, чего ему не хватало, и что привело его к преступлению. А с другой стороны, не позволить ему паразитировать, потому что это все равно в итоге приведет к тому, что он совершит повторное преступление. И вот этот шанс, он должен быть и не бременем, да, и не быть таким даром, который невозможно вынести, что называется. То есть он должен, человек должен взять ровно столько, сколько он может взять, с учетом и своей истории, да, своей биографии, с учетом развития общества на этом этапе. И вот этот баланс выработать, наверное, крайне сложно, но можно. И, собственно, то, что мы сейчас это обсуждаем, это говорит как раз, что такие поиски ведутся.
4: Я думаю, что это первые семена, и те, кто нас услышит, может быть, они с кем-то поговорят об этом. Мы будем дальше продолжать свои дела и будем говорить об этом. И в конечном итоге это приведет к лучшему и лучшему и лучшему будущему. Поэтому, ну, я думаю, на этой хорошей ноте,
5: да?
4: Такой доброжелательной и светлой, что мы закончим. Друзья, с вами был «Код преступления». С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Мы выходим каждое воскресенье в 21:00 на радио «Спутник». Слушайте нас или слушайте в записи.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека погибли в Курской области после атаки беспилотника ВСУ. Россия ведет переговоры по вопросу возвращения с территории Украины членов 10 семей. Россияне завоевали золото во всех дисциплинах на чемпионате Европы по синхронному плаванию. Теперь подробнее. Два механизатора погибли в Курской области после того, как беспилотник ВСУ атаковал поле, где работал трактор. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования родным и близким и добавил, что семье будет оказана поддержка. Ранее глава региона рассказал, что в селе Ивановское в результате атаки украинского БПЛА по остановке пострадал мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану височной области. Ему оказана первая помощь. Также из-за удара поврежден грузовой автомобиль. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова ведет переговоры с омбудсменом Верховной Рады Дмитрием Лубенцом по вопросу возвращения в Россию с территории Украины членов 10 семей. По ее словам, на данный момент 3 семьи вернулись в Россию, а 5 человек отправились к своим близким на Украину. Кроме того, стороны обсудили вопрос возвращения курских жителей, которые продолжают оставаться на территории Украины, и договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат. Иранские активы – это не военные трофеи Вашингтона или фонд выплат его союзникам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади. Агентство Рейтер ранее сообщало, что Штаты планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Замглавы иранского МИДа отметил, что если США действительно добиваются выплаты компенсации за ущерб, то должны начать себя и Израиля. По словам Гариб Абади, Иран не оставит агрессоров в покое и получит компенсацию за военный ущерб. Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Британии, Франции и Германии. Напомню, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для обсуждения возможных переговоров с Россией. Ранее они неоднократно встречались с главой киевского режима по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели. Российские спортсмены завоевали золото во всех 7 дисциплинах и заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге. Всего в активе сборной страны 7 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Вторыми стали испанцы с 4 серебряными медалями, третьими французы, на счету которых 2 серебра и 1 бронза. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. Напомню, Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый, это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. И говорим мы, как обычно, о филологии и литературе. И литературоведении. А в июне мы не можем не говорить про наше все, про Александра Сергеевича Пушкина, солнце русской поэзии, прозы, литературной критики, философии и вообще русской мысли как таковой. 6 июня наш гений национальный, дарованный нам всеблагим Господом, родился на белый свет. Но то ли происходит так, то ли не происходит так. Сейчас мы разберемся, что Пушкин заслоняет собой как минимум, всю современную ему словесность. И мы попытаемся разобраться, так ли это, так ли сложно современному человеку кого-то увидеть в лучах Пушкина, разглядеть. Ну вот для меня, допустим, ситуация совершенно очевидная, что Гавриил Романович Державин гениальнейший просто литератор, великий поэт, и просто если бы не было Пушкина, то представить невозможно, но тем не менее, если бы не было Пушкина, конечно, в основании нашей литературы поставили бы Державина, вот, и от него бы шли все вот эти токи, и тем более, что они и шли от него, потому что современный человек, может быть, не до конца понимает значение Державина, но его влияние на Маяковского, что там для многих неожиданно, на Игоря Северянина, там, на самые...
3: На Мандельштама.
2: На Бродского, на Мандельштама, да, просто огромный и сопоставимо с пушкинским, да, и вот, и биографии увлекательнейшие, там, и если надо, я о нем отдельно поговорю, ну и так далее. Там и Дельвик, Кухельбекер, Батюшков, Боротынский, Бестужев-Марлинский, Рылеев, Катенин, плеяда уникальнейших людей с удивительными биографиями, которые, конечно, зачастую даже у филологов сливаются в какое-то единое пятно. Я часто иронизирую, говоря о российских политиках, что отличить современный политик Батюшкова от Боротынского, их обоих от Бестужева-Марлинского не может ни один, а Ленин знал всех, и причем и наизусть еще, вот, чтобы было понятно. Ну, в общем, мы постараемся в этом разобраться, и я передаю слово своим коллегам, чтобы они начали эту ниточку потихонечку тянуть. Возможно, от родителей, да?
4: Да, мы затронем и родителей, и родственный круг, но я сначала сделаю такое, может быть, философское вступление о том, что вот вторая позиция, в которой наиболее рельефно, полно и выпукло отражается гениальность Александра Сергеевича, помимо его, естественно, произведений, помимо его литературы, это дружбы, это дружеский круг. Я не знаю, правда, я не знаю, но сейчас попробуем как бы кого-то сопоставить. Ни одного литератора ни в 19-м, ни в 20 веке, в 21-м знаю. Вот, который бы так умел дружить и захватывать свое поле, вот своего обаяния, да, вот, людей из совершенно разных поколений, совершенно разного круга, совершенно разного рода занятий, и всех людей чрезвычайно достойных просто. Это там, что ни на друга посмотришь, сам себе он памятник, помимо того, что он как бы у пьедестала.
3: И как безупречно находил в них те или иные одаренности. Катерину говорил, пиши критику, да, угу, поменьше, да, стихов лучше, побольше критики. Этому все. Раздавал всем задания, и все исполняли, и создал, по сути, базис русской литературы. Извини.
4: А да, может быть, как-то можно сопоставить. Я не сравниваю масштабов, разумеется, а исключительно вот эти вот широту и объем творческого круга Владимира Высоцкого. Ну, как мне кажется, там другая история. Там в людях уже проявлялось и тщеславие, вот, и какие-то материальные интересы. Очень много людей объявили себя, так сказать, не являясь таковыми по факту. А в 21-м, конечно, очень напоминает всю эту историю вот дружеский круг Захара Прилепина.
2: Знаешь что, Горького, конечно, надо называть. Ну что уж, ей-богу. Конечно, Максим Горький вел работу соразмерную пушкинской в смысле пересобирания литературы.
4: Там меньше было вот этого огня, тепла.
2: Ну да, тепла.
4: Там дружеского было меньше.
2: Да,
4: больше революционного, да, политического, да, литературного, да, делового.
3: Я бы вспомнил Сергея Есенина, но вспомнить, опять-таки, как он умел и ссориться со всеми, и прерывать отношения, ну, потом восстанавливать.
2: Все равно. Масштаб не
3: то.
2: Есенин соревновался, а Пушкин нет. Есенину надо было доказывать без конца, что он все-таки первый, а Пушкину ничего не надо было доказывать.
4: И что интересно, да, что интересно. И Пушкин включал своих друзей. Ну, как мне кажется, вот этот вот переход из детства в лицейскую юность, мне кажется, во многом друзья включили того самого Пушкина, которого мы знаем. Потому что вот готовясь, я посмотрел очень много как бы соприродных воспоминаний, документов и, в общем, обнаружил с некоторым удивлением, раньше я этот момент пропускал, что до лицея Саша был такой, в общем, уволень, такого какого-то зен-буддистского плана. Сестра Ольга вспоминает, что он убегал от мамок, садился на обочину на дороге и мог день

0: всего. Иван Пущин, Антон Дельвик, Кюхельбекер несчастный, да? Вот они Пушкина включили, зажгли вот на ту мощь, вот потому что вот с этого момента, с 10, наверное, лет, Пушкин становится полной противоположностью себе в детстве. Он становится такой абсолютно энергетически заряженный такой. То есть вот он бегает, он их заряжает. Он начинает работать, вот это вот, вот к шалостям склонность, да? И склонность к трудолюбию, ну, знаменитую оду «Воспоминания в царском селе». Вот, когда он узнает, что будет не Жуковский на этом экзамене, а Державин, а ждали Жуковского. Она была сделана в стиле Жуковского. С напевностью такой, с романтическими мотивами. Вот, он в 2 дня ее переделывает под Державина.
1: Молодец. Молодец.
0: Вот это уже такой профессионал. Это в 15 лет уже абсолютный профессионал, абсолютный работяга. Да, и здесь как бы в этом смысле лицеистский круг, конечно, как мне кажется, его серьезнейшим образом включил. Мы еще к этому кругу вернемся.
2: Давай пока вот ты сказал 15 лет, это 1814 год, и мы скажем, что именно в этом году происходит поэтический дебют Александра Сергеевича Пушкина в журнале «Вестник Европы», который начинался с Карамзина, который продолжался Жуковским, а Пушкина напечатал писатель и цензор Владимир Измайлов. И Пушкин публикует под псевдонимом Александр НКШП, перевернутое согласное Пушкин, да, посвященное Кюхельбекеру, опять-таки, стихотворение другу-стихотворцу. А там сюжет этого стихотворения строится на том, что есть диалог с другом и одновременно диалог с самим собой. Насколько ты вообще поэт как таковой? Насколько ты достоин стоять в ряду великих? Насколько ты выдержишь все это соревнование? В том числе и не снесет ли тебя ветром истории? Да, и все это обращено так несколько со смехом к Кюхельбекеру. У них вообще отдельное отношение, но об этом еще скажем.
0: Да, конечно. И, соответственно, значит, вернемся к ближнему кругу. К родственникам, чтобы потом на каком-то новом этапе перейти к лицеистам. А здесь очень интересно, потому что совершенно верно, и мы уже замечали, что в родителях Пушкин вот этого тепла и кровного, и тепла домашнего, и тепла вот просто вот такого вот как бы обоюдного кровотока не находил. Вот, потому что вот Надежда Осиповна, когда уже позднее, в предсмертном году, когда она сильно заболела, Пушкин за ней ухаживает трогательно, очень занятой, очень своей семью погруженной. Тут уже начинаются вот эти вот как бы преследуют его вот эти вот дурные настроения и предчувствия. Но он, тем не менее, каждый день к ней заезжает, подолгу у нее сидит, с ней общается. И она испытывает, наконец, этот комплекс вины, да, что вот не додала в свое время. Что-то было ли подобное у Сергея Львовича, я не знаю, да. Ну, в общем, как
2: бы... Пушкин тогда сказал, что, по сути, у него мать была ровно год последний.
0: Да, вот это как раз тот самый 36-й год, да. Ну, он нашел, конечно, именно друзей, больше, чем родственников, в дяде Василия Львовича. Вот, и в Левушке. С Василием Львовичем забавная история, значит, Василий Львович такой, ну, классический московский барин, сибарит, франкофил, библиофил, такой весь тусовщик замечательный. Поэт интересный, я вот перечитал его самую знаменитую вещь «Опасный сосед». Вот, это забавно, да, это как бы такая фривольная поэма, конечно, потому что действие происходит в борделе.
2: Но это ни разу не Иван Барков.
0: Это намного не Барков, это намного. Уже поэзия, и уже как бы и оттуда вышел, уже понятно, почему оттуда вышли вот эти вот срединного периода михайловские поэмы Пушкина. Граф Нулин, вот очень похоже.
2: Ну, Нулин просто списан с Василием Львовичем.
0: Да. Пушкин, конечно, блестящий, Василий Львович не столь блестящий, но если бы он серьезно занимался, из него мог бы выйти очень интересный как бы поэт. И вот это тоже, вот парнасским отцом его Пушкин называл, да, и вот никаких обид не держал. Там как бы смешная история, когда Пушкина провожали в лицей, тетушки, мамушки насовали, значит, денег, ну, около 100 рублей там считается, да. Василий Львович повез Сашу.
2: Не отец, не мать, дядя.
0: Отец, не мать, Василий Львович. Да, и заметим еще один момент очень важный. Ни Сергею Львовичу, ни Надежде Осиповне, ни строчки у Александра Сергеевича нет. Тогда как есть стихи, посвященные всем друзьям абсолютно. Угу. Василию Львовичу, Левушке очень много. Девушкам, женщинам это само собой понятно. Мать, отец отсутствуют.
2: Ну, это как у Есенина опять-таки. Да, отцу не помню. Деду, пожалуйста, письмо матери. Там под матерью мы понимаем, что это про...
0: Один раз отец упоминается, которому надо штаны привезти, порты, да?
1: У меня отец крестьянин, я крестьянский сын. Но в целом отца нет тоже, да?
0: И, соответственно, Василий Львович говорит: Сашенька, а вот я как бы не смотрю в чужие карманы. Ну, ты маленький, мало ли что, дай вот эти 100 рублей мне. У меня надежнее. Вот, и все. И заиграл что-то там. Значит, и когда Сергей Львович приехал навестить Сашу, тот говорит: пап, дай хоть 10 рублей там на орехи, на конфекты. Вот, потому что ребята там покупают в лавочке, делятся. Вот он говорит: Сашенька, ну 100 рублей же тебе мамушки наложили там. И он

0: сдаёт от Василия Львовича, который, по-моему, за всю жизнь так и не вернул. И тут трогательным образом Александр Сергеевич в последний год Василия Львовича тоже, в общем, прикладывает все усилия, чтобы достойно уходил Василий Львович, берет на себя. Пушкин, который нуждается, которому тяжело, но он берет на себя все заботы по похоронам Василия Львовича. Вот. И, в общем, как бы вот так, такое какое-то невероятное благородство проявляет по отношению к дяде своему, прямо скажем, человеку не самому нравственному. Вот.
1: Про его франкофилию пару слов, да? Была история такая. В то время тоже было не очень просто выбраться за границу, да? Во-первых, нужны какие-то накопления, а у Пушкина с деньгами всегда были проблемы.
0: У всех
1: Пушкина, да. Вот Василий Львович оказался в трудных обстоятельствах, у него была жена, но одновременно появилась девушка, в которую он просто влюбился, ничего не мог с собой поделать, взял ее и убежал в Париж.
2: Молодец.
1: Нашел все варианты, да, и в Париже, так как он общительный, так как он дэнди, так как он сибарит.
0: Французы его страшно полюбили.
1: Да, его страшно полюбили французы. Одна какая-то известная француженка отдала свою ложу в театре, чтобы он посещал все премьеры. Он успел добиться посещения Наполеона, когда тот был еще не императором, а консулом, или как это у них правильно называется. И когда французы в 12-м году подошли к Москве, сожгли все его имение, всю его библиотеку.
0: Библиотеку, сам
1: он
0: говорил.
1: Ужасался, ну как это, французы такие галантные, такие, ну, европейцы, и сжигают книги.
0: А мы их так любили.
2: И так 200 лет у нас это не прекращается, этот вопрос. Как же так? Это же французы.
0: Лев Сергеевич, это еще интереснее. Вот, еще раз скажу, что Левушку, конечно, Левушку забавывали в детстве. Ну, он был красивенький такой, кудрявенький, это сам, светлый. Вот, причем какие-то тоже что-то африканское, негритянское проглядывало в лице, но он был блондин. Это, конечно, такое было сочетание вот, ну, да. Яркое очень. Вот, Лёша Лапай абсолютный, значит, и когда ведет дела Пушкина, когда тот на юге находится, в южной ссылке, так называемый, начинает путать тоже, как Василий Львович, в свое время свой карман с карманом Александра Сергеевича, то есть выручает какие-то деньги на продаже пушкинских рукописей, но далеко не все до Александра Сергеевича доходит. Того это страшно, выбешивает, конечно, но при этом Лёвушке все вот сходит с рук абсолютно. Другое дело, что у него, конечно, есть заслуги перед русской литературой, потому что у Льва была совершенно феноменальная память. Пушкин все у самых разных причин не все хранил в виде рукописей, и иногда просто Льву начитывал готовые произведения, чтобы они у него хранились. И таким образом была спасена пятая глава Онегина, на который Пушкин проиграл.
1: Проиграл, отыграл, потом вновь потерял.
0: Снова проиграл. И это срамная сказка, забавная очень, «Царь Никита и 40 его дочерей», которую Лёва тоже запомнил.
1: А вот это уже ближе к Ивану Баркову, да? По поводу пятой главы Евгения Онегина, опять-таки, надо понимать, что это за глава и какой главы мы лишились бы, да? Там и знаменитые строчки «Зима, крестьянин торжествуя», «На дровнях обновляет путь», про Татьяну, которая видит сон с медведем.
0: Там, конечно, да, конечно. Да. Там уже там весь Достоевский.
1: В этой. И в пятой главе, вот мы говорим о дружбе Пушкина со всеми остальными его друзьями-поэтами, там полно отсылок к самым разным людям. Боротынский, Вяземский. И вот, пожалуйста, специально, раз про Василия Львовича говорим, отсылочка к Василию Львовичу. «Своей супругой удородной приехал толстый Пустяков, гвоздин хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, скотининой чета седая, с детьми всех возрастов считая, от 30 до 2 годов, уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, пуху в картузе с козырьком, так вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут». Буянов – это, собственно, тот самый опасный сосед.
0: Опасный сосед? Нет, конечно, конечно. Здесь уже такая постмодернистская игра совершенно начинается с Василием Львовичем и со всем дружеским кругом, конечно, все там друг друга понимают и узнают. Вот, Левушка удаман, вот, хотя храбрый офицер, воюет на Кавказе, заслуживает достаточно серьезные награды. Ну, если Александр Сергеевич тоже играет в юности, и, в общем, как бы, ну, когда Пушкин взрослеет, когда становится мужем и отцом, все это потихонечку, вся эта история у него сворачивается карточная. А Лёва остановиться не может. Самый грандиозный Лёвин проигрыш – это 30 тысяч рублей.
2: Ух.
0: 30 тысяч рублей. Вот это, я не знаю, как это на современные деньги перевести. Это миллионы и миллионы просто-напросто. Да? Все, когда Пушкина узнали об этом, они поняли, что все. Александр Сергеевич понял, что наследства у него не будет никакого. А Соболевский, по-моему, пишет, ну да, вот теперь Александр Михаилу Сергеевичу еще и Левушку кормить. Ну, кормить Иван полбеда. А вот поить это уже тебе. Лев любил дорого. Поесть замечательно, выпить. Снимал всегда самые дорогие номера в гостинице. Ну, в общем, там все как бы было великолепно. Вот такой как бы братец. И друг при этом. Друг, который был не только другом своему брату, но и большой, очень друг сблизился потом с Лермонтовым на Кавказе. Что-что, а дружить Лев умел. Видимо, вот у всех Пушкиных это было свойство. И у Сергея Львовича это были друзья, его очень ценили. При том, что как бы с сыном там холодные отношения, но вот тот же круг старших друзей Пушкина, и Жуковский, и, по-моему, Карамзин, очень ценили разговор и беседу Сергея Львовича. Это как бы вот это, видимо, у них у всех был, у Пушкиных, дар дружить. Вот, который особенно, конечно, проявился у Александра Сергеевича, но вот и Лёва был хорошим, надежным другом. Да, когда Александр Сергеевич погиб, есть легенда, а может и не легенда, что Лев рвался ехать в Париж, вот, вызвать на дуэль Дантеса и его убить. Начальство об этом узнав, просто не дало ему отпуска. Иначе могло все пойти как-то совершенно завернуться. Лев был замечательный стрелок, тоже бритер, такой парень, в этом смысле тоже серьезный.
2: Само описание, которое блистательно сейчас дал Алексей Коломбродов, показывает, как много для русского народа, хотя бы путем экранизации, не открыто восхитительных сюжетов в русской поэзии, в русской классике. Ну, бери и снимай просто фильм про братьев Пушкиных или Пушкина и его родителей. Тут все как бы вмещается: дружба и война, и мир, и государь, и французы, и все что угодно.
0: Да, что интересно еще. Вот в Левиной жизни, правда, сюжетов, я вот говорю, последнюю неделю как-то плотно им занялся. Лев был на Сенатской площади. Все его видели, шумел, кричал. Ничего ему за это не было.
2: Паразит.
0: Как с гусем водой. Это Пушкины. Это Пушкины.
2: Нарушили ввязываться.
0: Все его видели, все его запомнили. Ничего.
1: По поводу Лермонтова, по поводу вояк. Тут, наверное, уместно перейти уже к друзьям и начать с Антона Дельвига. Может быть, самого близкого его друга, тоже поэта.
0: Ты понимаешь, вот секунду, ремарочку. Я тоже, когда вот в эту тему погрузился, у меня был соблазн самыми близкими. Вот я по одному посмотрю как бы материалы. О, вот он, наверное, был самый близкий. Ну, вот, наверное, Соболевский в последние годы. Нет, получается, что и Нащёкин там где-то.
1: Нащёкин,
0: вот, да. Дельвиг, да. Нет, Пущин. Вот тут, вот тут.
1: Все по чуть-чуть, все по чуть-чуть. Но пока у нас если мне
0: все по ногу. Все по ногу. Не тут чуть-чуть никак не годится.
2: И по чуть-чуть это можно сказать про Катенина там и про Бестужева Марлинского. А Пущин с Дельвигом и с там еще рядом по многу. Как у Пушкина хватило жизни на такие огромные дружбы. Язык вот, Николая забыли. Тоже блистательнейший поэт. И...
0: Батюшка. Он очень сочувствует да. Болезни, которую он навещает. Боротынский, с которым просто, в котором он признает поэта первого ряда, безусловно. И там действительно достаточно плотная и крепкая дружба, совершенно лишенная всякой литературной зависти.
2: Ну, сейчас мы просто увлечемся. Я просто единственное сделаю тут ремарку и передадим Олегу слово про Дельвига. В том числе и когда работал над книгой «Взвод офицера и ополченца русской литературы», обратил внимание на вещь, вот, не имеющую аналогов в русской литературе, что для всех крупнейших величин предпушкинского, пушкинского и отчасти постпушкинского времени Пушкин так или иначе оказывается центральной фигурой в их жизни. То есть это нельзя сказать про Есенина или про Маяковского или про Горького. При всей любви к ним этого не скажешь. Но, конечно же, Пушкин у того же самого Языкова, Пушкин у Дельвига, Пушкин у Бестужева, у Батюшка, у кого угодно, и, конечно, у Вяземского особенно. Ну, просто, они не могут, они так или иначе в его кругу не сказать, что они там могут зависимы быть этим, могут независимы, могут как Катенин пытаться отталкиваться. В любом случае, он центральный персонаж. Вся их биография, куда ни пойди, все время утыкаешься в Пушкина, к Пушкину, от Пушкина, вокруг Пушкина, для Пушкина и ради Пушкина. Вот какая магия фигуры. Причем его уже нет уже 10, 20, 30 там лет, а те, кто еще жив, они все равно с Пушкиным.
0: А это, понимаешь, происходят поразительные мировоззренческие переломы. Когда вот Пушкина не стало, Вяземский пишет знаменитое свое стихотворение, по сути, эпитафию поколению «Я пережил и многое, и многих, и многому изведал цену я». Ну, кажется, после этого не живу. Он еще живет столько лет, все время в этих воспоминаниях. Да. И резко, как по щелчку из знаменитого Либерава, Паванофиева, ну, Вяземский, да, вдруг становится консерватором, охранителем. Вот это примерно один рубеж начала, вернее, конец 30-х, начало 40-х.
2: Про Вяземского отдельно поговорим, а пока... Да, да. Про Дельвига нам расскажет.
1: Я, собственно, хотел показать, как их воины друзей Пушкина у нас происходит. У Дельвига войны как таковой не было, насколько я помню.
0: Ну, Дельвиг, но были
1: русские песни. Этих русских песен у него понаписано десяток, наверное, да? И вот одна из них 1812 года вдруг, неожиданно, пока я готовился, у меня запараллелилась с Константином Кавафисом, с его самым известным стихотворением «В ожидании варваров». Да, там...
2: Объясни слушателям, кто такой Кавафис.
1: Известный греческий поэт рубежа 19-го, начала 20 века, которого любили многие наши поэты Серебряного века, Бронзового века, которого много переводили и переводят. Он известен в переводах Софьи Ильинской, известен в переводах Геннадия Шмакова, Иосифа Бродского и многих-многих других. Да? «В ожидании варваров» — это такая история, где... Давайте я лучше прочитаю. «Чего мы ждем? Собравшись здесь на площади, сегодня в город прибывают варвары. По что бездействует сенат? По что сенаторы сидят, не заняты законодательством? Сегодня в город прибывают варвары. К чему теперь сенат с его законами? Вот варвары придут и издадут законы. Зачем так рано император поднялся? Зачем уселся он у городских ворот на троне при всех регалиях и в золотой короне? Сегодня в город прибывают варвары, и император ждет их предводителя, чтоб свиток поднести ему пергаментный, в котором загодя начертаны торжественные звания и титулы». Стихотворение длинное, длится еще и длится, и длится, и длится, а заканчивается вопросом, сначала констатацией фактора, что варвары не пришли,
0: не пришли,
1: а потом вопросом, а вот варвары не пришли, и что нам теперь делать? И как нам жить?
0: Как нам жить теперь без варваров?
1: Да?
0: Оказались нам подобием выхода.
1: Это такой европейский философский вопрос самим себе, да, как вообще жить без
0: это
1: противостояния?
0: Это на самом деле.
1: Нет, нет, вот русский ответ как раз-таки дает Антон.
2: Русские есть те самые.
1: Антон Дельвиг в русской песне 1812 года. Угу. «Как разнесся слух по Петрополю, слух прискорбнейший россиянину, что во матушку Москву каменно взошли варвары иноземные, то, услыхавши, отставной сержант подозвал к себе сына милого, отдавал ему свой булатный меч и, обняв его, говорил тогда: «Вот, любезный сын, сабля острая, неприятелей разил кое я, бывал часто с ней во сражениях, умирать хотел за отечество и за батюшку царя белого, но тогда уже перестал служить, как притребил коленое ядро, оторвало мне руку правую, вот еще тебе копье меткое, с коим часто я в поле ратовал, оседлай, мой друг, конья доброго, поезжай разить силы вражеские под знаменами Витгенштейна, вождя славного войска русского. Не пускай врага, разорите Русь, или пусти его через труп ты свой». Вот русский ответ. Во что бы то ни стало защищать свою родину, передать сыну, чтобы сын точно так же наследовал русскому духу, как постоянно говорит Захар, быть как передние князи, быть как свои отцы, деды, прадеды.
0: А давайте еще про Дельвига скажем. По сути, Дельвиг у нас основоположник школы русского романса.
1: Да,
0: потому что это первый, и по сути эстрадой, ну уж давайте огрубляя, так скажем, это первый русский поэт, стихи которого пишут все тогдашние композиторы, самые знаменитые, Дорогомышский, Алябьев. Кстати, знаменитый «Соловей живой» до сих пор, посвященный Пушкину.
1: Посвященный Пушкину.
0: Вот, это Глинка. И до сих пор десяток, наверное, романсов вот продолжают звучать. Они не просто как бы предмет какого-то изучения, они в естественном обиходе. Это Дельвиг.
2: Понятно, что это еще и Пушкин, конечно же, поется ряд романсов на Пушкина. Дельвиг, и я бы назвал еще поэта Федора Углинкова, на которого тоже есть 3-4 знаменитейшие песни.
0: Живых до сих пор.
2: Живых до сих пор.
0: «Тройка удава».
2: Да, и про сидящего в тюрьме. И на частоку у часового горит какая-то там луна. Вот эти пушкинские волны разнообразные расходились во все стороны и касались его товарищей, и преображались какие-то еще творческие вещи. Мы об этом будем говорить в следующей части нашей программы «Ключи Захара». Не покидайте нас, скоро вернемся.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославской области, в котором пострадали 12 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете. Всего в салоне находились 33 человека, включая водителей и 4 несовершеннолетних. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неполадки в автобусе. При этом отмечается, что транспортное средство новое, оно было выпущено в этом году. Место происшествия осмотрено. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначенные судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим. 2 подростка на питбайке пострадали в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД. По данным ведомства, в поселке Свердловске 41-летняя женщина за рулем автомобиля столкнулась с питбайком, на котором были 2 несовершеннолетних. В результате водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы. А сотрудники ГАИ в данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудник военкомата, находясь в СИЗО в Одессе на Украине, подвергся издевательствам со стороны сокамерников. Об этом сообщает местное издание. В Государственной уголовно-исполнительной службе страны заявили, что по данному факту проводится служебная проверка. При этом ведомство не уточняет, кто именно подвергся издевательствам. СМИ пишут, что случаи унижения в отношении сотрудников военкоматов происходят постоянно из-за негативного к ним отношения со стороны других заключенных. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Его ощутили на промоушире. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Очаг подземных толчков располагался на глубине 42 километров. Землетрясение также ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась. Стали известны победители 10-го Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026». Главные призы «Золотые идолы» достались акробатам из России и Китая. Еще одну награду забрал россиянин за номер «Морские животные». Гран-при фестиваля забрали канатоходцы из КНДР. Серебряных идолов получили 3 участника из КНДР, Китая и России. Бронзовый идол вручен также нескольким командам. Одну из наград забрала труппа из Монголии. 2-й бронзовый идол достался воздушным гимнастам из Венгрии. 3-ю награду получили кубинские воздушные гимнасты. И еще 1 бронзовый идол вручен артистам из Италии. Фестиваль проводится с 2013 года. В этом году мероприятие проходит с 30 мая по 12 июля на сцене Большого московского цирка. Участники из разных стран представили более 20 номеров. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
6: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
7: Всем привет.
6: И Алексей Колобродов.
8: О, здравствуйте.
6: Филологи и литературоведы. И сегодня, в силу того, что пришел июнь, будем говорить, продолжаем говорить о Пушкине, об июньском нашем гении. Что любопытно, ну, лично мне во всей этой истории. Пушкин не застал огромной войны. Ну, то есть он ее застал, но не смог стать ее участником. Рожденный в 1799 году, соответственно, в 1812 году он был подростком, и так или иначе, как подросток, все это воспринимал. А потом война выкатилась за пределы Российской империи, и 13-14 год она продолжалась в огромнейших сражениях по всей Европе. И, да, это изучается, кстати, этому уделяется огромное внимание со стороны историков, но она, кстати, в национальной памяти не так сильно, не так ярко, не так глубоко отображена. Зарубежный поход 13-14 года, как события 43-44-45 годов в Европе. Вот что-то там такое огромное происходило, но для Пушкина это был предмет зависти, вот такой как бы ностальгии по несостоявшемуся, тоски о том, что вот он не угодил на войну. Пушкин всю последующую жизнь, вот начиная с тех пор, как он немного повзрослел, как только начинается любой военный конфликт, Пушкин рвется туда изо всех сил. Как-то Господь части и государя российской власти предусматривали, они его старались туда не допускать. Вот. Но, тем не менее, он несколько раз туда попадал, и Пушкина на всех основаниях можно называть участником, как минимум, одной русско-турецкой войны. То есть, ну, там, когда люди говорят, ну, он там пробовал всего месяц, там, полтора, ну, друзья мои, давайте я свожу на месяц-полтора на войну. Блин, что это за... Вот это меня поражает, на самом деле. Вот человек там когда-нибудь однажды в жизни там чуть не утонул, или там был в драке, где вытащили нож, он всю жизнь про это рассказывает, и тот же самый человек начинает говорить, что а вот там месяц, он на войне был коротко, там, месяц, два, три. Ну, друзья мои, на войне коротко, это
8: минуты хватит.
6: Ну, да, иной раз там, да, чтобы тебя убили, мало времени надо.
7: Эрих Мария Ремарк тоже месяц, полтора-два пробыл, а потом всю жизнь об этом писал.
6: Да-да, ну и было что сказать. Так вот, 1819 год, начинается то самое восстание греков за независимость, естественно, греками болеет все российское общество, так или иначе воспитанное на античности, на Гомере, на всем остальном. Пушкин в это время находится в ссылке на территории Молдавии, там у него еще одна дружба наиважнейшая, мы не упоминали этого поэта замечательного, преддекабриста Владимира Раевского. Вот он с ним ближайшим образом общается, он узнает, что его собираются арестовать, тогда он еще был офицером, он его предупреждает об этом Раевского, вот Раевский отказывается куда-то прятаться, убегать, подать под арест и так далее и тому подобное. Но в любом случае начинается война, она в целом, друзья мои, совершенно идентична восстанию на Донбассе 2014 года. Вот там вот как бы вот начинается восстание, и из России рвутся туда разнообразные персонажи. И как у нас был отчасти причастен к началу этого восстания на Донбассе Игорь Иванович Стрелков, бывший офицер Федеральной службы безопасности, там и также был причастен к греческому восстанию бывший полковник российской армии, грек Испиланти, по-моему, фамилия.
8: Испиланти,
6: да-да-да. Вот, и Пушкин, как только узнает, что грек там, наши туда уже тянутся ручейками, туда наши добровольцы, он мечется по границам Российской империи в Молдавии. Как мне туда попасть? Пишет стихотворение. Война классическая, что вот скоро я увижу эти кровавые битвы, эти реки крови. Болеет этим как первым свиданием юноша. Болеет идеей войны. И, кстати, не перестанет болеть этим никогда. Не перестанет так или иначе описывать войну, описывать свою тоску по состоявшимся или несостоявшимся боям до самой смерти, до самых последних стихов. По сути, последнего крупного стихотворения посвящено как раз 1812 году. Достаточно быстро подавили тогда восстание. Россия не вела войска, так же, как у нас в 2014 году. Тогда требовало все русское патриотическое общество. Государь, введи войска. Государь, введи, пожалуйста, войска. Введи, скорее, вводи войска. Вот. Но государь не ввел войска, и это все отложилось. Освобождение Греции и всех иных подосманской империи, находившихся территории, отложилось на потом. Тем не менее, вот эта история вспыхнула в Пушкине. Я не очень люблю эти все наши двойственные для нашего, так сказать, простонародья попытки совмещать и сравнивать Пушкина и Высоцкого как двух гениев. Они, конечно, это несоразмерные величины, но вот тут уж точно у них есть схожесть в том, как Высоцкий тосковал по войне, которую он не застал. Вот как он всю жизнь про это писал, как он в своих песнях, в своих стихах, в своем бесконечном размышлении об этом сделал себя фактически фронтовиком. Там, да, фронтовики воспринимали Высоцкого как своего. И здесь в пушкинской истории тоже вот такая важная вообще в целом для русских ветеранов, как войны 19-го года, так и советских ветеранов войны 45-го года, отсутствие чувства дедовщины по отношению к молодым литераторам, которые этого не застали. Ну, то есть после войны 12-го года Денис Васильевич Давыдов там, и ряд литераторов, которые имели к этому прямое отношение, они могли бы просто смотреть на всю эту шелупонь детскую и разговаривать с ними через губы.
8: Пацанята какие-то.
6: Да просто, да, дети, что вы видели вообще в своей жизни, да? Тем более Денис Давыдов, который просто воевал не переставая, начал до 12-го года, в 1807, по-моему, году, вот, и на всех фронтах какие-то туда возникали, воевал везде просто, и причем...
8: Ну, и превратил себя просто в архетип воина. От всех воин, домах, да. От крестьянских до княжеских, да. Висели его портреты. Да. Это был как бы архетип русского воина.
6: Невероятная популярность и народ.
8: Кутузов, Несуворов, да, да. На тот момент.
6: Да. И то же самое произошло и после Великой Отечественной войны. Тоже обратите внимание, что поколение фронтовиков и Ваншенкин, и Орлов, и Винокуров, и там, ну, чуть раньше ушедший Шубин, кто угодно, любую фамилию называйте, вплоть до Симонова там и так далее, они, ну, так спокойно отошли, когда явились шестидесятники, и не пытались прикрикнуть, типа, что вы тут эти клювы свои раскрывали там, да, имеете совесть.
8: Не положено.
6: Не положено. Нет, этого не было ни тогда, не было ни после этой войны. Я, кстати, предполагаю, что и сейчас тоже не будут явятся фронтовики, в том числе, которые пишут блистательные стихи, но тут же явится какое-то новое поколение, и они будут так на них поглядывать, ну, как бы, что поделать. Ну, вот, пришли мы, будем сидеть в своем стариковском, как бы, углу, вспоминать свои раны. Это хорошая черта для фронтовиков, не очень хорошая для тех, кто после них приходит. Но в случае Пушкина там тут другое, потому что Пушкин, конечно же, испытывал абсолютный пиетет ко всем этим персонажам. И тут мы еще одну фигуру не назвали, тоже огромную для русской культуры, которую периодически пытаются использовать там наши сотоварищи, вернее, оппоненты по либеральному лагерю. Это, конечно, Петр Чаадаев. Философ замечательный, мой мыслитель блистательный и гусар. Вот про это мало кто помнит, что он... Его воинский путь, его смелость, его мужество, его участие в боях, оно, ну, то в русской литературе такого уровня бесстрашных бойцов поискать еще. И это, конечно же, говорит о том, что действительно там был золотой век. В одном человеке могли совмещаться такие вещи. То есть один из умнейших людей Европы, прочитавший все, что только возможно, говорящий на каких угодно языках, центр вообще интеллектуальной пульсации страны, и при этом бесстрашный, беспощадный...
8: Кусар-спецназовец.
6: Да, спецназовец, да. Вот это просто, вот, представьте сегодняшнего полковника спецназа и то, что он одновременно еще и Чаадаев. Это невозможно. А тогда было. И
8: который
6: вот,
8: костюмом занимается по часу, по два.
6: Да-да-да.
8: Ногти полирует.
6: Да-да, при этом, да, он светский человек, он там, да, он шутит, он всегда в центре любых там интеллектуальных или... танцор при этом, и досуговых каких-то встреч, балов и всего остального. И Пушкин на него смотрит, конечно, с завистью. И он тоже, он с ним начинает советоваться. Я тоже хочу быть, как Леша выразился, спецназовцем-гусаром там, да. Но тогда это, просто надо понять, что тогда это было ужасно дорого. Там, гусар должен был сам не просто оплачивать лучшую лошадь, там, да, или там несколько лошадей, там, но форма сама по себе.
8: Да нет, там, конечно, когда Александр Сергеевич заявил, молодой, выпустившийся из лицея, что пойдет в гусары, у Сергея Львовича умер.
6: Конечно, да.
8: Ну, Сергей Львович вообще был прижимец, ну, и были основания, они действительно были...
6: Ну, я один факт просто приведу, тогда положено было, кстати, вот тоже нынче не положено, а по факту по гусарам было положено посещать все, в том числе и театральные мероприятия, потому что они должны находиться в курсе, в центре культурной жизни, быть в курсе всего. Так они были обязаны сидеть только на первых трех рядах. Если гусар сидит на четвертом, пятом, или вообще не гусар, как бы тебя выгонят сразу. И Пушкин говорит, ну, там лошадку найдем, там оденем. Ты на театр просто спустишься, что ты зарабатываешь. Просто...
7: Извиняюсь, еще плюс понты и выпендрешь. Без этого тоже никуда.
6: Ну, там все, конечно, и там и напитки, и все остальное, и вот как бы еще включая театр. Поэтому вот так Пушкин не попал в гусары. Вот, но, тем не менее, там все дальнейшие события, какие бы они ни происходили, они продолжали увлекать Пушкина на войну. Сейчас я передам свое слово товарищам. Просто еще один факт напомню, про который я всегда люблю рассказывать. И не грех про него еще раз напомнить. Тогда состоялось очередное русско-польское восстание. Уже это было после восстания декабристов. Это 1829 год, да? Если не ошибаюсь. 29-30. Совершенно верно, да. И тут надо понимать, что такое... Откуда вообще, во-первых, взялась Польша в составе Российской империи. Польша досталась нам по результатам, соответственно, зарубежного похода 1813-14 года, то есть как еще дополнительная часть Польши, первая часть Польши досталась еще при Екатерине, это была просто русская земля, это была Украина и Белоруссия. А после зарубежного похода Польшу разделили между тремя европейскими странами и Российской империей, Вот, и царство польское забрали уже целиком, потому что они самым активнейшим образом участвовали в походе Наполеона в Российскую империю, воевали, зверствовали, там поставили мощнейший состав своего уже польского гусарского там спецназа, и за это Российская империя их наказала. Ну и вообще ее в целом, Польшу, надоевшую всей Европе, решили разделить, поэтому Россия взяла себе, там Пруссия взяла себе, все там взяли в себе.
8: Венгрия.
6: Да, кто был рядышком, все взяли себе. Поляки поднимают восстание, и вдруг оцените европейское фарисейство и, как бы, что называется, двойные стандарты. Они все знают, что Польшу разделили на троих, но они говорят, Франция и Британия, Лондон, начинают говорить, русские проклятые, типа, покорили свободный польский народ, давайте поможем полякам, как бы, давайте поляков спасем, давайте вообще введем войска. Надо понимать, что такое 1629 год. Это прошло всего, ну, там, сколько, ну, 13, 14, 15 лет после войны 1612 года. Только что мы их всех погнали до самой Франции, все эти 12 языков, которые к нам приперлись, мы их туда загнали туда, нас везде встречали, потом уже по итогам наших побед, как освободители Европы, в Лондоне, нашим солдатам рукоплескали, офицеров обожали, и проходит всего полтора десятилетия, и они вновь решаются переться в Россию, чтобы якобы спасти поляков. На самом деле, они как бы посидели эти 15 лет и поняли, что русские их унизили. Ну как, они же великие, прекрасные, белые христианские европейцы, а тут пришли какие-то варвары, и их спасли от Наполеона. Нет, так не может быть, надо вернуться.
8: Калмыки,
6: башкиры,
8: казаки,
6: неприятные. Давайте мы сейчас спасем поляков, и заодно как бы русским устроим там им как бы передел, новый территориальный передел. Надо обратить на это внимание. Не только в пушкинские времена уже сложилось, спустя 15 лет после войны, в высшем свете, в высшем обществе определенный круг полонофилов, весьма очень серьезный, которые сразу начали болеть за Польшу. Обратите внимание, 15 лет прошло после войны, как у нас примерно расстояние от 45-го года до 60-ников, и они уже проевропейские.
8: В царской семье, Константин.
6: Конечно,
8: Радный
6: государь говорит, как мои, как он говорит про поляк, как мои замечательно воюют. Давайте, ребята, россияне убивают русских людей, брат государя болеет за поляков. Ну, вообразите себе там, да? Вот, и то же самое было после Великой Отечественной войны, когда наша вот эта розовая шестидесятническая интеллигенция болела, естественно, за Прагу, за Венгрию, там, за все, что восстает против Советского Союза, прям чуть ли не под нацистскими знаменами, они за всех болеют. И так же было в 19 веке. Вот великий парадокс какой. Ну, естественно, весь этот круг акуджав разнообразных, они и в том восстании, которое было в 1829-30 годах, они тоже втайне болели за поляков. Вообще, полонофилия, она была характерна для послевоенного советского поколения. Это Станислав Куняев в своей книге, по-моему, «Предательство таинственное», как это называется?
7: «Предательство таинственная страсть».
6: Страсть, да-да-да. «Предательство таинственная страсть», он это описывает, как любили Польшу вот эти советские шестидесятники. И тогда то же самое. И Пушкин, по сути, когда он сочиняет «Клеветникам России», смысл которого, что вы опять собрались сюда идти, вы опять претесь сюда, тут не чуждые вам гробы. Мы вас тут похороним опять. Как бы он же узнает прекрасно про то, что и французы, и британцы собираются поддерживать, далеко не только они, собираются поддерживать Польшу. Денис Давыдов отправляет сюда воевать, начинает там этих поляков крушить. Тут еще важно, что еще надо отметить. Это же было не просто польское восстание. Польша претендовала на Украину и Белоруссию. Они хотели вернуть Киев. Они сказали, мы восстали, мы не просто Варшаву освободим, мы заберем
8: всю Украину. Берем под Днепру, конечно.
6: Да-да-да, все туда забираем себе обратно. То есть это была, по сути, очередная, вполне себе претендующая на отечественную война. И они поначалу поперли, прям мама не горюй. Они начали ломить, они начали давить российские войска, и Пушкин рвется, значит, сначала там на фронт, рвется просто, его не пускают. Он говорит, ну дайте я хоть как-то буду участвовать, дайте я буду выпускать журнал, дайте я буду выпускать газету. Я хочу, причем он не с поляками хочу воевать, а хочу с Европой, лживой, распространяющей фейки, фарисействующей, подлой Европой, которая относится к нам совершенно безобразно. Мы их спасли, его прям бесит это. Мы их спасли, мы им подаровали свободу, а они вот это вот творят и как бы и собираются опять к нам вернуться. Это, друзья мои, конечно, это абсолютно похоже на наше время. Когда разнообразные демагоги начинают говорить, что вот, как бы не надо путать одно с другим, завоевательные войны, ля-ля-ля, как бы Пушкин еще неизвестно, как себя повел, все известно, как повел себя, все написано по этому поводу, все есть, как бы все можно проследить. Вот, ну, здесь, на этом месте я остановлюсь и передам слово товарищам, потому что я еще долго могу
8: проговорить. Я хочу сказать, в общем-то, о двух людях, про которых говорили, что находись они в Петербурге, дуэли бы не было. Вот, это младший друг и очень близкий друг Сергей Соболевский, которого мы уже упоминали. Да, и вспомним, что расстроил, скорее всего, смертельную для Пушкина дуэль в 1829 году, незадолго до свадьбы, со знаменитым бритером Толстым американцем. Вот, когда Пушкин вызвал Толстого американца, расстроил эту дуэль как раз Соболевский. Приложил все свои дипломатические усилия, потому что понимал, что Толстой американец – это очень серьезно.
9: Расскажи про Соболевского, просто люди могут...
8: Да, Сергей Соболевский – это круг как раз Льва Сергеевича. Вот это ребята младшие, вот и упомянутые Нащёкина, Сергей Соболевский. Вот это, собственно, люди, это московские люди, это московские друзья Пушкина. Он у них живет, когда бывает в Москве. Они очень тесно и плотно общаются. И это, по сути, люди, которые начинают служить Пушкину уже в пору его творческого рассвета. Они уже понимают, что их жизнь, вот, она должна состояться вокруг Пушкина. И продолжают ему служить, естественно, посмертно. Вот, и вот говорили, не сам он говорил, а говорили, будь Соболевский, он за границей был. А Соболевский, помимо всего прочего, поэт интересный, в основном такого тусовочного круга, эпиграммного. Вот, библиофил, вот, московский, да. Вот, богатый, очень щедрый в этом плане, потому что Пушкин пользовался и кредитом его, и он ему обеды устраивал, и все. И, собственно, вот говорили, что да, вот не было Соболевского, он расстроил эту дуэль с Дантесом. Вот, и про Пушкина говорили, Иван Пушкин. Иван Пушкин в лицейские годы просто, ну, мало того, что соседи, они по кельям, и ему посвящено «Мой первый друг», «Мой друг бесценный», да? Человек ослепительного совершенно благородства. Это признавали, опять же, все. Вот в тот век вот этих светских сплетен, болтовней, скажем так, обоюдной иногда, в общем, такой агрессии, да, все признавали за Пушкиным какое-то невероятное благородство, храбрость невероятную, потому что во время ссылки в Михайловское Пушкин прям опальный-опальный, за ним следят. Естественно, следят, кто его посещает. И вот в начале 25-го года совершенно спокойно Пушкин заброшен. Еще как бы вот народной тропы-то нет. Еще вот нет этих летом, понятно, там Тригорская, вот эти вот девушки, сестры Осипова. А зимой, и вот Пушкин приезжает.
7: На день всего лишь.
8: На один день. Три бутылки «Вдовы Клико». Вот поэма, да, «Горе от ума», только что вышедшая последняя ситуация. Угу. И просто дружеские объятия, кусок тепла там он ему передает. Вот, и Пушкин, который вот, ну, реально в депрессии, тоже неизвестно, что могло быть, вот это его как бы посещение Пушкина, его слово возвращает к жизни. И Пушкин рассказывает, что там у них происходит, рассказывает про общество, рассказывает, что вот как бы готовимся, да. Вот, и как раз вот под влиянием этих рассказов, узнав о смерти государя Александра, вот, Пушкин пытается выехать в Петербург, и, собственно, его ждут на квартире Рылеева, где все как раз затевается, происходит. Ну, тут вот эта история с Зайцем, вот он не попадает. А Пушкин, участник, активный участник восстания, отказывается бежать. Причем Горчаков, их лицейский товарищ, с Пушкиным он не сильно дружил, а с Пушкиным они были близки. Горчаков – карьерист. Он уже делает сногсшибательную совершенно карьеру, он дослужился до канцлера, как мы помним, да? Вот, Горчаков приходит к Пушкину, ну, вот после разгрома восстания, говорит, Иван, вот загранпаспорт, вали, вали.
7: Загранпаспорт Горчакова, что удивительно.
8: Да, самого Горчакова. Вали, я рискую, но я не могу по-другому. Горчаков, карьерист, вот, слуга, преданный все. Вот, Пушкин отказывается. Пушкин отказывается, не могу ни тебя подставлять, ни товарища. Вот, и тоже, собственно, вот как бы последующее уже после возвращения с каторги ссылки, жизнь Пушкина, это тоже как бы определенное служение, он записывает воспоминания, он живет Пушкиным, он живет вокруг него. Не доживает Кюхельбекер, но тоже вот это отдельная трагическая история. Кюхельбекер, конечно, это человек, которому не везет тотально. Он вступает-то в общество, Рылеев его принимает за 3 дня до восстания. На площади мог бы отличиться, застрелял Михаила Павловича, великого князя. Михаил Павлович, засечка. Стрелял, нет, не в Милорадовича, какого другого генерала, а Сенечка. Ну, как бы по всем заслугам его должны были повесить. Вот, он бежит, в отличие от Пушкина, Вильгельм бежит. Вот, там все это тоже ворох приключений. Вот, ну, ловят его уже где-то в Варшаве как раз. Вот, и вот, собственно, его не в Сибирь гонят, а через Шлиссельбург.
7: Прибалтику.
8: Прибалтику, да, через Шлиссельбург в Прибалтику, в Латвию. Вот это его мытарство по тамошним казематам. А потом чудо происходит. В 31-м году его этапируют как раз вот туда, в Сибирь. Они встречаются где-то между Петербургом и Тверью. Они встречаются с Пушкиным. 31-й год. Это их последняя встреча. Вот. Ну, Вильгельм не доживает. Чахотка. Вернее, Пушкина-то он переживает. Но вот, по сути, вот как бы он совсем в тени, как поэт. А ведь он писал очень интересные, как бы, очень интересные стихи, очень интересные.
7: Но Тихельбекер в 46-м году умер.
8: В 46-м, да.
7: Он сначала слепнет, да, его переводят из Прибалтики в Баргузин. Это по сегодняшним меркам ближе к Улан-Удэ.
8: Да, Забайкалье. Да,
7: да, да, определенное Забайкалье. Потом его переводят...
8: Курган.
7: В Курган.
8: А потом умирает он в Тобольске уже.
7: Да.
8: Ну, то есть
7: да,
8: так
7: да.
8: Он и не вернулся.
7: Вот, а по поводу Пущина чуть-чуть добавлю, насколько это благородный человек, всеми уважаемый. Мы все были в Чите, все любим Забайкалье, и там стоит отдельно декабристская церковь, в которой венчались многие-многие декабристы, да?
8: Например, Анненков со своей француженкой.
7: Да, да, да. И Пущин вот с 26-го года в Шлиссельбурге, потом его переводят как раз-таки в Читинский острог. И там он становится распорядителем малой артели, то есть казначеем, и ни у кого никаких вопросов никогда не возникает. И в Чите они из маленькой, по сути, деревушки создают прототип будущего города. И сады разбивают, и огороды, и занимаются школами, и другим просвещением. То есть декабристы облагораживают это место, да, создают все для будущего прорыва технологического.
9: Знаете, я тут, пользуясь случаем, все-таки произнесу этот монолог, который у меня все время кипит на зубах, потому что у нас периодически возникают вот эти вот новейшие турбопатриоты, охранители высшего порядка, которые валят все в одну кучу. И они без конца рассказывают про то, что декабристы – это вот нынешние буквально иноагенты, английские просто шпионы и все остальное прочее. Во-первых, декабристы, по словам Пушкина, это Пушкин подтвердил всей своей жизнью, всей своей позиции, это наиважнейшие, честнейшие, чистейшие люди эпохи. Там, конечно, бывали разные персонажи, но в целом, если говорить о сообществе этих людей, это удивительные молодые юноши, действительно желавшие свободы своему русскому народу, который вы так любите, русскому народу, который переживал там, ну, некоторые сложности, так мягко говоря, в связи с крепостным правом и некоторым беззаконием, в котором он пребывал. Кроме всего прочего, для декабристов характерно. Вот то, что сказал Олег, они необычайно мощнейшие...
7: Образованные.
9: Мощнейший вклад внесли в развитие территории, в просветительство. Кроме всего прочего, как только началась любая очередная война, огромное количество декабристов просились на фронт и отправлялись на фронт и воевали. Ну, то есть сравнивать их с нынешними иноагентами, чтобы... иноагент попросился воевать куда-нибудь.
8: Ну, это... Они патриоты России больше, чем двор.
9: Абсолютно. И в этом вся эта туфта... навязшие в зубах про английских шпионов, про то, что они такие же, как там Гарри Каспаров, недавно получивший иноагента, и все остальные прочие, это бесстыдная просто подлятина какая-то. Это неуважение к огромному пласту русской национальной культуры, потому что там, как минимум, из числа сосланных все в Сибирь декабристов, там порядка 20-30 поэтов было, и там замечательные величины, и художники, и философы, и кто угодно, люди, составляющие свет нашей русской национальной культуры. Ну и в том числе и те, которые были и повешены, тоже не последние персонажи в русской культуре, в том числе и Рылеев, о котором мы сегодня не упоминали. То есть я хочу сказать, что когда вы такое произносите, вы на самом деле не декабристов тупите, вы Пушкина. Пушкина выставляете недостаточно разумным человеком, недостаточным, в отличие от вас, патриотом. Вот вы-то такие умные, все знаете про английскую разведку, а он такой был дурачок, негритянин, который написал им послание в Сибирь. Хватит нести эту свою чертову ахинею. Уважайте, в конце концов, нашего национального... Уважайте нашего национального
8: гения.
9: Но при этом учитесь и Пушкину, потому что в одном человеке может блистательно сочетаться и бунтарь, и вольнолюбец, и патерналист, и государев-человек, и патриот в самой высшей степени. И все остальное прочее. И человек, верующий в Бога, и моралист, и при этом хулиган, шутник и затейник. Не бегайте с совком и с веником за каждым человеком, с каждым литератором, способным на какое-то особое поперечное слово. Потому что у нас вообще культура не останется с вашими мракобесными заходами в качестве цензоров русской литературы, русской классики. Пушкин, мерило всего. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захарова» на радио «Спутник». Со мной были мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
7: Всем пока.
9: И Алексей Колобродов.
8: Всего доброго.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23.00, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. 5 жителей ДНР пострадали за сутки в результате атак БПЛА в СУ. Партия Пашиняна набрала 330 голосов в электронном голосовании за рубежом из 410. В Будапеште прошел митинг против действий Мадьяра и в поддержку президента Венгрии. Теперь подробнее. Пять жителей ДНР пострадали за сутки в результате атак БПЛА в СУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что ранения средней степени тяжести получили мужчина в Мариуполе, женщина и двое мужчин в Горловке. Кроме того, в Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Возглавляемая премьером Армении Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» набрала 330 голосов в электронном голосовании за рубежом из 410. Об этом сообщил Центр избирком республики. В Армении прошли выборы в парламент. В них участвовали 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. Между тем, во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам. Против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела. Митинг в поддержку президента Венгрии Тамоша Шуика и против действий премьер-министра Петра Мадьяра состоялся перед президентским дворцом. Ранее Мадьяра призывал Шуика, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. При этом срок полномочий президента истекает весной 29 года. Сам Шуика заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Акция организована общественными деятелями, близкими к правоконсервативным кругам и перешедшей в оппозицию партии Фидес бывшего премьера Виктора Орбана. В ней приняли участие около 2000 человек. Толпа заполнила площадь перед президентским дворцом, прилегающие улицы и лужайки. Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля. Военные ведут перехват угроз. Об этом сообщила пресс-служба армии и обороны Израиля. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа. Ранее в воскресенье Иран выпустил несколько ракет по северу страны. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Мошенники в летний период активно применяют схемы, связанные с фейковыми магазинами саженцев и услугами для дачных участков, ложными подработками для студентов, а также с поддельными путевками и билетами. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Одна из самых частых мошеннических схем в летний сезон, по его словам, связана с арендой дачи. В объявлении красивые фотографии, приятная цена, хозяин вежливо отвечает и сразу говорит, что желающих много. Дальше просит внести небольшую бронь, чтобы закрепить даты. После перевода денег объявление удаляется, а телефон замолкает. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Мы продолжаем наш цикл. У микрофона Диана Берлин. Гость сегодняшней программы – легендарный музыкант, певец, композитор, поэт, человек многогранного таланта Игорь Саруханов. Для того, чтобы вы окончательно включились в наш разговор, я хочу вам перечислить хотя бы несколько песен Игоря Саруханова. «Не прячь зеленые глаза», «Желаю тебе», «Скрип колеса». Не буду все перечислять. И, наконец, песня, которую многие, особенно сегодняшнее молодое поколение, считают просто народной. «Дорогие мои старики».

0: Игорь, но все началось не с эстрадных же песен, правда?
1: Конечно.
0: Я думаю, что наши слушатели более старшего поколения хорошо помнят эту роковую группу и вас, таких красивых молодых ребят, потрясающих, и, например, «Кара-кара-кара».
1: Да. Это вот, я не знаю, как
0: какой
1: это объяснить.
0: Год?
1: Это, ну, это 81-й год. Угу. Мы расстались с Анастасом Алексеевичем Наминым. Мы решили все вопросы. Я рассказывал, он простил, так что мы друзья, до сих пор дружим. И мы создали эту группу. Это мечта была.
0: Группа Круг. Группа Круг.
1: Группа Круг.
0: Угу.
1: Замечательная группа. Была Кругомания. Это была культовая команда. По-настоящему культовая, потому что, например, многие коллективы, я уже не буду называть, это очень известные, да, коллективы, приезжали после гастроли домой в каком-либо городе, где бы они ни находились. Они приходили в свой собственный клуб. Там это какой-то подвал, например.
0: Угу.
1: Да? И они первое, что они делали, они включали песню «Круг друзей».
0: Конечно.
1: Вот, потому что это была песня всех песен. Ну, на самом деле, исполнение той мечты, о которой мечтали все, петь свои собственные песни. И чтобы никто не мешал. Но, увы, мешали.
0: Причем на русском языке. Мечтали петь на русском языке.
1: И мы прошли хорошую школу. Мы знали, о чем можно петь, о чем нельзя. Нас многому научили. И все равно были эти горе-цензоры, которые перебарщивали. Даже помню, моя мама как-то спросила, когда я написал первый альбом, почему ты такого землистого цвета? А я пришел с очередного худсовета на фирме «Мелодия». И я говорю: мам, ну вот не приняли, сказали, что нельзя писать свои песни.
0: Ну, потому что вы не были ни членом,
1: да,
0: Союза композиторов,
1: да,
0: ни членом,
1: да,
0: Союза писателей,
1: да,
0: а писал и то,
1: да,
0: и другое,
1: да,
0: и стихи, и музыку.
1: И я потом скажу спасибо Шафирану, Игорю Давидовичу, умнейший, который сказал: Игорь, я знаю, как этот вопрос решить. Просто вы молоды, вот Кахановский, поэтому Игоречек, да, и Михаил Александрович Танич, вот эти потрясающие люди, которые помогли своим авторитетом пройти сквозь эти жира, потому что нельзя было их не пропускать. Это монстры, это маститые, любимые. Вот Игорь Давыдович говорит: Игорь, давайте напишем песню, все будет хорошо.
0: Я напишу стихи.
1: Я помню, когда мы написали «Любовь», я помню, как проходил второй раз худсовет «Песня за рекой», и он сказал: ну, это мы уже принимали, это прекрасно.
0: Ну, на хитрости мы, конечно, шли.
1: Да, да.
0: Конечно,
1: да.
0: А как же иначе?
1: Вот, и я им очень благодарен, потому что они действительно хотели, они видели, вот, ну что тут рубить человека? Ну, дорогие мои старики, ну разве можно их зарубать, такую песню?
0: Вот сейчас даже в это никто не может поверить.
1: Да. Вы знаете, Диночка, я хочу вам рассказать короткую историю, и вы получите удовольствие, потому что я получил удовольствие. И когда мама сказала после землистого цвета лица: так ты стань и тем, стань членом обоих союзов.
0: Конечно.
1: И вот я стою в союзе композиторов.
0: Ну, приняли.
1: Но вы не представляете.
0: Фантастика.
1: Раньше было 12 этапов, 12. В союзе писателей был один. Я уже 15 лет, там и 12 в союзе писателей. То есть я давно уже сюда вступил. Я решал мамин вопрос постепенно, так сказать.
0: Да.
1: И вот союз композиторов пригласили, я пришел. Фраза: Олег Иванов говорит: друзья, в союзе композиторов праздник. К нам пришел Игорь Саруханов. И говорит: вот мама бы слышала это все.
0: Угу.
1: И вот начинает, значит, меня принимать первый этап, второй, третий. И на каждом этапе задает вопрос: Игорь, ну зачем вам это все надо?
0: Да, вот этот вопрос я обожаю.
1: Я говорю: вы знаете, ну как это, зачем? Ну вот у вас все. Что вы, зачем вы пришли? Во-первых, я говорю, меня пригласили. Это первое. Показал на Олега Борисовича. Я говорю: серьезный человек. Меня попросил к вам прийти и Павел Яковлевич Слободкин, мой близкий очень друг.
0: Ну вообще рекомендация,
1: да,
0: уже
1: рекомендация
0: достаточно.
1: Да, я и еще самое главное, знаете, я мечтал именно в этих стенах вам рассказать историю про мою маму.

0: Они меня, конечно, приняли. Но вы знаете, что меня удивило, когда я взъерошенный от того, что мне говорили, а что за песня «Зеленые глаза» вообще? Что это такое? Там до того, я все это испытал. То есть я представил себе, что какая же сдержанность у меня от мамы. Острые углы.
1: Но это у вас было всегда.
0: Если
1: некоторые ваши коллеги не отличались этим.
0: Да. И поэтому я ходил к Баеву.
1: Да.
0: То есть поэтому я ходил по кабинетам там как-то. Вот, видимо, от мамы.
1: Угу.
0: Но я спустился после того, вот этого всего потрясения, иду просто и понимаю, что я делаю. Одно успокаивает, что я выполнил задание мамы, мотивация шикарная, все, отлично, я знаю, зачем я здесь.
1: Угу.
0: Хотя это уже ничего не приносит. И вот я спускаюсь в буфет, и там некая какая-то, ну, женщина с каким-то именем, очень обаятельная, говорит, ну что, приняли? Я говорю, да.
2: Программа «Мастера».
1: Что-то потом, при написании всех ваших хитов, дал рок?
0: Это такая изюминка, на самом деле, она выглядит великолепный вопрос, потому что меня никто из-за этого не называет попсой, потому что у меня в руках типичная, настоящая рок-гитара.
1: А потом у вас в руках гитара.
0: Рок.
1: Вот она, да.
0: Настоящая, которая звучит так, как надо. И когда она дает вот этот вот потрясающий оттенок,
1: да,
0: придает роковое звучание, потому что
1: даже
0: гитара...
1: в стариках.
0: Везде, во всех произведениях, везде гитара. Это правильное звукоизвлечение, то, что нужно. Потому что учили хорошие учителя Маккартни, Стиви Вандер учил петь нас всех, Эрик Клэптон учил играть на гитаре, Джимми Хендрикс и так далее. Поэтому я не мог не научиться, и я накопил это все, поэтому мне разрешили играть у Стаса Намина. Это рок-группа.
1: Конечно.
0: И я был рок-гитаристом всегда. Группа «Круг» была рок-группой. Просто нельзя было называть, но потом... Одна из первых групп, которая, ну, была Стаса Намина, группа, вообще нельзя было назвать, ВИА.
1: А, в «Синей птице».
0: Первая была «Синяя птица».
1: Да-да-да.
0: Я пришел из армии в 79 году, в апреле, 15 апреля меня взяли в группу «Цветы». То есть, конечно же, это другое звучание, поэтому меня называют поп-рок-певец.
1: А как пришли вообще стихи? Ну, ладно гитара, ну, ладно музыка.
0: Диночка, я не знаю, помните вы или нет. В 6, 7, 8 класс папе предложили преподавать в Самарканде, в любимом городе, где и он, и я родились. Он поехал, значит, в институте преподавал. 2-3 года, конечно, вся семья за ним. В результате меня определили в школу, которую папа закончил. И дальше я в 6 классе организовал ансамбль первый. Школа была в шоке, потому что это было прекрасно. Люди на танцах, у нас каждую субботу были танцы, мы играли. Я стал очень популярным в школе и очень уважаемым человеком. И я мог себе позволить влюбиться в девочку из 10 класса. Она меня какое-то время любила. Для нее было очень важно и престижно быть со мной. Конечно же, потом она влюбилась в студентов какого-то, но вы не представляете, студента, который учился в физико-техническом институте в городе Долгопрудном, из которого я, в общем-то, приехал в Самарканд.
1: Да, у вас же еще был вуз такой сложный, трудный.
0: Дело в том, что пока я был школьником, я, естественно, и в Долгопрудненской школе открыл какой-то там коллектив. Меня чуть не выгнали из школы за то, что я попытался заработать на струны и на гитару.
1: Ну да.
0: Они думали, что гитара должна с неба упасть. Она стоила дороже, чем зарплата учителя. Ну, папа им объяснил, что они его вызвали, хотели меня наказать, но не получилось.
1: А папа хотел, чтобы вы...
0: Чтобы я закончил МИХМ, Институт химического машиностроения.
1: Ой, боже.
0: А МФТИ – это институт, который, где Капица.
1: Ну,
0: Это другой. Это просто институт был в моей жизни, так как меня, известного в Долгопрудном рок-музыканта, пригласили руководить на третий курс института ансамблем. Знаете, как он назывался? «Аквариум». Никто не знал про питерский аквариум. Это знаки, постоянные какие-то знаки. И вот нужен был рок-гитарист, а аккомпанировал вот так вот на гитаре Саша Бражников, в которого влюбилась эта девочка.
1: Ну, Игорь.
0: Ну, знаки, постоянно. Я просто... Так это
1: ну,
0: ты,
1: вам
0: что
1: не
0: ли?
1: Было обидно.
0: Не-не-не, мы с вами друзья.
1: Конечно, да.
0: Я говорю, Саш, так это ты, что ли, безумно благодарен? Я потом уже понял, что Господь Бог меня уберег и наделил, чтобы я не сошел с ума, потому что бабушка не понимала, понимала, почему я не ем. Она же ушла к студенту. Шестиклассник, семиклассник перестал кушать, перестал ходить в школу, лежал пластом, думал только о ней и не понимал, почему она ушла. И я написал песню, первая песня «Зачем ты уходишь?».
1: В шестом классе?
0: В шестом классе наивный ребенок пишет «Зачем ты уходишь?». Папа с мамой не могут объяснить. Никто не может ничего объяснить.
1: И тогда уже были свои слова.
0: И я начал писать. Во-первых, я потом стал думать на другую тему. Угол зрения, он

0: вектор изменил, от нее повернул в сторону творчества, и это меня удивило. Оказывается, я могу писать музыку. Я написал потом вторую песню «Жизнь львенка с обезьянкой». Я стал писать, эти песни стали мы исполнять в школе, она ушла на второй план, и я остался жив.
1: Ну да. Но потом вы вообще человек увлекающийся. Но зато как-то вот так, полюбил женись, да?
0: Зато по-честному.
1: Да.
0: Но вы знаете, я тогда понимал, и слава богу, учителя такие, как мама Роза Ашотовна, папа Армен Ваганович и дедушки, они всегда говорили, мальчик или мужчина, если берет в жены женщину, для того, чтобы рожать детей, создавать семью. Вот это я четко понимал. И поэтому, когда я женился, не потому, что я из армии пришел, не видел девушек. Нет.
1: Видел.
0: Не потому, что мне надо было убежать из дома, как это многие девчонки, кстати, делают. Посвободнее стать. Это неправильно. Мне кажется, они просто не понимали сути того. Выходишь замуж, это не просто какой-то ритуал, это не ритуал. Это серьезное мероприятие. Ты должна ради детей создать семью. Ради этих детей. Все. У которых должны быть папа и мама. И веди себя прилично. И держи все свои странности при себе. Не нарушая ничего. Покоя, потому что это уже совершенно другое. Когда ты живешь с кем-то, это же не брат, не сестра. Если с сестрой иногда разногласия. А тут чужой человек вообще. Шел вчера по улице, ты остановил его или остановила ее и стал жить и создавать семью. Нужно очень аккуратно, бережно относиться друг к другу.

0: Игорь, ну у меня такой вопрос. Вот каждая ваша песня, вот возьмем, «Не прячь зеленые глаза». Они были эти глаза?
1: Эти глаза были, сейчас скажу, это вымышленный образ, но предложил конкретная женщина, с которой я тогда, на тот момент, у меня были
0: так,
1: отношения,
0: да?
1: Человеческие, она, мы жили как муж с женой, но не в браке, да? Она просто проходила, я думаю, о чем же написать? О чем же? Мелодия вот уже есть. Она-то пробегала мимо по семейным делам каким-то домашним. Да про зеленые глаза напиши. У нее просто зеленые глаза.
0: Ага, значит, все-таки они были.
1: Да, а дальше я уже фантазировал, как и во многих песнях, конечно, потому что вымышленный образ, к счастью, был. Иногда что-то я подсматривал, услышал, увидел воочию, описал эту ситуацию.
0: Ну, у вас были просто философские песни, вот «Скрип колеса».
1: Ну, это вот стихи не мои, а моего друга, с которым мы служили в армии. Он гениальный, конечно, человек. И «Два луча» написал он. И вот «Скрип колеса», люди спрашивают, что это такое.
0: Угу.
1: Я говорю, ну, вот написали ему. Честно говоря, он написал «Скрип колеса». Заходит моя супруга законная тогда, на тот
0: тогда
1: момент.
0: Тогда еще
1: да,
0: одна.
1: Да, Леночка Ленская, моя подруга нынешняя, да. И вот она заходит, так же, как вот те зеленые глаза, говорит, слушайте, а назовите «Скрипка лиса». Потому что фонетически, если говорить, вот, допустим, кстати, вот послушайте, как звучит фонетически, нету пробела. «Скрипка лиса» или «Скрипка лиса»? Что я сказал?
0: Да, одно и то же.
1: Одно и то же звучит.
0: Ну да,
1: да,
0: интересно.
1: Вот дело в том, что, получается, мнения разделились. Человечество, извиняюсь, русскоязычное, разделилось на две части. Не знаю, каких больше, каких меньше, но одни точно понимали, что это скрипка, а другие думали, что это скрип.
0: Ну,
1: пришлось зарегистрировать оба названия.

0: Я хочу сказать, что эта песня непростая по содержанию.
1: Мы же говорим о том, о тех событиях,
0: да,
1: потому
0: конечно, что
1: злые вороны в нашей судьбе. Это же ведь не просто вороны какие-то, да?
0: Талантливый парень.
1: Все на образах, да, он гениальный, начитанный, умничка. И помните, давным-давно Легостаев рассказывал?
0: Да, Илья.
1: Илюша. А в поле-то кто был, Сашка? Это же его голос.
0: Все понятно.
1: Он брал интервью на улице во время дождя, ветра, снега. Угу. Он такой мощный. Это был Саша. Вот он писал стихи замечательные.
0: Я знаю, в вашей творческой жизни была такая, не знаю, на мой взгляд, обидная история. И, может быть, кто-то из ваших коллег бы обиделся очень серьезно. Знаете, так вот, до отчаяния. Но с вами этого не произошло. Я говорю о вашем еще одном хите «Позади крутой поворот», который был вами написан, вами исполнен, вами пущен в народ. По всем эфирам песня звучала.
1: Но очень хорошую службу мне сыграл Сопотский фестиваль. Да, меня не позвали на коллегию, как должны были, потому что я не был членом Союза. Они никак не могли переступить, видимо, через психологически. Кто он такой? Мало того, меня когда объявили, они все страдали, по-моему, неделю после этого. Нельзя было объявлять. Но объявляли там, в Сопоте.
0: Угу.
1: Музыка Саруханова, слова Анатолия Монастырева и Олечки Писаржевской. Это был прорыв. Я проскочил, называется, сквозь кордон.
0: Пела о невестке.
1: О невестке. Она привезла первую премию. И я могу сказать, что мне очень сильно мешало это, с одной стороны, потому что каждый год надо было, или там два года, сдавать программу Росконцерту.
0: Ну да.
1: Да. И вот обязательно находился кто-то, который задавал вопрос в рамках закона, который пролоббировали композиторы, чтобы мы, неучи, имели возможность из своей программы петь только 20% своих песен. Остальные 80% членов союзов.
0: Ну, да.
1: Да. И вот они, зная такой закон, задавали провокационный вопрос и получали удовольствие. И запрещали нас. Последний такой ключевой вопрос. Все, я сдал программу. Я им всем расставил бутылочки с шампанским, я не знаю, ничего. Я взял этот концертный там какой-то зал, арендовал за свои деньги, поставил аппарату. То есть все. Они сидели, пили лимонад, слушали, значит, концерт и в конце задавали вопрос. А почему вы поете свои собственные песни? Я отвечал, потому что о невестке поет, и я тоже, наверное, имею право как автор. Группа «Круг» тогда уже пела «Караком».
0: Я тоже имею право.
1: Ты не Смяги, не последний тогда был человек, представляете?
0: Да.
1: Марью Ляник, Катя Семенова. Я называл их, они... Ах так! Оказывается, это их обидело, этот ответ. Ну, каков вопрос, таков ответ. И мне закрыли, мне официально запретили работать, исполнять циркуляр по всем правилам и по всем филармониям. А было написано очень четко и тонко. Прослушали, были такие-то. Постановили разрешить исполнение в двух отделениях, запретить исполнять собственные произведения.
0: Кошмар.
1: Бумага до сих пор лежит по стеклом, как просто... Как память прошлых.
0: Ну, пусть это будет в прошлом.
1: Может, в прошлом.
0: Игорь, пусть это будет в прошлом. Но меня поразило тогда, что вы как-то вот эту ситуацию с песней «Позади крутой поворот» очень по-взрослому приняли. Да, Аня поехала, она звучала, и потом, я помню, нам рекомендовали давать в исполнение Ани. Но, тем не менее, песня пошла, и это все равно она ваша.
2: Программа «Мастера».
0: Сегодня у нас в гостях был известный музыкант, певец, композитор, поэт Игорь Саруханов. А завершаем мы нашу программу, конечно же, песней в исполнении автора Игоря Саруханова. Прощаемся на одну неделю. Всего вам доброго.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Два подростка, раненые в результате прицельного удара в СУ по Лисичанску в ЛНР, им оказали помощь и доставили в больницу. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он отметил, что целенаправленный удар по детям – очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ. Следователи по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки. Мужчина пострадал в результате удара беспилотника ВСУ на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Бригада медиков оказала помощь на месте. От предложенной госпитализации пострадавший отказался. Также на месте атаки загорелся грузовой автомобиль. Пожар потушен. Кроме того, в селе Казинка Валуйского округа дрон атаковал частный дом. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал во дворе частного дома. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославской области, в котором пострадали 12 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете. Всего в салоне находились 33 человека, включая водителей и четверых несовершеннолетних. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неполадки в автобусе. При этом отмечается, что транспортное средство новое, оно было выпущено в этом году. Партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, набирает 57,14% голосов на парламентских выборах после обработки более 19,5 тысяч бюллетеней. Об этом сообщает Центр избиркома. Второе место занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третье – блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна. В Армении прошли выборы в парламент. В них участвовали 18 партий и блоков. Удар Ирана по Израилю стал предупреждением, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию в отношении Ливана. Любые новые действия со стороны Израиля будут иметь более тяжелые последствия. Об этом заявил военный советник верховного лидера Исламской Республики Махсен Ризаи. Армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения Хизбалла. Удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах. Есть информация о пострадавших. Президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем. По ее словам, у государства нет сейчас необходимых новых технологий и специалистов, в то время как иностранные инвесторы обладают нужным потенциалом. Однако действующий закон запрещает подобное партнерство между государством и частным капиталом в сфере производства вооружений. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
7: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии клинический психолог, психоаналитический терапевт Сергей Насибян. Сергей, я вас приветствую. Меня зовут Наталья. Попробуем сегодня научиться делать то, что хочется именно тебе в данный момент, а именно не быть ведомым. Говорим мы это, попытаемся разобрать на примере отношений мужчин, женщин, друзей и так далее. Для меня этот вопрос сводится к тому, может быть, даже для большинства людей, а именно, как найти свое место в жизни. Так ли это? Можно ли поставить между «как не быть ведомым» и «как найти свое место» знак равенства?
8: Здесь, наверное, надо определить некую ватерлинию, чтобы мы с вами понимали, на каком уровне, скажу такое высокое парное слово, глубины будем это обсуждать, потому как. Хочется-то мне ответить вот как. Если человек ищет свое место в жизни, то он его уже адекватно потерял, правда? Ну, и это факт.
7: Ну, если оно было, да.
8: Оно было. В этом-то и смысл. Потому что человек рождается, в принципе, в свое время, в своем месте. И дальше он делает все, чтобы это место покинуть. А потом снова, соответственно, делает все, чтобы его найти. И когда люди задаются такими очень серьезными вопросами, как найти свое место, как найти свое предназначение, что же мне делать, как мне быть, ну, как правило, это делают люди, которые потеряли очень глубинную собственную идентичность. И самое важное, они очень далеко ушли от целостности внутренней. Потому что люди, которые ищут свое место, они не выдерживают напряжения нахождения в том месте, где они есть.
7: Да, приведу пример. Приходит недавно ко мне юноша на встречу, говорит вот буквально следующее. А я вообще-то юрист, потому что мой папа захотел, чтобы я был юристом, я закончил юридический университет, но вот я его закончил, понял, что я не хочу этим заниматься, мне это неинтересно, я сделал то, что меня попросили, сейчас я хочу быть, ну, условно говоря, журналистом. Вот, ищу себя здесь. Угу. Там я свою миссию выполнил, теперь у меня другие, ну, скажем так, наверное, поиски себя. И он же в чем-то прав, он имеет право, возможность, не знаю, что еще, себя поискать в другой специальности, не в той, что ему придумали его родители.
8: Безусловно. Это же один из самых частых вопросов, которые мне задают в социальных сетях и, там, я не знаю, в интервью или на лекциях каких-то, да, как найти себя. Я все время говорю, что сначала нужно вспомнить, где вы себя видели в последний раз. А что значит «я видел себя в последний раз»? Видел себя в последний раз, на самом-то деле, это вопрос к вашим ощущениям себя в этом мире. Вот где и в какой момент себя в этом мире ты ощущал абсолютно целостно? И у этого ребенка, мальчика, юноши, точно есть какое-то такое воспоминание. А дальше мы должны будем смотреть относительно того, что заставило его покинуть это место. Или покинуть эту идентичность, или отказаться, по сути, от самого себя, да? И понятно же, что не просто так все психологи все время сразу в детство. Ну, кому ни копни в детство, там точно можно найти какую-нибудь причину, из-за которой у человека что-то не складывается. Но можно так не делать. Вот у меня ровно такой же есть кейс. Много лет назад уже, правда, ко мне пришла одна барышня, молодая, ну, можно ее назвать тоже юной, 26-27 лет. Ровно с тем же самым. Я закончил юридически, я работаю юристом в какой-то там компании, не буду называть компании, перекладываю бумажки, делаю какие-то договоры, контракты, но я не хочу. А зачем же ты работаешь? Ну как мама с папой? Вот они меня устроили в институт, они оплатили институт. Окей, зачем ты согласилась? А я не знала, кем я хочу быть в 10 классе или 11 классе.
7: Ну, можно предположить, что она не знала.
8: Конечно, не можно так предположить, но мы с вами сразу думаем, что это норма. А это на самом деле не совсем норма. И знаете, что я сказал? Я говорю, а ты чего хочешь сделать? Она говорит, я хочу, вот, ну, там, я начала рассказывать, что, ну, там, журналист, бизнес, неважно. Мы с ней пошли в магазин, я говорю, вот видишь пачку презервативов? Она говорит, да, у кассы. Я говорю, ты должна украсть их. Человек, который никогда в жизни ничего не воровал, никогда в жизни. Ну, она готовилась к этому минут 30. Она краснела, синела, бледнела, переставала дышать, снова начинала дышать.
7: Это было прямо в магазине, да?
8: Это прямо было в магазине. Эксперимент. Да, это был не эксперимент, это работа провокативного психолога. Угу. Через какое-то время она выходит, значит, радостно, говорит, я смогла, я сделала, показывает мне. Я говорю, ну, здорово, теперь пойди верни и скажи, что ты это сделала. Но я хочу сказать, что она после этого стала успешным бизнесвумен и прекрасно зарабатывает, перестала быть юристом вот тем самым, потому что смысл заключается не в том, что я хочу быть или еще что-то. Очень часто я хочу быть, потому что папа мне сказал быть юристом, а я не хочу быть, как папа мне сказал. Я не знаю, кем я хочу быть. А вот когда человек проходит этот рубеж, это же я же сделал для чего? Для того, чтобы человек соединился с тем уровнем стыда, которые ему необходимо пережить для того, чтобы прийти и сказать, мам, пап, вы зря платили за юрфак. Поэтому здесь вопрос, где он потерял себя, и можно туда не ходить, можно сразу пойти вперед.
7: Вероятно, это свойственно многим молодым людям 25 лет начинать в себе сомневаться в том, что они правильно что-то выбрали в своей жизни. У меня есть тоже еще один кейс. Девочка хотела быть актрисой, заканчивает Щукинское училище. Видно, нет приложений, что-либо еще. Теперь она хочет стать маркетологом. То есть у нее обратный путь — уйти во что-то более рутинное, скучное, не такое яркое, чем ей казалось до этого. Потому что же многие же хотят то, что им нарисовали, то, что они видят на ярких картинках. И они как бы говорят, что они хотят это, хотя на самом деле они, может быть, и не знают, чего они хотят.
8: К сожалению, большинство людей принимает решение не на основании получить какой-то результат, а на основании избегнуть чего-то. Ну, то есть люди идут не к богатству, а убегают от бедности, не к здоровью, а убегают от болезни. И это очень разные мотивы, которые они оба на самом деле невротичные, и тот, и тот. И как вот я говорил, если ссылаться на Карен Хорни, Карен Хорни утверждала, что у невротической личности есть только три направления: от людей к людям и против людей. Четвертого вы не найдете, а значит, вы невротик. Значит, стоять на месте – это здоровая реакция. Но мы не можем этого делать в силу огромного количества причин. И поэтому здесь надо разбираться именно в том, от человека ходит или к. Если человек научился отвечать себе на эти вопросы, научился видеть собственный мотив, да, интенцию, то ему гораздо легче становится, конечно. Но вот когда вы говорите о том, что это нормально, что ребята в 25 лет ищут себя...
7: Я предположил.
8: Например. Но это нормально, когда у тебя в 25 нет детей. А у меня, например, было уже двое. И поэтому тут надо не искать себя или искать себя параллельно, но при этом кормить семью. И уже родители достаточно в возрасте, что за ними тоже надо было ухаживать. И жена. Ну и так далее, и тому подобное. Ну вот, понимаете, поэтому да, у нас сегодня просто взросление сильно отстает. И в этом смысле люди, конечно же, ищут себя в 25.
7: А это можно делать параллельно, я имею в виду, зарабатывать на то, что тебе за что нужно платить, и... скажем так, себя в чем-то реализовать?
8: Ну, я, конечно же, скажу, что это можно как минимум на своем собственном опыте. Я же только в 33 решил стать психологом. Но дело в том, что зарабатывая деньги, я всегда знал, что я не хочу заниматься тем, чем занимаюсь. Сказать, что я знал, чем я хочу заниматься, тоже было бы неправдой. Но в один прекрасный момент я просто понял, что совокупность всех тех знаний, которые я вбирал в себя с 17 лет, читая книги, ну, в общем-то, применимо только вот в этой точке. Тогда не было такой моды на психологов, потому что такая мода на психологов произошла после триггера, к которому я имел отношение. Я открыл этот ящик Пандоры, к сожалению.
7: Да, все мы посмотрели сериал. Ну, значит, да. Ваш метод, который вы рассказали про, да, провокацию, про магазин, как раз очень в этом сериале был распространен.
8: Ну, я сказал просто, что если что-то делать кинематографично, он не мой. Я просто сказал, что это единственный метод, который можно снять в кино. И тогда он будет весело, интересно смотреть.
7: Потому что есть что показать, да?
8: Конечно.
7: Если вы вспомните этот фильм, отец главного героя, он как раз беседовал, да, и просил потом за это деньги. А главный герой этого сериала, он всех заставлял людей проживать, значит, некие ситуации. Но вопрос мой такой. Если я правильно помню сюжет этого сериала, значит, герой, он заставлял, делал людям больно. И после этого становилось хорошо.
8: Не совсем. Ну, в смысле, возможно, вы так это поняли.
7: Ну, я смысл, так это поняла.
8: Смысл был в другом.
7: То есть они у него плакали, рыдали, конечно, что-то там еще делали.
8: Конечно, потом... потому что провокация всегда работает в сторону реакции. Триггер – это как раз то, что запускает вашу реакцию. А реакция, если на нее не давать контрреакцию, то она всегда приведет вас к боли. Всегда. И поэтому, если терапевт способен совершить этот триггер, провокацию, а потом не отыгрывать вашу реакцию, как ее отыгрывают ваши близкие, то вы все равно столкнетесь с болью. И здесь терапевт должен дать вам возможность и пространство выдержать. Почему я и сказал, что для того, чтобы не быть ведомыми, надо научиться выдерживать то, что происходит с тобой в моменте. А люди не выдерживают. У нас вообще, в принципе, мы же с вами живем в эру не просто потребление. Мы с вами живем в эру потребления обезболивающих. Любых. Нам в таком количестве продают обезболивающие. У меня болит тут, показывают рекламу. Я прям смотрю на рекламу.
7: Вы про таблетки или просто
8: таблетки?
7: Про пирожные?
8: Нет, смотрите, про таблетки и про пирожные. Сигареты, алкоголь, все что угодно. Кино, вот в том ширпотребе, которое оно есть. Рилсы. Ну, то есть вот все это все про обезболивание.
7: Я согласна, потому что то количество сериалов, которые сейчас смотрят люди, оно просто зашкаливает. И они
8: хорошо
7: готовы бесконечно их смотреть, даже сидя на работе.
8: Абсолютно.
7: Я так понимаю. Они же оттуда считывают некие модели, которые вы, как психолог, в том числе вкладываете в эти сценарии, потом пытаются их повторить. То есть они становятся ведомыми, правильно или нет?
8: Да, можно так сказать. Я преподаю в институте, на факультете психологии, преподаю провокативный метод. И туда приходят люди, которые без меня учатся провокативному методу, там целый курс, а я веду один день в году. И я всегда свою лекцию начинаю с того, что я говорю: коллеги, никогда не называйте себя провокативным психологом, потому что не существует провокативной психологии. к вопросу о том, что они посмотрели фильм и решили, что за одну серию можно всех вылечить.
7: Считается, что делать то, что хочется, это единственный способ прожить жизнь правильно. Есть такое утверждение. Вы согласны?
8: Нет. Нет. Что хочется, это значит, что ты ребенок, который хочет Луну, хочет это, хочет... Нет, конечно, это детская позиция, абсолютно инфантильная. Другой вопрос, что очень часто вот, в контексте того, о чем мы говорим, ваше «хочу» — это красиво упакованное чужое «надо». И вот ну, тут надо разбираться гораздо глубже.
7: А как отличить вот мое и чужое?
8: Я много лет назад разработал, наблюдая за людьми в тренингах, в группах, в личной работе, обнаружил очень интересную вещь, которую сегодня некоторые тоже как бы начинают это подтверждать. Я это не описывал нигде. Но я имею в виду, там, в диссертации я описываю другой сейчас свой метод анализа. Есть такое понятие, которое я называю темной триадой невроза. Это чувство вины, чувство стыда и страх. Это три эмоции, при помощи которых всех нас воспитывают. Родители, самые любящие, самые лучшие родители, они пристыжают, они винят и они пугают. И если ваше «надо» хоть каким-то образом отвечает на это, или если ваше «хочу» или ваше «должен» отвечает на то, чтобы ну, либо избежать этих чувств, либо поддаться этим чувствам, то вас в этом во всем пока еще нет. И для того, чтобы прожить свою жизнь, как вы говорите, счастливо, нужно сначала суметь исцелить себя от чувства стыда, чувства вины и постоянной тревоги.
7: Я пытаюсь представить человека без всех этих трех чувств, и он какой-то получается не очень симпатичный.
8: Ну, во-первых, я не сказал, что нужно избавиться от этих чувств, Натыш. Я сказал, что нужно исцелить себя от них, потому что есть понятие невротического страха, есть понятие нормального страха, есть понятие невротического чувства стыда, а есть понятие чувства стыда как результат высшей психической деятельности, что отличает нас с вами от животных. Я видел таких людей, но в психбольнице только, и причем в закрытых учреждениях, поэтому они есть, они существуют. Но вы и сейчас смотрите на человека, который смеет утверждать, что он с этим разобрался. Я смею утверждать, еще раз говорю, да? Что это означает? Это означает, что если вы мной начнете манипулировать через чувство стыда, вины или страха, я это замечу и могу сделать то, что вы попросите, а могу не сделать. Потому что выставить свои границы, сегодня же вся молодежь говорит о том, что мои границы, уважайте мои границы, давайте женщины будем уважать границы мужчин, мужчины уважают границы женщин. Особенно мне нравится последний этот скандал. Разве можно так оскорблять женщину с федерального канала? Так хочется спросить, а мужчину можно? Никого же нельзя оскорблять. Почему мы вдруг возводим в какой-то ранг святости женщину, неважно какую? И ровно здесь то же самое. Потому что, смотрите, вы начнете мной управлять, мной манипулировать, виня меня в чем-то. Типа, если я не сделаю то, ну или там, или если я сделаю, то тогда что ты, как ты можешь, да? Я могу не сделать этого, потому что я вижу, что вы мной манипулируете, а могу сохранить контакт и сделать. Но граница заключается в том, что на границе я сохраняю контакт с вами. А если я устрою стену, как вот все думают, что границу надо выстраивать, то я контакт прерву. И тогда это будет не очень красиво и не очень хорошо.
7: Такой момент есть еще, когда очень не хочется что-то делать, но надо. Тут же как-то что должно быть? Стыдно, страшно? Или что, вина? Что-то должен-то здесь испытать?
8: Смотрите, как получается. Ведь надо всегда лежит между хочу и должен. То есть надо – это там, где ты берешь должен и переводишь его в собственную ответственность.
7: Угу.
8: Поэтому, когда надо сделать, это не то же самое, что я должен сделать. Вот надо было мне сегодня сходить в спортзал. А должен был бы я, например, там, не знаю, куда-то поехать. А вот я смотрю на эту погоду, мне неохота туда ехать. Я отменяю встречу. Вот если у меня долг висит в невротическом поле, то я буду весь день потом страдать. А если я четко понимаю себе, что я могу себе это позволить, и я это делаю, это означает, что я способен брать на себя ответственность. Вот в книжке, которая за вашей спиной, там есть очень прекрасные слова, что выбор заканчивается там, где начинаются последствия. Как только я соединяюсь с последствиями и говорю, да, человек на меня может обидеться, расстроиться, может никогда меня больше не позвать на эту встречу, но я не поеду. Вот это означает, что я нахожусь в ответственности. Когда человек находится в позиции ответственности за собственную жизнь, он живет исходя из «надо», а не из «хочу». Его «хочу» становится здоровым «надо», его «должно» становится здоровым «надо». Ну, вот так, например, я всегда говорю, что вы же не должны кормить своих престарелых родителей. Бросьте их, пусть они умирают. С голоду, там, не знаю, чего они будут умирать. Все говорят, как так? Я говорю, ну, если вы должны, не делайте этого. Потому что сначала ты отказываешься от долга, потом пауза, которую надо выдержать. Потом появляется вдруг «хочу». И это такое интересное «хочу», что ты приезжаешь к своей маме или к папе и привозишь ему, там, не знаю, клубнику в феврале, да? И папа или мама ест ее, а тебе как будто вкусно. Потому что ты теперь стал это делать не потому, что должен. Вот ответственность – это единственное, что отличает человека.
7: Ну, то есть эту ответственность можно сделать приятной, да?
8: Она
7: а не
8: приятной.
7: Каким-то чувством долга, которое на тебе висит и давит, и ты делаешь это потому, что тебе кто-то сказал, что это надо сделать.
8: Ответственность – это просто связь с результатом, Наташа. Ничего больше. Да, к сожалению, у нас в Уголовном кодексе записано, что несение ответственности – это несение наказания за совершение противозаконных действий. С точки зрения Уголовного кодекса, ну, так и есть. Но весь Уголовный кодекс, так же, как и вся коллективная мораль, построена, к сожалению или к счастью, всего лишь навсего на 10 заповедях Моисея. Но когда у человека спрашиваешь, какова первая, люди всегда говорят, не убей, не укради и так далее. А первая не такая. И поэтому большинство людей не знают этих заповедей. Они как бы живут внутри этого культурного контекста, но не понимают, про что он. И вот это, к сожалению, проблема. Поэтому я в начале нашей встречи сказал, что если люди научатся читать религиозные тексты, там есть все ответы, и психологии не понадобится.
7: Не будем оставлять психологов без работы все-таки?
8: Будем. Я вот читал лекцию, как жить так, чтобы психолог остался без работы.
7: Так, подскажите.
8: Вот как раз я рассказывал про ответственность. Все то же самое, что я говорю вам, я рассказывал, просто чуть более развернуто, потому что там я был хозяин. Полтора часа что-то говорил, отвечал на вопрос.
7: Я надеюсь, что кто-нибудь прослушает нашу тоже запись и не пойдет к психологу, а найдет ответы. Пойдет к вам, да. Это будет самый лучший вариант.
8: Ну, ради бога, у меня огромное количество разного рода обучающих программ. Почитают, да. Я пишу очень много совершенно бесплатного контента, пусть люди читают.
7: Так все-таки, вот быть ведомым и вот это чувство, что тобой манипулируют, это одно и то же или нет, я вот пытаюсь понять. Там есть плюсы, там где-то есть минус.
8: Человек, который ведомый, я только что рассказывал перед нашим эфиром, что у меня вот недавно один клиент освободился из местной истории удаленных. Очень умный человек. Я говорю, как самочувствие? Он говорит, хочу обратно. Там все понятно. То есть быть ведомым иногда действительно ты получаешь удовольствие, потому что не надо принимать решения. Не надо выдерживать напряжение фрустрации. Это очень важно. Я расскажу вам анекдот про ведомых. Корова идет на убой в толпе других коров, и так она тревожится, поворачивается к другой корове и говорит, скажите, вы тоже здесь впервые? Понимаете, дело в том, что мы, оказываясь в толпе, как бы с радостью передаем свои собственные чувства людям, которые находятся справа и слева от нас, а эти люди не в курсе, они тоже передали. И дальше все это аккумулируется и уходит в то, что Юнг называл коллективным бессознательным. И находиться в этом коллективном бессознательном – одно сплошное удовольствие, потому что ты не имеешь никакого отношения к своему собственному бессознательному. А для того, чтобы ты не был ведомым, для того, чтобы тобой трудно было управлять или тобой манипулировать, нужно не самые лучшие свои черты узнать, нужно узнать всю свою тень. И вот тогда ты поймешь, потому что мой тесть, он был большим генералом контрразведки. Мы с ним много разговаривали о службе. И он всегда говорил, что каким образом они, так сказать, находят для себя агентов, да, секс, власть, деньги.
7: Угу.
8: А это же у каждого. И все, и поэтому человека можно вывести куда угодно, только поманив его.
7: А ты как вот это себя-то узнать, чтобы не оказаться в коллективном бессознательном?
8: Придется к психологу, наверное, идти. Можно, конечно, не ходить, на самом деле. Можно же ведь просто быть к себе очень внимательным.
7: Я сейчас говорю, знаете, не совсем вот про общественное, да, бессознательное. Все-таки мы многие, допустим, пусть мы выросли, ушли от родителей, уже не пошли в этот юридический или там какой-то театральный университет, как они захотели, мы уже там нашли себя, но мы чувствуем, что нами там пытаются управлять коллеги, знакомые, даже друзья, даже подруги, которые там тебе советуют, какое надеть платье, хотя, может быть, тебе больше идет красный цвет, а ты надеваешь голубой, потому что тебе Маша посоветовала, да? Или там ты прочитал в запрещенном Инстаграме, что вот сейчас нужно сделать такую-то прическу. Ведь все равно тобой кто-то пытается тебя куда-то направить.
8: Да.
7: С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, хочется
8: смотрите,
7: вот как-то вывести
8: хорошо
7: отсюда.
8: Только тому, кто, направляясь, не чувствует конфликта. Если вдруг человек начинает чувствовать конфликт, то это означает, что в нем начинает пробуждаться семя осознанности. И тогда нужно смотреть. И у меня ответ один, и он действительно будет провокативный. Два варианта только. Либо ты уходишь от чувства стыда и вины, чтобы их не чувствовать, и страха, то есть нивелируешь, анальгируешь их разными способами, либо ты, наоборот, идешь туда, где страшно, где стыдно, и где ты виноватым себя будешь чувствовать, и проходишь сквозь это, а потом смотришь такой вокруг, смотришь, потому что как только ты начнешь жить условно, самостоятельную жизнь, где только ты принимаешь решение, сначала ты будешь чувствовать, как тебя ненавидят все окружающие, они будут против твоего такого уровня жизни, а потом, когда они на тебя, ну, как бы наплюют, а они в какой-то момент должны на тебя наплевать, ты вдруг почувствуешь невероятный, какой, знаете, кричащий, вопиющий в пустыне глаз одиночества. И вот тогда у тебя появится твой собственный пост, да, который Иисус Христос прожил 40 дней свои в пустыне. И вот он поэтому ушел туда для того, чтобы отойти. Иисус Христос вообще, в принципе, показатель человека, который не идет на пути управления семьей. Мама говорила, не надо. Он сказал, надо. Папа говорил, надо быть плотником. Он сказал, нет, пойду это. Система говорила это. Он же не просто так был на знаменах анархистов в 17 году и в 14. Поэтому у нас есть у всех пример. Можно так жить.
7: Я правильно понимаю, что если человек успешный, то ты одинокий, получается, да?
8: Очень часто такое бывает. Очень часто. Успех, реальный успех, как правило. Ну, просто потому что ты первый, ты бежишь впереди. Что? Как бы куда деваться? Ты все равно, ты даже не смотришь назад, ты смотришь все время вперед. Часто такое бывает. И часто бывает, что люди не справляются именно с этим во время успеха.
7: С одиночеством?
8: С одиночеством, с абсолютным непониманием тех, кто был рядом до этого. Они не могут тебя понять, они не могут разделить твой успех.
7: Они тебе завидуют или что с ними происходит?
8: Конечно. В том числе они тебе завидуют, они не могут этого понять, они не могут осознать. А как так? Вот ты шел, там, не знаю, бизнесмен, да? И с тобой все вместе шли. И вдруг в какой-то момент ты всех почему-то обогнал, и у тебя теперь 100 тысяч миллионов, а у них нет. Конечно же, это... они сначала приходят, просят помоги. Ты помогаешь. Они снова приходят, потом ты перестаешь помогать. Ну, они говорят, ты зазнался. Я всегда на своих программах, на своих тренингах говорю людям очень простую вещь. Я не продаю никогда успешный успех, потому что я в него не верю. Я всегда говорю очень простую вещь, что если вдруг в какой-то момент своей жизни вы приняли решение покинуть место, в котором вы живете, которое вы можете называть больным, там, я не знаю, несчастным, неуспешным, бедным, каким угодно. Вы решили стать богатым, здоровым, счастливым, каким угодно. То все те люди, которые останутся там, они имеют полное право назвать вас предателем.
7: Есть ли такое, что большинство людей все-таки им нравится быть ведомыми, они конечно. Совсем не хотят ничего себе придумывать, конечно. Как бы вот искать подсознание, да? И прочее. Их большинство или как?
8: Да, конечно,
7: для них большинство. Все вот эти подсказки существуют.
8: Слушайте, ответы. Их большинство, и, к сожалению, именно они-то и не читают этих ответов. Они как раз их и не читают. Даже если они их читают, знаете, я пишу притчи. Я вырос в культуре притч на Кавказе. Я очень люблю притчи. И вот я недавно написал одну притчу. И вот как раз разбирал ее на своем канале, рассказывая про то, какие там элементы психики затронуты. Человек к истине может относиться как слон, как муравей, как пчела. Вот есть истина. Слон потребляет все, чтобы не упустить истину. Муравей, как только находит истину, начинает ее таскать, такую потихонечку оттаскивает ее куда-то к себе. Так ведут себя люди, которые пытаются Бога из церкви домой принести. Но ни там, ни там его не находят. А есть пчела, которая находит, перерабатывает, интегрирует и, как опыт свой проживающий, приносит вам в виде меда. Вот у людей есть три способа. 60% живет как слон, 20% как муравей, и только 20% в лучшем случае как пчела. Метафорично, но как мог.
7: Да, поняла. Ну, то есть проще... Как вот проще, пытаюсь понять? Или не нужно искать...
8: Как слон, да? Конечно.
7: То есть дайте мне...
8: Дайте мне еды, зрелищ, и больше мне ничего не нужно. Все.
7: А уже потом и не говорите мне, что делать, пусть оно идет, как идет.
8: А еще очень люди же любят потреблять контент на всех каналах, какие только есть, от запрещенного до самого федерального. Они потребляют контент, который помогает им ответить на вопрос, как я должен думать. И поэтому люди выбирают кнопку, у каждого человека какая-то кнопка, у одного такая, у другого такая, выбирают, и там есть точно какой-то человек, который им рассказывает, как надо думать относительно того, что происходит в их жизни. И все.
7: Все-таки я спрошу, если я хочу это исправить, что мне все-таки сделать? Вот я не хочу, чтобы за меня вымирали. Но мне немного ли...
8: Я думаю, как ответить, чтобы ничего не рекламировать.
7: Вы прочитали ваши книги, все вообще, все курсы послушали, да, тренинги.
8: А если вы все это сделали, то как бы у вас не будет больше этого ответа, потому что они все направлены на то, чтобы...
7: Не будет вопроса, да.
8: Ой, вопрос, простите. На то, чтобы как раз ответ, найти этот ответ. Но если говорить вот максимально просто, если вы не хотите, найдите свой способ выдерживать напряжение, фрустрации. Это единственное. Вот я разговаривал с человеком зависимым, и я ему говорю, смотри, у тебя в момент, когда у тебя появляется желание, тяга удовлетворить любую зависимость, любовную, там, наркотическую, какую угодно, алкогольную, химическую, любую. Есть, как это, кстати, я у вас спрашиваю, как называется расстройство пищевого поведения. Ну, там, неважно, да?
7: Все время хочется есть.
8: Да, например. Ну, причем не хочется, а все время надо есть. Это разные вещи. Так вот, тяга, она длится всего 10 минут. И если выдержать вот эту фрустрацию неудовлетворения вот этого «хочу» детского, то за вас выбор уже даже не сможет сделать химия.
7: Взять паузу, да? Подождать.
8: Хорошая идея. Взять паузу. Но там просто не просто пауза, а смотреть. Там надо все время смотреть на то, а что со мной происходит, вот как я это хочу.
7: Спасибо большое. Клинический психолог, психоаналитический терапевт Сергей Насибян.
8: Спасибо вам.
0: Поговори со мной.

0: Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полночь в российской столице, в Перми 2 часа ночи, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Израиль отменил занятия в школах из-за ракетных атак Ирана. США призывают Тегеран вернуться за стол переговоров. Зеленский пожаловался на Штаты из-за дефицита средств ПВО у Украины. Теперь подробнее. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Власти Израиля приняли решение отменить образовательную деятельность по всей стране в понедельник из-за возобновившихся ракетных атак из Ирана. Об этом сообщает израильская служба командования тылом. Ранее Иран нанес несколько ракетных атак по северной части Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в крупнейшем северном портовом городе Хайфа. По утверждению армии обороны Израиля, все ракеты были сбиты средствами противоракетной обороны. В связи с эскалацией в городе были открыты общественные бомбоубежища. Главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме. Данных о пострадавших или ущербе не поступало. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после пусков ракет из Ирана по Израилю призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и заключить сделку. Об этом сообщает Fox News. Кроме того, американский лидер выразил надежду, что Израиль не нанесет ответный удар по Ирану. В противном случае это, по словам Трампа, будет продолжаться как последние 47 лет или последние 3000 лет. Ранее Иран нанес несколько ракетных ударов по северной части Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в крупнейшем северном портовом городе Хайфа. По утверждению армии обороны Израиля, все ракеты были сбиты средствами противоракетной обороны. Президент Финляндии Александр Стуб кардинально меняет тон своих заявлений о России, надеясь, что власти смогут вновь начать закупать дешевую российскую энергию на фоне плачевной экономической ситуации в стране. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Он подчеркнул, что заявление о якобы российской угрозе – это ложь, распространяемая Стубом и другими лидерами Евросоюза, чтобы оправдать выделение миллиардов евро на вооружение, а не на улучшение благосостояния населения. Западная разведка же никогда не утверждала, что Россия представляет для Европы прямую угрозу. Армянские СМИ публикуют статьи с первыми данными подсчета голосов из разных сел Армении. Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна показала противоречивые результаты и на ряде участков заняла третье и даже четвертое место. При этом в электронном голосовании, в котором принимают участие работающие за рубежом дипломаты и сотрудники международных организаций, партия «Гражданский договор» набрала 330 голосов из 410. Владимир Зеленский пожаловался на Соединенные Штаты из-за дефицита средств ПВО Украины и низкую скорость их передачи. В конце мая глава киевского режима написал письмо президенту Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее глава киевского режима сообщил, что ни Конгресс, ни Белый дом на письмо не ответили. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии. Не только об этом всем мы говорим, в принципе, о мире нас окружающем. Поэтому сегодня у меня в гостях Ирина Мейцнер, главный биолог, руководитель биологического департамента Москвариума. Ирина, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Москвариум – удивительный объект. Приходишь на ВДНХ, там где-то около павильона «Космос», вдруг появляется огромное непонятное нечто, которое и снаружи выглядит убедительно. Я боюсь представить, что внутри.
3: А вы не были?
2: Я был. Я был, я имею в виду, за сценой. Потому что, конечно, даже те люди, которые представляют, как выглядит внутри стадион или там какой-нибудь, не знаю, спортивный объект, понимают, что это очень сложная техническая задача сделать такое. Что нужно делать, чтобы в огромном комплексе жили подводные обитатели? Все то, что можно увидеть в кинолентах «Команда Кусто», которые все люди моего возраста любят, ценят и помнят, и далеко не все способны это увидеть в реальном мире, я вообще боюсь себе представить. Давайте расскажем немножко нашим зрителям и слушателям, что такое вообще Москвариум, как это сложно и интересно, и, может быть, вы нам расскажете, а кто у вас живет.
3: Ну, кстати, по поводу Кусто. Часто его вспоминают в современности. Но, на самом деле, если попробовать пересмотреть некоторые фильмы Кусто сегодня, в 2026 году, многие методы, они покажутся, ну, как минимум, варварскими. То есть сейчас, конечно, уже так никто не делает. Например, у него... Ну, в одном из его фильмов можно увидеть способ, как биологи исследовали срез океана. И если сегодня это там подводная съемка, подсчет, то раньше просто взрывали динамит и доставали все, что было взорвано, и аккуратно пересчитывали. То есть сегодня уже, конечно, никто так не делает. И в целом подход к животным, к содержанию, сегодня намного более гуманистический. То есть в первую очередь, особенно когда ты содержишь водных обитателей, задача — воссоздать максимально приближенные к естественным условиям параметры гидрохимические, режимы, нормы кормления для того, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно, максимально могли демонстрировать какие-то свои поведенческие паттерны. Поэтому, по сути, все это и есть то, чем занимается команда Москвариума. То есть ежедневно, безустанно мы воссоздаем для наших обитателей условия, максимально приближенные к естественным, для того, чтобы они могли комфортно у нас существовать.
2: Ну, то есть это не история белка в клетке, это значительно более сложный и процесс. И... То есть это не совсем даже зоопарк, это просто искусственная среда, где они живут.
3: Да, несомненно. Mm-hmm. И, кстати, зоопарки в том числе сейчас идут по пути развития от клеточного содержания к каким-то более таким ландшафтным паркам. Ну и в целом сейчас идет тренд на то, чтобы благополучие животных стояло во главе угла.
2: Давайте мы представим, что мы пришли в Москвариум. Я уверен, что многие из наших слушателей и зрителей были там одни, с детьми, по-разному. Но тем не менее, вот мы заходим, попадаем в большой прекрасный зал, а дальше экспозиция. А дальше у нас еще площадка, где происходят концерты, спектакли. Я не знаю, как это назвать, где выступают животные.
3: Ну, по сути, да. Заходишь в москвариум, и дальше нужно выбрать, с кем ты пришел, что ты хочешь увидеть, потому что есть выбор. То есть можно пойти в экспозицию аквариума, насладиться водными обитателями. Можно пойти на водное шоу и посмотреть морских млекопитающих в обрамлении какого-то красивого сценария, красивого сюжета. Можно отправиться, если это вечернее время, в пространство моря музыки и насладиться каким-то концертом, опять-таки в присутствии водных животных. Можно пойти в детский театр. Ну, в общем, у нас есть что показать любому зрителю и для того, чтобы опыт был наиболее многогранный.
2: Вот мы с вами так и поступим. Мы сначала пойдем в аквариум. И расскажите нам, что у вас там. Я понимаю, что там, наверное, тысячи видов сейчас.
3: Да, порядка больше 600.
2: Больше 600, это много, да, это уже почти
3: 12 тысяч особей.
2: Удивительно. А про кого вы хотите рассказать больше всего?
3: Ну, конечно, нельзя так говорить, но у меня, естественно, есть любимчики. Ну, любопытно то, что мои любимчики — это низкоорганизованные животные, то есть я люблю разных беспозвоночных, я люблю сообщество коралловых рифов, очень люблю головоногих моллюсков, то есть всех тех обитателей, которые не являются высокоорганизованными, то есть мои любимчики, в том числе за счет их уникальности, то есть их сложным приспособленческим вот этим свойствам. И особенно они мне интересны тем, что их очень сложно содержать, поскольку они максимально требовательны к условиям среды. Ну, то есть, если мы говорим про рифовый аквариум, и вода в нем не соответствует каким-то критериям, вилка вот этой чувствительности у кораллов, полипов, она очень маленькая, то они не будут страдать, терпеть, они просто сразу погибнут. Поэтому, если вы видите морской аквариум с живыми кораллами, значит, там все замечательно. Поэтому мои любимчики — это, соответственно, рифовый зал. Ну и гигантский осьминог, наверное, это поистине удивительное животное. Его, в принципе, ну, не часто можно встретить, особенно в Москве. В природе это сложно. Нет, у него нет имени. В целом биологи достаточно...
2: Он считает, что у вас тоже нет имени, я уверен.
3: Ну, кстати, не факт, потому что осьминог узнает всех тех людей, которые с ним работают. Он тоже выбирает своих любимчиков, среди водолазов особенно. Ну и в целом осьминог — это достаточно интеллектуальное животное, несмотря на его низкую организацию. И с ним, конечно, очень интересно работать.
2: Наверное, еще такие условия, которые созданы в москвариуме, они позволяют еще и изучать, вести научную работу, изучать поведение. Давайте начнем, да, с низкоорганизованных, в том числе. Очень хорошее, да, слово, очень мне нравится. Потому что изучать их в море — это отдельная задача, значительно, ну, не знаю, значительно ли более дорогая, но

0: вклад в науку, поскольку мы обладаем огромной материальной базой. Ну, например, у нас содержится такой вид, как серая кошачья акула. И она у нас достаточно активно и стабильно размножается. То есть приплод этой акулы у нас оценивается в сотнях особей.
1: Расскажите, насколько большая эта акула? Все же большую белую представили немедленно.
0: Нет, кстати, это заблуждение. Особенно, когда человеку говоришь слово «акула», все сразу представляют большую белую. Но акула — это огромная группа животных. Самые маленькие акулы, они там буквально десятки сантиметров, самые крупные, соответственно, несколько метров. Не все они активные пелагические хищники. В частности, серая кошачья — это донный хищник, зубы которой похожи, ну, в большей степени на зубы скатов. То есть это такая сросшаяся хрящевая пластина, которую она удерживает и всасывает корм, который она находит на дне. Ну, по сути, она питается в основном креветками, моллюсками и всеми теми, кого можно найти у поверхности дна. И вот это как раз акула, которая достигает в длину порядка метра, не больше, взрослые половозрелые особи. Они у нас очень активно размножаются, поэтому мы можем обеспечивать соответствующие научно-исследовательские институты материалами. То есть мы передаем яйца, эмбрионы кошачьих акул, мы в большом количестве забираем у них кровь и отдаем их в лаборатории. Поэтому у нас есть коллеги, у которых буквально работа в году запланирована под материалы наших животных. Поэтому мы буквально можем обеспечивать научные организации материалом для исследований. Это достаточно ценно.
1: Вы уже упомянули, что изучается и опыт поведения животных. Это такая, может быть, не самая очевидная сфера, этология животных, не самая очевидная сфера для большой аудитории. Какую-то историю по поведению, что-то, что вам покажется наиболее интересным из того, что на вашем опыте было. То, что мы не знали, например, о каком-то конкретном осьминоге Василии, назовем его так примерно, я думаю, что он не будет против, и вдруг мы поняли, что они это делают.
0: Очень сложный вопрос, потому что таких примеров настолько много, что они, можно сказать, стираются в какую-то такую общую картину. Но если уж как бы мы про осьминогов заговорили...
1: Все знают, что они залезают в условную бутылку, там, ну не бутылку, а какой-то сосуд, а может быть, они еще что-то делают. Может, они туда приносят чего-то.
0: Ну, несомненно, они очень аккуратны, то есть у осьминога есть нора, за которой он очень тщательно следит, и если какой-то предмет ему туда положить, он его сразу оттуда выбросит, он не любит мусор. Но есть интересная история. У нас был проект, когда школьники в рамках своей проектной работы, они как раз-таки приходили, наблюдали за осьминогом, изучали его поведение, его ритмы биологические, и у них в рамках этого проекта была задача изготовить для осьминога игрушки. Вообще игрушки, они достаточно широко используются для животных, которые содержатся в искусственной среде, для того, чтобы их среда была более разнообразной, для того, чтобы не было проявления стереотипий. И эти игрушки нужно постоянно менять, подбирать их под потребности какого-то вида. Ну и, собственно, осьминог — это то животное, которому игрушки тоже идут на пользу. Наш, кстати, очень любил, у нас дети как-то принесли подводную лодку на дистанционном управлении. Осьминог был в восторге, потому что он чувствует вот это электромагнитное излучение, он этой лодкой занимался очень долго. Потом
1: управлял ее, я надеюсь.
0: Нет, он ее разобрал на маленькие детали, так красиво разложил. Вот, но больше мы ему такое не показывали, это было не очень дешево. Дети сказали, что больше не принесут. И у них еще, значит, была история, когда они принесли осьминогу игрушку, это же нужно ему каждый раз сочинять что-то новое, потому что он научился что-то разбирать, и дальше ему это неинтересно. Ну, то есть закручивающаяся банка — это самая простая головоломка. И дети сделали такую достаточно сложную стеклянную колбу с отверстиями, ну и там всегда есть корм, то есть задача извлечь кормовой объект. И осьминог, он очень долго ковырялся в этой игрушке, и потом он в итоге начал злиться, он когда злится, он становится такого багрового цвета, то есть это, ну, не интерпретация, не субъективизм. И он в итоге взял эту игрушку и разбил ее об камень. В принципе-то он решил задачу, ну, таким достаточно оригинальным
1: способом. Как Александр Македонский почти. Здесь действительно осьминог ведет себя как в этом смысле, как почти как ребенок.
0: Примат, да.
1: Да, как очень похоже на поведение приматов. Мы все еще находимся в аквариуме, и если я правильно помню, у вас он разделен на часть, которая более-менее мелкие аквариумы, которые показывают определенные биомы определенных регионов, и огромный аквариум в центре, в котором что живет?
0: У нас вся зона, она, можно сказать, разделена по географическому принципу. Там в зоне аквариума есть два крупных тоннельных аквариума, один с амазонкой и другой главный морской танк с акулами, то есть с океаническими жителями. Ну и, конечно, конечно же, с экспозиции в том числе видно морских млекопитающих. То есть со второго этажа можно увидеть китообразных через стекло их вольера.
1: Да, вспомнил. Точно. Китообразных тоже можно. И я думаю, что

0: Как раз содержание китообразных – это самая сложная часть. Ну, даже для аквариумиста, наверное, понятно, для такого бытового аквариумиста, как содержать морских млекопитающих в городе Москва. Это прям задачка не для слабонервных.
1: Ну, как и любое другое животное, за которого ты берешь, можно сказать, на себя ответственность, это, конечно, непростая задача. Но если мы сравниваем, кстати говоря, с аквариумистикой, то содержание аквариума – это намного более сложная задача, поскольку в аквариуме нужно соблюдать намного больше гидрохимических параметров, которым в том числе кораллы, например, если это морской аквариум, намного более чувствительны. Чем сложнее организация животного, тем ниже у него потребности именно к микроэлементному составу воды. Поэтому если в рифовом аквариуме мы контролируем 75 показателей параметров, то у китообразных это может быть буквально 10, те, которым они строго требовательны и толерантны.
0: Я где-то прочитал, что у вас вода из Японского моря, это правда?
1: Ну, конечно, нет. Вообще вода в Японском море, я бы не сказала, что оптимально соответствует требованиям всех животных. Поэтому для наших обитателей мы готовим морскую воду из дистиллированной воды с добавлением химически активной соли, которая после растворения полностью имитирует состав океанической воды.
0: Йодированная, то есть?
1: Нет, она не только йодированная, она как раз-таки содержит в себе 75 элементов, а не только калий и йод.
0: С этим поняли. Теперь с кормлением. Ну, как питаются кораллы, все более-менее понятно. Опять же, а вот теперь про питание крупных морских млекопитающих, акул и всего прочего. Потому что акул надо, мы из фильмов знаем, кормить девушками в бикини. Где вы их берете, это непонятно. Расскажите, пожалуйста, про это.
1: Ну, в кастинг, конечно же, на девушек. Но вообще, это одна из основных задач наших специалистов, в том числе составление рационов и использование такой кормовой базы, которая будет максимально закрывать потребность всех животных. Ну, кстати, с питанием кораллов я бы поспорила, что там все понятно, потому что у них смешанный тип питания, автотрофный, гетеротрофный, поэтому помимо питания им еще нужен оптимального состава свет определенного спектра, чтобы симбиотические водоросли могли эффективно фотосинтезировать. Но, тем не менее, под каждого обитателя у нас есть нужный корм. Если мы говорим про наших крупных животных, то это, конечно, охлажденная рыба, которую они получают ежедневно. Рыба проходит очень жесткий ветеринарный контроль, то есть есть порядка 15 показателей, по которым рыба отбраковывается. Почему это важно? Когда человек получает в пищу, например, рыбу, мы, как правило, едим ее термически обработанной. И если она, например, долго хранилась и успела обсемениться какими-то бактериями, то термическая обработка, конечно же, сделает свое дело, и рыба не будет для человека опасна.
0: В большинстве случаев, да, назовем.
1: В большинстве случаев, да. Ну, если мы не говорим там про суши или роллы. Когда мы кормим наших обитателей, животных, то рыба, конечно же, термически не обрабатывается, поэтому критически важно, чтобы она была исключительно высочайшего качества, и чтобы никакая бактериальная обсемененность в их организм не попала. Поэтому во всех аспектах, которые касаются содержания, самое важное – это предотвратить любые заболевания, любые попадания каких-то патогенов или условно патогенных организмов к нашим животным для того, чтобы не допустить развития каких-то болезней, чем, собственно, неустанно занимается и наша ветеринарная служба, и тренерский состав.
0: Если не секрет, что в меню? Какая рыба?
1: Очень разнообразное меню, то есть мы используем гарпушу, форель, терпугу, селедку, салаку, мойву, ментая. Это вот то, что сразу вспомнилось.
0: Да.
1: Плюс это беспозвоночные, кальмар, мидия, креветка, лангустин. И для наших самых маленьких обитателей мы используем замороженный или, собственно, произведенный планктон. То есть для сложных животных, сложных рыб и беспозвоночных, таких как, например, морские коньки или крокатицы или медузы, у нас есть собственная лаборатория живого корма. Там мы выращиваем собственный зоопланктон, для которого мы выращиваем собственный фитопланктон. И именно благодаря этому они, собственно, могут жить и размножаться.
0: Опять же, мы так пытаемся периодически заглядывать за шторку москвариума, то, что не видят люди обычно. Это прям выращивание зоопланктона. Это что, чан у вас огромный стоит? Что это?
1: Как и не один.
0: И не один.
1: То есть у нас есть достаточно большое помещение. Это наша кормовая лаборатория. Там стоят реакторы, в которых мы сначала вылупляем из цист крошечных ракообразных, ну, планктон, по сути, и который потом в течение месяца употребляет фитопланктон и растет до нужного калибра. И, соответственно, в зависимости от размера ротового аппарата или возраста рыбы, или там медузы, или какого-то другого животного, на определенной стадии этот планктон животному скармливается. Вообще, у нас многих рыб есть, или у креветок, такая особенность, то, что мальки не могут употреблять неподвижные кормовые объекты. Ну, то есть невозможно взять там сухой корм для рыбок, да, вот покрошить и заставить их есть. Кормовой объект должен, а, подходить по размеру к карпу, да, и, б, он должен быть подвижный. И, собственно, это такая достаточно сложная задача. Например, есть виды морских коньков, которые могут есть до 9 раз в день. То есть ты буквально каждый час подходишь и наливаешь ему вот этот движущийся планктон.
0: Таких людей знаю.
2: Слушайте, а друг друга они едят в москвариуме?
1: Рыбы? Или сотрудники?
0: Сотрудники едят, это понятно. А вот рыбы, ракообразные и все остальные. Ну, условно, там может где-то кто-то на кого-то напасть.
1: Ну, вообще, как правило, это редкость, поскольку животные всегда сыты, и у них нет необходимости охотиться на своих сородичей. В том числе, если кто-то из рыб в аквариуме заболевает по каким-то причинам, то мы достаточно быстро эвакуируем его из аквариума на экспозиции и переносим в карантинное помещение, там, где их теплопатолог быстро оказывает помощь, лечит эту рыбу, ну и дальше мы возвращаем ее на экспозиции. В природе, как правило, хищники крупные, они охотятся как раз-таки на заболевших, на ослабленных особей, поэтому мы стараемся не давать такой возможности нашим акулам в том числе, и наш теплопатолог реагирует намного быстрее самой стремительной акулы и вылечивает ее, эту рыбу, до того, как ее успевают расценить как потенциальный кормовой объект.
0: Если не секрет, сколько ученых, биологов, биопатологов там и так далее, можем длинный список перечислять, вообще работает в москвариуме?
1: Ну, если мы говорим о тех людях, которые непосредственно работают с животными, то есть это тренерский состав, это ветеринары, это рыбоводы, это гидрохимическая лаборатория, то это порядка 100 человек.
0: То есть за каждым животным есть определенный человек, который закреплен там.
1: Или несколько.
0: Или несколько. Даже несколько человек. Ну, естественно, если это крупные млекопитающие.
1: Да, конечно. Чем крупнее животное, да, тем больше людей за ним закреплено. И, соответственно, эта корреляция работает в одну сторону. Если мы говорим про аквариумистов, то там на несколько аквариумистов животных больше, чем людей положено.
0: Попробуем покинуть зону аквариума и пойти дальше. В шоу, программу шоу, вы несколько раз упомянули слово «тренеры». Не то, что обычно бывает в цирке, а тренеры. Почему так?
1: Ну, опять-таки, мир развивается, и если раньше животными работали и употребляли слово «дрессура», то сейчас, ну, плавно осуществлен переход все-таки к тренингу. В чем отличие? Дрессировка — это обучение с применением наказания. То есть когда животного наказывают, бывает положительное, бывает отрицательное наказание. Разница в том, что ты либо даешь это наказание, ну, там это условно может быть там физическое воздействие, либо ты что-то отбираешь, например, там...
0: Игрушку.
1: Да, к примеру. В этом суть наказания, и дрессура это наказание подразумевает. Тренинг подразумевает работу исключительно на подкреплении положительном, ну или, соответственно, отрицательном. Поэтому мы используем слово «тренинг». Наши методы работы, они исключительно, опять-таки, основаны на тренинге. То есть, если животное выполняет какие-то нежелательные действия для тренера, то максимум, что после этого происходит, это игнорирование этого действия. Поэтому мы часто говорим нашим посетителям, что если они не увидели какое-то животное, будь то экспозиция, будь то шоу, то это нормально, то есть мы не будем применять к животным какие-то методы воздействия для того, чтобы оно обязательно появилось. То есть у животного есть возможность не выйти, не показать себя, и для нас это нормально. В том числе существует правило 5 свобод благополучия животных. И, собственно, одна из этих свобод — есть свобода от жажды, от голода, от дискомфорта, от боли. И одна из этих свобод — это, собственно, возможность иметь личное пространство. То есть любое наше животное, оно может уйти в укрытие, как осьминог, например, он может зайти в пещеру и просто не взаимодействовать с нашими посетителями.
0: Да, это... Посторонним в...
1: Да, да, посторонним вход запрещен. И это важная веха их благополучия.
0: Но при этом с ними занимаются, и они участвуют, я имею в виду, ну, например, ластоногих и крупных китообразных, в ежедневных и, по-моему, несколько раз в день шоу-программах.
1: Ну,
0: как вы это совмещаете?
1: У нас, ну, в целом, все млекопитающие, которые у нас содержатся, они делятся на, условно, там, две большие группы. То есть это млекопитающие, которые живут в аквариуме, и это в основном пресноводные животные, животные, которые выходят в чашу на представление. Соответственно, если возникает вопрос, почему капибара не идет в шоу, ответ очень простой, потому что в чаше соленая вода. А животные, которые живут на экспозиции, они пресноводные. Поэтому байкальская нерпа, например, она тоже не может принять участие в большом представлении. растений. Животные на экспозиции, они тоже регулярно участвуют в открытых тренировках. То есть это несколько подходов в день, когда посетители могут непосредственно видеть процесс кормления и тренинга. Тренинг — это очень важная часть в вот этом большом процессе обеспечения благополучия животного, поскольку тренинг бывает когнитивный, медицинский, игровой. И это все обеспечивает животному умственную нагрузку и их безопасность нахождения у нас в том числе. Например, если у нас появляется новое животное, например, кто-то родился или к нам кто-то приехал, то первым делом мы обучаем животных медицинским процедурам, например, добровольно сдавать кровь или добровольно лежать под аппаратом УЗИ. Таким образом, мы имеем возможность в случае необходимости проведения диагностики или диспансеризации не фиксировать животное, потому что все эти действия выполняются добровольно.
2: Очень интересно. Я хочу эту мысль еще подчеркнуть и еще раз ее прогнать, что тренинг — это в том числе обеспечение комфортной жизни животного, потому что он не просто предоставлен сам себе в замкнутом пространстве, он чем-то занимается, они чем-то занимаются, они развиваются, они взаимодействуют друг с другом и с человеком, и это, в общем, создает для них благоприятную среду.
1: Да, все так. Это, соответственно, является факторами благополучия. А есть маркеры, которые можно отследить, прямо посчитать количественно, является ли среда благополучной или нет. Если животное начинает скучать, ему некомфортно, среда недостаточно разнообразна, то есть мало игрушек, мало какого-то обогащения, то у животного можно наблюдать элементы стереотипии. То есть, ну, самый такой классический пример, когда там в условном зоопарке, да, в условной клетке тигр ходит из угла в угол, например, вот, и протаптывает себе буквально дорожку. Это как раз-таки и является стереотипией, стереотипическими какими-то паттернами. У людей это может проявляться в грызении ногтей, каком-то там почёсывании себя, ну, какие-то вот эти вот...
2: В цикле, да.
1: Да, какие-то циклические действия. Соответственно, животные делают то же самое. Поэтому у нас есть протокол, и мы регулярно выходим к стёклам, наши сотрудники это делают, и считают поведенческие паттерны для того, чтобы объективно удостовериться, есть какие-то проявления стереотипии или нет. Важно отметить...
2: Вот здесь мы должны сделать паузу, потому что мы на радио, будет реклама стереотипическая, новости, погода все стереотипическая. Потом вернемся и продолжим про животных.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
3: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
3: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
3: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
3: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. «Культурная симпатия», Дмитрий Егорченков, Ирина Мейстнер сегодня в студии, биолог. И мы про москвариум разговариваем, про его замечательных обитателей. Понятно, что те стереотипические действия, о которых мы говорили, закончили разговор в первой части, они наиболее болезненно воспринимаются высокоорганизованными животными, там, начиная там выдры какие-нибудь, дальше понеслось котики, дельфины и все прочее. Игрушки, вы уже сказали, какие самые забавные игрушки есть у животных в москвариуме?
2: Ну, самые забавные игрушки, наверное, у наших самых сильных животных. Во-первых, это должны быть антивандальные игрушки, потому что условная выдра, она прокусит все, что ты ей даешь, поэтому они проходят тщательный отбор. Но, как правило, это...
1: Выдру не надо дома держать?
2: Выдр ни в коем случае не нужно заводить дома. Это опасное достаточно животное, это хищник. Если это обыкновенная выдра, которая водится у нас на территории Российской Федерации, это красная книга, а это сразу незаконный оборот краснокнижного животного, да, поэтому не стоит. В первую очередь, игрушки должны быть антибандальные, и они должны быть, ну, постоянно должно быть что-то новое. Например, для наших крупных животных мы специально заказываем игрушки из полипропилена для того, чтобы крупное животное могло ими безопасно играть. Кстати, в зоопарке часто для белых медведей используют вот эти оранжевые дорожные конусы, да, или бочки крупные, да. Да. Ну, по сути, мы делаем то же самое. Также часто мы используем какие-то нетипичные элементы обогащения со стекол. Ну, когда какую-то игрушку небезопасно дать животному, потому что животное может ее сломать, съесть, подавиться. Ну, в общем, это не ок. И со стекол мы иногда показываем нашим китообразным светящиеся шары или какие-то фонарики. Им очень нравится
1: играть. То есть свет в окошке такой у них,
2: да,
1: появляется,
2: да, да,
1: телевизор.
2: Да, такие элементы, они тоже очень охотно на них реагируют. Ну и, конечно, наверное, самое такое для нас важное обогащение – это обогащение живыми кормовыми объектами. То есть для наших млекопитающих мы специально выращиваем кормовую форель, которую мы регулярно привозим им, и она как раз-таки помогает им поддерживать вот эти их охотничьи инстинкты.
1: Они очень... то есть прям живую запускаете?
2: Да, мы запускаем прям живую. Она, конечно, очень недолго выдерживает нахождение в соленой воде. Но, тем не менее, животные успевают поохотиться, половить живую рыбу, и обычно они очень-очень классно на это реагируют.
1: Поскольку мы находимся сейчас территориально вот в районе чаши, да, где они выступают, все, они же выступают в том числе все вместе. Как между собой взаимодействуют дельфины, касатка, белуха, вот ластоногие тоже самые разнообразные, не возникает ли у них конфликтов?
2: Не все группы животных могут одновременно оказаться в большой чаше. Есть группы животных, которые хорошо совместимы между собой. Например, наши ластоногие прекрасно взаимодействуют с дельфинами. И это, кстати, тоже является для них частью обогащения среды. Ну, по сути, они ходят друг к другу в гости. Морж, например, очень любит плавать вместе с дельфинами в вольере. Это для всех абсолютно безопасно. И это в том числе обогащение среды. Но если мы говорим про крупных хищников, то там, конечно же, прямой контакт нежелателен. Но они могут часто взаимодействовать друг с другом через их вольеры, поскольку они прекрасно друг друга слышат, и они всегда могут переговариваться между собой.
1: Сбежать никто не пытался?
2: Только осьминог.
1: Осьминог пытается регулярно. Когда идет представление, животные понимают, что они выступают, или они просто вот как бы рандомно им открыли шторку, они выплыли, поплавали и все? Или они прям понимают, что это часть шоу-программы?
2: Для животных это игра. Они очень любят находиться в большой чаше, там очень много места и достаточно большой простор для того, чтобы можно было применить скоростное плавание в том числе. Поэтому они скорее любят находиться там, чем не находиться. Поэтому, ну, скорее всего, для них нет большой разницы, репетиция это или непосредственно выступление, потому что разница только в наличии посетителей в зале. Более того, если шоу в какой-то определенный день нет, они все равно выходят в чашу для того, чтобы репетировать, для того, чтобы поплавать, немножечко изменить обстановку. Ну, в общем, для них это в любом случае польза, потому что это разнообразие. Поэтому выход в чашу – это регулярное мероприятие, и в любом случае это всегда польза для животных, потому что это разнообразие.
1: Вы сказали, что еще новые форматы появляются, море музыки.
2: Да, у нас есть очень такой красивый проект, называется «Море музыки». Это акустические концерты на палубе, как раз там, где находятся смотровые стекла китообразных, и оттуда же открывается вид сверху на главный пресный танк, там, где у нас Амазония. Оттуда, соответственно, можно послушать какой-нибудь концерт. Стекла вольеров обычно открыты в этот момент, то есть можно посмотреть на животных и можно остаться в вечернем океанариуме и посмотреть на обитателей в такое ночное сумеречное время.
1: Китообразные не подпевают музыки?
2: Нет, они не подпевают.
1: Не было таких случаев.
2: И, кстати, достаточно популярный вопрос, не наносит ли музыка им какого-то вреда. На самом деле нет, поскольку существуют достаточно жесткие правила о силе и интенсивности звука, который может быть применим в присутствии животных, поэтому мы соблюдаем все эти нормы, и животные, поскольку они в том числе находятся в воде, они, конечно же, не слышат этот звук так интенсивно, как слышим его мы, находясь непосредственно около источника этого звука. Поэтому для них это точно такое же обогащение среды, когда у них перед стеклом добавляются какие-то световые, осветительные приборы, какой-то новый свет, какие-то люди в нетипичное для них время. Поэтому тут еще вопрос, кто кого обогащает, они нас или мы их.
1: Просто как биологу, кого бы вы хотели еще в москвариум? Или, кто, может быть, кто-то уже появился, кого вы очень хотели?
2: У нас есть новые обитатели, но я не буду спойлерить, поэтому да, следите. У нас скоро выйдут инфоповоды с нашими обновлениями.
1: Новые прям будут какие-то.
2: Это прям новые.
1: Большие? Ну ладно, чуть-чуть.
2: Да не скажу.
1: Хорошо. А какие-то форматы интерактивные? Возможно, сейчас это очень модно, поэтому... Есть ли они, не знаю, детские, взрослые, какие-то особенные форматы такого общения с средой?
2: Ну, общение со средой – это, конечно, очень такой тонкий момент, но у нас, конечно, есть детский интерактив. Во-первых, у нас регулярно проходят и обновляются интерактивные выставки для детей. Там животных нет, но там очень много всякого познавательного контента, в том числе какого-то и визуального, и тактильного. Ну, в общем, там полный интерактив. Но если мы говорим про непосредственное взаимодействие с животными, то у нас есть занятия в лектории, которые посещают разные обитатели, для которых это не наносит какого-то вреда. То есть, например, у нас есть занятия, на которых мы приносим морских звезд, афиур, морских ежиков.
1: Я знаю, куда осьминог сбегал.
2: Осьминога маленького, тропического мы один раз приносили тоже детям. Очень понравилось всем, мне кажется, в том числе и осьминогу. Ну, для него это, по крайней мере, было комфортно. Туда же у нас ходят разные рептилии, амфибии, поэтому в ходе этих занятий дети могут прям вот повзаимодействовать с ними. И, наверное, у нас был самый такой трогательный опыт. Это когда к нам приходили дети с ограниченными возможностями зрения. Mm-hmm. И вот для них это была, наверное, единственная возможность прикоснуться к морской звезде, кошачьей акуле, потрогать их руками. И там, конечно, ну, для детей это какие-то непередаваемые эмоции, но там все взрослые были максимально растроганы, потому что смотреть, как восторгаются дети, это, конечно, непередаваемо.
1: Что самое сложное в работе биолога, отвечающего за среду в москвариуме, с вашей точки зрения?
2: С моей точки зрения, самое сложное... Да все сложно. Или все просто. Ну, я не могу выделить какой-то вот самый сложный аспект. Но, наверное, сложно работать в какой-то тревожности, потому что в каждый момент что-то может пойти не так.
1: Высокий уровень ответственности.
2: Конечно, и нужно быть готовым к любым каким-то неполадкам систем СЖО, каким-то форс-мажорам, когда нужно быстро реагировать, потому что от тебя буквально зависит жизнь и здоровье животных. И самое, наверное, сложное — это объяснить это всем тем, кто косвенно относится к работе с животными и, возможно, немножечко недопонимает ту степень ответственности, которая на этом человеке лежит, даже если он не находится в непосредственном контакте.
1: Ну, то есть та часть персонала, которая обеспечивающая работу, что называется, ну, условно, электрик.
2: Ну, наверное. Конечно, да. То есть у нас все наши 700 человек, они, естественно, понимают, что даже если ты выполняешь какую-то абсолютно там не касающуюся непосредственно животных функцию, ты все равно косвенно влияешь на наших обитателей. Поэтому самое сложное — это чтобы все вот эти 700 человек были синхронизированы и работали на благо наших зверей.
1: Московский аквариум, он же Москвариум, по-моему, самый крупный такого масштаба объект в Европе и так далеко от моря. Где есть еще? И бывали ли вы там? И есть что сравнить? Есть чему научиться, может быть?
2: Мы одни из крупнейших по критерию водоизмещения. У нас 25 миллионов литров воды. Это действительно много. Но мы не крупнейшие, например, по площади. То есть есть и канариумы, которые занимают большую площадь там, по их территории, например. Да, конечно, я была в других океанариумах в достаточно большом их количестве. Сложно сравнивать, потому что разные аквариумы имеют разные проекты, то есть все они сконструированы непохожими способами, то есть это есть отдельно стоящие здания, есть здания, которые являются частью какого-то там парка или зоопарка или комплекса. Но, наверное, из таких ярких впечатлений это океанариум в Китае, в котором содержат китовых акул. Это, конечно, фантастическое зрелище, это невероятное животное, акулы, которые в длину достигают 7 метров, и когда она мимо тебя проплывает, это буквально похоже на космический корабль. Ну, то есть это выглядит просто фантастически.
1: Это правда, что акуле надо, чтобы дышать, нужно плыть?
2: А некоторым видам акулам – да. Например, черноперая акула. Она обладает очень слабым жаберным насосом, поэтому ей нужно действительно непрерывно плыть. У нее для этого есть однополушарный сон, когда, извиняюсь, она для этого может плыть исключительно на спинном мозге, на рефлексах.
1: На автопилоте. Да, я знаю таких людей. Да.
2: Да, именно так. Головной мозг при этом отдыхает. Но если мы говорим, например, про донных акул, то им такая опция не обязательна. То есть они могут вполне комфортно прилечь на дно и дышать жабрами, не находясь при этом в движении. То есть таких акул, кстати, можно у нас в том числе понаблюдать.
1: Кошачьи, да.
2: Кошачьи или белоперые акулы, то есть они вполне себе могут такой отдых позволить.
1: Слушайте, вы еще капибару упомянули. Я не помню, есть же, да, у вас капибары?
2: Есть, да.
1: Они прям ныряют, можно посмотреть, как они это делают.
2: Да, но я бы не сказала, что они любят нырять. Они все-таки любят проводить время на мелководье. Но, тем не менее, да, капибары у нас есть. Очень популярное сейчас животное, но в категорию моих любимчиков она все-таки не попадает. Но ее очень любят наши посетители. У нас топ, наверное, животных, к которым посетители стремятся, это вот капибара, выдры, нерпы, осьминог, акулы. Это вот прям топ запросов, зачем люди идут к нам.
1: Да, дельфинам надо работать над собой больше, я смотрю. Бывает ли так, опять же, работать над собой, когда животные содержатся в такой среде, все-таки все равно ограничены. Мы уже обсудили, что мы ее всячески, эту среду обогащаем и так далее, но тем не менее какой-то уровень стресса, уровень апатии наблюдается, не наблюдается у животных?
2: Это всегда путь. Ну, то есть не бывает какого-то вот идеального периода времени, когда вот все хорошо, потому что это всегда закончится, и тебе нужно будет придумывать что-то новое для того, чтобы обитатель не скучал. То же самое можно сказать и про человека. Но, то есть, если постоянно находиться в одних и тех же условиях, будет наступать скука, поэтому среда должна быть изменяемой и пластичной.
1: Это для медиа среды очень характерно.
2: Ну, в том числе. Да, поэтому, собственно, мы постоянно перепроверяем сами себя, мы постоянно оцениваем, в каком состоянии животное, комфортно ли им, мы изобретаем новые игрушки, мы привносим какие-то новые элементы обогащения среды. Именно для того, чтобы... Ну, мы понимаем, что у вот этого процесса, у него нет конца, по сути, это просто бесконечный процесс.
1: Перебор вариантов, да.
2: Да, перебор вариантов для того, чтобы все чувствовали себя комфортно.
1: Международное сотрудничество сейчас существует у Москвариума или научная среда за рубежом не хочет его?
2: Ну, кстати, международное сотрудничество есть, то есть многие специалисты, они вполне себе лояльны, они понимают, что, конечно, все лежит в какой-то степени в поле политики, но, тем не менее, у нас сохранились практически все контакты с нашими иностранными коллегами, с экспертами в том числе. Мы вполне находимся в тесном контакте, они задают нам вопросы, если это необходимо. Мы точно так же консультируемся у них, если есть какой-то запрос. Мы регулярно участвуем в международных конференциях, это тоже важная часть нашей работы, обмен опытом. Поэтому здесь люди достаточно открыты, и мы сохраняем достаточно тесный контакт.
1: Естественно, Москвариум, поскольку он находится в городе Москва, столица нашей Родины, он, наверное, взаимодействует как-то и с регионами большой нашей страны, и, возможно, проекты у вас какие-то региональные тоже присутствуют, как научные, так и, назовем это там, научно-просветительские еще какие-то.
2: Мы достаточно тесно взаимодействуем со специалистами, которые оказывают помощь животным в естественной среде, то есть когда происходят какие-то выбросы животных, мы, конечно же, оказываем консультации, поскольку плюсы в нашей работе, их значительно больше, чем минусов. В том числе мы обладаем достаточно большой экспертизой в вопросах ветеринарии, животных, в вопросах их поведения, содержания. Поэтому, если необходимо оказать помощь какому-то животному в естественной среде, то мы с огромной радостью можем использовать этот наш накопленный опыт, накопленную экспертизу для того, чтобы им помочь. В том числе у нас есть проект, который мы курируем. Это работа некоммерческой организации «Сердце морей» в Калининградской области. И там мы реабилитируем серого тюленя. То есть существует проблематика, когда из-за антропогенного фактора матери могут недокармливать своих детенышей, и они оказываются на побережье в истощенном виде. Их находят, естественно, туристы или местные жители. Такие детеныши попадают в реабилитационный центр, вылечиваются от заболеваний, которые у них есть, доводятся до нужного целевого веса, это порядка 35 и более килограмм, и торжественно выпускаются в естественную среду. То есть в Европе, например, которая страна, которая находится на Балтийском побережье, такие центры существуют уже десятилетиями, они активно работают, очень важную часть составляет именно просветительская деятельность. Но в Калининградской области такого центра не было, хотя она тоже находится как раз-таки на Балтийском море, поэтому мы с огромным удовольствием нашу экспертизу применили для помощи тюленятам там.
1: И это прям постоянная работа, то есть вот это не разовая какая-то история, а это прям длинный проект. Я так понимаю, что ученые Москвариума, они там постоянно летают в командировки, еще что-то. Может, привозите кого-то оттуда?
2: Нет, мы пока только отсюда везем туда медикаменты и прочие необходимые расходники. Это уже второй год, когда идет наш проект, и проект сезонный. То есть тюленята начинают появляться где-то в конце марта, начале апреля. Реабилитация длится порядка 3-4 месяцев, и примерно к августу все тюлени уже оказываются выпущенными, и центр консервируется до следующего сезона.
1: А с точки зрения развития самого Москвариума, есть ли план? Хорошо, не в целом у Москвариума, а у биологического департамента.
2: Ну, планов, конечно, громадье, поэтому следите за нашими обновлениями.
1: Ладно, сдайте нам что-нибудь хотя бы.
2: Не знам.
1: Мы поняли, что кто-то появится, это хорошо. А с точки зрения, не знаю, новых программ, новых еще чего-то, о чем можно говорить сейчас?
2: Ну, мы неустанно работаем над нашей экспозицией, над тем, как мы обрамляем наших обитателей, для того, чтобы это был максимально эмоциональный опыт для наших посетителей. Поэтому мы регулярно меняем декорации, мы делаем какие-то обновления, то есть мы перестраиваемся, добавляем какой-то интерактив, для того, чтобы каждый раз, когда наш посетитель возвращался к нам, он находил для себя что-то новое.
1: То есть, если человек уже был в Москвариуме, это не значит, что не надо идти туда снова.
2: Все верно. Если человек был у нас 5 лет назад, и он придет к нам сегодня, он увидит очень много нового. Ну, не так, конечно, что он прям вот все не узнает, но тем не менее, наша задача — это постоянно привносить какие-то новшества для того, чтобы посетитель возвращался к нам и всегда находил что-то новое интересное.
1: Прочитал я тут недавно на одном форуме, что у вас есть аксолотль. Это правда или нет?
2: Конечно.
1: Дети любят аксолотли, вы же знаете. Они в Майнкрафте.
2: Куда без него. Кстати, не знала, что они в Майнкрафте, но теперь буду знать. Да, то есть в рамках регулярных обновлений мы стараемся менять наши экспозиции. Вот в том числе недавно у нас появились аксолотли, аквариум с аксолотлями. Они сидят там разных цветов, то есть можно понаблюдать за их поведением. Тоже недавно мы открыли новую экспозицию с илистыми прыгунами. Удивительные рыбы, которые практически вышли на сушу, то есть большую часть бюджета своего времени они проводят как раз-таки на берегу. Если мы с вами ныряем на задержке дыхания воздуха, то они буквально из воды выныривают на воздух на задержке воды. То есть они набирают
1: воду. Это такая моделька, по
2: воду,
1: сути, выжившая тех первых тетрапод, которые выползали на сушу, когда они вдруг передумали жить в воде и решили стать четвероногими.
2: Собственно, да, вот за ними тоже можно теперь у нас понаблюдать. Они живут в большом биотопном акватеррариуме вместе с василисками. Ну, такая достаточно большая масштабная
1: экспозиция. Теми самыми василисками?
2: Не те, которые с Гарри Поттера, которые ящерицы. И таким образом мы постоянно что-то новое к нам привносим.
1: А дети – значительная часть вашей аудитории?
2: Да, дети – это очень большая часть нашей аудитории, и поэтому мы очень сильно работаем над подачей для того, чтобы детям было интересно. У нас регулярно проходят мероприятия для детей, разные квесты, квизы, в которых дети могут в игровой форме познакомиться с обитателями водного мира.
1: Что им больше всего нравится? Какие-то опасные животные, какие-то яркие, какие-то раскрученные и популярные, типа капибар, там, выдр? Петр. Рыбка Дори, возможно, есть у вас.
2: Ну, у нас есть шутка, что дети идут к нам за огромной красной рыбой с огромными зубами. И жаль, что не в каждый аквариум ты такое не посадишь. Но, конечно, чтобы удерживать интерес, экспозиция должна быть разнообразной. То есть в одной зоне можно посмотреть на травные аквариумы, в другой — на акул, в третьей — на капибары. А поэтому детям, наверное, больше всего заходит вот это разнообразие. Но, конечно, любимцы — это всегда Дори, Немо, те обитатели, у которых были хорошие маркетологи, которых можно видеть в мультиках, про которых дети читали в книжках. А там, конечно, да. Ну, то есть основное внимание приковано к вот этим известным обитателям.
1: Ну и отсюда же немедленно вопрос. У вас, наверное, есть и экскурсии для детей, которые проводят для ребенка, по сути, огромный такой экскурсионный тур по всему Москвариуму.
2: Ну, конечно, да. Есть тематические занятия, есть обзорные экскурсии, есть интерактивные занятия в лектории, поэтому дети всегда могут полноценно посмотреть всю экспозицию в понятной, классной детской подаче.
1: Такой очень современный вопрос. С вашей точки зрения, сколько нужно времени, чтобы полностью, хорошо, с чувством, с толком, с расстановкой осмотреть московский аквариум, он же Москвариум?
2: Ну, если целиком, то это несколько дней, наверное. Потому что невозможно, придя на один день, осмотреть все наши экспозиции, ознакомиться со всем тем, что мы можем предложить. Да даже если и можно, то это будет настолько сильный эмоциональный перегруз, что многое просто не запомнится. Но в целом к нам можно прийти рано утром, начать с аквариума, потом зайти на шоу, пойти на интерактивную выставку, вечером окунуться в море музыки и оставить еще парочку локаций на следующий день. Но вообще я бы рекомендовала разделить поход на несколько приемов.
1: Ну, простите меня, работаете вы не только в выходные, и, наверное, приходить к вам лучше не в выходные.
2: Конечно. Естественно, самый загруз у нас — это выходные, это каникулярные дни. Поэтому, если хочется пройтись по экспозиции с минимальным количеством посетителей, лучше приходить либо пораньше, либо в дни вне детских каникул.
1: В зоопарке есть проблема, днем животные спят. У вас, наверное, не так? То есть с точки зрения времени суток все равно? Или вот,
2: наши
1: или
2: животные, конечно же, тоже спят, но для нас это не проблема, поскольку мы понимаем, что никаким образом нельзя влиять на биологические ритмы животных. Но у нас предусмотрено расписание показательных кормлений, в которые ты достоверно увидишь животное бодрствующим и во всей, так сказать, красе. Поэтому перед тем, как прийти к нам, лучше ознакомиться на сайте в разделе «Спланируй свой визит». Как раз-таки расписание вот этих мероприятий для того, чтобы можно было точно застать осьминога, играющих, бодрствующих выдр, ну или других животных, тех, которых именно хочет посмотреть наш посетитель.
1: Да, иначе у вас получится так, как у нас все время получается с Манулом Тимофеем, который уже третий раз к нам не вышел. Мы очень по этому поводу переживаем коту Тимофею. Манулу Тимофею отдельный привет, естественно. А символ Москвариума кто?
2: Это наше здание, символ Москвариума.
1: А из зверей?
2: Вы не придумали себе еще? Мы не выделяем какого-то обитателя, потому что мы любим всех от мала до велика, одинаково и равно.
1: А что у вас покупают в игрушечном магазине? Нерп?
2: Капибар, кстати, капибар? Они у нас, да, в топе, можно сказать. Капибары, нерпы, осьминог-хамелеон. Это, да, наш топовый продукт.
1: Ну, вот они в каком-то смысле для детей являются символами московского аквариума. Мне очень приятно было сегодня с вами поговорить, потому что я в Москвариуме был раза 4, и я все время понимал, как это сложно, понимал, какой высокий уровень ответственности у всех людей, которые работают в этом прекрасном месте. И, естественно, понимал, что там огромная научная составляющая за этим стоит. И вы меня в этом смысле абсолютно не разочаровали. Я желаю вам огромных успехов и операционных, как принято говорить, да и научных тоже, потому что таких площадок в мире не так много, и это прекрасная возможность не только знакомить людей с обитателями морских глубин, с обитателями вообще, если так подумать, чуждой для человека среды, но и вести серьезную экспериментальную, научную, всю прочую работу, которая в том числе и не только занимается просвещением, но и двигает отечественную науку куда-то в будущее. Ну и, кроме всего прочего, предоставляет рабочие места отечественным биологам. Это тоже немаловажно. Спасибо большое. Ирина Мейстнер была сегодня в студии «Культурной симпатии». Дмитрий Егорченков был с вами, как всегда. Друзья, обязательно подписывайтесь на ресурсы культурной симпатии на всех площадках, и на спутники, и на метаметрику подпишитесь. Нас можно увидеть везде, кроме запрещенных сетей, соцсетей. Во всех остальных местах, пожалуйста. Ну и мы с вами увидимся через неделю в нашем проекте и продолжим разговор о чем-нибудь не менее интересном. Спасибо, Ирина. Надеюсь, не последний раз увидимся.
2: Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго, друзья.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

Ограничение военных полномочий Трампа в Иране. Контекст. Палата представителей одобрила резолюцию о конфликте США с Ираном. В документе указано, что Дональд Трамп должен либо завершить его, либо заручиться поддержкой всего парламента. И тогда продолжать применять военную силу. Не спасло очередное заявление президента, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к заключению превосходной сделки. По словам Трампа, иранские власти готовы отказаться от ядерного оружия. Но это вызывает сомнения. Несколько дней назад Тегеран заявил, что открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах. Но тема обогащения урана обсуждению не подлежит. Так что мирное соглашение может опять забуксовать. В который раз. А вялотекущие боевые действия в регионе продолжаются. КСИР сообщил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота. Центральное командование армии США, в свою очередь, заявило, что военнослужащие атаковали иранский остров Кешм и уничтожили несколько баллистических ракет и дронов. Понятно, что резолюция – документ символический. Он показывает, что общество устало от конфликта. И политики его слышат. Впрочем, даже если документ одобрит Сенат, президент вправе наложить на него вето. Но звоночек прозвучал.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные за прошедшую неделю освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Иран привел множество ракет в полную готовность. Польша рассмотрит вопрос о лишении Зеленского высшей награды страны. Теперь подробнее. За неделю в зоне проведения спецоперации российские военные освободили 3 населенных пункта, по одному в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях. Это следует из данных Минобороны. ПВО за неделю перехватило и уничтожило не менее 3738 украинских БПЛА над территорией России. Наибольшее количество беспилотников были сбиты 3 и 6 июня. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны. Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Ближнего Востока за этот год вырос на 15% в стоимостном выражении и почти на треть в физическом. При этом Россия готова и дальше расширять поставки, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Она отметила, что конфликт на Ближнем Востоке потребовал перестройки логистики, но российские поставки в регион не остановились, а поставщики адаптировались. Единый госэкзамен по математике базового и профильного уровня 8 июня сдадут более 660 тысяч человек в России и за рубежом. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 21 задание и оценивается по 5-бальной системе. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее 3 баллов. Работа по профильной математике состоит из 2 частей и включает 19 заданий. Здесь минимальный балл составляет 27. Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне. Они также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Киевом для укрепления обороны Европы. Кроме того, страны продолжают настаивать на размещении на Украине западного контингента в рамках урегулирования. В российском МИДе подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Иран привел множество ракет в полную готовность, а также составлен список целей для ударов по Израилю на случай атаки со стороны Тель-Авива, передает иранское агентство «Тасним». Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Вопрос о лишении Владимира Зеленского высшей награды Польши ордена Белого Орла рассмотрят в понедельник. Ранее глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов Андрея Мельника в Киевской области. Комментируя происходящее, польский президент заявил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников со стороны Зеленского. Орден Белого Орла считается высшей и старейшей государственной наградой Польши. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Преступления.
2: Здравствуйте, друзья, с вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. В нашей программе мы обсуждаем новости, связанные с криминалом, тру-краймом. Мы обсуждаем явления именно моментов того, как принимаются нашим обществом те или иные проблемы. Мы обсуждаем, как можно адаптироваться, как можно решить и побороться с психологическими какими-то травмами. Ну и, конечно же, наша основная задача — создать такой небольшой дайджест ОБЖ, чтобы люди понимали, что они не одни, что они могут справиться с теми или иными проблемами. И есть выходы как юридические, так и психологические, и просто социальные, которые... И также мы всегда очерчиваем линию, что можно было бы добавить, изменить, и ради чего вообще мы боремся с некоторыми системными проблемами. Сегодня у нас с тобой важная тема. Тема, как мы ее очертили, второго шанса. Второго шанса для преступника. Если позволишь, я сделаю такую художественную мизансцену. Есть один из моих любимых французских фильмов с Аленом Делоном «Двое в городе». История про преступника, которого играет Ален Делон, который отсидел свой срок, у него была возлюбленная, которая его ждала, и он полностью хочет перечеркнуть жизнь с прошлым криминалом, хотя к нему приходят его бывшие, с которыми он совершал преступления, уговаривают, типа, есть дельца, но все, весь мир против него. Против него бывший следователь, который его задержал, который говорит, да все равно ты совершишь это преступление, уговаривает его девушку бросить его. Никто не хочет брать его на работу, и то есть весь мир вот стягивается вокруг него. И вот именно, наверное, поэтому еще я хотел с тобой поговорить именно про явление второго шанса. Но, наверное, лучше начать его обсуждение с того, как обстоит сейчас ситуация в нашей ресоциализации явления, и что такое вообще пробация, потому что у нас был вот принят закон. В феврале 2023 года в Россию вступил в действие закон пробация, который начал работать с 1 января 2025 года, то есть совсем недавно. Но, я так понимаю, ты сделаешь общее...
3: Да, а я можно продолжу твою такую художественную...
2: Да, хорошо, конечно.
3: ...историю, и я расскажу о том, как в глубоком детстве я прочитала рассказ Джека Лондона, который описывал такую сцену, как мужчина просыпается с похмелья, он бывший грабитель, он вел всегда социальный образ жизни, и перед ним сидит девочка маленькая, хорошенькая, которая держит над ним зонтик. Она его таким образом спасала от солнца. И в процессе происходит диалог. Этот бродяга, он приходит к решению, что он завязывает со своей разгульной жизнью, с преступным миром, потому что он хочет теперь создать семью, и чтобы у него появилась вот такая девочка, что можно жить по-другому. То есть одна встреча изменила его мировоззрение. И когда мы с тобой тему заявляли как второй шанс, знаешь, у меня внутри, наверное, что-то ёкнуло, потому что я подумала, почему не третий, почему не четвертый, сколько вообще должно быть шансов. Мне кажется, все-таки человеку должны давать максимальное количество шансов, и не только второй. Но если в какой-то момент он пришел к выводу, что все, он может и хочет жить по-другому, надо такую возможность ему предоставить. И расскажу теперь уже реальную историю, которая со мной произошла несколько лет назад, когда пришел ко мне бывший осужденный и сказал, что у него 8 ходок. То есть он 8 раз был в колонии, в том числе строгого режима. Он москвич. И более того, у него редкая история, когда он не утерял жилье. То есть его квартира сохранилась.
2: Да, это правда, очень редкое явление.
3: Квартира его сохранилась, но поскольку 8 ходок, и он весь расписной, сложно было представить, кто его вот такого красавца, не знаю, в прямом и переносном смысле, возьмет на работу. И вот он пришел ко мне с такой тоже глубокой обидой, как мне показалось, потому что он говорит, я четко решил для себя не вернусь больше, но я никому не нужен, я не могу устроиться на работу. Ему никто не дает ему шанса вот этого самого второго. Для него он второй, потому что когда он совершал до этого преступление, он не предполагал, что он однажды одумается и решит, что он больше не будет закон приступать. Вот сейчас для него был...
2: А сколько он был на момент, когда он все пришел?
3: Ему было около 50 лет, 50 с чем-то. Мы тогда делали фотопроект, я придумала историю вместе с одной художницей, фотографом, и мы фотографировали бывших осужденных. Вот как раз тех, кто хочет начать жизнь по-новому и сделать это со своего преображения. И к нам приходили разные осужденные, мы их снимали, красили, подбирали для них одежду, и потом публиковали красивые фотографии, рассказывали их историю. И вот я его уговорила принять участие в этом фотопроекте МК. Мы поняли, что одеть его во что-то невозможно, что надо, чтобы он был в своем, потому что все равно невозможно все его татуировки, которые у него были, его, не знаю, его там особую ухмылку, да, вот такой, какой он есть, он такой и есть. Его нужно принять нам, в первую очередь, и обществу всему, и государству вот таким. И дальше мы хотели все-таки обыграть, что его вот этот внешний вид, он совершенно не говорит о том, что внутри он настолько прожженный бандит, который никогда не поменяется. Мы придумали, мы взяли кошку черную. Как сейчас помню, с ней была целая история, потому что кошка сбежала у нас во время съемок. Потом мы ее, слава богу, нашли. И вот мы его фотографировали с этой кошкой. Кошка была черная, но она такая была невероятно красивая, пушистая и нежная. Мы показывали, что каким бы ни был человек снаружи, он может быть очень нежным внутри, в том плане, что ему больно тоже, когда от него отворачиваются, ему тяжело, когда не дают второй шанс. И вот мы хотели все это обыграть. Я не знаю, чем сейчас его судьба закончилась, потому что в какой-то момент он перестал выходить на связь, но это как раз происходило в период, когда активно шли разговоры о пробации. И я считаю, что изначально вообще главный идеолог закона пробации — это Андрей Бабушкин. Он такой подвижник, невероятный совершенно человек.
2: Выдающийся человек. Я впервые прочитал эту историю у тебя в книжке «Кому на Руси сидеть хорошо».
3: Да.
2: И я просто, ну, даже несмотря на то, что это была небольшая глава, я прям испытал, ну, такую человеческую любовь. Вот всеобъемлющее вот это тепло личности. И там его маленькая фотография, и прям очень его и жалко, и одновременно спасибо, что он был.
3: Спасибо, что он был, потому что он как раз бесконечно общался с бывшими осужденными. У него было такое небольшое НКО, называлось «Гражданские права», «Центр гражданские права», куда приходили все, у кого какая-то беда. Туда приходили там бабушки, у которых воду отключили, там пенсию дали меньше, чем бабушка предполагала, дадут. Ну и

0: вдохновил нас всех, и мы были, вот я лично была вместе с ним в группе рабочей по созданию этого законопроекта. Спасибо Минюсту, который откликнулся, хотя изначально нам говорили, что шансов никаких, что никто этот закон о пробации принимать не будет. Но вот его приняли, он заработал, и с прошлого года заработала уже его третья составляющая, это постпенитенциарная пробация, которая касается людей, вышедших уже на свободу.
1: У нас есть исполнительная, да. У нас есть пенитенциарная, есть постпенитенциарная.
0: Да, вот это как раз постпенитенциарная пробация. А в чем она заключается? Она заключается в том, что человек может, еще находясь за решеткой, обратиться и сказать, что ему нужна будет помощь после освобождения. А ему нужна будет помощь с жильем, с работой.
1: Найти родственников.
0: Да, психологическое, да. Юридическое и так далее. А, и вот этот закон заработал, и, собственно, постпенитенциарная пробация легла на плечи НКО, некоммерческого сектора. Государство ей, по сути, не занимается. Но напрямую обратиться в НКО человек, который уже был там на свободе, там, допустим, несколько месяцев, он не может. Он для этого должен был еще за решеткой все-таки заявить, что ему такая помощь нужна. Вот мы сейчас добиваемся того, чтобы все эти ограничения они были сняты. Так же, как были сняты ограничения по срокам, когда может обратиться человек, освободившийся из мест лишения свободы. Я считаю, что он мог не рассчитать свои силы изначально. Он мог подумать, что он справится, а через 2 года не справится. И должен на любом этапе своего жизненного пути прийти в такой центр и сказать, пожалуйста, мне помогите, а ему должны помочь. Вот это мое четкое убеждение, не нужно здесь, повторюсь, ограничивать никакими сроками. Как бы то ни было, вот приходят эти бывшие осужденные в центр, и там его
1: пытаются... Опять-таки стоит очертить, что какого типа преступления, то есть туда...
0: Абсолютно любые. Любой человек, который освобождается, может стать участником.
1: Просто в других странах есть определенные ограничения, связанные там с насильниками, с убийцами, где им вообще не дают этой возможности.
0: Ты знаешь, дело в том, что поскольку этим занимается, получается, что не государство, а именно общественники, то никаких ограничений нет. Но другое дело, что общественники без государства мало что могут. А все равно нужен какой-то ресурс для них. А и нужно взаимодействие с властью для того, чтобы ну, как-то власть все-таки могла договориться с теми же предпринимателями, с крупными промышленными предприятиями. А поскольку до сих пор, мы должны это признать, с большой неохотой, с большим нежеланием берут на работу бывших осужденных. Да. Вот это как было, так и остается. И только благодаря тому, что НКО договариваются, и что у них есть некий пул работодателей, которые говорят, ладно, мы возьмем, да, и некоторые даже инициативно выходят, потому что считают, что лучше замещать мигрантов бывшими осужденными. Вот такая есть позиция. Собственно, такая позиция есть у некоторых представителей власти. Как бы то ни было, вот они обращаются, и они говорят, что гарантируют трудоустройство вот в какие-то места, сферы. И где-то это работает, где-то нет. Там, где губернаторы вовлечены, это работает. Но таких регионов у нас крайне мало. А там, где власть вообще никак не хочет участвовать и говорит, вот вы НКО только этим занимаетесь, а мы просто будем наблюдать, и если у вас будет все успешно, то, там, не знаю, мы вас поддержим какой-нибудь грамотой и благодарностью, то там, конечно, результаты пока оставляют желать лучшего. И на сегодняшний день что могло бы быть критерием того, что закон о пробации хорошо работает? Это рецидив. Да, если его становится меньше, если людей, которые попадают второй раз за решетку, становится меньше, то мы можем говорить, что все это заработало. Но у нас есть статистика, а статистика, конечно, дело хитрое тоже, потому что вот есть статистика Верховного суда за 11 месяцев 2025 года, которая говорит про повторно осужденных и о сокращении этих людей. Но тут же, например, некоторые эксперты прокомментировали, что это в том числе могло быть связано с введением нового положения в УПК, которое позволяет на стадии следствия человеку быть мобилизованным. Да, и таким образом какое-то количество людей просто в итоге не доходит до приговора, поскольку уходит в зону военных действий. Поэтому со статистикой сейчас сложно. А в целом же мы можем, наверное, работать вот с теми цифрами, которые показывают, как часто человек совершает преступление, и выясняется на стадии следствия, что он не впервые привлекается, что у него уже до этого был срок, может быть, даже условный, но неважно, но он был. И если мы говорим в целом по стране, вот по моим данным, все-таки это приближается у нас к цифре около 60%, хотя это уже меньше, чем было, но цифры все равно, повторюсь, большие, и нам нужно работать и продолжать в этом направлении, потому что если общество не будет вовлечено, я думаю, что мы слишком таких серьезных результатов не добьемся.
1: А скажи мне, пожалуйста, вот вовлечение общества, как это должно, то есть благотворительные фонды должны создаваться, которые будут

0: помогать ресоциализироваться преступникам, то есть создавая для них рабочие места, или наоборот поднимая это общественность, или это что, должна быть какая-то инициатива от государства, то есть вот сейчас, вот на
1: вот, твой взгляд. Скажи, пожалуйста, вот ты бы пожертвовал фонд, который занимается бывшими преступниками? Вот лично ты.
0: Я пожертвовал в силу своего опыта, потому что я знаю, что некоторые из них переживают, и насколько им сложно из-за того, что они совершили ошибку по малолетке, хотя они, у них есть все потенциалы, почему я еще и привел в начале «Двое в городе», потому что эта история именно про того, что он был молодым, он был шальным, дураком, совершил эту... Он совершил правонарушение, он отсидел за это правонарушение, то есть он отдал долг государству, там он отработал на какой-то каторге в то время там французской. Но это общество не дало ему и не психологических условий, не, потому что вот из-за того, что у него все время эта бумажка, его никто не берет, он все время ходит из одного места. Поэтому в силу моей информированности я, да, конечно, я за то, чтобы помогать этим людям, чтобы они смогли стать членами этого общества вновь, чтобы они могли жить, чтобы они могли трудиться на благо, платить налоги, зарабатывать себе деньги, строить эту семью. Вот твой пример с Джеком Лондоном тоже отлично, что он хочет такую же семью, чтобы в ней появилась такая же замечательная дочь, которая вам подарит вот свой свет и добро, который увидела в нем та самая девочка.
1: Да, но большинство людей все-таки считают эту категорию граждан непопулярными, да, вот так, так мягко я называю, и стараются с ними не связываться. И если кому-то и помогать, то они считают кому угодно, там, бабушкам, детям больным, животным, которые брошены, но не бывшим преступникам. Потому что, повторюсь, все-таки в массовом сознании мы еще не переломили вот эту историю про то, что они бывшие преступники, они уголовники, и это означает, что к ним нужно максимально сурово. И здесь крайне важно все-таки рассказывать и их истории в том числе, и доносить, что, собственно, мы и делаем с тобой, что для нас же является ОБЖ, если мы будем помогать им. Почему? Потому что если такой человек, вернувшийся из мест лишения свободы, будет иметь работу, жилье, и все у него будет благополучно, он не совершит повторного преступления. Соответственно, мы сможем рядом с ним находиться и быть спокойны за свою безопасность. Поэтому нам всем, обществу, выгодно, уж прости меня за такое слово, чтобы у них все было в порядке. Но и в целом это по-человечески. Так вот, возвращаясь вот к этой категории граждан, у нас на сегодняшний день есть большая проблема. Есть службы безопасности почти у каждого предприятия, которые всегда и пробивают, и могут в анкете напрямую спросить, а могут даже затребовать справку об отсутствии или наличии судимости, так и называется эта справка. И в этой справке, которую выдает МВД, в ней указаны все судимости, которые когда-либо были у человека. Более того, там указаны даже все факты привлечения к уголовной ответственности, даже если потом уголовное дело было закрыто по реабилитирующим или нереабилитирующим обстоятельствам. Неважно, все указано. И вот человек с такой справкой сегодня все-таки куда-то трудоустраивать достаточно сложно, если только за него кто-то не поручится. Это, я считаю, вот, кстати, за институтом поручительства, на мой взгляд, вообще будущее стоит. Потому что если когда кто-то появляется, особенно с авторитетом, особенно имеющий какой-то статус, и говорит, что я вот гарантирую, что вот этот бывший осужденный, он будет нормально у вас работать, под мое честное слово, под мое честное имя, возьмите его, пожалуйста. Я думаю, что вот тут бы, возможно, механизм бы запустился. Но вот пока у нас все это только на начальной стадии, уже результаты, повторюсь, есть.
0: Да, надо, очень есть положительная статистика.
1: И я думаю, что нужно, конечно, пытаться изменить эту справку саму по себе. Потому что если человек, например, не привлекался повторно там, лет 10, зачем указывать вот эти обстоятельства?
0: Я сейчас тебе позволю комментарий. Я единственное, что за указание в справках вот этого, потому что у нас есть истории, и у меня есть огромное количество историй в голове, которые я читал, и это во всем мире, что печально, что из-за того, что там по закону было запрещено указывать, то есть там Чехословакия, или не проверялось, что человек был осужден за сексуальное насилие по отношению к детям, потом эти люди устраивались работать в школы, детские сады и учреждения, где дети. То есть, к сожалению, вот, например, моя единственная позиция, я очень, то есть, специфически отношусь, если там исследования по убийцам однократным, То есть есть случаи, что их можно перевоспитать, переучить. То есть серийниками это пожизненный срок. Действительно, там однократные убийства, они могут ресоциализироваться, адаптироваться, они могут измениться и не возвращаться к этому. Потому что, как, ну, в кавычках это обозначим, у них не произошло чувство крови, что от этого. То вот с педофилами и насильниками тут вот все сложно, тут надо...
1: Тут,
0: вот...
1: мне кажется, однозначно, я тебя поддерживаю в этом. Я считаю, что здесь не просто в справке не должны быть указаны, которые человек предоставляет по месту требования, но и в целом за ними должен быть надзор
0: вот.
1: Пожизненный.
0: Он есть, но ты сама знаешь, что как
1: какой
0: у нас,
1: он,
0: да, какой этот надзор, к сожалению, потому что он должен сам прийти, приехать, закрепиться за участковым, и дальше этот участковый должен быть подотчетным. И вот это большая, большая беда.
1: Но это вот как раз та категория отдельная, которая совершили насилие и неоднократное насилие по отношению к детям или просто даже другому человеку, если это сексуализированное насилие, я считаю, что нужно их выделять вот в отдельную группу и понимать, что это вот те, кто в потенциале несут в себе угрозу. И максимально стараться наблюдать за тем, как они себя ведут, если вдруг они освободились. И это наблюдение должно быть неформальным. Но что касается всех остальных, тех, кто вот совершил преступление в силу стечения обстоятельств, в силу того, что, не знаю, вокруг... Было,
0: ну,
1: маргинальное общество.
0: Маргинальное общество, малолетка или же условия. То есть, ну, мы объективно понимаем, что все ребята-закладчики в большей степени это не наркозависимые, это люди, которые просто не смогли найти работу, где можно было бы. А это были быстрые и легкие деньги, а в силу их еще незрелости и глупости, не, опять-таки, не оправдываю, они совершили преступление, они попали, получили свой срок. Но в силу этого, что можно было с ними потом поработать, дать им образование, потому что это тоже очень важно, то есть пост-пост вот эта пробация, очень важен момент, что дополнить образование, получить какие-то факторы. Психологическая помощь — это очень важно, потому что у нас, ну, например, полностью игнорируется. Если еще, ну, более-менее я стал наконец-то видеть в обществе, что алкоголизм и наркозависимость — это у людей стало меняться отношение, что это не слабость, а действительно болезнь, то многие упускают, что клептомания — это тоже, если что, болезнь. Потому что люди живут в зависимости вот от этого паразитического желания украсть, потому что почувствовать этот быстрый, дешевый адреналин, а не потому что им надо что-то украсть. И очень много вот этих подростков, которые в силу своего пубертата, в силу своих проблем с личностью, эмпатией и формированием собственного «я», происходят вот эти истории, когда из-за сникерса они там просто себе рушат всю жизнь, потому что там, опять-таки, возникает жуткая конфликтная ситуация. Когда в первый раз, и мы это тоже с тобой обсуждали, можно провести профилактическую беседу с таким подростком и дать ему шанс. Ты приводила, я помню, пример про телефон, когда ребенок украл,
1: да.
0: И там случилась достаточно тяжелая история для него, что переписывались и так далее,
1: да,
0: и пытались ему...
1: Но шанс-то был дан ему,
0: да.
1: Потому что никто же не написал заявление в полицию. Так и здесь. Я считаю, что если человек совершил преступление в первый раз, и уже оно начало расследоваться, если есть какая-то малейшая возможность не доводить этого до суда, нужно постараться это сделать. В частности, использовать примирительные процедуры, которые сегодня уже у нас используются на разных этапах.
0: Mm-hmm.
1: Затем, если мы говорим про дело, рассматриваемое в суде, у судьи зачастую есть множество инструментов и возможности не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы. Потому что если человек попал за решетку, то это уже большие серьезные проблемы для него и для общества. И это большие затраты для государства. За решеткой его нужно содержать, и затем его нужно ресоциализировать. На это тоже нужно тратить большие ресурсы. Поэтому максимально стараться, повторюсь, вот в качестве второго шанса, здесь уже именно второй шанс. А что касается третьего и четвертого, если мы говорим про наше уголовное законодательство, то оно уже не предусматривает зачастую возможность легкого наказания человеку с рецидивом, человеку, который там что-то совершает многократно. И здесь уже будет вот конкретный тюремный срок, и отправляется он по этапу. Но перед этим получается, что ему давали возможность, ему давали шанс, и общество, и государство, и он его просто не оценил. Да? Он каким-то образом, может быть, посчитал, что все то, что с ним раньше было, это было не так серьезно, и в итоге оказался в местах лишения свободы. И дальше, на мой взгляд, мы уже говорим про вторые шансы после его освобождения. То есть сначала мы давали ему второй шанс за решетку не попадать, а потом уже, раз уж попал, второй шанс после освобождения начать новую жизнь. И здесь я расскажу одну историю, которая меня, честно говоря, потрясла. История про женщину, которая отсидела срок незначительный, отсидела на 3 года, освободилась и трудоустроилась к одному предпринимателю в магазин. И работала замечательно, заведовала складом, все считала, вокруг был товар, все было хорошо. Пока в какой-то момент этот предприниматель не узнал от нее самой в таком открытом, откровенном разговоре, что она была за решеткой. И у предпринимателя изменилось ее восприятие. То есть вот она работала какое-то время, все было совершенно ясно, честно, она ничего никогда не украла, ничего не взяла. Но тут, узнав про то, что она сидела, он стал думать и жить с этой мыслью, что она может
0: что-то совершить.
1: И он установил камеры везде. И он стал все контролировать, он стал все перепроверять. Он стал требовать отчеты там чаще, чем нужно. И она понимала, что вот полностью она находится вот как под стеклом, и ее оскорбило и унизило именно это отношение. И что она сделала, угадай?
0: Она слышала...
1: Она сделала то, что он от нее как будто бы ожидал. Она совершила и попала снова за решетку, но эта вся история очень трагичная, потому что он потом это осознал. И он раскаивался, и он сказал, что чувствует, что это он сподвиг ее на совершение преступления. Мне кажется, что общество сподвигает некоторых преступников на совершение повторных преступлений, когда относятся к ним именно как к преступникам. Хотя они уже свое наказание отбыли, и хотя они четко для себя решили, что больше не будут противоправных действий совершать.
0: Давай на этой мысли мы сейчас с тобой остановимся и вернемся как раз во второй части к ней.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: Код преступления.
1: Приветствую вас снова. Вы на радио «Спутник». Вы смотрите и слушаете «Код преступления». С вами я, Меркачев Василий Бейнарович. И мы сегодня обсуждаем достаточно сложную тему. Тему второго шанса, тему третьего шанса и четвертого. Как ресоциализировать, как адаптировать и как помочь людям, которые когда-то однажды оступились, но они внутренне готовы к этим изменениям, но готовы ли к этому общество. И вот как раз Ева перед концом первой части, она начала приводить пример историю женщины. Но вот понимаешь, вот это тоже сложно. Потому что, с одной стороны, я, как, вот, например, психиатр, я смотрю на это то, что она же тоже психически, психологически сломлена. То есть у нее есть определенные личностные изменения. И, к сожалению, в рамках этих личностных изменений, почему я всегда привожу в пример художественный пример Фореста Гампа, в чем успешность Фореста? Форест успешен, потому что у него нету критики, у него нету внутренней, я имею в виду, у него нету внутренней прокрастинации по каким-то процессам. Но ему говорят, ну, дурак ты, Форест, или там, ты там инвалид, Форест. Его это не касается. Вот ему сказали там, следи за мечом, беги, спасай, лови креветок. И он это делает до тех пор, пока не станет в этом там просто идеальным. И он становится этому делом, потому что у него нет времени на домысл. Но, к сожалению, мы все живые, у нас у всех есть чувства, эмоции, и вот это состояние собственного «я», и, ну, обозначим, давай, это своей ватерлинией, которую, ну, можно переполнить. И вот в случае, когда ты пытаешься все сделать, чтобы измениться, ты признаешь свои ошибки, ты не скрываешь, что ты совершил эти ошибки, но люди, несмотря на это, все равно продолжают. Да, и говорят, и все те говорят, что я это называю, все говорят, что мне, что я бобр, хотя я не бобр. И ты начинаешь, конечно, сам верить, что ты бобер. И поэтому тут вот такая вот сложная эта история, как переубедить это общество, как достучаться.
2: Сможем ли мы вообще? Наверное, только путем рассказов таких, я думаю, что фильмы, художественная литература, только так. А в целом, как мне кажется, это, конечно, вызов для человека. И несмотря на то, что все вокруг вот-вот ждут, что он совершит очередное преступление, ему нужно иметь внутри такие опоры, которые позволят, что вот он будет все-таки делать свое дело, выстраивать по-новому свою жизнь, верить в то, во что он верит, и заниматься своим творчеством, своей реализацией. Но, опять же, не у каждого хватает на это сил. И здесь, конечно, помогают вот эти самые НКО, конкретные подвижники, люди, которые готовы взять определенного там человека, да, конкретного человека там за ручку или там просто говорить ему, что мы рядом, и помогать ему. Иногда это работает, иногда нет. Еще есть, как мне кажется, очень важный момент такой, просто среди многих бывших осужденных люди вот с такой полной атрофией своей собственной ответственности за свою жизнь и с таким наивным взглядом. То есть тюрьма их не сделала такими, какими мы хотели бы, чтобы она их сделала. Она не дополнила те недостатки, которые были у их личности, а наоборот их только приучила к одному – подчиняться приказам. И вот такой выходит человек, и в итоге он все, что может – только жить по распорядку, мы с этого с тобой начинали, а сам планировать свою жизнь, сам взять за себя ответственность, выстраивать ее, он не способен. И он зачастую не способен даже выяснить, там, набрать в интернете, куда ему обратиться за конкретной помощью. Там, не знаю,
1: потому что у нас в тюрьмах даже не выдают списки хотя бы телефонных линий, куда можно обратиться.
2: Стали потихонечку, но все равно это большая проблема.
1: Это знаешь, вот ты сейчас приводишь этот пример. Вот у нас очень хорошо работает система наказания, но не работает система исправления. И, наверное...
2: А можно ли исправить человека? Вот я считаю, что его самого исправить невозможно. Ему можно дать все инструменты, ему можно сделать его более полноценной личностью.
1: Смотри, мы приводили пример из-за того, что... Простой обыватель, чтобы понял, о чем мы сейчас говорим. В социальном мире вы с этим сталкиваетесь, когда съездили на 2 недели в отпуск. У вас есть четкий режим жизни.
2: Да.
1: Вы встаете на работу, там дети в детский сад, там поцеловать жену, доехать до работы, выполнить работу. И у вас есть вот эти рамки, по которым вы живете. И вы знаете, что если там на выходных себе больше позволите поспать, это может нарушить ваш режим. И когда мы говорим про вот таких людей, у которых, я всегда это еще пытаюсь параллель производить, мы все равно внутренне остаемся детьми. И когда мы воспитываем ребенка, вы не сможете его защитить от ошибок или что-то. Вы можете сделать либо из него закомплексованного человека, который не пытается исследовать этот мир. И пытаться, но это не значит, что вы его хорошо воспитали. Вы просто выстроили вокруг него стены запретов и страхов. И все, что в задаче хорошего родителя, это дать ему арсенал возможности, арсенал там, инструментария, арсенал эмоций, потому что воспитать эмоции — это тоже важно, объяснить, что ты испытываешь, радость, грусть, счастье, и показать ему, через какую призму. И в этом задача родителя. А дальше мы уже отпускаем своего ребенка, пусть он плывет на своем корабле, он совершит ошибку. Поэтому вы не защитите ребенка от первого разбитого сердца, но вы можете быть рядом. Вы не защитите ребенка там, от каких-то трагедий, он вольется в эту жизнь, он начнет платить коммуналку, он начнет платить налоги, и он узнает, что такое-то страшная взрослая жизнь, где и с радостью будет вспоминать и ценить каждый детский день, когда ты был беззаботен, мог просто бегать и кричать. И, наверное, если это экстраполировать на ситуацию подобных людей, которые потеряли 15-20 лет своей жизни в тюрьмах, которые из-за вот, ну, мы говорим в основном сейчас, в первую очередь, ошибок малолетки, потому что, ну, то есть многие преступления — это примеры незрелости и неспособности адаптироваться в жизни и найти способ заработка. И действительно, мы не можем на них повлиять и заставить что-то. Мы можем дать им шанс. Мы можем показать там: «Дорогой Иван Иванович Иванов» или «Дорогая Людмила Людмиловна Людмилова». Вот работа. Это достойная, честная работа. За нее ты будешь получать деньги, на которые ты можешь снять вот это жилье, или на первых этапах мы предоставим тебе это жилье. И только в твоих руках, как это будет развиваться. У тебя есть амбиции, у тебя есть мечты там, стать кем-то, выйти замуж, жениться или что-то. Смотри, какие есть варианты. Ты можешь, чтобы реализовать свои амбиции, вот тебе курсы. Ты можешь начать учить язык, там, программирование или еще что-то. Но это сделаешь ты только сам. Мы с тобой не в школе, мы с тобой не в детском саду, за тобой бегать никто не будет. Мы можем там с тобой поговорить, но ты должен сам прийти и поговорить в этой ситуации. Потому что вот этот момент, когда... И это, к сожалению, тоже грешат, но это не у нас. Этим грешат в Соединенных Штатах Америки, когда эти фонды, у них есть крупный JUST, он называется, который занимается вот организацией пост-адаптации преступников, и они прям с ними сюсюкаются. Перебарщивают, от чего уже среди них возникает проблема, которая возникает из, извини меня, приведу пример, иммиграции. Когда иммигрантов из стран принимают другие страны и говорят, что вот вам, мы будем вам платить такую сумму дотации, и там некоторые иммигранты просто переводят всю семью и живут на эту только дотацию. И вот в Америке есть проблема, что они вот устраиваются вот на этих комфортных условиях, где они учатся, где они постоянно там как-то живут.
2: Паразитируют, да?
1: Да. И получают соцподдержку. Вот. Получают социальную поддержку, которую нужно продлевать, и они должны принести 3 отказа, что их не взяли на работу, и на основании этого государства им выплачивают вот это. Тут нужно найти этот подход, когда ты взрослый человек, да, если у тебя нет школьного образования, давайте мы это перекроем. Вот тут ты это можешь заниматься. Тебе сложно? Давай усилим.
2: У тебя зависимость, от нее поможем избавиться.
1: Да, поможем избавиться. Но ты, главное, должен хотеть от нее избавиться. Ты должен хотеть изменить свою жизнь. Ты должен хотеть жить. Существовать.
2: Для этого нужно научить самостоятельности людей в период отбывания ими наказания. Это самое важное, потому что как раз если человек выходит с мыслями о том, что он справится, что он знает, куда обратиться, да, ему помогут, есть разные там варианты, но что в первую очередь он ответен за себя. Потому что у меня за последнее время было несколько обращений, которые как раз демонстрировали инфантильность и вот такой паразитический образ жизни бывших осужденных. Они там звонили и говорили: «Помогите». Я говорю: «Что случилось?» Говорит: «Вот у меня надзор, я явился пьяный». Я говорю: «Ну, а почему вы явились пьяным?» Он говорит: «Ну, я не подумал. Вот, они мне сказали, приходи хоть какой-нибудь, я пришел, и вот теперь они хотят обратиться в суд». Я говорю: «Ну, слушайте, ну вы же нарушили». Я нарушил, ну вот заступитесь. И я там, были случаи, когда пыталась заступиться, и человек, уже зная, что за него один раз заступились, звонит на следующий день, и опять пьяный. И продолжается эта история. И он продолжает, как ему кажется, паразитировать. Да? Может быть, он сам так даже не дает себе отчет, что это именно такой образ теперь уже.
1: Зачастую эти люди очень хорошо понимают. То есть, сколько я исследую вот подобные личности, это не история, знаешь, я девочка, спасайте меня, или я маленький мальчик, спасайте. Это история про то, что они адаптируются так. Это вот как раз созависимые отношения, пример. То есть, они очень хорошо подстраиваются и потом начинают манипулировать. Ну, потому что вы же такая заботливая, вы же такая вот всех хотите защитить, а ты такая: «Ну, тут нет». Тут ты не прав.
2: Нет, тут
1: ты не прав.
2: Тут, а почему? Ты почему пил? Почему там ты что-то опять украл? И это как раз говорит, что нужно еще работать в такой категории, а она, мне кажется, основная. Потому что даже если у нас будут работодатели прекрасные, которые будут брать всех этих бывших осужденных, но после первого же вот запоя, после первого
1: срыва,
2: они просто от них откажутся. И опять, получается, на руки общества передаются вот их...
1: Вот почему, опять-таки, в рамках этих благотворительных фондов я бы еще встраивал, ну, не сказать, что вот эти 7 ступеней, как у наркозависимых или алкоголиков, но групповую психотерапию, где они могли бы делиться своими переживаниями на свободе, потому что, ну, опять-таки, извини меня, даже за 10 лет, да даже за 5 лет мир очень сильно меняется. Мир настолько быстро вращается, что страна меняется, события меняются, ковид, СВО и так далее. Все тенденции, которые очень сильно психологически влияют на нас. А меняются там геополитические ситуации. И что раньше еще было все нормально тут, а тут теперь что-то изменилось из-за климата. Работы нет и прочее. И я считаю, что... Потому что вот, ну, мой опыт мне доказывает одну очень важную вещь, что групповая терапия — это спасение. Спасение для очень многих групп людей с психическими расстройствами. Потому что, вот, например, не только алкоголики, наркоманы, то есть люди с аддикциями, люди с биполярным аффективным расстройством, им очень сложно понять, что не все так видят мир, как они. Потому что когда у тебя все время аффективное и маниакальное, то есть вот эти депрессивные скачки переходят типа в эйфорию и подъем, им кажется, что все живут так, и как не жить по-другому. И когда они вдруг оказываются на групповой терапии и слышат, как эти люди мыслят, как они себя чувствуют. Или там люди, оказавшиеся в ситуации потери, там, ребенка, близкого, там, возлюбленного, возлюбленной. И вот как они оказываются на этой групповой терапии, они понимают, что они не одни в этой скорби. Они понимают, что надо постараться научиться жить. Да, это ужасно. Время не лечит. Давайте перестанем говорить эти из романов великие слова. Ничего не... Мы просто учимся с этим жить. Мы адаптируемся к этому. И поэтому мне кажется, что при этих фондах еще должны быть вот эти моменты при этом ресоциализации, при пробации. При том, что... Потому что там в Америке есть, например, определенные штаты, которые их забирают на... перед выходом на свободу. И в Чехии, кстати, это тоже есть. Я этот пример впервые в Чехии есть, и мы это обсуждали в той документалке, которую мы снимали. РИП. И где им дают социальную структуру, они живут как в армии, где им показывают, что такое там, какие деньги изменились, как валюта, как оплачивать карты, как существовать, как работать, как ухаживать за домом, как там шторы, не шторы, мыть полы и так далее, чтобы они приучивались к этим моментам. Но знаешь, что я вот сейчас вспомнил? Очень хороший, яркий пример. Ну, это потрясающий роман Кинга «Зеленая», ой, не «Зеленая миля», «Побег из Шоушенга». И художественный фильм «Дарабонта» тоже, все почему-то забывают всю любимую фамилию, «Дарабонта» тоже «Побег из Шоушенга». Помнишь, там был главный герой, ну, не главный герой, вторичный старичок, который сел очень молодым, и вот его почему-то решили выпустить на старости лет. А он вообще к жизни не был адаптирован. Он был мальчишкой, когда еще страна была в 1930 году. И вот его выпускают в 80-м году. Он устраивается этим работником в супермаркет, где продукты складируют. И он не может жить, потому что он другой жизни никогда не знал. И не может ее понять. Для него весь этот мир, подростки, а тогда это 80-е, это значит, уже сегрегация произошла. То есть другое отношение, изменение там российских каких-то вопросов. Да и политика другая. Да и ты другой. И
2: все
1: ты...
2: другое.
1: Да, и вот с этим работать, вот это яркие примеры того, как же тяжело работать.
2: Ты знаешь, я еще тогда одну историю расскажу. Просто было очень интересно, когда ко мне пришла пара, а это бывший осужденный, он отсидел в общей сложности 28 лет. Uh-huh. Он прекрасно выглядел, он рассказывал, что был на каких-то административных должностях в колонии, якобы у него там было свое помещение, где он занимался спортом, вот, и не работал, как все другие осужденные. Но как бы то ни было, вот 28 лет, освободился и нашел девушку. Девушка-предпринимательница. Как мне показалось, немножечко такая наивная, какая-то она очень была загадочная, и мне показалось, очень влюбленная в него. Вот он жил за ее счет, пришел ко мне, чтобы показать, что у него все благополучно, что вот у него есть женщина, она купила ему машину, вот, и живет он у нее.
1: Где эти женщины?
2: Где эти женщины, господи?
1: Кто они?
2: Кто они, женщины? Вот рассказывайте просто дальше, потому что события разворачивались очень интересным образом. Я у него спрашиваю, а что вы от меня хотите? Он говорит, я хотела вам просто для вас быть примером того, что, возможно, иная жизнь после долгого периода отсидки. Повторюсь, 28 лет. Причем получалось, что он был за решеткой больше, чем на воле. Посадили его первый раз, когда...
1: Это вообще самый тяжелый случай.
2: Да, когда он был еще совсем на малолетке, ему первый срок дали, а потом уже позже, и потом он, собственно, не выходил уже. Но, повторюсь, выглядел он замечательно. У меня есть фотография его. Он, значит, активно стал заниматься соцсетями, где регулярно постил места, в которых он бывал, свои покупки там, с машиной, он там еще с чем-то. Как будто пытался миру доказать, что он, собственно, благополучен, что вот посмотрите, он может по-другому. Чем это закончилось? Вот угадай.
1: Тут я скажу, что я не знаю, у меня нет вариантов развития. Если часть каких-то твоих историй я могу предсказать, что вот как с этой женщиной, что, скорее всего, ее подтолкнуло это только к совершению преступления.
2: Это что-то раздается звонок.
1: Так.
2: И он говорит, это я. Говорит, я вам звоню из СИЗО. Мне следователь разрешил вам позвонить, а он мой номер выучил наизусть. Я хочу, чтобы вы за меня заступились, потому что меня здесь загребли ни за что. Грабеж какой-то произошел, и якобы его загребли только потому, что он все прошлые разы за этот грабеж, ну, за подобный грабеж, он привлекался. Он говорит, ну, я в этом не виноват, говорит, и я не знаю, чем вы мне поможете, но пусть мне дадут еще один шанс. Я докажу, что я могу все-таки продолжать жить по-нормальному, из чего я сделала вывод, что все-таки он был причастен к этому грабежу. И как он потом еще объяснял, еще был один звонок, он объяснял, что он все-таки был на связи с теми людьми, которых точно зафиксировали видеокамеры, и по поводу которых сомнений никаких не было, что это они ограбили. То есть он там оказался как-то в этой связке, и, в общем, его тоже задержали. Но он пытался доказать, что он просто с ними общался, но на преступление не пошел, потому что у него все было благополучно. И он просил от меня ходатайство связаться со следователем и сказать, что он действительно в последнее время вел такой благополучный образ жизни, что у него была вот эта девушка и так далее. Я у него спросила, а что же ваша девушка? Он сказал, говорит, она на меня смертельно обиделась, по его словам. Вот, и что она не хочет ему помогать, отказалась. Потом эта девушка написала мне, и она написала такое письмо кричащее, сказала, что я ему так верила, он так меня убедил, а он взялся за старое.
1: Он предал ее доверие.
2: Да, он ее предал доверие, потому что она была совершенно убеждена, что...
1: Это важный момент тоже в отношениях, когда, да, я могу тебе дать шанс, но если ты...
2: Да, это знаешь, и после этого так случилось, еще была какая-то передача, и меня стали спрашивать, вот что делать девушкам, когда начинают встречаться с парнями, и выясняется, что у них там не одна ход, где есть риски того, что человек просто ее использует. И я сказала, что риски велики, потому что вот эта картина у меня была перед глазами.
1: Да.
2: Риски есть всегда, но мне с самого начала как будто бы казалось понятным, что он ее использует, что она-то действительно влюблена, но он ее использует, поскольку за тот период, когда он находился в местах лишения свободы, у него было свободное время, чтобы изучать психологию. Он, кстати, поделился этой информацией со мной, что он прочитал много книг, в том числе, по манипуляциям, женским сознанием. И все в итоге его привело в тюрьму. И я долго думала, что можно было сделать в этой ситуации такого, чтобы он все-таки в тюрьму не попал. И мне показалось, что ничего. Потому что человек изначально вышел с таким ощущением, что он будет использовать других, да, что он будет пытаться как будто, знаешь, вот...
1: Я думаю, тут еще понимаешь, убеждение, если ты... Потому что те, кто всегда привычены к труду, они понимают, что есть периоды, когда можно передохнуть,
2: да.
1: А есть периоды, когда надо поработать,
2: вот.
1: Чтобы получить результат. А я думаю, в его психологии труд — это типа не по статусу, и уже ну, куда мне?
2: Да.
1: 28 лет отрубил, если это больше, чем он жил на свободе. И тут еще вот, ты знаешь, важную вещь очертила, мы о ней не упомянули, это как тоже с наркоманами. Нужно полностью убрать к чертям то окружение, которое было в твоей жизни.
2: Абсолютно.
1: То окружение, которое тебя сподвигнуло к совершению преступления. Вот эти люди, группы, которые... Да там поднимем сейчас по-быстренькому. Потому что я сейчас хочу нашим зрителям порекомендовать хороший сериал с Петровым. Не пугайтесь, это его одна из самых лучших ролей. Он там прям хорош. Он не вызовет у вас опять Петров? Нет. У него интересное. Он, там персонаж, который... У него амнезия, у него там черепно-мозговая серьезная. Называется «Камбэк». В сериале в большей степени меньше его, там больше история четырех подростков. Но там у одного подростка папа вот только что вышел из тюрьмы. И вот к нему вот прям начинают ходить эти бывшие ребята, которые, давай там одно дельце быстренько провернем, и все. Он такой, нет, я там... И там есть момент, что его прям берут на работу, и ему спрашивают, пиджак есть? Он такой, пиджак, быстро, нам нужно пиджак. И то есть он вдруг осознает, что у него есть этот шанс, но там сюжет разворачивается против него, но опять-таки это очень важно, обрубить вот эту связь с людьми, которые... как наркоманы будут, да давай, чего, выпей с нами или еще что-то, да, употреби, да. Так и эти, да чего ты сейчас быстро поднимешься, да. Вот сейчас этот плацдарм из бабок поднимешь, а дальше живи уже сам. Знаешь, риторика, манера речи вот это начинается. И такая же, к сожалению, проблема, мы, кстати, тоже, наверное, надо будет об этом поговорить, девушки, которые попадают в проституцию, потому что очень много этих историй, которые я читал, психологического падения, что они думают, ну, пока я молодая, у меня есть тело, сейчас я подзаработаю быстрые деньги, с них я начну какое-то свое дело или там это потрачу на образование и уйду от этого. И дальше, если все плохо, они попадают под влияние, зависимость, наркозависимость, и это все усугубляется, и там идет просто вот такое, как падает самолет, крушение полное, типа это как бочка, когда попадает самолет, из чего очень тяжело выйти, там, или крутой пике. И поэтому очень важны вот каждые эти элементы, но я тебе честно скажу, это сейчас, может быть, я такой умный, разумный, говорю какие-то вот эти здравые вещи, еще пару лет, пока я не был такой осмысленный и не был погружен в столь много историй криминальных, пока я не читал биографии, читал эти судьбы, читал их интервью, развитие разных событий, потому что у меня же типа, их история сразу представлена от начала до конца, и я знаю тех, кто мог измениться, и я вижу, как они менялись. И поэтому вот я понимаю, что информирование должно еще заключаться в положительных примерах, в динамике, что вот он перед нами. Потому что, ну это же смешно, что там в Соединенных Штатах вы занимаетесь этой адаптацией, но вы лишаете этого человека, потому что у них по законодательству там наполовину работ он не может претендовать. Он не может там голосовать, но участвовать в выборах он может. То есть в чем логика, то есть вот этого действия? И есть вот эта куча дыр в законе, которые не работают, и мы снова с тобой возвращаемся, что закон еще нужно дорабатывать, и есть что придумывать, и есть как желание того, что нужно говорить с людьми и создавать больше фондов негосударственных, и чтобы они переходили в государственное звено, потому что, ну, у нас есть прекрасные эти МФЦ, ну так давайте при МФЦ встроим какие-то там места быстрого поиска работы. Потому что эти люди даже не знают, как сейчас работу искать. Они до сих пор газету покупают и ищут в сноске, как найти место. Потому что, ну, у меня была история такая в жизни, я видел этого человека, который, ну, выйду на свободу, газету почитаю, найду работу. Я говорю, так это сейчас там...
2: Сейчас по-другому, да, это все сайты, устроено.
1: Да, все работает. По-другому.
2: Вот нам получается, что нужно выработать некий баланс. С одной стороны, сделать так, чтобы максимально помочь и заполнить все то, что у него было в дефиците, да, чего ему не хватало и что привело его к преступлению. А с другой стороны, не позволить ему паразитировать, потому что это все равно в итоге приведет к тому, что он совершит повторное преступление. И вот этот шанс, он должен быть и не бременем, да, и не быть таким даром, который невозможно вынести, что называется. То есть он должен, человек должен взять ровно столько, сколько он может взять с учетом и своей истории, да, своей биографии, с учетом развития общества на этом этапе. И вот этот баланс выработать, наверное, крайне сложно, но можно. И, собственно, то, что мы сейчас это обсуждаем, это говорит как раз, что такие поиски ведутся.
1: Я думаю, что это первые семена, и те, кто нас услышит, может быть, они с кем-то поговорят об этом. Мы будем дальше продолжать свои дела и будем говорить об этом. И в конечном итоге это приведет к лучшему и лучшему и лучшему будущему. Поэтому, ну, я думаю, на этой хорошей ноте,
2: да?
1: Такой доброжелательной, Боже, и светлой, что мы закончим. Друзья, с вами был «Код преступления». С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Мы выходим каждое воскресенье в 21:00 на радио «Спутник». Слушайте нас или слушайте в записи.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали. Женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Мировые цены на нефть растут на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном. Никол Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах. В Госдуме предложили сократить бюрократическую нагрузку на школьных учителей. Теперь подробнее. Мировые цены на нефть растут на 3% на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном. Это следует из данных торгов. Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угрозы из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Ранее армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения Хизбалла. Удары израильской армии пришли по двум квартирам в жилых домах. Есть информация о пострадавших. Тегеран был готов предложить России роль посредника в переговорах, но Соединенные Штаты не были в этом заинтересованы. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, американский президент Дональд Трамп повел себя эгоистично, не желая привлекать к переговорам других участников. Посол считает, что глава Белого дома отказывается от роли других крупных держав в решении международных вопросов, и единственным препятствием к участию других стран в регулировании конфликта остаются США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство. При этом Центризбирком страны сообщала об обработке лишь 10% бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, Пашинян заявил, что у них есть доверенные лица во всех участковых комиссиях, и они делают свои подсчеты. Странам Европы и, в частности, Румынии необходимо отказаться от политики конфронтации и начать восстанавливать прагматичное взаимодействие с Москвой. Об этом заявила член румынского сената, евродепутата Диана Шишаки. По ее мнению, разрыв связей с Россией ударил в первую очередь по экономике самих европейских государств, поэтому возвращение к сотрудничеству отвечает национальным интересам Румынии. Великобритания может отказаться от закупки американских истребителей F-35А, способных нести ядерное оружие в связи с сокращениями в военном бюджете. Об этом пишет газета «Телеграф». План оборонных инвестиций страны должен был быть обнародован осенью прошлого года, однако из-за дефицита в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован. Ожидается, что план, рассчитанный на 10 лет, распределит порядка 300 миллиардов фунтов инвестиций в ВПК страны. Раньше также сообщалось, что план включает в себя увеличение расходов на оборону на 18 миллиардов фунтов в течение 4 лет. В Госдуме предложили установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей не более 15% от преподавательской нагрузки. Депутаты напоминают, что в марте прошлого года в России был принят строгий перечень обязательных документов для педагогов. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkarea.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Гурун».
3: Всех приветствую. Мой позывной «Гурун», спецподразделение «Ахмат». Нахожусь на белгородском направлении. Хочу пожелать для всех, кто находится в зоне специальной военной операции, сил духовных и телесных, ангела-хранителя, Божьей благодати, защиты Всевышнего. Прошу поставить песню Олега Газманова «Два орла».

0: Это была композиция «Два орла» в исполнении Олега Газманова для бойца с позывным «Гурун». Такое лирическое начало эфира у нас сегодня. Говорить мы будем про музыку и про то, как она влияет на боевой дух наших ребят. Сегодня у нас снова в гостях Андрей Михеев, руководитель проекта «Рэп-взвод», продюсер патриотического рэпа. Привет!
1: Привет!
0: Рада видеть тебя снова у нас в эфире. И в гостях у нас сегодня Анна Сайга-Толстоусова, участница проекта «Рэп-взвод» и инструктор по противодействию БПЛА. Здравствуйте!
2: Добрый день!
0: Рада вас видеть! Как дела у «Рэп-взвода»? Мы не виделись чуть больше полугода, и я, судя по социальным сетям, вижу, что у вас все развивается, новые песни, новые артисты.
1: Очень много дел. Действительно, на удивление, все резко интенсифицировалось. После нашей прошлой встречи, после нашего эфира...
0: Это мы так хорошо влияем на все проекты, так часто говорят.
1: Мы выпустили в конце прошлого года первый альбом, который назывался «Слава России». И я, если честно, думал, что это будет единоразовая акция, и на этом проект спокойно закончится, так как он получился, можно сказать, даже чуть более успешным и резонансным, чем я ожидал. А оказалось, что, конечно же, надо продолжать, и поэтому мы в начале этого года снова выиграли конкурсный отбор президентского фонда культурных инициатив и получили поддержку на запись второго альбома, которым мы сейчас активно занимаемся записью. Второй альбом будет называться «Рэп-взвод 2.0. Без границ». Под заголовки зашифрована не только цитата Верховного про то, что границы России нигде не заканчиваются, но и некоторое мое желание расширить границы как стилевые, так и тематические и аудиторные. На этот раз, если первый альбом был чисто рэпом и только для военных, прежде всего для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, то второй альбом будет уже для более широкой аудитории, для, скажем так, всех людей, которых коснулось, затронули происходящие события, и ветеранов войны, и родственников, и гуманитарщиков, и волонтеров, всех людей, которые так или иначе участвуют в происходящем.
0: И фронт, и тыл.
1: И фронт, и тыл, да. И с точки зрения стиля это будет такой интересный эксперимент по слиянию рэпа с другими жанрами музыки, то есть будет и рок, и электроника, и классические жанры музыки. Будет, например, коллаборация с оперными певицами. Ну, то есть будет довольно экспериментальная история с точки зрения музыки. Но, на самом деле, даже работа над вторым альбомом не ограничивается, как ни странно, деятельность рэп-взвода в этом году, потому что мы действительно взяли какие-то безумные темпы. И, помимо этого, мы плотно занимаемся несколькими артистами военными. И...
0: В смысле, ребята, которые вернулись из зоны специальной военной операции и...
1: Ну, а как сказать, вернулись? Некоторые не вернулись. Вот, например, 5 июня вышел мини-альбом Сомальона Батальона.

0: ветеран СВО, медаль за освобождение Солидара. Вот в конце мая, 29 мая, вышла интересная коллаборация с группой «Лампасы», у рок-группы, панк-рок группы «Лампасы». Был практически хит в 23-м году, он назывался «Герои». Он был посвящен, естественно, бойцам СВО, но в нем как раз не хватало, на мой взгляд, непосредственно героев. И мы решили добавить туда куплет Паши Неро. Получилась такая интересная коллаборация.
1: А вот про героев скажите, пожалуйста. Во-первых, когда мы говорим про героя, мы говорим про какого-то, ну, конкретного героя, конкретного человека, или это все-таки собирательный образ, модели поведения, какие-то обстоятельства, какие-то преодоления, качества, характер, или мы говорим все-таки, ну, вот подвиг, струна условно, да, и вот поем про Владислава Головина.
0: Слушай, у нас есть в песнях рассказы про какие-то конкретные эпизоды. Ну, то есть, например, тот же Паша Неро в основном рассказывает в треках свою биографию, свои приключения, скажем так, на войне. У «Самолёна Батали», например, есть трек «Мариуполь 22-го», где произносятся имена Воробья, Бойкота, Воробей – командир роты, первый штурмовой Смоли. Бойкот на тот момент – командир батальона Смоли. Батальон Смоли принял активнейшее участие в освобождении Мариуполя. А там речь идет про конкретные события.
1: Конкретных людей, да?
0: Конкретных людей, конкретные события. Чаще все-таки скорее это собирательные образы. Ну, собирательные образы, опять же, не из пустого места, а на примере конкретных наших знакомых, на примере людей, которых знаем мы, знают исполнители, те случаи героизма, которые они видели сами, были свидетелями и так далее.
1: Интересно, а расширение рамки, это вообще такое, мне кажется, ваш становится фирменный стиль, Анна. Вы максимально расширяете мою личную картину мира, то есть вы инструктор и исполнитель. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как это сочетается в вашей жизни, но до этого все началось. Вы сначала стали исполнителем и оказались связаны с зоной специальной военной операции, или вы сначала были инструктором и потом начали писать песни?
2: Если прям совсем
1: да,
2: начинать...
1: Да, откуда есть пошла земля русская?
2: Вот, сначала вот жила-была девочка Аня, очень любила петь. Работала периодически то на студиях, то есть не училась толком, получилось, что сразу, что называется, в бой ринулась. На концертах бэк-вокалисткой, пела в кавер-группах. Ну, такое все для души такое было, прямо отдушина моя, очень такое активное хобби. Через какое-то время в моей жизни появился спорт, практическая стрельба. Я пыталась это совмещать, честно, пыталась долгое время и поняла, что не получится. Если у тебя есть какая-то цель, какая-то доминанта, то надо на ней сосредоточиться, если говорить о каких-то ультраконцентрированных достижениях. И мне пришлось поставить на стоп вокальную всю историю. Думаю, ладно, дружочки, попозже к этому вернемся. Уверена, что когда-то я к этому вернусь. И сосредоточилась на спорте. Шел спорт в моей жизни, все замечательно.
1: Это в смысле профессиональный?
2: Да, профессиональный, спорт. Да. Я выполнила мастера спорта, я выиграла чемпионат России.
1: Я прям представляю вас в детстве. Такая голубоглазая, блондинистая
2: похожая
1: девочка.
2: На мальчика. Очень сильно. Да? Я была пацаном. Ну, потом пацаном с девочками, то есть это выдавало во мне девочку,
1: с
2: розовое пальтишко,
1: да?
2: Да, два хвостика, а все остальное.
1: И вот что-то стрелковое в руках, да.
2: Да, мне всегда очень нравилось, потому что до стрельбы в юности у меня было и современное пятиборье, там, где стрельба тоже входит, но там пневматический пистолет. И какое-то время стрельба из лука в моей жизни была, но мне нравилось все, что стреляет. Но не якорило меня как-то вот сильно. А вот когда появилось ружье, я поняла, что да, вот это все прям мое, жить не могу вообще прям. И когда я добилась вот того, что я на тот момент хотела, могла бы и пойти дальше, но там чемпионат мира повис уже, что надо ехать. Надо ехать, но нам сказали, ребятки, едем. Ань, едешь на чемпионат мира, но ты не можешь выступать под флагом России, будешь выступать под флагом Казахстана. Я говорю, ребятушки, ну, вы нашли, кому предлагать такое.
1: Казахстана.
2: Как бы да, с чего вдруг я и Казахстан. Как
1: это
2: бы,
1: неочевидное решение.
2: Как-то
1: так.
2: Да. Но были долгие разговоры, и я понимаю и тренера, который говорил, Ань, ну мы так долго к этому шли. Я понимаю.
1: Какой год?
2: Это был 22-й год. И я понимаю его как спортсмена и других спортсменов, да, там люди жизнь отдают на это, и начинаются действительно вот эти взвешивания очень серьезные. Но поскольку я не отдала всю жизнь на это, да, мне, ну, наверное, не знаю, поэтому или не поэтому, но мне легко давалось это решение. Оно для меня очевидно было. Ну, где я, где Казахстан? Почему вдруг? Даже вот, не
1: или
2: знаю.
1: Или под Россией, под флагом России, или вообще
2: или
1: я
2: никак.
1: Не поеду.
2: Я говорю, мне такой чемпионат мира не нужен. Зачем он мне нужен? Что для меня одна страна России. Я в ней родилась, она мне дала то, что я имею, и только так, и не иначе. Ну, и в итоге

0: Мазнула я спортивную историю. И как раз в этот момент, ну, ничего же в этой жизни просто так не происходит. В этот момент появляется Сергей Паршиков, позывной Лыня. Мы знакомимся с ним на Армии России. А знакомимся с ним, потому что на тот момент у меня начались уже гуманитарные движения. Я, как неравнодушный человек, начала заниматься гуманитаркой. Угу. Ну, хоть чем-то помочь. И вот эта вся тема гуманитарная мне стала интересна. Начала обрастать друзьями. И на Армии России знакомились с Сережей. Все, мы друг друга увидели, обозначились, он понял, кто я поняла, кто он, и все. И какое-то время мы не общались. Ну, как-то не надо было. И вот в конце 24-го года он вдруг мне звонит под Новый год. Прям совсем под Новый год.
1: Прям совсем звонит.
0: У меня корпоратив был на работе в этот момент, чтобы вы понимали.
1: Вы вот. Где работали в этот момент?
0: Я работала в торговой компании, менеджером проектов. То есть прям совсем офисный планктон. Вот. Но из-за того, что у меня в одном месте кое-что, у меня вот это вот постоянно тяжело
1: надо
0: на работе
1: делать,
0: было.
1: Делать,
0: да,
1: что-то надо,
0: такое,
1: что-то
0: я не могу вести.
1: Да,
0: Аня, успокойся уже. Нет, надо что-то делать. И, слава богу, мне как раз там отдали и гуманитарка, и там, и сям. И я хоть как-то вот это свое вот это туда направляла в нужное русло. Звонит мне Сережа и говорит: Ань, слушай, там надо съездить в Курск, там оптоволокно появилось, рэп не помогает, а ты же вроде как с 12-м калибром. Ребятам это оружие чуждо. Да.
1: Можно для девочек?
0: Да.
1: 12-й калибр.
0: А, ружье.
1: Ну, такое, да.
0: То есть мой профиль – это дробовое ружье 12-го калибра.
1: Дробовик.
0: Дробовик,
1: по-русски,
0: да.
1: По-русски, дробовик,
0: да.
1: Так.
0: Почему привлек Сережа меня? Они как бы, ну, что, они же там стреляют, все же нормально. Оружие нетипичное. Это оружие повышенной отдачи. То есть это тоже штатное вооружение, как Калашников. Ну, если мы говорим о форм-факторе, как Калашников, мы отдельно там затронем, что у оружия, в принципе, очень много форм-факторов, включая дробовика, как в кино, вот это вот с ширканием,
1: я
0: да?
1: Я сейчас примерно это себе и представила.
0: Да, да, да, переломки, то, что вот классическое у стендовой стрельбы. И поскольку это оружие повышенной отдачи, Сережа позвонил мне и говорит: давай сгоняем, проведешь пару занятий, просто расскажешь ребятам.
1: Им сложно пользоваться, нужен навык.
0: Нужно, да, чуть-чуть привыкнуть к отдаче, потому что тут же вопрос не одного выстрела, да, а ребятам надо показать, как надо сделать 10 выстрелов подряд, чтобы тебя не отбрасывало, не разворачивало от отдачи. Он говорит: поехали, базу покажешь просто хотя бы.
1: А как?
0: Ну,
1: это, в смысле, я понимаю, что, наверное, ртом сложно, но просто...
0: Как объяснить?
1: Да.
0: Это сочетание тонуса мышц правильного.
1: Угу.
0: Где-то перья, где-то можно чуть-чуть подотпустить, но именно нужным сочетанием мышц и пониманием баланса тела нужным.
1: Угу. И баланса
0: это,
1: оружия.
0: Ну, оружие тоже там как баланс и баланс, да. А свой,
1: всей конструкции.
0: Да, а свой, да, ты можешь корректировать свое положение в пространстве тела, да, правильно так подвести. Плюс сочетание мышц. Конечно же, все это, если говорить в перспективе, в принципе, нужна физическая сила для этого. И поэтому мы поехали. Я говорю, приехали туда, дали занятие пробное. И я говорю: Сереж, ну, то есть к тому, что он мне звонит, корпоратив, он говорит: через 3 дня выезжаем. Прямо накануне Нового года. Я говорю: ну, погнали. То есть решили, надо делать. Я вот так всегда живу по такому принципу. Потому
1: смотрю,
0: что...
1: у вас кольцо есть, вы замужем?
0: Да, да. Муж со мной работает, он тоже инструктор.
1: Я представила, что я прихожу к мужу так перед Новым годом, говорю: дорогой, все хорошо, да, я сейчас с дробовиком поеду в Курск, чуть-чуть пацанов там поучу.
0: Он на тот момент еще не был моим мужем, мы даже не были знакомы.
1: Ага,
0: это отдельная романтичная,
1: это романтичная история,
0: как мы с ним
1: любви,
0: познакомились.
1: Боже,
0: так
1: люблю.
0: Что, Андрей, вы можете пока покурить, попить кофейку.
1: Так.
0: Да, звонит Сережа, значит, мы с ним съездили. Я говорю: так, через 3 дня поехали, и я позанимались. Я говорю: здорово. Конечно, мы с ним увидели, что есть потенциал у этой программы, она действительно нужна. Потому что если рэп бесполезен, то только старая добрая охотничья ружья.
1: А как парни отреагировали? Вот приезжает такая вот девочка с косичками и с дробовиком, и как бы говорит: сейчас я вас стрелять научу.
0: Тут главное не говорить эту фразу: сейчас я вас стрелять научу.
1: Понятно.
0: Я приезжаю к уважаемым людям, как я к ним всегда отношусь и всегда буду относиться. Я приезжаю к ребятам и говорю: ребят, я спортсмен, мне до вас далеко, и я не привыкла, что мишени отстреливаются, поэтому ваш опыт мне в первую очередь нужен. Но у меня есть некие знания, которые я вам сейчас расскажу. Если вам они по душе нужны, забирайте. Все.
1: Угу.
0: Поначалу предвзятости не было. Было, да, вот удивление, и они стояли и смотрели на меня, пока я вещала, с таким неким недоумением. Но недоумение длилось, наверное, полчаса. Все, пока мы не начали стрелять, и все развеялось. То есть нормально все. И после этого я говорю: Сереж, все здорово, давай тогда набирать инструкторов из стендовой стрельбы, потому что вся наша программа нынешняя базируется на стендовой стрельбе. Я-то из практической, то есть какая разница между практической и стендовой стрельбой? Практическая стрельба – это стрелок двигается, мишени стоят, то есть мы бежим с перезарядками, все там, вот, декорации. А стендовый стрелок стоит, а мишени двигаются в воздухе. И говорю, нам нужны, потому что программа будет строиться именно на их.
1: На подвижности мишени.
0: Да, на то, что нам надо работать с летающей мишенью. И все, нам начали подключаться потрясающие инструктора. Там дядя Сережа с сыном подтянулся из Невского, к нам пришел потрясающий просто уровня международного. Он, помимо того, что инструктор, он еще судья международного уровня. Вот он первое время с нами также гуманитарно, бесплатно катался первые полгода. Там еще одного инструктора я подтянула из 333-й бригады. Он ушел оттуда, чтобы потом вернуться туда с нами и сказать, как теперь надо работать.
1: Класс.
0: И его портрет теперь там висит в коридоре. Я говорю, надо было вот уходить оттуда, чтобы твой портрет нам повесили. А еще один инструктор замечательный. Даже не инструктор, а он спортсмен, но он не в штате у нас, он такой человек обеспеченный, ему очень нравится просто наш движ. И когда он не замучен работой, он выныривает к нам как в отпуск и с нами ведет курсы. Просто потому, что
1: отличный
0: ему
1: отпуск.
0: По кайфу.
1: В зоне специальной
0: да.
1: Проведения.
0: Да, ну вот он такой, да.
1: Неожиданно.
0: Вот, да, очень мощный человек. И мы начали обрастать серьезным пулом, и через полгода нас, то есть все это тащил Серега Лыня, все на себе тащил, все финансирование искал. И через полгода он нашел компанию «Гагаринг». Это лаборатория электроники. Они знамениты тем, что они изобрели кузнечика. Это передатчик, на котором летают всякие FPV, чтобы облетать рэп. Сова, видеопередатчики. В общем, вот это все на фронте ребята хорошо их знают. Они создали учебный центр, помимо БПЛАшной, создали и контр-БПЛАшной. И взяли нас.
1: Логично.
0: Нас под крыло полностью. И мы теперь их сотрудники. И благодаря чему у нас получилось нарастить еще большее количество тренировок, благодаря их спонсированию. Да, продолжительность, написание очень серьезного методологического материала. Соответственно, мы работаем сейчас в сотрудничестве, опять же, с 333, то есть это ГУБП, боевая подготовка наша. Мы сейчас с ними вместе работаем. Пишем и с ними методический материал, и наш большой, наш прям фундаментальный, серьезный. Соответственно, это все вылилось в очень серьезный
1: образовательный процесс.
0: Образовательный, да.
1: Проект.
0: Да, проект.
1: У меня здесь вопрос к Андрею. Как вы познакомились? Андрей, вот вы рэп-взвод. Вы вообще, короче, разные планеты пока в моей голове. Есть очень крутой тренер. Есть о чем, все понятно, я час могу с вами разговаривать. Есть музыка, с вами тоже я могу час разговаривать, потому что я понимаю, что это... А как вы вот это...
2: Ну, я вот сейчас, например, слушал Аню, я не все знал про ее биографию. Мы с тобой, например, вполне могли познакомиться на армии, например, до этого, в 22-м году. Потому что я тогда работал в Калашникове, и, например, ну, на многих соревнованиях по практической стрельбе, которые
0: потрясающе
2: проходили там... И так далее,
1: мир.
2: В нашем центре. Ну, то есть мы могли пересечь, на самом деле. А до рэп-взвода я вообще-то все-таки же был журналистом, был военкором, и, скажем так, по этому направлению я был знаком с Акимом Апачевым, а Сайга некоторое время была бэк-вокалисткой у Акима Апачева. Мы познакомились через Акима. Я был на первом, по-моему, если не ошибаюсь, выступлении Сайги вместе с Акимом на стадионе. Но на одном стадиончике в комплексе «Локомотива», там «Испаньол» организовывал праздник для детей, и там Аким Сайго выступал. По-моему, тогда мы познакомились первый раз. Это было год назад, прошлым летом.
1: Когда вы успеете петь? Ну, то есть, в смысле, как это работает?
0: А с Акимом мы познакомились. Мы с ним познакомились.
1: Вот он, тыл.
0: Да, тыл.
1: На самом деле, все-всех знают. Я прекрасно понимаю,
0: да?
1: У нас очень-очень маленькая. Мы с вами через одного все-всех знаем.
0: 100%. Вообще 100%. С ним мы познакомились в Донецке. Просто мне нравилась его музыка, и я была знакома с Георгием Мамсуровым. Ну, и сейчас знакома. И он нас свел, и общение у нас с Акимом было просто такое дружеское, из разряда там поздравить с праздником друг друга, и никаких точек нет больше, и я к нему не пристаю. Я, в принципе, боюсь к людям приставать, люди серьезные, все вокруг заняты. Вот, но в Донецке, когда мы были, мне Сережа говорит, напиши Акиму, пусть приедет к нам на курсы, постреляет денечек, ему полезно тоже будет. Я говорю, ну, что я буду ему писать, человек занят? Напиши ему. И он на следующий день к нам приехал. Поработал с нами чуть-чуть, пострелял, ему понравилось. И вечером, когда мы уже сели там, после каждых занятий у нас проходит типа брифинга, там обсуждать сели, его тоже пригласили с нами провести время, пообщаться, нас всех узнать поближе. И я обозначилась, что мне нравится его творчество, там песню ему одну спела, после чего он очень удивился, почему я вдруг пою песню «Финис». И вкратце рассказала свою биографию. Он говорит: слушай, а давай попробуем сделать проект, потому что ему же люди интересны не только вот как там вокалистка или еще кто-то, ему интересны еще люди с историей. Mm-hmm. И он говорит: я в тебе вижу человека с историей. Это очень здорово. И вот началось наше некое сотрудничество, которое продлилось почти год. Мы записали альбом и дали два прекрасных концерта «Москва-Питер», не считая концертов туда, у ребят. И, собственно, было хорошее плодотворное сотрудничество, и на этом сотрудничестве мы познакомились с Андреем.
1: Рэп-взвод?
0: Да.
1: Вот тут все у нас и сошлось.
0: Вот, вроде да.
1: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и у нас в гостях Андрей Михеев, генеральный продюсер проекта «Рэп-взвод». Прервемся на новости.
3: «Позывной спутник». На волнах Полевой почты.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».

0: позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
1: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Андреем Михеевым и Анной Сайгой Толстоусовой, участницей проекта «Рэп-взвод», инструктором по противодействию БПЛА. Давайте сейчас послушаем еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции и продолжим. Мне очень интересно с вами, вот вообще фантастика просто. Привет от бойца с позывным «Элай».
2: Друзья, приветствую вас. Мой позывной «Элай», спецназ «Ахмат». Хочу передать братьям, которые сейчас находятся на СВО, отстаивают и защищают честь нашей Родины. Не падайте духом, братья. Победа будет за нами 100%. Хочу попросить вас, чтобы вы поставили песню «Каспер не зря». Спасибо.
3: Победа России нужна. Перестать лгать, перестать воровать и перестать думать только о своем благополучии и собственном.

0: Это была композиция «Не зря» в исполнении Каспера для бойца с позывным «Элай». История любви.
1: История любви очень прекрасная. Как раз на тот момент, когда Гагарин нас взял под крыло, мы еще больше начали расширяться, и Сережа пригласил к нам в группу своего очень хорошего друга, который на тот момент, ну, он и сейчас действующий, Вагнер, работал в Африке активно. То есть и на тот момент он вынырнул оттуда в очередной отпуск, краткосрочный, просто так повезло. И Сережа говорит: поехали быстренько сгоняем, сейчас курс проведем. Ты посмотришь, вдруг тебе понравится. Вот. А он именно по тактике огневой подготовки силен. Ну, то есть, прям специалист вообще лютейший. Потому что именно особенность нашего курса, что мы объединяем спорт, стенд, практику вот именно огневой подготовкой, чтобы это все было прикладное.
0: А вы по реальным, ну, по плашкам стреляете?
1: В крайний день, да. И приезжает как раз Артем. Сначала он приехал в Донецк, и он такой был уставший после командировки, он вообще не понимал, на каком свете находится. Он не понимал, какое время года, настолько он был уставший. Он реально задавал вопрос, а сейчас вообще какой месяц, я не понимаю. И меня особо не заметил в эту командировку. То есть, и хотя я, конечно, обалдела от того, какой он красивый, и вообще, я думаю, это неприлично таким красивым быть. Но я поняла, что, видимо, я недостаточно хороша, поэтому, пожалуй-ка, я пойду дальше в уголок мечтать о таких красивых мужчинах. И все, командировка закончилась. Думаю, ну, наверное, больше не увидимся. Но так случилось, что он приехал и через одну командировку еще к нам поработать. Отморозился, все, нормальным стал.
0: Отдохнул.
1: Да, и мы тут же нашли вот эту связь и общение моментально. Это вот как оно пах вот так вот вспыхивает. То есть просто вот к вечеру мы понимали, что мы прям два пазла. То есть невозможно вообще оторваться. И все. И вот с того момента мы вообще не расстаемся. Ну, за исключением, когда мне там надо там куда-то в Москву отскочить, еще что-то. Мы вообще не расстаемся. И работаем вместе. И у нас никогда не бывает с ним каких-то споров ни на тему работы, ничего.
0: Вместе в зону специальной
1: энергии. Да, мы с ним вместе преподаем.
0: Как близко вы вообще доезжаете? Вот вы прям там, где горячо.
1: Ну, не скажу, что нас прям вплотную
0: выбрасывают.
1: Да, да.
0: Ну, приходилось работать по реальным мишеням, не по учебным,
1: нет,
0: а по...
1: Нет, нет.
0: А как вы считаете, этот навык вообще в мирной жизни нужен?
1: Мне кажется, да, потому что с каждым днем дроны заявляют о себе как о реальной угрозе все сильнее
0: для
1: и сильнее.
0: Населения.
1: И для мирного населения, и для частной собственности, и для предприятий. Поэтому этой угрозе надо уметь противостоять, в принципе, в мирной жизни, потому что мы не знаем, что будет дальше. Я вот реально, мы с ним пересматривали как раз Тёму «Терминатора» недавно, все части. И я смотрела это на какой-то, как на пророческий фильм. Я думаю, боже мой, это как так вообще? То есть, начиная там в какой-то момент, просто мне холодно стало от ужаса.
0: Насколько реалистичная картина.
1: Да, да. Ну, если, конечно, совсем там не уходить в астрал, то прям да. И насколько угроза все сильнее и сильнее будет, можно только предугадывать. Но они залетают все дальше и глубже, и под угрозой сейчас предприятия всякие важные, а кто его знает, что это и дальше будет, может быть, и на...
0: Не говоря про колледжи, и вообще великая трагедия, конечно, соболезнования всем родителям детей погибших. Это, конечно, невероятная трагедия совершенно.
1: Это ужасная трагедия, я не знаю, как можно вообще такое пережить, это ужасно, нет.
0: Но говоря про гражданское население, говоря про, например, вот артистов, которые ездят в зону специальной военной операции, вы сами проходите такое обучение?
2: Нет, я бы хотел, но...
0: У вас есть возможность договориться, я знаю одного инструктора.
1: Давай, ты мне песню?
0: Вот так оно и рождается.
1: Сольную.
0: Про музыку. Как вы увидели в Анне человека, который может ходить в взвод? Какая работа стала той точкой перехода, что вот, Тань, да, давай, короче, с нами в взвод, в нашу движуху.
1: У него не было шанса, у меня ружье.
0: Я умею им пользоваться, да? Кстати, вот оно.
1: Кстати, вот оно. Ну-ка, Андрей, давай, расскажи.
2: Нет, как Сайга сказал, что Акиму нужны люди с историями, а мне скорее нужны люди, с кем я могу общаться и кто быстро и четко меня понимает, с кем мне приятно работать. Сайга в каких-то треках с Акимом, на выступлениях с Акимом, которых я видел. В Москве я был на вашем концерте, и, наверное, ну, еще где-то. Показался как яркая, довольно разнообразная вокалистка, хотя, опять же, конкретно, скажем так, ее работа в рамках проекта с Акимом не совсем мне близка с точки зрения там, вокала, но это было перспективно. И на первом рэп-заводе мне очень хотелось с ней поработать хоть как-то. Мы писали песню «Мы весна», но, к сожалению, там роль Сайги была минимальной, это просто был припев, хотя в итоге это один из самых ярких эпизодов, ярких моментов первого альбома, я считаю, и не только я так считаю. Поэтому во многом, еще когда мы только записывали в прошлом году эту песню, я захотел убрать оттуда весь рэп и все куплеты и сделать из этого, да. И мы, в общем, так и сделали. В мае вышел электронный ремикс, такой хаус-ремикс, где остался только вокал Сайги. И стало понятно, что, ну, опять же, больше по работе на студии, как раз по каким-то обсуждениям рабочим, что с Аней именно комфортно и интересно работать, поэтому, когда мы записывали сейчас песню «Звезда внутри» с Пашей Нейро, где как раз нам очень был нужен женский припев, я изначально мечтал, чтобы именно Сайга была на этом припеве. Слава богу, так все получилось. Ну, и, соответственно, как-то решили, что вполне возможно и дальше попробуем взаимодействовать и работать, если это взаимовыгодно, взаимокомфортно и интересно.
0: Когда рождается песня? Где она? В какой момент она рождается? Где рождается желание петь? Вообще, насколько музыка важна в такой непростой, брутальной деятельности с риском для жизни? Сколько есть там места музыки и сколько его?
1: Ну, если говорить про меня, мне музыка крайне важна, потому что, поскольку род деятельности такой достаточно брутальный...
0: Тестостероновый.
1: Да, то моей внутренней женщине надо прогуливаться тоже периодически. Но помимо того, что я любимая жена и чувствую, что я любимая жена, есть еще вот моя внутренняя часть, которой надо творить и быть звездочкой. Девочка хочет на сцене петь песенки. И я становлюсь плодотворней, когда все мои аспекты моего «я» задействованы. Mm-hmm. И поэтому музыка крайне важна для меня. Я понимаю, что музыка крайне важна ребятам. И если... Вот с Акимом мы давали концерты.
0: Ну, то есть вот сначала вы потренировались, а потом... А сейчас я спою.
1: Именно так и было. Заканчивали курс, они не успевали еще там скинуть шмурдяк, и мы говорим, а теперь концерт. Они сидят и не понимают, почему я стою на сцене. Ну, потом стадия вот это удивление, неприятие там, или как что там, принятие вот этого. Да. Все, да, нормально. Поэтому... Если я могу быть полезна и в этом плане, я буду только рада. А насчет того, когда рождается песня, для меня она рождается... То есть я же не пишу музыку, да? Вот честно, там, чтобы никто не подумал, что я такая супер творческая, талантливая. Нет, давайте откровенно, я не пишу музыку, я не пишу песню, но я могу понимать, какую вокальную линию я буду петь. Это могу, когда мне Андрей предоставляет музыку, предоставляет текст, и я говорю, ну ладно, тут я тогда буду петь так. И в этот момент она начинает для меня рождаться. Вот яркий пример был «Звезда внутри». В принципе, всегда я пою от текста. Не от музыки, не от стиля, не от моего настроения, а от того, какой текст и какое оно дает мне настроение именно вот это глубокое.
0: Переживание, да, какое-то?
1: Да, что я чувствую в этот момент. А со «Звездой внутри» было еще интереснее, потому что я изначально вот эту версию, которую ты мне скинул, мы как раз выезжали с курса, как раз в ГБП работали. Я включаю музыку и сразу открываю текст, который ты мне даешь. Супруг начинает слушать, и он ее раз послушал вот этот текст, который уже был начитан, и говорит, слушай, какой глубокий текст, потому что они, когда жили в командировках, а там, ну, Африка, жара, то есть Новый год вообще отсутствует, как вот их вот это... понятие изначально наше, да, снежок, елочки, там они пальмы наряжают. И он говорит, ты представляешь, у нас так же было, вот нам дарили вот эти вот посылки, и мы сидим, и вот именно частичка дома, вот это вот. И я вижу его лицо, с которым он это рассказывает, и что вот он за вот этот там короткий период, он пропустил это через себя просто снизу наверх и сверху вниз. И я его послушала тоже, помимо текста. И в следующий раз, когда ее ставим, мы уже едем, я смотрю на текст, и припев сразу начинаю петь, как я его вижу. И уже вот с тем настроением, которое он мне тоже в том числе заложил, и я говорю, ну как ты считаешь, вот так же нормально? Он говорит, а как ты это делаешь? Я говорю, слушай, ну музыка есть, текст есть, посыл есть.
0: Вокалист есть.
1: Да, вот прожитость некая есть. Все, когда тебя замурашило, музыка сама польется. Как только ты это вот так вот ощутил. Вот поэтому вот «Звезда внутри», она вообще была очень ярким примером. И что мне нравится как раз в этом проекте, что, как я уже говорила, музыка остается еще такая очень подвижная, пока мы ее не записали. Каждому музыканту дается возможность превознести что-то свое, а не так, что вот давай, вот здесь такая вокальная линия, и только так, и никак иначе. Причем я пришла с одной, мы ее, по ходу, чуть-чуть подправили, изменили. И никто не оказался против, и все довольны. Класс. То есть прям классно, да, очень мне нравится.
2: Давайте еще. Не каждому дается такая свобода, только тебе, может быть.
1: Ты то, что у меня ружье, да?
2: Конечно.
0: Ружье, да.
2: Я тебя боюсь просто.
1: Все, поняла, хорошо.
0: Давайте еще один музыкальный привет послушаем от бойца с позывным «Терех».
3: Мой позывной «Терех». Передаю привет своей семье, нашему добровольческому отряду «Барс-32» и всем тем, кто сейчас защищает нашу родину. Особый привет терским и кубанским братьям-казакам, которые сейчас стоят на защите Отечества вдали от своих семей. Хочу пожелать всем Божьего благословения, крепкого здоровья, душевного спокойствия, крепости духа и скорейшего возвращения домой с победой. И хочу заказать песню группы «Кино» «Спокойная ночь».

0: Это была композиция «Спокойная ночь» в исполнении группы «Кино» для бойца с позывным «Терех». Этот год – год единства народов России. И такая важная история, важная, но понятная каждому по-своему, очень на кончиках пальцев. Вот как вы чувствуете, что такое единство народов России? Как вы его вот в жизни чувствуете внутри
1: мы
0: себя?
1: Мы с тобой об этом говорили в прошлой осенью,
0: поэтому... сейчас еще раз поговорим.
2: Не-не-не, давай-ка, дай списать, подожди, начни.
0: Может быть, произошло какое-то переосмысление. Прям, да, может быть, ля в этом смысле. Говорят, что, ну и не только говорят, что специальная военная операция – это и есть та самая лакмусовая бумажка, через которую мы осмыслили, поняли, что это и есть вот единство народов России, и оно проявляется, когда ребята друг друга поддерживают в самых неожиданных моментах, вроде бы должны быть антагонистами по многим факторам, а вот на фронте они одно братство, одно плечо, и в этом смысле музыка – это тоже такой фронт.
1: Ну, ты абсолютно права.
0: И чувство спорить.
1: По-моему, я примерно об этом же и говорил прошлой осенью в этом эфире, что как раз на СВО лично я совершенно по-другому осознал, прочувствовал именно народное единство России. Ну, потому что до войны были разные эмоции по поводу многонациональности России. Когда ты живешь в Москве, когда ты выезжаешь в какие-то другие города и смотришь, что там происходит, эмоции можно было испытывать разные. А когда ты едешь на броне, на которой рядом с тобой сидит чеченец, русский, лезгин, азербайджанец,
0: армянин,
1: украинец и
2: буддист
1: армянин.
2: Еще, может быть,
1: да,
2: бурят,
1: да, да,
2: еще.
1: Да, да, да, обязательно кто-то, да,
2: обязательно.
1: Азиат. И при этом они все друг другу братья, и ты при этом понимаешь, что...
0: Ну, все за одну страну воюют.
1: У всех одна цель, и если начнется там обстрел, то, грубо говоря, вы все будете вместе прыгать в один окоп, и они тебя будут прикрывать вне зависимости от как бы национальности и даже вне зависимости от, да, вероисповедания, на каком языке кто разговаривает. Чувствуешь намного больше сердцем чувствуешь подобное единство, и мне кажется, что до СВО как раз люди в целом этого не ощущали, а на СВО я абсолютно уверен, я же со многими общаюсь, у многих ровно такое же основное впечатление, что вот как раз именно военный опыт кардинально поменял отношение к народному единству.
0: Интересная история. Я знаю, что у вас готовится какая-то композиция к 12 июня, к Дню России, которая вот уже на следующей неделе. Я предлагаю в финале нашего эфира, когда Анна ответит на этот вопрос, мне интересно ваше мнение узнать про единство тоже, поставить кусочек, фрагмент из этой композиции.
2: Меня поразила в Курске история, тем ли это преподавали. Там есть отец Сергей, и он приехал, чтобы поговорить со всеми ребятами, провести беседу, вот такую небольшую службу. А там и Ахмат, и еще подразделение. Он собрал всех, вне зависимости от вероисповедания, и начал со всеми вести беседу. Мусульманам он подарил какую-то книжечку специально мусульманскую. С православными он свою беседу вел. Но он никого не изолировал друг от друга. Я была поражена, я даже не представляла, что такое возможно. Я стояла со стороны, на это все смотрела и думаю, вот это да.
1: Ты знаешь, у меня очень похожий опыт был, и тоже для меня это было абсолютно шоком, связано с религией в Руси, в Российском университете спецназа, как раз добровольцы, которые отправляются потом в спецназ Ахмат, и к ним тоже приехал православный священник. И то же самое, они все перед ним стояли, несмотря на то, что там много мусульман, и он тоже со всеми общался, и каждому что-то говорил. Вижу по глазам, что это действительно всем важно, вне зависимости от...
0: Потому что ценности, они общие.
2: И с таким уважением одинаково.
1: Да.
2: Он к другим религиям, а они в ответ к нему с уважением, да, потому что он уважает, и все пропитано таким бесконечным уважением друг друга. Да, конечно, когда какие-то таинства, уже тогда, ребят, если вы не против, я сейчас здесь, а потом к вам вернусь. И безмерное уважение к религии друг друга, как и к вот именно братству, я поняла, вот в чем наша сила. Это просто...
0: В единстве.
2: Да.
0: Спасибо вам большое. Это правда классно, что вы находите друг друга, что рождаются такие проекты. Я очень желаю удачи и искренне надеюсь, что еще через полгода-год мы снова встретимся в этой студии, и ты мне опять расскажешь, что у вас изменилось, и познакомишь с новыми исполнителями. Это была программа «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Андрей Михеев, генеральный продюсер проекта «Рэп-взвод», и Анна Сайгат Толстоусова, участница проекта «Рэп-взвод», инструктор по противодействию БПЛА. На

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливых.

Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Картина «Тегеран 43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, Красноярске 7 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Россия впервые за 10 месяцев импортировала сахар из Бразилии. Больница Израиля переносит деятельность на подземные этажи. Теперь подробнее. Дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Машинист ранен, его помощник погиб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В данный момент решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Волгограда. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Обучение по новой системе высшего образования в России будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от 1 до 2 лет на уровне специализированного. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Россия в этом мае впервые с июля прошлого года импортировала сахар из Бразилии. При этом стоимость поставок стала максимальной за 2 года и составила 2,5 миллиона долларов. Это следует из данных бразильской статслужбы. Больше всего бразильского сахара покупали Бангладеш, Нигерия, Алжир, Иордания и Саудовская Аравия. Россия расположилась в третьей десятке. Больницы Израиля получили предписание Минздрава страны перенести деятельность на подземные этажи.